0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Мы продолжаем нашу работу в студии Эдгард Запашный. И та-дам! Нина Ват вернулась к нам с Байкала, дорогие друзья. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Вы сможете увидеть молодую, загорелую, красивую, отдохнувшую. Правильно?
2: Да, наконец-то я отдохнула.
1: Как там дела на Байкале?
2: Хорошо, замечательно, великолепно.
1: Это здорово. Переходим к нашей основной повестке «Живая природа», программа «Говорящее название». Мы говорим о нашей с вами жизни, стараемся говорить как можно меньше про политику, но иногда и про нее тоже приходится. Я сказал, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции, официальный телеграм-канал «Радио Спутник», группа ВК. И я с большим удовольствием хочу представить сегодня гость нашей программы, мой друг, мой однополчанин, артист цирка, потомственный артист цирка, дрессировщик, жонглер Анар Джабраилов. Опять же, если вы будете сейчас наблюдать нас по видео, вы увидите, что Анар пришел не один, Анар пришел со своей, ну, я могу так сказать, подругой?
3: Конечно.
1: Расскажи, с кем ты пришел?
3: Я пришел с нашей принцессой Фридой.
1: Так, это обезьяна.
3: Обезьянка, макака резус.
1: Ага.
3: Ей уже без малого 20 лет, и она считается довольно-таки взрослой девочкой.
2: 20?
3: 20 лет, да.
2: Я думала, ей года 3.
3: Но она очень хорошо сохранилась, мы очень хорошо за ней смотрим.
2: Генетика потрясающая.
3: Да, принцесса?
1: Так, чтобы понять нашим слушателям, 20 лет – это много или мало? Сколько обезьяны живут?
3: В неволе они живут около 35 лет.
1: Ага.
3: А на воле они живут примерно в среднем 20-25 лет.
1: Ну, из-за суровости...
3: Абсолютно верно.
1: Всего, да?
3: То, что нужно выживать, искать себе пищу и, соответственно, так сказать, конкурировать с другими обезьянами.
1: Угу.
2: У меня вопрос. Значит, когда я узнала, что у нас на эфире будет обезьянка, во-первых, я обрадовалась. У меня даже есть фото детское с обезьянкой, да?
3: Можем взрослое устроить.
2: Спасибо. Меня, знаете, что заинтересовало? Буквально 2 числа, не знаю, читали вы, нет, произошел случай в Адыгее. Слышали?
3: Нет, наверное, не слышал.
2: В Адыгее обезьяна напала на пенсионерку, покусала, та истекла кровью, да, и скончалась.
3: Да,
2: как это получилось?
1: Настолько все плохо?
2: Да. У нее на территории жила обезьяна, там самец, 8 сородичей, какие-то еще животные год назад откуда-то притащила дочь. Видимо, она решила покормить, и обезьяна не напала, покусала, женщина истекла кровью, сын пытался спасти, ну, сын в реанимации отошел, а женщина умерла. Ну, обезьяну, естественно, успели. Вопрос, почему это произошло? Ну, то есть вот год жила обезьяна спокойно, а тут взяла и напала.
3: Обалдеть, я не слышал эту историю.
1: Я тоже эту историю не слышал, но не можно верить, да.
3: Насколько
1: почему это... обезьяны нападают?
3: Слушайте, ну, во-первых, они когда достигают...
2: Самец напал.
3: Самец, да, достигает определенного возраста, это примерно 4-5 лет. И почему, я так понимаю, женщина умерла? Потому что у обезьяны были очень большие клыки.
2: Вот такая обезьяна?
3: Да, это лапундер. Угу. У меня есть одна такая порода. Довольно-таки крупный самец, крупнее, чем макака резус. И очень, вы представляете, примерно в 2-3 сантиметра клык.
2: Ну, я и поняла, что примерно
3: да,
2: так.
3: Да, и, скорее всего, задеты какие-то артерии, и человек просто истек кровью и не получил вовремя помощь, к сожалению. Очень удивительно, что мы не слышали про это.
1: Да, но вопрос остается вот каким. Обезьяны при всей своей милоте, да, вот как вот фото с обезьяной, как это принято у нас, да и не у нас, по всему миру, на пляже, это же все равно будет нести в себе угрозу. Вот обезьяна, вот Фрида, небольшая, ну, наверное, сколько она, килограмм 10-15 весит, да, примерно?
3: Ну, чуть меньше.
1: Чуть-чуть даже меньше. Да. Она... Девочка-редактор до программы зашла, она ей начала угрожать. То есть обезьяна может резко переключиться?
3: Абсолютно верно. Во-первых, обезьяна такое животное, она покажет свою агрессию. То есть ты должен примерно, если ты понимаешь повадки животное, ты должен знать, что в какой момент лучше... Почему я вам сказал, что не смотрите ей в глаза?
2: Я почитала, да,
3: вот,
2: что нельзя.
3: Вот, когда она начинает показывать агрессию, лучше отвернуться, не смотреть. И в то же время мое предположение, что бабушка не знала технику безопасности.
2: Ну вот, она же как-то жила.
3: Ну, так, тихо, не ешь стол, пожалуйста, моя хорошая.
2: На, банан я тебе взяла.
3: Вот, держи. Ну, тебе банан дают, а ты еще злишься на это.
1: Так, подождите, значит, год она жила, это же не говорит об успехе, правильно? Все равно обезьяна даже на опытных дрессировщиков время от времени нападает?
3: Конечно, безусловно, она проверяет, потому что, опять же, как я сказал, достигает половозрения и, можно сказать, прощупывает своего хозяина, можно ли или нельзя ли. Мои обезьяны время от времени, особенно когда время... Когда мы переезжаем из города в город, когда они долгое время сидят в вольерах, они набираются сил и, соответственно, иногда бывает прощупывают меня как дрессировщика, как хозяина, как вожака стаи.
1: Ага.
3: И, соответственно, так как меня в свое время научил мой отец, мы этот момент пресекаем, видим заранее, когда животное настроено агрессивно.
1: Ага.
3: И мы этот момент пресекаем. Тот момент, я так понимаю, что насколько бы там у этой женщины жила обезьяна, я так понимаю, еще не одна была, наверное, обезьяна.
2: Еще 8, кроме этого самца.
3: Но это нужно очень хорошо знать животных, чтобы содержать
2: на своей территории.
3: Ну, ей принесла
2: дочь, и она вот год держала. Там еще помимо этих животных были другие какие-то экзотические. Где взяла, я не знаю.
3: Я на протяжении долгого времени сталкивался с тем, что вот так набирали животных, типа вот обезьянка, прикольно дома держать. Но со временем обезьянка все-таки вырастает, особенно самцы, и они становятся агрессивными, и с ними невозможно уже справляться.
2: А если стерилизовать, ну, кастрировать?
3: Ну, во-первых, это не очень гуманно, я бы сказал.
2: Почему?
3: Ну, мы таким не занимаемся в нашей дрессуре. Мне немножко жалко обезьян. Я просто ставлю себя на их место.
1: Вот, кстати, между прочим, это очень говорящий ответ. Вот, знаете, когда повсеместно, по всей нашей стране люди с удовольствием кастрируют собак, кошек, там все дела. Вот дрессировщики это так близко к сердцу воспринимают, так редко...
2: Поговорка есть такая.
1: Так редко мы этим занимаемся, то и по какой-то крайней необходимости кто-то в редких случаях... Вот видите, Анар как спокойно ответил, я своих обезьян не кастрирую, я своих обезьян не стерилизую, то есть работает с полноценными животными.
2: Но вот, чтобы не был агрессивный, это поможет?
3: В какой-то мере, возможно, да, он будет более спокойный. Но опять же, смотря в каком возрасте это сделать, если обезьяна уже половозрела, и она ощутила эти эмоции.
2: Да нет, пока маленький чикнуть.
3: Ну, когда маленький, может быть, да, он уже не будет настолько агрессивный, если это сделать вовремя.
2: Угу. У меня к вам будет вопрос. Смотрите, вы дрессируете только обезьян.
3: Да, но так как я в цирке вырос, цирковой ребенок, и много с кем сталкивался в жизни своей цирковой.
2: Ну, раз речь про обезьян, вот, к примеру, у волков у них должен быть альфа, да, то есть они ему слушаются. У обезьян также?
3: Да. В примере, допустим, когда начал работать с обезьянами я, а мы вообще с отцом вместе работали. Сначала отец один работал у обезьян, потом мы совместно работали. И когда начал я работать, уже одна обезьяна, конечно, все зависит от характера животного, но одна обезьяна конкретно перестала его слушаться и воспринимать как вожака. То есть он воспринял меня уже как старшего, как сильного. И что бы папа ни делал, он его не воспринимал уже.
1: То есть назначить надо одного, да, правильно?
3: Да.
1: У нас был, я могу рассказать, у меня было в свое время 5 лапундров, и у них, естественно...
2: Вот как я показала.
1: Да, вот таких 5 больших, 21-25 килограммов обезьяна каждая весила. У нас было 5 лапундров, и у них, естественно, был вожак, парень самый главный, он им там всем раздавал, кушал первый, в ванну заходил первый, все делал первый. А потом я в качестве эксперимента сделал вот что. Взял, убрал Париса на полдня. У них тут же появился второй вожак, значит, его заместитель Умка. Все, Умка стал рулить, я это предвидел. И вот мне в этот момент стало интересно дальше. Я взял, отсадил Умку. Осталось 3 обезьяны. Они тут же назначили, ну, себе вожака. Я убрал 3-ю обезьяну, осталось 2 чмошника. Ну, вот просто 2.
2: И тогда вошел я,
1: и все равно у этих 2 чмошников все равно тоже был назначен лидер. То есть им нужен кто-то, кому они будут подчиняться, назовем это так. Все равно по своей природе старший должен быть.
2: А это эти обезьяны кого-то убили?
1: Что убили?
2: Ну, помнишь, ты рассказывал, что какие-то обезьяны повесили другую обезьяну.
1: Да, это было у нас, к сожалению. Нет, это было в группе шимпанзе Маргариты Бреда. Она работала с крупными шимпанзе. У нее 3 шимпанзе находились в одном вольере. И вот 2 шимпанзе, объединившись, в буквальном смысле слова, повесили другую обезьяну. Да, вот расправились с ней. Она знала, что, ну вот, обезьяны между собой, естественно, выясняют отношения, но что настолько обезьяны поступят грубо, взяли, сняли одежду, а они одеждой пользовались, там и футболки у них были свои, и кофты были свои, намотали на шею, потом по видеокамере намотали на шею, в буквальном смысле слова повесили, то есть вели себя полностью, как ведут себя
2: социопаты.
1: Люди. Да. У меня вот какой стереотипный вопрос к Анару. Значит, Нина стереотипно принесла банан. Все, вот обезьяны едят бананы. А обезьяны едят бананы? Все ли обезьяны едят бананы?
3: Нет, не все обезьяны любят бананы, как это у нас принято показывать в мультиках и везде. Вот, допустим, вот банан лежит, она его не ест.
1: Ну да, вот
2: просто
1: я, кстати,
2: вы покормили до выхода.
1: Хотел обратить внимание, что Фрида, ну так, открыла, что-то там чуть-чуть пожевала.
3: Ей больше стол нравится. Нет, на самом деле у всех разный вкус, в принципе, как и у людей, кто-то что-то больше любит. Вот у меня Гоша, я его альфа-самцом называю, самый темпераментный мужчина у нас, он очень любит вареные яйца, обожает просто.
2: Но когда мясо?
3: Мясо тоже любит вареное, но мы не даем сырое, только вареное, грудку, говядину. Но вот именно он с ума сходит по яйцам, он когда видит, просто трясется в клетке, дайте мне эти яйца. Вот одна обезьяна у нас обожала помидоры, просто закидывала, у нее же мешочки здесь, они еду откладывают здесь в мешочки, и потом
2: оттуда начинают.
3: Да, примерно плюс-минус, да. И вот он откладывал все эти помидоры здесь, и потом начинал это все кушать. То есть у каждого свой рацион в плане того, что кто-то что-то больше любит, кто-то меньше. Зелени не обожают. Вот мы зелень даем очень часто животным. Фрида, что ты у нас любишь? Все как люди. Вот если я зайду с попкорном. Туда. Ну, иногда вот я зайду, и вот хочется что-то угасить их. И вот они вот это все обожают. Все, что вредно, они тоже обожают, как, в принципе, мы люди.
2: Я сейчас расскажу для радиослушателей, которые не видят, к сожалению, эту ситуацию. Когда ей смотришь в глаза, она начинает злиться, открывать рот. Потом ты убираешь взгляд, и она успокаивается.
1: А я вот сейчас смотрю, специально провоцирую обезьяну, смотрю ей в глаза, она не смотрит мне, но ждет твой взгляд. Вот мне кажется, она поняла, что энергетически я как бы посильнее
3: абсолютно
1: тебя,
3: верно.
1: И со мной она связываться не хочет. А вот тебя...
2: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Не-не-не, ну это правда, друзья, я вот прям специально это делаю, думаю, ну хоть раз она мне будет угрожать? Нет, пока Фрида избегает контакта зрителя
2: просто
1: со мной.
2: Неинтересен
1: а
2: ты.
1: Вот тебя прям ищет глазами, вот тебя она показывает, мол, женщина, не надо. Это правда, да.
3: Действительно,
2: она
3: не чувствует.
2: Она просто не видит далеко, и поэтому она тебя не видит.
1: Все хорошо она видит. Это
3: у
1: сама.
3: Них очень хорошее зрение, да? Кстати, да, очень заприличное зрение.
2: У меня вопрос,
3: зрение.
2: Еще.
1: Давай.
2: Она прям меня провоцирует. А, значит, вы домой избираете себе своих питомцев?
3: Да, вообще раньше, когда...
2: На праздники.
3: На праздники мы им приносим, особенно Новый год, ставим им ёлку. Украшаем у них есть, и когда есть возможность, мы устанавливаем телевизор, мы устанавливаем радио, у них обязательно играет музыка. Когда маленькие, вот у нас есть маленький Джонька, кстати, в Большом Московском цирке состоялась его премьера, он первый раз вышел здесь на манеж.
2: Обезьянка.
3: Обезьянка наша, да. Он другой породы, кстати, как раз, который вы показали, лапундер. Что такое, Фрида, ты угрожаешь?
2: На камеру видит.
1: Не-не-не, у нас хорошие отношения с ним.
3: Молодец.
1: Как маленький стал работать в Большом Московском цирке. Кстати, друзья, еще ровно неделю Анар будет со своими обезьянами работать на манеже Большого Московского цирка. Как прошла премьера? Как маленький воспринял большую аудиторию?
3: Я, честно говоря, переживал больше, чем он. Но для первого выхода на манеж безупречно он выступил, я считаю. Пока еще рано, конечно же, я его немножко держу с поводком, потому что, ну, вдруг мало ли чего он испугается, потому что вот со второго раза, когда он уже вышел второй раз, он начал уже смотреть вокруг и понимать, что, ого, сколько людей, сколько всего интересного, и начал отвлекаться немножко. То есть со временем привыкнет, и это абсолютно нормально для животного. У нас было очень много всяких разных историй, когда мы вот выступали, у нас обезьяны увидели зал, и там шарик лопнул или что-то такое, от испуга начинали там...
2: По залу бегать?
3: Бегать. Ну, в оркестровку куда-нибудь убежит, и у нас вот был случай, когда дирижер поймал обезьянку.
2: А вот. Еще
3: вопрос. Но потом привыкают.
2: Есть такой стереотип, что обезьяны, они пакостники. Ну, такие вот любят позадирать кого-нибудь. Есть такое, то есть я понимаю, они же живут у вас в цирке, а там, ну, животные рядом где-то находятся приблизительно. Вот есть такое, что они кого-то провоцируют, в кого-то кидают что-то. Языки показывают, нет?
3: Чаще всего это, ну, языки корчат лицо, это... Любая обезьяна, в принципе, это делает. Но именно пакостничает конкретно. Я считаю, что это шимпанзе, которые любители кидаться всем подряд, потому что это более интеллектуально умное животное, нежели чем макаки, резусы.
1: Что такое, Фрид? Однако, до мы вместе с Анаром приехали на эфир, Анар рассказал, что какая обезьяна и в каком году впервые полетела в космос?
3: Кстати, да, мы обязаны вот этим животным очень много, вот этой породе, особенно макакорезус. В 1948 году первым приматом это была макакорезус, которая улетела в космос.
1: То есть вот точно такая же обезьяна,
3: да? Точно такая же обезьяна.
1: Полетела в космос.
3: Да, сидела в ракете и улетела в космос.
1: Вот, видишь как. Не шимпанзе, не более крупная, не более умная обезьяна, а вот именно такая...
2: Компактная,
1: тоже умная. Тоже умная, тоже податливая для дрессуры. Вот, видите, человечество использовало такую обезьяну. Мне очень хочется, потому что мы сейчас нашу программу вокруг обезьяны, и многие люди, дети сейчас дома захотят держать обезьяну. И после нашего эфира начнут: мама с папой, дайте мне обезьянку. Какие советы? Можно ли завести обезьяну дома, нужно или не нужно? Вот либо поддержи, либо отговори.
3: Ну, наверное, я в связи со своим опытом, я бы отговорил бы, потому что все-таки обезьяна – это не домашнее животное, и оно все-таки хищник, как бы там ни было. Оно вырастет, когда маленькое, оно классное, симпатичное, милое, а вот когда оно начинает вырастать, уже зубки растут и все остальное. Нужно знать обязательно повадки животного. Если ты не знаешь, как себя вести с этим животным, то лучше...
2: Она засыпала.
3: Тьфу, моя красивая. Лучше этого не делать. Угу. Мой совет, я, конечно, понимаю, что, опять же, я говорю, что в связи со своим опытом было очень много людей, которые на вот такой эйфории, какая-то милашка, все остальное, и потом, когда уже обезьяна вырастает, они не знают, как с ней справляться, и вот пытаются отдать цирковым артистам.
2: Были у вас случаи, что вам приносили, подкидывали обезьян?
3: Ну, подкидывать навряд ли, а вот именно предлагать, что заберите, пожалуйста. И мы тоже, как дрессировщики, понимаем, что воспитать уже взрослую, зрелую обезьяну – это очень-очень-очень сложно.
1: Угу. Как обезьяны уживаются между собой? Вот у тебя группа, да? Небольшая, но группа. 4 обезьяны у тебя?
3: 5 обезьян.
1: 5 обезьян. Живут ли они все вместе? Надо ли их разделять? Самцы, самки? Вот как это все устроено?
3: У нас в дрессуре они не находятся вместе. Редко бывает, что мы их содержим вместе. У них у каждого свой вольер. Особенно у нашей принцессы Фриды, потому что она всех мужиков сводит с ума. Ага. Все за нее борются. Ага. И она, вот какая бы она милашка ни была, она у нас очень хитрая. Когда ей нужно поднять всех мужиков против кого-то, она это с удовольствием делает. То есть, когда вы придете, она будет знать, что она находится у себя в вольере, в безопасности, она будет создавать бучу. Против всех. Вот. А так, да, у нас каждое животное находится в своем вольере, мы стараемся их не соединять. Почему? Потому что, как это происходит в природе, они выясняют, кто из них сильный. И в момент того, что животное может получить травму, особенно перед выступлением, это может просто привести к тому, что номер не будет работать.
1: Угу. Это правда. Я не однажды наблюдал драки обезьян. Мы в Китае с братом 4 года проработали, и была гора, которую китайцы огородили, и туда выпустили 800 обезьян. Ну и казалось бы, там должно быть все здорово, там должно быть все так массово, интересно. И где-то через год я пошел на экскурсию, я таких инвалидов там видел, там без глаз, без рук, без ног, там волочащие, парализованные наполовину. То есть я понимал, что обезьяны между собой. А территория громадная, но это все целую гору огородили. То есть там они все уживаются хорошо. Но клановость, видимо, существуют какие-то очень серьезные наказания, потому что обезьян покалеченных там было очень-очень много. Видишь, Анар говорит, что специально бережет своих обезьян, чтобы не рвали друг друга. Можно ли их назвать жестокими?
3: Я думаю, что в какой-то степени да. В какой-то степени они не щадят друг друга.
2: Но здесь понимание людей, они жестокие, а для животного мира это абсолютно нормально. Градации разные же.
3: Ну, мы-то просто видим и сострадаем со стороны, поэтому, особенно когда малыши приходят, и у взрослого самец, он не будет церемониться, пока он сам не наестся, он малышу ничего не даст, ни мама.
1: А папа тут рядом у нас сидит, он у нас просто, так сказать, не в кадре, но папа похвастался шрамами. У папы руки порваны. У тебя тоже есть шрамы? Доставалось уже от обезьян?
3: Я, наверное, скажу так, из-за того, что моя основная профессия – я жонглёр, и, наверное, благо у меня очень хорошая реакция, и я успевал очень вовремя убирать руки, у меня так таковых шрамов нету. Ага. Царапины, да, но, слава богу, я не давал, чтобы меня рвали животные.
1: Но попытки были, да?
3: Попытки были.
1: Были, есть и будут, это норма?
3: Я думаю, что на протяжении какого-то времени, конечно же, самец он будет до определенного времени проверять меня, как вожака, как думает о том, что вот он, может, где-то я прогляжу или какой-то момент, они будут проверять, как вы говорите, коварное, хитрое животное.
2: Угу. А у меня вопрос, были ли в истории случаи летального исхода дрессировщика обезьян?
1: Я не припомню.
3: Я тоже не припомню.
2: Ни разу.
1: Что тебя все время кровь-то интересует? Ты бы вот там вспомнила женщину, царство ей небесное, теперь на дрессировщиков перекидывают. Профессия дрессировщика заключается не в том, чтобы провоцировать животного на агрессию, а чтобы найти общий язык с животным. И у нас негатива не так много, потому что мы занимаемся с ними круглосуточно. Ведь большую часть своего дня она проводит в цирке, репетирует с животными или просто с ними проводит время. Это самое. Что касается ветеринарного ухода, как часто приходится делать какие-то процедуры? Вот что обезьяны требуют к себе на постоянной основе? Не знаю, там, чистить зубы. Я не знаю, что еще?
3: Слушайте, они по генетике очень схожи с человеком, поэтому в принципе все, ну, соответственно, как у нас положено, некоторые моменты это бешенство, соответственно, гепатит,
1: прививки.
3: Прививки, и, соответственно, у них есть свои паспорта, и в этих паспортах все указано, мы проверяем, делаем раз в год, проверяем, просто делаем УЗИ, сдаем кровь, посмотреть, как они вообще себя чувствуют, и от этого отталкиваемся, и, соответственно, даже мы просто смотрим на поведение животное, мы элементарно, выходит из вольера, я поднимаю ОФ, и вижу, как-то она становится как-то не так, встала ОФ, и ощущение, что что-то болит. Это для меня сигнал для того, чтобы я пошел к ветеринару, и ветеринар проверил, что все ли с обезьяной в порядке. Но, слава богу, как бы это происходит, но за редким исключением, что какие-то болячки выскакивают у обезьян. Обычно это генетическое у них, если болячки выскакивают, это генетическое у них происходит.
1: Понятно. Дорогие друзья, мы уже полчаса в эфире, сейчас вынуждены будем сделать паузу, а дальше у нас прямое включение из Сочи, из сочинского цирка, там родились ламы, вот, мы поговорим с нашими коллегами-дрессировщиками. А прямо сейчас я благодарю, у нас в эфире был Анар Джабраилов, потомственный дрессировщик, артист цирка, которого вы можете каждый день видеть на манеже Большого Московского цирка. Анар, спасибо тебе большое.
3: Спасибо вам большое, мне очень было приятно.
1: Вот, дорогие друзья, оставайтесь, еще раз повторю, у нас впереди прямое включение из Сочи, и дальше у нас самый большой специалист кошек Дмитрий Куклачев тоже подсоединится сегодня к нашей трансляции.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания – самый легкий, и путь опыта – самый горький. «Азиатский путь» – авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Это радио «Спутник», «Живая природа», в студии Эдгард Запашный и Нина Ват. Только что мы разговаривали с потомственным дрессировщиком, и цирк меня не отпустил.
2: Да? И он тебя не отпускает никогда.
1: Я очень счастлив от этого. У нас прямо сейчас будет прямая трансляция из Сочинского государственного цирка. Тоже поговорим с моими коллегами. Но какой показатель того, что животным хорошо? Вот как определить, что животным хорошо?
2: Они размножаются.
1: Это правда. Это правда. Когда животные размножаются, это значит, что их все устраивает. Значит, среда, в которой они живут, их полностью, так сказать, устраивает. Они счастливы, и получается любовь. И вот буквально накануне открытия Международного циркового фестиваля «Идол» мы общались с дрессировщиком, одним из братьев Дудкиных, который рассказал нам, что одна из его лам беременна.
2: И тогда... Там не одна, там несколько было беременно.
1: Несколько было беременно. Я не помню, если честно, одна или несколько, но Нина запомнила другое, что братья пообещали, что они тебе пообещали.
2: Что если родится мальчик, назовут его Куска.
1: Куска. Сейчас мы узнаем, потому что у братьев Дмитрия и Александра Дудкиных произошло хорошее событие в Сочинском государственном цирке. Лама действительно родила, и я с большим удовольствием приглашаю к нам в эфир братьев-близнецов, дрессировщиков, ведущих дрессировщиков продюсерского центра Королевского цирка Гии Эрадзе, лауреатов премии, лауреатов циркового фестиваля «Идол», Дмитрий, Александр Дудкин и братья-близнецы у нас в студии. Здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Братцы, ну что, поздравляю. Лама родила. Расскажите, пожалуйста, кто родил, кого родил и назвали ли так, как обещали Нине.
3: Здравствуйте. Смотрите, у нас, да, родила лама накануне.
4: Даша ее.
3: Родила лама Даша. Назвали ламу мы Мальта, потому что девочка родилась.
1: Ага.
3: Угу. Вот, и как вы правильно сказали, у нас две ламы беременны, и вторая лама уже тоже в скором времени родит.
2: Мы на очень сносях? Долго.
3: Да, да, уже скоро.
2: А УЗИ делали? Ну, кто-то, мальчик,
3: ну,
2: девочка?
3: Не в Сочи, я думаю, не в Сочи, она родит уже в следующем городе, скорее всего.
1: Понятно. Ребят, скажите, пожалуйста, а вот срок беременности ламы, он какой раз? Начинаете ли вы следить за состоянием ламы с первого дня, ну, так сказать, после случившегося секса, или как вы узнаете вообще, что лама беременна?
3: Очень долго невозможно понять, что лама беременна. Просто невозможно это сделать. Ты ни УЗИ ничего же не сделаешь, правильно?
1: Угу.
3: И это... приходит в месяцев, только когда уже 7-8 она относит, и тогда уже начинает чуть-чуть появляться что-то, живот, и то там же как бы мех, и там не видно даже живота толком.
4: И начинаешь, когда уже приглядываться, когда уже ребенок начинает там как-то дергаться в животике, но это уже когда видно, тогда уже начинаешь понимать, что она беременная. На самом деле, а так, да, определить очень, очень сложно.
3: Да, и ведет она абсолютно так, как и в жизни, когда не беременная, поэтому
2: непонятно. А срок какой беременности у лам?
3: Смотрите, вот Даша у нас сколько? Месяцев 10, наверное, она у нас носила.
1: Ух ты, ну это много, да, это много.
3: Да, может, я переносил, может быть, это у них так в природе, но они долго носят, да.
2: Угу. А молоком кормят?
3: Да.
2: У них вымя есть?
3: Да, конечно.
4: Если она у нас Даша молодая лама, первый раз она родила, и, естественно, приходится иногда ей, ну, первое время помогать ребеночку вообще определиться, куда, как покормить. Она сама еще пока не понимает, как мама, но уже такая, уже немножко защищает ребенка, уже поняла, ну, уже поняла третий день сегодня, как она родила, и уже поняла уже, что она мама, и входит в эту роль.
1: Угу. А как ведет в этот момент себя папа? Вот папа к этому причастен или абстрагируется ему до лампочки? Папа хоть какие-то эмоции проявляет?
3: А мы стараемся в это время папу не подпускать, потому что папа, он такой эмоциональный. Ну, боимся, как бы задавят или что-нибудь. Мы пока не подпускаем его.
1: Ага.
2: У меня вопрос. Я вот сейчас была дома у родителей, у бабушки и так далее. И у моей бабули родила одна корова. И я показывала у себя на канале то, что там теленку было сколько, ну, часов, может быть, 8, и он уже бегал, прыгал, все замечательно, да, то есть пытался даже сено есть. А вот когда лама рождается, она так же, ну, то есть встает на ножки и сразу бегает?
3: Ну, не сразу бегает, но в течение часа, если она не встанет на ножки, то надо будет вызывать докторов и что-то делать, потому что...
4: Это неправильно, да, она должна встать на ножки.
3: В течение часа она должна встать, сама пойти поесть. Угу. Вот, и, как бы, вот у нас лама, она в течение часа не встала, и поэтому мы ей помогали уже самой вставать. Но вроде все хорошо, у нас врачи все были, все хорошо.
4: Но уже скачет она, бегает.
3: Уже скачет, да.
1: Ребят, скажите, пожалуйста, как часто происходят такие события в вашей группе? Но продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Радзе это большая, мощная, серьезная машина. У вас 4 коллектива. Вот у вас или у ваших коллег как часто размножаются животные?
3: Знаете, вот Ярик, допустим, он тоже же у нас родился, который папа. Ага. Сейчас вот еще одна лама родилась, еще вот сейчас будет рожаться. У нас двое лемуров родились, к нам же приезжали доктора и спрашивали, как это возможно. Лемуры вообще в неволе, как бы они не рождаются, говорят. Угу. Вот. У нас они уже двое родились.
4: Но это от того, что зависит от условий животных, конечно же. Лемурам, всем животным созданы такие условия, что, видимо, там кто-то там говорит, это миф, не миф, то, что в цирке там плохо животным, неплохо там. А от того, что они даже лемуры рождаются в цирке, это естественно, ну, значит, животным хорошо. Потому что в неволе лемуры вообще не беременеют, не рождаются.
2: Только в цирке, да, беременеют сразу?
1: Ну что, здорово, что вы там целый роддом себе организовали, да?
3: Да, к нам приехали, кстати, 2 гиббона, девочки. Ага. У нас 2 гиббона мальчика.
4: Ага. Ну вот будем ждать в будущем нового потомства.
2: Я думала, приехали уже беременны, знаешь.
1: Нет, подожди.
2: Да. Ладно, нет, я рада, что у вас... А, кстати, вопрос. Вот они рождаются, дальше вы планируете как-то интегрировать их в свой цирк? Или отдадите на свободный выпас?
3: Нет, конечно, они будут. Мы вообще у нас, что лемуры, что ламы. Вот лемуры, когда у нас родились, они жили с людьми. То есть у нас лемуриха отказалась от лемура своего маленького. Да, и он жил постоянно у нас, у ассистентки нашей. У нее дома. И он такой одомашненный.
4: Ну и в дальнейшем, да, он вышел в работу, тоже работал в манеже. И так же, как Ярик, вот, который родился в Ярославле, он давно уже работает в манеже. И Мальта, девочка наша, которая родилась 3 дня назад, она тоже в будущем, ну, в любом случае, выйдет в манеж и будет со своими родителями работать.
1: Ну, вот Нина задала вопрос, вы сказали, что в течение часа должна лама встать на ноги, это будет говорить о том, что здоровое животное растет. А вот через сколько начинается процесс дрессуры, вот после рождения?
4: Это, наверное, скорее всего, индивидуально каждому животному, потому что животные, ну, на них тоже смотришь, как... Есть какой-то талант у животного или нету, или она окрепла или животное, чтобы можно было выйти на манеж и что-то делать с ним.
1: Ну сколько да, это? Вот. Через год, через два, через сколько по времени?
3: Ну, через год уже точно начнем потихоньку, да.
1: Угу. То есть сейчас, в ближайший год, она просто будет ходить вместе с мамой. Мама в это время будет работать или нет?
3: Мама будет работать, то она будет работать где-то через 2-3 месяца.
1: Угу. То есть сейчас у мамы декретный отпуск, да?
3: Да, и также через полгодика, ну, может быть, через даже пораньше, она также будет с мамой выбегать, мы будем ее на манеж брать, они будут бегать вместе по манежу.
2: Поняла. Ой, здорово, то есть зрители смогут наблюдать маленькую ламу.
1: Да. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Королевского цирка Гии Радзе. Наверняка братья уже выставили видео и фото рожденной ламы. Ребят, мы желаем вам успеха. Спасибо громадное за то, что являетесь вот такими показательными, лучшими дрессировщиками в нашей стране, во всем и в качестве дрессуры, и в отношении к животным. Я благодарю Дмитрия и Александра Дудкина, которые были сегодня с нами в эфире. Парни, всего вам хорошего. Всему Сочи передавайте привет. Нина, у тебя собака или кошка? Напомни, пожалуйста.
2: Ты даже это забыл?
1: Нет, не забыл, я хотел бы, чтобы ты напомнила.
2: Смотри, у меня собака, но завтра у меня будет еще и кошка.
1: Зачем ты заводишь себе кошку?
2: Не завожу. У меня просто крестник уехал к бабушке в Турцию на месяц. Мне нужно кошку себе забрать.
1: Так, лысую. Ты готова к тому, что вот будешь содержать кошку? Потому что у тебя великолепная собака, ты ее показывала несколько раз в своем телеграм-канале, ты ее часто выставляешь. А тут вот кошка. Вот ты информационно вообще, вот насколько чувствуешь себя готовой к тому, чтобы дома содержать кошку?
2: Ну смотри, они уже знакомы. Кошка-сфинкс, она лысенькая, она прям очень хорошо относится к Лилу. Мне кажется, она завидует, потому что у Лилу шубка. Вот, ага. Она ласковая, поэтому я не переживаю, а что о ней заботиться? Корм я возьму. Привита она, привита, все хорошо.
1: Да, но вот ты, например, знаешь, что кошки могут нести и угрозу для человека. Что,
2: да.
1: Оказывается, у кошек, ну, естественно, у кошек могут быть блохи, но эти блохи могут быть опасны, например, для человека.
2: Да, я слышала, это в Техасе было, выявили.
1: О, видишь как? А я, например, никогда не слышал об этой информации. То есть для меня все время идет забота о животном, но то, что я сам могу пострадать вот таким неизвестным способом, я, например, не готов, честно тебе скажу. И для меня это совершенно новая информация, которую мы обязаны с тобой теперь осветить. В Техасе, да, расскажи, что это за новость была?
2: А в Техасе исследователи выявили, что у кошек, у бездомных кошек могут находиться блохи, которые являются переносчиками опасных заболеваний для человека. Ну, то есть обычно мы считаем, что блохи, да, у кошки.
1: Ну, да.
2: А там, да, переносчики, которые вызывают порой даже летальные случаи непосредственно у людей. То есть вот захотел ребеночек, увидел котенка на улице, часто бывает, захотел погладить, вот, а блоха прыгнула, и все. Ну, пропала.
1: Мы сейчас хотим подключить к нашей студии потомственного дрессировщика, самая говорящая фамилия в нашей стране и заслуженный артист России, художественный руководитель театра «Кошек» Дмитрий Куклачев сейчас подсоединяется к нашей видео- и аудиотрансляции. Дима, ну вот, да, мы с Дмитрием на «ты», потому что мы дружим всю жизнь с ним. Дима, скажи, пожалуйста, вот насколько это новая для тебя информация или нет, что кошачьи блохи могут быть опасны для человека?
5: Ну, это на самом деле информация достаточно такая уже хорошо обработанная, потому что очень часто и много разговариваем о паразитах и о том вообще, как нужно обрабатывать своих домашних животных. К сожалению, многие владельцы к этому относятся достаточно так, ну, по-простому, думая, что ну, раз кошечка гуляет, даже у меня, допустим, в... там на газончике возле дома, то ничего опасного в этом нет. Но на самом деле это достаточно серьезная история. И почему ветеринары, ветврачи просят и как бы в рекомендациях обрабатывать своих животных там, не менее нескольких раз в 2-3 месяца. То есть каждые 2-3 недели, если животное у вас выходит на улицу, хорошо бы ее обрабатывать от вот, паразитов и блох. Потому что и капли, и ошейники — это на самом деле достаточно рабочая история. Но если мы возвратимся к новости про Техас, конечно, с одной стороны, знаете, есть пословица или поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот то же самое и у нас. То есть то, что нам хорошо, да, в Америке вызывает вот такие вот серьезные опасения и беды. Но в любом случае правило 48 капель — это такая очень... то есть 48 часов — это правило капель 48 часов — это такая очень серьезная ошибка, потому что многие... владельцы наносят капли на холку животных и сразу же позволяют ему там валяться на диване, бегать и так далее. То есть нужно помнить одну простую вещь, что средство, которое они наносят, оно должно впитаться в кожу, а не оставаться на шерсти. И, соответственно, лучше питомца не гладить и не пускать его там на кровать минимум 2-3 часа. Так что если нанесли, допустим, капли вечером, то ночью кот прыгнет вам на постель, и вы все по себе размажете. Соответственно, снизится его эффективность.
2: К Кстати, вот как раз ваши поговорки, что русскому хорошо, то немцу плохо. Когда я узнала, ну, узнала новости, темы нашей, я решила посмотреть, были ли в России случаи, когда кто-то из людей заражался от блох, ну, и заболеваниями, которые были в Техасе. Нет, не было. Ну, то есть это только там.
5: Это действительно так, и мы же видим, что основные все такие шокирующие новости про наших домашних питомцев, о том, как они коронавирус переносят, и вот блох, вот эти смертельные заболевания с бактериями, это все происходит от наших американских и западных друзей, якобы друзей, которые действительно нагнетают обстановку, и тем самым, ну, это понятно, потому что у них индустрия ветпрепаратов, индустрия вообще вот... ухода за домашними животными, да, она, знаете, как несколько там десятков или сотен миллиардов в год, то есть это объем продаж и всего остального. Соответственно, выпуская такого рода новости в эфир и давая им ход, они тем самым, ну, поднимают продажи всех капель, ошейников, антиблошиных и всего остального. И тем самым, ну, делают тревожность в обществе, потому что ведь на самом деле, что такое укус блохи, да, во-первых, там от комариного отличается тем, что комарины — это одна точка, а блошиный укус — это такая дорожка из трех маленьких точек. Угу. Ну и, соответственно, это всегда зуд. Обычно куда нас, если кусают блохи? Это, наверное, лодыжки, щиколотки, да, и если такое нашел на ноге, то, конечно, лучше не чесать, а просто промыть это с водой и мылом. А если все-таки вас укусила блоха, но ваш кот обработан, то, соответственно, бактерии вам никакие не страшны, и этот укус, он заживет сам по себе за пару дней. Угу. Но в любом случае нужно не забывать про аптечку.
1: А вот невнимательному хозяину само животное будет говорить о том, что у меня тут проблема, у меня блохи завелись. Вот кошка каким-то образом будет сопротивляться этим блохам, или для них это, ну, не представляет никакой проблемы?
5: Ну, мы же видим огромное количество бездомных животных, которые приходят так или иначе или в приют, или даже к нам в театр, когда ты пытаешься ее погладить и начинаешь шерстку гладить против шерсти, то там иногда целые коммуны блох вот, живут на животных. И, конечно, им доставляют огромное неудобство, потому что, прежде всего, блоха, которая находится на теле животного, она себя выдает, естественно, укусами. Ну, то есть она кусает. И еще такая интересная история, что эти бактерии, которые находятся на блохе, ну, вот эти вот опасные бактерии для людей, они переносятся бактериями не самой блохой. Эти бактерии переносятся какашками блохи. То есть блоха кусает животное, потом она опорожняется, и вот когда животное рядом с ранкой начинает расчесывать это место, и, соответственно, тогда вот кал блохи попадает в ранку, и уже начинается своего рода вот этот заражение.
1: Понятно. То есть нет, не от укуса, а от того, что вот... От фекалий, да?
5: Ух ты. Именно так, потому что сами бактерии находятся не в ротовой части блохи, а в задней ее части, где у нее панцирь. Ну, потому что блоха, она сама себе, вот если... Знаете, как анекдот про студента, который выучил все про блох, и вот профессор вызывает, говорит, так, расскажите про собаку. Он, значит, берет билет, говорит, так, собака, ну, она покрыта шерстью, но если бы, ну, на этой шерсти, значит, живут блохи, и дальше про блох начинает. Он говорит, возьмите другой билет, он берет билет про рыб. Немножко задумывается, потом говорит, ну, рыба живет в воде, у нее есть чешуя, но если бы у нее была шерсть, то на этой шерсти жили бы блохи. Ага. И опять же разговаривает про блох. Так вот, блоха, она сама по себе устроена как такой танк, то есть у нее панцирь, и почему ее очень сложно раздавить? Почему вот и мы, когда даже блоху хватаем, ее же, когда раздавливаем, да, там
2: щелчок.
5: Такой щелчок. Вот, угу. Вот, да. Вот. И, ну, мы-то с Эдгаром знаем, что такое раздавить блоху, да. Потому что все-таки работаем...
1: Ловили друг у друга не однажды.
5: Ловили неоднократно, да. Так что блоха – это такой своего рода, ну, можно сказать, идеальный убийца и идеальный выживальщик, потому что она чувствует своими усиками, и как раз когда подходит хозяин, она на него прыгает. Поэтому вообще блохи – уникальные существа, а то, что они прыгают на огромное расстояние, как это вот? Вот, так что наша задача, прежде всего, восхищаться ими и не бояться укусов блох. Скажу вам.
2: Слушайте, насчет блох понятно. Главное, это элементарная гигиена, да, мыть ручки, обрабатывать животных и так далее. Я не могу не воспользоваться случаем и спросить у вас, как у кошатника всея Руси, да. Смотрите, у меня будет на днях жить со мной кошка, сфинкс. Что мне, ну, как вот, может быть, я могу выучить ее за две недели каким-нибудь трюком маленьким? Вот подскажите.
5: Хорошо, давайте попробуем, ну, в течение там полутора-двух минут сделать ликбез по тренировке животного. Прежде всего, эта кошка, она уже с вами жила ранее или она только сейчас будет с вами жить?
2: Нет, не жила.
5: Не жила. То есть, прежде всего, вам нужно с ней найти общий язык, то есть понять ее специфику, понять ее особенность, понять, угу, что она любит, понять, насколько она коммуникабельна. Потому что все равно для животного, который к вам придет, как минимум там день-два нужно на адаптацию. Ну, просто чтобы изучить территорию, просто чтобы понять, в каком она находится месте и где для нее удобные, скажем так, такие внутренние точки соприкосновения. А после этого лучше всего тренироваться путем обычной палочки с ниточкой и с бантиком. Вот это самый... Да-да-да, вот, но только так, это у вас палочка, а лучше на ниточке, чтобы кошка была на нее больше амплитуда для охоты. И как раз вот это и есть основа и база для репетиции и тренировки. Вот Эдгард, я думаю, тоже со своими тигрятами также начинает и в игре. Как раз животные показывают свои умения, показывают свои возможности и показывают свой интеллект. Потому что вот эта игра для животного — это, ну, своего рода охота. И как раз и, опять же, коммуникация. То есть кошка все равно понимает и видит, что она же не охотится на мышку или на птичку. Она понимает, что она охотится на тот предмет, который вы ему, естественно, даете. Вот. И, соответственно, здесь у вас происходит первое — коммуникация. Второе — это налаживание друг с другом взаимоотношений. И третье — вы, когда видите, как животное делает те или иные движения, вы можете на этой базе строить те или иные трюки. Допустим, видите, кошка хорошо прыгает. Ставите два стула недалеко друг от друга, желательно с мягкой спинкой, с мягкой этой подушечкой. И вот этой игрушкой с одного на другой. Все, и кошка будет перепрыгивать. Стульчики вначале ставить близко друг к другу, а потом начинаете их дальше отодвигать. И, соответственно, кошка будет прыгать, делая прыжки на расстояние с одного предмета на другой. То есть это уже достаточно сложный трюк, который вы можете освоить там за 2-3 дня.
2: Ну все, попробую.
1: Нина, Дмитрий, прости, перевел.
5: Да, я говорю, потом расскажете, да, отчет предъявите. Вот, как хорошо получился.
1: Мы потом чек тебе предъявим, потому что тебе кошатник всей Руси только что бесплатный мастер-класс сделал. Дмитрий, буквально коротко заключительный вопрос. А у сфинксов, у кошек, у которых нету шерсти, вообще блохи могут быть?
5: Блохи могут быть на любом животном, просто здесь необходимо, ну, во-первых, блоху всегда все равно видно визуально, то есть и она, потому что двигается, то есть блоха, она же не сидит на месте, она передвигается, поэтому ее видно. И на сфинксах тоже она есть, потому что у них все равно есть кожа, и даже все равно тоненькая шерсть на сфинксах все равно существует.
1: Понятно. Спасибо громадное. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев был у нас на связи. Дима, спасибо большое. Всего хорошего, хорошего дня. Дорогие друзья, с пользой провели мы этот час. Посмотри, сколько много всего интересного мы узнали, да?
2: Да, я согласна.
1: Вот, дорогие друзья, мы вынуждены с Ниной попрощаться с вами. Самое интересное, самое актуальное все вам будет рассказано в эфире «Радио Спутник». Спасибо. До свидания.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно.

В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ на Добропольском направлении отрезаны от снабжения. Турция призывает Запад поддержать инициативы Анкары по Украине. Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности России на Украине. Теперь подробнее. Российские операторы БПЛА перекрыли пути подвоза подкрепления, продовольствия и боеприпасов к подразделениям ВСУ, находящимся в нескольких небольших населенных пунктах на Добропольском направлении, фактически взяв их в логистическую блокаду. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Шахтер». Он отметил, что украинские военные не могут доставить по земле подкрепление, продовольствие и боеприпасы, а единственной возможностью снабжения остается доставка грузов беспилотниками. Турция рассчитывает на поддержку западными союзниками усилий Анкары по возобновлению переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил источник в турецком правительстве. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта между Россией и Украиной путем диалога. Напомню, Москва и Киев в прошлом году проводили 3 раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Польша подняла в воздух истребители на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил страны. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно, а обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Отмечается, что подобные регулярные вылеты истребителей очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно данным польского Минобороны, летный час истребителей F-16 стоит 76-77 тысяч злотых. Это около 21 тысячи долларов. Немотивированная милитаризация Молдавии вызывает серьезные вопросы. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, фиксируется появление новой военной техники, развитие военной инфраструктуры и другие меры. В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии, помимо прочего, проводят последовательную политику стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны страны, принятая до 1934 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье. Документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов в Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пскова, Пензы и Ульяновска. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне. Фильм Майкла снова возглавил кинопрокат в России, заработав более 121 миллиона рублей за прошедший уикенд. На второй строчке осталась комедия «Холоп 3». На третье место поднялся фильм «Закулисье реальности». Картина «Обсессия» стала четвертой, а пятерку лидеров замыкает мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, разворот на восток традиционно в это время на радио «Спутник». В студии для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». И впервые, наверное, у нас будет такой формат. Час мы проговорим с нашим гостем. Я сейчас представлю, кто это. У нас в студии и вечером в 7 часов перенесемся уже в студию к нему. Сам Аббас Джумов у нас в гостях. Аббас, приветствую. Нам расскажет, где будет продолжение разговора, но... Целый час мы сегодня говорим про Ближний Восток, будем подробно и про Иран, не только Иран, арабские государства, саммит НАТО в Турции тоже затронем, похороны Али Хамени и другие какие-то вопросы, которые будут по ходу всплывать у нас. И продолжим, как я сказал, в 7 вечера уже Аббаса. Аббас, еще раз привет.
3: Привет, Урал. Да, мне очень понравилась идея провести этот день вместе. Да, то есть начать в твоей студии, закончить в моей, на Соловьев Лайв, действительно, в 19 часов. Сделаем из этого такую историю. Да? Вот начало тут, а закончим...
2: Наконец-то мы сможем нормально поговорить.
3: Да.
2: Успеем.
3: А то все как-то урывками, да? Согласен.
2: Ну, темы, к сожалению, тоже не всегда самые радостные у нас. И в этом смысле, естественно, знаешь, это очень по-восточному. Я уже анонсировал какие-то из них, но наблюдая последние три дня о том, как с большим достоинством и с таким чувством действительно реалистичной самооценки в Иране проходит прощание с убитым американо-израильскими агрессорами Али Хамени. Я напомню, его убили в конце февраля, 4 месяца тому назад, и не давали нормально похоронить, по сути дела. Нет, ну, в смысле, его можно было бы где-то похоронить, но это великий лидер, который, по сути дела, положил себя на алтарь защиты собственных идеалов, родины, отечества, народа, своих убеждений, в том числе религиозных убеждений. Просто так где-то его похоронить не получилось бы, этого бы народ не понял, и не только иранцы. И теперь его... Прежде чем похоронить, после того, как удалось, видимо, договориться все-таки с врагами, будет такая, она сейчас уже идет, продолжается церемония в несколько дней. Кстати, в двух странах, в Иране и в Ираке это будет происходить.
3: Да, сегодня в Ирак отправится тело, потом вернется и в Кум, а потом в Мешхеде будет
2: как,
3: похоронен.
2: Как вот это все действительно красиво обозначено? Не то, что красивые похороны, да, я вообще даже, не, ну, мне кажется, нельзя про похороны таким образом их классифицировать. Но насколько они правильно, как мне кажется, преподнесли это и для своего населения, и для внешнего мира, это не превратилось в шоу. Ты знаешь, я прочитал израильские комментарии на этот счет, что это специально сделано, мол, они пытаются каким-то образом, опять же, в информационном пространстве, что-то кому-то доказать, показать и прочее. Я посмотрел, вообще ни разу никакого шоу нет. Более того, ну, будут ли делегации из более чем 100 стран принимать участие в каком-то шоу?
3: Тут... Да нет, конечно, это никакое не шоу, но действительно сказать, что обошлось без демонстрации, нельзя. Это тоже демонстрация. Демонстрация того, что миллионы людей со всего мира готовы рискнуть. Мы же понимаем, что это происходит на фоне угроз. Угроз, которые сыпятся из Израиля, угроз, которые прямо обозначил Дональд Трамп. Да? Ну, пусть это не прямая угроза, завуалированная, но тем не менее, когда человек говорит, что а мы бы могли там, и так далее. Вот. И несмотря ни на что, люди едут, люди тратят деньги, люди тратят время, люди оставляют свои семьи. Да? Это там, десятки стран. И не самые богатые люди летят, для них перелет это, ну, возможно, первый или второй раз в жизни. Да? То же самое можно сказать о людях, которые отправляются в паломничество в Ирак, в Арбаин. То же самое можно сказать о людях, которые прилетели проститься с Саидом Хасаном Насраллой, лидером ливанской Хизбаллы. Это же были такие же масштабные похороны. В Бейруте Бейрут принял колоссальное количество людей из Африки, из Азии, из России.
2: Из Латинской Америки.
3: Из Латинской Америки. Слушай, из Америки прилетели большая делегация американцев. Понимаешь, что уж там говорить. Вот. И я был там. Вот, к сожалению, в Иран не удалось по семейным обстоятельствам попасть, но я был на похоронах Саида Хасана Насраллы. Я помню вот эти пролетавшие истребители, значит, израильские над... футбольным вот этим полем над ареной, где проходила церемония прощания.
2: И они проходили вот этот звуковой барьер просто для того, чтобы пугать людей.
3: Чтобы пугать людей, конечно, на критически низкой высоте. Да, и я видел этих людей, они вышли в том числе продемонстрировать, что они не боятся, что любовь и преданность вот этим людям, этим великим политикам и духовным лидерам гораздо сильнее, чем страх быть убитыми, или страх потерять деньги, или там, работу и так далее. Да? Вот, это раз. Что касается того, как это все оформлено, тут то тоже, знаете, ну, все так, как должно быть, когда речь идет о людях подобной величины, о людях такого масштаба и такого размаха.
2: Но это эпохальная личность.
3: Ну, конечно. И я бы тоже не понял, если бы его похоронили где-нибудь, как-нибудь, там, в каком-то закрытом формате.
2: Украдкой.
3: Украдкой, да. Да, я сегодня написал в своем телеграм-канале, интересно, когда умрет Дональд Трамп, сколько людей придет с ним проститься, и насколько искренне они будут оплакивать его. Будет ли это хотя бы капля вот из того океана, который сегодня затопил улицы иранских городов, океана оплакивающих, значит, молящихся, скорбящих. Я думаю, даже капли не наберется.
2: Ты знаешь, мне, если честно, кажется, что Трамп вообще в целом будет похоронен. Мы как бы этого не знаем, мы никому ничего не желаем, естественно.
3: Да нет, конечно.
2: Но где-то в Мар-а-Лаго, если честно.
3: Да.
2: Ну, просто чтобы, да, без эксцессов это все обошлось.
3: Может быть.
2: И в этом смысле, конечно же, это все не сравнится. При этом, я уже сказал, более сотни стран послали туда свои делегации. От России, кстати, был...
3: Политические делегации,
2: Дмитрий,
3: да.
2: Анатольевич Медведев.
3: Да, да.
2: Ряд других, значит, государств, в том числе соседних, также на высшем, на высоком уровне были представлены. И скажи, пожалуйста, и что об этом самом Иране сейчас говорят? Является ли это для них некой лакмусовой бумажкой того, как... после войны, после вот этой вот агрессии распределяются силы на международном уровне в контексте противостояния США с Ираном и Израиля с Ираном? Или же они все-таки понимают, что не всегда политика или очень часто политика не имеет ничего общего с искренностью, и многие туда приезжают, ну, просто для галочки, просто формально?
3: Ну, мне кажется, что иранцы понимают и свое место в этом мире, и значимость того, что они выстояли, значимость в мировом масштабе. Ведь весь мир смотрел. Те делегации, которые приехали, мы не можем заглянуть в душу членов этих делегаций. Мы не можем сказать, они искренне или нет, они любят и уважают Рахбара или приехали для галочки. Да? Но сам факт того, что они приехали, это признание того, что вот победитель ушел, но не ушел. Ну, ты понимаешь, о чем я.
2: Да.
3: Он победил, пусть и ценой собственной жизни. Если бы он не погиб, если бы не произошло того, что произошло, кстати, не факт, что Иран бы выстоял. Вот очень важно уйти, да, соответствующим образом. Вот он ушел так, как он жил, и так, как он мечтал. Мне кажется, кстати, вне зависимости от того, как относится к Сейду Али Хаменеи, члены делегаций из десятков стран. Вот все они, все эти политики, эти мужчины, в глубине души, даже если сами этого не осознают, мечтали бы уйти, как он.
2: Как воин.
3: Как воин.
2: А я знаю, что в исламских странах, да, в тех государствах, где, ну, собственно, ислам является такой религией номер один, это же большая честь пасть... мученикам
3: и радость
2: за свой народ, да, за свою страну, ты сразу же вознесешься в рай.
3: Конечно.
2: И это размывает вот эти вот даже
3: такой,
2: границы.
3: В такой
2: какие-то.
3: Месяц, понимаешь, да. Священный месяц, и вот это, ну, уйти как святой. А это подарок, это на самом деле мечта, которая сбыла. Он ее заслужил. Многие вот мои товарищи, люди духовные, люди религиозные, говорят: слушайте, ну вот Господь его наградил. Его высшая награда – это то, как он ушел. И, разумеется, я думаю, и Дмитрий Анатольевич Медведев, и другие политики, конечно же, все мечтали уйти так, понимаешь, уйти, чтобы о тебе говорил весь мир, уйти как воин, уйти непобежденным, уйти и своим уходом победить.
2: Это же... Победить, да, после,
3: да,
2: смерти.
3: После смерти, то есть своей смертью, да, вот попрал, вот, вот. То есть в этом смысле, мне кажется, иранцы очень четко осознают, что сделал лидер. Кстати, и в том числе иранцы, которые не разделяют, да, там, ну, ты понимаешь, каких-то политических устремлений, не являются оппозицией, скажем так. Ведь, ну, таких много, давай назвать вещи своими именами. Не все иранцы признают, не все иранцы там, готовы были до вот известных событий следовать за этим строем, за этой идеологией. Но даже они признают, что этот человек был сильным, этот человек был уникальным. И они отдают ему честь, они осознают, что он и их возвышает в какой-то мере. Сейчас Иран звучит гордо. Сейчас в любой стране мира, если ты скажешь «я из Ирана», да, то на тебя смотрят уже не как на человека из дикой какой-то религиозной страны, управляющей челмоносцами, да, безумными фанатиками. Тебя смотрят как на представителя страны-воина, как на человека из страны, которая выстояла, которая победила большое-большое зло, такого левиафана, нависшего над всем миром. Потому что американцы, на самом деле, и израильтяне надоели всем. Давай опять же
4: назвать вещи... И даже друг другу.
3: И даже друг другу, и даже сами себе. Мне кажется, они сами от себя не в восторге, они сами себя омерзительны. Посмотри, как они грызутся.
4: Ну, после этого поражения, тем более.
3: Как они обзывают, грязно обзывают друг друга. Посмотри, как Трамп грязно обзывает демократов. И как они грязно обзывают его. Какие шутки они отпускают.
4: Но он, кстати, по сообщениям американской прессы, также обзывает и Нетаньяху.
3: Да и Нетаньяху, мне кажется, там за глаза, может быть, публичная кишка тонка, он все-таки не идет и осознает, в какой мере зависит от Соединенных Штатов Америки. Но, думаю, после произошедшего и после того, как Трамп решил дать заднюю, включить переговорный процесс, его люто возненавидели и в кабинете министров Израиля. Но вот сам факт, как надо себя не уважать и не любить, чтобы отпускать вот эти скабрезности публично, когда вот он шутит про своих, прости, двух сыновей. Вот он их во время награждения там, что... Даже не буду слушать, даже не буду пересказывать. Кто знает, тот знает. Это разные весовые категории. Это небо и земля, понимаешь? Это вот разные уровни, где Рахбар находился, понимаешь, философ, поэт, ученый, человек, знавший, в том числе и любивший русскую литературу.
4: Мудрец.
3: Мудрец. Отец нации. Отец, который... позволял, очень многое позволял, да, своим детям. И вот это. Вот. На 4 года пришло, значит, и смотри, сколько дел еще полсрока не прошло, а сколько всего он натворил, сколько он все назаявлял. Превратил публичную политику в цирк. Над ним смеется весь мир. К нему не относятся серьезно. Надо же вот так сам, причем никто же его не заставлял, не под дулом у виска он это делал. Сам своими руками загнал себя в такой политический угол, из которого очень сложно на самом деле выбраться. А иранцы победили, да. И возвращаясь к ответу на твой вопрос, как они относятся к нам, как они относятся к политикам. Ты знаешь, Исламская Республика Иран – это про, значит, религию и политику, где одно от другого неотделимо. Это политический ислам. Если ты веруешь, ты не можешь быть вне политики, понимаешь? То есть там духовный лидер, он же и политический руководитель страны. Два в одном.
4: Система Вилаят-уль-Факих.
3: Вилаят-уль-Факих, конечно. И в этом контексте... Ни один здравомыслящий иранец, ни один патриот Исламской Республики не будет отделять себя от политики, политику от себя, религию от политики. Для него все есть политика. И если ты вне политики, значит, ты просто идиот.
4: Ты знаешь, если вот ты говоришь, это все соединено, и это действительно так, такой симбиоз неразрывный. Он наблюдается, и даже во время прощания делегаций, официальных делегаций, преимущественно соседних, да, государств или стран, которые имеют большое влияние на происходящее вокруг Ирана и в региональной политике, каждая из этих делегаций стояла у гроба Хамини, его дочери, его 14-месячной внучки, которая также погибла. Видимо, она была угрозой существованию Израиля ядерной и таким мировым злом в том числе. Ну, это же основание, да, главное было. Его, значит, другие члены семьи там же были. И делегация Саудовской Аравии вышла под один аят Корана, где речь шла о двух воинствах. Одно сражалось на пути Бога и веры, а другое сражалось на стороне зла. Делегация Турции вышла под аят, в котором говорится о том, что те, кто сражаются, те верующие, которые сражаются со злом, лучше, чем те верующие, которые поддерживают эту борьбу, но отсиживаются и не сражаются. Делегация Катара вышла под аят, где говорилось, что из-за твоих благих деяний все твои прегрешения будут прощены. и целый ряд других примеров. При этом на площади в Тегеране, когда политики выступали и говорили о том, что происходит и о том, что будет дальше, толпа скандировала достаточно долго «Смерть Америке».
3: Угу.
4: Вот все, что я сейчас сказал, для меня это действительно политические сигналы, которые не специально, возможно, были направлены для разных адресатов. И, как говорит Рамзан Ахмадж-Кадыров, кто должен понять, тот поймет. Скажи, пожалуйста, поняли ли? Как ты думаешь?
3: Давай я разберу этот эпизод. Он действительно очень интересный, красивый, символичный. Кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев вышел, по-моему, под 83-й аят, 28-й сура. Кому интересно, погуглите, почитайте, о чем это. Но я связался с одним своим очень близким другом в Куме. Он держит прямую связь с организаторами похоронной процессии. И они уверили его, что никакого умысла не было. Я не знаю, за что купил, за то и продаю. Но они уверяют, что нет. Чтец Корана даже не знал о том, кто подходит, да, и в каком порядке это будет происходить. Он просто читал Коран. Но мы, зная иранцев, конечно, должны держать в уме, что, возможно, это не так. И действительно, вот эта кораническая дипломатия, как сейчас говорят, имеет место. Это такое ноу-хау.
4: Все эти аяты, они действительно могут относиться к усопшему. Если так посмотреть.
3: Могут, конечно, да. Тут, на самом деле, очень, очень широкий коридор интерпретаций. Каждый понял, как он понял. Тот факт, что это разошлось, что кто-то обиделся, кто-то наоборот, что об этом говорят, что бурлят соцсети, это факт. Хотели ли этого в Тегеране или нет, не знаю. Но вот они уверяют, что нет. Это так просто совпало, люди сами себе напридумывали, сами интерпретируют, как хотят, никакого тайного там это смысла. Ну и вот опять же, мой товарищ, он, кстати, богослов из Кума, он говорит, ты знаешь, похороны не те места, где будут жонглировать
4: колкостями.
3: Подобными колкостями, да. Это можно было бы сделать во время какой-нибудь конференции, но никак не на похоронах верховного лидера Исламской Республики Иран. Я, наверное, буду придерживаться этой точки зрения, хотя наверняка не знаю и не узнаю. Что касается в целом, возвращаясь к восприятию происходящего, простые иранцы видят, на самом деле, кто пришел, вне зависимости от отношений с этими государствами, вне зависимости от того, что действительно любые прегрешения, но есть же и благие дела, есть же и искреннее желание тех же арабских монархий не допустить этого впредь. Это тоже иранцы многогранны. Нет черного и белого, они это понимают как никто. Они очень много десятилетий живут под дичайшим прессингом, они научились разбираться в полутонах и отличать безусловное зло, коим в их представлении является Америка и Израиль, от заложников ситуации. Да, а это те самые Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар. Да, по своей глупости, наивности, недальновидности, они...
4: Или же не добровольно.
3: А?
4: Или же не добровольно.
3: Уже и не добровольно. На определенном этапе, наивно полагая, что их защитят, что это будет лучше для их народов, они подписали сделку с дьяволом.
4: А давай про этот момент я коротко скажу, как это происходило. Значит, в 91-м году Саддам Хусейн считал, что после поражения в войне с Ираном ему все-таки нужна маленькая победоносная война. И арабские монархии залива, которые в тот момент, многие из них существовали как независимые государства в новую эпоху, не более 15 лет, они одолжили Хусейну огромное количество денег, которые нужно было бы потом возвращать.
3: Конечно. А он же просил их, давил на урубу, да, на арабизм, на брат. Мы ж с персами сражались. Простите
4: за
3: меня.
4: За вас всех.
3: За вас всех, да. Простите нам долги.
4: Да. А потом появилась история о том, что, Кувейт ворует иракскую нефть через общее месторождение. И вообще Кувейт — это 21-й вилаят, который надо вернуть в лоно Родины. И он это обсуждал с американцами. Со спецпосланником, уже фамилии сейчас не назову, с послом, с другими представителями, делегациями США, которые безвылазно сидели в Багдаде в тот момент. Он же вообще был человеком, который имел хорошие отношения и с Советским Союзом, прекрасные, и с Соединенными Штатами Америки. И умел как бы ну, вот эту вариативность сохранять до какого-то момента. И американцы же ему что сказали? Это не наши дела. Это ваши внутриарабские дела. Решайте их сами, как хотите. Мы ни во что вмешиваться не будем. Но, по сути дела, это был зеленый свет. Ладно, американцы разрешили. Советский Союз занимается сейчас своими вопросами. Еще раз, 91-й год, да? Все помним.
3: Конечно.
4: Ну и все. Это будет нам компенсацией. Мы же воевали все-таки за них, и за тех, и за других. И как-то нам нужно же что-то хотя бы показать народу. А то он пришел к власти, не прошло там, и нескольких лет, как он начал войну с Ираном. Причем ее же тоже спровоцировали. Это же история известная. В Иране произошла, значит, исламская революция. И Ирак, где огромное количество шиитского населения в том числе, он переживал не о том, что это будет экспорт революции, как бы свержение монархии, да, как в арабских других государствах переживали, а что это будет некий шиитский переворот, возможно. Ну и раз Тегеран занимает антиамериканскую позицию, ну, значит, враг моего да, друга является, или мой враг является и врагом моего друга, потому что его тоже объявили врагом.
3: Ну, плюс, позволь, я добавлю. Да. Все-таки Саддам Хусейн полагал, что это легкая цель, что вот он сейчас на волне значит,
4: катаклизмов,
3: когда Иран ослаблен, там же почикали офицерский состав, армию. Ну, то есть, действительно, Иран был в очень-очень ослабленном состоянии. И вот он думает, ну все, форсируем реку Шат-аль-Араб и сейчас возьмем... Ну,
4: Хузистан,
3: да. Да, за сколько? За несколько месяцев. То есть, вот согласно этим планам, документам, которые потом были опубличены, план был дойти до Тегерана там, за месяц-два, там, не больше.
4: И вот на этом фоне это все происходит. Американцы первые, кто начинают его осуждать, кто начинает собирать коалицию. Чем это все закончилось, мы прекрасно помним, но именно на этой волне арабские монархи из залива подписали, кто-то бессрочные, кто-то долгосрочные, договоры о американском военном присутствии, военном прикрытии, защите Соединенных Штатов от внешних угроз. В обмен на преференции экономические и прочие. Для американцев, американского бизнеса и так далее. То есть сначала они это спровоцировали, а потом пришли такими спасателями. И чем это в итоге обернулось для арабских государств залива, с которыми у нас со всеми без исключения у Российской Федерации прекрасные отношения. И последние годы эти отношения только укрепляются, несмотря ни на что. Вот, пожалуйста. И в Тегеране это тоже есть. Между тем у нас осталось всего 25 секунд. Мы вместе с Аббасом Джума вернемся в эту студию, продолжим «Разворот на восток». Оставайтесь с нами всегда интересно.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: «Разворот на восток».
1: Друзья, продолжаем мы наш марафон. Напомню, из чего он состоит. «Разворот на восток» в эфире «Радио Спутник». Первый блок у нас прошел, сейчас будет второй, а в 7 вечера мы перенесемся в студию к нашему гостю, где уже я буду гостем, дорогому Аббасе Джума. Нас оладьет в лайв, поэтому продолжаем. Аббас, еще раз приветствую.
2: Привет.
1: Для тех, кто к нам только присоединился, представлюсь и тебя представлю. Урал Керимов по-прежнему для вас работает. Российский востоковедов, я не советник медиагруппы «Россия сегодня», журналист-международник, один из лучших специалистов в нашей стране, в том числе по Ближнему Востоку, Аббас Джума сегодня с нами.
2: После тебя только.
1: Да, делим первое место на
2: пьедестале.
1: Спасибо, дорогой. И говорили мы про церемонию, значит, прощания с верховным духовным лидером, убитым американцами и израильтянами Али Хамени в Иране и Ираке, и о том, вообще, как это все сейчас через эту призму рассматривать то, что происходит на международном уровне и региональном уровне на Ближнем Востоке. Закончили делами Персидского залива, и с них же, я думаю, продолжим. Не получили, несмотря на то, что 100 делегаций, более 100 делегаций туда прибыли, в том числе и соседние страны, там и Пакистан, и Турция, и Саудовская Аравия, и Катар, и Оман, и Ирак, Российская Федерация, Китай, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, ряд других государств, не получили приглашения Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
2: Да, ну потому что иранцы четко определили, кто однозначно враг, а кто был заложником ситуации. Ну, вот, например, там, та же Саудовская Аравия или Катар искренне не хотели этой войны. Искренне не желали и не желают, несмотря ни на что, иранцам зла. Ну, я в это верю. Несмотря на все препятствия на пути к достижению там, дипломатического мира между Тегераном и Эр-Риядом. Про Катар даже не говорю. Катар всегда был достаточно близок к Ирану, и Иран был близок. Помнишь, да, эпизод с, например, блокадой Катара со стороны соседей? Кто пришел на помощь?
1: Да.
2: Иран. Они идеологически похожи друг на друга, да, несмотря на то, что там сунниты, тут шииты, но тем не менее, да, политический ислам в основе принятия решений. Хамас и переговорные вот эти все моменты со стороны Катара. Тегеран это видит и понимает, посредническая роль Катара. То есть Катар пытается, да, что-то предпринять, и иранцы это ценят. Саудовская Аравия тоже, Объединенные Арабские Эмираты – это совсем другое. Объединенные Арабские Эмираты – это враждебное Ирану государство, кто бы что ни говорил, несмотря на определенное экономическое взаимодействие.
1: А оправдана ли эта позиция? Скажи, пожалуйста. Я вот не призываю тебя дать оценку, а на основе фактов просто как так получилось?
2: Ну, ты понимаешь, когда государство, с которым у тебя существуют определенные отношения, финансово-экономические, скажем так, да, более никакие, с которым у тебя есть территориальные претензии, да, острова, но вроде как все шло более-менее, в один прекрасный момент заключает мир с Израилем, Авраамические соглашения. А в момент X, когда на тебя нападают, не просто да, там, не дистанцируются, ну пусть они хотя бы на уровне риторики бы были против Ирана. Нет, они вот всей душой как бы, да, и всем телом начинают действовать против Исламской Республики, дойдя до того, что приглашают на территорию собственной страны израильских военных советников впервые в истории. Израильские военные находятся на территории арабского государства не как оккупанты, а как приглашенные дорогие гости, которые прилетели с оружием.
1: Мы про военных говорим, не про дипломатов.
2: Про военных, да, конечно. Да. Про военных. Это впервые за всю историю. До этого израильтяне появлялись где-то в арабских странах исключительно в роли агрессора и оккупанта. А тут, значит, то есть были перейдены красные линии. До этого Иран мог терпеть вот эти вот территориальные споры, какие-то, да, политические, идеологические, даже авраамические соглашения. Через зубы, сжав кулаки, но когда во время войны государство приглашает к себе твоего врага, и тот с оружием и с советниками прется, его там размещают, но это уже никуда не годится. Бахрейн, по мнению иранцев, ну, в целом, да, как бы государство, где огромное количество шиитов, но при этом их как бы вот, вот задавили сверху. И мы видели, что Бахрейн-то одна из, ну, не единственная в регионе страна, которая радовалась, когда...
1: Ну, население там действительно радовалось.
2: Да, но я говорю про улицу, конечно. Да. Радовалось, когда иранские ракеты попадали в цель. А целью, я напомню, были американские объекты на территории государства. То есть люди в заложниках, и иранцы это так и воспринимают. Они не пригласили ни бахрейнцев, они не пригласили тех, кто бахрейнцев, шиитов, радовавшихся ударом по американским базам, да, по базам оккупантов, значит, загнобил, задавил. Я сейчас даю не свою оценку, повторюсь, да, я говорю, как это понимают в Исламской Республике Иран. Ну и Кувейт тоже достаточно недружественно и проявивший себя с достаточно негативной точки зрения в этот очень важный исторический период времени государств. Все остальные, это так или иначе договороспособные, сохранявшие возможность наладить диалог, как только это будет возможно, не сжигавшие мосты, не переходившие красные линии. Да, и мы знаем, что и в Ар-Рияде, и в Дохе, да, и, ну, про Оман я вообще не говорю, как только закончилась вот активная фаза боевых действий, заявили о намерении, значит, восстанавливать, налаживать, мириться, дружить и вообще делать все, чтобы этого не повторилось, потому что они первые, кто пострадали, пострадали катастрофически.
1: Ну вот, кстати, да, о том, чтобы не повторилось. Дональд Трамп накануне, скажем так, нашего эфира заявил о том, что вообще-то это мы как бы, ну, посыл был такой, это мы разрешили, там, дали неделю, в том числе перерыва на переговорах, чтобы иранцы похоронили, кого хоронят. Да и вообще, если мы захотим, сейчас практически прямой текст, да, будет трамповский, мы могли бы убить всех, кто находится на этих похоронах, но не будем делать этого просто потому, что потом будет не с кем вести переговоры. А тут я бы еще хотел бы сказать, что впервые за долгое время переговорил Трамп с Нетаньяху. Формальный повод был 250-летие независимости Соединенных Штатов. Нетаньяху позвонил Трампу, договорились они о новой встрече друг с другом. При этом Трамп будет, значит, послезавтра два дня с визитом в Анкаре на саммите НАТО. Он там, кстати, тоже отличился на этот счет и заявил, что да я вообще туда поеду, просто потому что мой друг Эрдоган меня пригласил, и я не хотел ему отказывать. А так я бы не поехал на саммит НАТО. После этого саммита Нетаньяху стремится попасть к Трампу, хотя Трамп пару недель назад говорил о том, что да не факт, что вообще мы поддержим Нетаньяху, надо посмотреть, кто там будет еще на этих выборах, которые скоро в Израиле состоятся. А сам Нетаньяху и его партия перестали педалировать темой Трампа в избирательной кампании, даже с брошюр, с плакатов, с агиток каких-то убрали изображение американского президента, с билбордов на дорогах.
2: Ну а тебя не смущает сама постановка вопроса? Да? Значит, в Америке президент говорит, кого он будет поддерживать там, или не будет поддерживать на выборах в другом государстве. Я, кстати, напомню,
1: что... А он же, кстати, вообще сказал, что Нетаньяху знает, что кто тут папочка.
2: Ну да, да, да. Я, кстати, напомню, что вот эта позиция... А американцев, которые при Трампе называют вещи своими именами, да, называют Ашара в Сирии там, хорошим парнем, он говорит, я его поставил, там, этого буду поддерживать на выборах, а так, а этому отдам на аутсорс войну с Хизбаллой. То есть вот, человек просто вот, вот, ну мы это все понимали, но он говорит вот как ей, как
1: ну,
2: есть,
1: ну, да, про Ашара
2: как чувствует.
1: Вы, да. Вы знаете, он был, ну, запрещен у нас организация, да. Он был в Аль-Каиде, но он жесткий парень, но хороший руководитель.
2: Ну, хороший руководитель, да, он, ну, тяжелое прошлое, да, да, у, да, человека. А что касается Венгрии, вспомни, да, угу, когда он открыто поддерживал Орбана, и к Орбану GDVN скатался, значит, несколько раз туда-сюда, и это, в общем-то, сыграло с ним злую шутку. В итоге Орбан проиграл. Я думаю, в Израиле на это посмотрели и тоже сделали выводы. Как-то вот, вот прям уж слишком, да, дружить иногда не всегда полезно.
1: Особенно на фоне переговоров.
2: Особенно на фоне переговоров. Потому что, да, если раньше вот эта вот такая неземная любовь была оправдана надеждами на то, что американцы придут, порядок наведут, вмешаются в конфликт, поднимут в воздух все, что может летать и нести ракету, и ударят по Исламской Республике.
1: И Израиль станет страной Персидского залива в результате.
2: Да, вообще
1: свои границы.
2: Да, да, да. То теперь надежды, ну, в общем-то, если не разбились вдребезги, то трещина серьезная. в этих надеждах. Надежды почти не осталось. Трамп показал, что большой войны он не хочет. Да и, в общем-то, здравый смысл подсказывает, раз уж мы говорили с тобой про бурю в пустыне, про историю с Кувейтом. Нынче он не соберет полумиллионную группировку. Мне кажется, он и 200 тысяч штыков не соберет. А все-таки Исламская Республика Иран – это не Ирак, это не Кувейт, да? Это не Афганистан.
1: А коалиция из 36 государств?
2: Вот, абсолютно точно. Исламская Республика Иран – это 1 600 000 с чем-то тысяч квадратных километров. Это 3 Украины, друзья. Чтобы победить Иран, вот в классическом смысле этого слова, американцам надо собрать миллионную группировку без преувеличения, надо подключить все и вся. Ну, понятно, что они...
1: Аббас, я извини, ради бога, просто вот с точки зрения, мы с военными экспертами это просто обсуждали, эта группировка вот миллионная, она нужна просто для того, чтобы начать разговор, как вот говорят военные эксперты.
2: Ну,
1: не
2: да,
1: для того,
2: да,
1: чтобы
2: да.
1: его победить,
2: да, да, да.
1: а просто для того, чтобы хоть какие-то такие намерения начать питать уже, да, такие надежды.
2: Ну, и... ты представляешь, если они недооценили даже вот ракетный потенциал Исламской Республики, насколько они не понимают, что там на земле. Вот с чем они столкнутся, если вдруг туда войдут?
1: Ну, совершенно точно.
2: Они не просто они не представляют даже.
1: А вот здесь вот как раз классно мы подошли к этому. Дмитрий Анатольевич Медведев, да, заявил о том, что у Ирана нет ядерного оружия. Ну, я перефразирую, естественно. Но оно есть, как бы. И это Ормузский пролив. Тем более у Ирана нет термоядерного оружия, но оно все равно при этом есть. Это Бабель-Мандебский пролив. Вот по козырям иранским. Ну, раньше была вот эта доктрина, как уже много раз тоже обсуждали, некого стратегического терпения. Когда вот в тебя бросают эти камушки, но ты понимаешь, что твоя ответная реакция может привести к тотальным последствиям, ведешь себя ответственно и пытаешься все-таки вразумить.
2: Но сейчас этот ограничитель снят, да. Ну, карта разыграна. Они действительно очень долгое время держали Иран не в страхе, но в таком в тонусе, постоянно напоминая, что... Если что-то пойдет не так, мы начнем войну. И иранцы реально не хотели воевать, повторюсь, не потому что боялись войны, а потому что понимали.
1: Но война у них дома, потому что.
2: О чем и речь. Они понимали, чем это грозит и им, их семьям, их соседям, да всему миру, по большому счету. Иранцы не безответственные люди. Иранцы, они вообще-то запретили себе владеть ядерным оружием, обосновывая это в том числе и тем, что ядерное оружие просто заражает землю. Его нельзя не просто производить, его нельзя хранить. Про применение молчу. Потому что ну, это угроза почве, природе, то, что Аллах создал. Мы не можем это взять и, вот, и свести на нет. Иранцы очень ответственные люди.
1: Преступление против Аллаха получается?
2: Ну, конечно.
1: Против Бога?
2: Ну, конечно. И именно из-за этого обостренного чувства справедливости, ответственности, не только перед собой, перед своим там, народом, перед своими семьями, но перед всем миром, они делали все для того, чтобы не произошло страшного, не произошло войны. Они шли на переговоры, даже когда убили Касыма Сулеймани, даже когда вышли из СВПД, даже когда объявили Корпус Стражи Исламской Революции террористической организацией. Американцы, а вслед за ними и европейцы, они все равно шли договариваться, потому что была надежда, что это их спасет от войны. Не спасло. Все равно напали. То есть карта разыграна. И да, сегодня, наверное, главный козырь иранский, даже не Армуз и не Бабель-Мандеп, и не ракеты, и не беспилотники. Главный козырь – это отсутствие вот этого ограничителя в виде готовности пойти на все, лишь бы не было войны. Война уже произошла. И сейчас огромное количество людей воспринимает происходящее как затишье перед бурей. Более того, я напомню, что недавно Хобриган, да, совет экспертов, Хобриган это орган, избирающий верховного лидера Исламской Республики.
1: Чем-то очень похоже на Конституционный совет в других странах.
2: Ну отчасти, да, 88 членов, но это важнейший орган, если не самый важный в Исламской Республике, они выпустили, значит, заявление. Я так понимаю, они опирались на последнее послание верховного лидера Ирана Саида Муштабы Хаменеи, и опирались на его позицию. И там больше половины, в общем-то, приняли это. Что... И там черно по белому говорится. Враг хитер, Ну, я опять же сейчас не точная цитата, но смысл такой. Враг хитер, они тянут время, они обязательно значит, проявят себя и нападут, как только это станет возможным. Ну, и там есть много-много пунктов. Если так огрубить, то можно сказать, что они против переговорного процесса. То есть мы сталкиваемся с тем, что внутри страны существует такой небольшой раскол.
1: Нет самообмана, я бы сказал.
2: Ну, да, они называют вещи своими именами. Они говорят, что ну, вот с ними договариваться невозможно. При этом там Пизишкиян, значит, Аракчи и Галибаф представляют другой лагерь. Людей, которые все еще надеются договориться.
1: Но, с другой стороны, как они могут участвовать в переговорах, если они да, как бы не будут верить в то, что эти переговоры могут хоть что-то дать?
2: И вот мы сталкиваемся с уникальной ситуацией. Мне не совсем понятно, верят ли в позитивный исход переговоров непосредственно переговорщики от Ирана. То есть Галибаф, Пизишкиян, Аракчи. Есть ли действительно конфликт между верховным лидером и переговорной группой? Это странно звучит, но я вам так скажу, что бывший верховный лидер, которого сегодня провожают в последний путь, он же был противником совместного всеобъемлющего плана действий. Он же был не в восторге от заключенной с Америкой сделки. И он говорил, что американцы предадут, ничего не выполнят и так далее. Но был тогда Рухани, Зариф, вот это вот реформаторское крыло. Рухани, в общем-то, второй раз был избран на волне вот этого дипломатического успеха, которые верили, искренне верили. И хотели, и мечтали, вот сейчас санкции снимут, начнется новая жизнь, мы пишем новую главу в нашей истории и так далее. Рахбар оказался прав. Мог ли Рахбар чисто технически взять и завернуть это все? Наверное, мог. Но он этого не сделал. Он был против, но он позволил как бы им ошибиться.
1: Ну, дал шанс миру.
2: Дал шанс миру, безусловно. Вот его сын, на глазах которого погибла большая часть его семьи, его сын, который не должен был, я вот это говорю ответственно, мне кажется, не было бы войны, он бы не стал верховным лидером.
1: Согласен.
2: Он не должен был и не претендовал, скорее всего.
1: Но он не был в топ-3, скажем так.
2: Да вообще ни разу, конечно. Плюс мы понимаем, как к этому бы отнеслись многие такие идеологически заряженные иранцы.
1: Ну, да? Естественно, свергли монархию, и что новая
2: и
1: монархия?
2: И что новая монархия.
1: Теократическая.
2: Да, да, да. Но в нынешних обстоятельствах все поняли.
1: То есть, кто лучше за смерть отца отомстит?
2: Абсолютно точно.
1: Чем его сын?
2: Плюс, да, приоритет понятного над экспериментом. Эксперименты, они имеют место, когда все хорошо, мирно, гладко, на дворе, значит, дети играют, солнышко светит, можно поэкспериментировать в кулуарах.
1: Но да, никогда это смертью заканчивается.
2: Да, но когда война, ребят, это не время для экспериментов. Должен был возглавить страну человек понятный, это преемственность, это отсутствие эксперимента, он жесткий, и, кстати, он, возможно, будет жестче, чем его отец. И вот конфликт, о котором я сказал, да, он сохраняется. То есть есть люди, которые верят в переговорный процесс, и есть верховный лидер, который не верит. Конфликт все тот же.
1: Ну, то есть кто посеет ветер, тот пожнет бурю.
2: Да, и как себя в этом конфликте поведет уже сын, Саида Али Хамене, будет ли он столь мягок, как его отец, в нынешних обстоятельствах, в этом контексте, не знаю.
1: Ну, я так понимаю, что все-таки со сменой лидеров, да, идеология она все-таки осталась, и режим, как говорят, тоже.
2: Конечно,
1: да. В смысле, не как говорят, что он остался, а что он режим якобы, а не строй государственный.
2: Он еще и укрепился.
1: Он действительно изменил парадигму подходов. И здесь нужно понимать, что это естественный процесс. Я постоянно и у себя в эфирах, и у коллег тоже об этом говорю. Вы не можете потушить пожар наполовину. Это так не работает. Или вы его полностью потушите, прекратите там, да, значит, подачу кислорода, зальете это все дело и прочее. Или же он просто все сожжет, и, возможно, даже вас сожжет, или же вы просто задохнетесь в результате продуктов, да, горения. И иранские власти сейчас именно перед этой дилеммой и стоят. Есть пожар.
2: Ну да.
1: Его надо тушить. При этом тебя призывают, ну, как бы, а вдруг у этого пожара можно погреться, да, тебе говорят. Вот мне кажется, какие-то... те, кто действительно искренне верят в намерение того, что с огнем этим, с американцами, с Израилем можно договориться, это вот не те люди, под которые как-то халатно к этому относятся.
2: Ну и понимаешь, мне кажется, что есть же какие-то глобальные правила игры. Иран — это не КНДР. Вот, в том смысле, что Иран гораздо более открыт, интегрирован вот, в мир, скажем так. Им не чуждо ничто, что не чуждо тебе и мне. Мы говорим на одном языке, в общем-то. И как бы в мире принято, что если одна из сторон предлагает говорить, а не убивать, ну, логично согласиться и начать разговор, диалог. И вот на иранцев сейчас давит вот это вот правило такое, да, негласное, скажем. Которая...
1: Культурный код.
2: Культурный код, скажем так, который понятен всем во всем мире, ну, за исключением некоторых, может быть, там, суперзакрытых обществ, не знаю, сект и так далее. Но в целом всем понятно, что говорить лучше, чем убивать друг друга. И иранцы не могут сказать, ну, что на предложение «давайте разговаривать» «нет, давайте воевать». Ну, просто не поймет никто.
1: Ну, вот, кстати, именно этим же американцы и занимались последние несколько раз.
2: Пользуются, конечно.
1: Дважды во время переговоров напали.
2: Да, да.
1: Потом
2: да.
1: Трамп сам же эти переговоры уничтожил во время своего первого срока президентского.
2: Но я думаю, что иранцы дальновидные ребята, они смотрят туда, вдаль, за горизонт. Они понимают, что с американцами это сыграет злую шутку. Им от этого поведения гораздо хуже будет, чем иранцам.
1: Аббас, мы снова не успели договорить, а разворот на восток мы сегодня завершаем. В гостях у нас в студии Аббас Джума, работал для вас Турал Керимов. Мы продолжим этот разговор. Оставайтесь на радио «Спутник». С нами всегда интересно. Мы делаем все для этого. Спасибо за внимание.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
7: Вам удобно?
8: Ну да.
7: Лампа не слишком светит в лицо?
8: Нет.
7: Камера не смущает?
8: Вовсе нет.
7: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны

контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Рост военных расходов в НАТО становится непопулярным в Европе. Две трети

0: Американцев скептично оценивают меморандум Соединенных Штатов и Ирана. Россия нарастила экспорт сыра в Грузию до исторического максимума. Теперь подробнее. МАГАТЭ знает, что от него ждут объявления виновных в обстрелах Запорожской АЭС. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, комментируя вопрос о том, в какой момент агентство было бы готово публично осудить сторону, нарушившую режим прекращения огня в районе ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ пытается объяснить, что для того, чтобы сделать нечто подобное, оно должно иметь возможность независимо проверить все обстоятельства. Политика увеличения военных расходов стран НАТО становится все менее популярной среди жителей европейских государств, сталкивающихся с финансовыми трудностями. Об этом сообщил европейский источник в экспертных и дипломатических кругах. По его словам, именно внутренние социально-экономические проблемы все сильнее осложняют реализацию масштабных планов по дальнейшему увеличению оборонных бюджетов. И именно экономические ограничения могут стать одним из главных факторов, определяющих возможности европейских членов Альянса выполнять новые обязательства по оборонным расходам. Соединенные Штаты могут спровоцировать протесты на Кубе и использовать правозащитников для оправдания вторжения на остров. Об этом рассказал латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро. Он полагает, что именно ради создания такого предлога Вашингтон попытается разрушить экономику острова и раскачать ситуацию внутри страны. Штаты ранее ввели пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявили чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности. Штатам. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Две трети американцев скептично оценивают меморандум о взаимопонимании, заключенный между Штатами и Ираном с целью прекратить конфликт. Это следует из опроса для газеты Financial Times. 66% опрошенных считают, что меморандум значимо не повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке или даже усилит нестабильность и повысит вероятность продолжения конфликта. В общей сложности 44% американцев заявили, что позиции США после конфликта с Ираном ослабли, тогда как треть проголосовала. Напротив, говорит об их укреплении. Лишь один из пяти американских избирателей верит в то, что меморандум приведет к миру в регионе. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Самары. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Поставки сыра из России в Грузию в мае этого года выросли до максимума за современную историю. Это следует из данных грузинской статслужбы. Всего за первые 5 месяцев этого года грузины приобрели у россиян сыра на $2.5 миллиона. Это в 1,5 раза больше, чем за январь-май прошлого года. Россия по итогам месяца стала первой по поставкам сыра в Грузию. Следом расположились Германия, Белоруссия и Турция. Пятерку замкнула Дания. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурсы «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, как всегда, и Сергей Викторович Жигунов у меня в гостях.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей Викторович. Я не знаю, стоит ли вас представлять. Советский актер, российский актер, продюсер, телеведущий, режиссер, заслуженный артист Российской Федерации. И там дальше длинный список. Я с вами, знаете, о чем хотел поговорить? Кино у нас по-прежнему важнейшее искусство, российское в том числе. У нас в студии «Культурной симпатии» были и сценаристы, и режиссеры, и разные люди, которые так или иначе собирают этот общий кинопродукт, то, что получается. Кино – это, как говорят, коллективное искусство. Расстрою вас, все они говорили, что в качестве российских фильмов, в том числе исторических, в том числе приключенческих, виноваты продюсеры, потому что все все делают правильно, а продюсеры не совсем. Потому что продюсеры говорят, что не надо, например, делать аутентичную одежду и доспехи, что актеры не могут, например, фехтовать современные. Вот вы могли, да, и можете, я подозреваю. Когда вы, кстати, фехтовали последний раз?
3: Давно уже, наверное, на «Трех мушкетерах».
2: Вот, вот. Но, тем не менее, да, руки-то помнят, я уверен.
3: Да,
2: да, да. Вот. А современные кинопроизводители говорят, что вот не получается так уже. Теперь вот актер, понимаете, слаб стал, не держит ни шпагу, ни кольчугу. Что будем с этим делать?
3: Да, ну это все. Как же не держит? Он прекрасно держит. Ну, в каком году «Трех мушкетеров»? В 13-м, 14-м мальчишки у меня фехтовали так, что, ну, в общем, я не думаю, что мы так фехтовали, как они.
2: Но у вас Юрий Чурсин там был. Ну, а он прям, Чурсин. Да, а он там...
3: У меня был там... У меня были французы там.
2: А кто, кстати, фехтование ставил?
3: Мишель Карлье, который бессоновский.
2: Ого.
3: Папа которого «Черный тюльпан» делал. И «Зора». У них династийность там. Поэтому там были серьезные постановщики, серьезно готовились полгода. Как, извините, сейчас не хочу никого обидеть. Обезьяну можно научить на баяне играть. Что значит, артисты не могут, как бы, не хотят. Это, но артистов, которые не хотели бы красиво фехтовать, я просто не знаю.
2: Угу.
3: Как бы, потому что в качестве меры пресечения использовал на съемочной площадке для поддержания дисциплины в деле выучивания сценария, как бы, использовался один аргумент. Значит, сейчас текст не будешь знать, вместо тебя дублер пойдет.
2: И все.
3: Это самое страшное наказание. Поэтому они, конечно, хотят все. Они хотят, они занимались. Они мокрый Юра просто там не выходил, черти. Реналь. Они вообще получили профессию практически, потому что пришли такие специалисты, что...
2: Людям поставили фехтование.
3: Ну,
2: да.
3: Не то фехтование, а как бы это... Ну, этот кинематограф у нас в загоне, там, я сейчас никого обидеть не хочу, его было мало, как бы, всегда. Поэтому у нас какой-то традиции большой, как бы, вот такого трюкового романтического кинематографа нету.
2: А это удивительно, потому что в Советском Союзе это было.
3: Не было.
2: Нет?
3: Да, а где, ну?
2: А «Мушкетеры», а «Гардемарины», а...
3: Ну, это 10, а... сейчас 10 лет паузы взяли, и дальше, ага. А следующие 10 лет куда? А где, что, «Стрелы Робин Гуда»? Ну, как бы. А все картины, которые вот это вы называете, делал Балон Владимир Яковлевич, один человек. Один, как бы. Как бы. Это традиция, это индустрия. Один.
2: Это мы должны зрителям нашим все... напомнить, что человек, который играл Дежусака в «Трех мушкетерах».
3: Дежусака, да, да. И человек, который был раперист при этом, как бы. А это резко сужает возможности, потому что рапира наносит удар в грудную клетку. В лицо нет, в ногу нет. И он, его фехтование было такое очень, как бы оно изящное, камерное, но это какое-то отсутствие рубящих ударов, например.
2: Да-да-да.
3: И он не стремился, он как хорошо себя чувствовал в этой категории, как бы, и он не выходил за пределы, такое горизонтальное было. Поэтому не было, ничего не было, ничего не было. Как бы, то театральное фехтование, которое мы изучали в институте, оно было еще времен Коха и Немировского. Знаете, по слухам, Кох был последним человеком, который в империи на Невском на дуэли дрался там. Вот. Поэтому нет, ну оно такое было правильное, как бы, но совершенно...
2: Но сценическое, да.
3: Да, но оно несъедобное вообще ни разу. Поэтому, но нет запроса. У нас нет, видимо, национальной литературы, которая... Чужое экранизировать не совсем правильно. Хорошо в условиях железного занавеса в рамках Советского Союза, когда вызывает повышенный интерес сразу, только нельзя, не купишь книжку «Три мушкетера» только на черном рынке и так далее. И тут тебе показывают. Ну, конечно, все побежали смотреть. А когда вольно, то, ну, это ж чужое. А своего-то что? Эй, дубинушка, ухнем. Вот вам и все фехтование.
2: Была «Гусарская баллада». Там, правда, с фехтованием отдельная песня, да? Ну.
3: «Гусарская баллада», где фехтованием тоже Балон занимался, была совсем неплоха. Но это тот коротенький период отечественной истории, когда наши герои были похожи на ихних. Потому что там с 12-го, там, не знаю, с 6-го, по 25-й, по расстрелу Сенатской площади, это были люди, которые вели себя ровно так же, как Д'Артаньян. А потом они исчезли, их, как бы, как водится, у нас всех вздернули, там, повесили, выслали.
2: На всякий случай.
3: Растоптали. Нет, ну, история наша, потому что она такая тяжелая, злая, и у нас нет вот этого. Ну, по крайней мере, нет в литературе этой традиции, потому что наша литература глубокая и честная. Значит, авторы не врали. у нас нет развлекательной литературы вот такого свойства. Поэтому кинематографа этого тоже нет.
2: То есть все приключенческое приходится подбирать вот какие-то Вальтер Скотт,
3: Дюма. Как бы, и вот между Сеттоном Томпсоном это все мечется. Но это чужие люди с другой мотивацией, по-другому, так сказать, чувствующие, мыслящие, зовут их по-другому, понимаете?
2: Там тоже что-то есть, потому что в «Сердцах трех»-то понятно, что персонажи все иностранные, но они очень по-русски выглядели, в том числе и товарищ Генри Морган. Очень был русский персонаж.
3: Я бы сказал, что очень русский, такой собирательный, наверное. Ну, шалопай такой, да. Но русский тоже как бы в каком году? В 914-13-м, когда там действие происходит? Какой русский?
2: Ну, вы же сняли-то про 90-е все.
3: Да нет, мы сняли просто про шалопаев. Ну, это такое... Это потом начинает отрабатывать, как бы. Если архетип точный, он начинает попадать уже в то, как вам хочется.
2: Что главное для приключенческого фильма, чтобы он получился?
3: Ну, интересно, не скучно должно.
2: То есть, именно аттракцион вот этот, да, какой-то? Или мир все-таки? Или персонажи? Или ничто из этого главное, все нужно?
3: Это все вместе. Это, конечно, это аттракцион, и сюжет, и качество героев, и какое-то напряжение дополнительное, драматургическое. Должно быть увлекательным, интересно должно быть. Это интересное кино, приключенческое кино, оно интересное. Оно должно быть интересное. Ты сел, рот открыл и закрыть не можешь. Вот хорошее приключенческое кино. Это же жанр, когда тебя увлекает, утаскивает куда-то, когда ты понимаешь, что это не он ударил, это ты ему дал, как бы, и по делу дал, и так тебе хорошо стало. Это все как бы плохие... Сказка такая, немножко все... гипертрофировано, добро, зло, как бы, но про вечное, как бы. Ну, должно быть хорошо, интересно. Интересно. Я сейчас сделал детское кино, приключенческое. Поговорили мы недавно там, ну как, не, пару лет назад, с Сережей Евдокимовым, есть такой телевизионный деятель, очень умный, с Колей Картозией работает. Он сказал, вообще нет приключенческого кино.
2: Да-да, я с ним согласен полностью.
3: Да, и мы сделали приключенческую картину. Называется «Три друга Клад и матрос-кошка», значит, как дети Клад еще. Проваливаясь о времени, там, значит, с привидениями. Так, уже посмотрели. И вот когда начали заходить, поскольку времена новые, говорю, дайте какой-нибудь социологический опрос проведем, еще что-нибудь. Или лучше поднимем данные, кто-нибудь до нас проводил. И тут оказалось, что опросов лет 20 уже никто не проводил. А последнее детское кино, которое четко можно сказать, что оно детское, это «Гарри Поттер», который сидит уже, значит, в других районах. И его нигде не снимают. Его нет и за границей, ни у нас. Вот детского приключенческого кино нету. Взрослое приключенческое кино – это боевики какие-то. Они такой носят характер, как бы тяжелый уже, так сказать, меняется все. Ну, по-разному.
2: Серая мораль там начинается. Ну, по-разному. В детском не может быть серой морали, да?
3: Да, здесь такое светлое, радостное. И мы, конечно, налетели на проблему такую серьезную.
2: В смысле, аудитория не понимает?
3: Да нет, аудитория это как раз приняла. Все очень хорошо, судя по отзывам. Как это делать? Как это делать? Что, как это делать? Ну, прям была задача такая, не из простых. Ну, вроде получилось у нас такое. Но оно в результате все равно выходит с таким советским оттенком, потому что вот это клише хорошее, плохое, оно сразу тебя утаскивает туда, в тот кинематограф, где все было абсолютно ясно. В общем, где все люди были хорошие, да? Но...
2: Были некоторые негодяи, которых надо было перевоспитать.
3: Кто такое, где у нас порой, да, вот это. Ну, в общем, конечно, побороть советский кинематограф очень сложно, если говорить о фильмах увлекательных, моральных и эмоционально осмысленных, когда есть точка отсчета и когда совершенно, ну, понятно, вот это хорошо, вот это плохо.
2: Детское приключенческое кино, оно ровно про это. Оно же создает образ не только героя, не обязательно героя в высшей степени, да, а образ гражданина, который что-то делает, который делает что-то правильно, может ошибаться, но делает. Но для ребенка что важно?
3: Знаете, какая штука? Это никто смотреть не будет, то, что вы сейчас рассказали. Потому что... Кому это надо, занудство? Герой совершает поступки. Это вот правило, да? Дальше герой должен быть на стороне добра. А каким образом он находится на стороне добра? Чем больше он будет как бы делать все неправильно, тем будет интереснее на него смотреть.
2: Это, даже не знаю, если примеры брать, герой, делающий неправильно в детском фильме...
3: Гекель Грифин.
2: Гекель, ага. Том Сойер, Гекель Грифин. Кстати, тоже давно не снимали у нас.
3: Ну, сколько ж. Уже такой хороший сняли, что уже, может, и не надо больше. Данелия все-таки режиссером был.
2: Тоже вопрос, который хотел обсудить. Мы начали касаться его чуть-чуть. Актер приключенческого кино. Это же не может быть просто человек, который вот до этого снимался в любовной драме, а потом раз, и вот он должен на лошадках скакать, значит, и фехтовать, и вот это вот все. Вы в кавалерии служили, как я знаю.
3: Служил.
2: Это серьезно абсолютно. То есть я для наших зрителей и слушателей говорю, что Сергей Викторович Жигунов служил в кавалерии. Это не шутка.
3: Не шутка. Какая шутка? Кавалерия — это серьезная вещь. Ну, вы знаете, техническая оснащенность, вопрос каскадеров, дублеров, потому что мы сейчас не даем артистам делать трюки. Производственная необходимость не позволяет нам рисковать актером, который может сломать ногу. Что я дальше буду делать? Группа в Крыму, значит, 200 человек на выезде, поселились, значит, завезли аппаратуру, а он ногу сломал, и мы встали на месяц, или на два, или на три. Ну, это ж, как кто это может себе позволить? Каскадеры теперь работают не потому, что артист не может, как бы, а потому, что ему не дают. Ему не дают. И кто же ему даст так? А если погиб?
2: А случаи бывали, да?
3: Бывали, да. Ну как, вот надо со скалы прыгать. Вот сейчас у меня прыгали. Скала метров там 18. Высота в воду как бы. Но чуть-чуть неправильно зашел. И можно столкнуть артиста, конечно. Во-первых, мы его не увидим, как он летит. Во-вторых, как он придет в эту воду, неизвестно. Потому что в эту воду как об бетонный пол, в принципе, с 5 метров. Да. Ну и все, как бы разбился в лепешку. Ну зачем? Картина ничего от этого не выигрывает. Вот совершенно. Выигрывает артист в самооценке.
2: Не, ну приятно, когда сам
3: интервью давать, хорошо. Да, да. Ну, я когда-то снимал передачу про Жанна Море. Он говорит: ну как, у меня вот две кисти сломаны, там, как прыгал на карету, значит, вот это сломано, это сломано, это сломано. Ну, раньше снимали же медленно. Ну, сломал главный герой две кисти. Надо фехтовать почти каждый день. Как стоп на сколько месяцев был?
2: Минимум, да, на полгода.
3: Закрыли картину, ну, не на полгода, месяца на три. Закрыли картину, значит. Либо дублер пошел, либо закрыли картину. Закрыли. Сейчас бы закрыли картину. Сказали, ну, все, да, вписали на убыть. Ну, для чего? Не надо. Но то, что должен уметь делать актер в приключенческом кино, это вот это внутреннее хулиганское состояние. Потому что вот этого не хватает на самом деле. Не умение ногой заехать в ухо кому-то, а вот этого глаза, который у человека появляется в тот момент, когда он кому-то заехал ногой в ухо. Вот глаз нужен, понимаете? А вот с глазом есть проблемы.
2: Ну, не каждый коконас это может сделать.
3: А дело не в коконасе. Дело в том...
2: Ну, я там просто глаз-то постоянно, да.
3: Ну, да. Дело в том, что как бы вот сидишь ты в телефоне, как бы... Я не предлагаю артистам бить людей по лицу в качестве, значит, обучалки. Но какой-то образ жизни чуть-чуть иной как бы должен быть. Михаил Сергеевич Боярский как бы мало отличался от своего персонажа, я должен сказать, в жизни. Потому что только его вот это, только лови называется.
2: На балкон и вперед.
3: Ну, на балкон в том числе. Он вообще как бы совершал подвиги в быту, так сказать. И у него не было проблемы с глазом, понимаете? Он в кадр заходил, было понятно, что этот сейчас по роже тебе выпишет быстрее, чем ты успеешь что-то неправильное сказать. Вот это подпропало. Подпропало. Вот Цыганов боксер, как бы, и вот у него и лицо такое.
2: Фактура, то бишь,
3: это да, называется. Да, это внутреннее состояние. Это не фактура, внутреннее состояние. Ален Делон был десантником. Воевал в Индокитае. Глаз был такой, очень в связи с этим, такой.
2: Там у него и фильм про это был. Там-то он очень органичен, да, как они в Алжире там, да.
3: Фильм там про это, то, все там, как бы, это сыграть можно. И это как раз можно все сыграть. А вот где ты это возьмешь? Вот это состояние, так. Вот это приключенческое состояние. У нас на «Сердцах трех» отбирали пистолеты, потому что мы все время стреляли холостыми патронами. Все время, без остановки. Режиссер просто, он бедный...
2: Вы нам оружейную разорили уже.
3: Ну, как там цинк стоял, как чего разорили да. Запретили давать патроны, но мы их тырили там или как-то договаривались. Потом у нас просто отбирали пистолет. Ну, нам тренироваться надо, нам это выхватывать.
2: Да, выхватывать.
3: Я говорю, ну, выхватывай без выстрела. Я говорю, могу, но ты же раз и выстрелил, да? Я говорю, это же самое... Но это правильное состояние артиста для приключенческого.
2: Правильное состояние продюсера.
3: А когда я стреляю, глаза зажмуриваю. Это неправильное состояние.
2: Правильно. А правильное состояние продюсера, который взялся снимать приключенческое кино, либо историческое кино, как, еще раз скажу, как часть, на самом деле, приключенческого. Потому что это, если это строго историческое кино, смотреть его никто не будет. Там должна быть история. Какая? Желательно приключенческая.
3: Нет, ну, как бы... Сценарий всегда должен быть хороший. Тут это не имеет отношения к истории. историческому или приключенческому кино, это не важно. Хороший сценарий должен быть, увлекательный. В историческом кино очень хороший должен быть, потому что его тяжело смотреть. А потому что люди ряженые, бороды клеенные, как бы. Это все, в принципе, раздражает. Это кажется, что это вызывает у зрителей интерес. Потому что там такое огромное количество деталей надо восстановить по фону, что одеты-то вы можете быть хорошо, но если у вас сзади будет стоять минеральная вода, все пропало, как бы. Ваш костюм никого не убедит. Надо все, как бы. Это много, тяжело, сложно. Поэтому история должна быть, конечно. Людям непривычно видеть, что, ну, герой вот так одет. Они не очень понимают его мотивы. Мотивы другие совсем. Мировоззрение иное, как бы. И вот это вот осовременить все, привязать к пониманию сегодняшней аудитории, совпасть с ней, как бы, очень трудно.
2: Но вы же и в «Королеве Марго», и в «Графине де Монсоро» не пытались осовременивать, это очень ценно. То есть там мотивация людей была совершенно не... То есть она такая, понятно, что из Дюма, но было видно, что это мотивация людей той эпохи, плюс-минус.
3: Ну, Дюма, во-первых, как бы сам не привязывался никуда, ни к чему, поэтому с ним в этом смысле легко и приятно. Он писал своего времени, и это явно не исторически. Шпроспер Мериме, там той же «Варфоломеевской ночи», там немножко другая уже литература. Хотя тоже прекрасный автор. «Хроники царствования Карла IX». Дюма билетрист, он даже излишне легче.
2: Ну, он там, это история про гвоздь, да, история гвоздь, на которой я вешу, да,
3: ну,
2: свою историю.
3: Сейчас,
2: да,
3: я не какого-то особого удовольствия от того, что вот такой костюм, который, во-первых, кто знает, какой костюм был в 1830 году, а в 1835 другой, как, кто знает, как это все выглядит, и сколько этих человек, как, сколько... Как я делал картину про атомную подводную лодку. И сказать, слушай, у нас какие-то тут есть нестыковочки. Как. В стране 13 действующих атомных подводных лодок, а аудитория телеканала 150 миллионов. Как бы. Сколько из них служили на подводном флоте, на ядерных лодках? Это, как бы, для чего вы делаете кино? Историческое кино, которое как инструмент, когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, которую ты не можешь сейчас... Ты не можешь себе позволить снять историю про то, как я вызвал вас на дуэль и убил, потому что вы плохой. А это будет воспринято как статья, там, да, и как, ну, я нарушаю социальный договор сегодня. А тогда я не нарушаю социального договора. Вот смысл...
2: А вовсе даже наоборот, да?
3: А вовсе наоборот. Вот смысл, все говорят, какое было прекрасное время, да, как в том стихотворении Лёни Филатова. И тогда в этом появляется смысл. Понимаете, почему мы про тогда? Потому что тогда вот можно было так.
2: Да, это как, опять же, весь сериал «Графиня де Монсоро». Ты подспудно ждешь, когда они уже начнут друг друга, миньоны и анжуйцы, резать. И в конце они начинают друг друга резать. А что так можно было? Как дуэль миньонов, да?
3: Ну да. Ну, там история, в общем, не про это, но вот, скажем, «Три мушкетера», где вот очень показательно в этом смысле. Потому что эти люди абсолютно отрицательные персонажи. Они абсолютно отрицательные персонажи. Они пьяницы, значит, развратники. Они государственные изменники, потому что, извините, они служат в ФСО как минимум, да? Но они имеют сношение во время войны, значит, с противоположной стороной. Более того, они там как-то еще крышуют, кого-то прикрывают из-за любовной интриги, значит, королевы, прикрывают человека, который просто враг государства. И их задача его мочить просто при первом же возможном случае. Они абсолютно отрицательные персонажи. Они играют в карты, другие азартные игры, значит, они проигрываются. Они за счет женщин покупают оружие,
2: дорогие
3: экипировку.
2: Да.
3: Нет, вообще, альфонсы, они ведут себя совершенно чудовищно. От них нельзя оторваться, потому что они...
2: Сколько они народу перебили на дуэли?
3: Сколько... Ну, да, как бы, которые народу, которые тоже, в общем, так сказать, за то же самое, к своих, да, ладно, чужих. При этом обратите внимание, что во время войны там чужих они не очень, немножко. А своих-то они накосили. Нельзя оторваться. Обаяние вот это персонажа, которые нарушают правила, которые, для которых дружба важнее, чем государственность. И еще какие-то человеческие... Оно начинает так работать, что... Сейчас нельзя снять такой фильм. Вот сейчас, про сейчас. Как-то 4 сотрудника ФСБ, значит, поехали на Украину и спасли министра культуры Ткаченко. Это что будет так? Это как вообще? Это как это? Это что это будет?
2: Сопровождая все это пьянкой и развратом.
3: Да ладно, уже бог с ним, как бы. Как это, понимаете? Как это? А там это великолепно. Ура, все.
2: Очень нравится, Констанция.
3: Как нравится Констанция. Констанция вообще шпионка. Замужняя женщина. Обаяние какое-то в этом. Вот тогда, когда такой сюжет, тогда, конечно, надо делать историческое кино. А когда вот просто так давайте сделаем историческое кино. Кстати, у Вальтера Скотта очень много вот нудных исторических романов, которые какого-то смысла особого не имеют. Вот ради того, чтобы латы надеть на кого-то. И вот этот скучный в жестянке человек куда-то едет, страдает, чего интересно.
2: Современных западных приключенческих фильмов большая часть похожа вот то, что вы сказали. Латы надеваем просто потому, что надо, или нет?
3: Разные есть. Есть разные. Ну, во-первых, там, конечно, работают хорошие сценаристы, что важно. Ну, есть очаркие картины какие-то. Даже дело в том, что исторические. Они же как бы жанр фэнтези, который у нас отсутствовал, потому что у нас была научная фантастика как бы, ага, против этого дела. Да? К сожалению, тоже подрезал нам немножко корни, крылья, потому что социалистический реализм, значит, он вот это, как человек вот это, он еще волшебник, и в какой-то этой стране происходит, которая не существует. Да нет, ну перестань. Страна багровых туч, Стругацкие, значит, человек с красным лицом по фамилии или Быков на ядерной ракете летит покорять красную планету Марс. Ну, вот, это наш герой. И весь облученный тащит и кричит: командир, брось меня, не донесешь. Но это привело нас к тому, что мы как бы потеряли это направление, его не разрабатывали, и сейчас оно, смотрите, как оно мощно выстрелило. Через там 50-60 лет они его развили и довели до состояния вновь «Игры престолов» и псевдо, абсолютно псевдо, но такое как бы псевдо, твердо стоящее на каких-то исторических кочках, то ли валийское, то ли шотландское, то ли непонятно какое, но где-то было, понимаете, композитор иранец, но это не важно, музыка-то явно английская. И какое-то такое вот у тебя ощущение, что ты где-то это видел, и такое что-то происходило, что-то доходили какие-то слухи, «Проклятые короли» какие-то. Ну и вот оно работает, оно прекрасно работает. Работает, оторваться нельзя. Смотришь, потому что еще у героев тех времен появляются сверхкачества. Д'Артаньян великолепный фехтовальщик. У него есть
2: суперсила, как говорят.
3: Суперсила, да. Он победит любого, мы этому уверены, потому что нам его так задали. Как бы. Здесь этот волшебный, этот тот, этот сёт, у этого... Папа с мамой полубоги там. Это такой дает сразу диапазон огромный для развития сюжета. И, конечно, это вызывает интерес.
2: Сергей, сейчас мы сделаем небольшую паузу, потому что радио, нам нужна реклама, новости, погода. Что там еще обычно бывает?
3: Эфир почистить.
2: Потом мы вернемся и продолжим. Кстати, про фантастику тоже поговорим еще. Не переключайтесь, друзья.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Сергей Жигунов сегодня в студии «Культурной симпатии». Мы разговариваем о кино приключенческом, фантастическом, вообще очень сложном жанре, на самом деле. Жанре, который создает миры, который создает героев. И которые тратят безумные деньги, на самом деле, на все это тоже да. Говорят, что очень скоро, и уже этот процесс вроде бы начался, российский кинематограф даст достойный ответ западным империалистам. Вот сказки у нас уже были, теперь будет фантастика. Сергей Жигунов, человек, который снимался в одном из знаковых для пионеров моего поколения в фильме, даже немножко, мне кажется, продюсировал его, «Подземелье ведьм».
2: Ну, да.
1: «Подземелье ведьм», да. Как сейчас помню, представляете, там мне 9 лет, Жигунов, значит, в огромном шлеме из космического самолета выходит с красным знаменем на груди. Очень круто смотрел.
2: Юрка Мороз был против. Я еле его убедил. Царство ему небесное. Это я придумал красное. Вот это. Я говорю, давай, вся вселенная, все коммунизм везде. Он говорит, боже, какой же. А годы как раз переломные.
1: Какая клюква, да?
2: Переломные такие. Я говорю, да ну слушай, прикольно же. Раз и все.
1: Да, очень круто.
2: Николай Петрович Караченцев играет француза, у него красная, а у него советский флаг на мундире. Я говорю, все отлично, говорю. Зато информационную войну мы проиграли. Ну, в этом что-то было.
1: Нет, ну там справедливости ради, это же конец 80-х, фильм, когда снимался и выходил, там и отсылочка была прямо и к «Звездным войнам», и к сэру Рипли в начале. Ридли Скотт, я имею в виду, да. Летящий, значит, советский космолет.
2: Ну, Юра любил это, он любил цитаты. Там и «Горец» был, и...
1: «Из горца» были цитаты.
2: Да, он любил это все, ему нравилось.
1: Но надо сказать, что школьники прекрасно воспринимали. Даже кое-какие отсылочки мы уже тогда видели, но да, отлично.
2: Ну, оно так и воспринималось. Потому что сам факт сделать то же самое, что делали... в каком-то иностранном кино в те годы воспринимался как концертный номер, который должен аплодисменты вызывать. Он и вызывал аплодисменты. Когда ты брал и во-вторых, «Гардемарина», говорил какую-нибудь фразу из «Санденс Кита» и «Буча Кешиди», пользуясь тем, что Светлана Сергеевна не видела картины, как бы, дальше у тебя было ощущение, что ты просто получил государственную премию, когда тебе это удалось протащить картину. Она говорит, интересно, а давайте оставим вот это вот.
1: Какой ход интересный.
2: Какой ход, да-да. В этом был какой-то особый кайф. Но это проблема падения железного занавеса, конечно, а не плагиата.
1: Чтобы снимать такое кино, опять же, что с деньгами?
2: Ну, были большие деньги со стороны чехов и большие деньги с нашей стороны. По тем временам большие. А «Ладья» была, значит, Арсенова. И это было очень коммерческое объединение. Это первое такое было большое, может, громкие картины с большим коэффициентом возврата. У них были средства, и это была дорогая картина, когда смогли позволить себе, скажем, чешских комбинаторов, которые были после англичан лучшими в Европе, совершенно съемки в Барандове, значит, в этих павильонах специальных, и огромные эти макеты кораблей, которые они построили, космического, и, ну, это прям было серьезно. Это вот все, что Восточная Европа могла, собственно, на тот момент предложить, мы все это предложили. И мы, и они, как бы, вот это было лучшее, передовое самое.
1: Ну, и социально-политический контекст там тоже был, как бы странно. Я тут пересматривал недавно, я пересмотрел, готовясь к интервью.
2: И что там?
1: Я так смеялся, когда там вот история, когда оружие же железное появилось у этих всех прекрасных бородатых людей, и там же прямая отсылка к афганской войне. Откуда у них это оружие?
2: Мне кажется, что произведение было написано раньше.
1: Да, ну, было.
2: Просто, как правило, вы знаете, когда что-то такое угадано, оно начинает попадать потом, и это... Смешно всегда выглядит. Я думаю, что Булычев это написал до афганской войны и ничего в виду не имел. Там совершенно четкая вот эта вот история о том, что не надо вмешивать. Это вот какие-то споры между Стругацкими и Булычевым. Вот это все про вмешательство.
1: Надо вмешиваться, не надо вмешиваться.
2: Надо вмешиваться, когда мы все... Наше ощущение, что мы настолько над схваткой, что уже можем и это обсудить, понимаете? Как-то такое абсолютно оторванное от земли. И...
1: Не, ну оно же было про то, что Советский Союз, он должен помогать развивающимся странам развиваться, или не совсем, или все это бессмысленно?
2: Оно было о том, что да. как бы человечество-то, оно как в наши фантасты не рассматривали, как Советский Союз. Уже все смотрели в светлое будущее с коммунистическим уклоном. О том, что этот человек, который, конечно, лучше всех, умнее, богаче, сильнее и вооруженнее, он идет и помогает младшим братьям. Никто, обратите внимание, у нас не было сюжетов про то, что пришли сильные и начали бить нам морды. Всегда было наоборот, как бы это у них были такие сюжеты. А у нас-то всегда, как бы мы приезжаем, а там, ничего, ребята, мы сейчас научим вас помидоры выращивать.
1: И... Это же, эту шутку знаете, да, что инопланетяне прилетают всегда в Америку, чтобы спасти землю от американцев.
2: Да. Да-да-да. Ну, это все вот такое какое-то очень... Очень... Я какую-то читал книжку в детстве, фантастическую, человека, который вот куда-то что-то, какой-то вот он жил, какой-то кокон, пузырь, что-то куда-то, и он вот вырывался в этом пузыре, значит, там какая сложнейшая была операция, и потом становилось понятно, что он в каком-то стакане у кого-то всплывает, крошечный... Какая-то вот такая вот история. Никто так не смотрел на... Все сжали эту прекрасную фантастику, возможность фантазировать по-крупному до одного сюжета. И эта книжка, она и была... Андрей Брюс был просто инспектор, просто человек, это уж как бы мы его сделали здоровым, значит, в духе того времени каким-то мордобойцем. А так он был так просто черти что, как бы это было вообще про ученых. Так, как бы. Это вот группа ученых попала к дикарям, они их съели, но не всех. Как бы. Ну, вот такая была история.
1: Одна из лучших ролей Дмитрия Певцова, да простит он меня.
2: Чуть ли не дебют его.
1: Да, он прям прекрасен.
2: Конечно, дикий такой, конечно. Оброс волосами, кричал какие-то слова страшные. Накачанный был, как слон.
1: Ну и вы тоже подкачались.
2: Справедливо закончил. Я помню, в Государственной Думе закончил в результате.
1: Ну, Государственная Дума, может, все уважаемые люди приходят.
2: Да, в результате все, кто бросил есть сырое мясо, перешли в Государственную Думу. Да, я качался тоже сильно, да. Димка был уже, а я накачался специально.
1: Потому что Шварценеггер и Сталлоне. И надо было забить Микки-Баки.
2: Ну, в том числе. Нет, ну, надо было, и это тоже, да. Но так, в те годы так выглядел супергерой. Он должен был быть вот этот, здоровый, как бы накачанный. Тем более, что у нас не было ни одного. У нас как бы не было. В нашем кино этого не было. Это появилось у них только-только, и мы смотрели, говорили, тут наш ответ Чемберлен в каком-то смысле. Все сработало, в общем, в прокате сработало.
1: Где-то давно в одном из интервью вы говорили, что это один из первых фильмов таких раннероссийских, позднесоветских, вот на стыке, да, где удалось позаниматься именно продюсированием такого более-менее современного уровня фильма. Не то, что его там выпустили, как в Советском Союзе, да, там по кинотеатрам все раздали, все смотрят, а здесь пришлось поработать.
2: Это была картина, где первый раз мы, как бы создатели фильма, принимали участие в его дальнейшей жизни. Мы делали рекламную кампанию, мы занимались прокатом его. То есть это был полный цикл, которого никто никогда не делал. Это были разрозненные организации. Эти снимают, эти рекламируют, эти, значит, до зрителя доводят. Но у каждого свое видение это. Я помню, что Дондурей, к которому я отношусь с большим уважением, дал оценку в 1 миллион зрителей как бы, для этого фильма, сравнив его в качестве вот, во время анализа с картиной «Дознание пилота Пиркса». Такой интеллектуальной и камерной картины о бунте робота. Ну, то есть, и, конечно, когда мы выходили на рынок, вот на такой, как бы, в большом смысле, ощущение собственной правоты или страх как бы ошибиться, это прекрасное чувство, конечно, когда ты в пустоту там идешь, как бы тебе кажется, что ты прав, но как это будет на самом деле, ты не знаешь. И, конечно, тут весь риск сработал. И стереотипы какие-то, которые хороши были для зрительского восприятия, и какая-то новизна этого всего, и да.
1: Может ли фильм фантастический, то есть фильм о будущем, быть без внятного образа? Будущего. Если мы еще... Я продолжаю просто эту ветку про наши современные фантастические
2: фильмы. Хороший не может. Это очень сложно, потому что, конечно, мы приходим смотреть фантастическое кино, чтобы увидеть другой мир, другую вселенную.
1: Но с отражением.
2: Ну, естественно, с пересечениями. Самое интересное в хорошей фантастике – это когда ты понимаешь, что ты живешь так, а вот тебе зеркало, а за ним живут так. Вроде похоже, а вроде нет. А смотри-ка, как повернуло там, да? И вот, но это очень сложная история, очень дорогая, вы правы, потому что огромное количество деталей надо воссоздать. И требующая огромной продуманности всего, что происходит. Чем мы не грешим совсем в нашем кинематографе.
1: Вы сейчас занимаетесь историческим проектом. О нем тоже, я думаю, поговорим. Но для начала вы потом не хотите сходить второй раз в фантастическую воду?
2: Во-первых, наверное, картина, которую я только что сделал, вот это «Три друга, клад и матрос-кошка», это все-таки фантастика. Там есть временные петли, привидения, как бы, и как-то это все более-менее обосновано, посчитано, и там имеет какие-то, ну, правила игры, которые дают тебе возможность создать какой-то мир, то есть правила игры существуют.
1: Я почему и спрашиваю, у вас есть опыт создания миров, и миров, в том числе, в которые ты веришь, что для любой фантастической истории это ключевое. Если зритель не поверил в мир в первые там, 5 минут, то уже дальше все бесполезно.
2: Мир надо создавать в кино в любом случае. В любом кино надо создавать мир. Потому что если ты предлагаешь человеку посмотреть на мир его, как бы, в котором он находится, он лучше в окно посмотрит. Мы создаем все равно миры. Это все равно другое мир. Пространство. Этот мир должен быть увлекательным. Даже если это драма, мелодрама или комедия. Это все равно мир, где свои правила, свои законы. И они интересны должны быть при просмотре.
1: Про фантастику вы пока не задумывались. Ну, по крайней мере, в планах такого у вас не было.
2: Фэнтези у меня было. Какая-то была разработка с фэнтези у меня очень забавная. Но она столкнулась с осмыслением итогов Второй мировой войны, и мы ее затормозили. За это ввели уголовную ответственность.
1: Понятно.
2: И мы затормозили. Но разработка была очень интересная.
1: И сейчас у вас исторический проект.
2: Ну, я к нему так не отношусь. Как-то мне с удивлением слышать всегда, что он исторический. Он не исторический, он очень про сейчас. Но 100 лет назад происходит начало, старт, да. Ну да, люди ходят в других пиджаках.
1: Но мыслят очень похоже на то, как сейчас мыслят люди.
2: Нет, совсем не похоже. Дело не в этом. Это история о корнях сегодняшнего конфликта.
1: Специальной военной операции, конфликта на Украине, корнях украинского национализма.
2: Да, это история про то, как это вышло, откуда это началось. И я взял 100 лет, на 100 лет раньше, чтобы понять. Оказалось, что надо было еще лет 50-70 добавить, потому что, когда в материал погрузились, стало понятно, что это еще глубже. Но это такая история, когда мы отслеживаем жизнь 2 семей, и через глазами видим, как все это начинает складываться в то, чем сейчас это закончилось.
1: С документальной подосновой, естественно.
2: Абсолютно, да. С огромным объемом подлинных материалов, многие из которых будут большой неожиданностью для зрителей. Угу. Там удивление на удивлении. Нам очень долго врали. Это одна из причин, по которым существующий конфликт вышел наружу. Нам очень долго врали о том...
1: Когда замазывали о том, все эти вещи.
2: Кто мы, что, да. как мы друг к другу относимся, чего мы хотим. Оказалось, что все не так. Все. Если говорили бы правду, наверное, можно было бы избежать ситуации.
1: Если я не ошибаюсь, в проект из нескольких частей будет состоять. То есть вот 100 лет назад, потом более поздний период.
2: Сейчас первый сезон заканчивается в 54-м году, смертью Сталина. Угу. Дальше вот сейчас мы пишем сценарий. Поеду с автором разговаривать, обсуждать еще, что там у нас происходит. По 91-й год второй сезон должен быть по развал Советского Союза. И третий должен быть по первый выстрел в 14-м году. То есть тогда мы полностью получим все представление о том, как это медленно, подробно, как это пришло все вот, к тому, что, к чему пришло. Но картина очень интересная получилась. Она готова. Она вызывает такое, знаете, у тех, кто его смотрел. Я ее тихо начал раздавать. Ага. И показывать. И никто, конечно, не ждет в начале этой истории того, чем заканчивается 16-я серия. Их 16 – это огромная картина. Но это интересно. Это такой опыт очень интересный. Очень большой труд сценарный. И подготовительный. Очень большой.
1: Но тут не обошлось без очень серьезного исторического консультирования с историками. Пришлось, видимо, поработать прям очень плотно.
2: Да, у нас как бы, так сказать, несколько консультантов было, которые постоянно и до сих пор продолжают еще какие-то правки. отвечают на вопросы, потому что настолько для всех неожиданно, что говорят, а как вышло, что вот это? И тогда, значит, консультант пишет историческое письмо.
1: Вы как продюсер не грешите истории? Очень часто жалуются просто, что вот мы, исторический консультант что-то сказал, написал, пришел к продюсеру, продюсер говорит, это нам не подходит, у нас по сюжету должно быть не так. Как там было по-настоящему, неважно.
2: Нет, совсем нет. Но какие-то, может быть, минимальные вещи, потому что, понимаете, главный герой – несуществующий персонаж.
1: Его надо вписать.
2: Его надо воткнуть в ту фактуру, которая есть, которую менять нельзя там, да? Но если ты придумываешь, и тебе удается сделать ход, который позволяет ему вот так перемещаться, да, это становится очень интересно. Тогда ценность подлинных исторических каких-то вещей, она возрастает многократно. Значит, когда у тебя совершенно точно есть ситуация, которая была, и ты в нее сумел втащить выдуманного тобой героя, а это совершенно грандиозно работает. Поэтому здесь мы, наоборот, берегли все очень. Тем более, что все эти исторические сюжеты зачастую неизвестны. Угу. И это еще один такой, знаете, поворот дополнительный, когда говоришь, да это невозможно, этого не было. И ты можешь полезть в интернет, найти, и вдруг с удивлением видеть, что так и было. И это совсем просто. И все время мы используем эту штуку, и мне очень это нравится. Очень нравится.
1: Вы так очень профессионально, в хорошем смысле слова, обнесли Дюма. Когда, знаете, вот реальный, более-менее реальный сюжет, и туда внесены персонажи, которые частично участвуют, частично на их фоне это происходит, и где-то они, может быть...
2: Дюма...
1: Это очень хороший принцип.
2: Дюма, ну, во-первых, у нас по-прежнему крайне образованная аудитория. И уже понимая, как бы, чем это все кончится, что полезут и начнут ловить за руку, мы прям работаем, как бы, вот этот допуск минимальный, который мы можем себе позволить, он, на мой взгляд, не подлежит обсуждению, нет причины там для конфликта с аудиторией. Да, все вот так и было. Всегда проблема сроков беременности, как бы, героини, потому что она то больше, то меньше, чем та историческая пауза между двумя событиями, в которую это надо воткнуть. А все остальное абсолютно соответствует действительности. Более того, к сожалению, когда ты запускаешься, и тебе кажется, что история сложится вот так, а потом ты начинаешь... Оказывается, что ты вынужден из-за того, что у тебя слишком мало времени экранного, ты вынужден пробрасывать какие-то вещи, которые просто вообще восторг. Даже не можешь...
1: Сложно выбрать, да? Все такое вкусное.
2: Да. Потому что ты начнешь, ты все сядешь, и ты будешь все время сидеть там в 18-м году, и никогда в 19-й не переползешь. Там потрясающие были вещи.
1: Как проект называется, мы не сказали?
2: «Порода». Сейчас называется «Порода». Рабочее название было «Донбасс» у него. Ну, значит, в момент защиты проекта группа продюсеров, значит, кричала, что это название не годится. И мы его поменяли. Теперь большая часть этих продюсеров уже не с нами и даже не в нашей стране, но название поменялось.
1: Это же у вас была история, что никто не хотел браться за съемку.
2: Да. Меня, да. Да, поначалу это вообще жесть была просто. При названии «Донбасс» народ разбегался просто.
1: В каком году это было, простите?
2: Ну, в 23-м.
1: В 23-м уже?
2: В 23-м, да. В 23-м. Это нахлебались мы, сейчас уже забылось. Сейчас по-другому стало, кстати. Вот значительно больше стало людей, готовых участвовать в подобных проектах. Хотя какой-то такой, не могу сказать, что он пропагандистский, носит характер жесткий. Нет, там очень много правды. Или все правда почти. Как бы. Есть, конечно, видение там мое собственное и создателей этого фильма, но оно объективное, на мой взгляд. Там нет очернений, там понятно все про всех, все понятно. И интересный Бандера очень у нас, который был неординарной личностью.
1: Да,
2: ну что вы, нет. Был просто очень яркий и харизматичный человек. Как бы. Другое дело, что... Знаете, очень легко в этом смысле придерживаться собственных гражданских каких-то позиций, оставаться на них и не уступать, как бы, собственным убеждениям ни в чем. Потому что деятельность этих исторических персонажей была настолько ужасна, что совершенно спокойно ты просто можешь говорить просто правду, но не отрицая, что это был интересный, яркий, как бы там сам, харизматичный, да какой угодно. Просто человек такого понадел, что он может быть любой, он может как Ален Делон быть, понимаете? Просто красавец, как Максим Матвеев. Да, пожалуйста, просто как только он начнет что-то делать, все сразу забудут, что у него такое красивое лицо, понимаете? Поэтому просто надо говорить правду. Вот редкий случай, наверное, когда сюжет позволяет оставаться на определенных позициях, которые у меня есть, конечно, и они однозначны, не подкручивая, не подверчивая, не подцарапывая. Потому что все подкрутили, подвертили, подцарапали в советское время.
1: Была огромная ошибка, да, огромная.
2: Если это была ошибка, потому что... Дураков-то в руководстве страны нету.
1: Ну, ошибка может быть и намеренной, да.
2: Да. А как бы вот во втором сезоне мы с ужасом видим, что СССР управляли представители кланов серьезных очень.
1: Днепропетровский клан, много всего было.
2: Никита Сергеевич, да, Леонид Ильич. И это прям конкретно. И мы, уже имея консультантов, которые близко как бы по времени застали там что-то, а мы видим, как это экономически отражалось, как за счет переформирования бюджетов, там, не знаю, РСФСР, там уходили деньги на что-то там. И как это все. Это вы себе... Мне казалось, что второй сезон, вот этот, который после 54-го года, ну, понятно, что нас в 59-м году ликвидировали Бандеру, там еще что-то, какие-то еще вот эти интересные такие. И дальше говорю, там же все, застой. Мы же встали просто про что... И как пошли материалы, и ты за голову хватаешься, говоришь, да не может этого быть. Да не, этого быть не может. Это, да вы что? Да вы что? Этого не может быть. А у нас сейчас консультант, один из бывших вице-премьеров Украины, который говорит, да как не может? Я руководил предвыборной кампанией первого президента Украины. И начинает рассказывать. И ты сидишь и думаешь, вот что из этого можно в телевизор пропустить,
1: а что не надо.
2: А что не надо, да, потому что вот это... Да еще до того, как тебя начнет проверять, потому что самоцензура такая включается, говоришь, ой, точно вот это ой не надо. Это восторг, на самом деле. Там карточный домик нервно курит в стороне.
1: А какие-то даты, сроки, премьера?
2: Ну вот, сейчас ждем, картина готова. Ну, понятно, что летом не будет, но думаю, что осень. Посмотрим, сейчас кое-какие организационные моменты надо согласовать. Надо... Картина сложная, как выяснилось, политическая. Надо...
1: Такие вещи, да. Надо подсогласовывать, мы знаем, да, как...
2: Ну,
1: и ситуация просто такая, в том числе еще.
2: Ну, конечно, да, политическая. Она влияет.
1: Военно-политическая.
2: Да. Конечно, да. Конечно. Она совершенно... Ну, вот по итогу она совершенно четко работает на нас. Потому что романтизация как бы националистов, которые там все это... Все по-честному, все вот живые люди все. Наши там не все хорошие, так скажем. Все, как бы, там, с той стороны, не все хорошие, как бы, все как есть, все по правде, живые люди. Но общее впечатление, конечно, ошеломляющее, потому что, когда это все складывается, там, 40-летнюю, такую линию, историю, книгу. Там.
1: Ясно, понятно. Вам не до фантастики сейчас совсем?
2: Нет, да.
1: Это вот прям вот...
2: Чем фантазировать, когда тут все было уже?
1: Да, историю иногда невозможно переиграть с точки зрения сценария.
2: Невозможно. Вы себе не представляете, как бы. Невозможно. Это ты не решишься даже произнести это вслух. Сказать, а давайте сделаем вот так. А там не то, что так, там 22 раза круче все.
1: Спасибо вам большое. Пожалуйста. За этот откровенный разговор. Да. Это было очень интересно. Сергей Жигунов был сегодня в студии «Культурной симпатии», друзья. Маленький комплимент. Один из моих любимых актеров все еще. Вот, я человек того поколения, для которого вы стали в определенном смысле символом эпохи.
2: Спасибо большое. Я старался.
1: Друзья, до новых встреч. Через неделю «Культурная симпатия» вернется. Вы пока сходите, подпишитесь на «Спутник», на меня, на Сергея Жигунова. Подпишитесь, у него очень интересные есть в разных социальных сетях ресурсы.
2: Да.
1: Вот, друзья, пока. Пока.
2: Пока.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание

любой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2 с лишним миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8:00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. В Циндао начались совместные учения России и Китая. Греция стала европейским лидером по росту безработицы. В России рассказали о схеме мошенничества с быстрым оформлением визы. Теперь подробнее. Штурмовики группировки войск «Центра» отрезали от снабжения и полностью освободили населенный пункт Васильевка в ДНР за 2 месяца. Об этом рассказал майор Алексей Леонтьев. По его словам, вскрытые огневые точки и укрытия противника уничтожались FPV-дронами и сбросами. На финальной стадии освобождения активно работал артиллерийский дивизион и расчеты беспилотных систем, а также смежные подразделения.

0: Операторов БПЛА. Об освобождении Васильевки в Донецкой Народной Республике Минобороны сообщила 4 июля. Латвия заблуждается, если надеется без последствий участвовать в ударах по России из-под зонтика НАТО. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Ранее служба внешней разведки России сообщила, что Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. В СВР позднее информировали, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников-террористов от возмездия. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда, Бугульмы и Нижнекамска. Об этом сообщает Росавиация. Петербургский авиаэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Также корректировки расписания возможны в аэропорту Калининграда из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области. Правительство Нидерландов будет адресно принимать решения по каждому украинцу, который рассчитывает на убежище в королевстве. С учетом ситуации с безопасностью в регионе, из которого прибыл заявитель, а не ситуации на Украине в целом. Новая политика рассмотрения таких прошений допускает возможность отказа в убежище, если заявитель не сможет обосновать необходимость международной защиты. Греция в первом квартале текущего года стала европейским лидером по росту безработицы, оказавшейся самым быстро беднеющим рынком труда Европы. Это следует из данных Евростата. Второе место по темпам роста безработицы разделили Дания и Финляндия. Также заметно ухудшилась ситуация на рынке труда в Испании и в Эстонии. Церемония открытия совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие 2026» состоялась на военно-морской базе в городе Циндао китайской восточной провинции Шаньдун. От российской стороны в учениях участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Традиционные российско-китайские учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Мошенники обманывают россиян и получают их персональные данные, предлагая услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что никакой услуги аферисты при этом не оказывают, и призвал проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин. Мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Говорим мы о филологии, о литературоведении, вообще о русской литературе, всем, что с этим связано. Связано с этим много. Целые, огромные эпохи. Ну, так уж сложилось, что по большей части мы говорим про литературу 19-20 века, чуть меньше про современную, еще меньше про 18 век. Объяснение тому вполне понятное, потому что светская литература в России, да и не только, кстати, в России, она насчитывает вот эти пресловутые 200-300 лет. И особенно важные для нас имена, имена, которые причастны к великим событиям, великим переломам национальной истории. Это война 1812 года, Первая мировая, Вторая мировая и, конечно же, Гражданская война, революция, эпоха революции, все, что с этим связано. Говорим о фигурах, которые находились в окружении национальных гениев Пушкина, Достоевского, Толстого и, конечно же, Маяковского, конечно же, Сергея Александровича Есенина. И важная для всех нас троих фигура Анатолий Борисович Маренгов. Мы несколько раз о нем вспоминали, даже была одна программа о нем, но там по большей части говорили о поэзии, о отношениях с Есениным, а у него есть отдельные ипостась, ныне практически забытые. Маренгов как драматург, ну и вообще его биография после 20-х годов, она не столь известна, как его приключения в кругу имаженистов, в есенинском кругу. Но вот у нас следователь по особо важным литературным делам Олег Демидов занимался изысканием ними многие годы и по сей день занимается. И, во-первых, собрал все, что было написано, и все, что сохранилось Мариенгофом, в том числе огромное количество его неизданных текстов и пьес неизданных, те, которые выходили, те, которые не выходили, те, которые были опубликованы и тут же попали под раздачу партийную, там иногда, по-моему, на всех основаниях вполне весомых. Вот. Но в любом случае это и интересно, и весомый драматург, что вообще поразительно, потому что многие думают, что Мариенгоф, там, после того, как они с Есениным побузили во время гражданской войны и недолго после, он потом где-то спрятался под корягу, и вообще его там не существовало. В то время как, ну, был вполне себе заметный драматург, вполне себе заметный там советский литератор, да, не первого ряда, но точно уж твердо второго, там, и внутри этого стеблишмента находился литературный. Так вот, Мариенгоф родился, для меня тоже это отдельно важно, он родился в ночь с 6 на 7 июля 1897 года, он был на 2 года моложе Есенина, и так совпало, в тот же день, 7 июля, родился я, несколько позже, правда, и меня всегда забавлял этот факт, что в стихах Есенина Сергея Александровича есть такая строчка: «Матушка в купальницу по лесу бродила, охнула родимая, тут и породила». То есть Есенин, когда создавал миф о своем рождении, он описывал, что он родился 7 июля, в день Ивана Купалы. Но Есенин родился не 7 июля, 7-го родился, ну, практически 7-го, Мариенгоф. А почему Есенину именно хотелось вот связать свое рождение с днем Ивана Купалы, этот же день Иоанна Предтечи? Такой вопрос филологический, стоило бы об этом подумать. Я, честно говоря, для себя определенного ответа не нашел. Но стихотворение Есенин написал про себя, по факту оно про Мариенгофа. Хоть матушка выходила и не по лесу, а родила его в Нижнем Новгороде. Благодаря нашему другу, поэту Дмитрию Ларионову, мы разыскали дом, этаж, подъезд, где родился Анатолий Борисович Мариенгоф. Там повесили его мемориальную досочку красивую, она висит. Кто в Нижний Новгород приезжает, разыщите, пожалуйста. Дом сохранился ровно в том же самом виде, стоит на том же самом месте, и все там так же практически, как и было при Мариенгофе. Хотя, в свою очередь, если Есенин мифологизировал дату своего рождения, то Мариенгоф описал, что он родился на Лыковой дамбе, что не так. Он не так родился. Вот они, короче, они петляют, а мы со своими изысканиями, студиями литературоведческими, мы обнаруживаем всю правду, и сегодня всю правду про Мариенгоф расскажем.
3: Реплика. Там и пророческие, конечно, способности Есенина проявляются, потому что, ну, там с датировками есенинских стихов до сих пор много путаницы. Но это явно раннее стихотворение. Явно года 13-14. То есть за 4 года до знакомства с Мариенгофом эта дата у него уже отпечатана. Вот это поразительная, конечно, вещь. И такого у Сергея Александровича много.
4: Но, собственно, как у самого Мариенгофа, тоже встречаются какие-то пророческие способности. Как он говорил, что в одном из писем то ли Борису Михайловичу Юхенбауму, то ли своей жене Анне Борисовне Некритиной, что вот у него обязательно выйдет собрание сочинений в 3 томах: Москва, Берлин, Нью-Йорк, по-моему, так, или Москва, Париж, Нью-Йорк. Вот выходило в 2013 году, тоже такое 3-томное издание в 4 книгах, но без Парижа, Берлина, Нью-Йорка, чисто в Москве. Мы, когда издали, перечитали Мариенгофа, поняли, что пророчество сбылось. Что касается Мариенгофа как прозаика, как драматурга...
2: Кстати, в Париже, Берлине, хоть и не выходили собрания, Мариенгофа не только в России, но и на Западе периодически издают. И самое мое большое удивление было связано с тем, что я зашел в Париж, когда еще выезжал во Францию, зашел в книжный магазин, обнаружил толстенный комикс на прилавке, выставлен на самое видное место, «Приключения Есенина и Мариенгофа». Причем в Париже, в Берлине, как раз и в Москве. Отлично прорисованный, страниц на 200, по-моему, даже с продолжением. Я думаю, вот тут бы дядя Толя точно удивился. Ладно бы Есенин там сказал бы, да-да.
4: Давно пора.
2: Я его заслуживаю, давно пора мне в комиксы, да. А Мариенгоф, конечно, был бы счастлив. Поэтому он есть, он присутствует. На Западе, как минимум, циники периодически фигурируют там в их исследованиях и переводятся.
4: А не только циники, но и Екатерина. А по поводу комикса, это скорее не комикс, а графический роман. Разница небольшая, но она все-таки есть. Что касается Мариенгофа как прозаика-драматурга, то тут надо обратиться к тому, что говорил сам Анатолий Борисович. Он утверждал, что стихи можно писать до, скажем, лет 30, когда ты молод, горяч, и тогда самое оно всем этим заниматься. Поэзия велит. И самое оно писать поэзию уже на старости лет, лет после 60, когда вот сознание приближается к молодецкому, и сам Бог
2: велел. Там другая моторика, там может не сознание к молодецкому, а скорее в детство впадают некоторые.
4: Пушкин говорил, что поэзия должна быть глуповата. Вот, ну, пожалуйста, и в молодости, и в старости.
2: Замечательно, что именно так произошло у Лимонова, который писал сначала молодой стихи, потом сделал на 20 лет перерыв, а потом старался...
3: Причем, по-моему, самый длинный у Лимонова был перерыв из русских классиков, потому что у всех были перерывы в писании стихов, особенно в 20 веке, у Ахматовой, у Мандельштама, но у Лимонова перерыв самый длинный, включил его как поэта снова тюрьма.
4: У Мариенгофа не было такого перерыва, он практически всю жизнь писал стихи. Если и был какой-то перерыв, то перерыв на прозу — это конец 20-х, начало 30-х годов. Другое дело, что Мариенгофа не публиковали долгое время вот в поэтическом историческом плане. 30-е, в 42-м вышло две книжечки, пять баллад, поэмы войны, когда он эвакуировался из Ленинграда в Киров. И в Кирове, в местном отделении Союза писателей, вот эти две книжечки вышли, и дальше до конца жизни и практически до конца 80-х стихи его не публиковались, за исключением парочки-троечки штук в периодических изданиях типа «Дня поэзии», типа журнала «Октябрь», что-нибудь такое, да?
2: Я, между прочим, Марингофа впервые прочитал в Советском Союзе. Это был том «Октябрь в советской поэзии», вышедший, соответственно, в 1987 году.
3: Да, совершенно точно.
2: И там был отрывок из его поэмы «Славим тебя там, революция», не помню, какие там именно слова. И вот тогда, еще до начала, по сути, перестройки, или в самый разгар перестройки, 86-й, 87-й, 88-й год, он стал появляться в...
3: Потому что на следующий год, или уже в 89-м, тут я могу путать, вышла уже «Имаженистская антология», где гораздо полнее он уже был представлен. И вот, собственно, читали эту «Имаженистскую антологию» в основном из-за Марингофа. Да, потому что все интересовались Марингофом, вышли его мемуары.
2: Потом вышли мемуары, это был...
3: Вышли в «Циники», это был топовый автор, просто вот мы были совсем молодыми людьми, но роман «Циники» нас просто перевернул совершенно. Нет, а мемуары, конечно...
2: Да-да, потому что вся страна, надо вспомнить это, советские люди это помнят, конечно же, болела Есениным, читала бесконечно всякие воспоминания, мемуары о Есенине, все в послесловиях...
3: Натыкались все время.
2: Натыкались на Марингофа и на его клеветнический роман «Без вранья». И все советские граждане думали, да что же это такое за роман «Без вранья», что же это за Марингоф такой? Я помню потрясение всей нашей семьи, у меня и папа, и мама все были читающие, у нас был, мы рязанские, жили в Рязани, и культ Есенина, естественно, был. И мы всей семьей прочитали этот роман «Без вранья», все были в полном восторге и начали, ну что ж там клеветнического такого, где там что есть? А потом уже кто-то разумный, да, не помню, кто из филологов, напомните мне, сказал, что поразительно, что в романе «Без вранья» нет ни одной фактической ошибки. Роман, который обвиняют в очернении Есенина, не имеет там ни одной претензии.
3: Распространенная, кстати, история. «Алмазный мой венец», когда уже под микроскопом катаюсь, так, да, да. Который тоже такую волну хейта словил невероятную, когда под микроскопом рассмотрели, нифига себе, все точно, все до деталей, до рукописи, ну, даже пишешь.
4: В случае
3: Ирина Адоевцева, которую обвиняли в вольностях, каких только не обвиняли, тоже вот как бы Михаил Хлебников достаточно серьезно все это рассмотрел, говорит, да все правда, все так и было.
2: Другие источники, все... Уходить в Катаева, давайте в Марингофа вернемся.
4: И в случае Катаева, и в случае Адоевцева, и в случае Марингофа, когда все это началось, точное исследование, это опять-таки наше время, нулевые, десятые, вот благодаря нам, в случае Марингофа, да, в случае Адоевцева, благодаря Михаилу Хлебникову, уже точное исследование, когда можно пройтись по тексту конкретно, можно пройтись по газетам, по журналам, сопоставить какие-то источники, да. И все доказывается. «Циники». «Циники» были написаны в Воронеже. Привет дорогим воронежцам, родным и любимым. У меня тоже предки оттуда
2: и из
4: Рязани.
2: Мы с Олегом в программе я выяснил, что мы по двум линиям там пересекаемся.
4: Были написаны в 27-28 году, когда Анна Борисовна Некритина, жена Анатолия Борисовича Марингофа,
2: актриса
4: камерного театра Таировского, выехала летом на заработки, летом 28 года, и взяла с собой Марингофа. Марингофа делать было нечего, и он придумал, что необходимо продолжать заниматься прозой. Он до этого уже написал воспоминания о Есенине.
3: Ну, тот самый роман «Без вранья».
4: Нет.
2: Маленькую брошюрочку.
4: Год, а 27-й год роман «Без вранья» уже, да?
3: И оглушительный на тот момент совершенно спокойно выходит в Советском Союзе, ну, 20-й год.
4: Выдерживает три издания.
3: Да, но многократно переиздается в один или два года. Оглушительный читательский успех, оглушительный просто.
2: И оглушительная критика.
3: И критика невероятная просто. Хотя вот опять же сейчас задним числом посмотреть.
2: Ну, Есенин просто тогда приобрел необычайное значение, он был невероятно популярен, все про это писали, Алексей Николаевич Толстой и Шершеневич, что Есенина нагнала всенародная слава сразу после его смерти. И все стали претендовать на Сережу, что Сережа мой друг, нет, Сережа мой друг, нет, я себя любил Сережу. А тут Марингов прямым текстом говорит, что, ну, может, вы все претендуете, но Сережа вместе там неразлучно 3-4-5 лет, которые самые важные в жизни Есенина. Да, Олег, извините.
4: И хоть и была ссора, но все равно продолжили.
2: А с кем Есенина не было ссоры?
3: Успели помириться, и более того, одним из последних, кто в Москве видел Есенина, который вот Марингов сидел, ждал Некритина у камерного театра после спектакля. Это 23 декабря, накануне отъезда Есенина в Ленинград. Вот они последний раз встречались.
2: Да, Есенин пошел попрощаться.
3: Пророчески говорит Пушкин, Марингов говорит, Пушкин же никуда не уедет. Есенин спешит к Пушкину. На самом деле свернул в дом Герцена и там добавил еще. Уже сейчас установлена эта история. Но Пушкин же никуда не уедет. И Есенин пророчески говорит, я уеду.
4: «Циники», 1928 год. История очень простая. Есть главные герои Владимир и Ольга. Владимир – историк, доцент одного из вузов Москвы. Ольга – такая богемная женщина, которая привыкла к роскошной жизни.
3: Аристократка.
4: аристократка, и она влюбляется во Владимира, Владимира в Ольгу, они женятся, и все это происходит во время революции и гражданской войны. И оба они циники, скажем так. Владимир терпит все, что Ольга вытворяет, а Ольга позволяет себе от скуки, в первую очередь, да, изменять Владимиру со всякими непманами, со всякими видными большевиками, да, деятелями революции, в том числе с братом Владимира, Сергеем. И Владимир, так как романтически настроенный юноша, полностью влюбленный в Ольгу, все это терпит. Но, естественно, пишет таким изысканным языком, какого до этого в русской литературе практически не
2: пишет
4: было.
2: Пишет Марингов, в смысле.
4: Да. Конечно.
3: Отдаленно есть, конечно, с Василием Васильевичем Розановым. Вот, да, пожалуй, единственный на тот момент. Потом стали так писать, опять же, вслед за Розановым и Марингофом.
4: Но тогда... Тоже Виктор Борисович Шкловский, да. Что-то у Бабеля есть, что-то у Катаева есть, что-то у Олеши есть. Но вот буквально маленький отрывочек из самого конца романа. «Уличные часы шевелят черными усами. На Кремлевской башне поют невидимые памятники. Дряхлый звонарь безлюдного прихода ударил в колокол. Я хватаю руку извозчика и покрываю ее поцелуями. Шершавую, костистую руку цвета красной лошадиной мочи. Я умоляю, дяденька, перегони время. Ничтожное, расслабленное, старческое время. Миллионы лет оно плелось, тащилось, как липкая собачья слюна. И вдруг ни с того ни с сего вздыбилось, понеслось, заскакало с разъяренной стремительностью». Все. Это маленькая главка.
2: Стремится, она позвонила ему, сказала, что она застрелилась, и он просит извозчика, чтобы он дает его скорее. Была замечательная экранизация романа «Циники» в начале 90-х годов с Ингеборой Добкунайте и нижевским актером Ильиным.
3: Дмитрия Месхиева, да.
2: Дмитрия Месхиева, да. Сильное кино. Посмотрите, пожалуйста.
5: И сделаю еще, пользуясь случаем, заметочку касательно главных героев романа «Циники». Обратите внимание, что они носят имена первых русских святых, князя Владимира и княгини Ольги, стоящих в основании русской национальной истории. В этом я абсолютно убежден, в этом была некая такая забава филологическая Брингов.
3: Что касается замечания Олега Владимировича по поводу, что молодые эти люди циники, мне кажется, название романа — это продолжение такого имажинистского эпатажа. Потому что если мы серьезным образом вчитаемся в текст, то мы обнаружим, как ты и сам проговорился, романтиков, конечно.
2: Mm-hmm. Конечно, да.
4: Вот, но циник — это разочаровавшийся романтик.
3: Ну, как тебе сказать? Не разочаровавшийся. Всегда романтикам трудно в такие переломные эпохи. И, собственно, роман, по сути, об этом. Как попытаться выжить в страшное время, в страшную эпоху, когда, в общем, даже дело не в каких-то материальных трудностях, а когда просто рушатся твои идеалы, когда рушится любовь, когда рушится русская история, как он считает, он же историк, он приват-доцент Владимир. Uh-huh. Когда, собственно, рушатся какие-то нравственные устои, и вот как среди этого выжить? Вот, собственно, если под этой призмой прочитать роман, это такой глубочайший роман воспитания, абсолютно лишенный, по сути, ну, серьезно, абсолютно лишенный вот этого вот цинизма. А название, ну, такой эпатаж некий, да, который, кстати, ушел, в общем, в общепит уже, да, что свидетельствует тоже определенной литературной вечности.
4: Поясни за общепит, а то не совсем понятно.
3: Есть рестораны, кафе, которые называются «Циники» и в Москве, и не только в Москве, где-то мне попадалось, где-то в провинции тоже, там, как бы, это вот прям наряду с мистериями Буф ресторанами, с кафе «Нати», со стойлами «Пегаса» многочисленными.
2: Надо пояснить, что в Москве ресторан в том месте, где, собственно говоря, и жили Есенин с Марингофом, это не просто абстрактное название «Циники», а оно напрямую апеллирует.
3: Я прокомментирую этот момент, потому что вот спорят до сих пор и краеведы, и есениноведы. Два богословских переулка были в Москве. Да, вот Олег Владимирович установил, что это вот тот богословский, где находится храм Иоанна Богослова в двух шагах
4: от
3: Тверского бульвара. Я вот с этой версией согласен, потому что если читать весь набор источников, тексты Марингофа, тексты Есенина, мемуары многочисленные, видно, что вот все силовые линии идут через Тверской бульвар, а то, что уже за Страстным, Дмитровка, все остальное как-то не фигурирует. Mm-hmm. И поэтому, когда нынешний Петровский переулок, а тогда Богословский, в этом смысле как бы признали, у меня тоже были сомнения. И окончательно их развеяло вот это вот такая достаточно алеповатый мемориальный барельеф есенинский. О Марингофе там ни слова. Здесь с 18 по 23 год жил Сергей Есенин. Ну, мы с вами люди достаточно грамотные в этом смысле. У нас первый вопрос. Во-первых, в 18-м только переехал в Москву, и мы знаем, что благодаря Зинаиде Райх, которая была сотрудницей наркомата продовольствия, и все сотрудники наркоматов с семьями жили в гостиницах. Это была гостиница «Люкс» на Тверской. Потом Есенин перебрался в общежитие поэтов тоже на Тверской. Это вот 18-й год. Самое главное, в 22-м году, в мае, Есенин уезжает с Айседорой в заграничный турник. Но кто этот барельеф делал, я всегда вот останавливаюсь, в некотором ужасе на это смотрю.
4: Возвращаемся к Марингофу. Циники. Чем еще интересно? Вот Алексей Юрьевич говорит, что это роман воспитания, Для меня это новая информация, необходимо ее как-то осмыслить. Я сейчас не готов никак это парировать, но это удивительно само по себе. До этого Алексей Юрьевич, собственно, вот в этом трехтомнике, который мы издали в 2013 году, в третьем томе в своей статье про роман «Без вранья», про циников, утверждал, что...
3: «Оправдание циника» она называется.
4: «Оправдание циника», что история Владимира и Ольги — это своеобразное приложение истории Марингофа и Есенина, да, когда вот филологи ищут каких-то прототипов главных героев, можно предположить, что это такая, опять-таки, эпатажная история, да, отношения не любовные, а дружеские, естественно, Марингофа и Есенина, которые переложены на всю эту историю Владимира и Ольги. И действительно, если разобраться, сопоставить какие-то, да, года, периоды...
3: Конечно, хулиганская версия, но чем дальше, тем больше я как бы вот убеждаюсь, что, конечно, этот мотив присутствовал, возможно, в подсознании, потому что вот тот набор аргументов, который я там привожу, он весь как бы работает.
4: Да, но если обращаться к более традиционным теориям, то мы обнаружим, что у Марингофа было достаточно историй, опять-таки, из его окружения, из ближайшего литературного окружения, которые позволили ему описать Владимира и Ольгу. Владимир — это, опять-таки, один из самых известных поэтов Серебряного века, Владимир Владимирович Маяковский. Под Ольгой можно понять и Лилю Брик, и многих других женщин. Да? Все начинается с самого сюжета циников. Ольга в самом конце романа стреляется, перед этим, естественно, позвонив Владимиру, предупредив его, что собирается совершить самоубийство, потому что все надоело. Весь этот разврат, который был, вся эта жизнь, попытка как-то преобразовать себя, попытка...
3: И жили, благополучный НЭП, когда тут же еще и такой, как бы, эпитафия революции своеобразная.
4: Конечно, конечно. Ничего, в принципе, ее не интересует. И она вот решает покончить с собой. Для этого звонит своему возлюбленному Владимиру и говорит: «Володя, я стреляюсь». Подобная история была у ближайшего друга Анатолия Борисовича.
3: Да, да, я вот хотел задать этот вопрос. Там же конкретно дама была.
4: Тоже. Юлии Дежур. Это актриса. Поэты в то время тесно общались с актрисами, с художниками, с музыкантами. И вот у Марингофа была жена Анна Борисовна Некритина, у Вадима Шашиневича была жена Юлия Дежур. Вадим Шашиневич вместе с Борисом Фердинандовым открыли свой опытный героический театр в самом начале 20-х годов. Сегодня этот театр известен как театр на Таганке, к которому имеет прямое отношение наш большой друг Влад Маленко. Да? Вот такая наследственность у нас.
5: Владимир Высоцкий, его придумал Шашиневич?
4: Да.
5: Гениально.
4: Вадим Шашиневич, Борис Фердинандов, да. Там же твой любимый герой из «Обители» Борис Глубаковский.
5: Да-да-да.
4: Вот, Юлия Дежур. И вот Юлия Дежур как раз-таки позвонила Вадиму Шашиневичу, сказала: «Я буду стреляться». И Шашиневич загнал извозчиков, лошадей, спешил домой с этого опытно-героического театра и не успел. Да, вот эта история ложится в основу циников. Но, естественно, это не все. Владимир Маяковский и Лиля Брик. Есть такой филолог, исследователь, литературовед Виктор Борисович Шкловский. Вот его ученики, его продолжатели каких-то филологических студий рассказывали такие анекдоты, которые он изустно пересказывал им. Может быть, они появились после того, как он прочел циников. Может быть, они сформировались до этого, и эти байки курсировали как раз-таки в середине 20-х годов. Но вот пока Лили Брик жила с Осипом Бриком, когда еще никакого Владимира Маяковского не было и в помине, то есть это до 1913-14 года.
3: До 15-го. В 15-м они познакомились.
4: Чуть-чуть пораньше все-таки. «Облако в штанах» — это 13-14 год. Вот примерно в это время.
3: Нет, 15-й как раз. Mm-hmm. Сразу после Нового года, сразу после Рождества Эльза вот как раз привела... С Эльзой он уже встречал. Mm-hmm. И вот привела его как раз...
4: Эльза Триале — это сестра...
3: Тогда Брик, да. Тоже. Да, это да, сестра Лили Юрьевна, и вот она его привела к Брикам.
4: Лили Брик, в общем, как-то вернулась поздно вечером домой и сообщила Осипу Брику, что вот она с каким-то молодым офицером изменила ему, на что Осип Брик, тоже такой циничный молодой человек, сказал: «Лили, сходите, примите ванну». И ровно этот же эпизод встречается в романе «Циники» Анатолия Борисовича Марингофа. И таких вот эпизодов можно нахватать, опять-таки, из жизни Лили.
5: Короче, из Лили Брик, да. Время из поэтических всех этих вещей.
4: И третья история, на чем я закончил про «Циники» рассказывать, это, собственно, Валерий Брюсов и его возлюбленная Надежда Львова. Это середина 1910-х годов, когда поэтесса влюбилась в поэта, а у поэта уже жена, у поэта репутация, поэт не может бросить семью.
3: И безумная Нина Перовская рядом где-то, да.
4: Да, да, да. И Надежда Львова тоже призывает его как-то вот переиначить отношения, быть как-то смелее, а Брюсов на это не решается, и Надежда Львова стреляется просто из-за этого, да. То есть вот эта история, когда женщина или стреляет в мужчину, как в случае товарищей Ленина, да, или наоборот, стреляется из-за неразделенной любви. Это действительно эпоха, и Марингов ее полностью отражает.
3: Да, и про издательскую судьбу, она такая интересная, ценников. Дело в том, что до той самой перестройки ценники в России не издавались.
4: Вот. Проникали, но не издавались.
3: Их читали, да. Их читали. Да, тот же Иосиф Бродский, в общем, как бы задолго до того, как в России ценники стали бестселлером, сказал, что это один из главных романов 20 века, с чем я совершенно согласен. И, соответственно, ну, они вышли на русском языке в берлинском издательстве «Петрополис» в 28 году. И вызвали огромный шквал уже, собственно, не эстетической, а уже политической критики. Вот, допустимо ли советскому писателю печататься в западных изданиях? Это еще 20-е годы.
4: Не только, не только.
3: Это уже Мэпс ходит, конечно, но это еще времена относительно вегетарианские. Там попадает под замес не только Марингов, но...
4: Замятин, Борис Пельняк.
3: Евгений Замятин.
4: Ну, при этом Шолохов, который печатается в том же «Петрополис Ферлак», или Зощенко, или Булгаков, или Бабель, они не подпадают.
6: Что... Ну, проблема просто все-таки в том, что Шолохов публиковал те вещи, которые публиковал в Советском Союзе.
3: Советском Союзе,
6: а Марингов, да, и Пельняк, и Замятин нет. Они там, не апробированы в Советском Союзе, опубликовали свою прозу.
3: В ценниках, конечно, политической крамолы не было, но был вот этот дух такой невероятный уже для конца 20-х свободы. У Пельняка «Красное дерево», там была уже политическая крамола, вещь про Троцкий. И, соответственно, как бы Замятин, не знаю, там, не помню, за что его так...
4: За «Мы», по-моему, нет.
3: Ну, там, нет, не за «Мы», что-то там выходило. Ну, дело в том, что Замятина прям совсем краями досталось-то Пельняку.
6: Пельняку, да.
3: И вот после...
6: Нет, в первую очередь Пельняку. Все-таки в первую очередь Пельняку, потому что троцкизм, все понятно. А Марингову через запятую уже, во-вторых, и не так больно, как Пельняку.
3: Марингов был после романа «Вранье побиваем камнями», и это было рассматривалось как вторая серия такая.
6: Да-да.
4: Вторая серия,
6: да. Друзья мои, все-таки у нас сейчас начинается рекламная пауза, и мы на очень важном месте находимся. «Ценники», публикация «Ценников за рубежом», литературная ситуация второй половины 20-х годов, и после перерыва про это поговорим. Любовь, революция, война, начало 30-х, все это дико интересно. Анатолий Борисович Марингов, советский театр, все это будем обсуждать. Не покидайте нас, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник».

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

0: «Ключи Захара».
1: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Колобродов.
3: Здравствуйте, товарищ.
1: Филологи и литературоведы. Говорим сегодня про Анатолия Борисовича Мариенгофа, поэта, драматурга, писателя, мемуариста, достигшего весьма серьезных высот в каждом из названных жанров и направлений. И рассматриваем ситуацию 28-го года, когда ценники Мариенгофа были опубликованы за границей, и он попал под раздачу вместе с Пельняком и Замятиным за публикацию вещей, опубликованных в Советском Союзе, за границей. Я тут отмечу одну вещь, про которую мало кто знает, а я про нее знаю. Она не слишком фигурирует в литературоведении. Дело в том, что еще до создания в 1934 году Союза писателей, вот этого большого, которому сейчас нынешний Союз писателей и апеллирует, была попытка создания Советского Союза писателей, но еще
2: до... Российский,
1: да, так называемый Союз писателей. И его на тот момент только что возглавил Леонид Максимович Леонов, на которого у Сталина были самые серьезные ставки. Сначала были ставки на Пельняка, но он оказался троцкистом, потом были ставки на Всеволода Иванова, но Сталин посчитал, что он быстро исписался, и, кстати, был Сталин прав. Шолохов и Фадеев тогда еще не достигли того самого веса, которого достигли впоследствии. И ставка Сталина была именно на Леонова. И последующие, между прочим, встречи Сталина и писателей, я обратил внимание, на что изначально внимания не обращал. Когда Сталин эти встречи проводил, у него либо напротив, либо рядом сидели Леонов и Авербах. То есть, с одной стороны, глава всей пролетарской вот этой нашей литературы, а с другой стороны, Леонов, глава официально вот этого прообраза Союза писателей. И как раз в 28-м году Леонов только получает эту должность, и ему тут же дают с Кремля приказ. Надо проработать эту историю с Пельняком, Замятиным и с Мариенгофом. Но Мариенгоф там все-таки в самую последнюю очередь. Именно с Пельняком. И он обращается, он едет к Федину. Он ко всем заметным писателям, он начинает обращаться, явно очень недовольный, что он сразу вляпался во всю эту историю. Занимались они в первую очередь Пельняком именно потому, о чем, собственно говоря, и Леша говорил, потому что это троцкистская вещь. А Мариенгоф, ну да, что-то публиковал, как бы это нехорошо, и в общий замес, что называется, попал. Я не думаю, что этому надо придавать большое политическое значение. И сам Мариенгоф не слишком напугался тогда, мне кажется. Но, тем не менее, стал чуть аккуратнее, но прозу не перестал писать, потому что, собственно говоря, после «Ценников» он написал еще и «Бритого человека», и роман «Екатерина». Это все-таки тоже надо учитывать. Алексей, я передаю тебе слово.
3: Ну, тем не менее, я так посмотрю, что называется, мифологически, ретроспективным взглядом, потому что вот любой, как бы, более-менее интересующийся литературой современный человек понимает, что если в 28-м году автор попадает под замес, то прямая дорога ему, собственно, в жертву большого террора, да? А Мариенгоф совершенно конкретно всех проблем, связанных с репрессиями, просто-напросто избегает. Либеральному литературоведению нужны какие-то объяснения, и почвенному, в общем, тоже. В ненависти к Мариенгофу они почему-то сошлись, что не часто бывает. Нужны какие-то объяснения. И, в общем, запускается вот это вот, что называется, такая сплетня, довольно грязная, о стукачестве Мариенгофа.
2: Вообще ни на чем не основанная.
3: Абсолютно ни на чем не основанная, совершенно ни на чем не основанная. И в итоге, значит, как бы, не помню уже кто. Запросили документы из спецслужбы.
2: Я делал, да.
3: Вот, да, о возможном сотрудничестве Мариенгофа с органами четко было написано, что ничего по этому поводу, никаких
1: документов. Ну, там просто это объективно объясняется. Дело в том, что Мариенгоф все-таки не находился уже с конца 20-х годов в центре литературной жизни. Никто и не нуждался в его услугах. Там были другие совершенно люди, находившиеся на самом верху, которые должны были служить Шолохову, Федину, Фадееву, всю эту компанию.
3: А что там? Спасительно ушел во второй, третий.
1: Конечно, да.
3: У меня еще версия. Да. Мариенгоф становится драматургом. С конца 20-х, а драматургия, извините, это как бы практически рядом с кино. Это важнейшее из искусств. Да, театр — это очень серьезно. Драматургов ценят. Да, кто-то попадает под раздачу, как, например, Владимир Киршон, но попадает, собственно, не как драматург, а как активнейший раповец, да, как буквально правая рука Авербаха.
1: Это вот, кстати, очень важный момент. Я извини, что я тебя не извинюсь, тебя перебью. Потому что, действительно, вот как бывает, вот сталинские репрессии, они были. Коснулись они поразительным образом, в первую очередь, прозаиков и поэтов. Потому что если заглянуть в союз композиторов, к живописцам нашим, к архитекторам, и к драматургам, и к кинематографистам, к режиссерам, там ничего подобного не найдешь.
3: Не было.
1: Он фигачит Васильев, Корнилов, Орешин, Мандельштам, а в кино, в музыке и в живописи ничего. Там огромные союзы композиторов. Эти рисуют, те снимают, эти пишут драмы.
2: Меркуль, Эйзенштейн.
1: Другая история. А что Эйзенштейн? А что с ним случилось?
3: эти исключения, это действительно исключение. Во-вторых, там индивидуально все надо рассматривать.
1: Конечно.
3: Потому что Мирхольд может говорить...
1: Мирхольд — это салон, это центр общения крупнейших сталинских оппозиционеров. Это огромное политическое...
3: Это культ невероятный. Культ уже должен оставаться в стране только один. Вот эти вот как бы культы. Культ Троцкого в свое время имевший место. И культ...
1: Ну, Станиславского Неверовича Данченко не помешало все-таки.
3: Культ, вернее, Мирхольда, да.
1: Ну, так или иначе. Конечно, там я писал уже однажды про это. Мне там нашли каких-то 6 артистов из провинциальных театров, что они были репрессированы. Ну, конечно, в общей массе можно там кого-то разыскать, да. Кто-то там анекдот рассказал, кто-то там что-то наплел. Но в целом, если говорить о вершинах, о великих режиссерах, о великих драматургах, о великих живописцах, там все в порядке. У Тихона Хренникова...
3: В кинематографе, по-моему, ни один крупный режиссер не пострадал. Да, там были репрессии в мире кино, но касались хозяйственных работников. Видимо, было за что во все времена хозяйственных работников. А мне интересно, как Мариенгоф становится драматургом. Мне кажется, здесь достаточно все элементарно. Шершель Афан драматургом он стал ради жены, ради Анны Борисовны.
1: Которую обожал просто, любил. И причем
3: поразительно, кстати.
1: Страстно, да? Любил.
3: Тут же слава Мариенгофа начала 20-х, времен имажинизма. Это же Хлыщ, это Дэнди, это абсолютный циник, светский молодой человек. Где-то разговоры о бисексуализме даже были, да?
1: Не подтверждающиеся, друзья мои, ничем.
3: Совершенно. И вдруг вот такая совершенно классическая любовь на всю жизнь к одной единственной женщине.
1: Да.
3: Омраченная, конечно, там трагедиями, но тем не менее всю жизнь они прожили вместе и, в общем, действительно вот такой вот практически страсти, которая продолжалась там около 40 лет. Соответственно, вот коллегу, да, наверное, как это все происходило и собственно, в чем ценность мариенгофовской драматургии? На что там обратить внимание? Что ставится? Что ставилось? Как это все воспринималось публикой? Вот это для меня закрытая совершенно страница.
1: Да, если сегодня Мариенгоф в современном театре присутствует?
2: Сегодня практически нет, но при жизни, естественно, практически все ставилось. Что не ставилось, то уходило как-то вот в архивы и имеет большой потенциал для того, чтобы быть поставленным, потому что Мариенгоф всегда писал остро, всегда актуально, и сегодня, если мы откроем какие-нибудь переводы из Дюма или из каких-то австралийских, американских драматургов, да. Но началось все в самом начале 20-х. Алексей Юрьевич правильно говорит, что это такая любовная история к своей жене Анне Борисовне Некритиной, но в то же время это и какой-то соревновательный момент, потому что все по большому счету началось с такой драматургической поэмы «Заговор дураков». А они же с Есениным пока вместе жили. Есенин писал Пугачева, Мариенгоф писал «Заговор дураков». Это такая историческая драматургическая поэма из времен Анны Иоанновны про шутов, которые устраивают заговор вместе с Кириллом Тредяковским, да, с похоронами лошади, со всякими другими трюками. И «Заговор дураков» ставился, например, Соломоном Борисовичем Некритиным в проекционном театре. Проекционный театр...
1: Он однофамилия с Некритиной, Слава?
2: Он брат.
1: Он брат.
2: Большой художник, соцреалист.
3: Да, известный как художник.
2: 20-30-х годов. Все соцреалисты плюс Соломон Борисович Некритин, да.
1: А человек, как у него жизнь потом развивалась?
2: Да, не деться.
1: Все ли с ним в порядке было?
2: Все в порядке. В 30-е годы никаких проблем не было. Он дожил до старости, умер в своей постели. Вообще никаких проблем. Если посмотреть вообще на какое-то окружение Есенина по имажинистской линии, на окружение Мариенгофа, в принципе, там были, естественно, какие-то опасения. Сам Мариенгоф в конце 30-х годов понавесил на свою входную дверь на квартире на Кирычной улице 10 замков, 10 цепей, боялся, что за ним придут, но, откровенно говоря, к нему не из-за чего было прийти. Он ничего такого криминального не писал, ничего криминального не исповедовал, ничего криминального не говорил.
1: На кухне
3: говорили, это все, конечно.
1: Да, давай про театр, да.
2: Остановки. Вот проекционный театр. Соломон Борисович Некритин, художник, пробует себя в качестве режиссера, делает эту постановку, и прошло буквально 5-6 спектаклей. Все зрители были в шоке от того, как музыканты, которые сопровождают этот спектакль, не могут попасть в ноты, бьют как-то в разнобой. А кто в барабаны, кто в тарелке, кто на аккордеоне, кто на гитаре. Все никак не попадает. Проекционный театр предполагает, ну, вот какие-то вот тени на стенах, еще какие-то вот такие вот театральные трюки. Это тоже все летит в тартарары. И Мариенгоф был разочарован этой постановкой и какое-то время вообще думал, что, может, не стоит заниматься театром, потому что раз... революционное искусство, экспериментаторское искусство, авангардное искусство не работает сейчас, оно и не заработает. Но потом вот придумывает для Анны Борисовны Некритиной особую роль, роль негритянки, которая играет не главную роль. Он понимал, что вот отдаст эту пьесу в камерный театр самому Таирову, его помощнику, второму режиссеру Соколову, и главную роль женскую будет играть обязательно Алиса Куонен. Тогда это было абсолютно нормально, когда есть великий режиссер, и у него есть возможность возлюбленная. Жена...
3: Она же прима всегда.
2: Она прима, да. Так было у Таирова, так было у Мейерхольда, так было у многих-многих-многих других, да. А вот чтобы жена Анатолия Борисовича, Анна Борисовна Некритина, как-то заиграла, он придумал ей вторую роль, но тоже весьма яркую. Это пьеса «Вавилонский адвокат». А совращение Сюзанны старцами, да, такой библейский сюжет. И «Вавилонский адвокат», который пытается доказать, что эти старцы-проходимцы и Сюзанну, несмотря на их порицание, необходимо как-то оправдать. Пьеса вызвала шквал аплодисментов, был большой успех, выходили журналы, газеты с публикацией портрета Анны Борисовны Некритиной, с портретами Алисы Куонен. Была большая литература исследовательская на всю эту тему, но пьеса просуществовала пару лет и была снята...
1: Пару лет нормально.
2: Нормально. Да, вполне. Потом была, опять-таки, такая пробная, экспериментальная, двуногая, где исследуется такой цинический дискурс, скажем так, да, и она нигде не шла, она вышла отдельным изданием в издательстве «Имажинисты» в 1925 году, и все позабыли про нее. Ну и хорошо. А дальше вот в 30-е годы, когда Маренгов попробовал себя как прозаик, уже отошел от поэзии, что-то писал, написал в стол поэтическое, да, необходимо было как-то зарабатывать. У него был опыт работы в кино, кстати, да,
1: с 1924
2: по 1926 год он работал в киностудии «Пролеткино». Угу. Там было большое разбирательство, правда, по поводу, опять-таки, освоения денег.
1: Хозяйственного пространства, да.
2: Но Маренгов отвечал за сценарий, и он к этому не имел прямого отношения.
1: Его, да. Было следственное дело, его вызывали, даже он, по-моему, один день просидел там в камере, но он абсолютно чист. По этому делу оказалось, кого-то там даже посадили. Но...
2: Да, конечно. Да.
3: Ну, было кому воровать ее без него.
2: Более вышестоящие люди, да. И вот у него вышло 6 фильмов по его сценариям, еще примерно столько же не вышло. Все это хранится в архивах, и мы рано или поздно все это переиздадим. Но вот он понял, что необходимо двигаться именно в эту сторону.
1: А там были какие-то даже хиты были киношные, да? Что-то там такое...
2: «Дом на Трубной».
3: О, «Дом на Трубной» знаменитый.
2: «О странности любви» 1936 года.
1: Да, да. Там такие крутейшие афиши абстракционистские, чудесные, авангардные такие. И фильмы пользовались успехом. То есть он еще, помимо 4 жанров, которые я назвал, он еще и сценаристом был киношным, вполне успешным. Но потом тоже остановился и больше этим не занимался. Извини, Олег, да?
2: И занялся в 30-е годы драматургией, потому что это кормило. Потому что были большие знакомства в самых разных театрах Москвы и Ленинграда.
1: Вообще, товарищ Сталин сказал тогда, он сказал, что пьесы, драма — это самая важная часть современного искусства. Почему-то у Сталина была такая позиция, что это важнее, чем даже проза, поэзия и все остальное. И что он просил и Шолохова, и всех крупнейших писателей, Фадеева, чтобы они писали для театра. Для чего нужно особое, конечно, умение. И Шолохов пытался написать пьесу, у него не получилось, Фадеев не работал в этом смысле. А у тех, кто получалось, то есть для них были многие ворота открыты. Хотели, чтобы по всей стране они открывались, получали дотации огромное количество театров.
3: У нас после войны уходит драматург.
1: Да,
3: да, и перед, да.
1: Да. Вот и Маренгов работал, соответственно, в 30-е годы активно работал как драматург.
2: Ну, это, наверное, понятно, как сегодня делается ставка на киноактеров, потому что всегда легче посмотреть, послушать, нежели своими глазами прочесть. И как-то это...
1: А кино тогда снимали, все-таки надо понимать, что стоило очень дорого, выходило там считанное количество фильмов ежегодно. То есть 5, 6, там 10 фильмов, но не так, как сейчас, не 100. Поэтому театры по всей стране. То есть у Сталина, там, условно говоря, 10 тысяч театров, и он понимает, что это прямой доступ к населению, что они, если не прочитают, то в театр там ходит там огромное количество людей. Да.
2: И вот с 30-х годов Маренгов занимается драматургией, и драматургия — это достаточно интересно. Я вот искренне не знаю, тут необходимо общаться с какими-то театральными людьми, как есть, допустим, театр Шекспира, театр Чехова, да, может ли быть театр Маренгова? То есть человек, который написал несколько десятков пьес, выработал он свой стиль.
1: Ну, ты уж слишком серьезные взял эти заявки Шекспира.
2: Ой, Маренгов серьезный автор, потому что в прозе, например, он абсолютно революционен и неповторим.
1: И в драме, ты думаешь, он занимает такие же позиции, столь же серьезные?
2: Есть несколько пьес, которые позволяют об этом задуматься.
1: Я читал все то, что к тому моменту, когда мы издавали собрание сочинений, все, что написал Маренгов в области драм, у меня ничего не вызвало восторга, кроме совершенно упоительной и великой, на самом деле, стихотворной пьесы «Шут-батон». Балаки.
3: Ой, шедевр абсолютно.
1: Это просто, это настоящий шедевр.
3: Другая литература. Это не совсем драматургия.
1: Другое, да. А другой более-менее любопытно. Действительно, очень много актуальных вещей, действительно. Но вот говорить о том, что Марингов в этом смысле соразмерен там с великим драматургом, я все-таки остерегся. Но как минимум с точки зрения эпохи и контекста эпохи, это действительно очень любопытно. Я надеюсь, Олег нам про это расскажет.
2: Что касается Шутабалакирева, это история конца 30-х, начала 40-х годов, 1938-1940, да, Марингов пишет эту пьесу и вообще обращается к истории России, да. До этого у него в 36-м году пишется роман «Екатерина», про Екатерину Великую, большой, толстенный, такой постимженистский роман, довольно любопытный, его издали, правда, в самом начале 1990-х годов, и тогда не прочитали. Мы его переиздали в трехтомнике в 2013 году. Трехтомник вышел ограниченным тиражом, его опять-таки не прочитали.
1: Но его, он в 30-е выходил в журнале в каком-то.
2: Литературный современник, да. Но не полностью отрывками, да. А вот, например, за рубежом, в Германии и во Франции, этот роман Екатерина печатают, издают, исследуют. Для них все это интересно.
1: Ну, она немка, а поэтому...
2: До сих пор не могут как-то нормально прочесть и дать какую-то обратную связь в виде литературной критики.
1: Поразительно,
2: да. Поразительно. И вот новый переход к историческим реалиям. Это Шут-Балакирев. История, которая разворачивается вокруг Петра Первого, вокруг его любимого шута, который раскрывает казнократческие какие-то схемы, который постоянно стебется над окружением Петра, показывает царю, императору, что вот эти люди бессовестно воруют, бессовестно как-то вот не выполняют приказания.
1: Не любят Россию просто, не любят Россию, вообще абсолютно. Не жулье поганое.
2: Да, да.
1: Сейчас бы тоже было бы очень актуально. Но то надо все-таки обратить внимание, друзья мои, что Шут-Балакирев, историческая пьеса, писался ровно после сталинских процессов 1936-1938 года, и он Петров, как Алексей Николаевич Толстой, он говорит, вот у Петра там тоже были бояре так себе, и разбирался он с ними. Там был политический контекст, хотя по самой пьесе совершенно незаметно. Она такая совершенно громокипящая, удивительно ясная, такая просто шедевральная просто вещь. Я читал ее и в абсолютном восторге, Олег.
2: Тут есть такой микросюжет, довольно забавный. В конце 30-х, как раз-таки 37-й, 38-й, 39-й год, в Москву приезжает Александр Исаевич Солженицын, который еще не знает, кем быть, и он пытается поступить в театральную труппу Юрия Завадского.
1: Угу.
2: Завадский и прекрасный режиссер, и любовник Марины Цветаевой, и друг Анатолия Борисовича Марингофа, и именно он ставит Шута-Балакирева. И то есть мы можем предположить, что при иных исторических каких-то событиях Александр Исаевич вполне мог поступить в труппу Завадского, играть Шута-Балакирева, и там получилось бы совершенно...
3: Завадский сказал, данные есть у вас. Ну, говорит, есть проблема с голосом, слышишь, как визгливо.
1: Ну, вообще, Шут-Балакирев мог бы получить вполне сталинскую премию. Надо посмотреть по документам. Вполне возможно, что даже подавалась она, потому что она тогда имела большой успех. Просто начавшаяся война сбила волну удачи Шута-Балакирева. Вот, а могло бы как-то иначе произойти.
3: Вот скажите мне, сценическая судьба. Ну, Шут-Балакирев, понятно, да. А вот сценическая судьба остальных вот этих вот многочисленных пьес, как они ставились? Много ли Марингов зарабатывал? Я земной человек, мне это интересно.
1: Да.
3: Расскажите.
1: На что вообще он жил, Олег? Расскажи, на что он жил.
2: Ну, он как раз-таки жил либо тем, что зарабатывал в театре, писал пьесы, иногда в соавторстве с Михаилом Эммануиловичем Казаковым. Большинство знают актера Михаила Михайловича Казакова. Ну, это режиссер. Сын. Актер, режиссер, вот сын Михаила Эммануиловича Казакова.
1: Соавтора
2: писателя, угу. Драматурга, соавтора Анатолия Борисовича Марингофа. Да? И вот в 45-м году они пишут вместе пьесу «Золотой обруч» про Крым, про, опять-таки, такие вот казнократские расследования в Крыму, про тех людей, которые дожили из Серебряного века до этих дней, пережили Великую Отечественную войну, про тех людей, которые прошли Великую Отечественную войну, воевали, были в сопротивлении в Крыму, им открываются памятники, вот это вот все. И все в атмосфере не только Крыма, но и Коктебеля. Коктебель — это Волошин, Коктебель — это Серебряный век, Марина Ивановна Цветаева, Николай Степанович Гумилев, собственно, сам Марингов, это Грин, это многие-многие другие. И то есть сама по себе эта пьеса для знатоков, для тех людей, которые были в Крыму и все это ощущают, это одно. А для массового зрителя это, ну, просто такая банальная история, когда приезжают герои войны на открытие памятников себе и своим коллегам, когда разворачивается такой соцреалистический сюжет, где девушка, главная героиня, вынуждена выбирать между хорошим парнем и очень хорошим парнем. Не между плохим и хорошим, а вот хороший и очень хороший. Да? Хороший читает ей стихи Мандельштама Осипа Емельевича, на минуточку, в 1945 году, а очень хороший как раз-таки расследует казнократство в Крыму. Да? И она вынуждена выбирать. Но так как вот хороший читающий Мандельштама во время Великой Отечественной войны не решился бежать из концлагеря, остался там и пережил этот концлагерь, она все-таки предпочитает второго. Но и первого мы как-то не можем осуждать. Не решился бежать вместе с остальными партизанами. Трудно, правда, осуждать, да? Вот это «Золотой обруч», и этой пьесой открывался Московский большой драматический театр на Малой Бронной, что тоже на минуточку целой пьесой открывается театр. Это же здорово, да? Mm-hmm. И у Маренкова было несколько таких вот удачных случаев.
4: Мощнейшие, да-да-да.
2: Как драматурга ценили, и
4: На афишах по всей Москве висело имя Маренкова, новая пьеса. Там еще, все-таки я отвечаю на Алешин вопрос. Дело в том, что помимо крупных его пьес, у него было огромное количество вот этих маленьких скетчей, так называемых. Площадки тогда театрально работали по всей стране, во всех парках культуры. И это вообще сосчитать невозможно, сколько этих скетчей шло от Камчатки до Бреста. Огромное количество. Он с этого тоже все свои копеечки получал.
2: 2-3 десятка этих скетчей. И все началось во время Великой Отечественной войны, когда вот стало понятно, что театральные труппы, которые выезжают к нашим бойцам, поднять им настроение, как-то развлечь, им необходимы такие одноактные...
3: Коротенькие, да. Между боями, между бандажками.
2: Да. Что все это показать.
3: По радио, чтобы
2: и
3: можно было
2: показать. Когда труппа ограничена, там 2-3-4-5 человек, не больше, как правило, да, и можно поделить спокойно женские и мужские роли, вот он начал писать такие пьесы, и одной из таких пьес была пьеса «Наша девушка» 1942-1943 года, за которую он даже получил государственную премию, очень серьезную, да, которая публиковалась и какими-то отдельными изданиями, и переводилась на языки народов СССР, постоянно переиздавалась, игралась, и с этого, собственно, жил Маренков.
3: Вот «Наша девушка» — это кто?
2: Просто абстрактная партизанка, которая попадает в немецкий плен, и в немецком плену к ней подходит русский паренек, который говорит: вот я тоже партизан, пойдем, ты выведешь меня к своему ленинградскому отряду. Она его всячески проверяет, и когда в итоге убеждается, что он, хоть и русский паренек, но работает на немцев, и пристреливает его, и пристреливает немца, но не смертельно, и уводит, собственно, немца, языка в свой ленинградский отряд. Она действительно партизанка, хоть до этого момента всячески все это отрицало. Такая и героическая пьеса, и смешная пьеса, и поучительная.
4: Там еще была, конечно, интересная история, мы не можем про нее не сказать, когда после войны начинаются все эти кампании по борьбе с низкопоклонством перед Западом, а чуть позже и начинается антисионистская история, вот это все космополиты, еврейский вопрос. И Анатолий Борисович Маренков по папе еврей, по маме русский дворянин, между прочим, казаков там все понятно. Вот они вместе сочиняют одну, а то и две вещи, которые, мне кажется, насколько я помню по тексту, вполне искренне разбирают все эти вопросы, долбят по космополитам, борются с низкопоклонством перед Западом, там вполне кинематографичная, детективная даже история о том, как крадут наши мозги, о том, как пытаются на Западе вербовать наших ученых.
2: Через похищение детей.
4: Это вообще актуально даже для нынешних времен, это история. И, правда, у них не получилось все это
3: с постановкой.
4: С постановкой, да, потому что, может, даже перестарались. Стиль, да, перестарались. Но, тем не менее, я читал переписку внутреннюю по всем этим темам, то есть выносили это, соответственно, это Союз писателей, Тихонов, там крупнейший литературный чиновник и большой советский поэт, он этим вопросом занимался, но там не получилось. Но я помню еще забавные истории, что Маренков, когда кончались деньги, он взял от руки, переписывал, по-моему, роман
2: «Вранья»,
4: за деньги сдавал, соответственно, в литературный архив. Там раз три получал за это деньги, шел на прямой подлог. И в финале нашей программы я расскажу один свой сон, извините, пожалуйста. Мне однажды приснился сон, что... И мне снилась такая веранда, полная солнцем, приходит в гости к Казакову, своему товарищу Анатолию Борисовичу Маренгову, и вот сидит на этой веранде, и вдруг выходит там из какой-то второй двери, выходит молодой артист, соответственно, Казаков Михаил, который только что вот там накануне сыграл «Человек-амфибия», вот мы помним его прекрасное лицо, вот этого красоты.
2: Там же играла Анна Борисовна.
4: Да-да-да. И вот эти вот шторы развиваются, полные солнцем, и подходит Казаков, обнимает сзади дядю Толю, говорит, ой, дядя Толя пришел. Мне приснился такой сон. Я не знаю, откуда он взялся, но я абсолютно убежден, что именно так и было, что была эта веранда полная солнцем, был Маренгов, умудренный опытом поэт, и мы же не из друг Есенина, и выходил оттуда прекрасный артист Михаил Казаков и очень радовался его приходу. Не знаю, к чему я это рассказал. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Мы говорили про Маренгов, про литературу, про театр. До встречи, дорогие друзья.
2: До новых встреч.
3: Всего доброго.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Ленту новостей листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».
2: Знать за 90 секунд.
3: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь. Программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Челябинске 9 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Пожар возник на предприятии в Калужской области из-за атаки беспилотника. Россия и Китай проводят совместные учения «Морское взаимодействие». Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре пообщается с Владимиром Зеленским. Подробности далее. Возгорание произошло на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области из-за атаки беспилотника. Сотрудники эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС, сообщил губернатор Владислав Шапша. Он добавил, что за ночь силами ПВО уничтожено 16 дронов над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким, Масальским округами, а также на окраине Обнинска. Над Ленинградской областью сбито уже 36 беспилотников противника. Отражение атаки продолжается. Севастополь временно остался без электроснабжения. В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру введен особый режим. Социальные объекты перевели на резервное питание, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он еще ночью предупредил, что утром в городе не будет курсировать троллейбусы.

0: Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу света. Ярославская область также подверглась атаке украинских беспилотников. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он посоветовал гражданам воздерживаться от поездок в указанном направлении, либо выбирать маршрут, минуя этот участок. Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре пообщается с Владимиром Зеленским, сообщает Белый дом. Как указано в расписании американского лидера, встреча запланирована на среду, 8 июля, и рассчитана на час. Рейтерс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника передала, что после Зеленского Трамп планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным. В ночь на воскресенье по инициативе американской стороны лидеры России и США уже провели полуторачасовые телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте. Россия и Китай проводят совместное учение «Морское взаимодействие». Церемония открытия состоялась на военно-морской базе КНР в городе Циндао, передает корреспондент РИА Новости. Традиционные маневры пройдут в Желтом море с 6 по 13 июля. От российской стороны в учениях задействованы гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». От ВМС «Ноак» два эсминца, фрегат, подводная лодка, судно снабжения и спасательный катер. Учение позволит вывести сотрудничество флотов России и КНР на новый уровень, заявил руководитель маневров от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько. Сборная Англии со счетом 3-2 победила команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и вышла в четвертьфинал. Англичане в третий раз подряд добираются до этой стадии турнира. 11 июля в Майами подопечные Томаса Тухеля встретятся с командой Норвегии. Четвертьфинал также, да, норвежцы сегодня же обыграли команду Бразилии со счетом 2-1. Чемпионат мира по футболу завершится 19 июля. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас начинаем эфир на радио «Спутник» и будем обсуждать все самые актуальные новости. И с нами на связи прямо сейчас Евгений Михайлов, политолог и военный эксперт. Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Доброго тебя, Александр.
2: Что ж, давайте начнем с, я думаю, таких крайне положительных новостей. За прошедшую неделю вооруженные силы России освободили 14 населенных пунктов. Это наибольшее количество с начала 2026 года. И вот, знаете, у меня сразу возникает на этой почве вопрос. А каким это результатом, получается, ведет? Сокращает ли это время, за которое мы сможем освободить полностью Донецкую Народную Республику, возможно, уже, ну, скажем, в ближайшее время? Или пока что это вот такой рывок, который на время приостановится, и потом опять, ну, поступательными движениями будем приближаться и вновь сделаем еще один такой рывок?
3: Ну, я думаю, что, конечно же, сложно говорить именно о каком-то временном рывке, учитывая обстановку на линии боестолкновения, учитывая то, что враг фактически сдает уже позиции на Донбассе. Ну, мы взяли Константиновку, осталось три города, крепости, и на самом деле перекрываем там любые возможности врагу долго держаться. Ситуация говорит о том, что действительно, как вы и сказали, что в ближайшее время, там, я думаю, до осени мы наверняка освободим Донбасс. Ну, хотелось бы в это верить. Но как бы такие темпы, которые мы наблюдаем, освобождение населенных пунктов, ну, говорят сами за себя. Особенно если учитывать, что даже вот сегодняшний удар по Киеву, перед этим были удары по Киеву. То есть мы как бы очень интенсивно принуждаем врага к переговорному процессу. И освобождаем территории. Мы видим, как мы в Харьковской области успехи делаем, в Сумской области. То есть делаем зону безопасности. И здесь нужно вспомнить слова президента уже о том, что не просто о Херсонщине, о Запорожье и Донбассе, а он сказал, что будем освобождать Новороссию. То есть это о многом говорит. И темпы освобождения населенных пунктов говорят о том, что мы вряд ли уже будем где-то там надолго тактически останавливаться. Ну, разве что, если уже осенью где-то притормозим, а сейчас самое время разгара именно летнего наступления.
2: Евгений Александрович, вот вы достаточно много сказали. Во-первых, да, конечно же, освобождение Константиновки, которое имеет огромное значение, остаются, правда, вот эти самые крепости. И вот, может быть, это чисто мое размышление, но хотелось бы вот как раз у вас поинтересоваться, насколько возможно, что прямо сейчас мы, может быть, придумали очередную новую стратегию, может быть, новое вооружение как-то поспособствовало вот этому самому рывку. Все-таки мы не наблюдали таких рекордов, такого количества занятой территории за такой короткий промежуток времени.
3: Ну, враг нас как бы вынуждал, на самом деле, принимать резкие решения по разным направлениям. То есть мы сократили время принятия определенных даже разрешительных документов для того, чтобы определенные новые виды разработки оружия попали на фронт. Сейчас нужно понимать, что даже враг заявляет о том, что у нас появились беспилотники, тоже на искусственном интеллекте в большом количестве. Мы сейчас просто выносим, как эти локомотивы, так и, скажем так, уже больше 200, если не 300 заправок за последнее время вынесли АЗС. Вот. Соответственно, это говорит о чем? Враг не имеет возможности отбиваться, не имеет возможности, нет у него нормальных систем ПВО малой дальности, и нет возможности, как бы, в принципе, оборонять малые объекты, которые являются достаточно важными с точки зрения обеспечения нужд ВСУ и населения.
2: Вот вы, Евгений Александрович, очень важную вещь упомянули. Здесь еще хочется добавить. «Нафтогаз Украины» сообщил о пожарах на нескольких добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. И кроме того, вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар. Поражены предприятия ВПК, ТЭК в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны. А вот как раз то, о чем вы говорили. Мы продолжаем наносить вот эти глубинные удары. И у меня сразу такой вопрос, достаточно, возможно, простой, возникает. Как скоро украинская сторона будет снова выпрашивать перемирие в небе, ну или удары там, перемирие в ударах по НПЗ и любым другим объектам инфраструктуры, гражданской, может быть, а также и военной?
3: Я думаю, как бы они там не выпрашивали и чего бы не озвучивали, мы на это не пойдем. Никакого перемирия не будет, потому что это будет остановка того успеха, того накала, который сейчас приняли вооруженные силы Российской Федерации. Именно прям идут полным ходом, да, и каждый день мы видим успешные доклады, но не только что успешные доклады, но и реальные дела наших вооруженных сил на фронте. Поэтому никто сейчас не будет останавливаться. И все эти перемирия, нужно вспомнить слова наших руководителей, нас часто обманывали. Мы сейчас не верим. Сейчас только полная, наверное, капитуляция. Тем более позиция в переговорном процессе у нас усиливается. Мы сейчас возьмем, я думаю, действительно до конца лета Донбасс. И что, как будет выглядеть Киев? То есть сейчас мы расширяем зону безопасности. И поэтому останавливаться уж точно никто не будет. Они могут еще спросить вот в ближайшее время. Еще таких ударов по Киеву, то у них выбора особого нет. Ну, Зеленский, я думаю, воевать последнего украинца, они будут старшие товарищи, которые сейчас вкладывают огромные деньги в украинскую оборонную промышленность и надеются, что мы опять поверим тем же французам и немцам о том, что Украина хочет договариваться. Так что они и Европы сейчас стоит говорить о каких-то переговорах о перемирии.
2: Угу. Но вот мы еще чуть подробнее поговорим о поставках вооружения, о финансировании. Здесь у нас имеется достаточное количество новостей, в том числе и про Германию, и про Польшу. Я бы обратил внимание на одно заявление, сделанное пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Он в интервью сказал, что идет настоящая война, вот буквально цитату говорю, началось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Вашингтон. И вот хочется тогда спросить, если мы прямо сейчас начинаем квалифицировать это как войну, а не как специальную военную операцию, то будет ли правильным выражаться подобным образом, сказать, что на войне все средства хороши, а значит, можно переходить не только к таким хирургическим и точным ударам, но, может быть, и более масштабным и, скажем, затрагивающих, ну, не только ВПК, и не только вот те вещи, которые действительно напрямую связаны с вооруженными силами Украины, но и, ну, я бы не сказал гражданские объекты, но объекты администрации, возможно, объекты управления и всего с этим связанным.
3: Я думаю, что предпосылки к подобному решению есть, и мы уже так наступаем, мы уже бьем по администрациям. Но вы знаете, давно многие говорили, что это война. Даже сейчас на самом верху наконец-таки заявили о том, что действительно война. Ведь не всегда, что все, кого назвал Песков, они давно уже участвуют в поддержке киевского режима. Просто мы вот привыкли, что специальная военная операция. Дело в том, что если поменять статус боевых действий на войну, то здесь абсолютно другие условия. Здесь вплоть до закрытия границ, до мобилизационных мероприятий, ну, то есть это все очень серьезно. А главное, что наверху есть понимание, что мы вступили именно в войну, и сейчас просто определенные мероприятия, которые можно ужесточать внутри самой страны, вполне вероятно будут вводиться, но не столь жесткие, которые могут подвигнуть определенные потрясения внутри самой страны. Ну, если здесь, может быть, статус этой операции как-то усилить придется. Но в любом случае здесь нужно понимать, что подобное заявление – это прежде всего посыл западным партнерам Украины. Мы же уже услышали, как МИД заявил о том, что мы знаем всех, кто участвует напрямую в провокации поддержки киевского режима. И звучало предупреждение, что несколько...
2: То есть, возможно, я вот сейчас уточню, просто касается вот этого высказывания. Это игра формулировками получается больше, как бы спецоперация продолжается. Возможно, немного усилится связь, вот, к сожалению, видимо, ненадолго оборвалась, но прямо сейчас возобновим. Все-таки, дорогие друзья, прямой эфир, всякое может происходить, но мы с этим быстро справляемся. И да, вот на самом-то деле ситуация сильно может измениться, особенно после подобных слов. Но вот что касательно, конечно, поддержки, здесь у нас весь Запад. Здесь и Соединенные Штаты, и Германия, и Польша, и многие другие государства продолжают активно поддерживать Украину. И вот что любопытно. Любопытно это высказывание как раз вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Он говорит, что администрация США против наступательных операций вооруженных сил Украины. Во многом это, кстати, было сказано на фоне вот, потери Константиновки, на фоне остальных потерь, ну и достаточно таких серьезных неудач ВСУ на поле боя. И хочется сказать, что, возможно, вот подобные высказывания как раз говорят о том, что Соединенные Штаты сейчас не обладают сами достаточным количеством ресурсов, чтобы Украине как-то подсобить в ответном там нападении или в чем-то еще. Они сами видят обстановку. Плюс недавно был вот проведен как раз телефонный разговор между нашим лидером и лидером американцев. И, возможно, как раз там Владимир Владимирович донес до сведения Дональда Трампа, что ситуация-то на фронте, возможно, крайне сильно отличается от того, что он получает со стороны Украины. Может быть, прямо сейчас они понимают, вариантов для того, чтобы Украине наступать, нет. И решили вот предпринять такую, ну, достаточно интересную медиа-атаку. Хотя, может быть, это атакой и не назовешь. Они взяли и заблаговременно как будто бы объяснили всю нынешнюю ситуацию на поле боя. Сказали, так, если Украина отступает, если Украина не может совершать контратаки, у них на это нет ресурсов, да и, собственно говоря, и у нас, которые мы могли бы им поставлять, значит, опишем это таким образом. Мы порекомендовали украинцам оставаться в обороне, то есть не наступать, держать позиции, и поэтому они так действуют. Не потому, что они не могут, а просто вот потому, что мы вот так порекомендовали. Впоследствии, может быть, это будет использовано как вот такой некий аргумент. Кроме того, мы понимаем, что все-таки остается серьезная поддержка со стороны США. Вооруженные силы Украины строят маршруты БПЛА для атак по российским объектам при помощи американских разведданных. Об этом утверждает как раз Financial Times. И, собственно, для нас это не такая большая новость. Как отмечается, они же считают маловероятным, что трехсторонние переговоры по мирному урегулированию возобновятся до окончания лета. Это вот как раз очень хорошо коррелируется со словами Евгения Александровича. Евгений Александрович вот как раз вернулся к нам. Евгений Александрович, вот что касается как раз высказываний вице-президента США Джей Ди Венса, я вот тут немного поразмышлял, может ли это быть своего рода такое, что ли, не то что предупреждение, а объяснение позиции Украины с точки зрения того, что вот мы решили порекомендовать украинским войскам оставаться в обороне, поэтому они остаются и не совершают контрнаступление. Хотя, возможно, могли бы. Ну, имеется в виду, вот таким образом они в медиаполе действуют. Вот как считаете?
3: Я думаю, что здесь как бы американцы уже фактически наследили. Ну, как бы вот эти рекомендации не идти в наступление, а быть в обороне, но они сейчас пойти в наступление, потому что на самом деле мы здесь еще то, что вы пойдете окончательно разом, не сможем дальше помогать, если подкрепитесь помощью Америки.
2: Евгений Александрович, вот можно на секунду попробовать еще разок повторить последнюю сказанную фразу? Есть небольшие неполадки со связью? К сожалению, видимо, прямо сейчас есть некоторые опять сложности, но мы продолжим. Евгений Александрович к нам подключится вновь, и мы продолжим также обсуждать. А пока что поговорим в том числе про Германию. Вот я ее тоже упоминал, конечно, в ключе обсуждения всех проблем, которые прямо сейчас у Украины есть, но, с другой стороны, Германия, конечно, не отступает. Германия продолжает иногда не просто придерживаться тех же сумм, которые они поставляли Украине, но даже увеличивать, и прямо сейчас Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. А в июне европейское издание «Политико» сообщало со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму 70 миллиардов евро. Ну и, собственно говоря, мы и так уже до этого слышали о таких крупных траншах. Правда, цифры были немного другие. Было 90 миллиардов евро, но это касалось вот такого, скажем, европейского фонда. Здесь мы уже говорим о поддержке со стороны НАТО. И вот вся эта картина, конечно, не слишком благоприятная. Германия настолько сильно вовлечена в этот процесс, настолько сильно эскалирует ситуацию, что это впоследствии может, конечно, привести к новым противоречиям между Россией и Европой, хотя можно ли их назвать новыми, вроде бы уже все противоречия, какие только могли быть, существуют, к сожалению. Но здесь есть также, конечно, официальная реакция с нашей стороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны. Ну и, собственно говоря, прямо сейчас мы это и наблюдаем. Кроме того, можно выделить вот такую, что ли, важную вещь, касающуюся вообще границ России. Здесь мы, ну, к сожалению, можем констатировать то, что и Финляндия, и прибалтийские страны очень активно готовятся к противостоянию с Россией. Вот все им хочется этого, ну, иначе это трактовать не получается, потому что с нашей стороны, наоборот, поступают все время призывы к миру, призывы к деэскалации конфликта. На что, что Финляндия, что прибалтийские страны отвечают той самой подготовкой к потенциальной войне. А почему-то они все больше и больше этого хотят, непонятно, то ли сами они вот так заряжены, вот эти горячие головы несутся вперед, пытаясь как-то, ну, больше и больше вовлечь своих граждан в противостояние с Россией, то ли это какая-то установка, скажем, от Соединенных Штатов, которые говорят: так, вы члены НАТО? Да. У Украины есть проблемы, а значит, вам надо ей с этим помочь. Мы уже неоднократно упоминали, что прибалтийские страны были замешаны как будто бы во многом многих вот таких атаках на территорию России, а именно беспилотники украинские пролетали через их воздушное пространство, но на самом-то деле прибалтийские страны все время говорили о том, что вот это было совершено без нашего участия, мы об этом вообще не знали, не понимали, да и разрешения никакого не давали. Другое дело, насколько это правда. Может быть, действительно, они пока что предоставляют только воздушное пространство, позднее будут уже произведены запуски прямо с территории Прибалтики. Но вот тут встает вопрос, насколько они готовы пойти на это? Потому что прямое запуск с территории или подтверждение того, что они дают право украинским беспилотникам пролетать над их территорией, это не просто расширение конфликта, это включение в конфликт стран НАТО, а это уже совсем другие масштабы. И вот тут, конечно, возникает много вопросов. Каким образом на это отвечать? Каким образом, может быть, не то, что отвечать, а наоборот, это предотвратить для того, чтобы до этого не довести? Но эти вопросы остаются открыты. Так вот, восточные страны НАТО, как отмечают издания, укрепляют границы с Россией, чтобы справляться с угрозой, с которой, как они полагают, больше не смогут справиться США. Есть, кстати, вот тоже вот отдельная мысль, касающаяся того, как будто бы европейские страны, особенно Восточная Европа, начали сильно переживать из разряда того, что Соединенные Штаты не придут. В случае, если что-то произойдет, их просто оставят и скажут, ну, справляйтесь с этим сами. Возможно, поэтому идет вот эта, ну, действительно, кампания с наращиванием вооружения, с наращиванием оборонительных редутов, пытаются каким-то образом обезопасить себя и свои мысли. Иначе это объяснить не получается. Вот действительно как-то сказать себе, все, мы сделали все, что могли, мы защитились, мы там выкопали рвы, мы приготовили оборонительные редуты, все, мы полностью готовы. С другой стороны, все, конечно, понимают, там население той же Финляндии это 5,6 миллионов человек. Противостоять крайне сложно, да, они могут мобилизовать почти 870 тысяч резервистов, но это только по словам финского командующего Матия Пиктяниди, которого цитирует издание «Финляндия», представляет собой небольшую страну. И вот к 1935 году Финляндия намерена довести объем военных расходов до 5% ВВП, насколько это реально, тоже вопрос, потому что это действительно такие серьезные вливания. А еще хотелось бы вернуться, конечно, к словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Помимо того, что он сказал, что это война, начиналась как спецоперация, теперь это война, в которой мы противостоим всем европейским странам, но это действительно так, к сожалению. Хочется, чтобы это, конечно, поменялось, но в последнее время мы наблюдаем, что этого не происходит. Так вот, Песков призвал готовиться к провокациям Киева перед саммитом НАТО. Очередное крупное событие. И это событие произойдет уже вот на днях, буквально 7-8 числа. В Анкаре 7-8 июля пройдет саммит НАТО. И вот что интересно. На этом саммите должно было обсуждаться возможное увеличение количества денег, которые будут поставляться на Украину, увеличение количества вооружения, которое будет поставляться на Украину. И вот теперь ситуация меняется. Почему? Потому что была взята Константиновка, потому что рекордные, получается, серьезные такие наступления со стороны России. Чем хвастаться? Вот главный вопрос. И Украине как будто бы хвастаться-то и нечем. Она пытается, она что-то там, ну, куда-то в СМИ опять вбрасывает, что вот Россия проигрывает и все остальное. Ну, они к этому уже привычны, они это продолжают делать без остановки. Другое дело, что вот теперь-то как будто козырять-то и нечем, да и до этого не было. И вот тут будут уже смотреть на реальное положение дел, надо ли финансировать, как это все будет происходить, да и вообще Дональд Трамп не сильно заинтересован. Встреча с Зеленским, хоть пока что она вроде бы как анонсирована, одной из последних на этом саммите, но это мы будем уже смотреть чуть позже, ну и, кстати, обсудим эту еще тему чуть позднее, в следующей полчасовке, а прямо сейчас, дорогие друзья, будем прерываться, послушаем новости на радио «Спутник», и после этого вернемся с новыми обсуждениями и с новыми гостями. А прямо сейчас с вами был Александр Букарев, и на связи до этого с нами был Евгений Михайлов, политолог и военный эксперт. А прямо сейчас новости.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
5: Ой, то вечер
0: на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ночь на 6 июля нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского военно-промышленного комплекса и топливно-энергетических объектам в Киеве и Киевской области. Поражены также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар возмездия нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками в ответ на террористические атаки киевского режима по российской гражданской инфраструктуре. НАТО продолжит продвигать конфронтационную повестку в отношении России. В практике тактическом плане Альянса будет создавать угрозу безопасности страны на различных направлениях, уверен директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Говоря о предстоящем саммите НАТО в Анкаре, дипломат предположил, что в центре внимания участников будет укрепление трансатлантической связки, тема повышения военных расходов, а также помощи Украине. Масленников напомнил, что нынешний курс блока на российском направлении закреплен стратегической концепцией, где Россия объявлена наиболее значительной и прямой угрозой безопасности. Зона поисков двух 12-летних девочек, пропавших в Кызыле, расширена до Саяно-Шушенского водохранилища, сообщает главка МЧС по республике. Дети ушли из дома вечером 1 июля. Их телефоны и вещи нашли на берегу Енисея. Возбуждено уголовное дело. Спасатели Тувинского отряда МЧС осматривают береговую линию в направлении Улукхемского района. Всего обследовано уже 265 километров прибрежной зоны. Также водолазы провели 10 спусков и обследовали 550 квадратных метров дна. Поиски ведутся из воздуха при помощи беспилотников. Силовики проводят обыск в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, сообщает представитель политсилы Ивета Атанаян. Подробности она не привела. «Процветающая Армения» и ряд других оппозиционных сил ранее подали иски в Конституционный суд страны, оспаривающие результаты состоявшихся в стране парламентских выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса. Конституционный суд, несмотря на это, утвердил итоги выборов. В новый парламент входят три политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» достали 64 мандата. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 3342. Различные травмы получили более 16 тысяч человек. Свыше 6 тысяч спасены, сообщается в сводке правительства. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутник» в МАКС.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев, радио «Спутник», в том числе наши соцсети. Кстати, напомню про них. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. В вашем распоряжении можете прямо сейчас зайти, подписаться. Для этого просто заходите в любую соцсеть, пишите «Радио «Спутник». Мы будем прямо вот первые в списке. Нажимаете, переходите. Там есть все трансляции. Там есть возможность прямо сейчас подключиться к трансляции, написать комментарий. И, возможно, также мы его в эфире озвучим. А с нами сейчас в эфире Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Хотелось бы начать с такого громкого события, которое вот произошло прямо сейчас, вот недавно. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированные удары, поражены предприятия ВПК ТЭК в Киеве и области. Также, кроме этого, военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Киевской областях были поражены в ходе массированного удара возмездия российских вооруженных сил. Вот этот удар, насколько критичен он прямо сейчас для Украины? Насколько большое имеет значение?
8: Россия нанесла очередной удар по военной инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу Украины. Хочу подчеркнуть, в отличие от киевского террористического режима, Россия не наносит удары по мирным объектам, по гражданским людям. Речь идет исключительно о тех объектах, которые имеют отношение к военной составляющей киевского режима. Эти удары, безусловно, критичны, поскольку они, во-первых, направлены в отношении, так сказать, арсенала киевского режима, и, во-вторых, они демонстрируют слабость Украины с точки зрения средств перехвата. Практически все удары были достигли своей цели, и работа украинских средств ПВО продемонстрировала абсолютную свою неэффективность, и, в общем-то, это уже даже не новость, это, по сути, диагноз, который мы можем поставить украинским вооруженным силам на данный момент времени. Периодичность данных ударов здесь очень важна. Россия наносит эти удары постоянно, и чем больше будет таких ударов, тем меньше будет возможности у киевского режима вести свои военные действия, террористические действия против России. Каждый такой удар приближает нашу победу.
7: Вот тут Владимир Леонидович как будто бы важный вопрос назревает. Меня немножко, может быть, смущает, хотя, может быть, и не должно, высказывание «удар возмездия». Вот вы сказали, что большое количество таких ударов, повторяющиеся удары подобного масштаба, приближают нашу победу. Удары возмездия зачастую, если можно наблюдать за последнее время, они предполагают собой какую-то разовую акцию очень сильных ударов, а после этого продолжающиеся, стабильное уничтожение ВПК Украины. Вот можем мы ожидать продолжения подобного нанесения ударов или пока что вот сильный удар нанесли, дальше продолжаем в умеренном темпе и потом опять какой-то всплеск?
8: Прежде всего хочу подчеркнуть, что здесь данная фразеология «удар возмездия», она все-таки не должна нас путать, не должна нам внушать некое представление о том, что это разовая акция. Удар возмездия в данном случае – данная формулировка, как мне представляется, является, так сказать, следствием того, что Киев наносит удары по нашей территории, мы отвечаем на эти удары. Но в то же самое время хочу подчеркнуть, удар возмездия не означает разовость, не означает, так сказать, какую-то компанейщину. Нанесли удары, и все, и можно дальше спать спокойно. Конечно, нет. А почему? Потому что наше политическое руководство во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который сделал очередные заявления на встрече с военными буквально несколько дней назад, мне кажется, очень четко и однозначно заявляют, что мы последовательно будем уничтожать инфраструктуру киевского режима. При этом хочу подчеркнуть, что те действия, которые совершил киевский режим, эти действия не несут военного, не имеют военного значения, они не изменят характер войны, ее результат. Они направлены, являются элементом информационно-психологической войны против России. Я имею в виду те теракты, диверсии, которые совершает киевский режим против мирного населения, против гражданской инфраструктуры в последнее время. Они направлены, во-первых, на информационную составляющую, посеять панику, вызвать какое-то недоверие и тревожность в обществе, дискредитировать российскую власть, а с другой стороны направлены на пиар-эффекты для западного сообщества, потому что завтра начнется саммит в НАТО, и Украина хочет выпросить максимальное количество средств, которые есть. И что здесь важно? Данные удары, которые наносит киевский режим, они, в общем-то, демонстрируют, что киевский режим не способен себя ограничивать какими-то рамками военных действий. Он стремится нанести удары. Он ведет войну без правил, в принципе, без каких бы то ни было ограничений, которые существуют в рамках норм международного права, международного военного права, международного гуманитарного права. Более того, намеренно. Например,
7: Владимир Леонидович, разрешите вот тут прерву на секунду. Вот международное военное право, международное гуманитарное право, оно сейчас существует, оно работает? И для кого оно работает?
8: Если позволите, я все-таки завершу. И поскольку Киев демонстрирует абсолютную, так сказать, абсолютное поправление норм, то разовым ударом со стороны России дело не ограничится. Вот это я хотел завершить, что, кстати, норм международного права, безусловно, они не работают. Они раньше-то, на самом деле, работали в одну сторону. Соединенные Штаты никогда не, и их союзники никогда не соблюдали нормы международного права ни во Вьетнаме, ни в Афганистане, ни в каких-то иных случаях. Даже во Второй мировой войне, кстати, Соединенные Штаты действовали так же, как фашистская Германия, между прочим, стремясь нанести максимальный урон мирному населению.
7: Ну, Хиросиму и Нагасаки мы все хорошо помним.
8: Совершенно верно. А удары по Токио были не ядерными, но направленными на то, чтобы убить максимальное количество мирных жителей. То же самое по немецким городам. Советский Союз, кстати, так никогда не поступал. Это разница. Ни в одной нашей войне, которую мы вели, мы не концентрировали удары на мирных жителях, потому что это не в наших традициях. Так вот, международное право, конечно, не просто буксует, оно фактически разваливается в настоящий момент, но это совсем не означает, что можно делать все, что угодно, поскольку, ну, по сути, нормы, принципы права существуют, даже если их не соблюдает определенное количество игроков. И вот в этом смысле киевский режим, он демонстрирует самые худшие качества западного мира. Киевский режим очень стремится попасть в западный мир. Его там, конечно, не ждут и никто его не примет. Но по своим повадкам разбойным, бандитским, он уже приблизился к нормам, которые существуют в западном мире.
7: Но они как будто бы руководствуются, да, исключительно фразой «на войне все методы хороши» и прибегают ко всем вариантам для того, чтобы как-то дестабилизировать ситуацию. И вот вы справедливо заметили, что саммит совсем скоро состоится. И насколько, ну, вот мы ждем и, ну, сможем ли там предотвратить возможные вот как раз диверсионные атаки, террористические атаки со стороны Украины для того, чтобы у них был вот хоть какой-то повод похвастаться, сказать, что вот мы Россию побеждаем, дайте нам больше денег и оружие, и мы дожмем.
8: Но прежде всего я хочу обратить внимание на слова нашего президента о том, что он предупреждал о подобного рода возможностях, о подобного рода попытках со стороны киевского режима, а предупрежден, значит, вооружен. Естественно, мы понимаем, что киевский режим, вот в том числе в оставшиеся несколько часов до саммита, будет пытаться что-то предпринять, чтобы показать свою дееспособность. И в этом отношении нужно подчеркнуть, что наши системы противоракет, системы РЭП, они совершенствуются постоянно, и, безусловно, тот уровень, так сказать, подготовки, который есть сейчас у России, тот уровень защиты, который есть сейчас, он несопоставим с тем, что было не то, что несколько лет назад, но даже несколько месяцев назад. Мы учимся постоянно, мы усиливаем эту компоненту и будем это делать и дальше. И вот в этом смысле есть, кстати, очень большая разница между нашими возможностями и украинскими, потому что наши возможности – это наши собственные возможности, мы ни от кого не зависим, а киевский режим производит практически там 1-2%, все остальное получает из-за рубежа. И вот в этом смысле мы видели, как польские истребители отправились в Утиль вместо того, чтобы прилететь на Украину, так сказать, и подняться в небо Украины. И вот в этом смысле Киев критически зависит от Запада, и киевские возможности критически зависят от Запада, поэтому они и стремятся вот таким образом доказать своему, так сказать, спонсору западному, что у них еще есть какой-то ресурс, и их еще нужно поддерживать.
7: Но вот как будто одно действие, которое вот произошло совсем недавно, очень сильно может подорвать подобную, я не знаю, что ли, веру западных соратников или как партнеров, как их правильно назвать, украинских. Хотя, может быть, и нет. Вот давайте как раз сейчас узнаем ваше мнение. В Минобороны России сообщили, что Украина отказалась от предложенной России гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ из Константиновки. Это ведь, ну, своего рода такое действие. Во-первых, возможно, в какой-то степени понимание пришло у Украины, если они согласятся, то они подтвердят тем самым, что Константиновка перешла в руки России. А с другой стороны, возможно ли, что прямо сейчас западные партнеры Украины увидят, что они не хотят забирать своих военных, они не хотят забирать тела своих погибших солдат, которые за них воюют. А почему мы должны их поддерживать? Ну, по крайней мере, обычные европейские жители или американские.
8: Европейские жители этого не увидят, потому что западные СМИ этого не покажут. Что, как интерпретирует данную картинку западные СМИ, такие как BBC и прочие? Они говорят о том, что Россия предложила гуманитарную паузу в боях за Константиновку, за Константиновку, а Украина на нее не согласилась. То есть интерпретация, там нет ни слова про практически, или так вскользь, про обмен, про то, чтобы украинцы забрали своих убитых, а якобы Россия не выдерживает украинских атак на Константиновку и поэтому просит украинцев о гуманитарной паузе. Вот такая интерпретация. То есть не просто перевернуто все с ног на голову, а вообще исчез этот гуманитарный аспект. А почему Украина отказалась? Ну, понятно, что для Украины каждый мертвый – это деньги из бюджета. И несмотря на то, что это западные деньги, тем не менее, они, так сказать, не являются неограниченными. Лучше их украсть, чем отдавать семьям мертвых. А во-вторых, это колоссальный информационный удар, потому что какая картинка существует в Киеве и существует и транслируется на Запад? Что огромное количество российских жертв и практически минимальное количество украинских. А как происходят обмены? 100 к 1 примерно. На 100 украинских убитых один российский военнослужащий. Ну, примерно там. Тысячи мы даем, десятки они в ответ. И вот сейчас, если произойдет эта акция, ну, весь мир в очередной раз увидит вот это несоответствие, которое достаточно сложно скрыть. И, наконец, последнее. Если мы выдаем тела убитых украинцев из Константиновки, значит, мы владеем Константиновкой. Это же факт. А для Украины это неприемлемо. Поэтому Украина всячески будет подобные процессы блокировать.
7: Да, к сожалению, мы прямо сейчас это наблюдаем, но я предлагаю на время оставить саму Украину, хотя, конечно, ее вопрос мы в том числе продолжим обсуждать, но уже с такого, скажем, европейского ракурса. Затронем Польшу. Вот здесь есть очередное высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, вот буквально цитату зачитаю, «С точки зрения истории в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией». Здесь неожиданно вновь заговорили о том, что Польша сейчас захочет забрать себе кусочек Украины, а, так сказать, вернуть территории малой Польши, не знаю, как это правильно выразить, но в любом случае вот эти разговоры с чего вдруг завелись? Из-за некоторых противоречий, которые прямо сейчас между Польшей и Украиной возникают, возможного скандала, который прямо сейчас разворачивается в Польше, которая там могла без ведома президента отправить Украине дальнобойные ракеты «Патриот». Здесь хотят обнародовать вообще все данные о траншах вооружений Киеву за период с 22 по 26 год. Вроде бы вот так много всех событий, и вот хочется их укомплектовать как-то. Вот можете, пожалуйста, объяснить, какова сейчас ситуация между Польшей и Украиной, и вот что здесь происходит?
8: Ну, прежде всего, давайте начнем с Малопольши. Это важно. Малая Польша – это южная часть Польши, территория вокруг Кракова. Это историческое название данной области Польши, так же, как Малая Русь, например, или Белая Русь. Это исторические названия русских земель. А после того, как Польша захватила в два этапа украинские земли, сначала Галицию, потом, после того, как поглотила Литву, Великое княжество Литовское, к Польше перешел контроль над Киевом и окрестностями, возникло понятие «восточная Малая Польша», «восточная Малопольша». Под этим понятием в Польше понимали земли нынешней Украины, которые находились под юрисдикцией Польши. И вот в этом отношении этот термин не употреблялся польскими элитами на протяжении последних лет ни разу. А теперь он употреблен польскими государственными деятелями. Отсюда пошел достаточно в ходе того кризиса, конфликта, который сейчас существует, информационной войны, которая существует между Польшей и Украиной, впервые польский государственный деятель употребил выражение «восточная Малопольша», подразумевая под этим часть украинских земель. Что это означает? Это означает, что Польша, конечно, никогда не отказывалась от, так сказать, того, что эти земли являются частью Польши, но не афишировала это раньше, ну, потому что нужно было бороться против России, потому что, так сказать, американские...
7: Невыгодная повестка.
8: Да, невыгодная повестка, поэтому это уходило. Но то, что это ушло из лексикона польских государственных деятелей, это не значит, что Польша пересмотрела свои подходы. к этим землям. И сейчас, когда Зеленский спровоцировал вот такой масштабнейший конфликт между Украиной и Польшей, который уже вышел за рамки информационного пространства, Польша в рамках ответных действий в том числе напоминает очень, надо сказать, жестко напоминает Украине ее место, так сказать, в пищевой цепочке западного мира и то, что никакой Украины, в общем-то, не существовало, а это польские земли. Кстати, Петлюру, кажется, собираются в пантеон украинский засунуть Зеленский. Петлюра заключил ведь с польским диктатором Пилсудским известный договор, по которому Западная Украина вновь возвращается в состав Польши. Mm-hmm. Вот вся, начиная от Житомира. Все, что является настоящей Украиной с точки зрения украинских националистов, с точки зрения украинский святой Петлюра уже Польше передал. В 1919-20 годах, когда наступала Красная Армия, в надежде получить польскую защиту, вот он этими землями пожертвовал. Поэтому тут одно из двух. Либо Петлюра святой, и тогда украинцы должны отказаться от 5-7 своих областей в пользу Польши, либо Петлюра не святой. А что это означает? Все остальные бандеровцы, они производные от Петлюры. Потому что фактически здесь такая хронологическая цепочка выстраивается. И Петлюра в начале этого процесса, а Бандера в конце. И вот в этом смысле, если отрицать святость Петлюры, то тогда придется отрицать и святость Бандеры. Ну, Петлюра был вынужден пойти на такой шаг для того, чтобы он думал, что поляки позволят ему защитить Киев от Красной Армии. Вот такая вот историческая, очень интересная деталь. Что касается нынешнего состояния польско-украинских отношений, то мы видим, что те противоречия, которые всегда существовали, периодически выскакивали буквально в информационное поле, сейчас все они вышли наружу. И вот этот ящик Пандоры открыл именно Зеленский. Это не Польша, это не польский президент стал инициатором, это Зеленский. Причем сначала захоронили Мельника, посмотрели, никакой реакции нет. Давайте дальше. Давайте присвоим войсковому соединению почетное звание УПА, героев УПА. А если это не сработает, еще что-нибудь. Ну вот это ровно, так сказать, как чистая провокационная политика против Польши направленная. Зеленский делает все для того, чтобы польские лидеры и националисты, и либералы высказались в антиукраинском духе. Но особенно это касается польского президента. И здесь возникает, знаете, еще такая мысль, а делает ли это Зеленский исключительно для своих целей? Навроцкий не очень удобен для Брюсселя. Как
7: То есть они используют как раз Зеленского для того, чтобы убрать неугодного?
8: Думаю, что да. Думаю, что это, так сказать, еще сугубая просьба Брюсселя всячески дискредитировать Навроцкого. И смотрите, методика ведь та же самая, что была против Орбана. Ровно та же самая. Возможно, Брюссель думает, что удастся убрать Навроцкого, как Орбана удалось убрать. Какая технология? Переходит на личные оскорбления. Витя, Виктор. Точно так же тут. Какой-то король в Польше, Кароль Навроцкий. Ну, то есть явно такие вот признаки, так сказать, фразеология днепропетровской шпаны или криворожской. Вот такого рода. То есть мне кажется,
7: и вот
8: что
7: такое
8: тут
7: мы наблюдаем между лидерами. Вот да. Здесь хотелось бы немного вот все-таки переключиться еще на одну тему, Владимир Леонидович. Очень хочется еще поговорить, но, к сожалению, эфир ограничен, поэтому вот еще одну тему хочется затронуть. Во-первых, еще прокомментировать. Украинская повстанческая армия УПА признана экстремистской организацией, запрещена на территории России. И вот вопрос у меня, касающийся все-таки вот этого саммита. Что мы от него ожидаем? Уже была проанонсирована встреча Трампа и Зеленского, да, она пройдет в самом конце дня, и при этом еще и говорится, что Трамп после этого свяжется с Владимиром Владимировичем. Вот как вы считаете, какие в итоге будут, скажем, результаты у Украины, вот если их так можно назвать, и какие будут последствия?
8: Прежде всего хочу сказать, что для Трампа Украина – это последняя, так сказать, тема в буквальном смысле этого слова. Не случайно Зеленский стоит в конце. Для Трампа этот саммит важен по другим причинам. Ну, смотрите, только что состоялась неудачная для Трампа война в Иране. А европейские лидеры фактически открестились от Трампа, и натовские чиновники заявили, что это не наша война. Трамп сегодня выводит свои вооруженные силы из Эстонии и Латвии. В Литву пришли немецкие солдаты вермахта немецкого, немецкая бригада. Ну, вермахт – это, конечно, шутка с моей стороны, но какая разница, как называется немецкая армия, она все равно вермахт. И

0: поддерживать Украину. Его основная цель – выйти из этого конфликта с минимальными для Америки потерями.
1: Ситуация понятна. Спасибо вам огромное за такие содержательные комментарии. Владимир Шаповалов был с нами на связи. Дорогие друзья, политолог и член правления Российской ассоциации политической науки. А прямо сейчас новости на радио «Спутник». Потом будем продолжать.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Минобороны России отчитались об ударе возмездия по объектам на Украине. Энергоснабжение большинства объектов Севастополя восстановили по резервной схеме. В Екатеринбурге открывается международная промышленная выставка «Иннопром». Подробности далее. Вооруженные силы России в ночь на 6 июля нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского военно-промышленного комплекса и топливно-энергетическим объектам в Киеве и Киевской области. Поражены также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар возмездия нанесен высокоточным оружием большой дальности, наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками в ответ на террористические атаки киевского режима по российской гражданской инфраструктуре. Российское оборонное ведомство также опубликовало кадры ударов по складу горюче-смазочных материалов ВСУ в районе подконтрольного Киеву Запорожья. Объект поражен расчетом ударного беспилотника «Герань». Над Ленинградской областью сбито 47 украинских дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, отражение атаки продолжается, экстренные службы работают на местах. Падение фрагментов беспилотников зафиксировано в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Между тем, столичные гавани Внуково и Домодедово к этому часу уже функционируют штатно. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты, сообщает Росавиация. На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщал об уничтожении 11 дронов на подлете к столице. В целом, по данным Минобороны, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 519.

0: 15 украинских беспилотников над территорией страны. Энергоснабжение большинства объектов Севастополя восстановили по резервной схеме, однако отключение еще возможное, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Город был обесточен ночью вследствие массированных атак со стороны ВСУ на энергетическую инфраструктуру. В Екатеринбурге открывается международная промышленная выставка «Иннопром». Она продлится с 6 по 9 июля. Главная тема – индустрия 360, производство без границ. Отражает современные тенденции развития мировой промышленности, где ключевую роль играют гибкие технологии, международная кооперация и интеграция производственных процессов. Свои экспозиции на «Иннопроме» представят 5 стран – Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. Среди других зарубежных участников – фирмы из Вьетнама, Индии и Китая. Главным событием «Иннопрома» станет пленарное заседание, в котором примут участие премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер Армении Никол Пашинян, глава белорусского правительства Александр Турчин, председатель Кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев и премьер Казахстана Алжас Бектенов. Российский премьер накануне уже пообщался с коллегами из Белоруссии и Киргизии, а сегодня Михаил Мишустин проведет переговоры с Николом Пашиняном. Неймар завершил карьеру сборной Бразилии. Об этом решении игрок объявил после поражения от сборной Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Матч прошел в Нью-Йорке и завершился со счетом 2-1 в пользу норвежцев. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас с нами на связи Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Алексей Александрович, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: И, конечно, для наших слушателей хотелось бы сказать, что в час по Москве каждую субботу проходит авторская программа Алексея Александровича на радио «Спутник», «Азиатский путь». Заходите. Те, кто пропустил программу, можно посмотреть в записи на наших площадках Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. В любой удобный момент заходите и смотрите. Очень много интересного Алексей Александрович рассказывает. А прямо сейчас давайте поговорим как раз о Китае. Ну, не только о Китае, а о взаимодействии России и Китая. Церемония открытия совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие 2026» состоялась на военно-морской базе в городе Циндао китайской восточной провинции Шаньдун. Хочется у вас поинтересоваться. Вот, во-первых, конечно, любые совместные военные учения с Китаем – это вот такой, ну, что ли, громкий повод для обсуждения в СМИ, да и, в принципе, это событие, потому что, ну, наши, конечно, страны находятся в очень близких взаимоотношениях, но с точки зрения какой-то военной поддержки мы не так часто об этом говорим. Вот хочется узнать, вот какое значение имеют вот эти нынешние испытания, учения и все с этим связанное, вот это взаимодействие?
3: Я бы начал даже не столько с учений, сколько, как ни странно, с реакции на эти учения, которые прозвучали в некоторых СМИ США, потому что там сказано, что Россия и Китай готовятся к тому, чтобы вместе участвовать в военной операции против Тайваня. Я сейчас цитирую некоторых американских журналистов. На самом деле, конечно, это забавный подход, что Россия и Китай чуть ли не совместно будут пытаться напасть на Тайвань, мы об этом сегодня поговорим. А в принципе, конечно, главный вопрос, почему мы вообще с Китаем проводим постоянно совместные учения, что за учения, против кого они нацелены, ведь какой-то должен быть потенциальный противник. Во-первых, я напомню, что учение, которое мы сейчас проводим, действительно, морское взаимодействие 2026, оно не проводится не первый раз, и мы начали проводить совместные учения, целую серию таких учений с 2013 года. И предпоследний раз это было как раз в декабре прошлого года, когда мы проводили учения, в том числе, которые затрагивали и территорию России, и это были сухопутные учения, а сейчас это уже чисто военно-морские учения. Они масштабные, потому что у нас с российской стороны участвует гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», еще несколько кораблей, а в том числе спасательные суда. Ну, а с китайской стороны практически одинаковая история. Это эсминец «Аньшань», как раз названный в честь одного из крупнейших металлургических комбинатов, который находится на северо-востоке Китая. «Кайфэн» – это в честь, названный в честь известного, бывшей столицы Китая, средневековой. И также еще целый ряд кораблей, в том числе и дизельно-электрическая подводная лодка «Юань». В этом смысле силы, как говорится, практически равны, и учения мы начинаем вот практически сейчас, они проходят, будут продолжаться почти неделю. И, как всегда, вокруг этого очень много разговоров, и никто ничего не знает. Ну, как говорится, секретов я раскрывать не буду, потому что я их все сам не знаю. Но хотелось бы просто показать логику, что сейчас происходит между Россией и Китаем в этом плане. Мы действительно проводим раз, а то и два раза в год совместные военные учения. Уже подсчитано, что таких учений состоялось у нас более сотни. И совместные военно-морские учения, и сухопутные учения, учения по противовоздушной обороне, вот как раз то, что проводилось в прошлом году, совместное патрулирование за счет военных самолетов и так далее. Все это затрагивает, прежде всего, акваторию, которая идет на северо-востоке, акваторию российского Дальнего Востока, но нередко к этим учениям присоединяются и третьи страны. Мы уже проводили совместные учения при поддержке Монголии, Ирана и ряда других стран. И это говорит о том, что, в принципе, это не какое-то частное событие, это логика развития взаимодействия, военно-политического взаимодействия между Россией и Китаем. Много раз говорится, спрашивается, а почему вообще Россия и Китай не заключат, не подпишут большой военный или военно-политический договор, соглашение, которое покажет, что Россия и Китай являются именно военными союзниками, не только стратегическими, но именно военными союзниками. И это положит начало созданию такого полноценного военно-стратегического альянса между Россией и Китаем. Потому что, ну, в конце концов, ведь НАТО довольно активно действует в этом регионе. США присутствует, как говорится, полномасштабно.
2: И вот тут, Алексей Александрович, хотелось бы даже вот немного добавить. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в том числе отметил, что Россия, Иран и Китай могут создать площадку для борьбы с санкциями, тоже вот заключить такой, что ли, некий договор и таким образом вырабатывать варианты противодействия этим санкциям, ну, возможно, не только санкциям, но и какой-то там военной интервенции. А вот как считаете, возможно такое все-таки? Ну, в том числе включая Иран.
3: Во-первых, надо понимать, что подразумевается под созданием такой совместной площадки. На самом-то деле она существует. Я напомню, что Россия и Иран и Китай взаимодействуют в области ШОС, и это уже давным-давно. Идут постоянные совместные консультации. Поэтому, конечно же, это существует, на мой взгляд, и так. И Россия, и Иран, и Китай говорят о неком глобальном юге, и это тоже площадка взаимодействия. Ведь, по сути дела, заключение договора, вот как мы его понимаем, то есть когда три стороны или две стороны, Россия и Китай, подписывают военный договор, это очень обязывающая история. Вопрос, нужен ли он нам, этот договор, и нужен ли он Китаю? Китай говорит, что нет, никакого договора не нужно, потому что и так многие форматы взаимодействия, они уже включены в ныне действующие договоры, соглашения, и при необходимости, вот как в данном случае с учениями, мы можем участвовать на двусторонней основе. Зачем нам еще все это раздувать? Китай к тому же все время утверждает, и здесь надо, скажем, согласиться с ним, что создание еще одного военного альянса на этой территории приведет к эскалации. Потому что, во-первых, существует такой альянс, как ОКУС, который объединяет Австралию, Новую Зеландию, Японию при огромной поддержке США, и который просто в лоб нацелен против Китая в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. Есть военное взаимодействие между Японией, Южной Кореей и США как отдельный блок. Все это вообще и так резко обострило ситуацию в этом регионе. Мы сегодня еще поговорим о тайваньской проблеме, а это, в общем, одна из самых взрывоопасных проблем ныне. Поэтому подписание соглашения, еще одного соглашения военного, оно приведет, наоборот, к эскалации. Конечно, хотелось бы нам, прежде всего, показать, что у нас есть крупный военный союз не только с Северной Кореей, кстати говоря, который оказался очень-очень эффективным, но и с США, и с Китаем. Но Китай, у Китая свое мнение, что давайте подождем, пока все рассосется. И надо еще понимать, мы об этом, кстати говоря, очень много говорим в нашей программе «Азиатский путь», надо всегда понимать логику развития Китая и других стран в этом регионе. Эти страны не любят соглашений с кем-то против кого-то. Эти страны, которые расположены в Азии, любят соглашения за развитие чего-то. И вот это как раз, мне кажется, страны, когда мы говорим, что союз России и Китая не нацелен против третьих стран, это, мне кажется, лежит в логике развития самого по себе Китая, ну, естественно, России. Теперь хороший вопрос, а против кого все это дело нацелено, эти учения? Может быть, действительно Россия и Китай собираются вместе действовать против Тайваня? На самом деле, даже сейчас, это еще вот один из наших сюжетов, который мы сегодня обсуждаем, это то, что сейчас Тайвань проводит свои учения, то, что называется, уже объявили, что учения проводятся по кошмарному сценарию, то есть самый худший сценарий, который может быть для Тайваня, и в основе этого сюжета рассматривается о том, что сначала в этом регионе происходит землетрясение магнитуды 6,8 балла, все довольно четко, жестко рассчитано, в результате которого погибает 12 человек, а потом на Тайвань начинаются сначала кибератаки, диверсии, перебои в работе инфраструктуры, в общем, все рушится, и это не так далеко от правды, про кибератаки я не знаю, но вот как-то даже мне на Тайване пришлось пережить землетрясение, и это неприятная вещь, и тайваньские коллеги мне сообщили, что, к сожалению, там остров регулярно трясет, и ну, такая же история, как с Японией. Ну, а по сценарию, после всех этих несчастий на Тайвань еще и вторгаются китайские войска, войска Народно-освободительной армии Китая, НОАК. И это такой самый плохой сценарий, потому что надо показать, что Тайвань может защищаться от нескольких сразу угроз, кризисов, причем одновременно прорабатывается и сценарий полной блокады Тайваня со стороны КНР. И на Тайване об этом много пишут, тайваньская пресса об этом пишет, чтобы, как считается, вдохновить своих граждан на то, что мы, если надо, защитим Тайвань от вторжения КНР. Ну, вот, ну, самое интересное, почему мы еще об этом заговорили, вот даже в этом кошмарном сценарии нету присутствия России. То есть Россия не участвует во вторжении на Тайвань, и Китай сам справляется со своей внутренней проблемой, поэтому здесь как раз, когда возвращаясь к российско-китайским учениям, все-таки это не про Тайвань. Это вообще про ситуацию в Восточной Азии. Она очень взрывоопасная, и, может быть, мы, находясь совсем в другой части планеты, не чувствуем, насколько напряженность там достигла своего пика. Постоянно обсуждается вопрос потенциального столкновения между Северной и Южной Кореей. И хотя, если посмотрим на реальную ситуацию, она далеко не столь трагична, и с Южной и Северной стороны вполне рациональный подход к ситуации, то есть он не предусматривает военного сценария, но реальность такова, что постоянно подталкивают эти две территории начать военные выяснения отношений. Другая ситуация – это как раз ситуация вокруг Тайваня. Ведь на самом деле, если мы посмотрим внимательно документы КНР по поводу Тайваня, да, КНР рассматривает Тайвань как свою законную территорию, как неотъемлемую территорию Китая, как провинцию КНР. Поэтому для КНР любые военные действия против Тайваня – это, прежде всего, гражданская война. Это обстрел своей же территории. Это блокада своей же территории. Это удар по своим гражданам. На Тайване, напомню, проживает почти там более 21 миллиона человек. Это удар по своей промышленности. Когда говорят, вот Китай хочет разрушить заводы по производству микрочипов на Тайване, так вообще-то Китай рассматривает это как часть своей промышленности. Мы просто не чувствуем вот этих нюансов. Да, на Тайване есть группа людей, которые выступают очень резко против возвращения под юрисдикцию КНР. Это, прежде всего, нынешние власти Тайваня. Но если мы посмотрим на реакцию бизнеса, на реакцию такого среднего класса, то есть тот, который, собственно говоря, и делает экономику Тайваня, мы увидим, что как раз для них ситуация выглядит по-другому. Зачем обострять отношения с Тайванем, в то время как можно, не говоря ни нет, ни да, продолжать спокойно торговать, продолжать спокойно взаимодействовать. Тайвань является одним из крупнейших инвесторов на территорию КНР, а из КНР уже свои капиталы выводят по всему миру. В прошлом году Тайвань посетила в конце года как раз лидер партии Гоминдан, которая долгое время была правящей на Тайване. Сейчас эта партия в оппозиции, но присутствует в парламенте, и которая, в общем, впервые заговорила о том, что возвращение, объединение – оно возможно, оно не так далеко. И тут же они получили очень позитивную реакцию от КНР, там, готовность инвестировать, работать в этом плане. То есть, в общем, самое главное, чего добиваются власти Пекина, это дайте нам спокойно самим с Тайванем говорить. Не в военном сценарии, а именно в политическом. Мы как-нибудь уж там сами между собой договоримся. Но тут на этом фоне все время возникают США, которые подталкивают Тайвань, вооружают, поставляют вооружение. Там последняя партия вооружения из США на Тайвань пошла на 400 миллионов долларов. Постоянно подталкивают членов тайваньского парламента на антикитайские заявления. То есть, в общем, для США эта ситуация – это способ постоянного давления на КНР. А если что-то, вот что было понятно, я посмотрел весь этот сценарий, который отрабатывает Тайвань, и который нацелен действительно против шагов Китая, как они считают, против Тайваня, там нету одного, точнее, нескольких важных факторов, которые принимаются в расчет, ну, по крайней мере, в открытой прессе этого нету. А главный фактор – это то, что любое столкновение в Тайваньском проливе, оно автоматически приводит к колоссальным последствиям по всей Восточной и частично Юго-Восточной Азии, а, возможно, по всему миру. Если мы посмотрим самый худший сценарий, то есть когда вот эти военные действия в Тайваньском проливе начинают распространяться на близлежащие территории, страны, то это в конечном счете приводит к втягиванию в военные действия Японии, Южной Кореи. Столкновение возможно между Северной и Южной Кореей. Это приводит к тому, что, к сожалению, все эти действия будут вестись и у берегов России, у дальневосточных берегов России.
2: Алексей Александрович, а вот тут можно уточнить, пожалуйста, а почему вот могут разгореться вот эти конфликты? Как раз из-за того, что там просто что-то происходит, но под шумок и мы начнем, или это с другим связано?
3: И с этим тоже. Но главное, что я напомню, во-первых, важна позиция США. США и Тайвань формально с 1979 года, то есть, я напомню череду событий, в 1972 году КНР и США, Тайвань и США прекратили поддерживать именно дипломатические отношения. То есть с этого момента США признали Тайвань как часть территории КНР. 1979 года были пересмотрены все военные соглашения, то есть США не защищают Тайвань, это не отдельное государство. Но при этом США создали удивительную ситуацию, которую принято называть стратегической двусмысленностью, когда, не признавая Тайвань как отдельное государство, США все равно продолжают посылать государственные делегации на Тайвань, ну, еще к тому же и вооружают его. Вот в этом смысле до сих пор идут споры, и нет никакого точного ответа, а сами по себе США вступятся за Тайвань или нет? Вступятся каким образом? Может быть, например, попросят своих союзников типа Японии, Филиппины, Южную Корею. Я напомню, что во всех этих государствах есть военные базы американские, участвовать в защите Тайваня. Но для этих государств тоже большой выбор, поскольку им-то что это дает? Дело в том, что существование или отсутствие независимого Тайваня ни для Японии, ни для Южной Кореи ничего серьезного не приносят. Зато они будут втянуты в конфликт с Китаем, а с Китаем как раз лучше дружить, это торговля, это технологии, это в конце концов продажа своих же, например, южнокорейских или японских технологий туда. Поэтому, конечно, фактор США прежде всего сыграет. Ну и надо понимать, что фактор Северной Кореи нельзя сбрасывать со счетов. Совсем недавно, я напомню, Си Цзиньпин побывал в Северной Корее, это было там меньше месяца назад. Это первый его такой визит за последние десятилетия в Северную Корею. И этот визит был на очень высоком уровне. В том плане, что те заверения, которые Си Цзиньпин говорил Ким Чен Ыну, они звучат очень интересно. И одна из позиций, по которой он говорил, это то, что сейчас КНР и КНДР являются последними, как говорится, хранителями социалистической идеологии. Что на самом деле правильно, потому что вот в том мире, который сложился, именно два государства, и два этих государства являются продолжателями той социалистической идеологии, которая была в том числе разрушена и потеряна когда-то в Советском Союзе, и до сих пор об этом идут речи в Китае, что Китай остается оплотом, и причем позитивным оплотом той идеи, которая утрачена была во многих странах мира. То есть есть идеологическая связка между КНДР и Китаем. Это не только, как многие считают, поставки, например, в КНДР гуманитарной помощи из Китая. Да, они идут, конечно, КНДР главный получатель, например, гуманитарной помощи, продовольственной помощи из Китая. Это все есть. Но для Китая это не вопрос торговли, это вопрос идеологии. И вот если все эти страны, а на самом деле, возможно, даже больше, будут втянуты в конфликт, мы получим просто взрыв конфликтной ситуации по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Во-первых, предполагается, и это один из сценариев, который рассматривают американцы, что, учитывая, как они говорят, агрессивную политику Китая, в ситуацию будут втянуты и страны Юго-Восточной Азии, а там большие споры вокруг островов в Южном Китайском море, Пескадорские острова, на которые претендуют и Вьетнам, и Филиппины, и ряд других стран. И вот тогда как раз у Китая, Китай получит еще один конфликт уже по южным берегам Китая. Если так, я помню, как посмотреть по карте, провинция Фуцзянь, это южная провинция Китая, которая находится прямо напротив Тайваня, вот прямо следующая, ближайшая провинция к Фуцзяню, это провинция Гуандун, которая и может быть втянута в конфликт в Южное Китайское море, а там будет удар уже по крупнейшим производственным и финансовым центром Китая, прежде всего, это сама по себе провинция Гуандун, города Шэньчжэнь, Гуанчжоу, то есть, в общем, ну, Гонконг как таковой, это, в общем, вот это уже кошмарный сценарий.
2: Алексей Александрович, а вот разрешите прерву на секунду, тогда возникает вот у меня, по крайней мере, один вопрос. Очень много вот событий как раз завязано на возможное воссоединение, что ли, Тайваня с Китаем, ну, полноценное, назовем это так, потому что они и так являются одной страной. Но вот если Китай, я думаю, сам понимает возможные последствия такого присоединения, то каким образом он будет действовать? Зачем тогда вот эти все отработки? Зачем возможная подготовка к военному все-таки присоединению, военному возвращению? Это все на крайний случай или все-таки рассматривается, скажем, вариант 50 на 50, политическое и военное?
3: Есть, во-первых, официальные заявления Китая. И Китай говорит Китайской Народной Республике по главе Си Цзиньпином. И там как раз все однозначно, что Китай как раз хочет избежать военного сценария. И этот военный сценарий возможен только в том случае, если Тайвань провозгласит независимость. Это, конечно, хороший вопрос. А сейчас как? Дело в том, что под этим Пекин предусматривает проведение возможного референдума на Тайване за независимость, а то и переименование Тайваня. Вот сегодня как Тайвань называется официально? Он называется Республика Китай или Китайская Республика. Это название пошло еще с 1911-12 годов. Тогда как раз рушится монархический императорский режим в Китае, и в Китае, тогда во главе сначала с Сунь Ценом, потом с Чин Кайши, это основатели партии Гоминдан, образуется Китайская республика. Не Китайская народная республика, а Китайская республика. И вот это название Тайвань сегодня и сохраняет уже после еще 49-го года. Но, конечно, это название не признается ну, ни в России, ни в Китае, тем более. Поэтому это такая двусмысленная история. Ну, например, Тайвань говорит, вы знаете, мы проводим референдум за то, чтобы именоваться Республика Тайвань. Вот это, конечно, уже просто сепаратистское движение для Пекина, очевидно. А вот как Пекин хочет все это дело регулировать? Он же много раз предлагал сценарии. Ну, во-первых, это сценарий, известный под названием «Одна страна, две системы». Это когда Тайвань полностью возвращается под юрисдикцию КНР мирным путем, но при этом на определенный срок, например, на 50 лет или на какое-то даже большее время, сохраняется тот строй, та даже финансовая структуры, которые существуют и до сих пор.
2: Алексей Александрович, вот предлагаю вот эти сценарии, в том числе еще проработать следующие получасовки. Прямо сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, а потом вернемся.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать. Роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
2: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 519 украинских беспилотников сбито за ночь над Россией, как сообщили в Министерстве обороны. Атакованы территории 22 областей. Возгорание из-за атаки дронов произошло на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области. Сотрудники эвакуированы, данных о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. В Ленинградской области фрагменты дронов упали в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона. В Севастополе ночью были повреждены энергообъекты. Город был обесточен к этому часу. Энергоснабжение восстановлено по резервной схеме. В ответ на террористические атаки киевского режима по российской гражданской инфраструктуре российские вооруженные силы в ночь на 6 июля нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Поражены также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В сети уже появились кадры массированного удара на видео, которое есть в канале «Радио Спутник» «Макс». Взрывы на территории завода «Визар» в Киевской области, который считается одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины. НАТО продолжит продвигать конфронтационную повестку в отношении России. В практическом плане альянса будет создавать угрозы безопасности страны на различных направлениях, уверен директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Говоря о предстоящем саммите НАТО, дипломат предположил, что в центре внимания участников будет укрепление трансатлантической связки, тема повышения военных расходов до 5% ВВП, а также помощь Украине. Масленников напомнил, что нынешний курс блока на российском направлении закреплен в стратегической концепции, где наша страна объявлена наиболее значительной и прямой угрозой безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Екатеринбург, сообщает пресс-служба Кабмина Республики. Глава правительства примет участие в пленарном заседании в рамках международной выставки «Иннопром». Также запланирована встреча Пашиняна с российским премьер-министром Михаилом Мишустином. В преддверии выставки «Иннопром» в Екатеринбурге главы правительства провели телефонный разговор. Он состоялся 1 июля по инициативе армянской стороны. Премьер-министры обсудили взаимодействие стран в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Камчатские рыбаки в этом году планируют выловить 117 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Это составляет больше половины от прогноза по Дальнему Востоку, сообщили в правительстве края. На Камчатке, по данным на 1 июля, добыто уже более 2 тысяч тонн. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутник» «Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. С нами на связи Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед и директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. В очередной раз напомню про авторскую программу Алексея Александровича, которая проходит в час по Москве каждую субботу. «Азиатский путь». Подключайтесь, смотрите или в наши соцсети. Заходите, тоже можно все это увидеть. А прямо сейчас, Алексей Александрович, давайте продолжать обсуждать те самые возможные сценарии присоединения Тайваня к Китаю. Каким образом это будет происходить?
5: Мы с вами говорили о том, что самый плохой сценарий абсолютно для всех – это военное присоединение, потому что будет обрушение ситуации вообще во всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Это породит целый ряд конфликтов. И то, что я не успел сказать до перерыва, это вопрос не только азиатский. Это вопрос еще и того, что в мире, возможно, ВВП вот в целом может еще больше упасть. Обычно называют эксперты японские на 6%, американские говорят, упадет на 4%. Но это очень много, при том, что и сегодня нынешняя экономика в мире, и особенно торговля, она не самая оптимальная. Более того, через Тайваньский пролив, особенно через южные проливы Китая, через Южное Китайское море, проходит едва ли, по разным подсчетам, от 30 до 40% мировой торговли. То есть, это в кавычках новый Ормузский пролив. Поэтому, конечно, это то, чего никто не хочет. Но США, на мой взгляд, это самый большой интересант того, что сейчас происходит. Как приятно давить на Китай, понимая, что с тобой ничего не будет. Я имею в виду, США ничего не будет. И вот Китай, если вот сказать, сколько процентов того, что КНР начнет военную операцию против Тайбэя. Я бы сегодня сказал, наверное, процентов 10-15. Другой вопрос, а зачем тогда постоянно проводить эти учения, бряцать оружием? Китай же постоянно баражирует акваторию океана вокруг Тайваня, отрабатывает именно варианты блокады Тайваня, то есть не столько атаки на остров Тайвань, сколько блокады острова, потому что тогда многие материалы, на которых работает тайваньская экономика, в том числе, например, поставки песка и кальция, да многих других компонентов, которые в том числе используются для производства микроэлектроники на Тайване, в общем, не с чего будет происходить. И вот этот вариант отрабатывается, и Китай имеет техническую возможность заблокировать Тайвань полностью. Он этого не делает, потому что как раз подход к тому, что это же, мол, наша территория, наша провинция. Поэтому давайте вот мы показываем, какие у нас есть инструменты, жуткие, страшные, но мы не будем их использовать сегодня. В этом и есть, на мой взгляд, вот такой вот, не хочу говорить гуманитарный подход, гуманистический, но подход очень рациональный. Есть и другая сторона вопроса. Если и когда начнутся реальные военные действия между Пекином и Тайбэем, статус Китая в этот момент одномоментно изменится. Потому что сегодня Пекин это выглядит как мудрый азиат, центр азиатской торговли и экономики, который говорит, давайте торговать, а не воевать. И все говорят, посмотрите, на фоне безумия, которое творится в мире, Китай выступает с глобальными инициативами, это прямо китайский термин, о том, что все конфликты должны решаться исключительно дипломатическим, переговорным путем, и какие бы сложными ни были бы противоречия, надо садиться за стол переговоров и учиться говорить друг с другом. И вот это Китай на протяжении последних десятилетий отстаивает. Последнее столкновение, военное столкновение Китая, крупномасштабное, было в 1979 году. Это как раз вторжение частей НОАК во Вьетнам. И там, обычно говорят, что это была вьетнамско-китайская война, и, мол, и китайцы в этом виноваты, вторглись на территорию Вьетнама. Но там была некоторая предыстория, я сейчас не буду о ней рассказывать, может быть, как раз в нашей передаче «Азиатский путь» отдельно поговорим, потому что там были противоречия огромные территориальные. Но Китай тогда оказался вовлечен именно в такую долгую войну, практически год продолжались бы столкновения, хотя горячая фаза закончилась в течение нескольких месяцев, И Китай, мне кажется, очень много вынес из этого, что надо учиться говорить с соседями, даже если они тебе очень не нравятся. И вот сегодня Китай прекрасно понимает, что вооруженное столкновение с Тайванем, даже случайно это когда, например, там два корабля в акватории, тайваньские и кайнеровские, столкнутся, или, например, столкновение самолета в воздухе, вот небольшой конфликт, который может перерасти в полномасштабную войну, он в конечном счете полностью изменит внешнюю политику Китая. А Китай сейчас не то, что не готов, он, во-первых, не хочет этого и прекрасно понимает, что для него это вопрос сохранения стабильности своей экономики. Потому что надо учитывать, что внутри Китая есть очень много мелких, но существенных проблем. Прежде всего, это, конечно, изменение, торможение экономики. Например, вот мы посмотрели последние данные по сектору недвижимости в Китае, который всегда рос. Вот он уже 4 года подряд, если не больше, вообще не растет, а для Китая это серьезнейший удар по строительству, по экономике, по ипотеке и так далее. Поэтому КНР сейчас не до военных действий именно с точки зрения экономического развития. Но если надо, конечно, да, Китай сплотится, и я здесь приведу пример еще нескольких высказываний со стороны американских и британских аналитиков, которые говорят, да, в Китае одна сейчас из самых сильных, технически сильных армий в мире. А вот если мы будем смотреть на моральный дух китайцев, то, мол, мы не уверены, что китайцы сумеют вот так активно и успешно воевать. Поэтому это как раз вопрос. Я еще раз говорю, не будем сейчас анализировать моральный дух, потому что, хотя, конечно, это правильный вопрос, самое главное – это моральный дух армии, и даже не столько его вооружения. Но вот все время Китай подталкивает к тому, что, смотрите, может быть, у вас отличное вооружение, самое большое количество, например, надводных кораблей в мире, больше, чем у США, но, мол, вы, наверное, слабаки в реальном боестолкновении. Ну, во-первых, Китай, конечно, обидно, а во-вторых, Китай говорит, да мы не хотим воевать, ну что вы нас все время на это толкаете? Вот в этом как раз конфликтность не только ситуации с точки зрения именно военной, но и с точки зрения моральной, психологической.
4: А вот касательно вот этого, здесь хотелось бы еще немного раскрыть вот это понятие, что ли, китайского мудреца, как его воспринимают, что вот он готов со всем миром торговать, и ему вообще как будто бы не слишком выгодно переходить в сторону вот тех стран, которые вроде бы в прямом столкновении прямо сейчас находятся или находились, но при этом, вот я смотрю на вот это, например, поздравление с Днем независимости США от китайского агентства Синьхуа, и он вызывает в какой-то степени улыбку, в то же время, конечно, и грустную улыбку, потому что вот я прямо сейчас наблюдаю, стоит торт, на нем написано 250 years old, и сверху свечки в виде вот ракет, буквально, тут томагавк можно рассмотреть, баллистические ракеты, вот они все горят на их фоне, вот такие прожженные флаги, вот Вьетнам есть, Иран есть, есть Афганистан, есть Ирак, и, ну, буквально вот прям показывают, как будто бы китайцы, что смотрите-то, а вот США молодцы, да, они независимы, но они всего 2 недели не воевали, два десятилетия не воевали за все время своего существования, и как будто бы это все равно такой, ну, некий, некая нападка в сторону Соединенных Штатов. Плюс еще и они указывают, что мы будем развивать наши отношения с Ираном, что тоже показательно, конечно же, неприятно Соединенным Штатам. И вот все это вкупе как будто бы не прям говорит о том, что Китай вот готов исключительно отсиживаться и быть строго дипломатичным. Все равно вот эти выпады, они есть.
5: Ну, конечно, есть. Более того, во-первых, оцените, как говорится, изящество.
4: Максимально.
5: Молодцы, ребята, ну что сказать. Во-первых, Китай учится по-другому говорить на международном уровне. Ведь Китай раньше как? Всегда чем отличался? Ну, во-первых, если кто-то Китай оскорбляет или обижает, тут же выходит китайский МИД и делает серьезное лицо. И, продираясь через чистокол дипломатических слов, делает важное заявление, что никогда, что если что, мы ответим и так далее. Но мы же понимаем, что такой язык, дипломатический. Он слышен только дипломатам. Обычное население этого не воспринимает. Ну, а тут Китай поймал, мне кажется, отличный факт. Действительно, это фотография, я тоже рассматривал, признаюсь, все эти прожженные флаги. Она разошлась по всему миру. Это такой мем уже. Китайцы, китайские пропагандисты в этом плане молодцы. Отработали свое.
4: Кстати, флаг Ирана не прожжен. Вот все остальные прожжены, флаг Ирана не прожжен.
5: Абсолютно правильно. Что тоже. То есть, в общем, картинку можно изучать. С символикой китайцы прекрасно справляются. Вопрос. А вот с одной стороны, многие другие страны поздравили США, так сказать, с днем рождения и сказали, отметили заслуги США в развитии нации, а Китай вот сделал вот так вот с хитро и с издевкой. Я думаю, что это китайская позиция, потому что она вообще сильно изменилась за последние буквально, ну, тут даже несложно высчитать, с какого момента, с постковидного периода. Вот в Китае в 2020 году официально, как говорится, отменили ковид, и в 2021 году официально, точнее, отменили, 2020 был как раз ковидным годом, и из ковида Китай вышел совсем другим. Потому что мы во многом уже забыли, экономика, там российская в том числе, ну, меньше всего обращает внимание на постковидную ситуацию. А вот Китай, для Китая постковидное, слово постковидный, это практически вошло в политический и экономический лексикон, потому что изменилось два фактора. Первый фактор – Китай на внешнем контуре понял, что, в общем, никто в США из политиков не будет ценить великие заслуги Китая перед мировой цивилизацией, а будет методично, прошу прощения за выражение, гнобить Китай, чтобы Китай никогда не поднялся, не стал там второй, первой страной в мире, и наоборот будут всячески давить его вниз по всем параметрам. То есть это не вопрос Трампа лично, потому что тогда представлялось, что это чисто трамповская политика, которая борется с Китаем. Нет, это логика развития США, не давать сопернику, нарождающемуся сопернику, получить какое-то преимущество в плане торговли, влияния на мир, влияния на средства массовой информации, на электронику, на IT-технологии, на робототехнику, то есть на все абсолютно. То есть Китай США признается, если это Китай как страна номер 2, желательно там номер 3 или номер 10. И поэтому никакого изменения даже после прихода другого президента в овальный кабинет не будет. Это Китай очень хорошо сейчас понимает. Поэтому Китай теперь впервые, наверное, за всю историю мирового развития, он начал объяснять всему миру, что он вообще хочет. Потому что долгое время, ну, посмотрите даже на наше восприятие, ну, не специалистов китаеведов, а массовое восприятие. Китай воспринимался как огромная страна с огромной торговлей, с тем, что там можно все купить, продать, получить инвестиции. Но Китай именно как игрок политический мало кем воспринимался, и если вы спросите...
4: Достаточно молчаливый и пассивный.
5: Абсолютно правильно. Или вы спросите даже у самого себя, а вот какая есть внешнеполитическая концепция Китая? Вот что у США там есть демократия со всеми издержками, со всеми там представлениями, что такое американская демократия для всего мира. Вот у Китая какая глобальная идея?
4: Ну, как будто социалистическую революцию не планируют.
5: Точно. Вот если социалистическая страна, кстати говоря, Китай до сих пор строит коммунизм официально, если мы смотрим по Конституции, если Китай не экспортирует коммунистическую, дали социалистическую идеологию, а он не экспортирует, такого случая не было, когда Китай пытался бы создать какую-нибудь компартию Китая в другой стране мира, то, в общем, как страна может экономически развиваться, но политически быть молчаливой? И Китай это сам понимает, поэтому Китай вышел с целым рядом инициатив, они называются глобальная инициатива, это глобальная безопасность, вот здесь мы как раз с Китаем, мы, Россия, с Китаем здесь полностью солидарны, это в 2022 году. Китай в 2023 году активно начинает продвигать идею глобального управления, это когда Китай утверждает, и опять-таки мы здесь с ним солидарны, что целый ряд стран просто из-за американской политики отстранен от управления миром, потому что есть некий мир, основанный на правилах, которые писал не этот мир, не эти страны, не Китай, не Россия, писали совсем другие группы стран, А мы вынуждены сейчас работать на основе этих правил. И хотелось бы вообще-то поучаствовать в мировой политике. Чай такие страны, как Россия, Китай, Индия вообще-то, Иран, да и многие другие. Это страны, которые составляют сегодня мощь мировой либо экономики, либо военной машины.
4: А вот тут, Алексей Александрович, возникает важный вопрос. Кстати, напомню для слушателей, которые только подключились, Алексей Маслов, доктор исторических наук, прямо сейчас с нами вот общается. И хочется, знаете, какой вопрос задать? Касательно того, а почему Китай прямо сейчас решил все-таки поиграть в глобальную политику? Было ощущение, ну, возможно, по крайней мере, у меня, касательно того, что Китай вот готовится, он набирает силу, он экономически растет, и вот настанет момент, он скажет, все, вот я вышел там на уровень США, или вышел на тот уровень, когда я с США уже могу бодаться, и вот теперь я вступаю. Это значит, что раз они прямо сейчас уже начали играть вот такую серьезную роль в геополитике, они вышли на этот уровень?
5: Ну, по крайней мере, так сами китайцы считают. Да, потому что мир так устроен, что нельзя быть мощной экономической державой, не умея объяснить и не будучи способным объяснить всему миру, что ты вообще хочешь в глобальном плане. Ведь любой политик за пределами Китая, что в Германии, что в России, что где-нибудь во Вьетнаме, начинает сам себя спрашивать. Мы развиваем торговые отношения с Китаем, запускаем Китай на свою территорию в качестве инвестора, ну, как в Германии, например, происходит. А мы кого запускаем? Насколько политически устойчива эта страна? Будет ли она экспортировать какую-то идеологию или нет? Они нам вообще дружественны или нет? Ведь, например, не случайно в США постоянно раскручивается вот эта идея опасного, такого озлобленного Китая, который почему-то спит и видит, как разрушить США. Но это же не так. Китай меньше всего хочет разрушать США, потому что Китай питается с американской экономики. Но в США это постоянно раскручивается. Или, например, посмотрите на выступления европейских политиков, которые все время говорят, что США разрушают нашу автомобильную промышленность, что тут Volkswagen заваливается именно потому, вообще Китай разрушает нашу промышленность, поскольку Volkswagen заваливается именно из-за того, что китайские автомобили пришли. Вот публикуется, например, совсем недавно отчет по развитию европейских электромобилей, и написано, что вы знаете, в чем опасность-то? Китай резко нарастил свое присутствие. Вот если год назад было менее 5% китайских электромобилей в общем объеме европейских электромобилей, то сегодня уже 10%. Это просто ужас-ужас. И надо что-то делать. 18 стран Западной Европы находятся просто под ударом китайской промышленности. Парадокс заключается в том, что западное сознание постоянно переключает экономические проблемы на политические. Потому что, честно говоря, ведь проблема, например, не в том, что Китай каким-то образом хочет захватить западный рынок. А проблема в том, что Китай научился предлагать относительно качественные, даже я бы сказал, иногда очень качественные электромобили по относительно невысоким ценам. Сейчас мы не говорим про российские цены на китайские автомобили, а те цены, которые реально Китай, по которым он поставляет в Западную Европу, в США, и мы понимаем, что это проигрыш экономической ситуации со стороны европейских стран. И надо смотреть не на то, какой Китай агрессивный, а на то, где были сделаны ошибки в экономическом планировании со стороны Западной Европы. Поэтому, ну, конечно, если жить в долгах, как в шелках, я сейчас про Западную Европу, если потребители постоянно живут в кредит, если отключиться от дешевого российского газа и нефти, ну, конечно, тогда цены поползут вверх. Естественно, себестоимость продукции в Западной Европе будет выше, чем в Китае. Вопрос, кто виноват? И вот как раз Китай сейчас пытается более дипломатическим языком, чем я сейчас говорю, объяснять то, что в принципе Китай предлагает всему миру, как ему кажется, сейчас не будем говорить, насколько это правильно, разумную модель взаимодействия. Торговать хорошо, воевать плохо. Надо оптимизировать цепочки поставок. Ну и самое главное, надо объединяться в борьбе против реальных вызовов. Реальный вызов, вот ковид был реальным вызовом экономика мира. Вот о чем надо говорить. Совместные лаборатории, совместные технологии. А вы, товарищи из Запада, вы пытаетесь вот разъединиться, вы пытаетесь раскачать ситуацию, вы пытаетесь удержать свое влияние, не обеспечивая своим гражданам лучшую жизнь.
4: Я, может быть, даже неправильно скажу, но как будто бы они пытаются удержать свое вот это прежнее величие. Вот им гордость не позволяет. Мы же великие, мы великие, не вы. Почему мы проигрываем вам? И вот, кстати, тут еще на этом фоне хочется еще одну новость вот сказать о том, что глава НАСА Джаред Айзекман предупредил, что Китай может опередить США в лунной гонке. А это еще такая, ну, действительно важная сфера взаимодействия, в которой вроде бы как, ну, как таковой конкуренции-то и не должно существовать прямо сейчас. Там единственное место, где более-менее могут сотрудничать и американцы, и россияне, и китайцы. Но в то же время вот это в очередной раз бьет по американцам, бьет по их самомнению, бьет, что ли, по уверенности в западной технологии. Китай, он действительно может обогнать в лунной гонке?
5: Я не хочу выступать предсказателем, но мне кажется, что он обязательно это сделает, потому что технологически, самое главное, организационно, Китай устроен так, что у него больше возможностей быстрее и дешевле развивать технологии. Мы как-то говорили, что в Китае люди-то, как говорится, не умнее, чем в США или в России, но внедрение новых технологий в Китай обходится на 30-40% дешевле и быстрее, чем в США. Поэтому, конечно, здесь Китай пошел на обгон. И мы видим еще интересную вещь другую. В массовом порядке крупнейшие китайские ученые, которые работали в США, микробиологи, нейробиологи, специалисты по космическим наукам, возвращаются из США в Китай. То есть они получили опыт, получили знания, получили представление о том, как организуется исследования и внедренческие технологии, ну и работают на Китай. Вот это как раз возвращение суперспециалистов, это сейчас одна из главных тенденций развития китайской науки. И если раньше говорили, о, Китай там все ворует, он украл технологии, то нет, сейчас воровать-то не надо. Сейчас достаточно взять и пригласить обратно ученого, который лет 10-15 поработал в лабораториях НАСА, и вот он приезжает, этот китаец с отличными знаниями. И интересно, что Китай, он есть еще один момент про лунную гонку, это, конечно, высокие технологии. Я приведу самый простой пример. Китай быстрее всего реагирует на самые разные вызовы. Вот эта вещь, которая пришла, на самом деле, из коммерческих вызовов, сегодня переключилась и на политику, и на экономику. Простой пример. Самый широко продаваемый товар сейчас из Китая в Европу, как несложно догадаться, после небольшой аналитической паузы, это китайские кондиционеры. Потому что понятно, что огромная страшная жара стоит в Европе. Вот, например, нишевые китайские кондиционеры, то есть которые там для предприятий, для домов, стали самыми продаваемыми за последние 2 месяца. Китай жутко, страшно, с дикой скоростью нарастил производство у себя, ну и, соответственно, продажи в Европу. Как говорится, учитесь, ведь это не секретные технологии, это умение просто быстро реагировать на сложившуюся ситуацию. Китай понимает, что за космическими технологиями будущее не потому, что красиво летать в космос, хорошо отчитываться, а потому что, например, Китай сейчас космические технологии очень активно использует в георазведке.
4: Алексей Александрович, 30 секунд.
5: Да. И в этом смысле Китай потом будет еще предлагать и свои запуски для многих других стран, поэтому умение быстро реагировать – в этом великий секрет развития китайской экономики.
4: Ну да, это на самом деле даже красиво. Спрос мазик, а мы уже там. Ну, это да, это сам Китай. Алексей Маслов был с нами на связи. Спасибо огромное за столь содержательные комментарии. Доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран.

90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки. Создаются отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми, механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека пострадали при атаке беспилотников на Ярославскую область. Президент Турции намерен использовать саммит НАТО в Анкаре, чтобы возобновить переговоры по Украине. Молдавия отказывается подписывать документы о мирных методах в урегулировании с Приднестровьем. Подробности далее. Массовая атака украинских беспилотников отражена на подлете к Ярославлю. Два человека получили осколочные ранения и госпитализированы, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что над регионом уничтожено более 70 дронов. Угроза беспилотной опасности сохраняется. 56 беспилотников сбито над Ленинградской областью. Предварительно есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне в районах портов Усть-Луга и Высоцк, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что последствия оперативно ликвидируют. Предварительно никто не пострадал. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над страной сбито 519 украинских беспилотников, атакованы территории 22 регионов. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган намерен использовать двусторонние встречи на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы призвать к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, рассказал РИА Новости источник в турецком правительстве. По его словам, Турция ожидает, что западные союзники поддержат ее усилия, направленные на возобновление дипломатического процесса. Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 и 8 июля. Основными противниками восстановления диалога между НАТО и Россией остаются Великобритания и прибалтийские страны, сообщил РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах. Он отметил, хоть часть членов Альянса осознает риски дальнейшей эскалации, ждать от блока разумного подхода к этому вопросу в ближайшей перспективе не стоит. Источник при этом подчеркнул, что европейские страны НАТО хотели бы открыть диалог с Россией, по-видимому, они понимают пределы своих экономических и военных возможностей. Молдавия отказывается подписать документ о приверженности мирным методам в урегулировании с Приднестровьем, заявил РИА Новости глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Он напомнил, что Кишиневу предложили подписать документ после того, как страна начала стремительно милитаризоваться. Принятие декларации стало бы

0: важным сигналом для людей в Приднестровье и в Молдавии, отметил Красносельский. Он добавил, что в республике внимательно наблюдают за процессом милитаризации Молдавии и фиксируют появление новой военной техники, развитие инфраструктуры и другие меры. Туристы из России теперь могут посетить мемориал в Пхеньяне, посвященный бойцам КНДР, погибшим при участии в специальной военной операции. Комплекс включен в программу посещения столицы КНДР, рассказала РИА Новости представительница туроператора, организующего поездки в страну. Собеседница агентства отметила, что это место никого не оставляет равнодушным и уточнила, что при посещении мемориала действуют правила, в частности, строгий дресс-код. Церемония открытия комплекса и музея боевых подвигов героев военной операции состоялась в Пхеньяне 26 апреля. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс. Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на Радио Спутник. Меня зовут Александр Букарев. С нами на связи Андрей Бочаров, российский телеведущий, актер, юморист, телережиссер, шоумен. Андрей Николаевич, приветствую. Доброе утро. Спасибо, что подключились.
3: Доброе утро. Доброе утро всем, доброе утро тем, кто нас слушает, тем, кто нас смотрит и тем, кто о нас думает. И
2: конечно.
3: Тем, кто в пути, потому что слово «спутник» — это вот попутчик, и тот, с кем нам по пути.
2: И это вот правда, вот максимально правда. А хотите больше с нами быть по пути, или чтобы мы с вами были больше по пути, находите в соцсетях нас, вот ВК, Телеграм Макс, подключайтесь, можно прямо сейчас комментарий написать, на трансляцию подключиться, вот на нас посмотреть, я вот камеру машу, всем привет передаю. А мы пока будем общаться, вот, и Андрей Николаевич тоже всем машет привет передает.
3: И Александр тоже всем показывает привет.
2: Да.
3: Давайте вспомним, что... У нас, в общем-то, лето, а лето – это, вообще говоря, повод чуть больше заняться собой, своими детьми, своими близкими, побольше проводить время на свежем воздухе и изыскивать возможность как-то там с друзьями где-то побывать, шашлычки там или еще какие-то поводы. Вообще прекрасное время.
2: Года, абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Хотя у меня любимый сезон это зима, но лето это да, это вот тот самый момент,
3: когда встретиться. Александр, у меня любимый сезон это зима.
2: А мы русские. Мы любим холод.
3: Страстный сноубордист и лыжник, и, в общем, даже инструктор по сноуборду я даже сдал на карточке. Ну, вот просто хотелось самому понять, на каком уровне я катаюсь. Пошел на курсы инструкторов и сдал, и могу теперь работать, если что. Есть еще одна профессия. Вот тому длинному титуляру, который вы оглашаете, можно еще добавить инструктор по сноуборду категории С по версии Национальной лиги инструкторов.
2: Вот ого, там я. Даже есть категория С, да, звучит как будто на сноуборд поставили там какой-то крупногабаритный какой-то автомобиль. Ну да, это любопытно.
3: Вообще я хочу сказать, что вот я по миру много попутешествовал и много нытья видел в соцсетях про то, какой у нас климат, значит, такой вот, значит, там зима, осень. На самом деле, друзья, вот Россия с ее климатом, это может быть лучшее место в мире, потому что у нас четко выражены все четыре времени года, это привносит какое-то вот ощущение жизни. Сегодня все зелененькое, через полгода все будет беленькое, все красивенькое. Поэтому надо ценить то, что есть, и наслаждаться вот тем, что есть вокруг.
2: Ну, тут, конечно, не стоит забывать, что у нас территория-то огромная, и на нашей территории где-то есть и такое, что зима минус 50, и лето плюс 50, там два таких ярко выраженных сезона. У нас, да, у нас вот в нашей вот территории, вот где-то недалеко, вот скажем...
3: В общем, территория вещания Радио Спутник.
2: Да, территория вещания Радио Спутник, всегда прекрасная погода, всегда веселое настроение. Но, кстати, по поводу веселого настроения. У нас-то прекрасная погода. Вот на Украине не слишком прекрасная. Там, ну, задымление некие, взрывы и все остальное. Но это не прям с погодой, конечно, связано, а с нашими ударами возмездия.
3: Это связано с тем, что системы ПВО украинские военные размещают в жилых кварталах. И, в общем, получается иногда, ну, видимо, это трагедии для гражданских лиц. А на самом деле, вот ну, просто когда бываешь в соцсетях, все-таки прорывается вот это давление с украинской стороны, где они там пляшут просто вот на... ликуют и вообще радуются, когда что-то там по нам попадает. И я не вижу, например, реакции такой же российских пользователей и думаю, что вот наша реакция более здоровая. Там сочувствие тем, кто пострадал. И надо просто понимать, кого в этом винить. Винить в этом надо вот укронацистов и, в общем, даже тех, кто стоит за ними, кто там накачивает хунту киевскую оружием. И, ну да, вот задымление я читаю сейчас вот военкора, где подробно описывает, как детонируют памперсы, детонируют мешки с грунтом, детонирует, в общем, вот это вот все.
2: Ну да, и а вот так, это, да. Кстати, как раз про человечность, что вы сказали, у нас и правда воспринимают все иначе, а потому что у нас так работает, у нас, как бы, можно напомнить, что до сих пор существует котлет по-украински, там, не знаю, Киевский вокзал.
3: Набережная Тараса Шевченко.
2: Да, все что угодно с этим связано, и мы понимаем, что это в том числе и часть нашей истории, и абсолютно этого не отрицаем, в этом разница, мы от культуры не открещиваемся, мы от того народа не открещиваемся, а наоборот пытаемся, ну что ли, его защитить. И вот эти удары, хочется-то прокомментировать, что они нанесены исключительно по ВПК, опять по тем объектам, которые представляют опасность для наших жителей в том числе. Те объекты, которые несут угрозу России. Так вот, несколько серий взрывов прогремело в Киеве области. Один из ударов, вероятно, пришелся по складу боеприпасов. Там вот такой действительно на видео очень серьезный взрыв. Сдетонировало все очень серьезно. По объектам в Киеве было выпущено более 20 гиперзвуковых ракет. Прилеты были в Одесской, Винницкой, Днепропетровской областях. Взрывы раздались в Сумах, Павлограде, Чернигове. Минобороны России сообщило, что поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса, вот о том как раз я и говорил. Также уничтожена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Вот такая картина у нас сложилась, такая ситуация.
3: Давайте еще чуть-чуть шире расширим картину, потому что вот, по-моему, сегодня или завтра начинается саммит НАТО в Анкаре, где, значит, вот президент, недопрезидент Зеленский поедет уговаривать как раз вот это вот миролюбивых своих союзников НАТО, если вот так сарказм кто-то мой считывает, это же полностью оборонный союз, и вот они, значит, будут каким-то образом решать там как... Ну, в общем, все свои дела решать. И для меня всегда вот такие новости, они иллюстрируются в голове вот этой картинкой из саммита НАТО в Вильнюсе, помните? Где все в таких каких-то платьях, какие-то как-то беседуют так легонечко между собой. И такой вот стоит такой просто Зеленский, дико странный, дико недовольный всем, что происходит. И, ну... Я могу пожелать только, чтобы быстрее это все вот как-то дошло до голов в Европе, которые, в общем, вдруг решили, что они могут победить Россию.
2: Ну, до голов-то дойдет, это, конечно, вряд ли. Они же с этого зарабатывают в том числе. Им-то хорошо, наоборот, сидят себе, обсуждают что-то там, какую-то угрозу.
3: Ну, как им хорошо? У них электорат, в общем-то, если посмотреть на рейтинги одобрения всех главных, там это Европятерка, Евротройка, там исключая Польшу, потому что в Польше это отдельный сюжет сейчас, там буквально за месяц негативное отношение к украинцам, по-моему, с 14 до чуть ли не 52% возросло. И тут нельзя отрицать роль соцсетей. Например, есть такая соцсеть X, которая сейчас Twitter называется. Она у нас, я, чтобы там никто не думал, не подумал, она у нас не запрещена, она просто замедлена из-за того, что Илон Маск там не платит штрафы. Но, тем не менее, можно там как-то вот медленно-медленно, ну, посмотреть, что там действует, что там происходит в этой соцсети. И там вот буквально там пару месяцев назад такая инновация произошла, что пользователь, например, из России видит все сообщения на своем языке из Португалии, из Японии, из Польши, неважно. автоматически для тебя переводит, если у тебя указан язык русский, то тебе все показывают по-русски. Соответственно, там полякам тоже все это показывается на их языке, японцам тоже на их языке. И вот просто видно, что уже как бы вот такая Вавилонская башня, и видно уже, что происходит, и видно, как люди, например, прозревают. Даже на эту тему там постоянно мемы какие-то появляются, где, о, оказывается, мы не знали, о, оказывается, оно вон как. И вот этот вот польский как раз фактор, он сейчас, по-моему, самый такой интересный вот в этом союзническом каком-то украинско-союзническом сюжете.
2: Ну, Польша, да, и совсем неприятно, когда украинцы начинают там называть улицы, отряды в честь тех людей, которые приходили на польские земли и их буквально уничтожали.
3: Это вообще... уже проехали.
2: Но все теперь равно уже там в сумме
3: украинцы, все. Если кто-то помнит, как они себя ведут в соцсетях, а это еще там со времен ЖЖ, как у них какая-то такая хабальская, честно скажу, манера спорить, то есть сразу переходить к оскорблениям собеседника, и она вот как-то так теперь, в общем, точно так же в этом самом Твиттере проявляется, то есть попробует что-то человек на немецком языке о чем-то засомневаться, тут же прибегают украинские аккаунты, которым объясняют, извините, там про всякие сексуальные извращения и прочие вот эти вот их аргументы, которые нам предоставляли.
2: Да, конечно, конечно. Но вот, кстати, по поводу немецких представителей, ну, не только немецких, в принципе, европейских, но немецких вот больше хочется сосредоточиться.
3: Бельгийских еще.
2: Ну, бельгийских, это, конечно, это вот самые вот эти главные люди, которые непонятно что делают.
3: Но... Не, у них Брюссель и у них матч с США.
2: Да, да, да, да. Очень интересно будет, кстати, посмотреть, как они сыграют.
3: Один из главных, мне тоже интересно будет посмотреть, как наши комментаторы, которые там по любому поводу в какой-то пафос, там вчера смотрел Норвегию с Бразилией, я не знаю. Там,
2: ой, великолепно. Ну, Холланд.
3: Не, матч, во-первых, был великолепный, очень интересный и такой прям потрясающий, я бы сказал. Но вот когда эти комментаторы начинают уходить вот в тему этих саг викинговских, и, в общем, это как-то смотрится... Ну вот посмотрим, как США, Бельгия будут играть.
2: Ну тут еще поговорим, но пока что вот немного,
3: да,
2: на политических новостях.
3: Еще обсудим.
2: Здесь что хотелось выделить-то. Если мы говорим про представителей, которых, да, их электорат не поддерживает, но сильно ли это их волнует? Вот на того же Мерца смотрим, процент одобрения 15%. Это вообще самый главный антирекорд за всю историю Германии. Никого так мало не поддерживали, а он спокойно себе сидит. Вот говорят о том, что еще очередной транш для Украины выделяют, все у них хорошо. А не получается ли так, что ну совсем уж плохо работает выборная система прямо сейчас в Европе? Ну, потому
3: не,
2: что...
3: У меня про то, что... Про то, как работает демократия, отдельно есть большое мнение, которое вот я сейчас буду им нагружать, потому что это какой-то, ну, как бы так сказать, такой же философский трактат. Ну, просто как диалектика. Вот я еще диалектику изучал в университете во время, когда нас каким-то политическими науками пичкали. И вот интересная была такая вот диалектика, когда что-то с развитием превращается в противоположность самому себе. И вот то, что мы, то, о чем вы говорите, это так вот оно и есть. Ну вот выборы в Румынии и выборы в Молдавии,
2: фарс.
3: Хорошо бы говорить, показали. А у меня на самом деле есть, ну вот я перечитываю, я уже делился этим в эфире, но почему-то на меня это такое впечатление произвело, что еще раз поделюсь. Роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», и там вот отец этих братьев четверых, тоже Федор Павлович, он в какой-то порыве там юродивости и откровения рассказывает, почему он больше всего ненавидит людей, которому он сделал подлость, причем, ну, иногда даже просто так для развлечения, потому что он не хочет, он сделал кому-то подлость и потом ненавидит этого человека, начинает его какими-то качествами наделять и как бы убеждать себя, что он поступил правильно. Вот довольно если посмотреть таким холодным каким-то взглядом, и Европа, и США вот последние 30 лет занимались только тем, что делали для России подлости, и вот чтобы не чувствовать, чтобы сохранить собственное эго, они навешивают теперь на Россию всех собак, а перечислять я могу вот долго, вот расширение НАТО на восток, размещение ракет в Румынии и Польше, причем нагло так говорили, что это против Ирана, и вот когда этот сюжет с Ираном сыграл, где эти ракеты, как они, в общем, подействовали, это вот я говорю о временах там 2015 года, уже забыли все, но уже тогда было понятно, что ну вот, ну как-то над нами там, ну не то что, ну пытаются как-то вот...
2: А вот я, кстати, об этом думал. И тут, кстати, даже не 30 лет. Тут можно, я не знаю, еще один ноль прибавлять по поводу вот этого западного противостояния. Но выглядит это как? Сидят, думают, а вдруг Россия нападет? И так вот сидят, думают, а вдруг нападет? И так много раз это повторили, что в один момент... Так вы помните, Россия должна на нас напасть. А эта мысль сама и пришла. То есть они сами ее закольцевали и в итоге к ней же и вернулись. К сожалению, да, вот картина такая складывается. Так они вот на этом саммите-то НАТО и будут это обсуждать. Они будут обсуждать там очередное какое-то, я не знаю, подготовку к противостоянию с Россией. Что вот-вот-вот, все опасно, надо еще и Украине срочно помогать. Мы чего ждем от этого саммита вообще? Вот если вот так вот посмотреть.
3: Италия, мы ждем от этого саммита того, что НАТО будет потихонечку разваливаться, потому что, ну, вот более-менее совпадающие интересы, как оказалось, это у Германии, Британии и Франции, а все остальные хотят потихонечку отползать. Например, вот свежая новость с сегодняшнего утра, это то, что Италия, они же заранее пытаются согласовать до саммита, согласовать какое-то резюмирующее заявление. И Италия, например, говорит, что никаких дат называть не будем, потому что если мы там напишем 27 или 28 год, мы каким-то образом получается, что, ну, Италия и НАТО, что каким-то образом ставим дату, до которой вот будут эти боевые действия или война, как говорит Песков, и правильно говорит, происходит. Я думаю, что это будет саммит, который, во-первых, будет как бы наблюдать вот эти взрывающиеся памперсы и мешки с гумусом в Киеве и понимать, насколько сильна Россия или насколько слаба Украина. И разные интересы с надвигающимся экономическим кризисом. Вот у вас часто в эфире экономисты бывают, и они все в один голос говорят, что кризис неминуем. Что кризис неминуем, и можно, конечно, вспоминать, что вот эти кризисы, они приводили там к большим войнам и несчастьям, и что вот, ну, действительно, лучше заранее к этому как-то подготовиться, как-то ощетиниться, вот как Россия делает. А они тоже понимают, что будет кризис, и, наверное, не хотят в какие-то долгосрочные обязательства ввязываться по поводу поддержки там Украины. Скоро у самих будет все.
2: Ну вот, кстати, тоже вопрос. Как будто бы здесь с двух сторон все работает в пользу Украины. Ну, вот если говорим про финансирование от Европы. Если Россия слабая с их точки зрения, ну вот если они будут так обсуждать, то получается надо Украине дать еще больше вооружения и денег для того, чтобы она Россию дожала. Если Россия сильная, и Украина не справляется, то надо дать очень много денег и вооружения Украине, чтобы она нас спасла. И вот вроде бы как все к одному и приходит.
3: Вы представляете схему рассуждений, при которой вот где-то есть какая-то кубышка, из которой можно там бесконечно вытаскивать деньги,
2: оружие. Карман налогоплательщика.
3: Да, то есть вот по тому же Твиттеру, который на русском языке пишет теперь вот итальянский, всякий португальский, испанский, немецкий, японский, показывает аккаунты, люди-то, в общем-то, за 4 года примерно стали разбираться, что где, куда и когда. Поэтому я думаю, что, ну, давайте еще вот вспомним, что вот эти вот 90 миллиардов, которые там якобы выделили Украине, непонятно как, вот вы дали пока Украине только 3, что-то там, и 2 десятых миллиарда долларов. При этом есть такая область, как энергетика, по которой тоже там выносят потихонечку российские военно-космические, воздушно-космические войска энергетику противника. И вот я тоже где-то прочитал, что для того, чтобы войти в зиму Украине, нужно где-то дополнительные 10 мегаватт электроэнергии в день. Ровенская АЭС, вот, которая рядом с Белоруссией, она генерит 2,5 мегаватта в день. То есть вот где взять к ноябрю еще 4 ровенских АЭС, либо что? Либо, значит, вот эти генераторы такие, мини-вагончики, их тоже, понимаете, надо произвести, и сколько тысяч нужно поставить, чтобы вот поддержать штаны украинскому ВПК, да даже не ВПК, не знаю, после сегодняшнего удара, может быть, там про ВПК уже можно говорить, что заканчивается на Украине ВПК. Ну, по логистике хорошо, там должно, без электричества как-то вот, наверное, не получится долго воевать. Поэтому я думаю, что одно заявление будет такое воюватое, там, в поддержку Украины, да-да-да, а вот где-то как раз за кулисами как раз будут думать, каким образом сделать так, чтобы до ноября, ну, в общем, это все закончить.
2: Ну вот это, кстати, да, интересно. Но тогда давайте вот прямо сейчас в отдельные страны перейдем. Ну, не в страны, а, может быть, регионы. Например, Прибалтика. Если мы рассматриваем вот что на саммите, да, они там будут говорить, все, мы готовимся, у нас оборона уже стоит, в России не пройдет. На самом-то деле, потому что мы часто уже наблюдаем какие-то, ну, такие высказывания, скажем, не сильно, по крайней мере, у меня в голове, связанные с адекватностью. Возможных отменах там, поставок ядерного оружия, точнее, размещения на своей территории.
3: Вы в одной фразе произнесли Прибалтика и адекватность, что должно уже как-то рассмешить.
2: Вот я об этом же и говорю. Они-то в итоге что будут делать? У нас в МИД тоже предостерегли Латвию от участия в ударах по России и сказали, ну, если вы будете, то нам придется вас включить в перечень тех, по кому наносим удары. Тут-то что?
3: А мне кажется, уже давно Прибалтика, ну, три страны, которые мы называем Прибалтикой, они сделали русофобию некой такой отраслью, которая там отраслью народного хозяйства. То есть вот на русофобию дают деньги, и поэтому можно громко там кричать, лаять, обзываться, делать какие-то военные заявления.
2: Там детей в школе спрашивают, ты кем будешь? И сантехником, президентом или кем? Или русофобом? Я буду русофобом, да.
3: При этом напомню, что вот эти страны, они там потеряли за период независимости, так называемой, до 30% населения, это гораздо больше, в 3 раза больше, чем во время Второй мировой войны. То есть люди оттуда уезжают, из этих прекрасных стран. Латвия конкретно, у нее, она претендует на то, чтобы быть хабом беспилотников. Они изо всех сил просят деньги на то, чтобы строить. У них уже есть 5 больших заводов, которые беспилотники там разных типов строят. И они хотят это, ну, хотят это как-то увеличивать, вот на это где-то там получать деньги от Евросоюза. Ну, мне кажется, довольно конкретно их предупредили, что, ну, ребята, вот смотрите, вот с одной стороны НАТО, которое по всем прогнозом никоим образом за вас не вступится, если там российские войска не будут переходить границу, а просто там стукнут где-то по крыше какой-нибудь болванкой. А с другой стороны, вот, ну, вот и все, что можно сказать про Прибалтику. Мне кажется, что рядом, находясь с таким большим и мощным соседом, как Россия, можно было бы выбрать какую-то более миролюбивую, так скажем, риторику, потому что от географии никуда не деться. Нам вот рядом жить. И когда там Латвия была действительно там каким-то хабом и денежным для России, и каким-то транспортным хабом, они более-менее там процветали. Вот это Юрмала, у меня там все друзья ездили туда, и там многие там купили дома, сейчас, в общем, грустно сидят и пузыри пускают по поводу этой всей Латвии.
2: Да, сейчас высокопоставленные личности в Прибалтике говорят о возведении ледяной стены, как в «Игре престолов», для того, чтобы... Так в том-то и дело, они как будто понимают, что думают, что вот этот зонтик натовский, он как вот, я не знаю, какая-то воображаемая там защита, барьер, который нельзя перейти, вот так руку вытянешь.
3: Да, и я хочу быстренько напомнить, пока у нас это получасовка не истекла, что был такой проект европейский, все три страны связать железной дорогой с колеей европейской. И, в общем-то, там выделялись деньги, деньги, выделялись деньги. В итоге это ничего не построено, потому что вот компетенции нет, и есть только какие-то интересные заявления. Давайте в следующей половинке нашего эфира продолжим. А пока всем еще раз привет, кто нас слушает.
2: Да, всем еще раз здравствуйте. А сейчас новости.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Один человек погиб из-за ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что погибшая жительница Керчи. Двое человек пострадали. В Севастополе были повреждены энергообъекты. К этому часу энергоснабжение восстановлено по резервной схеме. Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде. Предварительно никто не пострадал. В результате детонации повреждено остекление, сообщил оперштаб. Оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется. Черный дым накрыл Киев из-за пожаров. Жителям советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу. Как передают СМИ, запах гари ощущают во всех районах. Как сообщила Минобороны России, в ночь на 6 июля вооруженные силы в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар, в результате которого были поражены в том числе предприятия ВПК и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. В канале «Радио Спутник» у Макс есть кадры массированного удара. Глава Киевской обладминистрации Николай Калашников заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в городе Вишневое, где поражен склад боеприпасов. Власти городской общины призывают жителей не находиться на улице. По информации бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука, внесенного в перечень террористов и экстремистов в России, среди прочих боеприпасов в Вишневом хранились кассетные снаряды и вооружение с обедненным ураном. На Украине возникли проблемы с движением поездов. У более 80 составов следует с задержкой до 8 часов, сообщает компания «Украинские железные дороги». В частности, с сильным опозданием от графика идут поезда по маршруту Львов-Запорожье, Днепропетровск-Львов, Днепропетровск-Ивано-Франковск и Запорожье-Киев. Обыски проводятся во всех компаниях концерна, принадлежащего главе оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну. Об этом сообщила представитель политсилы Ивета Танаян. По ее словам, обыскивают также квартиры директоров фирм. Силовики работали и в Думе лидера партии. А в Армении на фоне парламентских выборов по различным обвинениям были задержаны сотни представителей оппозиции. Главный тренер сборной Бразилии по футболу итальянец Карло Анчелотти заявил, что продолжит работу в национальной команде, несмотря на вылет с чемпионата мира. 67-летний специалист, чей контракт рассчитан до июля 2030-го, заявил, что поражение – это не конец, а начало нового цикла. Бразильцы в 1/8 финала уступили команде Норвегии со счетом 2-1. После этого Неймар заявил, что завершает карьеру в национальной команде. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Андрей Бочаров, российский телеведущий, актер, юморист, телережиссер, шоумен, с нами на связи. А меня зовут Александр Бухарев.
6: Инструктор по сноуборду категории
5: С. Инструктор по сноуборду категории С, да, вот чуть не забыл.
6: Особенно летом об этом приятно вспоминать.
5: Самое важное, а чтобы люди знали, к кому обращаться и заранее, потому что, ну, вдруг там цены...
6: Не, я только детей, внуков, знакомых, вот, чтобы...
5: А за хорошую денежку.
6: Не просто смотри, как я умею, а вот владею каким-то... значит, методом этого всего. Давайте про, вот вы про нули говорили, давайте про, вспомним про аж четверть тысячелетия существования США, которое вот отгремело на выходных. Давайте про это поговорим.
5: Давайте про это поговорим. Но на самом-то деле здесь есть о чем порассуждать. Во-первых, ну, конечно же, Трамп, его вот эти, ну, я не знаю, нескончаемые довольствования тем, что вот он президент Соединенных Штатов, он буквально вот прям каждый раз светится. Он так этому рад. Он так, ну, иногда заразительно даже. Он искренне вот как-то все это воспринимает. А искренне эгоцентризм тоже, ну, как-то почему-то привлекает внимание. Нарциссизм, даже вот так.
6: В чем-то он обаятельный, я бы сказал. Да. То есть, вот, как бы наблюдать за этим, вот буквально вот последняя его реплика, так скажем, миру, он опубликовал фото с собой из Джорджии Мелани, премьер-министром Италии, и где написал, что, значит, нужен судебный запрет на приближение. То есть он как бы дает намек, что вот она к нему пристает все время, там, значит, пытается с ним сфотографироваться, а он такой обаятельный, красивый, высокий мужчина, там, от ее приставаний страдает, и нужен судебный ордер на это.
5: Ну, конечно, конечно.
6: Немножечко, конечно, в своей такой интересной вселенной живет, где так просто все прекрасно у Америки, что вот вообще прям замечательно. У меня есть канал в Телеграме, который называется «На полицейской частоте», и там просто вот полицейские выкладывают какие-то там происшествия, которые происходят, и так суммируют, что вот, значит, я даже суммирую, что вот там люди в Нью-Йорке сидели себе спокойно, жарили какие-то бургеры, подбежал человек и всю семью расстрелял вот 4 июля в день празднования. В Аризоне тоже там. И я вот погуглил, спросил искусственный интеллект, это вот как бы что-то там выдающееся из-за того, что вот такая дата, там 250 лет. Мне искусственный интеллект говорит, да нет, как обычно, вот из-за того, что там фейерверки, постоянно там здания какие-то сгорают на 4 июля, постоянно вот из-за этой стрельбы сумасшедшие выбегают тоже в людей и начинают стрелять. Ну, такая вот страна, понимаете, такая вот прекрасная, где уже
5: свободная.
6: Если там меньше 20 человек расстреляли за один раз, это даже в новости не попадает. Тем не менее, вот, понимаете, гарантии стремления к счастью людей, вот у них там...
5: Ну, тут тоже надо разделять. Вот 250 лет США или американской элите. Вот это важно, потому что американская элита-то, она довольная, она счастливая, она зарабатывает много, у них крупные корпорации, у них огромные возможности. Ну, а обычный человек, ну, как живет, так живет. Ну, что ж. И вы, кстати, вот еще из трамповских в соцсетях завирусилось видео с празднованием 250-летия как раз в Вашингтоне, на котором Трамп смотрит трансляцию телеканала Fox News, где в этот момент показывают самого Трампа, и вот это все вот так закольцовано.
6: Да,
5: определенная матрешка.
6: Бесконечность какой-то. Но там, насколько я понимаю, собралось почти 500 000 человек возле вот на этой национальной аллее посмотреть, значит, что будут, как будут праздновать, а там ударили молнии, какой-то там ветер поднялся, дождь хлынул.
5: Символизм. Символизм. Почему нет?
6: Символизм, да. Все разошлись, потом обратно сошлись, как-то программу, значит, скомкали. И я думал, что что-то будет, какое-то вот что-то грандиозное, невиданное будет на 250-летие Америки. Ну, так, в общем-то, да. Вот,
5: вот по поводу, кстати, грандиозного, они как будто бы не умеют в грандиозное. Это, ну, странно звучит, но наблюдая за многими попытками там американцев сделать какие-то серьезные празднования, они очень часто проваливаются. И вспомнить парад. Они хотели, вот Трамп сказал, я тоже хочу у нас провести парад, вот как в России. Очень красиво, очень прекрасно, я вот хочу, как у них. Проходит парад, все смотрят, думают, ну как-то, ну ладно, парад какой-то странный, но пускай. Здесь тоже празднование, все ждут какого-то суперфейерверка всего. Ну, фейерверк это даже я не в прямом смысле, а в переносном говорю, а получается, ну вот как-то скомканно. И вот как будто Америка, она вот сейчас про все вот это. Очень много слов, а суть, ну такая скудненькая. Но не всегда, не всегда, тут тоже.
6: Соцопрос показывает, что сами американцы, в общем-то, не сильно довольны тем, как они вступили в следующую четверть тысячелетия, что вот проблем накопилось у них в стране, ну, вот это разделение какое-то буквально там чуть ли не пол Америки ненавидит другие пол Америки. С другой стороны, вот если посмотреть, вот США, они так и живут от кризиса до кризиса. Вот до 200-летия Америки, это там 76-й год, ведь тоже были какие-то... какое-то уныние царило в США, там только что войну во Вьетнаме проиграли, там топливный кризис, инфляция дикая, там разгул наркомании и преступности, Роскомнадзор, мы осуждаем и преступность, и наркоманию. Вот. И типа там, значит, справились с тем, что ну вот из-за того, что тогда справились, не следует то, что справится сейчас. Не то, чтобы я всего плохого им желаю, мне кажется, модель сама существования США, когда у них, они говорят, у нас там две опции всегда есть, там, владеть миром, если не получается, мы, значит, уходим в изоляционизм, правильно я все-таки выговорю?
5: Да-да-да.
6: Вот, и типа занимаемся там своими делами, развиваем там промышленность, науку, экономику. Но вот мне такое сейчас ощущение с этим нависшим 40-триллионным долгом, что, может быть, там в очередной раз это и не сможет сработать. А что получится, будем с интересом наблюдать.
5: Ну, кстати, да, по поводу того, что там люди недовольны. Ну, а как переключить внимание людей, если они недовольны? Вон, Дональд футбол. Трамп... Нет, даже не футбол. Футбол — это немного другое. Здесь вообще отдельная такая история. А вот Европа. Почему бы не сказать, что Европа начала превращаться в страну третьего мира? А он так и сказал из-за своей миграционной политики. Видите ли, ну вот посмотрите, там вообще в Европе-то все ужасно, а мы вот такие великолепные, прекрасные Соединенные Штаты, которые 250 лет существуем. И, кстати, вот касательно Европы, еще вот одно буквально высказывание, но оно смешное. Европейское издание Евроактив высмеяло антироссийские санкции, опубликовав сатирический сценарий 2050 года. 92-летняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн вводит 137-й пакет ограничений. И в воображаемой публикации под заголовком «Тупость Европы, которую не обложить санкциями» описывается запрет на импорт борща, въезд дрессировщиков медведей и экспорт немецких бокалов для шнапса, якобы используемых российской армией. Честно, жалко борщ. Что такое? Почему? Не надо.
6: Не показывайте украинцам эту новость, потому что...
5: Они скажут борщ украинский, да, вот так вот начнут кричать.
6: Да, они скажут украинский борщ, а я как человек, в общем-то, чуть ли не на передовой побывавший вот этого скандала, всегда говорю, мы русские, с нами борщ.
5: Вот, правильно, я согласен. Борщ обожаю, любимый суп.
6: А на самом деле, мне кажется, что смех смехом, но вот, вот это может избыться этот сценарий, потому что ну, до 2050 года, ну да, на самом деле там не так уж и много, и вполне может поэтому идти сценарию, потому что вот чуть тоже пошире возьму. Вот 4 года назад, на мой взгляд, одна из целей России была как бы быстренько с этим со всем нацизмом разобраться, устроить какую-то новую схему безопасности в Европе, основанную на взаимоуважении, на понимании, в общем-то, интересов всех, кто живет рядом, ну и так далее. То есть вот и там... Не знаю, может быть, продолжить это экономическое сотрудничество, которое было. Но прошло 4 года. Понятное дело, что российская экономика не так пострадала, как европейская, и уже развернулась больше, так скажем, лицом к востоку и югу. И вдруг мы понимаем, что вот какие-то прелести Европы Вот, кстати, то, что Трамп говорит, что там какое-то засилие мигрантов. Да, вот в городах, которые были когда-то уютными, красивыми, удобными, теперь в центре этих городов, в общем-то, не погуляешь туристом. И, может быть, нам уже ничего там интересного в этой Европе нету. Там готические соборы один на один, похоже, по всей этой Европе. Какой-то там какого-то уюта, спокойствия там тоже нет. Может быть, вот... Нам уже просто неинтересно будет, что происходит в Европе, а более интересно то, что происходит вот в мире, где какой-то пульс бьется. И там какие-то мигранты, что-то там у них очередные заводы автомобильные закрываются. Да и бог с ними, и как бы им интересно, пусть самим об этом. А они, да, отгораживаются от нас стеной, ну и...
5: И санкциями.
6: Ну, и вот так вот. Да. Что мы там через эту стену будем прыгать?
5: Нет, на самом-то деле любопытно то, что это ведь европейское издание подобное издает сатирические сценарии, ну, которые, кстати, они сами называют вполне себе, ну, реалистичным, и не так далеко он прямо сейчас от нынешней ситуации отходит. Единственное, они сказали, но не стыковка, это то, что Урсула фон дер Лейн будет 92-летняя, там они думают, это вот меньше всего, вероятно. А, ну, сама картина, да, она забавная. Хотя вот за въезд дрессировщиков медведей грустно. Ладно, хоть медведь.
6: На самом деле, вот это более-менее какой-то как раз юмор, а все остальное... Ну и про стаканчики для шнапса, а все остальное, ну вот действительно можно себе представить, что оно так и может быть.
5: Вполне.
6: Ну, пусть грустят об этом.
5: Мы грустить не будем. И, кстати, вот они, конечно, вот только я сказал о том, что Трамп назвал европейцев там странами третьего мира, в то же время Джонсон, именно бывший премьер-министр Великобритании, сказал, ну, тоже не буду, Британии, назвал США проектом Британии той самой. Ну, в какой-то степени он прав.
6: Да.
5: В какой-то степени он прав, но тот ли момент для того, чтобы подобное говорить? Все-таки, зная уровень, ну, нарциссизма, эгоцентризма и, ну, я не знаю, самолюбия Трампа, говорить про то, что США были созданы Британией, ну, как будто бы не прям хорошо. Хотя, вспомним недавнюю поездку.
6: В каком-то смысле, да. То есть, вот эти колонии, они... Почему их 13? Потому что это вот 13 администраций, да, установленных английской короной было. И вообще говоря, вот у нас это в переводе часто теряется, там, в фильмах или в литературе, но на самом деле, вот если вспомнить даже, давайте пока на фильмах, до где-то 50-х, 70-х, даже 80-х годов, вот такой злодей, это часто был британец.
5: Конечно.
6: Вот в изображении США не просто там банда каких-то, значит, этих злодеев, это русских изображали, а вот такой злодей, который вот где-то мировой заговор, где-то вот он всегда с английским акцентом говорил.
5: Мне кажется, я даже вспоминаю вот сейчас вот эту озвучку с заложенным носом, вот это «злой британец», ну, оно как-то тоже звучало в фильмах часто.
6: И британцы, они вот этим снобизмом все время по чуть-чуть брызгают в лицо американцам, все время дают им понять, что, в общем-то, вы какие-то там нувориши, парвеню, да, вы там, значит, где-то там что-то там добились, богатые, но у вас нет класса, у вас нет достоинства нормального, у вас история там, и вообще вы какие-то там отпрыски вот нашей цивилизации. Ну, довольно посмотреть, например, на визиты Трампа в Великобританию. Давайте просто Британию теперь говорить. В Британию, как он себя неловко всегда вот чувствует вот на этих официальных мероприятиях, кто там, значит, какой-то протокол нарушит с покойной королевой, то с этим королем Карлом. То есть они, ну, действительно, вот когда вот их рядом ставишь, видно, что у британцев с их там огромной историей класс как-то повыше. А Борис Джонсон, вот помните, такая игра есть, ну вот раньше на всяких была, вот где там молотком бьешь, и из дырок такие вот вылазят эти кроты там, или еще кто-то, или там хорьки. Вот Борис Джонсон, это вот чувак, который просто вот из любой дырки может выскочить, и надо успеть по нему молотком стукнуть, потому что чувак уже, по-моему, вообще... Ну, мне кажется, будет какой-то небольшой скандальчик, как-то ему там ответят. Но ему всегда нужно быть где-то вот на плаву, где-то вот в новостях. Это такой вот он, может быть, немножко какой-то близнец Зеленского. Посмотрите в интернете, же куча фото, где он там на зиплайне там с этими флажками в какой-то дурацкой какой-то каске летит, где он на пробежке, там явно ему бы там дойти, из-за угла вышел и там два прыжка сделал, делает вид, что на пробежке. Он не боится быть смешным, ему нужно быть всегда на каких-то, в каких-то новостных поводах.
5: Я не уверен, если честно, мне уже кажется, что там типа... просто ну, немного ну, съезжает крыша, потому что там было одно интервью, где он говорит, да, я пишу книги с помощью искусственного интеллекта, и искусственный интеллект говорит, что я молодец. И это он не всем говорит. Я на это смотрю, думаю, ну не можешь же ты на полном серьезе думать, что искусственный интеллект именно тебя вот хвалит, а больше никого. Ну, не знаю, вот как будто бы человек-то...
6: Рассказывал тоже про него историю такую, что когда Брекзит был, он оплатил, его партия оплатила такие большие автобусы, которые ездили, и на них, агитационные автобусы, на них были такие большие надписи, где говорилось о том, что Евросоюз ежедневно забирает там какие-то миллионы фунтов на систему здравоохранения, а значит в ответ ничего, что в общем Великобритания донор Европейского Союза, ездили эти автобусы, разоблачили, что это ложь и фальшивка, и чтобы Борис Джонсон, чтобы больше с этим не ассоциироваться, потом дал несколько больших интервью, где он просто рассказывал, врал про детство, где он рассказывал, как он раскрашивал ящики в автобусы. И вот чтобы потом, уже когда кто-то там погуглил автобусы Борис Джонсон, выпадали вот эти вот, значит, заявления, что вот он, значит, все детство сидел, значит, эти ящики в автобусы раскрашивал. То есть это жучило еще тот, конечно, вот он пытается представиться там, конечно, каким-то там смешным дядькой нелепым, но...
5: Но на его совести огромное количество жизней, кстати, не забываем, украинских и российских граждан.
6: Да, вот эти вот стамбульские его там выкрутасы, поэтому не одобряю, считаю, что это вот какой-то рептилоид пытается еще какую-то человечность на себя, там пытается ошибаться как-то так, чтобы попасть в новости.
5: Давайте про футбол.
6: Потому что, мне кажется, вот сейчас будут все обсуждать матч Бельгия-США, на который выйдет нападающий, который был на предыдущем матче дисквалифицирован красной карточкой. Угу. Но уже вот я читаю подтверждение, что именно Трамп позвонил Инфантино. Инфантино, кстати, вот переводится, наверное, как ребеночек, потому что инфант — это дитя, а инфантилизм — это еще уменьшительное. Да. Ну, он такой, действительно, там можно его представить, этого председателя ФИФА, ребеночком. Позвонил ему Трамп, не знаю, он тарифы, что ли, ему там пригрозил тарифами или еще чем-то, но вот это впервые в истории футбола. Я не такой уж большой болельщик, но как-то это вот настолько все вот явно, что... Кстати, США так,
5: это, нет, показывает. Самое главное, Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации. Это такое унижение. Это буквально показал, что в случае чего мы сами скажем, кому там гол засчитают, кому нет. Это вот сейчас Бельгия будет выходить, я не знаю, там они любой удар в сторону ворот Соединенных Штатов будут совершать, и как бы там ни попало, мне кажется, ну я не знаю, судья будет в космос смотреть куда-то, думать, что а что тут происходит. А гол был? Нет, не было. Вы что, какой? Это вообще не ваш мяч, отдайте. Ну, как с этим играть?
6: Вот да, неплохой, в общем-то, чемпионат, и где-то даже интересный, вот хотя бы по игре Бразилия-Норвегия, может просто вылиться в то, что вот откровенно начнут подсуживать команде США, чтобы там Трамп в очередной раз себе приписал эту победу. Там, честно говоря, про этот сокер там довольно мало люди им интересуются и вообще не понимают.
5: Ой, я тут смотрел, извиняюсь, что прерываю, да. Американцы, значит, в соцсеть какую-то выкладывали, не помню уже, видео, и там спрашивают, ну, обычного американского гражданина, как считаете, что популярнее, FIFA World Cup, ну, значит, чемпионат мира по футболу, или вот их футбол вот этот, в принципе, какой-то там самый главный турнир. И он говорит, да, конечно, это наш футбол. там вот смотрит вот так вот интервьюер, думает, погодите, а вы понимаете, какого размера чемпионат мира? А, ну да, ну там что-то в Европе играют. Ну, мало кто это смотрит вообще, кому это интересно, вот этот ваш сокер. И они действительно, ощущение, что американцы вот в каком-то отдельном мире живут, где их спорт...
6: Да, они очень американоцентричны.
5: Вот абсолютно. И...
6: Они же даже называют вот свой чемпионат по бейсболу чемпионатом мира.
5: Да-да, хотя сами только в нем участвуют.
6: Да, ну там еще, может, пара
5: команд. Да-да-да, ну имеется в виду.
6: Там с Доминиканы приезжает, но тем не менее. Ну, этот сокер для них, вот я смотрел каких-то этих сатириков американских, они говорят, вообще непонятно. Вот не на американскую душу эта игра, когда может там 2 часа люди бегать и там забить всего один мяч, для них это вот неинтересно. Ну, а для нас там, я тоже вот этот американский футбол понять не могу.
5: Ну, американский футбол, это вообще непонятно, почему футбол. Ну, вот даже с точки зрения языка.
6: Ну, потому бежит. Что там полчаса смотришь, а они на фут продвинулись всего.
5: А,
6: вот
5: ну это да, которые... да. А у нас нога мяч, ну, по крайней
6: у
5: мере, это
6: логично. У нас нога мяч, да. А почему сокер, я так тоже и не понимаю.
5: Ну, так, что-то трансформировалось. Ну, вот, кстати...
6: Еще просто вот пока 50 секундочек остается, просто американцы еще собирают какие-то видео из соцсетей, про то, как на них смотрят приезжие из Европы, из Японии, из Африки и какую-то делают нарезку. Типа. Вот помните, как восхищались Москвой в 2018-м?
5: Да-да-да.
6: А тут вот они сделали нарезку. Мне интересно было просто посмотреть, чем же восхищаются. Восхищаются, значит, большими магазинами, где там, не знаю, миллион видов удочек. Там норвег пришел, о, я в рай попал. И восхищаются соусом ранч.
5: Ну вот и все.
6: Соус, который там только у американцев. В общем-то и все.
5: Да, главное восхищение. Ну, спасибо огромное за сегодняшнее наше общение. Андрей Бочаров, российский телеведущий, актер, юморист и телережиссер, шоумен, был с нами на связи. Сейчас новости.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11

0: Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 10 часов, Чите 16:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России перечислило предприятия ВПК Украины, пораженные в результате массированного удара. Один человек погиб из-за ночной атаки ВСУ на Крым. В Индонезии анонсировали новую систему платежей для российских туристов. Подробности далее. Минобороны России перечислило предприятия ВПК Украины, пораженные в результате массированного удара в ночь на 6 июля. В частности, под ударом оказался завод «Киев-79», производящий бронеавтомобили, бронезащиту, боеприпасы для ракет различного типа и беспилотников, а также приборостроительный завод «Киев-1», где выпускаются средства навигации и автоматики, в том числе для управляемых ракет «Нептун». В результате массированного удара вооруженных поражена верфь, производящая артиллерийские катера, и завод «Буревестник», где выпускают беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ. В Киевской области под ударом оказались склад ГСМ в городе Вишневом и ракетный завод «Жуляны», производящий и обслуживающий зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств ПВО и беспилотников. Как пишут СМИ, черный дым накрыл Киев из-за пожаров, и жителям советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу. Запах гари ощущается во всех районах города. Один человек погиб из-за ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что погибшая жительница Керчи. Двое человек пострадали. В Севастополе были повреждены энергообъекты. К этому часу энергоснабжение восстановлено по резервной схеме. Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде. Предварительно никто не пострадал. В результате детонации повреждено остекление, сообщает оперштаб по региону. Экстренные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре пообщается с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Белый дом. Как указано в расписании американского лидера, встреча запланирована на среду, 8 июля, и рассчитана на час. Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника передает, что после Зеленского Трамп планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным. В ночь на воскресенье по инициативе американской стороны лидеры России и США уже провели полуторачасовые телефонные переговоры, обсудили в частности ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте. Индонезийская компания объявила о разработке новой системы трансграничных платежей, которая должна упростить расчеты для российских туристов, отдыхающих в стране, и индонезийских граждан в России. Уточняется, что проект инициирован во время бизнес-форума «Россия-АСЕАН» в Казани. Российские туристы смогут пользоваться мобильным платежным сервисом после регистрации.

0: сим-карты местного оператора связи, а лимит операции составит до 40 миллионов рупий в месяц. В руководстве компании заявили, что интерес к проекту проявил ряд российских организаций, включая Российский экспортный центр, Московский экспортный центр и другие профильные институты. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Начинаем новую неделю, 6 июля, 10.04, понедельник. Лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем. Доброе утро.
3: Доброе утро, друзья, здравствуйте.
2: 20, ну что ж.
3: Что 20? Что 20? 495. 20 – это я передал секретный сигнал.
2: А, это радио судного дня. Вы слушали радио судного дня немножечко.
3: Да. 495-95-91-2, пожалуйста, сообщайте о своих мыслях, задавайте вопросы. Ну, в общем, звоните. Мы готовы.
2: Давайте начнем с футбола, Петр Алексеевич.
3: Можем с футбола начать.
2: Мы у нас в чате, да, ну как не начать? Там та же, какая жарища началась вообще.
3: Там такое творится, конечно. Что да. Я даже не знаю вообще, что будет дальше. Потому что, помимо, давайте, спортивной части, вылетела Бразилия. Это всегда историческое событие. Вылетела, тем более, она от Норвегии. Вот, ну, там можно по-разному оценивать. Могли и выиграть. Но в целом норвежцы молодцы, идут дальше. Надо сказать, что рок какой-то есть. Нету команды в истории, с которой Бразилия бы играла и не выигрывала у нее. А вот Норвегия как раз такая команда. Бразилия играла в официальных играх 4 раза до этого с Норвегией в истории своей. И 2 раза в ничью сыграла, 2 раза проиграла. Вот был 5-й.
2: Потрясающе.
3: 3 раза проиграла, да. А вот с остальными командами у Бразилии нет такого, чтобы она не могла выиграть у них. Вот как-то так. Вот, это первое. Второе, это, конечно, Англия и Мексика. Жалко мексиканцев, но сами виноваты, что называется. Англичане дисциплинированно отыграли. Вот, очень классная игра, очень нервная, напряженная. На огромном стадионе «Ацтека». Надо сказать, что мексиканцы не очень хорошо себя вели ночью около гостиницы, где жили английские футболисты. Значит, дудели там в дудки, сигналили в машины, били в барабаны, ну, чтобы помешать им. Вот. Мне кажется, такие виды поведения, они потом оборачиваются против тебя же. Жизнь, в общем, учит, что не надо так делать. Вот, но это ладно, это мелочь по сравнению. То есть англичане идут дальше, а, собственно, мексиканцы, можно было бы сказать, едут домой, но они домой не едут.
2: Ну, да, приехали, да, уже приехали.
3: Дома находятся. Они не едут в США, так как это был последний матч в Мексике, в мексиканской части турнира.
2: Может, это миграционная политика такая сейчас?
3: Ну, может быть, иммиграционная, черт его знает. Но игра хорошая. Вот, ну,
2: почти равная же была. Я посмотрел, да, обзор, да, такой вполне интересный,
3: да,
2: был.
3: Да, хорошо. Вот, но тут случилось вообще внезапно странное очень. Дело в том, что, значит, FIFA, и уже средства массовой информации написали об этом, и Трамп как бы тоже подтверждает. Значит, что случилось? В матче предыдущем, который играла сборная США, один из футболистов этой сборной получил красную карточку. Значит, зовут этого футболиста Фаларин Балагун. Играет он, по-моему, во Франции, в Монако, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, ключевой игрок сборной США, которая очень симпатичная команда, кстати. Быстрая, агрессивная и вообще хорошая. Вот, он получил красную карточку. Красную карточку такую, что он там чуть ногу не оторвал, в общем, сопернику. Из серии больно смотреть на это, вот это вот, когда у тебя, когда нога по телевизору показывает, выгибается.
2: Выгибается,
3: да. Жуть. Красная карточка означает, что игрок пропускает следующий матч. Вот. А следующий матч, дело в том, что у Соединенных Штатов он состоится вот уже буквально сегодня, ну, то есть ночью, в 3 часа ночи. Вот, играют они, надо вспомнить, с кем-то они играют. С Бельгией, конечно. Они играют с Бельгией. И вдруг внезапно ФИФА принимает решение, что эта красная карточка аннулируется и переносится как бы ее исполнение на неопределенный срок, там куда-то через год он должен будет
2: отбыть. Ну, там условно ему дали, год условно. Да,
3: да, да. Ну, условно что-то. В общем, какая-то странная история. Оказывается, потом, значит, американские СМИ пишут, что это, оказывается, из администрации США позвонили аж самому Джанни Инфантино, президенту ФИФА, и очень попросили, значит, вот это вот все дело провернуть. Якобы позвонил лично Дональд Трамп, который у себя в соцсети, естественно, после этого написал: «Благодарю ФИФА за вот это, за то, что они устранили несправедливость», ну и так далее. Я так понимаю, что весь мир, и не только футбольный, находится в состоянии, тут у нас радиоэфир, как бы, ну, я бы сказал, такого,
2: ну, такого, да,
3: недоумения по этому вопросу.
2: Это первый раз в истории, что... такая штука. Нет, первый раз в истории.
3: Вообще такое делать, да, как-то не очень принято. И даже если бы какой-то из руководителей, ну, понятно, что у Дональда Фредовича Трампа, у него там свое представление о мире, что, кстати, вообще, конечно, его не характеризует с положительной стороны, вот, что он такие вещи делает. Вот. Ну, это совсем некрасиво. Просить за кого-то, там, тем более отменить совершенно справедливое решение, тем более в ущерб другим командам, потому что много у кого есть красные карточки или там две желтые и так далее. Вот. Это, конечно, позорище. А, ну, ладно бы Дональд Фредович позвонил и попросил бы. Но то, что такая уважаемая и, в общем, во многом независимая организация, как ФИФА, в лице президента идет ему навстречу, и это, конечно, вызывает, ну, не просто вопросы, мне кажется, это вызвало шок и оторопь. Ну, я видел пока заявление Бельгийской Федерации Футбола, оно заканчивается словами, что мы будем думать, что нам делать в этой ситуации, как бы намекая на то, что они вообще-то могут и как-то, так сказать, отказаться от участия. Ну, я не понимаю, что это не угрожает. Это, наверное, неправильно, но тоже почитал я прессу, вообще в рядах ФИФА, и это было справедливо, это что такое ФИФА? Это федерация федераций, да, это федерация, в которую входят вот эти все международные ассоциации. Понятно, что, возможно, за исключением американской, все скажут: вы что, с ума сошли, дорогой Джанни, ты не засиделся ли там на посту? И вообще, что тебя связывает с Дональдом Фредовичем? Мы, конечно, понимаем, что ты в очередной раз расскажешь, что это был самый крутой чемпионат мира, и что мы заработали все вместе 11 миллиардов на нем. Вот. Наверное, сейчас внутри этой самой ФИФы идут крайне интересные разговоры. Ну, во-первых, действительно, на этом чемпионате заработаны безумные деньги. Эти безумные деньги будут выданы, ну, то есть, там, понятно, что бонусы и так далее, но, по идее, они распределяются между федерациями. То есть, в общем, есть финансовые средства, чтобы заставить слишком умных замолчать. Вот. Возникает вопрос, а что такого, собственно, Инфантино, как бы, почему он так зависит от Трампа? Ну, мы помним, что он вручил ему вновь учрежденную премию мира ФИФА. Вот. Это уже по самому себе было забавно. Ну, слушайте, ну настолько. А давайте просто, может быть, следующим звонком Трамп объявит Соединенные Штаты Америки чемпионом мира, да и все. А что соревнования
2: может,
3: проводить?
2: Так и
3: зачем? Ну да, красные карточки какие-то. Вообще, мне это напоминает всю историю про старика Хаттабыча, который как бы не со зла, а просто не понимая, что вот, ну, игра вот она такая, он хочет помочь своей родной команде и двигает там штанги, да, помнишь?
2: Да, классика. Вот, да.
3: Там шайба из убила играют две команды в советской классе.
2: Да.
3: Но это же старик Хаттабыч, а тут как бы Джанни Инфантино с Дональдом Трампом, ну, вроде как вменяемые люди. И это, конечно, ну, это странно. Поэтому я лично жду серьезного скандала. Мне кажется, это имеет потенциал крайне серьезного скандала. То есть на тормозах это спустить нельзя, потому что, безусловно, это нарушение любого возможного спортивного принципа. Это просто плевок в человеческую мораль. и в чувство справедливости, в ощущение праздника и так далее. И главное, что несправедливо, мне кажется, это несправедливо по отношению к игрокам сборной США, которых теперь, если этот человек выйдет на поле, и если это все состоится, просто все будут ненавидеть. А потом, и даже если они там что-то выиграют, то весь мир, ну, просто перестанет с ними разговаривать, я считаю. Это очень плохой жест, и посмотрим, как они это сделают, и что это будет. И интересно, как это, кто инициировал. Это мог инициировать, ну, Трамп уже кто-то должен был сказать про это все. Вариант номер один, он сам мог посмотреть по телевизору, увидеть это, и там, может быть, он подумал, а что это, пропускать матч? Нет,
4: ну, нашего удаляют-то, да.
3: Нет, ну, что все удаляют, то ладно, а вот что он матч пропускает, это же там целое, это же надо понимать, как бы, что там следующий матч.
4: Да, ну да, кстати,
3: это уже глубокое погружение, вот, к тому же они выиграли тот матч. То есть ему кто-то сказал об этом, кто мог сказать? Ну, либо тренер сборной. Хотя вряд ли, я думаю, тренер общается с президентом США напрямую. Либо глава федерации американской по футболу мог сказать такое Трампу. И они сказали, а давай мы сейчас порешаем. Но здесь, мне кажется, если даже вот такое решение оно останется, и сборная Бельгии выйдет на этот матч, вот, то, наверное, если тренер этого игрока просто не выпустит, это будет тоже справедливо, и тогда они могут сохранить лицо в этом смысле. Ну, посмотрим.
4: Ну, кстати, общем, как вариант, это, конечно, как вариант, да.
3: Это, конечно, беспредел полный. Но это как вот считаете, что вы участвуете в каком-то спортивном соревновании, и там играет какой-нибудь сын какого-нибудь олигарха, и вот этот олигарх звонит, значит, там начальству и говорит, что, знаете что, давайте к поражению.
4: Вратаря подвиньте, пожалуйста, он пробьет.
3: Трем командам, да, и вратаря пусть уберут. То есть, просто, вы знаете, моральные какие-то установки и устои человека, который такое делает, и того, кто... Я вижу свой звонок, да, мы сейчас, ну, подождут, ничего страшного. Вот, и кто на это соглашается, ну, это, слушайте, я, конечно, все понимаю, бабло, так сказать, побеждает зло, и можно все, наверное, всем, но здесь все-таки не Соединенные Штаты Америки, а это касается всего мира, большого количества стран, огромного количества, об этом узнают огромное количество, миллионы тех любителей футбола, если не миллиарды, а миллионы мальчишек, которые занимаются спортом. Ну, то есть, это просто стыдно такое делать. Слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Сергей Мурманск. Я вот полностью согласен.
3: Да, Сергей, здравствуйте.
5: Да, но такой вопрос возник. Вот кто вот в западном мире может, если, ну, действительно так все и было, если ему позвонил напрямую Трамп, взять ему и отказать в его просьбе. Есть такие люди вообще? Просто чисто гипотетически. Именно из западного мира, вот из всех этих организаций. Ну, что там такие даже и Нобелевские премии хотели ему вручить, но вроде как отложили. Тоже лишь бы порадовать его.
3: Нет ну, такого, что угодить. Ну, Нобелевский Трампу комитет его, никуда не включил.
5: Ну, я понимаю, да, но были же разговоры все-таки. Ну, просто так, в качестве...
4: Ну, разговоры.
5: Есть такие, кто скажет, нет, Трамп, извини, пошел бы ты куда подальше, у нас правила. Или все-таки такого быть не может?
4: Не, ну, пошел бы, наверное, не скажут, а отказать откажут, я думаю, многие. Потому что есть же, ну, есть вещи... А пробыли, не знаю, не знаю. И мы не знаем, кого он о чем просил, понимаете, Сергей? Если бы у нас был бы список просьб Трампа к разным общественным организациям...
3: Нет, ну, здесь же смысл не в том, что... Мы, ну, да, спасибо за вопрос. Есть ли такие? Ну, есть страны такие, мы знаем, которые Соединенным Штатам говорят решительно нет, да? Это там Иран, вот, пожалуйста, последний пример. Их немного, да, наверное, но все-таки... Он сейчас разговаривает не только с Инфантино, который вполне возможно там как-то с ним находится в каких-то там, я не знаю, особых отношениях и не может ему по какой-то причине отказать. Вот. Но первое, ну, это не уровень президента такими вещами заниматься, раз. Вот, и может ли ему кто-то отказать? Ну, безусловно, может. А что Инфантино? Ну, да, он возглавляет Международную Федерацию. Ну, да, там США имеют определенное влияние. Вот, но я думаю, что главы федерации, которые входят туда, А не первые скажут, вы с ума сошли там все, что ли. Вот. Поэтому, мне кажется, да, конечно. Кто-то может, он не американец, он швейцарец вообще, и что ему. Вот. Другое дело, что подозрительно было, когда он ему премию мира вручил, вот, уже. Но тут можно было понять, что он хотел, как бы, чтобы чемпионат хорошо прошел. Ну, посмотрим. Поэтому тут возникает сразу много вопросов. Хорошо, если вы вот так вот красную карточку отменяете, а как там у вас, может быть, вы с судьями тоже работаете как-то особым образом, чтобы матчи сборной США судили как-то иначе? А давайте-ка расследование проведем на этот счет. Мне кажется, это прямо тащит за собой кучу всяких вопросов. А что это вы так согласились? А кто это решил, там, на каком совещании это обсуждалось? Ну и прочее, прочее, прочее. А нет ли тут, так сказать, признаков и так далее?
4: Заговор, сговор. Да,
3: да. Ну да, это крайне странно все. И это, конечно...
4: Очень странная, да, да, очень странная ситуация. Ну, и, кстати, ты знаешь, вот, ну, такой из него в топ немножко, да, ты про судьи просто сказал. В очередной раз вчера меня поразило совершенно отсутствие, ну, то есть, я не понимаю, зачем этот 23-й человек бегает по полю, когда все решает ВАР. Вчера очередная была ситуация, когда три из трех этих, не вчера, а сегодня, да, три из трех ситуаций в сборной, в игре сборных Великобритании и Мексики были решены ВАРом. Вот. Но мне кажется, что следующий чемпионат мира будет проходить.
3: А там же по ВАРу регламент есть. Нет, там.
4: Да, так я говорю, что мне кажется, что следующий чемпионат мира будет дрон летать над полем, и мужики у камеры, у экрана будут судить, потому что человек в поле не нужен вообще. Он ничего, ну, вообще ничего не делает.
3: Не, почему? Он принимает решение там. Нет, ну ВАР там он, у него есть функционал свой. Там не все определяется ВАРом. Только какие-то.
4: Ну,
3: там...
4: два пенальти были определены ВАРом. В матче Великобритании судья даже не отреагировал. Он даже не свистнул на нарушение, даже не повернулся.
3: Если он не увидел.
4: Ну, два из двух, понимаешь, это много. Ну, мне кажется. Какая компетенция?
3: Нет, судьи, а они, понимаешь? По-моему, пенальти все время смотрят. Там, по-моему, без вариантов.
4: Да, но так он их не дал, он не свистнул даже.
3: Но он не увидел, он ошибся.
4: Вот в чем вопрос. Да, да, да. Я просто говорю, что
3: хорошо, что есть ВАР в этом смысле.
4: И все. Так, что, вопросы, вопросы, вопросы. Мексиканцы ночью шумели возле чего? Возле отеля. С англичанами, спрашивает Грега, с вашей точки зрения это нормально? Ну, мы ответили, Петр ответил, сказал свое мнение. Это не нормально.
3: Ну, я считаю, что это скотство, конечно. Этого не нужно делать. И это многое говорит.
4: Там полиция приехала, повязали их, разогнали вчера.
3: Да какая разница? Ну, это сам факт. Вот у людей вот менталитет такой. Ну, вот вы представьте, что к нам приехала играть сборная, там, я не знаю, Испании, и люди пойдут. Причем, еще раз скажу, это люди не какие-то футбольные хулиганы. Это вот просто, так сказать, граждане, которые так любят свою команду, что они, значит, готовы. Это, видимо, я не хочу обижать мексиканцев, но это, видимо, их вот одна из таких установок их морали. А что такого? Ну, давайте там, а давайте их в суп, там, я не знаю, яда крысиного насыпем всем. Ну, классно будет. И это здорово. Там собирается много людей, они все этим занимаются, им отлично.
4: Да, да, да.
3: Я
4: да.
3: думаю, что... Мне это, значит, они, наверное, думают, а что такого? Ну, подумаешь, ерунда какая. Или, например, тот же самый Трамп, который позвонил и сказал, что вот надо отменить эту красную карточку, и написал пост. Он вообще, мне кажется, не рефлексирует на этот счет. А что, ну нормально? Футбол какой-то, слушайте, ну а что? Пусть Штаты выиграют. А что вы? Не, ну а что удалили? А почему он в следующей игре не может играть?
4: 250 лет, юбилей, 80 лет.
3: Не, ну он же нарушил-то в этой и правила. А почему он в следующий пропускать должен? С какой стати? Дай-ка я позвоню. Не-не-не, ребят, так не годится. Не, а другие, у них есть свои президенты. Пусть звонят, я-то что? Ну, есть проблемы у Бельгии, пусть бельгийский, кто у них там, я не знаю, там король или кто-то звонит, тоже решает свои вопросы. Я свои решаю, я за американскую сборную отвечаю. Ну, вот он считает, что это нормально все. И это, мне кажется, его, в общем, сильно, очень хорошо характеризует. А другой вопрос, я не хочу обижать уважаемого Дональда Фредовича, тем более в такие праздничные дни, но мне кажется, что он просто не отдает себе отчета уже в том, что... Понятно, что он так думает. Но то, что это публично можно делать, мне кажется, указывает на его некоторую, так сказать, такую кондицию, несколько несоответствующую занимаемой должности. Но это их президент.
4: Да, да, да. Но надо отдать должное, мы помним ситуации, был чемпионат мира по баскетболу, где были массовые отравления баскетболистов нехозяйских команд, 98-й, по-моему, это был год, если мне не изменяет память, в Греции. Вот, мы помним матч Карпова с Корчным, великолепно помним, когда Корчной нанимал вертолеты, слушай, там, и так
3: еще,
4: далее.
3: Еще одно дело, если спать. Это делают как бы организаторы, тренеры и так далее, если там есть хитрости к подготовке, особенно в таких... Окей, ладно, это еще можно, там подонков найдется, да, кто там как-то, да, да, ставки, да, делает, я не знаю, еще что-то. Но тут-то люди, да, простые, ну, собрались,
4: просто
3: понимаешь?
4: Хочет что-то добиться.
3: Тут, да, просто народ пошел, и, а дай-ка мы, а вообще круто бы их всех убить было бы вообще отлично.
4: Mm-hmm.
3: В Мексике, кстати.
4: Да, на чемпионате.
3: Да. Поэтому вот я считаю, что такое поведение, оно всегда наказывается. И это справедливо. И то, что англичане выиграли у них, и, несмотря на удаление, это было справедливо. Я, кстати, был бы за Мексику, если бы не вот эти все вещи. Ну, потому что ты думаешь, mm-hmm. слушайте, ну, ребят, ну, это у вас дома. Это люди приехали, вы проводите чемпионат, вы хозяева. К вам приехала сборная, там, да, которая вот не за, они им там устраивают. Ну, что это вообще? Где гостеприимство?
4: Ну, да, великодушие, вот это вот, где оно все, гостеприимство, великодушие.
3: Ну, это даже не великодушие, это, ну, это нормы какие-то, обычные приличия. И поэтому Штаты тоже, я думаю, не пройдут Бельгию, буду болеть за Бельгию с нездешней силой, встану в 3 часа и вспомню, я вот...
4: Надену футболку сборной Бельгии.
3: Да? Хотя сборная Штатов мне нравится больше, гораздо. Классная команда, отличная. Mm-hmm. Но вот они будут, все их будут ненавидеть. Весь мир.
4: Да.
3: За это. Да. Если они не исправят эту ситуацию.
4: Да, согласен, да.
3: Вот так, пишут, ну, надо с Трампа уже спросить. Который... Во-первых, иди спроси с него. Вот. Во-вторых, а что с него-то спрашивать? Он позвонил. Он вообще он в футболе не особо понимает.
4: Он не знает,
3: понимает,
4: что такое футбол. Для него это пустой
3: звук. Он просто позвонил, слушайте, ему сказали. И он говорит, сейчас решим, не вопрос. Я Джа не знаю, дай наберу. Вот. Тот набрал, этот со стула упал.
4: Вот именно так и было, понимаешь?
3: Да, а что он ему там сказал, а какие у них там, да, дела общие, черт его знает.

Узнать за 90 секунд. Первый в мире самолет взмыл в небо в 1903 году. Через 4 года состоялся первый полет вертолета с пилотом. В 1754 году на заседании Академии наук Михаил Ломоносов продемонстрировал первый работающий прототип вертолета. Он поднялся на 20 метров, вызвав восторг присутствующих. Но все-таки самая первая летающая машина тяжелее воздуха появилась еще раньше. В 1709 году перед дворцом Каса да Индия в Лиссабоне священник и натуралист Бартоломео де Гужман продемонстрировал королю Португалии нечто по тем временам запредельное. Он поднялся в воздух на замысловатом аппарате. В движение его приводили магниты, заключенные в пустые металлические шары. В кабине находились часы и телескоп. Над ней был укреплен своего рода зонтик, защищающий от солнца. Управлял машиной как ладьей ее создатель при помощи весел. Таким и запечатлен этот исторический факт на одной из гравюр. До серийного производства и публичной демонстрации изобретения дело не дошло. Гужманом заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции. Ему пришлось в спешном порядке бежать в Испанию. Память о его открытии инквизиторы извратили до неузнаваемости, превратив прорывную новинку в обычный воздушный шарик.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в ходе массированного удара поразили в Киеве и Киевской области не менее 6 предприятий военно-промышленного комплекса, а также объект топливно-энергетического комплекса. Это следует из данных Минобороны. Удар стал ответом на террористические атаки киевского режима. Для поражения цели использовалось высокоточное оружие большой дальности, наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Среди пораженных объектов предприятия «Киев-71» и завод «Буревестник», производящие дроны, средства телеметрии, оптическое оборудование и радиолокационную технику для ВСУ, предприятие «Киев-79», выпускающее бронеавтомобили и боевые части для ракет и беспилотников, судостроительный завод «Кузница» на Рыбальском и приборостроительный завод «Квант». В Киевской области поражены ракетный агрегатно-детальный завод «Жулян» и склад горюче-смазочных материалов в «Вишневое». Часть абонентов в 5 областях Украины остались без электроснабжения. Отключения, зафиксированные в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожья, сообщили в Укрэнерго. В компании уточнили, что это связано с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, в Сумской области из-за грозы без электроснабжения остались 58 населенных пунктов. Срок подачи в ЦИК России документов для участия в выборах в Госдуму истекает 12 июля в 6 часов вечера, напомнила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, 11 политических сил уже провели предвыборные съезды, 4 партии принесли в ЦИК документы. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Нижней палаты парламента 9-го созыва на 20 сентября. Товарооборот между Белоруссией и Россией вырос почти на 20% за 5 месяцев этого года. Взаимодействие в рамках союзного государства находится на высоком уровне, заявил белорусский премьер Александр Турчин на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Как отметили в правительстве Белоруссии, стороны обсудили промышленную кооперацию и импортозамещение. Турчин в воскресенье прилетел в Екатеринбург. Он посетит международную промышленную выставку «Иннопром», а также выступит на главной стратегической сессии форума. Он проходит в Екатеринбурге 6 по 9 июля. Экспозиции на «Иннопроме» представляют 5 стран: Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия. Коммунальные службы откачивают воду с улиц Новокузнецка на фоне сильных осадков. Об этом сообщил мэр Денис Ильин. По его словам, со вчерашнего дня в городе идет сильный дождь. По прогнозам, ситуация не улучшится в ближайшие 2 дня. Мэр обратил внимание, что ливневки не справляются, а откачка воды носит временный эффект. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
4: Может, мерцу звякнуть по Бельгии. Доброе утро, дорогие друзья. В общем, действительно, какая разница? Дай-ка я... Обсуждаем, куда будет звонить Дональд Фредерик Трамп следующим. Сейчас позвонил Джанни Инфантино. Теперь вот в связи с тем, что Франция, США играет с Бельгией, он либо позвонит какому-нибудь королю знакомому, либо мерцу, действительно. Где-то там вот это все, вот это Бельгия, там это все, либо Голландия, Германия.
5: Где-то в Европе.
4: Похож. Да. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Изолента живьем. Петр Лидов и Трофим Татаренков. А также к нам присоединяется Алексей Петрович Леонков, военный аналитик. Алексей Петрович, доброе утро.
6: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Доброе утро, уважаемые.
5: Слушайте, а зрители-то у нас наблюдательные, как заметили, что я могу желание загадывать, потому что я сижу между Петром Алексеевичем и Алексеем Петровичем. Очень прикольно получается.
6: Да.
5: Буду загадывать желание. Давайте начнем мы вот с какого вопроса. Григорий Л. Мы уже который день наносим удары по Киеву. Будет ли Зеленский на встрече с НАТО давить на то, что Россия наносит удары по мирным? Интересно, какие у него еще есть доводы или аргументы для эскалации конфликта? Ну, скажем честно, про мирных уже началось и уже понеслось, и там уже сейчас идет нагонная волна такая, что мам, не горюй, но, в принципе, расскажи, что это было, по твоему мнению, потому что, действительно, мы сколько, 3 дня подряд мы утюжим Киев?
6: Нет, ну, никак. Утюжим и будем продолжать утюжить, это понятное дело, что не разово и не единовременно. То есть, вот этот весь промсектор, который находится в Киеве, он же долгое время, как говорится, существовал каким-то там скрытым образом, мы ж, пока разведка не убедила, что на тех предприятиях, которые должны быть гражданскими, вполне идет, как говорится, военная работа. Нужно понимать, что работа разведки в Киеве, например, и вокруг него очень затруднена, и по-быстрому не получается. Вот когда убедились, верификация произошла, понятно было, где что производится. И, кстати, Министерство обороны по этим предприятиям давала такую подробную, ну или кратенькую характеристику, в которой говорила, чем занимается предприятие, какую продукцию военную производит, что мы бьем не просто по какому-то мирному предприятию, которое имеет там прошлое мирное, а именно по предприятию, на котором уже вовсю работает военная машина, логистика и так далее. А помимо этого, ведь не забываем, что Киев, он всегда старался защищаться, точнее, там Зеленский все туда тянул, все комплексы ПВО, патриоты первые там появились. Но несмотря на такую защиту, которую там пытается Зеленский организовать любой ценой, наше высокоточное оружие пролетает, аккуратненько выжигает все эти предприятия и все, что там находится. А там, кто остался в цехах, ну, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. Таким образом, вот этот крупный промышленный узел, я по-другому его назвать не хочу, как говорится, он будет и дальше подвергаться ударам, пока это не скажется каким-то образом на линии боевого соприкосновения. Потому что мы видим, что количество беспилотников, которое летит из зоны СВО, вне ее зоны, оно все равно достаточно большое, там ежедневно там, по 500-600, иногда бывает и больше. Наши системы ПВО и зенитно-ракетные комплексы делают все возможное и невозможное, чтобы остановить вот эту угрозу, которая смертельную террористическую угрозу, которая летит к нашим городам, которая пытается убить наших граждан. Вот. Но противник еще, как говорится, сопротивляется. Пока будет сопротивляться, будем наносить такие удары. В том числе по АЗС, которые стали для противника, как говорится, откровением, что в 100-километровой, 200-километровой зоне выжигаются все АЗС, и тем самым нарушается транспортная логистика, которая осуществлялась автомобильным гражданским транспортом. Мы знаем и Укрпочту, которая под видом почтовых посылок возила военную продукцию. Мы знаем и вот эти вот гражданские автомобили, которые часто видим в районе линии боевого соприкосновения, которая занимается по ротации личного состава, подвоза боеприпасов, другими вопросами материально-технического обеспечения тех укрепрайонов, которые еще оказывают сопротивление. Поэтому ликвидация вот этой сети заправок, я думаю, нарушит вот устроенную логистику, противнику придется принимать непростые решения, выдвигать в эти зоны автоцистерны с автозаправкой, чтобы как-то дозаправлять вот этот транспорт, чтобы не срывать обеспечение войск, которые у них еще стоят в укрепах и прячутся за фортификационными сооружениями. Я думаю, работа будет продолжена и в этом направлении. Ну, а как это скажется в будущем, я думаю, мы с вами узнаем. Но на отдельных участках линии боевого соприкосновения это уже сказывается. Вот Константиновка сопротивлялась, а потом раз, и сопротивление закончилось. Даже украинская пропаганда не успела за этим делом, и там Зеленский предлагал с нашим президентом встретиться. А потом мы сказали, да заберите своих этих погибших, готовы были организовать пресс-тур для всех иностранных журналистов. Ну, то есть там они не были к этому готовы, отказали, но потерю Константиновки еще не признали.
4: Я бы, кстати, добавил, что очевидно, что после того, как они отправят туда цистерны, а так как это все крайне близко к нашей территории, у меня нет сомнений, что и цистерны там...
6: Но уже горят цистерны,
4: будут объектом
6: и водители цистерны отказываются
4: ехать. Да, дураков нету ехать туда.
6: Да, раньше они отказывались ехать в 30-километровую зону, теперь, я думаю, в 100-километровую начнут отказываться.
5: Ну да,
6: и тем более... Зеленский там нам грозил топливным кризисом, но в эту игру можно играть вдвоем. Что такое топливный кризис для Украины, мы сейчас с вами наблюдаем в реальном масштабе времени.
5: Да. Уже есть сообщение, что на трассе Днепропетровск-Харьков не осталось ни одной заправки. И, собственно говоря, это все...
6: Я думаю, что и по всем трассам будет то же самое сделано.
5: Ну, это важный же момент, потому что ты же не будешь возить эти самые армейские заправщики за фурами и за прочей всякой этой ерундой.
6: Но армейские заправщики тогда быстро за это закончатся. Конечно, я думаю, они пойдут на хитрость, начнут там под фуры, маскировать эти заправщики под фуры, чтобы, может быть, даже Красный Крест там нарисуют или еще что-либо. Но все равно разведка вычислит и будет их уничтожать.
5: Да. Так, едем дальше. По поводу Константиновки, раз уж ты упомянул, но это невозможно тоже не обсудить. Что там сейчас будет, по твоему мнению, происходить дальше? И какое значение это имеет в переговорах? Многие говорят, что это специально под саммит НАТО. Ну, понятно, что сейчас там теории заговора кучу всяких разных придумали. Но Владимир Владимирович, конечно, всем ответил, что мы не подгоняем никогда ни под какие даты. У нас нету, в принципе, задачи там... к 1 мая взять Киев там или что-нибудь еще, да. Но, тем не менее, Зеленский едет в Анкару. В Анкару летит Трамп. Уже на 8 число анонсирована их встреча. После чего, как я не знаю, официально этой информации нет, но я читал в нескольких источниках, что у Трампа назначен звонок с Путиным. И вот на фронте происходят определенные вещи, которые, я так понимаю, заставляют шевелиться наших оппонентов гораздо быстрее, чем им хотелось бы. Прокомментируй вот это вот все, пожалуйста.
6: Ну, вокруг саммита НАТО, понятное дело, что Украина там займется опять попрошенничеством, дайте ракеты, дайте тяжелую технику, но интересный факт, что на пленарном заседании НАТО и там еще подкомитеты будут заседать, Украину не приглашают. Она как бы присутствует в качестве наблюдателя. С ней будут, конечно, определенные встречи организованы, но основные вопросы все-таки саммит НАТО будет посвящать не Украине, а именно своим вопросам обороноспособности. Они же очень готовятся к войне с Россией, поэтому очень много вопросов надо там порешать, а в Украине, как говорится, там места нет, потому что Украина – это все-таки не Европа. Вот как бы такой вот знак, с одной стороны. Но, с другой стороны, скажем, то, что Украина там пытается выпросить оружие, она обычно это формирует, что вот сейчас они соберутся силушкой, там где-то накопят войска, да как ударят где-нибудь. И очень много таких нарративов распространяется через социальные сети, на которые ведутся некоторые наши эксперты, я считаю, что да, противник способен. Но вот охлаждающим душем стало как бы два заявления. Первое – это заявление нашего президента, который в телефонном разговоре с Трампом сказал, что мы Донбасс, как говорится, сами освободим. То есть это не что иное, как намек на то, что те предложения, которые делались раньше по мирному урегулированию конфликта на Украине, прекратили свое существование. Есть заявление Венса, которое сказал, что Украине вообще нужно отказаться от всяких наступательных тактик и перейти в глухую оборону. То есть сам тренд по Украине меняется, то есть она слишком много расходует, а результатов не добивается. Ну, кроме тех, которые идут в медийной сфере, и кроме тех, которые они выполняют в результате террористических атак. То есть какими-то глобальными вещами Украина похвастаться не может, поэтому вкладывать в нее большие деньги, я думаю, Соединенные Штаты не собираются, но поддерживать их на плаву в рамках стратегии Трампа «ни мира, ни войны», скорее всего, будут. Потому что, если мы заметим, как изменил Трамп свое мнение по отношению украинского конфликта после того, что-то у него получилось с Ираном, говорит о том, что Трамп будет вот этим все время давить, пытаться, точнее, давить на нашего президента о том, что вот, если вы не будете там соглашаться на какие-то наши предложения, то Украину сейчас опять вооружим, и опять все будет плохо. Но дело в том, что мы уже соглашались на определенное предложение со стороны Соединенных Штатов Америки, тот самый Анкоридж. Вот, но нам сказали, что это просто предложение. То есть здесь вопрос теперь становится так, что что-либо не предприняли американцы, чтобы мы их услышали и стали слушать, они должны сделать что-то невероятное. Произойдет ли это в Анкаре, или произойдет это после Анкары, вопрос пока открытый. Но то по интенсивности боевых действий на линии боевого соприкосновения ясно одно, что мы делаем ставку на военно-техническое решение конфликта на Украине. И у нас не только там решение двух задач, связанных с денацификацией и демилитаризацией Украины, у нас появилась еще одна глобальная задача – победа в специальной военной операции.
5: Да, у нас, в общем-то, эта задача стояла всегда, но сейчас мы просто видим, многие не понимали.
6: Мы конкретизируем, потому что переговорный процесс, он тупиковый, та сторона не хочет, значит, единственное, я думаю, переговорным процессом должно быть акт безоговорочной капитуляции, обсуждать его пункты. Потому что Украина, понятное дело, не ведется ни на какие вещи, даже вот обмен телами, они вот из Константиновки резко отказались. Хотя раньше еще как-то это производился обмен, и мы видели по этому обмену, что украинских боевиков гибнет больше, чем наших. Вот. И это, скажем, не последний обмен, еще очень много затарено этими телами, которые не возвращаются на Украину, соответственно, там никто не получает никаких выплат. Да даже если получают они эти тела, получить эти выплаты практически нереально, потому что Зеленский своей, как говорится, тактикой и своим поведением по отношению к гражданам Украины показывает четкий нарратив, который связан, что ему не жалко никого из украинцев. Независимо, где они погибнут, на линии боевого соприкосновения, или у них будет очень сложная жизнь в тылу.
5: Да, да, да. Так, вопрос от зрителей. На ваш взгляд, какое новое оружие со временем начнут поставлять НАТО Украине? Ну, НАТО, США, да, потому что мы помним постепенно, как все это дело развивалось. Сейчас вот свежак это Хорнеты, которые, кстати, очень серьезно поменяли расстановку сил, ну, там, в полях. Вот, потому что кошмарят теперь гораздо дальше они мирное население наше и, собственно говоря, города. Что еще, какие варианты ты видишь, что еще могут американцы поставить из такого, что может как-то повлиять на ситуацию?
6: Ну, основная статья расходов или поставки, это все-таки будут системы, которыми можно управлять через искусственный интеллект. Это могут быть беспилотники, mm-hmm. это могут быть различные виды ракетного вооружения, высокоточного оружия. То есть, и сейчас американцы, например, обкатывают такую глобальную программу, значит, средства воздушного нападения, чтобы высокоточные средства воздушного нападения, которые не должны пользоваться спутниковой навигацией. То есть они должны четко выходить на цель без всяких там спутников и так далее. Это глобальная у них программа на будущее. Потому что они считают, что в случае глобального конфликта спутниковая группировка – это первое, что будет выведено из строя в течение, там, может быть, месяца-двух. И дальше, как говорится, обеспечивают навигацию для дальнобойного орудия. Оружие, извиняюсь, для других систем нужно будет обеспечивать так, чтобы спутниковая навигация отсутствовала от слова совсем. А где это испытать? Конечно же, это на Украине, поэтому мы видим новые системы вооружения. Я говорил о том, что в налете на Москву участвовали американские беспилотники «Лукас», которые участвовали в операции «Эпическая ярость». Все эти беспилотники, они свои боевые действия завязывают на и операции на систему искусственного интеллекта от компании вот этой Palantir, система Призма, которая планирует вот эти удары. Американцы, кстати, очень гордятся этой системой, потому что во время операции «Эпическая ярость» эта система за 96 часов просчитала маршруты для уничтожения 2000 целей. Они считают это высочайшим своим достижением и делают ставку на дальнейшее развитие системы искусственного интеллекта. Я думаю, это вот основной тренд, который будет на Украине, такие системы, будут туда поставляться. А пункты управления этими системами не обязательно будут находиться на территории Украины. То есть они попытаются еще отработать стратегию длинной руки, когда оператор или тот, кто там координирует вот эту операцию со средствами воздушного нападения, будет находиться на территории НАТО. Может быть, европейской территории, а может быть, даже американской. Как говорится, пока мы это не знаем, но предположение такое есть.
5: Угу. Хорошо.
4: Философский еще вопрос к вам есть, да. Алексей, если можно. Я вчера что-то задумался на эту тему. Вот у нас есть пример Соединенных Штатов и Ирана. Ну, казалось бы, мощнейшая держава, ну, не в состоянии, если не использовать ядерное оружие, победить менее мощную державу. У той есть рычаги, есть там всякие новые технологии и так далее. То же самое видим на, ну, не то же самое, скажем, изменения видим на российско-украинском фронте. Да? Беспилотники дешевые, в общем, сводят на нет преимущество в каких-то более дорогих видах вооружений. А не идет ли это все концептуально к тому, что с развитием искусственного интеллекта и новых дешевых, абсолютно ведь будет удешевляться с масштабом производства всей этой системы, не приведет ли это к тому, что никакая война не сможет быть выиграна в будущем?
6: Ну, дело в том, как рассматривать войну, да? Если рассматривать войну на истощение, то есть длительный конфликт, то система искусственного интеллекта вот с такими вот дешевыми, скажем, средствами нападения, воздушного, морского, без разницы, да, они, конечно, будут в приоритете, потому что нанесение вот этих высокоточных мелких ударов, оно, конечно, будет способствовать тому, что противнику, у которого, например, нет средств борьбы с этими средствами нападения, будет очень сложно отвечать, пока его там ВПК раскрутится и так далее. Мы это видим на нашем примере, что когда начиналась специальная военная операция, беспилотники, они играли там второстепенную вспомогательную роль.
4: Да.
6: В начале СВО «Байрактары» были главными героями, ими даже детей на Украине называли. То сейчас, как говорится, ситуация поменялась, беспилотников стало меньше, больше, вот, а управляются они уже системой искусственного интеллекта, потому что столько операторов не найдешь. И нужно, соответственно, реагировать на это дело. То есть, если это шла глобальная война, то понятное дело, что спутниковая группировка, благодаря которой вот эти беспилотники залетают на расстояние свыше 1000 километров, она бы прекратила свое существование. То есть координация действий беспилотников должна была быть идти какими-то иными средствами. Но вот какими, пока таких средств не существует, они пока в разработке. Но тенденция есть. То есть нужно об этом думать заранее. То есть нужно строить и систему противовоздушной обороны с учетом того, что дальнейшие средства нападения вот эти будут совершенствоваться, будет совершенствоваться их тактика. И понятное дело, что, например, Соединенные Штаты, как великая держава, она же проигрывала во многих локальных конфликтах. И со Вьетнамом она проиграла, и вот сейчас с Ираном и так далее. Но здесь нужно усвоить, ну, как говорится, истину, что эти конфликты не привели к разрушению экономики Соединенных Штатов Америки, территория ее осталась цела. Зато те страны, которые выиграли сражение у Соединенных Штатов Америки, потом свои территории восстанавливали. Так что нужно, как говорится, и этот фактор учитывать. То есть можно выиграть сражение, Иран выиграет это сражение, но если бы это было глобальная война Соединенных Штатов Америки, где бы Иран, например, стремился нанести ущерб Соединенным Штатам Америки, я думаю, решение по Ирану было бы другое. То есть там было бы применено ядерное оружие. Поэтому здесь вопрос оценки вот этого конфликта, он такой, скажем, не совсем корректный. То есть если поставить его, что вот таким образом выигрывают войну у великих держав, я думаю, это в корне неверно. В нашей истории, понятное дело, что у нас были многочисленные реформы, кстати, которые велись в том числе при кураторстве некоторых там западных аналитиков. А сейчас мы, как говорится, становимся на свой национальный путь развития. Поэтому все эти ошибки исправляются. К военно-промышленному комплексу у нас отношение положительное, так же, как и по понятию вопроса обороноспособности страны. Вот количество вооруженных сил у нас было увеличено в последний раз. До 1,5 миллионов – это военнослужащих, и там порядка 900 тысяч – это служащие вооруженных сил. То есть мы понимаем, что нужно крепить оборону и развивать свою экономику, которая бы быстро бы реагировала на такие вызовы, которые мы сталкиваемся на поле боя. И этот процесс, конечно, не такой быстрый, но все-таки закрепляется на будущее способность государства отстаивать свой суверенитет. Поэтому локальным, может быть, и сказывается впечатление, что Украина чего-то добивается, но в глобальном плане все же понимают, что Украина может прекратить свое существование как государство, а Россия останется на века. Но при этом нужно понимать, что даже в этих локальных войнах они способствуют пересмотру многих стратегий, многих подходов, особенно к развитию военной техники и средств обороны.
4: Я меньше не столько про Украину, сколько про некоторое там, знаете, такое отдаленное будущее, когда одни дроны будут воевать с другими дронами, там будут три.
6: Да, у искусственного интеллекта есть определенная,
4: ну, и так далее. То есть, да. Что это все вот там вот, а люди там живут все спокойно.
6: Но есть, как бы, в этой системе есть и уязвимости, она же на электронике, все понимают, а значит, это ставка на комплекс РЭП, который будет более эффективно работать против электроники. И не забываем киберпространство. Где на эти системы искусственного интеллекта каким-либо образом могут заноситься те же самые вирусы. То есть это тоже такой вопрос. Если средства коммуникации, передачи связи, то даже если они беспроводные, каким-то образом подключиться к этим сетям и исказить информацию, это тоже, в принципе, одна из мер противостояния вот такому быстро растущему направлению, как искусственный интеллект и беспилотные системы.

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии –

Профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 11 часов, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Последствия атаки украинских беспилотников в Ленинградской области ликвидированы. Пункты эвакуации открыли в городе Вишневое в Киевской области. Правительство России и Белоруссии ускоряют работу по направлениям договора о союзном государстве. Подробности далее. Последствия атаки беспилотников на Лужском полигоне в районе портов Усть-Луга и Высоцк ликвидированы. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, отменена беспилотная опасность в Выборгском и Кингисеппском районах. В других особый режим пока действует. По последним данным, над Ленинградской областью сбито 62 беспилотника противника. Пункты эвакуации открыли в городе Вишневое в Киевской области. После взрывов местные власти призывают граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и по возможности взять с собой документы, лекарства, воду и самые необходимые вещи. СМИ пишут, что в Вишневом существенно ухудшилось качество воздуха, небо затянуто черным дымом, жители призвали закрыть окна. Вооруженные силы России в ночь на понедельник в ходе массированного удара поразили в Киеве и Киевской области не менее 6 предприятий военно-промышленного комплекса, а также объект топливно-энергетического комплекса в Киевской области, пораженный ракетный агрегатно-детальный завод «Жулян» и склад горюче-смазочных материалов в Вишневом. В Москве дорожат союзническими и братскими отношениями с Минском, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Александром Турчиным на полях выставки «Иннопром». Мишустин подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции Запада, торгово-экономическое сотрудничество на подъеме, увеличился взаимный товарооборот, включая рост доли высокотехнологичной продукции.
2: Воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в таких отраслях, как автомобилестроение, микроэлектроника, станкостроение. Активно также работаем, взаимодействуем в цифровой повестке, электронные сервисы развиваем. Мы также создаем объединенную транспортную систему союзного государства. В частности, 2 апреля уже начались железнодорожные пассажирские перевозки. Речь идет о, в первую очередь, пригородных маршрутах Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск.
1: Мишустин добавил, что правительство России и Белоруссии ускоряют работу по основным направлениям реализации договора о союзном государстве. Российский премьер на площадке выставки в Екатеринбурге также встретился с председателем Кабмина, руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым, а позднее проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Сочинские спасатели эвакуировали туристов в районе села Верхнеармянская Хобза. Группа из 4 человек не смогла перейти горную реку из-за подъема воды после сильного дождя. Спасатели переправили 3 женщин и мужчину с помощью альпинистского снаряжения. Около 100 тысяч человек в центре Осло праздновали победу сборной Норвегии над бразильцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Как сообщают СМИ, гуляния развернулись, в том числе у Королевского дворца и городской ратуши. Около 30 человек обратились за медицинской помощью после запуска фейерверков. При этом никто из них серьезно не пострадал. Норвежцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мирового первенства. На этом этапе они встретятся с англичанами. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник». Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете

0: Проверьте. Радио «Спутник». Изолента «Лайф».
1: Продолжаем наш эфир. Понедельник, 6 июля. Начинаем весело, начинаем новую неделю. 11.04. Лучшее радио страны, радио «Спутник», и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Ожидаем Павла Кукушкина. Ну, когда-нибудь он, наверное, появится. А пока мы продолжаем.
2: Он всегда появляется.
1: Извините. Да, внезапно.
2: Да, так что я в перерыве, кто пропустил, рассказал о том, что какую информационную блестящую работу и внешнеполитическую, как мне представляется, ведет наша страна. Вот, я думаю, что после успехов, причем не просто самих по себе успехов, а еще и успехов весьма внятно озвученных наших вооруженных сил и в Киеве, и в Константиновке, тональность разговоров господина Зеленского с его спонсорами в Анкаре будет несколько иной. Ну, понятно, что он будет говорить, что все это неправда, а вот здесь вот правда, а тут неправда, дайте денег, дайте патриотов. А ему говорит: подождите, вы же нам рассказывали, что вы побеждаете везде, и что как бы там горит-то Россия, а что-то оказывается, что горит не Россия совсем. Да вы не поймете. Ну, короче, вот это все. Мне кажется, это очень правильно, очень своевременно все и здорово сделано. Вот.
1: Да. Да. Ну, вчера, кстати, тоже вот в тебе тоже в копилочку Мерц вчера сказал, что у Украины все хорошо с вооружением, и поскольку отчеты идут бравурные по поводу успехов на фронте, наверное, ракеты «Таурус» Украине не нужны, поэтому поставлять мы их туда не будем. Звучало это, конечно, весьма смешно, потому что сами, как говорится, сами себе отчитались о победах, ну и, в общем, зарубили себе часть поставок. Кстати, сегодня из интересного сказали, что в Киеве уничтожена еще одна установка «Патриот». Я уже сбился со счета, сколько их было уничтожено там на Украине. По-моему, это 12 или 13-е, там какое-то дикое число. Их вообще не так много в мире, этих установок. Достаточно небольшое количество. Вот. Но, тем не менее, продолжает Киев отчитываться о том, что сбивают они наши ракеты, и не очень понятно, чем они их сбивают. То есть, вот это вот для меня загадка загадок. Сегодня они опять отчитались о том, что сбили там чуть ли не 50 единиц. И если учитывать, что на каждое сбитие нужно как минимум 2 пуска «Патриот», то это очередные 100 ракет «Патриот», 100 плюс, скажем так. Ну, позавчера 123, сегодня там тоже условно 100. Где они их берут в таком количестве? Вот, это, конечно, большая загадка для меня. Так, что еще? Петр Алексеевич, Англия, по вашему мнению, отскочила в матче с Мексикой. Ну, мы говорили об этом уже сегодня, или второй тайм сложился так из-за удаления. Каково ваше мнение по удалению красной карточки? Ну, вот про удаление красную карточку не говорили, а остальное вроде уже ответили. Поскольку ты смотрел этот матч, что скажешь?
2: Кто отскочил? Англия?
1: Да, нет, ну, слушайте, по удалению в матче Англии.
2: Ну, да нет, нормальное удаление, а чего? Ну, равная, интересная игра очень. Вот, ну, Англия классом повыше, Мексика как бы понапористей была. Но Мексика пропустила 2 гола совершенно ненужных, дыры в обороне и так далее. Ну, опять же, что тут анализировать? Могло быть и так, и так. А англичане молодцы, ничего не скажу. Дух у них точно присутствует, это тут вопрос.
1: И ну, у них классные. И желание, слава богу, я так понимаю, потому что очень хочется что-то выиграть, хотя бы при жизни нынешних болельщиков. Так, я вижу Павла, у нас Павел присоединяется к нам. Доброе утро.
3: Да, доброе утро, Трофим, доброе утро, Петр, и всем зрителям «Изолента Лайф». Радиослушатели с нами, да?
1: Да, все с нами.
3: Да, и все радиослушателям «Радио Спутник» тоже тогда привет и доброе утро.
1: Доброе утро. Давай начнем с вопроса, наверное, одного из вопросов наших зрителей. Сейчас тут есть несколько. Наши удары по Киеву, Григорий Л. спрашивает, и заправкам демотивируют врагов, солдат именно, ну, вот насколько ты что знаешь по этому поводу, или больше обозляют, как считаете?
3: Ну, в любом случае, то есть удары наши по любой критической инфраструктуре, будь то заправки, будь то какие-то логистические хабы или производство БПЛА, прежде всего, конечно же, это, с одной стороны, воодушевляет наших ребят, да, и деморализует врага однозначно. Так же, кстати, как и наоборот, когда эффективные прилеты противник используют, да, но на самом деле, конечно же, наши парни также переживают, безусловно. И, ну, скажем так, это, ну, потому что они следят за событиями, это такие же люди, и у них там семьи, родственники в разных регионах, и они следят за этим так же, как и следит противник, безусловно. И наши успехи не только на ЛБС, а вот в так называемых тыловых районах, конечно же, они деморализуют противника. Ну, во-первых, это отражается, если мы говорим про заправки, это отражается на них. Не, пускай не сегодня, не завтра, но там условно в горизонте там, недели-двух это вот отразится однозначно, потому что на данный момент я просто скажу, что уже официально подтверждение есть от более чем 250 уничтоженных заправок вот за два месяца. Это достаточно серьезное количество. И в основном это заправки, конечно же, в прифронтовых зонах. Там есть уже знаменитый ролик, облетевший, что называется, весь интернет, где украинский волонтер едет на трассе от Днепропетровска до Харькова и не находит ни одной уцелевшей заправки. А это как раз прифронтовая зона. Поэтому мы как раз выбиваем заправки не просто потому, что нам, что называется, нашей левой ноге так захотелось, да, а это определенная задача по лишению противника возможности обеспечивать ГСМом, прежде всего, передовые части, конечно, и ближний тыл, безусловно. Ну и плюс мы помним видео, где другой уже украинский блогер показывал, рассказывал, точнее, почему мы бьем по заправкам, просто потому что там их фуры с боеприпасом ночуют. Останавливаются, ну, ночевали до этого видео точно, и мы бьем по скоплению фур, которые перевозят боеприпасы, да, то есть это тоже было с видео подтверждением, вот вторая причина, если мы говорим о причинах того, почему мы бьем. А возвращаясь к вопросу, конечно, деморализует одна, за кого-то обозляет, безусловно, там откровенных нацистов, это обозляет, да, и возникают вопросы к украинского общества, должны возникнуть вопросы вот к этому господину Мадьяру, который и начал эту топливную войну, да, то есть он же объявил, скажем так, о том, что он, значит, начинает работать активно, в том числе по нашему топливному сектору, и вот чем это обернулось. Это обернулось тем, что да, мы видим о том, что у нас есть очереди, у нас действительно есть проблемы с топливом, безусловно, которые активно сейчас пиарит та страна, но мы также видим, у нас, к сожалению, опять же, вот с пиаром не так хорошо, да, мы не так сильно пиарим свои успехи, а они есть, и они достаточно серьезные в уничтожении их топливной системы. У них нет заводов, перерабатывающих нефтеперерабатывающих, у них выбиваем те заправки, которые наиболее приближены, и движемся все дальше и дальше. Поэтому, конечно, это злит откровенных нациков и деморализует остальную часть ВСУ, безусловно, которые понимают, что в ответ на очередную их эскалацию, да, а это их эскалация была, они получили себе, ну, извините, скажу, ну, это медицинский термин, поэтому можно говорить, получили себе очередной геморрой в виде еще и уничтожения топливной системы. Поэтому да, отлично, мы только приветствуем это на ЛБС. Противник пускай знает, что на любую их попытку, называется, каких-то пиар-акций таких, ну, которые призваны, скажем так, они же не скрывают, что удары по топливному комплексу нашему, это прежде всего задача всколыхнуть наше общество перед выборами, да, осенними, перед, чтобы, так сказать, сработать на недовольстве народа и так далее. То есть они этого не скрывают. Ну, а мы в ответ на это методично выбиваем их систему и тем самым приближаем нашу победу. Это так, если вкратце.
4: Но
1: Да, раз ты уже сказал, что мы плохо, ну, мало, не плохо, а мало говорим об успехах, давай поговорим об успехах. Рассказывай, какие у нас успехи.
3: Да, вот об этом мне всегда приятно говорить, тем более, что успехи есть. Да, но прежде всего, я не знаю, вы обсуждали, успели или нет обсудить, это в пятницу вечером пришло сообщение Генштаба об освобождении Константиновки. Вот, посвящали наверняка в этому, этой теме.
1: Говорили, конечно, конечно. Время.
3: Но я скажу от себя, как от человека, который взаимодействует с подразделениями, которые участвовали в том числе и в этом. Да, это группировка «Юг», которая почти 9 месяцев длилась, эта битва за Константиновку. Напомню, что это второй после Мариуполя по размерам освобожденный нами город. То есть, да, есть города еще крупнее, тот же самый Славянск, Краматорск, но из освобожденных после Мариуполя это второй город. Это промышленный город, где огромное количество разного рода предприятий, построенных в советское время, естественно, которые строились по советским СНИПам, и которые ВСУшники использовали как свои укрепления, достаточно серьезные, там и бетонные перекрытия серьезные, и подземные помещения, подвалы очень глубокие, которые удавалось скрывать только с помощью фабов, то есть артиллерия их не брала, то есть не пробивали даже 152-е снаряды. Да? Но, кстати, забегая вперед, скажу, что наши летчики героические очень сильно помогли штурмовикам, работая фабами по скоплению противника, то есть действительно обрабатывали серьезно любое донесение разведки о скоплении либо живой силы, либо бронетехники, моментально решалось с помощью вылетов наших боевых двоек, которые отрабатывали там по этим местам фабами, а фабы – это очень серьезно, действительно, вооружение. Я общался с пленным, который пережил, что называется, ему повезло, но он выжил. Ну, он был не в эпицентре, он был просто в нескольких километрах от удара. Он говорит, я страшнее в своей жизни ничего не видел. Поэтому действительно огромное, пользуясь случаем, огромное спасибо нашим летчикам героическим, в том числе, которые помогают и действительно огромную роль в освобождении Константиновки сыграли. Ну и, конечно же, наши штурмовики, наши бойцы, которые на передке находятся, которые заходили малыми группами, сначала накапливались, то есть были где-то в полных окружениях, на самом деле, то есть это ДРГ наши, которые заходили, занимали какой-то, условно, подвал и находились незаметными там иногда и месяцами даже, да, то есть и оттуда совершали вылазки, да, и совершали вылазки оттуда, и, что называется, работали в тылу врага. И такое тоже было, и мы имена этих героев узнаем потом, безусловно, когда можно будет уже, ну, что называется, говорить. То есть операция была очень серьезная. Это движение по флангам, когда мы освобождали села и просачивались с флангов в городскую застройку. Поэтому операция очень серьезная, я уверен, что она войдет в историю, в военную историю так точно нашу, и умалять ее значение ни в коем случае нельзя. Это действительно очень серьезная победа наша, и на которую было потрачено огромное количество усилий и жизней наших ребят, да, и, конечно же, это серьезный этап, это окончание серьезного этапа в крупной операции по освобождению Славянска и Краматорска. И надо заметить, что мы сейчас, не останавливаясь, группировка «Юг» пошла сразу же на Дружковку. То есть бои ведутся уже в Алексеево, Дружковке и Осоково, а это южные и юго-западные предместья Дружковки. Все, уже бои, можно сказать, на территории Дружковки идут. Да? То есть, а Дружковка – это не такой город, как Константиновка. Там нет такого большого количества промки, за которую противник мог бы так цепляться. То есть можно предположить, опять же, ну, прогнозы давать – это неблагодарное дело, но я очень надеюсь, что Дружковка будет, скажем так, на нее мы потратим не столько времени, хотя, опять же, оговорюсь, что прежде всего это задача командира беречь жизни наших бойцов, это не освобождение какой-либо дачи, да, а это работа планомерная, четкая работа с использованием разных абсолютно систем и вооружений, разных родов поиска и разведки и так далее, для того, чтобы обеспечить освобождение того или иного города с минимальными потерями. Вот сейчас мы стали еще ближе к Краматорску. А если масштабировать карту, посмотреть на общий вот, охват славянско-краматорской группировки, то вот, получается левый фланг от группировки «Юг», это вот юг и юго-запад от Краматорска, это зона ответственности уже группировки «Центр», где тоже идут наступательные действия сейчас в основном вот на Добропольском выступе. Там взламывается тоже достаточно серьезная оборона противника на линии Сергеевка, Шевченко, Белецкая, Новый Донбасс. Вот к востоку, в районе Нового Донбасса, там уже от Доброполья мы буквально где-то там в 4-5 километрах. А с юга, где-то от Сергеевки, там чуть побольше, там больше, ну, где-то около 10 километров, но мы приближаемся. Напомню, что Доброполье — это юго-западные ворота Краматорска, и тоже там есть у нас успехи. Ну и правый фланг вот группировки «Юг», это, если мы смотрим северо-восточнее, это группировка «Запад», работает на Краснолиманском направлении, то есть в самом Красном Лимане сейчас идут боевые действия, в западную часть города оттесняем противника. Там есть попытки у них, что называется, проникнуть в другие части города. Также такими же методами действует противник. Тоже ДРГ, тоже попытки незаметно закрепиться, оттуда пытаться делать какие-то вылазки. Выявляют наши парни, работают и двигаются дальше. И помимо городской застройки, также вот та же самая тактика полуохвата, то есть юго-западнее в районе Старого Каравана идут боевые действия, и севернее это линия Ставки, Дробышева, Яровая, Светогорск. Напомню, Светогорск очень важный город. Во-первых, это высоты, которые с северо-востока нависают над Славянском. Славянск находится ниже относительно Светогорска. А во-вторых, он буквально в 7 километрах от одной из двух трасс, снабжающих Славянско-Краматорскую группировку ВСУ. То есть одна идет из Днепропетровска в Краматорск через Павлоград, а вот эта трасса идет из Славянска на северо-запад через Изюм на Харьков. И вот, освободив Светогорск, мы сможем уже полностью взять под огневой контроль эту трассу, тем самым лишить противника одной из важных логистических нитей. Поэтому, вот, как я уже сказал, масштабируя карту, мы видим, что вот этот полуохват, уже стратегический полуохват усилиями трех группировок, центр, юг и запад, мы неминуемо приближаемся к нашим основным целям, к Славянску и Краматорску, освобождение которых, на самом деле, очень важно. И с освобождением этих городов, ну, мы практически всю территорию Донецкой Народной Республики освободим. А это, скажем так, очень серьезный минус для Зеленского по многим параметрам. Ну, во-первых, он же разыгрывает карту вот этой неотдачи территории добровольным путем, а это один из пунктов наших предложений по мирным договоренностям. Да? Так вот, этот пункт, он просто исчезает сразу же автоматически. То есть он нам не нужен уже. Да? То есть нам зачем нам сказать, переговариваться о том, что мы заняли уже силой оружия и усилиями наших бойцов. Просто вместо него будет другой пункт. Например, Днепропетровская область, ну, это я от себя предполагаю, да, о создании буферной зоны, зоны, в которой говорил в том числе и пресс-секретарь президента Песков. Да. То есть это может появиться. Поэтому, конечно, Зеленский будет упираться очень сильно. И это понятно, что освобождение Славянска и Краматорска – это, ну, главная битва на территории Донецкой Народной Республики. Понятно, что есть другие направления, но вот на территории ДНР это главная битва лета. И она сейчас, вот именно битва за Славянск и Краматорск, ну, в начальной фазе. То есть мы приближаемся к восточным окраинам, но сама битва за эти города еще, ну, можно сказать, что не началась. Она будет впереди. И я надеюсь очень, что все-таки мы за эту летнюю кампанию дожмем эти города. Хотя, опять же, говорю, предполагать тут неблагодарная задача. Здесь еще важно сохранить жизни наших бойцов. Вот такая ситуация на данный момент сейчас, если мы об успехах.
1: Хорошо. Хорошо. Тут вопрос был к Леонкову, но на самом деле я тебе его задам, потому что ты наверняка тоже знаешь, потому что Алексею я его не успел задать. Насколько, на ваш взгляд, ЧВК «Вагнер» была эффективна с военной точки зрения, как в ходе боевых действий на Украине, так и в зарубежных операциях? Ну, если ты что-то можешь по этому вопросу сказать. Удалось ли сегодня полноценно заменить ее возможности в том формате, в котором она действовала раньше?
3: Ну, давайте так, я скажу свое мнение, это мое мнение, но я разговаривал об этом и с бойцами, и с командирами, и, скажем так, это мнение, которое, ну, частное мнение определенной группы лиц, да, вот, ну, я один из них. На мой взгляд, ЧВК «Вагнер» был наиболее боеспособной нашей единицей, наиболее. Я, может, даже скажу, что на данный момент, может быть, наверное, у нас настолько боеспособной единицы, возможно, даже и нет. Я общался с бойцами ЧВК «Вагнер». Достаточно большое количество их воюет, в том числе в бригаде «Пятнашка». Они перешли, ну, потому что это дружественные подразделения. Мы им в свое время помогали, они нам помогали. То есть они были на соседнем участке. Вот под Бахмутом это недалеко, в принципе, от Авдеевки, когда мы стояли под Авдеевкой, они брали Бахмут. Из моего личного общения с теми штурмовиками, которые прошли и Бахмут, и Солидар, и другие какие-то подразделения, я имею в виду другие битвы, это высокопрофессиональные бойцы, высочайшего уровня бойцы. Они у нас, вот пятнашки, например, очень многие из них стали инструкторами. Они просто настолько глубоко погружены во все детали штурмовых действий, оборонительных действий, вообще в принципе взаимодействия между подразделениями, то есть высочайшего уровня профессионала. То есть вот однозначно. Причем независимо от того, кашники это, не кашники, да, кашники это те, кого набирали из ЗОН, да, или это люди, которые пришли просто по контракту, это бывшие военные и так далее. Абсолютно независимо от этого. То есть там подготовка настолько серьезная была, что это действительно, ну, на мой взгляд, наиболее боеспособное было подразделение.

Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0.
2: Русский.
1: Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Более 1000 мирных жителей остаются в освобожденной Константиновке в ДНР. При необходимости есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы, где уже подготовлены пункты временного размещения, рассказал глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что разрушения в городе серьезные, степень предстоит оценить специалистам. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР. В Подмосковье сотрудники полиции задержали 16-летнюю девушку, которая подожгла АЗС в Щелкове. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, на опросе в присутствии законных представителей подозреваемая рассказала, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону. Кадры, снятые на АЗС, где планировался подрыв, смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Торгово-экономическое сотрудничество России и Киргизии, несмотря на внешнюю конъюнктуру, успешно развивается. Стабильно растет товарооборот, увеличиваются российские инвестиции в киргизскую экономику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с коллегой Адылбеком Касымалиевым на полях выставки «Иннопром».
4: У России и у Киргизии есть большой потенциал кооперации. Это, в первую очередь, промышленность, в энергетике, в транспортной сфере, в области цифровых технологий, развития инфраструктуры. Обсуждаем мы также и создание атомной генерации, активно работаем в области возобновляемой энергии. Наша общая цель – обеспечить комфортные условия для эффективной деятельности совместных предприятий, обеспечить соблюдение интересов бизнеса как Киргизии в России, так и российского в Киргизии.
3: Мишустин отметил, что Россия и Киргизия – союзники и стратегические партнеры в Центральной Азии. Москва высоко ценит дружеские и добрососедские отношения с республикой. В Севастополе на 11 АЗС открыли свободную продажу топлива, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В наличии бензина И-95 «Ультра» и дизельное топливо «Ультра». Заправить можно 20 литров на одну машину. Канистры под запретом. Дефицит топлива возник в Севастополе и в Крыму из-за проблем с логистикой. В Магаданской области ищут 5 туристов, пропавших во время сплава на реке Армань. В последний раз они выходили на связь по спутниковому телефону 2 дня назад, рассказали РИА Новости в главке МЧС. По его данным, группа отчиталась, что все в порядке, остановилась на привал, им оставалось сплавиться примерно 100 километров. Однако в назначенное время туристы маршрут не завершили. На месте работают 2 группы спасателей, готовятся к вылету вертолет, но пока этому мешает плохая погода. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Мы продолжаем, друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Изолента живьем. У нас полчаса для беседы с вами. Поэтому плюс 7-495-95-95-91-2. Это наш телефон, вы можете позвонить нам в студию, а мы можем поотвечать пока на вопросы, которые вы нам присылаете. Пишите в чатах все, что вас беспокоит.
5: Так и сделаем.
2: Беспокоит нас. Можем обсуждать. Кроме футбола, наверное. Футбол больше.
5: Про репутацию давай поговорим. Про репутацию. Ну, там она, это как, тема околофутбольная. Как мы любим говорить, тема все равно околофутбольная. Так, ситуация, Дмитрий спрашивает в «Изоленте плюс». Ситуация с Трампом, инфантильной красной карточкой, на мой взгляд, является исчерпывающим олицетворением нынешней Америки и ее поведения в мире. Вопрос философский, стоит ли вообще заботиться о имидже и репутации, если у тебя столько денег и влияния, как у США?
2: Ну, во-первых, мне кажется, что не все измеряется деньгами. Наверное, это и в жизни. Может быть, не у всех, так как у нас страна победившего местами оголтелого капитализма, но, тем не менее, все-таки какие-то нормы приличия, морали и так далее, я надеюсь, еще у многих людей и организаций стоят на первом месте. Если что-то непорядочно, даже если это приносит деньги, не обязательно это делать. Также и США. Во-первых, мне не очень нравится характеристика, что поведение Трампа – это характеристика поведения США. Во-первых, вообще США с точки зрения войн воевали, по-моему, ну, примерно, так, навскидку, лет 220 из всей своей 250-летней истории. То есть там постоянно идут войны, эти войны идут на других территориях, не у себя дома, но там у себя дома были, там разные были. То есть война – дело для них привычное. Вот, поэтому, ну да, конечно, заботиться надо, потому что все-таки не со всеми же воевать-то ты будешь. Вот с кем-то хочется, как бы, чтобы тебя уважали. И даже если тебе не нравятся чьи-то принципы, опять приведу в пример Иран или Китай. Вот страны, у которых вполне понятные выраженные принципы, они многим не нравятся, но эти страны заслуживают уважения из-за того, что они им следуют. Вот, поэтому, да, мне кажется, репутация не в том смысле, как ее потом променять на деньги можно, важна, а важна, ну, мне кажется, для того, чтобы потом просто спать спокойно. Вот, хотя понятно, что для некоторых людей, даже групп людей, вообще эти категории, они отсутствуют. Для них нету понятий приличия, норм, морали и так далее. Это бывает, к сожалению. Звонок у нас, давайте послушаем.
5: Да, да, да. Слушаем вас.
6: Здравствуйте. Нижний Новгород, Дарья Рослет.
2: Здравствуйте.
6: Немножечко у меня офф-топ.
2: Очень приятно. Здравствуйте, Дарья.
6: Да, понимаю напряженность водителей в связи там, с заправками и прочим, прочим. Но обратите внимание на тех, кто с значком «У» ездит. Вот я сейчас среди них. И это месседж скорее к автолюбителям. Мужчины дорогие, женщины тоже, пожалуйста, не обибикивайте вы нас, маленьких, глупеньких и еще ничего не умеющих. Ведь вы нам показываете культуру вождения, и мы тоже потом поедем с вами же по одним и тем же дорогам. Дайте нам спокойно научиться и быть уверенным в себе. Вот, проявите немножко терпения. Вот такой вот небольшой момент.
2: Отлично, вот. Хорошо. Правильный. Ну, действительно, очень правильный. Вот ведь ты когда идешь по улице, да, а впереди идет, ну, допустим, с инструктором, воспитателем или учителем группа школьников, держась за руки, ты же им не материшься вслед, там, чего вы тут дорогу загородили. Но и маленькие, они не умеют. Так же и с, мне кажется, вот тоже, мне все время так жалко людей, которые вот едут так медленно. Вот, что какой-нибудь идиот начинает там сигналить, давай там типа быстрее, да, че ты вообще ползешь. Я всегда, я с радостью всегда становлюсь сзади и медленно тоже еду, и радуюсь за этого человека.
5: Как говорится, и спокойно, потому что человек учится. За автобусом. Да,
2: да, учится человек. Да, чтобы не нервировать людей, правда, им же сложно, это же не просто всегда. Я помню, у меня первый был такой, ну, знаешь, это испытание на пригодность к вождению, это надо было проехать круг по Садовому кольцу за рулем вместе с инструктором. Он сидел рядом и говорит, ну все, ты готов, давай. А тогда Садовое кольцо сейчас как-то стало попроще с движением, а тогда это был просто ад совершенный. Вот, и пробка безумная во все стороны, нескончаемая. Все, значит, куда-то из левого ряда надо в крайне правый, а там их 6 штук. Вот. Это, конечно. Вот. И ты норовишь пристроиться все поближе к бордюру и ползти там. Но он говорит, нет, ты давай, давай, тебе не надо поворачивать. Давай туда. Вот. И, конечно, да.
5: Вот. Правильно, да, все вспоминаем себя, когда начинали, да, когда начинали водить. Вот все же помнят, я думаю, что вот это вот пот, утираемый со лба, всем, чем не попадя, когда ты первый раз садишься за руль и выезжаешь на большую дорогу, не по двору там покататься, по площадке, по этой с шинами валяющимися, а реально выехал в город и обалдел просто. Вроде бы ты тут пешком ходил, тебя ничего не пугало, а вот за руль сел, и ты такой вообще не понимаешь, что происходит. Так что вспоминаем, да, вспоминаем себя и не быкуем за рулем. Так, что еще, Кэптин Шепард? Ну, слушай, все вокруг футбола. Давайте, ладно, футбол мы на потом отложим. Так, сейчас был еще вопрос по поводу бензина. Серк С, прокомментируйте, пожалуйста, высокие цены на бензин в Крыму и Севастополе. Сегодня на заправках 95-й плюс стоит 230 рублей. Но мне разные присылают, я еще раз говорю, нам зрители присылают наши состояния в Крыму дел. В разных городах по-разному, где-то вот так. Ну, я картинку по 230, честно, не видел, потому что я прошу мне фотографии присылать, но чтобы это было не голословно. Условно говоря. А вот, и видел по 120, видел по 100 там с чем-то еще, разное видел. Ну, тут, мне кажется, вопрос, ответ на вопрос лежит на поверхности. Во-первых, ну, самое, наверное, главное, что произошло, что сегодня было официально заявлено, что на большой части заправок в Крыму появился бензин в принципе. То есть, там ситуация была достаточно тяжелая, там просто не заправляли. Соответственно, в Крыму наших вот таких классических заправок, по-моему, нет. Ни «Газпрома», ни «Роснефти», никого, там свои сети. И, соответственно, это коммерческие предприятия. Коммерческие предприятия. Ограничений официальных не вводилось, ценовых потолков там и прочего, насколько мне не изменяет память. Но кто почем купил, тот потом и постолько и продает. Ну, будет какое-то регулирование, я думаю, что исправятся и цены. Вот. Тут единственное, я чего опасаюсь, у нас в стране как-то так принято в сфере бизнеса, что если ты уже цены поднял, то потом обратно опускать не очень любят у нас бизнесмены это дело. Все раз продается по 150, зачем ставить по 100 или там по 80 или по 70. Вот это вот. Но это мое личное такое наблюдение, понятно, ни на чем не основанное. Тем не менее. Но я думаю, что государство справится с этим, не думаю, уверен, справится с этим вопросом, и все у нас будет хорошо. Электричество, кстати, мне сегодня тоже ребята написали, что перебоев с электричеством больше нет в Крыму. То есть все заработало, все четко. Несколько дней, там около недели были проблемы с электричеством. Со вчерашнего дня вроде как все наладилось. Так что все будет хорошо в Крыму и везде. И мы победим, и враг будет разбит, и победа будет за нами. Так, ну что у нас еще пишут? В Питере ОМОН пришел, можете прокомментировать новость, в Питере ОМОН пришел вроде в гей-клуб, обвиняют в пропаганде, при этом какие-то странные сообщения, что в клубе оспа, обезьяны, наркотики. Непонятно, при чем тут оспа, я вообще не видел эту новость, честно скажу. Да, я и скажу сразу же, оговорюсь, что ЛГБТ, запрещенная в России, признана экстремистским организация. Вот. Я не знаю, кто, если ты слышал эту новость, я не слышал, ничего не могу сказать. Да, давайте еще раз телефон.
2: По клубам напомню. Проводят рейды обычно по наркотикам. Вот насчет пропаганды я не знаю, но это сложно сказать. Может быть, да. Все бывает.
5: Да, 495, код Москвы, 95-95-91-2. Это наш номер телефона. Так, Петр, как вам такое мнение? Прежний великий опять про футбол. Да что ж ты будешь делать-то, ну... Вот. Ну ладно, задам, раз уж людей это интересует. Ведь не просто так же задают вопросы, значит, интересует. Петр, как вам такое мнение? Прежний великий бразильский футбол вырос из мальчишек, игравших в дикий дворовый футбол, а нынешний из футзала уже не великий. О, Господи.
2: Не, они там тоже дикие играют. Там довольно дико все у них, в этом смысле нормально все. Там фавелы, пляжи, коробки эти все, там все хорошо. У них с... Нет, они, слушайте, бразильцы обеспечивают футболистами весь мир. А вот, мне кажется, на просторах планеты нашей голубой редко можно найти клуб, где, где нет хотя бы одного бразильца. Вот, причем по всем уровням. Поэтому Бразилия большая страна, футбол, безусловно, социальный лифт. Нету, наверное, может быть, он стал более прагматичным, футбол, потому что топовые игроки играют там довольно быстро, очевидно, уезжают в топовые клубы. Но трудно сказать, здесь мне, знаете, выводы какие-то сложно делать. У них есть традиция, у них есть культура, у них есть свой стиль, у них есть, наверное, все-таки вот это вот религиозное отношение к футболу. Дай бог им вернется, я думаю, когда-нибудь. Появится у них собственный какой-нибудь аналог Месси или, или там, я не знаю, Рональдиньо. Есть же в других странах. Вот есть же Ямаль, есть же Месси и так далее. Что, бразильцы хуже, что ли? Думаю, что нет.
5: Этот Алиса так, еще есть сейчас.
2: Поколение меняется, да, да, парень, они, конечно, молодой. Это, в общем, сейчас Франция, конечно, вот, много там талантов. Слушаем вас. Здрасте. Вы в эфире. Добрый день. Утро.
7: Здравствуйте.
2: День.
7: Петр Трофим, это Александр Молчин. А, вот. Вопрос у меня.
2: Да, Александр.
7: Ну, роковые 80-е. Смотрите, Петр, вот... очень интересно. Я родился в 89-м году. Уже, соответственно... не жил в Советском Союзе, и мне очень, конечно, интересно, как произошло такое суперграндиозное событие и суперуникальное. То есть в 80-м году, вот вы рассказывали, что все было хорошо относительно в Советском Союзе, люди жили нормально, никаких проблем больших не было, а в 91-м году уже, значит, все закончилось. И то есть такой процесс, вот все хорошо до все, конец, гейм-овер, грубо говоря, это, конечно... классная такая динамика, это прямо супер. Вот. Плюс я это еще, кстати, накладывается на фильм вот этот «Мыс страха», о котором вы говорили, что вот есть семья, у которой все хорошо, все благополучно, а потом появляется вот внезапно вот этот преступник, и у них все идет, значит, все становится все хуже и хуже и хуже, и до тоже какого-то полного краха. Вопрос у меня такой, вернее...
2: Хорошее сравнение, кстати, очень похоже.
7: Да, хочется, опять-таки, попросить вас возобновить проект «Роковые 80-е». Я это, может быть, периодически буду вам напоминать, там, не знаю, раз в месяц. Потому что очень нравится, конечно. И вот вопрос я продублирую.
2: Сделаем, нет, а он не прекращен, он продолжается. Просто мы не записали ничего. Он не да. Мы вернемся к нему, конечно.
7: Короче говоря, я скажу так, как у вас родился замысел этой передачи, еще от себя добавлю, что вот как бы это вообще вы анализируете такое супер уникальное событие. Я вот повторю, что родился в 89-м году, и как это все вот происходило. Вот буквально там за 5 лет до моего жизни, грубо говоря, когда я начал там что-то соображать, это вообще какая-то... Ну, я как бы... Как жили люди до меня, вот, понимаете, в таком красивом анализе, это очень здорово слушать.
2: Спасибо. Нет? Продолжим. Спасибо вам за то, что напоминаете. Напоминать надо, потому что, да. Вот. Но сложно со временем. Но ничего, нет, он, слушайте, нас с Дмитрием Юрьевичем еще хватит лет на 10 активной деятельности. Мы обязательно закончим. К тому же, что там теперь у нас каждый год, так как мы уже жили, и чем ближе к концу 80-х мы начинаем анализировать события, тем больше времени уходит на единицу времени. Если я начинал когда-то, мы начинали... 1.5 часа на год, то теперь у нас 1.5 часа на 1 месяц уходит. Настолько там
5: плотно. На месяц,
2: все.
5: Да.
2: В 87-м, например, в 88-м году как раз вот это все и начинает рушиться. Вот. Но если отвечать на этот вопрос, то, конечно, я считаю, что ключевое – это экономика. Я не думаю, что политические лозунги каким-то образом там как-то сказались на этом всем. Можно было на примере Китая, мы видим, сохранить и политические вот эти все и красные знамена, и, так сказать, установки, и цели, и систему. Вот. Но при этом, к сожалению, была полностью проигнорирована необходимость реформировать экономику. Ну, или не полностью, были попытки неудачные, шла инерция, злую шутку сыграли экспортные доходы от нефти и газа, который был тоже, в общем, как бы создал иллюзию того, что все нормально, и так можно жить вечно, и отсутствие конкурентоспособной отрасли в сферах научно-технических, таких как компьютеры там, и так далее, проиграли, вот, и упустили, и так далее. Ну и плюс безумие, конечно, расходов. А безумие расходов, основные вот, удары жуткие по финансовому балансу Советского Союза, это, конечно, афганская война, это, безусловно, Чернобыльская катастрофа, это спонсирование бесконечное восточноевропейских рушащихся экономик Польши, Чехословакии. Вот фактически Советский Союз деньгами накачивал их неспособность функционировать, являлся таким донором всех этих там вооружений, поставлял и прочее. Гонка вооружений тоже, вот это бесконечное количество танков, которые у нас там потом неизвестно куда было девать. А антиалкогольная кампания, которая тоже, она была нужна, конечно, тут вопросов нет, но экономически это был просто удар под дых в этой ситуации. И отсутствие самообеспечения нормального там, базовыми вещами, продовольствием и так далее, неспособность государства с этим справиться. Проблема. И, собственно, это экономика, на мой взгляд. Потому что идеологически там события 91-го года показали, что людям, в общем, и до этого нормально было, и потом поменялось все на 180 градусов. Это тоже нормально, в общем. Все демократами стали вдруг резко. И как бы вот, и слава богу. Вот. Ну, это моя точка зрения. Но мы там все анализируем.
5: Я бы еще добавил, что 80-й был беспрецедентный по тем временам виток санкций против СССР. Это тоже очень важный момент. И одно зерновое эмбарго что стоит? Для... Это было очень серьезно и тоже по экономике ударило достаточно мощно. Потому что это была же афганская война, и в связи с афганской войной были введены санкции против Советского Союза. Я просто откуда знаю достаточно подробно, потому что у меня папа, Царство Небесное, занимался как раз тем, что сложную технику, нужную для нашей науки, доставал через третьи страны, там, через арабов, там что-то еще, эти компьютеры, эти суперкомпьютеры, ВАКС, помню, такие были мощные американские, там, IBM, всякие разные оборудования. Ну, потому что мы не умели этого делать, у нас близко ничего подобного не было на тот момент, а это было необходимо и для военной промышленности, и для науки, и для многих других вещей, и доставалось это в буквальном смысле втридорога, то есть и так это было недешево все, а в Советский Союз это все привозилось по тройной, по четверной временами цене, это был очень мощный удар тоже по экономике, потому что, с одной стороны, ты без медицинского оборудования точно так же по тем временам было под санкциями, которые мы сами производить не умели, то было достаточно серьезно. При Рональде Рейгане это дело все развернулось так, что мам, не горюй. Вот. Нефтегазовое оборудование. Кстати, мы тогда у нас трубопрокатные не самые идеальные были моменты. Вот, и нефтегазовое оборудование мы не очень хорошо умели делать в нужном количестве, использовали альтернативные варианты. Турбины были свои, с одной стороны, но с другой стороны, многие вещи приходилось импортировать. Так что там тоже важно, важно. Санкции, они просто так не проходят. Они все равно как-то сказываются на экономике. Так, что еще? Александр Молчин свой вопрос задал по телефону. 3 минуты у нас еще есть. Так, Трофим, назовите... Давайте про музыку потом поговорим после радиоэфира. Я думаю, это не самый интересный вариант. Так, большой вопрос Индряша задает по поводу того, что пригласите, пожалуйста, какого-нибудь автоэксперта в эфир в связи с тем, чем поливают дороги, что, ну, я так сокращу, длинный вопрос, эмоциональный. Что машины не живут долго и гниют в самых неожиданных местах, стали гнить теперь вот после того, как в Петербурге стали поливать, в Москве не знаем, да, ну, пишет наша зрительница, а в Петербурге поливают каким-то злым реактивом и начинается гниение в неожиданных местах. Я, кстати, подтверждаю, что уж машины, которые вообще не гниют, такие как Volvo, например, начинают покрываться какой-то странной штукой, не очень старые, причем чем машина. Вот, пытаемся сейчас как-то понять, что это происходит, что происходит. В общем, есть, да, есть эти реактивы. Я думаю, что есть же стандарты на эти реактивы. Тут проще, наверное, смотреть, как это все у нас стандартизуется, тестируется и прочее. Потому что если это не запрещено, то, конечно, никто не запретит это делать в связи с тем, что надо дороги как-то чистить. Вот. Но штука действительно злая, подтверждаю. Действует и на обувь, и на машины, и на краску, и на железо, на все. Но я думаю, может быть, кого-то мы найдем из экспертов, которые прокомментируют, как вообще это все регулируется и как это все работает. Так, какое, насколько вероятно, что в четвертом квартале этого года снова проведут мобилизацию? Юлия Б. спрашивает. Ну, вы знаете, мобилизацию проводят в пропагандистских сетях украинских в основном, ну и те, кто выносит все это дело на нашу публику. Пока, как вы видели, уважаемая Юлия, ни слова, ни полуслова, ни намека, а скорее наоборот, от нашего руководства были только фразы про то, что у нас очень бодро идет контрактование бойцов, что люди на некоторых контрактных пунктах стоят в очередь, идут все спокойно туда, и у нас нет сейчас проблем с личным составом. Ну, во всяком случае, ни одной фразы по поводу того, что у нас есть проблемы с личным составом, либо какие-то планы об этом, о мобилизации, не было сказано ни от кого. А обратное, доказать, ну, в смысле, обратная риторика есть постоянно, что у нас все хорошо, и это не требуется. Поэтому меньше читайте украинские ресурсы, и лучшее средство от такой мобилизации – это беруши, как я уже не раз говорил. Вот. И все будет у вас хорошо. Прощаемся с радиослушателями. Мы постепенно.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет – наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде полдень, в Перми 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Посла Швеции вызвали в российский МИД. В Подмосковье сотрудники полиции задержали девушку, которая подожгла АЗС в Щелкове. Правящая партия Молдавии на этой неделе назовет кандидатов в премьер-министры. Подробности далее. Посла Швеции Кристину Юханессон вызвали в МИД России, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, дипломату напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции в связи с атакой на российское диппредставительство. Посольство России в Швеции 2 июля подверглось нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал на территорию рядом с дипмиссией. Посольство России в Швеции направила в МИД королевства ноту из-за атаки дронов. В Подмосковье сотрудники полиции задержали 16-летнюю девушку, которая подожгла АЗС в Щелкове. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, на опросе в присутствии законных представителей подозреваемая рассказала, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону. Кадры с АЗС, снятые камерами видеонаблюдения, смотрите на канале «Радио Спутник Макс». 19 человек обратились за помощью после ДТП с автобусом в Воронежской области. Семерым пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему, медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации они отказались. 11 человек доставили в больницу, но потом отправили на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Всего в автобусе находилось 26 человек. Авария произошла в воскресенье. На автодороге М4 Дона рейсовый автобус врезался в грузовик. Белоруссия не хочет воевать, но не намерена склонять голову перед врагом, заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. Глава государства на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава отметил, что белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Лукашенко заявил белорусским военнослужащим, что никто их не пошлет воевать на Украину. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» до конца недели представит кандидата на пост главы правительства, сообщил лидер политсилы Игорь Груссо. По его словам, внутрипартийные дискуссии по этому вопросу продолжаются. Претендентом на кресло главы кабинета министров может стать как выходец из рядов партии, так и приглашенный независимый специалист, добавил Груссо. Пост премьера Молдавии освободился после того, как 3 июля Александр Мунтяну подал в отставку. 4 человека получили огнестрельные ранения на улицах Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии, пишет «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на полицию. По данным газеты, инциденты произошли в районе бульвара в восточной части Лос-Анджелеса, который является популярным местом среди американцев мексиканского происхождения. Раненых госпитализировали, задержания в связи со случившимся не было. Сборная Англии со счетом 3-2 победила команду Мексики в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал турнира. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: 12:04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов. Всем добрый день. И это авторская программа философа Александра Дугина. Александр Гелич с нашей студией на прямой связи находится. Вас приветствуем.
3: Здравствуйте.

0: Недавно Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сделал очень символическое важное заявление о том, что специальная военная операция превратилась в настоящую войну, поскольку за Киевом стоит ряд европейских столиц и, к сожалению, Вашингтон. Это прямая цитата сейчас. Александр Гельевич, скажите, пожалуйста, в какой момент вот произошла эта трансформация? Потому что вроде бы европейские столицы присоединились к процессу почти сразу же.
1: Я думаю, что эта трансформация, о которой мы говорим, о которой сказал пресс-секретарь президента, она произошла в нашем сознании. То есть речь идет о том, что мы полагали, что специальную военную операцию, как некую техническую, остужающую некоторые агрессивные планы Запада, можно провести эту операцию в локальном региональном режиме, под контролем. То есть, держа под контролем эскалацию, удерживая под контролем процессы, провести ее стремительно, провести ее успешно и довольно быстро завершить. А дальше приступить к нормализации отношений с Западом, ну, которые могут растянуться. То есть речь шла о том, что необходимо было закрепить наш только политический суверенитет просто в рамках этого единого мира, глобального, западного, увеличить масштаб и роль нашей самостоятельности, но не бросая вызов напрямую ни Западу, не вступая с ним в войну, не провоцируя напрямую конфликт, а лишь изменить некоторые локальные конфигурации нашего присутствия на постсоветском пространстве, установив свой контроль над тем, что мы считали зоной своей ответственности, и что это возможно добиться техническими средствами без разрыва с Западом. И вот в этом был, на мой взгляд, такое, ну, в общем, может быть, это был правильный расчет. Единственное, что сейчас мы уже не можем говорить, был он правильный или неправильный, потому что он оказался неправильным. Вот в чем дело. То есть, может быть, это было правильно все рассчитано, но вышло не так, а вышло как вышло. И вышло, что самое главное, что после, где-то в мае 2022 года, мы, после того, как не удалось нам взять Киев, где мы стояли в Гостомеле рядом, по целому ряду причин, не удалось, и все. И, соответственно, после этого, вот уже с этого момента началась новая ситуация, то есть новая реальность началась именно тогда. То есть специальная военная операция прекратила быть специальной военной операцией, то есть чем-то техническим, локальным, региональным, быстрым, успешным, и которая, собственно говоря, быстро делает что-то трудное и малоприятное, а потом долго в ходе дипломатических усилий как бы пытаешься нивелировать отрицательные стороны. А вот все пошло не так. И вот тогда-то и началась война. Война началась, по сути дела, весной 22-го года. Специальная военная операция тогда завершилась нашим отходом от Киева, и началась война. То есть с этого момента Запад, который, в общем-то, полагал, что мы, видимо, в этой специальной военной операции довольно быстро сможем взять верх, он сам не поверил своим глазам. Он не поверил, что Украина выстояла. И тогда тогда он включился по полной. И вот с этого момента мы в войне. Однако этот момент, когда мы, ну, собственно говоря, специальная военная операция, она у нас как блицкриг не состоялась, и началась эта война, вот дальше началось очень такое сложное осмысление того, что происходит. И оно заняло очень много времени. Вы помните, вначале даже были уголовные преследования за тех, кто говорил о войне. Потому что это была специальная военная операция, и называть ее можно было только так. Всякий, кто говорил слово «война», он подвергался определенным таким прямым юридическим, административным, а то и таким уголовным преследованием. Но в какой-то момент это отменили, поняв, что дело вот так через, когда вот отменили наказание за употребление слова «война» по отношению к описанию специальной военной операции на Украине, вот с этого момента уже, в общем, ситуация наполовину изменилась. Но заняло еще прошло 4 года для того, чтобы мы окончательно, вот уже официально, потому что пресс-секретарь президента не высказывает свое мнение. Это мнение президента, и это мнение директивно. То есть теперь надо называть СВО войной. и, соответственно, осмыслять происходящее на Украине как войну. Но снова обратите внимание, вот и теперь вот в 4 года мы, просто у нас в сознание приходило в резонанс с реальностью. Теперь мы фактически признали, что речь идет о войне, все, это война, и сразу же необходимо добавить, и это тоже было сделано Песковым, с кем война? Потому что это не война с Украиной, это война с Западом. И эта война, к сожалению, как сказал Песков, тоже справедливо. Это война и с Америкой, с Соединенными Штатами Америки, которые воюют на той стороне, не с, на стороне наших врагов, несмотря на те, в общем-то, заявления и те движения, которые Трамп делал в начале своего второго президентского срока. Вот где мы находимся. И почему это сегодня сказано? Я думаю, вот вопрос, почему сегодня с такой определенностью, с такой однозначностью, с такой необратимостью было высказано нашим людям, что мы находимся в состоянии войны с коллективным Западом. Почему сейчас?
0: Для того, чтобы ответить на дискуссионный вопрос от общества.
1: Я думаю, по двум причинам. Есть внутренняя и внешняя причина. Первая, внутренняя причина – это, как бы интенсификация этого конфликта, который затрагивает, практически уже все население, и удары беспилотниками по нашим тылам, и теракты, которые осуществляет киевский преступный нацистский террористический режим, и проблемы с энергетикой определенные, и обстрелы наших территорий, усилившаяся гибель гражданского населения. И расширение людей, вовлеченных в войну, ведь люди действительно, хорошо, мы, конечно, меньше несем потери на фронте, чем наш противник. Это правильно. И мы продвигаемся, и это тоже правильно. То есть мы наступаем, мы побеждаем, но, тем не менее, мы несем и потери. Естественно, по-другому в войне быть не может. И люди все больше и больше начинают задаваться вопросом, наши люди. Если это специальная военная операция, само понятие специальная военная операция, она предполагает очень узкий сегмент задействованных в ней сил. То есть те, кто профессиональный военный, те, кто к этому сектору войны относятся, вот они проводят специальную военную операцию, спецслужбы, внутренние войска, а тут народ. Народ, втянутый в специальную военную операцию, это нонсенс, такого не может быть. Поэтому народу надо объяснить, что происходит. И ответ от народа, который получает сейчас от Пескова, от президента, то, что мы находимся в состоянии войны. Так, это совсем другое дело. Вот если там 4 года все равно использую слово специальная военная операция, а потом сказать, все-таки это война, все понимают, что это война, но пока сверху слова не сказано, это не война. И для наших многих ведомств, министерств, для людей, кто-то уже понимает, что это война и ведет себя как во время войны, и губернаторы, и отрасли, а кто-то продолжает жить в условиях специальной военной операции. То есть это не касается, сейчас это касается всех. Война есть война. Это внутренний вопрос, почему сейчас это сказано, потому что не сказать это дальше было бы, наверное, нельзя, потому что это было, можно было бы об этом это умолчать, если бы мы быстро осуществили стремительную победу и захватили Киев. Это пока не то, что освободили Донбасс, а именно захватили Киев. После этого можно было бы сказать, как бы сказать, это была специальная военная операция, она была очень тяжелой, больше, чем более страшной и трудной, чем мы предполагали, но всех поздравляем, всем даем ордена, Украина наша, все, закончили специальную военную операцию. Но поскольку это не просматривается пока, несмотря на наше наступление, то необходимо все-таки людям сказать, как оно есть на самом деле, а на самом деле мы находимся в состоянии жесточайшей войны, в самой первой ее стадии, войны с коллективным Западом. Это первое объяснение. Второе объяснение, что, конечно, наше военное руководство, наше политическое руководство, наши органы, службы, люди, которые по-настоящему понимают, что происходит, знают, что Запад готовится не к перемирию, не деэскалации этого конфликта. Запад, Европейский Союз, все страны НАТО, Рютте и НАТО как таковой, готовятся к новой волне войны с нами. Нападению на Калининград, использование ракет и других действительно серьезных средств по нашей территории, уже через территорию прибалтийских натовских государств несутся на нас беспилотники, но фактически и никто не собирается не то, чтобы заключать перемирие на Западе, никто не собирается на Западе снижать накал эскалации. Мы думали, что Трамп будет той фигурой, которая разрядит ситуацию, хотя бы отложит. Ну, чуть-чуть, может быть, он отложил, но мы воспользоваться этим не смогли, да и отложил он это несерьезно, декларативно, только через какие-то ограниченные действия. То есть, по сути дела, поддержка разведданных со стороны США – это главное в этой войне. Это вообще практически война космического слежения. Это война информационная. Не будь поддержки Старлинка, не будь поддержки разведданных. Ну, мы бы уже Киев взяли, там, за месяц его возьмем. Это не проблема. Но при таком наличии слежения, при включении именно американской разведсистемы, связи, защищенные связи, внимательнейшего контроля над нашей территории. Вот тут-то как раз и это и создает проблемы. Поэтому упомянутый в конце со словом сожаления Песковым Трамп, который тоже участвует в этом, это самое страшное, самое ключевое. Потому что даже Евросоюз при всей его, в общем, немалой мощи военной, все равно он без американской базы поддержки разведданных и высоких технологий, даже Евросоюз с нами войну вести по-настоящему не смог бы. То есть мы бы взяли свое и дальше приступили к деэскалации. Но наличие там вот этого, к сожалению, Трампа, как говорит Песков, все меняет. То есть на самом деле вся инфраструктура разведданных сохраняется. А НАТО, Евросоюз собираются усилить свое давление на нас. Режим преступный киевский идет на все, вплоть до использования грязных бомб. Я думаю, что не случайно они бьют по атомной станции Запорожской. Явно они готовятся, и у них есть возможность нанести серьезный удар, в том числе спровоцировать ядерную катастрофу и у нас через грязную бомбу. И мы, конечно, отбиваемся, но при однозначной тотальной поддержке всего Запада это вполне возможно. Итак, мы сегодня в войне, и необходимо сказать людям, где мы находимся своим, чтобы они понимали и осознавали ответственно и разумно, объективно, где что происходит. И, конечно, безусловно, надо перестраивать наше общество на военные рельсы, только по большому счету в преддверии большой мировой войны, которая, по сути, началась. И мы, может быть, хотели бы и закончить, и пойти на перемирие, и даже на какие-то уступки, о чем говорит президент, что в Анкоридже мы согласились на ряд уступок. Но нам уже, скорее всего, никто не предложит их. То есть все те варианты, перемирие, которые нам будет предлагать Запад, почувствовавший кровь, почувствовавший, что он на самом деле действительно столкнулся с нами, мы продемонстрировали ряд, увы, слабых сторон, причем мужественно выстояли, много и сильных сторон. Но давайте будем объективны, какие-то вещи у нас не вышли. Вот то, что у нас СВО не получилось, это вот и есть на самом-то деле самое главное. И увидев это, они подумали, что нас можно и добить. И они фактически двинулись в этом направлении. И убедить их словами, даже какими-то отдельными небольшими тактическими успехами, мы не способны. То есть нам предстоит сдавать экзамен уже по-настоящему перед лицом большой неизбежной войны, которую мы не хотим, а остановить, предотвратить, избежать ее мы не можем. На какие бы уступки мы сейчас в этой ситуации не пошли, они несовместимы с дальнейшим бытием России. Вот почему, мне кажется, эта ситуация не новая, она сложилась не сегодня, но постепенно, исходя из, если мы измерим сроки того, что мы прошли на этом пути, на пути этой войны, эти 4 года слишком, и что нам предстоит еще пройти. То есть не по мере ослабления и улучшения ситуации, а по мере просто повышения уровня эскалации, который тоже не от нас зависит. Они эскалируют, а мы можем пытаться деэскалировать, но они этого не слушают. Наши красные линии стираются, и потом они не возвращаются. Не, все, их стерли, и все, и их нет. И они под своим контролем, в одностороннем порядке, видя, что мы только реагируем, мы только делаем ответные шаги, и то достаточно ограниченные. Они ведь понимают, что эскалация – это то, чем они могут заниматься в той степени, в которой им это придет в голову. И вот сейчас нам необходимо перестроиться, все общество перестроить. Я думаю, политическую систему нам необходимо перестроить для того, чтобы эту войну выиграть. Перестроить ее временно, конечно, на военный лад. И здесь несколько факторов, вот и несколько выводов фундаментальных. Из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова вытекает несколько фундаментальных выводов, что нам надо перестраивать общество, экономику, административную систему на военный лад. При этом на такой военный лад, в котором за реальные достижения, а не на бумаге, будут последовать поощрения, а за провалы тех или иных направлений, миссий и в военной сфере, и в экономике, и в административной сфере будут следовать определенные наказания. Вот не случайно во время введения войны, когда объявляется война, ужесточаются многие правила. То есть то, что допустимо в мирных обстоятельствах, хотя, может быть, это тоже вредно. Например, когда людей награждают за провалы, когда очковтирательство поощряется, а не наоборот, не наказуется, когда сообщают ту информацию, которую начальники хотели бы услышать, а не ту, которая есть на самом деле. Вот это, об этом говорил, кстати, наш министр обороны Андрей Рамович Белоусов о том, что ошибаться можно, но нельзя врать. Ну, такое ощущение, что это вот та черта мирного времени, когда можно подбирать, чтобы понравиться начальству, она переносится на военную сферу. Вот это недопустимо. Поэтому, на мой взгляд, да, и, конечно, ротация элит. Нам нужны лучшие, по-настоящему, эффективнейшие в новых экстремальных условиях. Нам нужны, по сути дела, в политической системе, в правительственной системе, в военном ведомстве люди, которые, то, что называется меритократия, которые заслуживают того, чтобы быть на этом месте, раз. Во-вторых, люди максимально эффективные, некие менеджеры чрезвычайных положений, кризис-менеджеры. То есть не просто менеджеры, а кризисные менеджеры. То есть те люди, которые хорошо, эффективно показывают себя в экстремальных, чрезвычайных обстоятельствах, а не в обычных обстоятельствах. Это разные типы. И вот эта ротация элит и укрепление позиций кризисных менеджеров, которые более тревожные, более резкие, более смелые, более, я бы сказал, решительные и немного отвязные, которые действуют, когда можно по инструкции, а когда нельзя, действуют на свой страх и риск. Была для достижения победы. Это другой тип людей. И вот этот тип мирного времени, элиты мирного времени сейчас должны быть в условиях того, что объявил нам, по сути дела, пресс-секретарь президента о том, что мы в войне, вот в условиях военного времени должны быть заменены менеджеры мирного времени на кризисных менеджеров, то есть менеджеров и управленцев военного времени с соответствующими созданиями структур поощрения и наказания в этих чрезвычайных обстоятельствах. Если мы не сделаем вот этих двух шагов, то есть правды, полной правды, ответственной, честной правды, если необходимо, горькой правды, и с другой стороны, это с одной стороны, это просто необходимо, иначе у нас будет продолжаться туман войны, который мы запускаем не врагам. Враги прекрасно все понимают. Они видят, что у нас реально происходит. А это туман войны, обращенный вовнутрь. Вот тут должна быть полная прозрачность. Туман мы им должны голову морочить, но не себе. Мы, кажется, делаем прямо противоположное. Не всегда, конечно, но часто. И второй момент – ротация элит. Привод людей военного времени, причем не только на чувствительные военные сферы, не только в экономике, не только в управлении, не только в правительстве, не только в административной системе, но, если угодно, и в гуманитарной сфере, и в культурной сфере, и в информационной сфере. У нас этим занимаются сейчас менеджеры мирного времени. Даже вот, как ни парадоксально, даже армия с трудом, совсем Совсем медленно, мы ее не критикуем, я, наоборот, ее прославляю. Выходит, наша армия победит, наша армия лучше всего, у нее самое лучшее руководство, мы самая сильная армия в мире. Но мы такое впечатление, что просыпаемся к этому собственному бытию, военному бытию, как будто через сон, как будто мы, знаете, глубоко где-то вот посапывая храпели, что мы самые сильные, и мы как бы успокоились на этом. А вот тут нам говорят, а вот докажите, что вы самые сильные, а продемонстрируйте это. А вот добейтесь результатов. И мы как бы сквозь сон говорим, да ладно, мы и так все с вами там разделаемся. Но вот сейчас продолжать быть уверенными в том, какие мы на самом деле есть, и в этом я не сомневаюсь, что мы самые лучшие, самые сильные, самые храбрые и самые победительные, и предки наши были такими, и мы на самом деле такими. Но мы забыли, кто мы. И вот и армия должна вспомнить, что такое победа, как ее добывают, какие действия для победы необходимо совершить. Нам нужно общество победы,
0: Александр Ильич,
1: реформы победы.
0: Прошу прощения, прерву, чуть больше минутки остается. Вот вы говорили про некие перемены именно в административном секторе. Как это можно сделать? Вот у нас в сентябре выборы в Думу, например, через этот механизм или что-то кардинально новое необходимо нам?
1: Конечно, нет. Выборы у нас пройдут, слава богу, все нормально, всех выберут правильно. Да при чем здесь выборы? Они особенно ни на что. Это как бы социологический опрос. У нас все реформы могут быть только и исключительно сверху. Народ жаждет тех реформ и просит о них, об этих реформах, о приведении общества, управления, системы, социальной модели, политической системы в соответствии с ожиданием народом. Наше общество просит у главы государства. Все. Просит у президента. Это не ультиматум, это не требование, это смиренная, низкая просьба. Просто тут люди говорят, мы перед вами распластаемся, пожалуйста, осуществите реформу. И обращена она к президенту, и никто не собирается кого-то выбирать,
0: Александр
1: как
0: Ильич,
1: это
0: у нас
1: через голосование ставить
0: время
1: ультиматум.
0: Эфирное подходит к концу. Александр Дугин, философ, вернемся после выпуска новостей.

Узнать за 90 секунд. Одесса была основана повелением императрицы Екатерины II в 1794 году после русско-турецкой войны. Огромную роль в тех событиях сыграл состоящий на службе в русской армии испанец, генерал-майор Дон Хосе де Рибас. Он взял крепость, на месте которой и возникла «Жемчужина у моря». В судьбе города немалую роль сыграл еще один иностранец – француз Арман Эммануэль Дюплесси, или же Дюк де Ришелье. В 1803 году он был назначен градоначальником. Его заслуги на военной службе очень ценили. Ришелье удалось превратить безвестное местечко в крупный торговый порт. За 12 лет население Одессы выросло в 4 раза, городские доходы в 25 раз, а таможенные поступления в 90 раз. Этот человек показал себя большим патриотом нового отечества. Во время нашествия Наполеона Ришелье призвал всех жителей Одессы явить себя истинными россиянами и пожертвовал на ее оборону все немалые личные сбережения. В 1814 году, после отречения Наполеона, герцог де Ришелье принял решение вернуться на родину. Одесситы на руках несли любимца к карете. По настоянию императора Александра I Ришелье стал во Франции премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Удар Киева по Музею обороны Севастополя 10 июня был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, сообщает служба внешней разведки России. По ее данным, полетные задания для удара загрузили британские специалисты, выступающие в роли военных советников ВСУ. Украинские войска, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки, отметили в СВР. Там добавили, что украинский конфликт в Лондоне воспринимают как попытку реванша за нереализованную в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. Сожжение панорамы в Музее обороны Севастополя стало для британцев актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата. Посла Швеции Кристину Юханессон вызвали в Министерство иностранных дел России, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, дипломату напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции в связи с атакой на российское диппредставительство с использованием беспилотников. Инцидент произошел 2 июля. Один дрон сбросил на дипмиссию емкость с краской, а второй, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на прилегающей территории. В посольстве в Стокгольме отметили, что за последние 2 года российские загранучреждения в Швеции подвергались атакам дронов больше 25 раз. Школьный автобус попал в ДТП в Приангарье. Авария произошла на федеральной трассе Сибири вблизи деревни Еловая. Столкнулись минивэн и автобус, в котором находились 16-летняя школьница и взрослый, сопровождающий ее на сдачу государственного экзамена. Обе машины съехали с дороги и опрокинулись, сообщает ГИБДД Иркутской области. Оба пассажира и водитель автобуса получили травмы. Троим пассажирам минивэна, в том числе 2 несовершеннолетним, также оказана медицинская помощь. Электроснабжение в Рязанской области, нарушенное непогодой, восстановлено на 90%. В устранении локальных нарушений круглосуточно задействовано 77 бригад в составе 157 энергетиков и 98 единиц спецтехники. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии всем потребителям, уточняет Рязаньэнерго. Грозовой фронт с сильным дождем, шквалистым ветром и градом обрушился на регион 4 и 5 июля, вызвав обрывы проводов и падение деревьев на ЛЭП. 24 вспышки категории С и выше произошло на Солнце за 5 июля. Обновлен 2-летний рекорд по количеству вспышек за сутки, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
6: 12.33 в российской столице. Продолжаем программу Александра Дугина на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всех еще раз приветствую. Александр Гелич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Пока мы с вами уходили на перерыв, связанный с выпуском новостей, у нас пресс-служба, точнее пресс-бюро СВР России делится новой информацией по поводу удара по музею обороны Севастополя. Выяснилось, что это была детально спланированная провокация Лондона и британских спецслужб, а ВСУ, вероятно, даже не были осведомлены об истинной цели атаки. Александр Гельевич, с вашей точки зрения, для чего Лондону уничтожать вот так столь... мало имеющие отношение к военным цели?
7: Я думаю, знаете, прежде чем перейти к этому вопросу, очень важному, я думаю, почему, для чего СВР публиковать эту информацию именно сейчас? Дело в том, что, конечно, и наши разведчики, и наши аналитики, трезвые и внимательные, прекрасно понимали буквально с самого начала, с весны 22 года, что мы воюем не с Украиной. Мы через Украину воюем с Западом. И на той стороне стоят британцы, на той стороне стоят представители Евросоюза, стоят американцы. Они-то и управляют этой войной. Они направляют украинские дроны, они просчитывают, прокладывают маршруты, они курируют со спутников. Да, Старлинки над нами не работают, но есть и другие спутники-разведчики, которых мы не можем пока, если, по крайней мере, если мы не взорвем вот всю вот эту космическую систему, методы тоже есть такие, наверное, мы о них задумаемся сейчас, но в любом случае ведут дроны, которые убивают наших людей, уничтожают наши энергетические объекты, наносят удары по еще более чувствительным точкам, о которых пока мы не говорим, но на самом деле, наверное, скажем. Это британские, американские разведданные, британские операторы, а Украина это просто маска. Украины ее нет. Украина это некая условность, это симулякр, некий голем, некий робот, с помощью которого Запад воюет с нами. И вот сейчас, я думаю, служба внешней разведки СВР опубликовала эту информацию касательно удара по Севастопольскому музею Севастопольской обороны именно потому, что Песков уже сказал, что мы воюем с Западом. Это тоже не случайно. Это первое. Второе. А почему этим... То есть это для кого-то открытие, а для большинства внимательных аналитиков и участников этой войны, которую мы ведем с Западом, это вообще само собой разумеющееся. Поэтому кто-то удивится, кто-то скажет, ну... И понятно, что и не только по этому музею удары осуществляли британцы. И я думаю, что наши спецслужбы этого не знать не могут, и они, президент это знает, а вот сейчас это знаем уже и мы. Вот это уже различие. Значит, нас включают в эту войну, нас как бы осуществляют апгрейд нашего понимания происходящего до уровня уже более адекватного. То есть это, конечно, так, какая же специальная военная операция, когда наши святыни, наши символические цели атакуют британцы. Но это не может быть специальная военная операция. Мы не ведем специальную военную операцию по высадке нашего десанта на территории Англии. Это не специальная военная операция. Для них это специальная военная операция, а для нас это война. Вот они локально, с чужими руками воюют с нами. А мы, в общем, как бы сказать, сейчас, наверное, будем тоже воевать с ними. И уже посмотрим, кто кого. Но это необходимо принять. Второй момент. Почему они наносят этот удар? Потому что они атакуют символические цели и потому что Запад занимается контролируемой ими эскалацией. Процесс эскалации – это тоже своего рода искусство, военное искусство. И Запад считает, именно британцы, что вот этот тумблер – эскалации, этот инструмент, шиммер, который может чуть-чуть больше сделать, чуть-чуть меньше, не только переключить там 1-0, 1-2, 2-3, а так очень 2-3, 2-4, 1-8, такие детали, очень аккуратное повышение градуса эскалации должно полностью контролироваться ими. А мы должны отвечать. Вот смотрите, они наносят удар какой-то по энергетической системе, по гражданским объектам, по символическим целям, таким как этот музей. А мы отвечаем. Как мы отвечаем? Например, информируем или не информируем? Они это замеряют. Наносим ответный удар по таким-то целям или по другим целям? Они это замеряют. Включают, непосредственно зная, что ракета была запущена, по сути дела, британцами. Отвечаем мы британцам, хотя бы на словах, или нет? Они это тоже замеряют. И вот таким образом они управляют эскалацией в одиночку. Если им надо что-то снизить немножко эту эскалацию, они это сделают сами, когда им выгодно. Когда надо, выгодно, им выгодно, они повысят. Мы же вот в эту полноценную процесс эскалации, в этот полноценный процесс эскалации, мы до последнего момента, до вот этого фундаментального заявления Пескова о том, что мы воюем с Западом и с Америкой тоже, не включались. То есть мы отвечали, мы старались эту эскалацию не замечать, мы старались ее погасить в одностороннем порядке, но какими-то другими методами. Например, решив в нее не вступать, в эту эскалацию. Ну, это как, с тобой воюет, а ты делаешь вид, что все в порядке. Приблизительно так оно и было. То есть нам внутрь мы посылали сигналы, что нет, Запад, конечно, поддерживает Украину, он плохой, но мы с ним не воюем. И второй момент мы посылали им, что несмотря на повышение, сигнал посылали им, несмотря на то, что вы повышаете уровень эскалации, мы в это не втягиваемся, мы на провокацию не ведемся. То есть вы повышаете градус эскалации, а мы нет. Но тогда они повышают еще. Тогда в следующий удар будет там последующая символическая цель, или военная цель, или стратегическая цель, или энергетическая цель. И вот как бы не включаясь активно в процесс эскалации. А что такое процесс эскалации, вы спросите? А что такое? Ну, например, внезапный удар по странам Прибалтики, по Польше, по Румынии, какой-нибудь взрыв важнейших стратегических объектов на территории Германии или Франции, военных, которые задействованы у нас. Уничтожение как руководства, например, некоторых ярких фигур британских спецслужб, которые больше всего задействованы в этом. Какой-то знак американцев. Ну, приблизительно иранский вариант. Что если мы не можем достать их сразу, то мы должны сделать им больно. Перерезать, причем не тайно, а просто спустить водолазов, перерезать в Балтийском море в кабели, ведущие в Прибалтику, и потом, как бы сказать, осуществить вторжение на территорию Прибалтики. Страшно, страшно. А бить по ракетам, направлять ракеты на музей Севастопольской обороны им не страшно. Почему? Им не страшно, потому что они чувствуют, что они играют в одиночку, что они играют в эту войну, в игру эскалации одни. А мы делаем ответные шаги, причем всегда заведомо более слабые, чтобы убедить всех и самих себя, и их тоже, что мы всерьез в этом не играем, что мы немного... Но мы как-то реагируем, мы отбиваемся, но мы в полноценную эскалацию не включаемся. Потому что эскалация такая. Они ведь не знают, как мы ответим на то, что будет всем понятно, президенту главное будет понятно, что за ударами по музею Севастопольской панорамы стояли британцы, что они направили туда, американские спутники разведные проложили маршрут, они нажали кнопку, а Украина здесь ни при чем. Ну, наш президент это видит. И когда он видит и ничего не отвечает, они думают, хорошо, значит, ясно, это русские будут продолжать играть в деэскалацию, а мы будем продолжать играть в эскалацию, потому что нам это ничего не стоит, потому что мы стираем их красные линии, они устанавливают новые, мы их стираем, и нам за это ничего не бывает. И вот здесь такой момент, что когда мы в одностороннем порядке, это уже напоминает Горбачева, мы говорим, мы не будем больше биться с Западом, с западной системой, мы идем к вам с протянутой рукой. А нам туда как бы сразу же по этой протянутой руке нам суют гранату такой с выдернутой чекой, разрушают нашу мощь в Восточной Европе, Варшавский договор, потом Советский Союз раскладывают и начинают заниматься расчленением Российской Федерации, от чего нас спас только Путин. Потому что мы стояли на пороге следующего каскада этих следствий, когда мы в одностороннем порядке прекратили, вышли из холодной войны. Вышли из холодной войны для них, это проиграли. Вот то же самое сейчас повторяется на уровне эскалации. Они говорят, что мы с вами идем на эскалацию, а мы говорим, а мы с вами нет, мы с вами на эскалацию не идем. Мне кажется, лимиты вот для такой позиции, то есть вот для того, чтобы продемонстрировать наше миролюбие, доброжелательность, готовность к взаимопониманию, готовность к каким-то подвижкам, нормализации отношений, мы ее продемонстрировали более чем надо. Мы ездили, наш президент ездил в Анкоридж, поговорили с американцами, все изложили, готовы общаться с Евросоюзом. Но они-то не готовы и не будут готовы, вот в чем дело. Пока не будет чего-то убедительного, например, к примеру, я просто фантазирую, раз, просыпаемся, нет военного политического руководства Киева, какие-то другие люди появляются, бегают, шевелятся, и нет и второго круга, там, как бы сказать. И вот на самом деле в этот момент они скажут, пожалуй, надо договариваться, иначе русские двинутся дальше. Они тогда будут готовы договариваться. Мы, может быть, если будем чувствовать себя уверенно, мы и не будем это договариваться, мы продолжим. А может быть, будем. И что-то еще. Я не военный специалист. Это как раз я наберу. Все у нас советники хороши с мест. Советую, что надо сделать армии, президенту. Я вот не прижу к этому числу. Я просто фантазирую, если угодно. Я просто применяю, например, опыт прошлого или действия Ирана в этой борьбе. Иран не может победить США и Израиль, но может нанести неприемлемый ущерб. Экономически, например, вот этим он и занимается, Иран. И мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб множеством разных способов. Вот если мы говорим, эскалация неизбежна, мы в нее включаемся. Вы повышаете этот резистор градуса, а мы вам, например, еще больше повышаем уровень. Это же надо не просто сказать. Ясно, что на наши заявления они уже не реагируют. Они просто все, что мы возмущаемся, чертим новые красные линии, они просто считают, что это белый шум. Ясно, что к нашим словам, за которым не следуют какие-то ужасающие действия, такие, которые уже просто проигнорировать невозможно, они относятся чрезвычайно, чрезвычайно легковесно. То есть сейчас стоит вопрос о том, но этот вопрос очень серьезный. Кто-то говорит, как Караганов, что надо нанести стратегический превентивный ядерный удар по Штатам, например, или по Евросоюзу. Кто-то предлагает использовать тактическое ядерное оружие. Насколько я это понимаю, ситуацию, может быть, когда-то это и было бы возможно, но это вот сейчас уже даже не так актуально. Сейчас нужна совокупность каких-то очень таких комплексных, многомерных действий, очень продуманных, которые бы атаковали сразу там по всем направлениям. Может быть, что-то с космосом, может быть, уничтожение всей спутниковой системы слежения, потому что это одна из главных проблем. Какие-то еще действия, которых нас никто не ожидает. И одновременно одно, другое, третье, когда и если мы сможем создать, вот, например, 6-7 таких вообще непредсказуемых, непредвиденных очагов настоящей конфронтации, вот это может их остановить. Если мы будем просто говорить, что хватит, хватит, хватит, не обстреливайте наши музеи, оставьте в покое наших детей, не убивайте наших школьников, не взрывайте наши поезда, оставьте в покое нефтеперерабатывающие заводы и еще более важные объекты, которые вы без конца атакуете, вот это никто не слышит.
6: Александр Евгеньевич, возможно, мы каким-то образом еще и не только этими эскалационными механизмами, но и уже ведется некая подготовка для того, чтобы вот наше общество, наших будущих совершеннолетних граждан каким-то образом подготовить к этому меняющемуся миру. Я сейчас говорю про изменения в учебнике истории, которые вот сейчас произошли. У нас просто много тем для обсуждения. Хотел бы еще затронуть как раз и эту. По поводу новой редакции единой линейки учебников. Александр Гельч, с вашей точки зрения, цель подобных изменений вот в том, в чем я сказал, или там несколько более комплексные задачи поставлены?
7: Я бы с вами согласился полностью. Понимаете, когда мы начинаем, вы знаете, мы тоже слишком привыкли вести разговоры мирного времени. Я с вами согласен, но не совсем, мы говорим, давайте обсудим детали, давайте не будем обсуждать детали. Эти учебники, которые сейчас ввели, линейку учебников, особенно по истории, они необходимы для воспитания настоящих полноценных русских патриотов, для того, чтобы патриотизм был в центре нашего исторического самоосознания. Да, нам нужны новые граждане, которые будут гордиться своей родиной, которые будут искренне любить Россию, знать ее историю, понимать ее идентичность, знать ее героев и знать ее врагов. Вот это в первом приближении выполняет эту линейку учебников. Это прекрасная линейка учебников, которая воспитывает в наших детях чувство гражданского самосознания, достоинства, патриотизма, любви к родине, понимания исторических моделей. Я, конечно, очень тронут и благодарен безмерно авторам учебников, что и трагическая судьба моей дочери Дарьи Дугиной, она тоже отражена в одном из этих учебников, потому что люди должны знать людей, которые страдали за отчизну, которые отдали свою жизнь за родину. И на таких образах, на таких примерах, на примерах Владлена Татарского, на уже новых героев СВО и нашей войны с Западом, мы должны воспитывать поколения. Да, конечно, все поколения важны здесь, все наши деды, прадеды, те, кто создал нашу страну, те, кто ее защитил, но и те герои, которые живут с нами, которые просто одни из нас, молодые люди, которые сегодня являются выражением героизма, жертвенности, подвига, ума, служения Отечеству, любви к родине, верности христианской церкви, нашей цивилизации, нашей идентичности, они тоже важны, они тоже должны войти в этот учебник и вошли. Вот что я хочу сказать. Вот иногда бывают хорошие действия, которые не требуют никакого «но», не требуют никаких дополнительных, мол, можно было бы сделать лучше, всегда можно сделать лучше, еще сделаем лучше, еще поработаем. Но самое главное – сделать то, что необходимо. Это вернуть достоинство, гордость и любовь к Отечеству просто в школу, в основу нашего воспитания. То же самое, кстати, на уровне высшей на высшей школы, на уровне вузов, университетов делаем мы в высшей политической школе или имени Ивана Ильина. Мы проводим курсы вестернологии, то есть представление о Западе как о другой цивилизации. Мы проводим курсы, утверждающие о том, что Россия – это государство цивилизации. Мы проводим курсы многополярности. Мы проводим курсы идентичности и ставим перед собой задачу все гуманитарное образование и всю гуманитарную науку, амбициозные задачи, перестроить на этот патриотический лад. У нас, к сожалению, сейчас это не так, но, конечно, борьба за наших детей – это самое главное, поэтому здесь это уже осуществлено. В каких-то других вопросах это в процессе. Ввели основы российской государственности, уже неплохо, уже определенная прививка патриотизма в вузах дается. Мы должны это продолжать, развивать, расширять объект, расширение поля вестернологии, и менять гуманитарные парадигмы, исходя из тезиса, который наш президент озвучивает неоднократно о том, что Россия – это государство цивилизации, что мы живем в многополярном мире, где кроме Запада есть и другие центры, и другие цивилизации, в том числе и наша цивилизация. И вот эта перестройка всего гуманитарного подхода, всего образования и воспитания сейчас идет полным ходом. Но полным ходом, если бы я бы сказал так, если бы у нас было мирное время. Полным ходом в условиях специальной военной операции. А вот в условиях войны с Западом она идет не полным ходом. Пусть если стать с историей хорошо, то с высшей школой все идет в правильное направление, все данные правильные указания, но идет слишком медленно, потому что огромное сопротивление этому. Ну, кто-то по инерции, кто-то идеологически шестая колонна, противник просто вот по представлению о России как самобытной цивилизации. Русофобия, она же тоже не случайно возникла. И не только сейчас. Поэтому я думаю, что, конечно, к сети шпионажа это сводить нельзя, хотя здесь поработали довольно серьезно в гуманитарной сфере за эти последние 30-40 лет, просто открытые наши враги. Центры, которые извращали сознание наших ученых, наших, меняли образовательный процесс, активировали токсические направления, поддерживали в гуманитарных дисциплинах, все это есть, но сводить к этому нельзя, только к этому, только к шпионажу. Поэтому даже если мы всю эту сеть агентов влияния Запада в гуманитарных дисциплинах обнаружим, но этого недостаточно, потому что уже подготовлены целые поколения преподавателей, которые просто и гуманитариев, которые просто ориентированы на универсальность Запада. А вот с этим-то и надо бороться. Поэтому война, о которой мы сегодня говорим, о которой сказал Песков, она, конечно, затрагивает все сферы нашего общества, она затрагивает, безусловно, школьное, я даже думаю, детсадовское образование, потому что уроки, а главным надо и для детишек совсем маленьких проводить. Просто пусть сидят на горшках, слушают о великих героях, уже в школу поступят с определенными такими начатками гражданского самосознания. Нам надо переводить общество в иное состояние, в пробужденное состояние, в состояние утверждения особости нашей цивилизации, самостоятельности, уникальности, которую мы должны призваны защитить. И именно они, молодежь, вот сегодняшние школьники и даже, может быть, граждане детского сада, они будут призваны защищать и отстаивать наш цивилизационный суверенитет, наше достоинство, нашу свободу и независимость перед лицом очень серьезных вызовов, в том числе и технологических. И если мы разворачиваемся... А мы не можем уже не разворачиваться. Мы все, мы уже все сроки пропустили неразворачивание в направлении серьезного цивилизационного конфликта с Западом, то если мы, а мы, значит, мы разворачиваемся, об этом и речь, тогда мы должны действовать сейчас быстро. То есть менять этот галс, менять корабль на другой курс из простого политического суверенитета к цивилизационному суверенитету, это, конечно, очень непросто. И тем не менее, вот когда эта перемена руля, когда вот этот штурвал перекинут с огромным треском, потому что целый континент надо изменить, движение целого континента, инерция огромна. Инерция не только последних там 40-30 лет, инерция, начиная с Петровской эпохи, нас Запад манил к себе, привлекал. А сейчас надо делать такой довольно резкий рывок. Мы тоже на это были способны и в 19 веке, и в 20-м. Но сейчас надо очередной патриотический поворот, и его осуществить невероятно трудно, а делать надо быстро.
6: Вот, Александр Гильевич, у нас 20 секунд буквально. В пределах скольких лет? То, что цивилизация — это все-таки веками мы считаем, а если быстро, это сколько?
7: Ну, я не могу сказать. Вот чем дольше, тем хуже и будут хуже наши стартовые условия. Вот чем быстрее бы мы объявили, что мы находимся в состоянии войны с Западом, тем больше было бы уже результатов. Но лучше поздно, чем никогда. Я не беру сказать, сколько. У нас мало времени. Я думаю, время идет на годы, не на десятилетия. Несмотря на то, что цивилизация — это большие циклы, вы правы в этом отношении. Но сейчас смена... парадигмы, в том числе в образовании.
6: Александр Гильевич,
7: в числе, вообще,
6: время к концу подходит. Да, Александр Дугин, философ, в эфире «Радио Спутник».

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Москве и Донецке 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Удар Киева по музею обороны Севастополя спланировал Лондон. Зеленскому не разрешили выступить на саммите НАТО в Анкаре, чтобы не злить Трампа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург. Подробности далее. Удар Киева по музею обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, сообщает российская служба внешней разведки. По ее данным, полетные задания для удара ВСУ загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников. Украинские войска, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки, отметили в СВР. Там добавили, что украинские конфликты в Лондоне воспринимают как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. Сожжение панорамы в Музее обороны стало для британцев фактом уничтожения свидетельства героизма русского солдата. Атака произошла 10 июня. В результате возник пожар, который практически уничтожил копию панорамы обороны Севастополя Франца Рубова, созданную в советское время. Электроснабжения нет на севере, западе и в центре Крыма. Восточную и южную части удалось частично перезапитать, сообщил глава правительства республики Юрий Гацанюк. По его словам, ситуация в энергетике остается напряженной. Бригады Крымэнерго работают круглосуточно, предпринимая все меры для стабилизации электроснабжения. Стратегически важные объекты – больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура – работают штатно, заверил глава Кабмина региона. Владимир Зеленский не примет участие в основной части саммита НАТО в Анкаре, а также не выступит с речью перед лидерами стран Альянса. Это решение члены объединения приняли, чтобы не вызывать недовольство президента США Дональда Трампа, пишет газета «Телеграф». Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7 и 8 июля. В Белом доме уже сообщили, что на форуме Дональд Трамп пообщается с Владимиром Зеленским. Как указано в расписании американского лидера, встреча запланирована на среду, 8 июля, и рассчитана на час. Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника передает, что после Зеленского Трамп планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург, где сегодня открылась международная промышленная выставка «Иннопром». Политик посетит экспозицию, а также примет участие в пленарном заседании. Премьер Армении совместно с коллегами из России, Киргизии, Казахстана и Белоруссии обсудят ключевые вопросы развития международного сотрудничества. Запланированы также переговоры Пашиняна с российским премьер-министром Михаилом Мишустином. Каталог цифровых сервисов Московской области появился на платформе «Макс». Теперь в боте можно найти более 100 региональных ресурсов, сообщили в Министерстве государственного управления информационных технологий и связи региона. Там добавили, что сервисы сгруппированы по сферам, например, здоровье, образование, спорт, досуг и госуслуги. А в боте также собраны официальные региональные и муниципальные каналы, в том числе губернатора, региональных министерств, глав муниципалитетов и другие. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Привет, Миша. Всем здравствуйте.
2: Начинаем обсуждать актуальные новости, и первое из них – это заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Он рассказал, сколько в освобожденной российской армии Константиновки остается гражданских лиц. Более 1000 человек продолжают жить в этом городе. Напомним, что наши войска 3 июля полностью освободили Константиновку. Этот город был превращен в ВСУ за годы в очень тяжело берущий укрепрайон, и действительно в рамках, когда проходили бои, когда там буквально счет шел на здание, которое наша армия освобождала, и те люди, которые там жили, продолжали

0: жить, как будто бы здесь либо очень сильно не хотели уезжать, или очень сильно ждали нашу армию. Вот у меня два предположения, кто мог вот в таких условиях, когда действительно очень долго шло освобождение, мы не можем этого не признать, когда там постоянные бои, и ты остаешься в своем доме, не уезжаешь оттуда.
1: Ну, слушай, я думаю, не уехали они по разным причинам, которые нам неизвестны, но важно, что город полностью освобожден, и сейчас власти призывают оставшихся граждан эвакуироваться, чтобы не подвергать себя дополнительной какой-то опасности. И надо заметить, что власти делают все, чтобы обеспечить безопасность этих людей, но эвакуация — это прежде всего самое важное решение.
0: Да, и мы видим и кадры с места, как наши бойцы помогают гражданским лицам, как доставляем безопасное место, даем минимальный набор для того, чтобы жить там, и продуктами обеспечивают, и местом, где можно укрыться, и от обстрела в том числе.
1: Да, гуманитарная работа продолжается даже в такой сложной обстановке. Это важно, действительно.
0: Да, вот слушатель пишет, людям просто некуда бежать, да, я тоже об этом задумывался. На самом деле, действительно, это страшно, когда ты насильственно там кого-то эвакуируют на территорию Украины, ты при этом еще и не можешь, там нет у тебя родственников где-то условно. Это действительно очень, очень тяжело. Мы с вниманием относимся к тем людям, которые все-таки нашу армию дождались.
1: Да, и продолжим дальше.
0: Да.
1: ФСБ задержала 23-летнего агента украинской спецслужбы, который по почте отправлял взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные наборы военным и сотрудникам оборонных предприятий. На
0: Да.
1: Урале был задержан, да, агент Киева, который рассылал эти бомбы участникам
0: То есть
1: СВО.
0: помимо традиционных мошенников, с которыми мы уже привыкли вести дела, есть еще и категория людей у нас в стране, которые сталкиваются с повышенной опасностью, потому что теракты мы видим очень часто. Киевские спецслужбы не, скажем так, не намерены сбавлять оборотов в этом направлении, и наши спецслужбы в этом им противодействуют. Поэтому ко всем посылкам, ко всем незнакомым каким-то номерам, ко всем розыгрышам, там вы выиграли путевки, это все, особенно в отношении военных, особенно в отношении представителей правоохранительных органов. Также в группе риска у нас представители и администрации, что региональных, что городских. Поэтому в такое время живем.
1: Ну да, также в марте 2025 года ФСБ сообщало, что предотвратило серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать по почте. Вообще страшно, да, по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюм. И был задержан тогда еще агент Киева. И сейчас важно отметить, что ФСБ работает на опережение все-таки, потому что они могут предотвратить все эти страшные ситуации. Агента снова вычислили, задержали. И показательно, что кураторы просто бросают этих людей, не заплатив. То есть очередное доказательство, что они просто используют людей как расходный материал.
0: Потому что там и по национальному признаку есть своя ненависть со стороны тех, кто этим занимается, и экономия ресурса банальная, прагматичная. Мы также вспоминаем и заминированные купюры, которые у нас дети на улице находили. Это все звенья одной цепи. К сожалению, нужно просто, вот опять же, повторюсь, в такое время живем, нужно быть внимательными ко всему незнакомому. А к чему еще нужно быть внимательному? Так это к повышению стоимости топливо на автоматических заправочных станциях. Вот ФАС очень внимательно следит за этим, и в Московской области местное управление ФАС возбудило дело в отношении 6 операторов независимых сетей АЗС Московского региона из-за одновременного роста цен. То есть компании, видя сложности, договорились, осуществив картельный сговор, можно называть вещи своими именами, договорились вместе немножко заработать.
1: Такой интересный классический признак сговора, да, как мне кажется. Но важно, что государство все-таки не оставляет это без внимания. И цены на бензин — это сейчас очень, очень важная тема, вопрос социальной справедливости. И эту справедливость пытаются восстановить,
0: и
1: следят за
0: знаешь,
1: этим.
0: Лесо, вот как конкретно эта ситуация с топливом, да и, в принципе, многие другие такие же кризисные моменты, к моему большому сожалению, вроде бы должны общество сплачивать, потому что, ну, страдают все.
1: Согласна. Согласна.
0: Нужно как-то проявлять участие к ближнему своему. Но зачастую это поднимает те чувства, которые мы обычно скрываем, и оно все на поверхность вылезает. Это касается не только производителей топлива и поставщиков. Это касается и обычных людей. Вот сегодня буквально видел ролик, когда один мужчина на дорогом немецком авто где-то в Иркутской области на заправке пытался проехать без очереди. Там чуть ли не женщину задавил, которая попыталась его осадить. Потом на конфликт с полицейским нарвался, тоже там друзей позвал.
1: Это все битва за топливо была?
0: Да. Это в очереди на заправку. Просто мужчина решил, что он здесь главный, ему все можно, и поэтому разойдитесь, холопы, я приехал заправляться.
1: Ну, видишь, интересная статистика. На прошлой неделе тоже об этом говорили многие эксперты. Новак отмечает, что в стране сформированы достаточные объемы топлива для внутреннего рынка. При этом он обращает внимание на рост ажиотажного спроса примерно на 20-30%. То есть то же самое, о чем говорят наши эксперты, что вроде бы топливо есть, но искусственно создается вот эта нехватка, когда люди начинают потреблять, закупать все впрок, и тем самым образуются такие ситуации неприятные.
0: Да, и опять же вопрос человеческой сознательности мы с повестки дня не снимаем, просто я всех призываю с пониманием относиться к тому, что происходит, и не создавать проблем себе и другим.
1: Ну и также хочется добавить, что со 2 июля для снижения ажиотажа на рынке правительство России разрешило оборот бензина стандарта Евро-3 до конца 2026 года. Об этом тоже разговаривали с экспертом, говорили о плюсах, о минусах, но пока что будто бы плюсов больше в сложившейся ситуации, и есть все шансы на то, что ситуация очень быстро стабилизируется.
0: Да, двигаемся дальше. Да. Мы по актуальным новостям. С 1 сентября граждане России смогут оформлять медицинские справки не только за себя, но и за нуждающихся в них близких родственников. То есть теперь, там, если у вас есть там, пожилой родственник, у которого, там, может быть, с ногами проблемы, тяжело самому добраться до поликлиники, вот теперь да, можете посетить с 1 сентября и получить. Кроме того, для получения справок в электронном виде не надо будет дополнительно получать согласие пациента. Важный момент, потому что, опять же, сразу в голову лезут разного рода злоупотребления. Да. Справку на родственника можно получить лишь тогда, когда необходимые данные уже содержатся в медкарте. Поэтому никто никаких сомнительных диагнозов и справок на родственников, которые чем-то не угодили, не навешает.
1: Это хорошо. Да, мы с тобой поговорили о людей, которые, ну, там, пенсионеры, да, например, или лежачие больные, но не нашла информацию. Все-таки хотелось бы найти, может ли родитель пойти и взять своему ребенку справку, потому что зачастую бывает, знаешь, там ситуация, когда ребенок переболел и не хочется отправлять его в поликлинику, потому что за справкой, а без ребенка эту справку не дают, ну, потому что очень много людей заболевших параллельно и можно снова подхватить инфекцию. Интересно, в такой ситуации действует это правило или нет?
0: Да, нужно будет поинтересоваться детальнее, посмотреть, как это будет на практике работать. В Госдуме предложили ввести единую выплату за долгий брак, соответственно. Автор инициативы, депутат Госдумы Татьяна Буцкая, председатель Совета матерей, предлагает платить 20 тысяч рублей супружеским парам, которые прожили 50 лет и более. При этом выплату предлагается индексировать.
1: Но инициатива, на самом деле, очень хорошая для людей, которые прожили вместе 50 лет. Это подвиг достойный. Уважения и поддержки, конечно. Но 20 тысяч рублей – это не огромная сумма, но в любом случае знак внимания от государства. Хотелось бы, чтобы и других людей как-то да, поощряли. Там 30 лет, например, брак.
0: Молодых семей тоже. Но это все у нас, да, конечно, действует. При этом тут тоже нужно отметить, что в отдельных регионах это уже работает. Я там почитал комментарии из Челябинской области. Говорят, что там выплата даже больше. В Москве, насколько я помню, такая выплата тоже реализована.
1: Но в Челябинске тоже для людей, которые прожили 50 лет, да, в брак?
0: Только там, по-моему, 50 тысяч платят, если я не ошибаюсь.
1: Ух ты, вот эта сумма хорошая.
0: Да, это, опять же, я из комментариев прочитал.
1: Но в любом случае такие меры укрепляют семейные ценности,
0: да,
1: и это важно.
0: И для,
1: да,
0: бюджета это будет не особо обременительно, потому что, опять же, у нас такие семьи, они не миллионами исчисляются, потому что там и продолжительность жизни, там и люди расходятся, много причин. Но, тем не менее, да, такие пары – это действительно пример для общества, и почему бы их не поощрить?
1: Да, да, я полностью поддерживаю эту инициативу, и ты, Миша, тоже, да, это понимаю?
0: Естественно. Как можно не поддержать такое. Ну что, тогда я сейчас предлагаю нам закруглиться с актуальными новостями и перейти к следующей теме.
1: Поддерживаю.
0: С нашей студией на прямой связи военно-политический обозреватель Михаил Нуфриенко. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый день, друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня ночью российские войска нанесли массированный удар по 6 предприятиям и складу в Киеве. Под это дело фон дер Ляйен уже пообещала возместить деньгами те заводы, которые дроны производили, уничтожены. Скажите, пожалуйста, как будто бы вот в последние месяцы мы значительно нарастили частоту ударов по Киеву. С чем это связано? С тем, что у нас появилось достаточно производства для того, чтобы чаще наносить удары? Или это все-таки скорее вопрос политический больше?
2: Здесь, скажем, три основных момента. Первое – это политическое решение. Второе – это продолжение количества выпускаемых средств поражения, прежде всего беспилотников и ракет, которые наносятся удары. И третья причина – это, собственно говоря, тот факт, что возрастает интенсивность боевых действий, и она смещается сейчас именно в нанесение ударов в глубину территории противника. Мы точно так же, как и я, и все остальные, ощущаем на себе удары вражеские. Мы об этом говорили и 2 года назад о том, что это будет, этого следует ожидать. Сейчас это стало фактом, и этот обмен ударов будет прорастать и в дальнейшем. Тут ничего удивительного нет. И слова фон дер Ляйен, любого другого западного политика, ни о чем. Они деньги выделили, в рамках этих денег будут предоставлять помощь.
0: То есть это вопрос комплексный. При этом еще известно, что мы там вдоль отдельных трасс на Украине целиком сети АЗС выносим. Это тоже решение политическое?
2: К сожалению, да, это не военное решение, потому что военная составляющая там стремится к нулю. Как вы понимаете, за деньги на этих АЗС не военная бронетехника, да и обычная техника не заправляется. У военных свои заправки.
0: Можем ли мы продолжить наносить удары именно в контексте военным и топливным? Насколько у нас сейчас наносятся удары по вражеским НПЗ?
2: По вражеским НПЗ удары практически не наносятся в силу их отсутствия, этих самых работающих НПЗ. Мы их вынесли давно, противник принял решение неизбежное, передал малое производство в частные руки. Теперь бензин производится там чуть ли не в каждом бывшем свинарнике. Плюс идет разгрузка, мы не бьем по логистической и стратегической инфраструктуре противника, поэтому разгрузка идет с колес сразу в цистерны. Автоцистерн у киевской хунты, там, по данным на прошлый год, было более 5000 штук, это больше, чем во всей России. Вот, и они сразу этими цистернами развозятся, вот, в том числе и по воинским заправкам, которые там совершенно своя сеть, она такая же, как и у нас, абсолютно аналогична. Он действует тоже точно так же. Поэтому здесь возникает неизбежный вопрос, что мы в конечном итоге перейдем от уничтожения цистерн, которые наносят ущерб, но незначительный, к уничтожению средств логистики, то есть доставки по эшелонам, которые идут с топливом, по судам, которые заходят в черноморские порты, мы это уже потихоньку начинаем делать, и по мостам через Днепр, потому что все эти грузы, все эти фуры и все эти цистерны в конечном итоге идут по мостам через Днепр. Все боевые действия идут на левом берегу Днепра.
1: Михаил, а вице-президент США Джей Ди Венс заявляет о том, что администрация Трампа выступает против нового масштабного наступления ВСУ, делает акцент на укреплении обороны. И также, по его словам, обороняться легче, чем наступать. Тут вопрос, почему они вдруг призывают Украину перейти к обороне, если раньше требовали, наоборот, наступать, насколько я помню?
2: Потому что на сегодняшний день, и это уже вышло, скажем так, в общественный доступ, во внутреннем режиме это доносилось до ВСУ значительно раньше, и уже по фактам отслеживали. Поставка бронетехники необходимая прекратилась давно. Мы уже давно не слышим о поставке тех же танков. Вот. А суть простая. И мы тоже об этом говорили, причем тоже 2 года назад. Западу и Соединенным Штатам прежде всего глубоко наплевать, сколько территорий отдаст киевский режим. Но они понимают, что еще одно масштабное наступление, колоссальные потери, такой же результат, как и в прошлом году, и это закончится тем, что придется... А вдруг побегут? А вдруг рухнет оборона? И вот поэтому речь идет о том, что да, отступайте вы, ну вот так, по 500, по 1000 километров, можете по 2 отступать. Да неважно, это еще достаточно, до Днепра еще далеко.
1: Михаил, а может
2: поэтому
1: ли это...
2: Сопротивляйтесь, да.
1: Может ли это быть неким признанием, что у них нет сил для наступления сейчас? Потому что нашла статистику, вооруженные силы Украины потеряли более 223 тысяч военных за первое полугодие этого года, 26-го года.
2: Нет, потери у них растут, потому что у нас многократно выросло количество беспилотников. Более 75% потерь от ударов именно беспилотной авиации наносится. Это действительно констатация факта и уже откровенное признание того, о чем мы говорили. Им не нужна победа киевского режима, им не нужно возвращение территорий, на которые претендует киевская хунта. Им нужно, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше. В обороне это проще. Они будут просто постепенно отступать, сдавать, и ради бога, еще 10 лет, 20, 50. Пока у вас люди есть, это нормально. А наступление требует кратного повышения поставки боеприпасов, оружия, той же бронетехники, артиллерии, систем залпового огня. То есть нужно за это больше платить. Европа платить не готова, Соединенные Штаты не могут так производить оружие. Они бы и рады, но... Таких темпов производства у них нет, продавать они больше, чем сейчас, не могут. Поэтому вот сидите в обороне.
0: Михаил, а отступать есть куда? Потому что Константиновка уже все, Красный Лиман на грани.
2: А какая разница? У нас же задача не остановиться в границах Донецкой Республики. У нас-то, вообще, задача была совершенно иная, поставленная Верховным. Демилитаризация всей территории Украины.
0: И вот. Я даже не к тому, что мы остановимся, а к тому, что таких же укрепрайонов обширно-масштабных у них не так много осталось.
2: Ну, простите, у них еще все областные центры под их контролем, включая конституционно наши города Херсон и Запорожье. То есть самое главное, у них есть Днепр, вполне естественная преграда, которую непонятно как форсировать. И у них есть еще, простите, ну, порядка 100 тысяч квадратных километров, даже больше, на левом берегу Днепра. То есть там просто уже у нас будут проблемы, как с таким личным составом, которого по признанию нашего президента около миллиона, контролировать всю эту территорию.
1: А как думаете?
2: Если быстро отступать будут, у нас будут проблемы.
0: С тем, чтобы территорию контролировать. Я понял, да.
1: Да, Михаил, простите, у нас иногда чуть-чуть прерывается. То есть мне кажется, что вы уже закончили говорить, поэтому я вас прерываю. Так вот, мне, знаете, что стало интересно? Что может измениться на фронте, если Украина действительно перейдет вот в эту оборонительную стратегию? Могут ли начаться как-то быстрее, например, переговоры? Потому что Венц, он ведь говорит о неком пространстве дипломатического урегулирования. То есть, может быть, это такой шаг уже скорый к переговорам?
2: Нет, это белый шум на самом деле. Если бы они хотели переговоров, заставить киевскую хунту элементарно просто. Отключаете им Starlink на неделю, и они садятся за переговоры. Все.
0: А, то есть это вопрос не переговорный. При этом, насколько сейчас ВСУ... Что нам подразумевать именно под оборонительной историей? Меньше дронов лететь будет? Или это вещи
2: Нет,
0: друг с другом не связаны?
2: Больше лететь дронов. Просто не будет вот тех наступлений с колоссальными потерями, о которых вы, кстати, упомянули только что. Вот эта зимняя наступательная операция Сырского, широко разрекламированная, стоила им колоссальных потерь. Плюс контрнаступление в Купянске, попытка удержания Купянского укрепрайона, тоже колоссальные потери. Причем они в обороне несут потерь больше, чем мы в наступлении. Это связано с острой недостаткой личного состава. Поэтому у них сейчас критическое положение не с деньгами, не с поставкой оружия с Западом, а с количеством людей, которые они могут забить в армию.
0: Вот они же контрнаступы как раз и продавали не только на Запад, но и своим военнослужащим в том числе. А если их не будет, что тогда будет с мотивацией? Или там это не особо влияет?
2: Ну, с мотивацией, как вы понимаете, у них вот как было, так и есть. Сказать, что хорошо нельзя, но и плохо, катастрофично она не будет. То есть там успели воспитать население, нет смысла в рамках нашего ограниченного времени все перечислять, но там информационный купол, удары наши вглубь территории преподносятся как уничтожение мирного населения. Любое падение собственной ракеты или обломков дронов точно так же, как целенаправленный удар по объектам, ну, про вынос АЗС вы сами сказали, население не может это не чувствовать. Когда они зимой ходили в сортиры на улицу, тоже естественно. Поэтому у них мотивация вполне нормальная. Защита собственной территории от агрессора.
0: Михаил, полминутки
2: Мы
0: осталось.
2: На информационном пространстве не работаем.
0: Будут дальше наши удары расти, учащаться? Какие сейчас приоритетные цели?
2: Приоритетные цели из тех, которые у нас вот сейчас еще не освоены, это мосты через Днепр и суда, идущие в контролируемые хунтой порты. Это вот стратегические цели, которые, вынос которых коренным образом меняет обстановку на фронте.
0: Мы будем, в свою очередь, ожидать ударов и по этим целям. Благодарим вас, Михаил. Михаил Нуфриенко, военно-политический обозреватель, был в эфире «Радио Спутник». Обсудили ночные удары по Киеву, а также последние заявления из Соединенных Штатов о том, что Киев готовят к продолжению оборонительных боевых действий. Михаил Алимов, Лесо Хабалова, для вас работали. Сейчас выпуск новостей, потом продолжится прямой эфир.

0: Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Дональд Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую до него доводит Владимир Путин. Последний разговор лидеров стал хорошей возможностью на высшем уровне донести позицию России о ставке Киева и Европы на эскалацию, добавил Песков. Дрон ВСУ взорвался в поселке Ракитное Белгородской области. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщили в оперативном штабе региона. По его данным, беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Уточняется, что двое пострадавших, один из которых является бойцом самообороны, самостоятельно обратились в ракитянскую ЦРБ. 45 гектаров посевов пшеницы и ячменя повреждены в Приазовском муниципальном округе Запорожской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он добавил, что ведется оценка ущерба. Балицкий уже заявлял, что целью бандеровцев является не военный успех, а запугивание и уничтожение мирных жителей, нарушение логистики и продовольственной безопасности. Россия открыта к сотрудничеству с другими странами на равноправной основе и принципах взаимного уважения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Мишустин выразил уверенность, что подобный формат отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению национальных экономик. Премьер добавил, что у России даже в условиях беспрецедентных санкций удалось существенно укрепить ключевые отрасли. Благодаря усилиям государства и бизнеса совокупные вложения в основной капитал за 5 лет составили около 24 триллионов рублей, причем почти треть из них пришлась на прошлый год. Эти средства – серьезный ресурс для дальнейших преобразований, уточнил глава правительства. Минюст Эстонии осенью представит новый законопроект об удалении советской символики, создании других объектов. Как сообщают СМИ со ссылкой на ведомство, объекты с советской символикой не будут считаться наиболее ценной частью культурного наследия и могут быть сняты с государственной охраны. Подготовка изменений затянулась из-за разногласий с Министерством культуры Эстонии. Американский актер Джордж Клуни получит почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф на 83-м кинофестивале в Венеции, сообщила пресс-служба смотра. Там отметили, что Клуни является харизматичным, темпераментным и оригинальным художником, сумевшим добиться успеха как актер, режиссер и продюсер. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: 13.33 в Москве, понедельник. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник», в студии Элиса Хабалова. Есть несколько интересных тем на повестке, и сейчас обсудим их с нашими экспертами. Начнем с того, что председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал двукратное расширение перечня административных правонарушений, за которые иностранных граждан будут выдворять из России, с 22 до 45 статей. Среди новых оснований – дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, возраста, отношения к религии, а также неповиновение законному распоряжению военнослужащего, охраняющего государственную границу. Подробнее сейчас мы обсудим эту тему с нашим экспертом. Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев должен к нам присоединиться. А пока что мы эту тему обсудим дальше с вами сами. Изначально все-таки планировалось увеличить с 22 до 43 статей, но в итоге прибавили еще 2 статьи. Будет интересно обсудить, почему так вышло и что все-таки будет входить в эти статьи. Среди правонарушений, которые добавят в перечень, Володин назвал дискриминацию по половому признаку, расовому признаку, цвету кожи, национальности, языку, возрасту, отношению к религии и другое. Кроме того, выдворение может последовать при неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего, как я уже говорила ранее. Михаил Матвеев с нами на связи. Депутат Государственной Думы Михаил Николаевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Михаил Николаевич, расскажите, пожалуйста, почему именно сейчас решили расширить в 2 раза этот перечень оснований для выдворения?
5: Ну, скажем так, правоприменительная практика показывает, что зачастую штраф не является профилактической мерой, к сожалению. Угу. То есть очень часто бывает, когда мигранты получают штрафы и продолжают нарушать закон. Поэтому сменилась концепция миграционной политики, которая была утверждена президентом в прошлом году. Она более жесткие подходы транслирует, в том числе к нарушению законодательства. И поэтому в тех статьях административного кодекса, где одновременно были предусмотрены различные виды наказаний, и штраф, и депортация, теперь по многим статьям, которые вы перечислили, в частности, основным видом будет депортация.
4: Угу. Михаил Николаевич, но эти изменения, они коснутся только нелегальных мигрантов или тех, у кого есть разрешение на временное проживание, например?
5: Нет, они касаются всех иностранных граждан, угу, вне зависимости от того, какой у них имеется статус. К сожалению, я хочу сказать, что мы сталкиваемся почти каждый день в новостях с разного рода, ну, такими странными решениями судов. Например, вот буквально вчера-позавчера интернет обсуждал решение Ставропольского районного суда, где мигранту, гражданину Узбекистана, который пришел продлевать свой патент в миграционную службу в майке с символикой ВСУ, суд назначил штраф 30 тысяч вместо того, чтобы его депортировать, хотя все прекрасно понимают, что это, ну, достаточно серьезное нарушение, mm-hmm, тем более, что данный иностранный гражданин, он упорствовал в том, что он, ну, как бы, что хочет, то и носит, да, это его право, да, и только, то есть не реагировал на даже замечания сотрудников миграционной службы, да, поэтому, конечно, мы видим, что такие основания есть, часто бывают, и особенно важно то, что сейчас такие в качестве депортации будет основная мера в случае неповиновения законному требованию сотрудника полиции или пограничника. То есть, конечно, законопослушание в случае, если уже существует какая-то ситуация, когда тебе сотрудник правоохранительных органов делает замечание, тут, конечно, и мигрант не реагирует, тут, безусловно, конечно, жесткость должна быть однозначная, депортация. Только в этом случае мы добьемся через сарафанное радио определенного эффекта, так скажем, по снижению количества правонарушений.
4: Ну вот как раз, Михаил Николаевич, хотел обратить внимание на как раз то, о чем вы сейчас говорите, неповиновение военнослужащему на границе. Но это не просто отказ показать документы, это что-то более серьезное, да, может быть?
5: Это может быть, конечно, и, ну, скажем так, мне трудно представить себе ситуацию, когда приезжает из-за границы какой-то иностранец, да, и на границе отказывается пограничнику показать документы. Mm-hmm. Скорее речь идет о каких-то других ситуациях, но в любом случае, да, если требования сотрудника пограничной службы, военнослужащего или сотрудника полиции носит законный характер, то его необходимо выполнять беспрекословно. Мы имеем часто, вот даже вот глядя интернет, да, мы видим зачастую, когда на какую-то конфликтную ситуацию с участием мигрантов выезжает наряд полиции, и тут же сбегается большое количество соплеменников, скажем так, из диаспоры, и они буквально, ну, нападают на полицейских, да, толкают, произносят там какие-то грубые в их адрес высказывания. Ну, то есть, на мой взгляд, конечно, надо ужесточать меру наказания, и это, эти поправки, они, конечно, своевременные и отчасти запоздавшие уже.
4: Но до этого нашла цитату 2 июля, это было Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России. Он говорит о том, что есть механизм, который направлен на выявление несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад, школу, которые, по сути, не видны государственным структурам. Хотелось бы обратить внимание еще и на это, то есть в целом ведется такая работа, и сейчас еще и несовершеннолетними детьми занялись, правильно, детьми и их,
5: да,
4: родителями.
5: Смотрите, да, я приведу вам статистические данные. У нас в стране по состоянию на прошлый год, когда мы приняли в Государственной Думе закон о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приеме в школы, я был одним из инициаторов и авторов этого закона, выяснилось, что в стране находится порядка 700-750 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, то есть детей-подростков, да, мигрантов, из которых школу посещало только порядка 200-250, то есть 600 тысяч уже не посещали школу. Мы совсем недавно приняли закон, который обязывает школы в случае, если кто-то из детей мигрантов отчисляется, либо не сдал вот этот вступительный экзамен, сразу же передавать информацию в МВД, для того, чтобы можно было отслеживать дальнейшую судьбу этого ребенка. У нас бесплатное образование в стране, в том числе для иностранных граждан, но Конституция требует от родителей, чтобы они в обязательном порядке обеспечивали своих детей образованием. То есть если родители, приехавшие в страну со своими детьми иностранными, не обеспечивают знание русского языка и то, что ребенок ходит в школу, то это образует собой состав административного правонарушения, ну, связанный с ненадлежащим воспитанием детей. И, конечно, и до принятия закона о тестировании 600 тысяч детей, не посещающих школу, это огромная такая масса, скажем, блуждающих по улицам подростков, и глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин неоднократно бил тревогу о том, что растет преступность именно среди подростков, среди детей, мигрантов. Сейчас МВД будет проще, быстрее, так скажем, устанавливать факт того, что иностранец, несовершеннолетний, находящийся в стране, не посещает учебное заведение, соответственно, выходить на родителей с тем, чтобы они принимали меры по его отъезду к себе в родные кишлаки.
4: Угу. Михаил Николаевич, но также Володин добавил, что перечень правонарушений дополнит неповиновение законному распоряжению. Так, об этом мы уже говорили, про дискриминацию хотела говорить. Дискриминация дополнит перечень правонарушений. Понятие, как по мне, возможно, довольно размытое. Как на практике можно доказать, что мигрант кого-то дискриминировал, например?
5: Ну, вообще, конечно, ну, в правоприменительной практике все эти механизмы давно отработаны. То есть если, допустим, находящийся в стране мигрант, да, оскорбляет представителей другой национальности, ну, допустим, коренной национальности, там, русских или татар, да, по национальному признаку, да, или он демонстрирует превосходство своей религии над религией как бы другой, то это как раз и будет образовывать собой состав вот этого самого административного правонарушения в том случае, если оно не образует состав уголовного. Потому что есть у нас и статьи Уголовного кодекса, связанные с, ну, вот такого рода унижением, скажем так, по религиозному, национальному признаку и так далее. Это тоже крайне важно, потому что, ну, все как-то привыкли, что в основном это должно, такого рода статья должна касаться собственно, защиты прав мигрантов. Но сейчас их стало так много, что они себя ведут дерзко уже и занимаются, так скажем, дискриминацией местного населения. Да? Такие случаи тоже, к сожалению, бывают. И хорошо, что такого рода расширение оснований для депортации сейчас появляются.
4: Но вот вы думаете, такое агрессивное поведение связано с их с ростом их численности, да, на территории страны? Я просто тоже была недавно, не так давно свидетелем ситуации. Стоит парень совсем такой, знаете, молоденький, ему, наверное, лет 16-17, мне кажется, в метро. И он стоял не по правой стороне, где нужно всегда стоять, а по левой, где обычно спускаются люди. И как раз пробегал гражданин, ну, да, мигрант, судя по всему, мне так показалось. И он оттолкнул ребенка просто этого за портфель, рюкзак и побежал дальше. И я вот не представляю, как можно, ты находишься в чужой стране и ведешь себя вот настолько неподобающе.
5: Да, вы правы. К сожалению, да, это законы диалектики. Количество переходит в качество. И поэтому до тех пор, пока там лет 15-20 назад приезжих из стран Средней Азии, за Кавказья было мало, они в основном работали в сфере ЖКХ, да, то есть где-то там скромно подметали наши улицы, то теперь, когда их стало много, когда у них возникли мощные диаспоры, которые подпитаны, так скажем, финансовыми средствами, они стали вести себя куда более агрессивно. Наверное, многие обращают внимание, что, как правило, молодые люди, так скажем, и приезжие перемещаются по улицам группами, то есть по два, по три человека. То есть это такой способ, который создает заведомое доминирование в случае какого-то конфликта, скажем так, ну, с кем-то, да. Поэтому это, ну, действительно, это отчасти часть такой восточного менталитета, да, восточного менталитета, когда их много, то есть их поведение меняется. А еще и надо отметить, что к нам в страну, к сожалению, едут далеко не лучшие представители тех народов, которые проживают в Средней Азии и Закавказье, то есть это люди, которые не могут себя найти там, у них нет там работы, и поэтому зачастую и уровень культуры, и образования у них достаточно низкий. Отношение к женщинам является одним из таких маркеров. То есть у нас считается нормой, к примеру, там, девушка в шортах, к примеру, да, которая занимается там, спортом, фитнесом там, или еще что-то. Для многих из тех, кто приезжает из каких-то горных там аулов Таджикистана, к примеру, да, это является ну, большой дерзостью, скажем, да. То есть они воспринимают такого рода одежду девушки как, ну, признак ее распутства и начинают соответствующим образом себя вести. У нас бывают примеры, когда на девушек, которые занимались пробежкой, да, то есть там по парку, нападали. Вот в Электростале был такой случай и так далее, да. То есть это исключительно вопрос менталитета и уровня культуры. Ну, конечно, такого рода поведение надо жестко пресекать, потому что это свидетельство того, что люди, ну, просто не понимают, что в чужой монастырь со своим уставом не едут. То же самое публичные демонстрационные намазы поперек, там, допустим, тротуара, где люди идут и так далее, это тоже никакого отношения, ну, к религии не имеет. Это скорее такая политическая демонстрация, опять же, своего доминирования. То есть это такое выставление флага, да, на чужой территории для того, чтобы ее, ну, показать, что он сюда приехал с целью, так скажем, здесь властвовать. Поэтому много примеров, к сожалению, бывает, когда именно уровень, ну, так скажем, агрессии такой культурной, религиозной, да, или просто за счет доминирования численного очень сильно меняет поведение приезжих и приводит к тем конфликтам, которых, в принципе, на мой взгляд, быть не должно у людей, которые приезжают в гости.
4: Ну вот по отношению к женщине я, наверное, вас здесь полностью поддерживаю, потому что плюс еще одна была громкая ситуация в прошлом году, когда женщина работала на телеканале, она возвращалась вечером домой, и она стала жертвой как раз вот три мигранта напали на нее. Это чудовищная история. И да, действительно, было бы неплохо, если бы как-то можно было обезопасить женщин в такой ситуации, чтобы очень важно, чтобы люди понимали, где они находятся, чтобы они соответствовали, вели себя соответственно правилам города или региона, да, где есть какие-то нормы, которых желательно придерживаться все-таки. Хотела вас еще спросить, Михаил Николаевич, а как закон может повлиять на работодателей, которые нанимают мигрантов? Повлияет ли как-то вообще на работодателей этот закон?
5: Ну, конечно, если неожиданно выяснится, что какого-то работника депортируют, это создает работодателю определенные проблемы. Мы вообще считаем, вот, ну, многие депутаты Государственной Думы, о том, что пора переходить от такого вольного, так скажем, приезда мигрантов, которые в свободном таком режиме ищут себе работу, к целевому набору, когда работодатель предварительно отбирает себе работников необходимой квалификации, и он mm-hmm. может еще в стране исхода, ну, как бы проверить его медицинские, ну, как бы параметры определенные, да, отсутствие заболеваний. Мы, кстати, на эту тему недавно в Государственной Думе тоже закон приняли. И уже выбирать того работника, который подходит, а не кота в мешке, извините, так скажем, да, который потом выяснится, что он, допустим, ну, обладает вот такой какой-то сверхагрессией по отношению к местным или исповедует какие-то агрессивные такие взгляды, да. И пока ответственность работодатель фактически не несет за работников. Особенно здесь важно отметить, что, ну, вот мы там, жители крупных городов, чаще всего видим мигрантов в сфере услуг. То есть это да. курьеры, доставка, таксисты. Не все знают, что вот эти крупные агрегаторы и маркетплейсы, как правило, не оформляют мигрантов к себе. То есть используется такая система либо самозанятых, так называемых, либо фирм-прокладок. То есть, несмотря на то, что мигрант едет, к примеру, в автомобиле, брендированном определенной маркой агрегатора, или он везет там какую-то очень красивую сумочку, там желтенькую, зелененькую или еще какую-то, да, на которой тоже имеется соответствующий бренд, но если начать разбираться, работает ли он там, то выяснится, что он там не работает. И, соответственно, вот эта огромная проблема, она связана не только с уходом от налогов, и с тем, что, ну, собственно, и сами работники не защищены в этом плане, да, но и с тем, что возникает, ну, такое, допустим, довольно наплевательское отношение у работодателя к соблюдениям их работникам, ну, широкого спектра, так скажем, законодательства, начиная с правил дорожного движения и заканчивая, вот, ну, собственно, как бы своим поведением по взаимоотношениям с клиентами. Поэтому, конечно, здесь надо еще и наводить порядок с точки зрения легализации работы мигрантов. Я здесь добавлю, что недавно Государственная Дума пока в первом чтении приняла закон, который обязывает мигранта, прибывающего в страну с целью трудоустройства, иметь заработок не ниже прожиточного минимума, легальный mm-hmm. заработок не ниже прожиточного минимума. Это тоже крайне важно, потому что многие из них, ну, так скажем, работают в серой зоне.
4: Угу. Я поняла вас. Но может ли быть такое, как вы думаете, что Россия все-таки станет менее привлекательной для трудовых мигрантов после ужесточения? И скажется ли это как-то на России, если действительно это будет так?
5: А, хотелось бы мне, чтобы наша страна была менее привлекательна для мигрантов, потому что, на мой взгляд, тема нехватки рабочих рук искусственно раздувается бизнесом и, ну, чиновничеством именно для того, чтобы получать сверхприбыли. Угу. Смотрите, во многих регионах, многие регионы пользуются правом введения запрета на работу иностранцев в тех или иных отраслях. Угу. И, как правило, перед тем, как такого рода запреты обсуждаются, поднимается шум до небес о том, что у нас теперь исчезнут таксисты, у нас там еще некому будет доставлять еду там, или опустеют магазины. Крупный такой город, как Санкт-Петербург, ввел запрет на работу таксистами.
4: Михаил Николаевич, простите, пожалуйста, было очень интересно с вами общаться. Время заканчивается, к сожалению. Я напомню, с нами на связи был депутат Государственной Думы Михаил Матвеев. И сейчас очень быстро попробуем обсудить еще одну тему. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков с нами на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Игорь Владимирович, у нас буквально две минутки. Российские банки совместно с Центробанком и ФАС разработали меморандум добросовестного информирования потребителей об условиях вкладов. Пожалуйста, расскажите самое важное, что сейчас можно успеть рассказать за две минуточки об этом.
6: Ну, коротко могу сказать, что, конечно, идея это хорошая, да, но надо посмотреть, как она будет реализована, потому что много раз таких идей уже было. Заканчивалось это, к сожалению, негативно. Мы будем рассчитывать, что это будет все-таки позитивный результат, потому что еще одна тема, которая у нас остается нерегулирована, агрессивная банковская реклама. Во всем мире она регулируется, у нас нет. Поэтому все, что не делается в пользу потребителя, все хорошо. Но вопрос в реализации.
4: Игорь Владимирович, а какие именно визуальные уловки сейчас запрещены? То есть раньше банки часто писали крупным шрифтом 24%, там, например, да, условно, а мелким, что это только на первые три месяца. Теперь так нельзя, правильно?
6: Ну, вы знаете, они находят другие уловки. То есть вы приходите в банки, на рекламе написано доходность до 14%, приходите, говорят, а до 14% это только новые деньги, это только, значит, если не меньше, чем на год и так далее. То есть вариантов много, которыми банки пользуются. То есть банковский маркетинг в принципе не урегулирован. И в этом смысле вот мы, Банк России, при нашем содействии, так сказать, они разработали рекомендации по введению специального независимого директора по защите прав потребителей и розничных инвесторов для финансовых организаций. Вот это как раз решает проблему во многом. И я думаю, что нужно идти по этому пути, и тогда все остальные будут вопросы решаться.
4: Но к меморандуму присоединились пока что всего там 5 или 6 банков, да? А что делать клиентам остальных? Получается, они пока будут вводить людей в заблуждение, или они уже работают над тем, чтобы присоединиться к этому меморандуму?
6: Мы с вами не скажем, потому что на самом деле я думаю, что все будут присоединяться, поскольку это позиция Центробанка, и мы знаем, что если Центробанк говорит, то все пытаются подписать. Насколько это будет эффективно и насколько не появятся другие способы введения клиентов в заблуждение.
4: Спасибо вам большое. Будем надеяться, что будет действительно эффективно. Очень мало времени у нас было, всего лишь две минуточки, но тему, мне кажется, успели раскрыть. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков был с нами на связи. А далее реклама и новости на радио «Спутник».

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Министр Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Глава правительства подчеркнул, что это уникальный результат, который получен вопреки противодействию со стороны недружественных стран.
1: Безусловно, макроэкономическая ситуация оказывает свое влияние. Темпы наращивания объема выпуска продукции несколько снизились. При этом машиностроительный комплекс продолжает вносить ощутимый положительный вклад в экономику страны. В частности, за первые 5 месяцев он прибавил почти 8%. Главное, что в целом динамика поступательного движения вверх в обрабатывающем секторе остается, и по итогам текущего года мы прогнозируем примерно плюс 1%.
0: Михаил Мишустин добавил, что России важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл, не позднее 2027 года. Министерство обороны России и спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, ранее соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин. Этот вопрос он понял в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск в пятницу, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками. Полностью или частично обесточены 10 округов Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. Российский союз туриндустрии фиксирует рост бронирования летнего отдыха среди туристов на Дальнем Востоке и Сибири по сравнению с прошлогодними показателями. Лидерами роста стали Магаданская область и Забайкальский край. При этом наибольшая доля бронирования на лето приходится на Краснодарский край. Затем следуют Москва и Санкт-Петербург с почти равными показателями. Далее Ставропольский край, Московская область, Крым, Татарстан, Калининградская область и Приморский край. Спектакль «На борту самолета» впервые сыграли в России. Показ был организован авиакомпанией «Россия» совместно с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского, передает корреспондент РИА Новости. Показ спектакля «Поиск продолжается» режиссера Дмитрия Крестьянкина был организован на борту самолета «Сухой Суперджет 100». Специальные ливреи «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге. Спектакль основан на историях реальных поисков пропавших детей и подростков волонтерами добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Зрителями спектакля стали дети работников авиакомпании и партнеров. Также в числе почетных гостей спектакль посетили юные участники Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс Радио Спутник». Узнавайте последние новости самыми первыми. Мы следим за развитием событий в мире и в России. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
3: Политолог, востоковед Карине Геворкян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Карина Александровна.
4: Алексей, приветствую.
3: Ну, давайте начнем с события печального. Траурное мероприятие в память о Али Хаменеи, духовного лидера Ирана, и его семьи, ну, уже несколько дней продолжаются. И давайте начнем с того, прежде чем перейти к деталям, а они тоже важны, с того, о чем нам вот это событие должно сказать, о каких процессах, которые в Иране происходят, и как они отзовутся на международной политике.
4: Ну, мы видим, что отношение к погибшему лидеру, даже у его внутренних оппонентов, очень уважительное в связи с тем, что он сознательно принес себя в жертву, как я считаю. Он явно сделал это совершенно сознательно. И все разговоры о том, что он там прятался в бункере, что он как сыр в масле катается, а народ бедствует и так далее, оказались несостоятельными. Это на людей произвело впечатление очень серьезное. Не говоря уже о том, что он все-таки и за отечество кровь проливал на фронте.

0: время войны, когда Саддам Хусейн напал на Иран. И Саддаму Хусейну, будем откровенно, помогали и Штаты, и Советский Союз. Вот, тем не менее, он не только не справился с поставленной задачей, но и иранцы небольшие, но, тем не менее, им преимущество сохранили. Судоходная часть Шатт-эль-Араб и контроль над Персидским... Ну, не контроль, а вот побережье Персидского залива, оно все-таки осталось в руках иранцев, что сегодня позволяет им претендовать на статус как минимум ведущей державы Ближнего Востока, Ближнего и Среднего Востока. Мы видим, как потихонечку меняется в том числе и политика соседей, которые совсем не любители Ирана, таких как Саудовская Аравия, Катар, которые свои делегации послали на эти траурные мероприятия. И тут есть любопытная деталь, что каждой делегации был предпослан, мусульманской, подчеркиваю, был предпослан определенный совершенно аят из Корана. Вот, я сейчас затруднюсь это на память цитировать, поэтому... Но каждому с определенным намеком это было сделано. И надо сказать, что я думаю, что эти месседжи стороны очень так серьезно оценивают. Вот. Многих удивило, что Саудовская Аравия послала свою делегацию, меня нет, потому что переговоры с определенной частью саудовской элиты, включая принца, идут. Его достаточно приближенный министр обороны посещал Тегеран, и шли разговоры о совместных учениях в Персидском заливе. Это было еще до войны. Вот, поэтому меня это никак не удивляет. И я думаю, что вот эти позиции Соединенных Штатов и Израиля на Аравийском полуострове действительно уже изменились. Понятно, что они ослаблены. Поэтому и Соединенные Штаты и Израиль стремятся укрепить свои позиции в Средней Азии, заключая так называемые Авраамовские соглашения, подписанные. Напомню, что Казахстан их подписал. Вот, и это только начало. Поэтому здесь очень много всяких деталей, в том числе и активных. Соединенных Штатов и внутренних противников Трампа по НАТО, если можно так выразиться, и европейцев. Там идет большая конкуренция в связи с этим. Поэтому я думаю, что они, иранцы, очень любопытно срежиссировали это прощание. Пусть никого не удивляет, действительно, мусульмане хоронят, стараются всегда хоронить своих павших в тот же день, но если речь заходит о героях и праведниках, там могут быть некоторые исключения. И в Иране этот культ праведников и святых, он очень серьезный для шиитов, двунадесятников.
1: Так что здесь, получается, от традиции не отступили, да? Спустя, нет, получается, полгода, да, где-то? Ну, чуть меньше.
0: Нет, не отступили. Абсолютно. Тут другое дело. Значит, иранцы тут очень важно. Из растрийских времен для них прикосновение к телу умершего – это харам. Для этого существуют специально обученные люди и так далее. То есть даже родственники не прикасаются к телу умершего, призывают особо обученных, специально обученных людей. Это до исламской эпохи это была особая страта такая, очень почетная, надо сказать. Но это связано с доисламскими, в том числе религиозными, верованиями. Поэтому тела находятся в гробах, хотя вы знаете, что мусульмане хоронят просто в саванах и так далее. И понятно, что на сегодняшний день, именно потому, что он пал шахидом, то есть пожертвовал собой за отечество, то есть пожертвовал собой отечество, да, вот, то ему оказывается особый почет. Кроме всего прочего, он, конечно, именно он трансформировал Иран, который при нем вошел в десятку самых технологически развитых стран мира. Это несомненно, иранцы это тоже осознают. Система образования была реформирована по ряду позиций. Иранцы в пятерку лучших стран по высшему образованию входят. Вот. Я помню, как я слушала, я была в это время в Ширазе, и он выступал перед молодежью. Молодежи было много. Я видела, как горели глаза. Вот. И меня удивило, на каком современном языке, не подделываясь под молодежный сленг, этот старый человек разговаривал со своей молодежью. И что интересно, это особое надо подчеркнуть, очень уважительно. Вот, многие думают, что да, такое уважение к старости существует. Вот в Иране существует и со стороны стариков уважение к молодости. То есть это всегда очень такое вот почтительное отношение. Я много раз рассказывала, что в иранской традиции и в иранских мечетях место проповедника заглублено. Это такое вот квадратное углубление. Вот. И проповедник, который смотрит на паству, он сидит ниже, то есть на голову ниже, чем паства. Это сделано для того, чтобы при всех своих достоинствах он никогда не загордился. Вот, вот это понимание гордыни как великого греха у них тоже есть. Это уже свойство этой цивилизации.
1: Ну да, одна известная нам страна, по-моему, ее обуяла вот эта самая гордыня, которая является одним из самых страшных грехов. Теперь о деталях. Далее мероприятие должно состояться на территории Ирака, в Кирбиле и в Наджафе. Ну, вы только что сказали, что сам Али Хаменей принимал участие в боевых действиях, когда Ирак воевал с Ираном, или Иран с Ираком, неважно. Тогда почему именно продолжение вот этой такой траурной череды, оно в Ираке будет происходить? С чем это
0: ну,
1: связано?
0: Это главные шиитские святыни.
1: Ага, понятно.
0: Да, и как бы вот этот... Понимаете, чисто физическое пребывание там означает метафизическую связь, укрепление метафизической связи. Я понятно выражаюсь?
1: Ну, примерно, да. Ну, тогда у меня
0: то
1: стоит,
0: есть
1: да.
0: То, что он совершает как бы паломничество, посмертное паломничество главным святыням шиитов, которые находятся как раз в Кербеле и Наджафе. А после этого он будет захоронен в мавзолее имама Резы и Мешеде. Я там была, это удивительный комплекс. И очень интересно наблюдать, я многим рекомендую туристам съездить, и тогда многое вам станет понятно. Вы когда людей там увидите, там всегда очень много народу. И вы увидите очень современных людей там. И вас удивит, вам будет казаться, что, может быть, вот такие современные люди, они должны быть, обладать, ну, нести какие-то протестные настроения, ничего подобного. Вот это особая совершенно атмосфера такой деликатности и одновременно свободы, которая там существует, и невероятная атмосфера доброжелательности, в том числе и по отношению к совершенно не мусульманам, которые там туристы типа меня там оказываются. Вот. Удивительно совершенно. Я до сих пор помню, это одно из самых сильных моих впечатлений.
1: Тогда
0: что,
1: да,
0: касается,
1: да.
0: Что касается войны с Ираком, я все-таки напомню, что 60% населения Ирака шииты. И, собственно говоря, после всего того, что постигло Ирак за последние, да, 30 лет, ну, настроения в стране тоже сильно изменились. Несмотря на то, что не все шииты, около 30% шиитов Ирака не поддерживают Тегеран, но во всяком случае они с ним и не ссорятся, можно так выразиться. Вот.
1: А что делали иранцы, иранские шииты, когда шла вот эта 7-летняя война? То есть они не могли к святыням прикоснуться, да?
0: Да.
1: Понятно. Ну, на фоне этого, наверное, логичная речь главкома иранской армии Амира Хатами, который пообещал отомстить за кровь, цитирует его Аль-Джазира, канал, ну и там отомстить, причем кому, указывается, непосредственно Америка и преступный сионистский режим. То есть на фоне того, что идут переговоры, вот такие заявления. В чем это может выразиться? Потому что вроде как преступления совершали, если, так сказать, на сторону Ирана становиться, и до этого, а вот особой мести как-то я не видел. Или, может, я что-то пропустил.
0: Тут надо слово «месть» заменить словом «возмездие». Они требуют требует не мести, а возмездия. И учитывая тоже, при всем при том, что иранцы человек, то есть народ богобоязненный, совершенно очевидно, во всяком случае, они считают, что Бог не фраер точно. И врать ему это последнее дело. Вот. Тем не менее, они очень умеют быть расчетливыми и хладнокровными. Поэтому о чем идет речь? Он подвесил эту составляющую, то есть как в том еврейском анекдоте: теперь ты спи, а он пусть ворочается. Вот. А каким будет это возмездие? В каком масштабе, где и когда? Он же не уточнил.
1: Ну, да, разумеется. А как вы относитесь к вот этим заявлениям Трампа о том, что, дескать, я им дал, ну, я не точно цитирую, извиняюсь, дал передышку на похороны, да? Можно ли провести параллель, когда Зеленский говорил, что он нам дал провести парад, или это все-таки другая ситуация и действительно некий благородный жест?
0: Да это не благородный жест, а что он мог сделать? Он что может сделать? Наносить удары?
1: 20 миллионов на улицах ударить, там,
0: ну,
1: не знаю, в толпу.
0: А вот он и до этого не наносил удары, потому что иранцы держали народ ночью на улицах в своих городах. И тем самым они устроили живой щит по всей стране, замечу я вам.
1: Угу.
0: И уже тут бить, понимаете? Они встали вот грудью, да. Помните, когда сербы наклеивали на грудь бумажку «Я мишень», да? Ну, это вот было организовано, причем действительно они не уходили с улиц. И это важно. Ну, а толку-то что?
1: Ну, то есть это вариант Зеленского с вашей точки зрения, да?
0: Нет.
1: Не совсем.
0: Или нет, не совсем. Совсем не. Это вообще завеса туманная, потому что я напомню вам, 11 июля, насколько мне известно, мы должны в Исламабаде пройти очередной какой-то раунд переговоров между Ираном и США. Это же тоже важно.
1: Или в Швейцарии, поэтому... там два варианта есть.
0: Нет, ну вроде бы намечен Исламабад, да. Вот, значит, и у Трампа, я напомню, своих проблем хватает. Вот, вязнуть и дальше в этой истории он не хочет. Он хочет выдраться из этого болота. Потому что, по сути, как я понимаю, ему удалось договориться как минимум, что если вы там устроили администрацию Ормузского пролива, Тегеран и Маскат, это столица Омана, то дайте мне дольку, и, кажется, он ее выторговал. Причем я думала, он будет просить 25%. Вот, ну, 20 он выторговал, видите, все-таки. Ну, тем не менее.
1: А заплатит Европа, получается, да? Или
0: а заплатят,
1: Китай,
0: да, все остальные, да, все остальные заплатят, да.
1: Это ж неплохо, вот там, неплохо.
0: Да, конечно. Вот, зачем оно? Оно ему зачем? Базы американские сильно пострадали. Арсеналы, конечно, не пусты, но все-таки тоже нужно пополнить, и время для этого нужно. вязкая для него ситуация, выборы на носу там, и прочее, прочее. Плюс все эти скандалы, и колебания и перетягивание каната со своими вассалами. Что он сказал про встречу в Анкаре? Сказал, что если бы не Эрдоган, он вообще бы не поехал.
1: Это я пропустил, я извиняюсь, да, он каждый раз
0: да.
1: Президент
0: чем-то
1: он сказал,
0: радует. Еду. Он сказал, лечу только из уважения к Эрдогану. На этом фоне очень любопытно, конечно, вот эта перепалка между Венсом, косвенная, конечно, перепалка между Венсом и Нетаньяху. Потому что Венс сказал, слушайте, не шкните уже, да, ну так я перевожу на дворовый язык.
1: На пацанский, да.
0: Да, не шкните уже, там, кончайте, не мешайте, ребята, у вас, в конце концов, кроме нас, никакой серьезной опоры нет. И тут вдруг Нетаньяху делает заявление, что подумаешь, тоже крупный союзник, а у нас тут есть такой мелкий союзник, как Индия. Индия действительно является союзником Израиля, но, не в, конечно, не в той мере, в какой ей являются Соединенные Штаты. Поэтому это очень своеобразный месседж.
1: Ну, что сказал, что который... мне многие позвонили, поэтому друзей хватает.
0: Ну,
1: по какому-то
0: я
1: поводу,
0: сейчас не
1: я
0: об
1: не
0: этом.
1: Помню, да?
0: Он имел в виду, с моей точки зрения, то, что он до этого и делал. Он тоже сидел на двух стульях. Он как бы рассказывал своему народу, что лучше Трампа за всю историю Израиля не было президентов. Вот. А с одной стороны, а с другой стороны сотрудничал с глобалистским Лондоном, который, да, там глобалистский Лондон – это и часть американского истеблишмента и глубинного государства. Это так, это условно. Просто уж не знаешь, как это определить, иначе придется лекции читать. Вот, а у нас с вами другой формат. Вот, вот что он показал. Ах, вот он не про Индию в данном случае, он о глобалистском Лондоне. Что должно дополнить на Трампа разозлить и равны и Венса, соответственно. А уж Индия-то стоит 100 раз подумать.
1: Дмитрий Анатольевич Медведев, как всегда, был афористичен, сказав, что у Ирана есть не слабее ядерного оружия, это Ормузский пролив, но есть еще и термоядерное, Бабель-Мандебский, и когда все вообще перевозки будут заперты, если его перекрыть. Ну, я сомневаюсь, что Дмитрий Анатольевич не знает географию, видимо, я чего-то не понимаю, потому что Ормузский пролив я понимаю, как может Иран закрыть, а Бабель-Мандебский между Красным морем и Индийским океаном, каким образом? Там же другие страны
0: на берегах. А там все очень любопытно. Ну, хорошо,
1: да,
0: значит,
1: да.
0: Это йеменские хуситы, у которых ракета, как, да, у дурака махорки. Вот, рядом находятся Сомали, а на территории Сомали существует непризнанное образование, называемое Сомалиленд. Единственная страна, признавшая Сомалиленд, независимость, это кто? Это Эрец-Исраэль.
1: Mm.
0: Да, который там уже свою базочку так потихонечку нарисовал. Вот. Что очень не нравится руководству Сомали, как вы догадываетесь. Так вот, там с другого конца как раз Сомали и хуситы. И все уже со всеми договорились. И мало кто обращает внимание на то, что и у иранцев есть база у западного побережья Африки. Вот, это важно. Они имеют свою, как это сказать, акцию в ситуации вокруг Судана и прочее. Это тоже отдельная тема. Поэтому представлять себе, как Иран только вот так вот, не выходящий за свои пределы, это крайне наивно. У Ирана есть и серьезные, и давние позиции в Африке. Вот, и армия Махди – это вооруженные люди за пределами Ирана. Некоторые военные специалисты считают, что численность, ну такая, мобилизованная численность до 400 тысяч.
1: А как вы думаете, человек в ходе переговоров вот этот аргумент звучал, дескать, откройте Ормузский, мы можем открыть Ормузский, но закрыть Бабель-Мандебский, или нет? Или пока еще на столе этого козыря нет?
0: Ну, слушайте, вот почему с иранцами и трудно переговаривать, с одной стороны, а с другой стороны легко. Они не врут. Они говорят, вот Ормузский пролив наш, и все. Равно как и Персидский залив, вся его северная часть. И тут мы не собираемся даже это обсуждать. Так же, как нашу ракетную программу. Вот все. Нет, так и нет. И пришлось, ну, кролик не пришел, вычеркиваем. Вот.
1: А, ну хорошо, но с другой стороны же говорят, а вот мы вас там в каменный век, как Трамп-то размахивал виртуальным топором каменным.
0: А дальше иранцы на деле, на земле, отвечали как лакедемоняне. Да, приди и возьми. И чего? Вся эта операция по спасению летчиков. А где летчики-то?
1: Непонятно.
0: Нет, ну мы тут ездили, чтобы уран добыть. А, ну, приди и возьми.
1: Ну, да, так что тут, а вообще, если, ну, это не на минуту вопрос, конечно, что будет, если закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, наверное, еще в два раза хуже, чем было, когда Ормузский, если прям лаконично.
0: Пострадает Европа, трудно будет, несомненно, Китайской Народной Республике и Индии, вот. Но американцы, как я понимаю, меньше понесут урона от этого. Но тут есть еще нюансы. Значит, ладно, Ормузский пролив, но там же и там кабели.
1: А, вот эти самые интернеты, да? Угу.
0: И все говорили, вот, в случае чего иранцы там раскурочат эти кабели. А зачем? Вопрос. Я вам говорю, они очень расчетливые люди. Они по-тихому сказали, значит так, кабели идут практически по нашей акватории, вот, мы отвечаем за их безопасность, а посему мы создаем страховую компанию.
1: Карина Александровна, вот теперь совсем времени не осталось, продолжим после новостей. Карина Геворгян, политолог, востоковед, на прямой связи со студией «Радио Спутник».
2: Знать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Получившие повреждения в результате атаки ВСУ отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены. Об этом сообщило Министерство обороны России. понедельник ведомство информировало, что в ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории нашей страны с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения специальной военной операции, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей. Атака, по заявлению Министерства обороны, была спланирована Киевом под саммит НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Китай стратегическим партнером и союзником России. По его словам, в Кремле считают, что испытание собственных ракет и военное строительство является суверенным правом Китая. Он не угрожает никакому государству в регионе и никому в мире. Напомню, на военной базе в Циндао в понедельник стартовали совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2026». Российские банки с момента запуска промышленной ипотеки выдали таких кредитов на 116 миллиардов рублей. Программа помогла защитить рабочие места и избежать дефицита производственных мощностей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что это помогло вовлечь примерно 5 миллионов квадратных метров в промышленный оборот. Напомню, промышленная ипотека была разработана в 2022 году. Она предполагает предоставление льготных кредитов бизнесу на покупку недвижимости для промышленного производства. Посол Швеции в России Кристина Йоханнессон прибыла в российское внешнеполитическое ведомство на фоне атаки дронов на посольство России в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала о планах Москвы вызвать шведского посла на фоне произошедшего. Ранее в российской дипмиссии в Швеции сообщили, что в ночь на 2 июля посольство подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. Министерство иностранных дел Польши выразило недовольство из-за того, что президент страны Карл Навроцкий необоснованно более года блокирует назначение польских послов в ряде государств из-за враждебного отношения к правительству. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский. Польша уже более года не могут разрешить кризис, который связан с назначением послов. Бывший президент Дуда и нынешний глава государства Навроцкий, который является представителем оппозиционной партии, не согласились подписать документ о назначении более 40 послов в различных странах. Их предлагал Сикорский, который является представителем правящей коалиции. Полицейские устанавливают личность молодого человека, который залез на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Политолог, востоковед Карине Геворгян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Карина Александровна, если хотели мысль продолжить, я прямо уже до последнего тяну, чтобы успели ее закончить, но тут время наше оборвалось, к сожалению. Если какая-то
0: Я хотел сказать, что иранцы уже создают страховую компанию и ведут, видимо, как я догадываюсь, переговоры с ними. Хотите, чтобы ваши кабели были в безопасности, страхуйте не в Штатах и не в Лондоне, а у нас.
1: Это вообще...
0: Ну, они... Да, но я так понимаю, что они в этом плане готовы и делиться с соседями. Им есть что предложить соседям.
1: Вообще вот любопытная ситуация, потому что нам начали отрезать вот эти страховые услуги, на чем Лондон имел, как говорилось в одном старом советском фильме, большую деньгу. Вот, то есть там Ллойдс и другие страховые компании, да, они, в общем, весьма были уважаемы в мире. И тут стали сами себя от рынка, значит, отрезать от этого кусочка. Но рынок же, он имеет такое свойство, что если ты уходишь, то заходит кто-то другой. Британцы же не такие, ну, дурачки, скажем так, чтобы так делать. Вот почему они на это пошли, как считаете?
0: Ну, а не случайно же Иран так шарашил по Эмиратам, который главный, собственно, филиал Лондона в этом макрорегионе. Они выбивали эти позиции. И в этом смысле, как ни странно, Трамп, я не знаю, рассчитывал он на это или нет, Вот. Ну, получилась бы легкая прогулка, ну и вроде и слава богу, да. Вот, можно было бы, он же там 38 раз себя назначил в победители. Это раз, да. А с другой стороны, он сказал Нетаньяху, он поддался действительно, как бы поддался Нетаньяху. Вот. Но Нетаньяху почему еще так зол? Потому что вместо того, чтобы служить Израилю, как золотая рыбка на посылках, Трамп свой гешефт в этом уже так потихонечку почувствовал и увидел. И тут же на этот гешефт пошел. В общем, вы понимаете, что тот камень, который они вот с горы спихнули, Нетаньяху и Трамп, привел к тектоническим изменениям во всех сферах, включая углеводородную, энергетическую, страховую, финансовую, геостратегическую. И это все вроде бы как-то получается, что, как это сказать, и тут Иран приобрел такую субъектность, которой у него раньше не было. Она была латентная. Я все время говорила, ну, не потому, что я иранист, и, конечно, мне очень симпатична и близка страна, ментальность людей, действительно великолепная страна, те, кто бывал в массе своей, в том числе и европейцы, и американцы, которые через Европу там путешествовали, они все всегда это отмечали, насколько великолепная страна, и интересная, и очень доброжелательная, и безопасная, максимально безопасная была, одна из самых безопасных стран. И очень высокого уровня, и современная страна одновременно, древняя и современная одновременно. Вот. И я считала, что наше руководство Иран недооценивает явно. Или, по крайней мере, наши эксперты, там, специалисты по геополитике и геостратегии, и в плане всякого евразийства. Вот недооценка Ирана была... вот все Турция, да Турция, Туран, да, проект Туран, Эрдоган и так далее. И все это как-то было громче. А тут вдруг оказалось, что где-то Турция, потому что она качественно, Турция, отстает от Ирана в плане технологическом.
1: Ну, ведь тут ситуация-то в чем? Мы не то, что, как мне кажется, могу ошибаться, недооценивали Иран, мы переоценивали Европу, Запад. Запад воюет с Ираном, мы ближе к Западу, как когда-то были, сейчас-то уже нет, конечно. Может, в этом дело, нет?
0: Ну, это отдельная тема, ее многие эксперты, и Сергей Кургинян назвал это идеологией вхожденчества, а это от Горбачева идет, да? Угу. Когда мы такие черные, лохматые, косые, кривые, неопрятные и прочее, должны были вернуться в войти в цивилизацию мировую. Оскорбить над окраинностью. Он, наверное, не видел этих карикатур 19-го, там, начала 20 века, где Россию рисовали в таком неприглядном виде. Вот, это еще до серьезных войн, да.
1: Они когда-то прекращались, я прошу прощения.
0: Ну да, у нашей части нашей элита, она оказалась тем самым, я это уже как-то в одном интервью цитировала в разговоре. Помните песню Высоцкого про Джона Ланкастера, да? Угу. Который нашел себе подручного? Епифан казался жадным, умным, хитрым, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так, подручный Джона был находкой для шпиона, так случится, может, с каждым, если пьяный мягкотел. Ну, на самом деле, да, он был, это самое, майор разведки и прекрасный семьянин. Но часть оказалась Епифаном. И вот эти Епифаны, у них предмет веры – это Запад, такой иллюзорный Запад, которого и не было, и нет.
1: Вот, такая провинциальная,
0: да, такая провинциальная неадекватность была. Вот. Хотелось жить как по картинке этой самой западной элиты, заманчивой, которую они видели в кино. Но жизнь жестче.
1: Да, вот, да, извините, Карина Александровна, какое же там кино, если это все было описано в романе Достоевского «Бесы», когда Шатов ездил в Америку. Вот прям вот, ну вот, как под копирку, до всякого кина еще, до кина было...
0: Они не читали Достоевского.
1: А, ну да, там Чубайса, не знаю, на агент он или нет, он ненавидит, ненавидит Чубайса, то есть Чубайса, Достоевского, в чем неоднократно признавался.
0: Ну, ради бога, это у нас известно, делятся, знаете, как в литературном бомонде поклонники Толстого, поклонники Достоевского, да, или поклонники Грузии, поклонники Армении.
1: А мне куда, я и того, и другого обожаю. Мне как той мартышке, к умным или к красивым, я мечусь. Понятно. Практически.
0: Потому что вы умный, Алексей.
1: Спасибо.
0: Да, поэтому это глупо противопоставлять, это совершенно проразное. Вот. Хотя глубинно про одно, но про разное, да. Вот. И Достоевский, конечно, это, кстати, один из любимых писателей Германа Гессе, одного из моих любимых писателей мировых.
1: Это граф Бисер, который, да?
0: Ведь ну, я больше помню. Предпочитаю «Степного волка». Mm-hmm. Народ, почитайте «Степного волка», скучно сначала, долго раскачивается, зато потрясающая вторая часть, финал. Вот, вас будете вознаграждены. Очень похоже,
1: да,
0: на нашу эпоху, потому что это вот переходная эпоха и моральные терзания утонченного, образованного, умного, глубокого человека, который не знает, как стоит ли жить вообще в этих условиях. Там очень много интересного. Это очень современный роман, я считаю. Да.
1: Если к реалиям возвращаться, только что мне мысль в голову пришла, что Иран, как там, дурной пример заразительный, но вот этот самый пример другим и подал. Ведь можно же не только Баб-эль-Мандебский прикрыть, а можно Суэцкий канал, а можно Панамский, а можно, я не знаю, там, мыс Горн или еще что-нибудь в этом роде. Что ж с мировой торговлей-то будет? Все же хотят денежки получать, неизвестно за что. Как думаете?
0: Ну, мировая торговля может накрыться медным тазом при боевых действиях по всей планете. Это правда. Так и так. Другое дело, что по поводу Баб-эль-Мандебского пролива, это колеблющемуся Египту, который не вышел из Авраамовских соглашений. По-моему, они подписывали, да, их. Вот, и, в общем, от Израиля газ получает, и там завязки существуют очень серьезные. И Египет имеет, ну, не антииранскую, но и не, ну, и, скажем, такую вредную для Ирана позицию. Поэтому это такой мягкий шантаж.
1: А вы сказали, что Объединенные Арабские Эмираты, это, так сказать, ну, не хочется говорить клиент, но тем не менее государство, скажем так, связанное с Великобританией. Это поэтому они вышли из ОПЕК плюс, как считаете?
0: Ну, конечно, это серая касса и серое uh-huh. хранилище, и черное, и белое лондонского Сити.
1: О, Господи, вот что надо каким-то образом, не знаю, там немножечко обрезать, если получится. Дмитрий Медведев, я уже его цитировал сегодня, он был же в Иране, да, и встречался с президентом страны Максудом Пезашкианом, и они беседовали о странах, которые подверглись санкционным ударам со стороны Запада. И Дмитрий Анатольевич сказал, что был проведен разговор о том, что хорошо бы создать площадку для подсанкционных стран, которые не только будут вместе противодействовать этим несправедливым, так сказать, рестрикциям, но и вводить какие-то контрмеры. Вот что скажете об этой идее?
0: Иранцы очень давно, как только их в это дело назначили, в это же была назначена Корейская Народно-Демократическая Республика, они давным-давно Пхеньяну сказали: ну, слушайте, мы оказались Воленс Ноленс в одной лодке, давайте сотрудничать. И хорошо получилось. И идет этот процесс очень давний. Значит, по сути, спасибо большое, Дмитрию Анатольевичу. Я всегда к этому призывала. Де-факто это уже существует.
1: А, то есть вопрос можно к этому присоединиться.
0: Вопрос лишь формализации этого и создания площадки. Вот, что, собственно, и проговорил Дмитрий Анатольевич. Это означает, что, как минимум, я так понимаю, человек, он соблюдающий этические правила в высших эшелонах власти, несомненно, вот, и очень опытный. То есть это тем самым он показал, что Россия к этому тоже готова.
1: Ну, вот тут ведь главный это вопрос. У меня, кстати, даже название есть для этой организации. Накося-выкуси.
0: А, ну хорошо.
1: Вот, но тут важно ведь вот что. Важно, мы об Индии уже сегодня говорили, да? Важно, что делают Китай и Индия. А Китай и Индия пока позицию не занимают. Они пытаются, значит, между струйками просочиться. То есть, с одной стороны, нам чего-то не продают, а продают через третьи страны Украины, как Сербия, да? Какие-нибудь вот эти детали для беспилотников. Значит, с нами не сотрудничают по важным для нас моментам, ну, например, по серверам компьютерным и ряду других позиций. И Индия, в принципе, так же. Он и с Израилем дружит, и с Соединенными Штатами, и с Европой, и вроде как с нами, но с нами не очень, потому что там разные моменты. Вот если привлечь их как-то вот в эту организацию виртуальную, то было бы интересно. А так что могут сделать даже вот Россия, Иран и Северная Корея? Ну, кто там еще у нас?
0: Китай тоже.
1: Афганистан еще, да?
0: Да. Китай, конечно, тоже наполучал санкции, он тоже имеет эту проблему. Но вы абсолютно правы. Но тут надо смотреть на карту. Я считаю, что Китай действует в том числе по созданию срединного коридора, который минует нашу территорию, да, для транзита товаров. И немалую роль, непозитивную, сыграл в ослаблении наших позиций на Южном Кавказе. Вот это мое твердое убеждение. По факту я просто это видел, как это происходило. Да и срединный коридор этот через Казахстан, Азербайджан и Грузию, где они купили порт Анакля, и сейчас его создают. Грузия с Казахстаном подписала договор о стратегическом сотрудничестве. Это все минуя нас. Вот. Я не хочу сказать, что мы все должны контролировать, да, обязаны там доминировать, и ай-яй-яй всем, вот, и мне обидно. Я сейчас не об этом говорю. Я просто к тому, что с моей точки зрения, несмотря на идеологию сообщества единой судьбы человечества, Китаю нечего универсального такого для создания нового миропорядка предложить. А вот Индия, кстати, может. Потому что именно Индия – родина движения неприсоединения. В Индии просто сейчас сложилась очень такая специфическая ситуация у самого Моди, и страна очень специфическая. Это, если можно вот так выразить, все-таки конфедерация стран, по сути. Я не индолог, но поскольку у меня друг из Калькутты и человек необыкновенно просвещенный в дружбе со многими людьми, которые имеют в том числе выход на ближайших советников Моди. Вот так вот, представляете, какие страшные тайны выдаю. Он мне объяснял эту специфику в Индии, и я, честно говоря, тоже для меня это было во многом открытие. Но
1: говорят, что они северяне с южанами не понимают даже друг друга на разных языках.
0: А там языков...
1: Бенгальский, там вот этот хинди и так далее.
0: Там языков сколько хотите. Да. И там, кстати, ведущие интеллектуальной частью всегда были те самые люди, которые говорят на бенгальских языках. Их, это не один язык просто. Кстати, и гимн Тагором-то был создан на бенгальском. И на английском. Да? Гимн Индии. Вот. А Моди, он хиндусский такой националист. Вот. Немножечко перебарщивает в этом деле. Ну, это сейчас не про Индию. Но, короче говоря, с Индией просто нужно больше работать. Поэтому Индия колеблется, потому что, видимо, они тоже считают, что мы слишком акцентируем китайское направление в нашей внешней политике. И так оно отчасти и есть. Вот. Но Индия нами не потеряна, и здесь предстоит большая великолепная работа. Вот. Кстати, когда обострение Индии-Пакистан произошло, я замечу, что там иранцы, между прочим, поучаствовали для организации переговоров и погашения, ну, это самое, этого пожара, да, пытали. Они тоже поучаствовали в этом. То есть у Тегерана с Нью-Дели довольно хорошие отношения, невзирая на отношения с Исламабадом. Да, но тут, опять же, есть нюансы, поэтому, извините, хорошо было бы, да, спасибо, хорошо было бы, да, и, возможно, усилить роль Индии и наше вот это направление во внешней политике.
1: Да, ну, кстати, принимали Владимира Владимировича очень хорошо, там даже мультик, да, помните, был на основе фильма «Месть и закон», который мы все, да, мы все смотрели, так сказать, в юном возрасте, там рыдали, когда одного из героев убили, и там, значит, вот как раз Нарендра Моди и Владимир Путин, так же, как герои этого фильма, на мотоцикле едут и что-то такое. Ну, да, то есть Индия хочет, в общем, да, со всеми иметь нормальные отношения. Но если возвращаться вот к этой ситуации с проливами, по-моему, вот мне так кажется, вот вы подтвердите или опровергните, у нас 3 минутки еще осталось, что Ирану важно не переборщить вот с этой игрой, потому что это может, так сказать, вообще на всю торговлю мировую оказать влияние, и самому Ирану будет не очень хорошо, или нет? Или там все средства хороши, и лучше закрутить гайки по-серьезному?
0: Я вообще считаю, что выигрывает умный и отважный. Потому что если мы посмотрим на всемирную историю, то удивимся, как это так вот получилось. И, знаете, нужно все учитывать. И мне близка фраза адмирала Ушакова, канонизированного недавно православной церковью, когда он в фильме «Ушаков» говорит: «Когда мало кораблей, много умных». Вот, поэтому иранцы в этом смысле обладают и отвагой, и умом. И не надо удивляться, сколь широко образован был тот же покойный Аятолла Хоменеи, царство ему небесное. А Лариджани, опять же, царство небесное, который там писал диссертацию, в том числе 2 диссертации, 2 работы больших, посвященных наследию Канта. И многие думают, что это, ну, какой-то перепев западных ученых. Ничего подобного, это очень современные работы. Вот, не надо недооценивать иранцев. Мы все время пытаемся их куда-то в какую-то архаику записать. Архаику они не теряли и любят очень свою архаику. Вот, но именно она, может быть, отчасти она, не именно, а вот отчасти она дает им энергию для захвата будущего.
1: Ну уж, коль скоро Израиль охотился за учеными, значит, они там есть и представляют для Израиля опасность. А эти ребята, они просто так не будут ничего делать. Правильно ведь?
0: Всех не перебьешь.
1: Это понятно, но тем не менее, да.
0: А вот в Америке уже, по-моему, 12 человек, да, этих ядерщиков куда-то пропали. Исчезли, растворились в мордве и чуде.
1: Ну, странная ситуация, да. Посмотрим, что из этого всего получится. Спасибо большое, Карина Александровна. Как всегда, очень приятное такое эссе с восточной вязью, с орнаментом из восточной вязи. Политолог, востоковед, была в эфире «Радио Спутник». Вас ожидает несколько минут полезной, интересной информации, после которой выпуск новостей. Я Алексей Осин. На этом мы этот час эфира заканчиваем, но начнется новый, так что оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Михаил Мишустин назвал интересы России в совместной работе с Индонезией. Мария Захарова рассказала, кто управляет терактами в ВСУ. Бывшего грузинского министра приговорили к отбыванию наказания в виде лишения свободы. Об этом и не только. Подробнее далее. Россия заинтересована в совместной с Индонезией разработке судов различного назначения,

0: с гибербезопасностью.
1: Глава правительства отметил, что российские компании готовы предложить Индонезии и другим партнерам конкурентоспособные решения в области промышленного строительства, модернизации энергетических объектов, создания железнодорожной и морской инфраструктуры. Напомню, международная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия. Лондон, позиционируя себя в качестве одного из основных спонсоров Киева в Европе, накачивает ВСУ оружием для затягивания конфликта, сообщил РИА Новости источник. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов. Бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая признан виновным по делу о призыве к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти. Тбилисский суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, передает агентство Интерпресс Ньюс. Иностранных наемников в рядах ВСУ на правом берегу Херсонской области стало меньше. Часть уничтожена, часть переброшена на другие участки фронта, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, для российских бойцов не имеет большого значения, кто находится по другую сторону Днепра – украинские военнослужащие или иностранные наемники. Результат для противника будет одинаковым. Посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон покинула здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Она пробыла там около 40 минут, передает корреспондент РИА Новости. Дипломат отказалась от комментариев средствам массовой информации. Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал на территории, прилегающей к посольству. Российские загранучреждения в Швеции за последние 2 года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов. При этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам. Вместе с тем, шведские власти, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, обязаны обеспечить неприкосновенность и безопасность иностранных дипломатических представительств на территории королевства. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Приветствую слушателей. Лисо, тебе тоже привет.
4: Привет, Миша. Всем здравствуйте. Сейчас по традиции обсуждаем самые интересные актуальные новости к этому часу.
3: Да,
4: и вот новость, которую сейчас будем обсуждать, мне кажется, она очень приятная. Ты как считаешь?
3: Крупные международные выставки – это всегда хорошо. Когда они проходят на нашей территории, это еще лучше. И, как вы могли слышать от наших коллеги в выпуске новостей, у нас в Екатеринбурге проходит выставка «Иннопром», посвященная промышленности. И, соответственно, сейчас ее посетили многие премьер-министры, в том числе и Михаил Мишустин. Также ее посещает в данный момент армянский премьер Никол Пашинян, также государственные деятели из Киргизии, государственные деятели из Индонезии, которая является партнером России в как раз-таки этой выставке, о чем тоже могли слышать в новостях. Важная часть этой выставки – это заявка на государственный технологический суверенитет от нашей страны, и об этом также нам рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Давайте послушаем его комментарий.
5: Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность. И практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию уже готового серийного производства, масштабирования. Часть из них была представлена сегодня на выставке. Это и силовые установки совершенно различного назначения, современное медицинское оборудование. В прошлом году были открыты новые заводские площадки в системообразующей химической отрасли. Нижегородская область теперь выпускает солегатели для использования в целом ряде сфер от фармацевтики до нефтедобычи. в Самарской области мастики и клеи для автопрома. В Башкирии фенольный антиоксидант, который нужен при изготовлении строительных

0: материалов, резинотехнических изделий, в части редкоземельных металлов мы приступили к работе, и уже на сегодня работает комбинат по добыче германия в Приморском крае. В сегменте композитных материалов освоили создание основных прекурсоров и тканей, которые применяются и в авиации, и в судостроении, в реабилитационной индустрии, во многих-многих других секторах.
1: География производств очень разнообразная. Разные регионы у нас задействованы в этом, и это прекрасно. Также в рамках Иннопрома национальной экспозиции представлены другие государства. Там Узбекистан, Киргизия, Белоруссия, Казахстан и упомянутая мной уже Индонезия. Обсуждаем с экспертом. С нами на прямой связи кандидат экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов. Леонид Геннадьевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, значимость таких выставок, как Иннопром, как до этого у нас тоже несколько крупных событий в сфере экономики проходили похожих. Вот в современной России такие выставки, они для кого нужны? Для того, чтобы показать, что мы можем и кому показать?
2: Они нужны для всех. Они действительно нужны показать, что мы можем, что у нас есть, что мы можем, в принципе, произвести. Они нужны для того, чтобы обсудить, какие у нас существуют барьеры в развитии российской промышленности и укреплении ее технологического суверенитета, как они должны преодолеваться, с кем, с помощью каких инструментов. То есть, по сути, такие выставки – это, с одной стороны, площадки для диалога представителей бизнеса из разных отраслей, а с другой стороны, это также площадки для диалога бизнеса с представителями органов государственной власти, в том числе и с высшими. Ну, если Мишустин посетил, это уже говорит о многом. То есть это говорит о том, что со стороны правительства есть пристальный интерес к тому, что происходит в промышленности. Правительство ей уделяет огромное внимание каждый день и, соответственно, готово взаимодействовать, готово обсуждать те трудности и препятствия, которые стоят на пути предприятий, и, так сказать, разрабатывать механизмы для их преодоления. То есть для стимулирования промышленного роста и, как я уже сказал, снижения зависимости от импорта. А мы же импортировали долгие годы все подряд. Ну вот буквально все. От лекарств до нержавеющей стали. Но вот, слава богу, все это постепенно сокращается. Конечно, полностью мы импорт сейчас не заместим там одномоментно. Но процесс идет.
3: Вы знаете, я обратила внимание еще на слова Мишустина. Он говорит о том, что стране важно как можно быстрее выйти на новый инвестиционный цикл. Сделать это нужно не позднее 2027 года. И в приоритетные производственные сектора надо привлечь около 100 тысяч высококвалифицированных специалистов. Меня это предложение очень сильно порадовало. То есть, возможно, появятся новые места, а возможно, все-таки 100 тысяч высококвалифицированных специалистов. Ну, будто бы очень такая большая, серьезная цифра. У нас есть такие люди?
2: Я думаю, что у нас такие люди есть, у нас есть такие возможности. Другой вопрос в том, какие специалисты нужны, а какие есть на рынке. Вот сейчас у нас схлопнулся пузырь IT-технологий, у нас много программистов безработных, да, вполне возможно, часть из них можно переучить, и они отправятся работать на предприятия. Я знаю немало людей, которые из офисов ушли работать на заводы, там, слесарями, токарями. Конечно, пришлось учиться, конечно, это непросто, но люди довольны. Но не всем же в курьерах, в конце концов, быть. Вот. Поэтому, да, возможно, это, конечно, возможно при поддержке государства, то есть надо понимать, какие у нас есть направления, как людям найти работу, как переобучиться, но если мы хотим добиться роста, то мы его добьемся, было бы желание и конкретные шаги.
1: Процесс отказа от импорта – это длинный, тяжелый процесс. Вот по вашей оценке, мы сейчас на какой стадии мы находимся, и можно ли его, в принципе, на стадии поделить?
2: Его, в принципе, можно на стадии поделить. Мы провозгласили курс импортозамещения, если мне память не изменяет, в 2012-2014 годах, потому что стало ясно, что никто нам технологии не даст, особенно после того, как Крым вошел в состав России, причем добровольно вошел. И, соответственно, государство уже тогда стало уделять внимание снижению зависимости от импорта, которое по ряду позиций позиции доходило до 100%. Сейчас мы, по сути, на середине пути. Мы уже добились довольно больших успехов благодаря созданным инструментам поддержки технологического суверенитета. Это и займы Фонда развития промышленности, это гранты на различные научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, которые предоставляют различные институты развития. Вот. Но на этом этапе, ну, конечно, не надо останавливаться. Нам, понимаете, важно не только проводить обратный инжиниринг зарубежных видов оборудования и комплектующих, но и разрабатывать новые. То есть мы можем на каком-то этапе даже просто отказаться от импорта, когда у нас есть свое, и оно гораздо лучше. Но инвестиции нам действительно нужны. Инвестиции частные, государство, конечно, помогает промышленности, но государство все же не может на себе нести. Нужен деньги частного бизнеса, в том числе крупных корпораций. И не только крупных, средних компаний, мелких. Знаете, как курочка по зернышку клюет, и мы получаем яйца.
3: Ну да, Леонид Геннадьевич, еще знаете, что хотелось бы узнать? А что Иннопром дает обычным людям?
2: Обычным людям он дает представление вообще о том, чем живет наша российская промышленность, какие там есть предприятия, может быть, куда можно устроиться на работу, да и просто гордость за свою страну. Но это же тоже немаловажно. Нам же в 90-е годы как вдалбливали. Россия ничего не может, Россия только ядерная сверхдержава, все мы купим, зачем нам развивать свою промышленность и к чему это привело?
1: Вот. Да, вот, сейчас уже ситуация другая. Благодарим вас, Леонид Геннадьевич. Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук, был в эфире «Радио Спутник».

0: Ты знаешь, Леонид Геннадьевич очень правильно сказал, гордость за нашу страну, потому что я читала эти новости сейчас, и действительно гордость такая охватывала, что несмотря на все эти санкции, которые сейчас вводятся против нас, мы действительно достигаем огромных успехов.
1: Вот смотри, как не отпускает тебя эта тема.
0: Да.
1: Тем временем мы продолжаем обсуждать новости, которые тоже вызывают гордость, потому что мы предупреждаем страны Балтии о том, что не останутся без последствий те действия, на которые там рассчитывают. Теперь объясним, в чем, собственно, дело. В мае наша служба внешней разведки сообщила, что ВСУ готовит новую серию ударов по тыловым регионам России, и Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета. И замглавы МИД России Михаил Галузин предупреждает, что всех найдем, все понесут за это ответственность. Обсуждаем тему с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, когда речь заходит о таких чувствительных вещах, как пуски дронов с территории иностранного государства, какой может быть ответственность за такое?
2: Какой может быть ответ или ответственность?
1: А давайте и то, и другое.
2: Ну, ответственность за это должна быть предусмотрена международным законодательством, а также рядом двусторонних договоров и вообще принципами, которые закладываются, скажем, в урегулирование споров вокруг движения воздушного транспорта. А ответ за это может быть самым разным, от экономических или политических санкций до, соответственно, запуска или появления, скажем так, неизвестных беспилотников, ну, например, в районе аэропортов, военных объектов или чего-нибудь еще. То есть в этом смысле беспилотник, он чем удобен для всех? Тем, что это аппарат, который не привязан к конкретно какому-то государству. Ну, то есть вот появилось какое-то устройство, там же пилота нет, соответственно, посадить этот аппарат можно, допустим, даже, но там нет пилота, у пилота нет документов, допросить его невозможно. Вот. И в этом смысле, ну вот летает какой-то аппарат, могут быть разные опознавательные знаки, или вообще их может не быть. Конструктивный аппарат сейчас можно собрать из запчастей, которые все закупают, например, в Юго-Восточной Азии. Или сами производят, вот, делают такого какого-то монстра небольшого, соответственно, и запускают его туда. Единственное, что, конечно, если, знаете, поговорка такая есть, если что-то выглядит как утка, крякает как утка, ну, значит, соответственно, это и есть утка. Но если вдруг обнаруживается, что Зеленский угрожает, скажем, каким-нибудь предприятиям на услуги ударами беспилотников, а потом вдруг мы видим, что с территории Латвии летит какой-нибудь беспилотный летательный аппарат именно в ту сторону, вот, то, скорее всего, это либо было запущено украинскими военнослужащими, либо, соответственно, теми силами, которые поддерживают Украину, в их интересах запущено. Ну и, соответственно, эта утка вызывает определенные ответы с нашей стороны. То есть мы понимаем, что по нам бьют, и мы уже дальше как-то на это отвечаем. Каким-то образом мы пытаемся на это реагировать.
1: Вот говоря про беспилотники, вопросы вызывает и ситуация в Швеции, которую прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вызвали посла Швеции в министерство из-за того, что действительно наше диппредставительство регулярно атакуют беспилотники, пока без, конечно, непосредственно боевых частей, но емкости с краской, но имитация СВУ. Этого нельзя, чуть-чуть переформулирую, таким образом такие действия нельзя осуществить, я так понимаю, без какого-то, ну, хотя бы закрытия глаз со стороны властей шведских?
2: Да, конечно, конечно, безусловно. Ну, это, если мы берем именно эту акцию, то это, так скажем, просто политическое хулиганство. Это вот как нашего посла в Польше там во время возражения к венку, в смысле венка, по случаю 9 мая, по-моему, его там забросали помидорами, тоже красным, uh-huh, там, и так далее. Это очень неприятно, мерзкое нарушение дип-протоколов и всего остального. И понятно, что Швеция, конечно, может навести порядок и взять за шкирняк абсолютно всех, кто эти дроны там запускает. Технически никаких сложностей в этом нет. Но это все-таки больше именно выражение отношения. А вот меня лично больше беспокоит именно то, что страны Балтии могут использовать именно как плацдарм. С их территории могут запускать беспилотники с большой боевой частью, которые могут, например, наносить удары по нашим экономическим, логистическим объектам, по предприятиям военно-промышленного комплекса, по предприятиям топливно-энергетического комплекса, по объектам инфраструктуры, по логистике там, и так далее. По всему, все, что движется. Но, в общем-то, Украина ведет войну так, что она никаких правил абсолютно не соблюдает. Захотели, нанесли удар по рейсовому автобусу, взяли вот ночью и влепили по нему тоже беспилотником. Вот это вызывает у меня, конечно, больше беспокойства, тем более, что многие горячие или не очень здоровые головы в Прибалтике, они очень, так сказать, приветствуют подобного рода развитие событий, потому что на них будет больше после этого обращаться внимание. Видимо, они ожидают, что и денег туда сразу начнут больше вливать. И
1: Богдан Анатольевич, простите, прерву вас. Вопрос от слушателя. В таком случае имеем ли мы право, раз предоставляют свою территорию, сбивать вот прям в небе над теми странами, чтобы у нас не падало, падало у них?
2: Юридически нет. Пока мы не объявили этому государству войну, или, соответственно, мы не предупредили его о том, что вот мы предпринимаем такие действия. Но на практике, если вдруг вот вылетает какой-нибудь беспилотник самолетного типа, и вдруг его атакует другой беспилотник, неизвестно, откуда он там появился, как он туда попал. Ну, вот так, видимо, так карма сложилась. Ну, в этом случае, да. Ну, будут нашего тогда посла, наверное, вызывать и говорить, что ай-яй-яй, смотрите, что происходит. Вот над Ригой мы запустили 5 украинских беспилотников, и вдруг появились какие-то другие беспилотники с непонятными опознавательными знаками там Южноафриканской республики, и сбили их, безобразие.
1: Неравнодушные латвийские граждане подсуетились. Благодарим вас, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был в эфире «Радио Спутник».

0: И у нас интересные новости из российской авиации. Французский двигатель САМ-146, если я правильно прочитала, планируют заменить на российский ПД-8 на 50 самолетах SSJ-100. Стоимость программы около 115 миллиардов рублей. Но это достаточно серьезная такая сумма. Замена одного двигателя почти 2,5 миллиарда рублей. Да. И начало работы это примерно конец 2020.
1: Только здесь нужно сделать оговорку, что это одно из изданий «Коммерсант» со ссылкой на источники отрасли. И есть на это ответ от Минпромторга, поскольку это все-таки ремоторизация, процесс сложный, и каждый самолет будут оценивать индивидуально. Разбираемся в вопросе, в этом нам поможет главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Роман Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Роман Владимирович, расскажите, пожалуйста, зачем менять двигатели, если они еще работают? Вопрос, наверное, такой слишком обывательский, но все-таки.
2: Ну, дело в том, что суперджеты первого поколения летают на российско-французском двигателе САМ-146. Угу. И понятное дело, что срок жизни самолета, допустим, 20 или 25 лет, а за это время двигатели на нем меняются несколько раз. То есть срок жизни двигателя куда меньше, чем самолета. Соответственно, двигатели, которые сейчас установлены, они просто вырабатывают свой ресурс. Uh-huh. И через какое-то время их надо будет менять на новые. Но новых двигателей САМ-146 нет, их не производят. И, соответственно, стоит вопрос, а что же делать? Списывать самолеты имеющиеся, то есть которые, может быть, еще лет 10 могут летать все вполне. Можно их заменить двигатель на отечественный двигатель ПД-8, который не так давно был сертифицирован. Uh-huh. Но это тоже непростой процесс. Это, как говорится, не как в автомобиле. Если под капот влез другой двигатель, то, значит, мы его установим. Не получается так. На самолете все куда сложнее. Есть точки крепления, силовая конструкция крыла. Может быть, понадобится переработка даже силовой конструкции крыла. Есть подключение там топливных магистралей, электро и так далее. То есть там нужно проводить целый комплекс конструкторских работ, потом комплекс испытаний, летных испытаний вот такого вот переделанного самолета. А уже только после этого предлагать это авиакомпаниям, соответственно, забирать у них самолеты, дорабатывать самолеты, устанавливать новый двигатель и возвращать. И поэтому и получается такая высокая стоимость, как, ну, кстати, вы правильно заметили, она неподтвержденная. Угу. И, честно говоря, она несколько завышенной выглядит.
1: Вот да, с учетом стоимости самого суперджета это сколько?
2: Ну, вы знаете, не могу сейчас вам сказать эту стоимость. Дело в том, что... Да никто сейчас не может сказать. Проблема в том, что вот эта вся стоимость, себестоимость ремоторизации, то есть всех работ конструкторских, да, и опытных испытателях, она будет размазана на то количество самолетов, которые надо будет ремоторизировать. Вот у нас сейчас в авиакомпаниях около 140 суперджетов летают. Если речь пойдет о замене на всех 140 самолетов, то значит эта себестоимость распределится плавно на все самолеты. А если 50, то это будет в 3 раза дороже, потому что надо будет эту себестоимость, соответственно, распределить на 50 всего самолетов. В этом-то сейчас и сама загвоздка, чтобы определить, сколько же все-таки готова и хочет гражданская авиация самолетов ремоторизировать, чтобы посчитать и понять, какова будет стоимость вопроса и вообще... Стоит ли овчинка выделки? Угу. Надо ли вообще за это браться?
0: Роман Владимирович, а я еще, знаете, хотела спросить, все-таки 115 миллиардов рублей, вот если такая сумма, то это дорого или дешево по меркам авиапрома, если смотреть?
2: Ну, это дорого, конечно же, дорого. Это дорого, дорого, очень дорого, само собой. Ну, вы знаете, сам, скажем так, стоимость двигателей, двух двигателей, ну, если для суперджета, наверное, не должна превышать треть от стоимости нового самолета. В данном случае речь идет о стоимости ремоторизации, которая переваливает за половину стоимости. А с учетом того, что суперджеты еще разного возраста, есть суперджеты ранней партии, там им лет 15 уже.
1: Не рентабельнее или купить новый самолет?
2: Вот, именно. Сколько еще этот старый самолет, ну, не относительно старый, может, еще лет 5-7 полетает, а потом и самолет надо списать. А зачем тогда заниматься таким дорогим приобретением, достаточно, вот, ну, скажем, дорогим удовольствием? Может быть, стоит вложиться в новый самолет с учетом стоимости еще денег, кредитов, и ведь ставки, ведь для этого надо привлечь финансирование. Это, кстати, наверное, с этого надо начинать, прежде чем вот решаться на такой проект.
1: Благодарим вас, Роман Владимирович. Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру», был в эфире «Радио Спутник». Обсуждали перспективы ремоторизации сухого суперджета на российские двигатели. Сейчас выпуск новостей на «Радио Спутник», потом продолжим прямой эфир.

Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии писатель. Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Важно, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов и обеспечила соблюдение их прав и законных интересов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со своим армянским коллегой Николом Пашиняном.
5: Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров, инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике.
4: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, сказал, что Ереван настроен на развитие отношений с Россией и заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе. ВСУ ударили по зданию многопрофильного колледжа в городе Молочанск. Повреждены остекление и фасад. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Он добавил, что угроза повторных атак сохраняется. Предприятия Тульской области планируют за 2026-2030 годы вложить 8 миллиардов рублей в экосберегающие технологии. Об этом доложил президенту России Владимиру Путин губернатор Дмитрий Миляев. Глава государства провел встречу с ним в Кремле. По словам главы региона, в настоящее время там проводится полная ревизия деятельности всех предприятий для составления актуализации персонифицированных планов по развитию предприятий, а также по внедрению экосберегающих технологий. Проект российско-белорусского самолета «Освей» находится на этапе рабочей конструкторской документации, рассказал в кулуарах международной промышленной выставки «Инопром» замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. В ноябре прошлого года Росавиация сообщила, что заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета «Освей» с российскими двигателями ВК-800 подана в Министерство ведомства «Авиарегистр». Получение сертификата типа воздушного судна запланировано на 2029 год. Уцелевшие при пожаре фрагменты полотна панорамы Музея обороны Севастополя, атакованного беспилотником ВСУ, законсервированы и хранятся в надежном месте. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин. По его словам, проведена первичная работа по укреплению осыпи и красочного слоя уцелевших фрагментов, после чего их намотали на валы. Общее число 100-бальных результатов на ЕГЭ-2026 составило уже почти 10 тысяч. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В ведомстве напомнили, что впервые за 25 лет существования единого государственного экзамена появилась выпускница, которая набрала 500 баллов. Екатерина Малкова из Московской школы 1409. Почти по всем предметам растут средний балл и доля высокобальников. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
3: Пятнадцать тридцать три в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Лисо Хабалова, я Михаил Алимов. Добрый всем день.
6: Всем здравствуйте, Миша, привет. И сразу давай к новостям, к темам, которые мы будем сейчас обсуждать с нашими экспертами. Начнем с пенсий. Минтруд утвердил новый перечень документов для назначения страховой накопительной пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Приказ вступает в силу с 7 июля 2026 года. Все детали сейчас обсудим с нашим экспертом. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России. Александр Сафонов с нами должен быть сейчас на связи. Александр Львович, здравствуйте.
7: Да, добрый день.
3: Здравствуйте.
6: Александр Львович, приказ Минтруда вступает в силу с 7 июля. Что именно меняется для будущих пенсионеров? Расскажите нам, пожалуйста.
7: Ну, в принципе, главная идея этого приказа заключается в том, чтобы унифицировать требования. Раньше правила для разных видов пенсии были, так сказать, разбросаны по разным актам, а теперь вот собрано все в одном документе. Ну, то есть, собственно говоря, так сказать, какие там виды пенсии теперь в этом документе описываются. Ну, первое, это, конечно, страховая пенсия самая распространенная, накопительная пенсия, пенсия по государственному пенсионному обеспечению, соответственно, и единовременные выплаты средств пенсионных накоплений. И, соответственно, какой набор документов в этом приказе предусмотрен? Ну, это, понятно, стандартные документы, которые подтверждают личность, возраст, там, место жительства, поскольку от этого зависят, например, региональные доплаты, касающиеся, например, так сказать, жителей Крайнего Севера, да, либо вот фактического пребывания. Почему это важно? Потому что некоторые, так сказать, граждане забывают, что как только они переезжают с северных территорий, где вот установлены эти надбавки, да, то право на их получение, оно теряется. Угу. Также, так сказать, вот туда вносятся сведения о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, это СНИЛС, уведомление о ДИРЭК, заявление об установлении пенсии, кроме, так сказать, тех случаев, вот, когда пенсия назначается в беззаявительном порядке. И если заявление подает какой-то законный представитель, ну, например, так сказать, жена, там, ну, по разным причинам, человек может болеть, так сказать, вот, как бы, так сказать, отсутствовать, то нужны документы, которые подтверждают его полномочия, а также вот, его личность и место жительства. Соответственно, так сказать, это доверенности, которые там описываются, да, по статье 185 ГК Российской Федерации. А для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно еще нужен документ, подтверждающий постоянное проживание в Российской Федерации.
6: Угу. Но вот, а в целом можно говорить о том, что пенсию, возможно, как-то проще сейчас будет получить или наоборот? То есть вот какие-то такие принципиальные отличия?
7: Нет, поскольку я еще раз сказал, что система устроена по-хорошему в этом плане консервативно, да, то она не требует каких-то дополнительных документов, которые уже приняты в документообороте, так сказать, при назначении пенсии. Это правильно. Есть и отдельные эксклюзивы, когда граждане не согласны, например, с назначенным размером пенсии. Почему? Потому что все-таки не все работодатели, например, так сказать, вовремя оцифровывали данные по трудовым книжкам. В некотором случае, когда речь касалась, например, малых предприятий, вообще этого не было сделано, но если у граждан есть на руках, например, трудовой договор, запись трудовой книжки и, соответственно, указание в этом трудовом договоре или какие-то еще другие вещественные, ну, в виде документов, доказательства о том, что выплачивалась заработная плата, с которой должна быть начислена была пенсия, то это все, так сказать, может человек предоставлять дополнительно к тем сведениям, которые в автоматическом режиме собираются в самой системе. И вообще, в принципе, вся работа в данном случае министерства направлена на то, чтобы, так сказать, сделать эту систему полностью автоматизированной. Ну и вот по мере того, что у нас как бы уходит то поколение, на которое пришлось, или чья активная там профессиональная деятельность пришлась на 90-е годы, когда очень много было проблем как раз с фиксацией трудовых отношений, либо, так сказать, потерялись там данные о страховых выплат, вот, мы по мере, так сказать, вот выхода этих людей на пенсию будем меньше видеть необходимость какие-то вообще документы предоставлять. То есть все идет в полном соответствии с требованиями правительства, чтобы это находилось в автоматизированной системе. Но, еще раз подчеркну, всегда есть проблемы учета каких-то особенностей. Где-то работодатель неправильно указал, что человек работал в особых и особо опасных условиях труда. Да? Ну, там разные причины могут быть. Сказал это, недоплачивал, так сказать, страховой взнос как положено. Но, тем не менее, вот система предусматривает возможность для дополнительных документов. Иногда бывает так, что вот когда речь идет о пенсии там по статусу, да, не всегда было отражено, например, проживание человека в период там учебы или, так сказать, еще каких-то там событий жизненных в территориях, подвергшихся техногенным каким-то катастрофам, да, что позволяет начислить пенсию. Тоже, так сказать, вот через предоставление дополнительных документов право восстанавливается социальным фондом. То есть система, еще раз подчеркну, она достаточно, так сказать, так оптимально отрегулирована, и, я так думаю, лет так через 10 те, кто будут выходить на пенсию, вообще не будут нуждаться о том, чтобы задумываться, что у них там что-то не учтено.
3: Александр Львович, тут вот как раз говоря о подтверждении, есть еще и пункт документа, который касается выплат пенсии новым получателям, и один из них посвящен детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти супруга матери, если отцовство установлено судом, и отец при жизни выразил намерение иметь детей. Как это доказать? Вот прям в перечне документов, документы, подтверждающие, что отец ребенка при жизни выразил намерение иметь детей. Каким образом это доказать можно?
7: Соответственно, ну, опять же, вот ну, как бы система, так сказать, достраивает просто те обстоятельства, которые у нас по жизни складываются, да, это гражданский брак, соответственно, да, и вот уход на СВО на таких членов семьи. Или, например, так сказать, это было ранее, когда гибли папы тех детей, которые работали, например, на шахтах. И тоже там возникал, так сказать, вопрос необходимости установления и отцовства для того, чтобы выплачивать пенсии по потере кормильцев. Ну и что здесь происходит? Во-первых, так сказать, через суд устанавливается сам факт нахождения в гражданских отношениях. То есть это собирается свидетельство, свидетельские показания о том, что люди жили совместно и вели совместное хозяйство. Как того требует, так сказать, вот, семейный кодекс. Если такие факты, они находят документальное подтверждение, ну, или свидетельские показания, то суд встает на сторону, так сказать, истца и подтверждает, что да, действительно, соответствующие, так сказать, люди жили друг с другом, да, и рождение ребенка, например, так сказать, это события, которые они совместно планировали. Также могут быть там быть документы, которые подтверждали, там, подтверждают совместное владение чем-либо. Вот, то есть все, что свидетельствует о ведении совместного хозяйства до рождения ребенка, является элементом подтверждения того, что у отца или там матери, не дай бог, да, так сказать, были вот намерения, соответственно, так сказать, вот этого ребенка там.
6: Спасибо вам большое, Александр Львович. У нас время, к сожалению, заканчивается. Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов был с нами на связи.

0: Глава Иркутской области Игорь Кобзев внес поправки в принятый ранее закон, который дозволял эвтаназию бездомных животных в оговоренных случаях. Разбираемся, для чего эти поправки нужны, почему этот закон нуждается в корректировке с точки зрения главы региона. В этом нам поможет эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, что именно предложил губернатор, почему, с его точки зрения, закон необходимо поправить?
1: Ну, закон необходимо поправить, потому что в июле 2024 года Конституционный суд вынес постановление, что запрещено на территории России проводить эвтаназию животных властями, ну, в государственных учреждениях, как метод регулирования численности. То есть, в частности, например, если кончается 30-дневный срок содержания, или там, если власти установили собственные правила, где передержка какая-то там, ну, 2-3 недели, месяц, и потом животное усыпляется. То есть это считается уже недопустимым на территории Российской Федерации, негуманным. И, собственно, поэтому и приводится в соответствие с данным постановлением. Но, тем не менее, Конституционный суд легализовал применение эвтаназии как экстраординарную меру. То есть по сути дела, это не метод регулирования численности должен быть, а какая-то разовая мера в исключительных экстраординарных случаях. И вот, собственно говоря, эти случаи, скажем так, регламентированы должны быть именно администрацией, то есть конкретными властями. Вот что, собственно, сейчас и произошло. То есть нужно просто сформулировать, в каких случаях администрация принимает, значит, решение об эвтаназии там какой-то отловленной популяции, значит, в данном случае животных безнадзорных, собственно говоря. И вот, ну, собственно говоря, это было обязательно, в общем-то, обязательное условие, нужно было привести в соответствие. Поэтому сейчас это, собственно, и произошло. Вот. Но что касается самих формулировок, значит, что можно сказать? Что на самом деле принципиально здесь такого, так сказать, ничего не происходит. То есть происходит просто стрижка газона. То есть почему? Потому что у нас принята программа «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат», где безнадзорные животные считаются там неотъемлемой частью экологической среды. И поэтому они, в принципе, как, знаете, как трава. Вот они растут, потом что-то такое случается, и вот возникает вот эта ситуация экстраординарная, и часть популяции изымается. Допустим, вот теперь уже суд разрешает в определенных случаях их усыплять. Но, собственно, для решения проблемы, вообще говоря, это, конечно, ненормально, потому что нет тех механизмов, которые, ну, по исследованиям должны, так сказать, привести к тому, что безнадзорных животных не будет на улице или будет плотность стремиться к нулю. То есть это система мер, там, обязательно регистрация с чипированием, так сказать, дальше приюты, приемы обязательно, некая инфраструктура, которая позволяет людям именно не выбрасывать животных, а нести в какие-то пункты приема государственные, где потом будет какое-то распределение. Этого ничего нет. И в том числе, соответственно, ответственности нет граждан за то, что они просто отказываются от содержания. Это все, также нет ограничения над разведением, в том числе коммерческим, так. Все это ведет к тому, что у нас популяция, по данным исследованиям, которые проводят некоторые центры, вот, миллионы животных ежегодно оказываются на улицах. Так вот, собственно говоря, вот, а сейчас у нас, так как просто по всей стране вот происходит вот такая ситуация, что власти придумывают какие-то на местах, ну, скажем так, формулируют такие же, собственно, как и сейчас губернатор сформулировал, некие постановления администрации в случае, для которых вот подходит вот это вот отлов и некое массовое усыпление.
0: Евгений, простите, перебью. С вашей точки зрения, необходимо комплексное федеральное решение, где вот по тем параметрам, которые вы перечислили, в том числе поголовно для того, чтобы там ввести ответственность для заводчиков, в том числе не для коммерческих, а просто когда там люди на улицу кого-то выбросят, в том числе это приюты, и в том числе это также создание условий необходимых. Правильно понял вас?
1: Да. И еще я бы хотел добавить, что вот то, что известно сейчас, ну, в частности, в источниках про это новое, так сказать, будущее реализации закона, что, значит, будет комиссия, которая будет, собственно говоря, принимать решение агрессивности или неагрессивности, так сказать, животного, так, если оно агрессивное, оно будет оставляться в приюте, вот, собственно говоря, плотность, критична будет плотность вот как раз животного, животных в общественных местах. И вот здесь как раз важно подчеркнуть, что, во-первых, не только проверка на агрессивность должна происходить, а проверка на возможность адаптации животного при выпуске дальше после стерилизации на улицу. Почему? Потому что те животные отказные, которые не родились на улице, они попадают в отлов, потому что они были выброшены, убежали и так далее. Они не могут дальше, в принципе, обитать на улице. Если их простерилизовать и выпустить, они в течение недели, там буквально единиц дней, как правило, погибают. Понимаете? То есть поэтому этих животных нельзя бы выпускать, их тоже надо содержать. Это негуманно. В данном случае этого нет. Этого нет вообще по всей России. Вот этот критерий я бы обязательно внес. Теперь, что касается плотности. Плотность – это не является критичной, самой важной момент. Наоборот, в общественных местах, как правило, не бывает летальных исходов. Бывают покусы, какие-то облаивания, нападения. Самое страшное – это когда неожиданно на пустырях, в лесу, в самых неожиданных местах, куда, кстати, сейчас даже вывозят вот этих простерилизованных собак, так сказать, подальше там...
0: И создают стаи таким образом.
1: Да, и это создает летальные случаи. Вот о чем я постоянно говорю, что это ошибка. Это, некомпетентность вот таких вот как бы людей, которые, законодатели, скажем, да, не понимают ничего в этом. Что наоборот, в общественных местах есть кому помочь. Есть там, как говорится, кто подбежит там от... Там не бывает тяжелых случаев с безнадзорными собаками. Бывает только с владельческими, да, если сорвется там какой-нибудь фаршир там и так далее. Нет. А здесь нужно обязательно, нельзя ни в коем случае вывозить стаи в пригороды, там куда-то на пустыри.
2: Евгений,
1: и так далее.
2: Простите, пожалуйста, я вас перебью. Я вот вас слушаю, вы говорите о гуманности. И вообще в целом тема такая, мне кажется, немного болезненная для многих людей, ну, потому что с животными действительно обращаются как-то не очень хорошо. Я помню, в Дубае была история, когда очень многие бросали своих животных, и там, да, в общем, бросали своих животных люди и убегали куда-то. И было, я не помню, вот, кстати, не знаю, введено ли действительно это правило уже, есть ли это у них, или они только планировали это сделать, но людей, которые выбрасывают животных, им больше не давали бы право на въезд обратно на территорию.
0: Да. В принципе, вопрос ответственности, он стоит очень остро.
2: Да, то есть есть ли что-то в России, понятное дело, пока нет, но, может быть, планируется что-то такое, и было бы неплохо.
0: У нас буквально полминутки.
1: Там такая ситуация. У нас это все принято уже в КУАПе Российской Федерации, так? Есть штрафы там 3 до 30 тысяч за отказ от содержания. Но нету обязательной регистрации. Вы понимаете, самое главное в стране, что человек может отказаться от животного. Если это не моя собака вообще, я ее просто первый раз вижу. Чипирования обязательно нет. Поэтому как доказать связь владельца юридическая? Что вы не можете, вообще говоря, даже штраф выписать. Просто человек может отказаться. И вот это у нас пробелы сплошь, понимаете, здесь. И никак не могут ввести обязательную регистрацию с чипированием. А все остальное, понимаете, все это то, что оно не работает.
2: Евгений, спасибо большое. Да, эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский был с нами на связи.

0: Продолжается чемпионат мира по футболу, и он не обходится как без значимых, важных матчей, когда один игрок может решить все. И сейчас на матч Норвегию-Бразилию намекаю, недавно прошедший. Так и без скандалов он, конечно же, не обходится. И главный скандал этой недели связан со сборной Соединенных Штатов Америки и с красной карточкой форварда этой команды. Разбираемся в вопросе вместе со спортивным журналистом и блогером Дмитрий Зимин. С нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, звонок Трампа сейчас универсальный способ для того, чтобы решить проблему в спорте, или же это все-таки пока еще находится в каких-то рамках, и действительно есть там некая статья в законодательстве ФИФА, которая разрешает подобные вещи?
1: Ну, смотрите, звонок Трампа — это гипотеза журналистов, потому что ни в Белом доме, ни ФИФА, ни в УЕФА никто не подтверждал о том, что действительно ситуация с отменой красной карточки решилась именно благодаря разговору Трампа и Инфантино, президента ФИФА. Но действительно крупные мировые медиа убеждены в том, что серия звонков со стороны президента США случилась именно в сторону президента ФИФА, и он настойчиво его попросил отменить красную карточку, и это случилось. Естественно, существуют законодательные нормы, на которые еще ссылаются те, кто недоволен этим решением, а недовольных много, это и УЕФА. Европейцы сейчас выпустили большое заявление о том, что они не согласны с этим решением. Бельгийская федерация, с которой США играет, тоже выпустила заявление, что они будут оспаривать в разных судах это решение, но это уже будет потом. Сейчас факт состоялся, красная карточка отменена, и футболист сыграет в ближайшем матче.
0: Да, и это, в свою очередь, породило еще и такой медийный шторм среди простых пользователей. Количество мемов с Трампом и карточкой, оно просто зашкаливает. Не является ли это неким, я не знаю, прецедентом, что ли, для того, чтобы каким-то образом, в принципе, решение судей ставить под сомнение и в дальнейшем?
1: Я думаю, что это, безусловно, является редчайшим прецедентом, потому что сегодня мы там с коллегами пытались вспомнить, а было ли такое когда-то в принципе. Там кто-то вспоминал даже какие-то 30-е и 40-е годы, когда, сложно сказать, был ли футбол более политизирован тогда, чем сейчас, но я думаю, что какое-то влияние политики оказывали. Но то, что случилось сейчас, это, конечно, нонсенс абсолютный. А если действительно факт того звонка Трампа в сторону Инфантино подтвердится, если публично они признают, что они понятийно решили этот вопрос, конечно, это будет скандал. Другой момент. Мы все прекрасно понимаем то, что влияние Дональда Трампа на мировую политику и, как мы понимаем, теперь и на футбол настолько большое, что, видимо, вся эта ситуация обойдется без последствий. Это самое жуткое во всей этой всей истории, потому что мы получаем такую картину, что один человек по собственному желанию может принимать такие решения, которые, ну, вне рамок какой-то здравого смысла и правил, которые были всегда приняты.
0: Карьеру Балагуна это не сломает?
1: Я думаю, что он абсолютно счастлив, как и счастлив тренерский штаб сборной США. Я думаю, что он будет питаться поддержкой внутри страны. Я не считаю, что на него обрушится какая-то волна критики и хейта и всего остального, потому что для него главное сыграть. И он в ближайшем матче наверняка с Бельгией будет принимать участие. Если еще забьет, вот будет какой уникальный сюжет после красной карточки.
0: Там отдельные комментаторы предлагают Бельгии не выходить на матч. Я лично считаю такой сценарий маловероятным.
1: Нет, я думаю, что такого сценария не будет, если у нас даже Иран, с которым США находится в вооруженном конфликте, приехал на чемпионат мира и сыграл. Я думаю, что это невозможно. ФИФА, я думаю, найдет рычаги для Бельгии, чтобы они смогли выйти на этот матч, убедить, заставить. Ну, то есть, если у нас уже понятийно решается вопрос по красным карточкам, я думаю, США и вместе с ФИФА найдет рычаги, чтобы убедить Бельгию сыграть этот матч.
0: Дмитрий, у нас 20 секунд. Ваш прогноз на матч США-Бельгии в таком случае?
1: Думаю, США пройдет дальше. Бельгия на этом чемпионате мира пока не впечатляет ни в каком формате.
0: Благодарим вас. Дмитрий Зимин, спортивный журналист, блогер, был в эфире «Радио Спутник». Для вас работали Михаил Алимов, Лесо Хабалова. Выпуск новостей.

Страна героев. Чингиз Базардиев. Командование перед рядовым Чингизом Базардиевым и его боевыми товарищами из расчета мотострелкового подразделения поставило задачу взять штурмом один из населенных пунктов. Он давно и плотно контролировался противником. Нашим бойцам первым делом надо было выбить хорошо вооруженных ВСУшников из заброшенной водонапорной станции. Они оборудовали там укрепленные огневые позиции и установили флаг на башне. Чингиз Базардиев непосредственно перед штурмовыми действиями несколькими точными очередями сбил флаг. Вслед за этим в составе своего подразделения приступил к массированному обстрелу позиций противника. Благодаря профессиональным и отважным действиям рядового ВСУ лишились части живой силы. Оборона врага ослабла. Наши военные, без потерь преодолев заблаговременно установленное минное поле, ворвались на водонапорную станцию и приступили к ее зачистке. Было очевидно, сопротивление бесполезно. Оставшиеся в живых радикалы в панике беспорядочно покинули объект. Станция перешла под контроль российских войск. Это позволило проделать проходы в минном поле, стремительно развить наступление и в считанные часы освободить важный населенный пункт от вражеских сил.

0: Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Великая, драматическая, родная – русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Губернатор Тульской области доложил президенту о мерах поддержки рождаемости в регионе. Михаил Мишустин рассказал об увеличении несырьевого и неэнергетического экспорта. В России официально испытали дрон с человеком на борту. Об этом и не только. Подробнее далее. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки рождаемости в регионе. Он отметил в их числе компенсацию ипотечного займа многодетным семьям, стимулирующие выплаты и программу корпоративной поддержки рождаемости. Российский лидер провел встречу с Миляевым в Кремле. Глава региона отметил, что по решению президента выплаты до 1 миллиона рублей на рождение детей освобождены от налогообложения. Это облегчает и для предприятий вхождение в эту программу. Он добавил, что в области вводится также студенческий капитал, ведется запуск программы льготной ипотеки для семей молодых ученых. Россия в прошлом году увеличила несырьевой, неэнергетический экспорт более чем на 11%. Наибольшая динамика

0: уважение. Бойцы южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожив свыше 165 военных ВСУ, сообщили Министерство обороны нашей страны. Помимо этого, по данным оборонного ведомства, военнослужащие этой группировки нанесли поражение формированием 5 механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики. На Сахалине впервые в России официально испытали дрон с человеком на борту, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Аппарат способен работать как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Он развивает скорость до 50 км в час, может находиться в воздухе до 20 минут, оснащен спутниковой навигацией и способен летать по заданному маршруту. По словам главы региона, технология рассматривается как прототип будущего аэротакси. Видео тестового полета можно посмотреть на канале «Макс. Радио Спутник». Участник специальной военной операции из Северной Осетии Зурбек Цхворбебов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по армрестлингу «Кубок Отечества» среди ветеранов боевых действий. Об этом сообщил глава региона Сергей Миняйло. Турнир проходил в Гатчине Ленинградской области. По информации главы республики, выпускник программы «Доблесть Осетии» Сослан Гагичаев завоевал 2 бронзовые медали. Еще одна бронза у Сослана Джаджиева. Миняйло уточнил, что команда Северной Осетии заняла 2 место в общекомандном зачете. Готовил спортсменов заслуженный тренер России Ибрагим Чучиев. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». Первую его половину посвятим экономике. В студии экономист, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Михаил Делягин. Здесь же я, Алексей Осин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте пройдемся по тому, что сказал на пленарном заседании на промо в Екатеринбурге Михаил Мишустин, премьер-министр России. В частности, он обратно нас или не обрадовал, сейчас оцените, что не энергетический и не сырьевой экспорт по году вырос в 11%. Наибольшая динамика наблюдается, ну, как следовало ожидать, с Китаем, с Индией, с Белоруссией, с Казахстаном, то есть либо ближайшими соседями, либо ближайшими экономическими, скажу так, союзниками. Позитивная динамика с вашей точки зрения или ни о чем, потому что немного?
3: Нет, это, безусловно, позитивная динамика. Конечно, это не так много, как хотелось бы, но это достаточно хорошо. При этом не сырьевой, не энергетический экспорт, ну, он не включает в себя зерно, как я понимаю, но он включает в себя металлы. Да, то есть многие виды экспорта продукции, ну, скажем так, некоторой степени переработки. Поэтому это хорошая новость, свидетельствует о том, что у нас не так все плохо, как некоторые стараются.
2: Некоторые, ну понятно, кого вы имеете в виду.
3: Я имею в виду Запад, а вы кого имели в виду?
2: Да, как в том анекдоте про Сталина, да, черт усатый, что со страной сделал, вы кого имели в виду? Я, конечно, Гитлера, а вы кого, тем, кому привел, кто привел. Хороший был анекдот. Кстати, сюда же, наверное, 62% доля рубля в расчетах за экспорт, более чем на треть выше, чем в прошлом году.
3: На самом деле это хорошо, потому что мы привыкли к тому, что у нас, мы считаем долю внешней торговли, которая обслуживается не валютами Запада. Угу. И она там уже сильно за 80%. И, собственно говоря, непонятная ситуация на валютном рынке с переукреплением рубля, которого только сейчас начала, так сказать, ослабляться, рубль начал ослабляться, была связана в том числе с тем, что, вообще говоря, валюту, доллары, мало кому нужна сейчас в России. Она нужна для малого импорта, она нужна для некоторых видов среднего импорта, но регулярный импорт оплачивается без валют Запада. Без доллара, без... Ну и без японской, само собой, разумеется. Вот, поэтому эта динамика есть, но она...

0: имеет некоторые негативные последствия. Ну, например, что значит «мы экспортируем на рубли»? Это значит, что кто-то за границей должен скупить большое количество рублей, чтобы оплатить наш экспорт. И эти рубли появляются у нас на внутреннем рынке в зависимости от динамики экспорта. То есть совершенно неожиданно для Банка России, оказав там какое-то необязательно позитивное воздействие. То есть если мы делаем свою валюту международной, то это требует более серьезного, более тщательного ее регулирования. А мы имеем, наоборот, тенденцию снятия всех и всяческих регуляторных барьеров в этой сфере, что, в общем-то, повышает потенциальные риски. То есть это тот случай, когда успех налицо, успех замечателен, но, соответственно, этот успех требует повышения качества и повышения, так сказать, гибкости традиционного государственного управления, в том числе в тех сферах, где оно ни качеством, ни гибкостью никогда не отличалось.
1: Ну, они же одним занимаются, вот. Да?
0: Ну, и на самом деле, да, конечно, нужно еще учитывать, что у нас Белоруссия, по сути дела, стала промышленным сердцем России. Вот это очень важно. Мы привыкли относиться к Белоруссии как к другой стране, где очень многое, не все, конечно, но очень многое сделано так, как должно быть. Но в экономическом плане это наше промышленное сердце. Вот когда-то в гражданскую войну был плакат «Донбасс – промышленное сердце России», а сейчас Белоруссия – промышленное сердце
1: России. А что там, кроме грузовиков-то, производится?
0: Там очень много малых предприятий, очень много средних предприятий. То есть очень много предприятий, которые в России, с одной стороны, произволом монополий, с другой стороны, дороговизны кредита, и с третьей стороны, как сказать, помягче налоговым режимом, который подавляет производство в пользу финансовых и других спекуляций, подавляются. И когда даже люди в маркетплейс, я вот сегодня приводил пример в Думе на круглом столе, что когда люди жалуются в маркетплейсе, что ж вы нас так давите, а что же вы, такие комиссии, там, 40% где-то еще чуть не больше. Им отвечают, слушайте, ребят, перевозите производство в Китай, перевозите производство в Белоруссию, в страны, которые развивают производительные силы. И будет вам счастье. Вот.
1: А там кто говорит, руководители маркетплейсов?
0: Не руководители. Какие руководители, с каким руководителем может общаться малый и средний бизнес? С теми, кто они там общаются, какое-то среднее звено, которое просто понимает политику как минимум своей площадки. Вот. И очень много еще, скажем, как делается фара для трактора. Лампочка делается у нас, она везется в Белоруссию, она вставляется там в саму фару. Фара предельно простое изделие. Поэтому у нас его делать невыгодно. Вставляется в фару и дальше везется сюда, и здесь ставится на трактор. То есть она пересекает границу дважды. И таких примеров очень и очень много. Это касается не только фары, не только для тракторов.
1: Да-да.
0: То есть когда мы говорим о развитии внешней торговли, то нужно разделять. Понятно, что это не для макростатистики. Нужно всегда выделять промышленную кооперацию. Когда, по сути дела, это экспорт и импорт в одном флаконе.
1: А какая ставка ключевая в Беларуси?
0: Я не знаю, какая там ключевая ставка, но если вы хотите организовывать там... Я думаю, что высокая на самом деле, потому что экономика маленькая, и ситуация не очень стабильна. Но если вы хотите развивать производство, то у вас там это получается.
1: Да, меньше, чем у нас. Вот искусственный интеллект уверяет, что 9,25.
0: Ну, это тоже много, на самом деле. Это тоже неприемлемо много для развития промышленности. Вот. Кроме того, угроза дестабилизации маленькой экономики всегда есть, но она компенсируется разумным государственным управлением.
1: А еще один вопрос. Тут я как споткнулся на этой фразе. Значит, вот говорили мы о том, что 62% чуть меньше нам на 0,01 долю рубля в расчетах за экспорт. Значит, вот эти все отчеты, соответственно, имеют место быть в рамках БРИКС, то есть операции, прошу прощения, в рамках БРИКС или двусторонние отношения с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами и с Индией. А я, насколько понимаю, все эти страны, они ведь и так в БРИКС ходят. Почему с ними еще двухсторонние есть отношения, если есть через БРИКС?
0: БРИКС – это такое очень рамочное соглашение, и оно очень расплывчатое. То есть это скорее общие взглядов на жизнь.
1: Декларация о намерениях, да?
0: Ну, общие взглядов на жизнь. Это скорее клуб, чем организация. Поэтому для того, чтобы что-то работало, нужно, естественно, двусторонние соглашения, обязывающие. Что если я не сделаю то, что я вам обещаю, то это не потому, что погода переменилась. А если я не сделаю то, что я вам обещаю, я вам, так сказать, компенсирую вашу потерю.
1: Поругали мы уже немножко ЦБ, но вот смотрите.
0: Мы разве ругали ЦБ?
1: Ну как, косвенно, да, потому что вы же говорили, что у нас, так сказать...
0: А, ну да, что он должен повысить эффективность своей работы. Ну, но это, того, по-моему, да. Вещь такая, общепонятная для всех, кто иногда заходит в магазин.
1: Так вот, после июньского заседания ЦБ, когда ключевая ставка была снижена до 14,25, если я правильно помню, да?
0: Да.
1: Значит, банки, наши коммерческие банки при выдаче кредитов, они повысили процент для, собственно, тех, кто свои средства
0: при выдаче
1: вкладывает.
0: Кредитов или при выдаче депозитов?
1: При размещении
0: на депозитах.
1: Да. Оговорился, да,
0: извините. Ну, это касается краткосрочных.
1: По трем месяцам, да, я просто не успел закончить.
0: Потому что, да. с одной стороны. Все ждали, что он опять снизит еще на 0,5%. Ну, все, кто не наблюдал за экономической и политической конъюнктурой, а понятно, что у нас плохая аналитика не только у государства, но и у многих коммерческих банков тоже, и они ждали, что Банк России как снижал, так и будет снижать. И сигналы, которые руководство Банка России, надо отдать ему должное, давал очень внятно, понятно, разжевывая, так сказать, для самых умных банкиров подробно, они, судя по всему, банками восприняты не были.
1: Так потому что президент сказал, пора бы снижать.
0: Ну, так понимаете, президент сказал.
1: Угу.
0: Ну, все думали, что Банк России будет снижать так же, как снижал дальше, и будет снижать еще сильнее. Но Банк России выполнил указание президента, снизив на 0,25%, а не на 0,5%, как раньше. То есть он так говорил, что мы вообще этим блудом больше заниматься не будем, если так перевести с либерального на русский. Но поскольку президент сказал, так уж и быть, уважаемый господин президент, мы вас уважаем, вот вам, значит, с миру по нитке.
1: Голуми петля.
0: Да, пожалуйста, забирайте. Для банков это оказалось, судя по всему, неожиданностью, и они отреагировали, ну, раз ключевая ставка выше, значит, ставка по депозиту тоже немножечко повыше, мелочь, но приятно. С другой стороны, насколько я могу понять, это же банки-то занимают монопольное положение. Ну, хорошо, это олигополия на научном языке, но в общем и целом они диктуют правила, они подчиняются клиенту. Возникает ощущение, что эффективная политика охлаждения российской экономики, она оказалась настолько эффективной, что она затронула даже и банковский сектор. Потому что, ну, конечно, это очень классно, когда можно заниматься финансовыми спекуляциями сколько угодно, и все деньги страны сбегаются к вам, потому что больше их некуда деть. Да? Но выясняется, что некуда вкладывать, некому давать кредиты. Соответственно, возникают сложности, и возможно, что вот это вот повышение, незначительное повышение ставки по краткосрочным депозитам, признак того, что, ну, в общем-то, как бы возникла потребность в ликвидности, как бы сказать, помягче. И, скажем, Сбербанк объявил, ну, его представитель объявил, что они увеличивают резервы, которые не создают. То есть они уже столкнулись с тем, что экономика разрушается, и раз так, то нужно как бы создавать резервы. Ну и в целом крупные банки, я думаю, они ощущают, что проблемы начинают становиться ощутимыми уже даже и для них. Ну и, соответственно, усиливают привлечение вкладов населения. Правда, долгосрочные вклады по-прежнему, они, доходность по ним потихонечку снижается. Но я, правда, не очень понимаю, а в чем смысл долгосрочных вкладов на фоне, так сказать, вполне прозрачной судьбы рубля. Но, тем не менее...
1: Ну, какая она? Вот это, меня подучите, пожалуйста.
0: Ослабление. У нас же экономика ходит по кругу с уже 30 лет. Даже больше. Сначала предельно ужесточается финансовая политика. Ужесточение финансовой политики под предлогом борьбы с инфляцией разрушает производительные силы, подрывает экономику. Дальше, сразу говорить, так, подождите, нам же нужно как-то развиваться, но ограничивать финансовые спекуляции для того, чтобы сделать кредит общедоступным и запустить развитие экономики, мы не можем. Потому что либералы, которые управляют социально-экономической сферой, это не ругательство, это те, кто служит финансовым спекулянтам. Они ограничивать финансовые спекуляции не могут. Значит, если ничего не делать, а экономику нужно поддержать, нужно ослаблять рубль. И вот, условно, с 90...
1: А потом опять
0: кричать, посмотрите, какая... Нет, нам уже Банк России объясняет, посмотрите, у нас же выросли цены на бензин. И на дистопливо. А значит, нужно ужесточать финансовую политику. А с 1 октября повысятся тарифы ЖКХ. Значит, надо снова... Это будет разгонять инфляцию, это правда. Это инфляционные ожидания усиливаются, правда. Значит, нужно не ограничивать произвол монополию, спаси Боже. Нужно не ограничивать финансовые спекуляции, делать кредит дешевым, развивать производительные силы. Нет, нужно ужесточать разрушительное давление на производительные силы. В какой-то момент производительные силы начинают уже трещать и рассыпаться. И тогда, давайте сделаем экспорт сырья более рентабельным, осуществим девальвацию. А когда с этим совсем медлят, то бывает, как в 98-м году с дефолтом. Я ж напомню, но сейчас он нам не грозит, но девальвация, она, в общем-то...
1: Он там же не за визу разве он был, нет? Или я что-то неправильно уже помню?
0: Не, просто украли бюджет.
1: То есть это как?
0: Ну, если я правильно помню, если совсем на простом человеческом языке, федеральный бюджет украли.
1: То есть пришли в сумки положили.
0: Не зачем, все гораздо более культурно и интеллигентно. Тогда были такие ГКО.
1: А, ГКО, не авизу.
0: Значит,
1: государственная краткосрочная...
0: Федеральный бюджет держал на счетах в банках, не снимая, олигархических, разумеется, неснимаемые сдержки. Совершенно неснимаемые счета, совершенно триллион рублей, по-моему. Эти деньги он брал взаймы, потому что искусственно созданный денежный голод, чрезмерно жесткая финансовая политика, в стране был кризис неплатежей. Не такой, как сейчас, посильнее, но... В общем, мы идем уверенно в ту сторону. Хотя и, так сказать, даже и полпути еще не прошли, но тем не менее. Был кризис неплатежей, государство ужесточало финансовую политику, соответственно, в бюджет поступало все меньше денег, а бюджет те деньги, которые у него был, держал в коммерческих банках, и у них же брал свои собственные деньги под ломовые проценты. Ну, там было много других увлекательных схем воровства, там с денежными суррогатами и так далее. В общем, господа либералы украли бюджет. После чего товарищ Гайдар покойный вышел и сказал, ну, слушайте, денег в бюджете нет. Это была святая правда. Он, правда, не уточнил, почему нет. Но для широкой общественности рассказали, что нефть дешевая. Ну, да, нефть действительно была дешевая. Правда, и потом была дешевая, но страна развивалась. Но это не важно. Вот, соответственно, я просто напоминаю, что в 97-м году, накануне этого восторга, когда девальвация была четырехкратная, а экономический рост был как бы побольше, чем сейчас. 1,1%, 1,4% вообще. Ну, больше, чем в прошлом году по официальной версии.
1: Да, факт.
0: Ну, понимаете, такие достижения были. И мы по этому кругу уже сейчас идем раз четвертым уже идем по этому кругу. Потому что если не решать назревшие проблемы экономики из идеологических, коррупционных или там каких-то еще причин, ну, так слушайте, если вы прыгаете из окна и выходите с 9-го этажа без парашюта, ну, у вас только один результат. То же самое с рублем. Вот обратите внимание, у нас не так давно сколько было? 70, я уже забыл сколько. 72 рубля за доллар, да? Было же?
1: Было, да. А сейчас было. Сколько? Я что-то давно
0: а не сейчас смотрел. 80.
1: А, уже 80.
0: Ой, на 10% рубль подорожал. Это никого не интересует, потому что у нас внешняя торговля, она уже рублевая. На 10% рубль подешевел. Но мы доллар мало используем. Но доллары хранятся сейчас как средство сбережения. А люди, которых покупали по 100...
1: Нет, он же по отношению к юаню тоже ослаб.
0: К юаню тоже ослаб. Экспорт в Китае тоже немножечко стал более доходным.
1: То есть рублей больше мы получим, продав нефть или
0: конечно,
1: там газ.
0: Конечно. Рублей больше получим. А куда они пойдут, когда их нельзя ни во что инвестировать? Либо в человейники, в которых люди уже, так сказать, поняли, как жить в человейниках, что при 94% новостроек, которые сдаются с браком, жить там очень опасно в некоторых местах. Значит, либо... золото-валюта, либо на депозиты в банковскую систему.
1: Ну, вполне привлекательно.
0: На депозиты, кстати, в банковскую систему, когда у вас там 9% годовых, и за Меньше, чем за месяц, по-моему. В общем, грубо говоря, за месяц рубль подешевел к валюте на 10%. На ваши годовые доходы, как-то не очень интересно.
1: Ну да, импорт в этом плане будет подороже для потребителей.
0: Импорт нет, на импорте делаются совершенно лютые деньги, поэтому да, если монополисты, которые сюда все везут, или там маркетплейсы, которые все это делают, будут перекладывать это бремя на потребителей, тогда, конечно, да, но здесь бремя бензина будет пока сказывается серьезнее, чем бремя ослабления рубля. А вот если ограничивать произвол монополии, если государство вдруг очнется и начнет исполнять свои прямые служебные обязанности, то никто этого и не ощутит даже.
1: Мрачную картину, которую вы рисуете, в общем...
0: Какая же это мрачная?
1: Ну, она мрачная, если даже это правда.
0: Так вот... Видите, сегодня курс рубля 80? Ну, нет, или какой? Тут, нет, рублей за доллар?
1: Нет, дело же не в курсе, а в том, в тех выводах, которые вы делаете. Правда ведь?
0: Ну, слушайте, каждый может, кто не помнит, согласен, может зайти в Яндекс и посмотреть, как развивалась Россия последние там 40 лет.
1: Я же не спорю. Михаил Мишутин сказал, что банки выдали на 116 миллиардов кредитов на промышленную ипотеку.
0: Это прекрасно.
1: И было, значит, построено 5 или привлечено 5 миллионов квадратных метров промышленный оборот. А что там будет делаться?
0: Там, что там будут развиваться какие-то производства, потому что у нас действительно наряду с макропроблемами у нас кусочно-разрывное развитие идет очень и очень хорошо. Во многих местах идет развитие. Особенно касается территория опережающего развития, особых экономических зон разных видов, где экономика, где отменены наиболее разрушительные нормативные и законодательные акты, и можно развивать промышленность, да. У нас дроны собираются? Собираются. Производятся? Производятся. Разрабатываются? Новые разрабатываются. Почему? Потому что есть отдельные сегменты, где государство действительно создает условия. Задача заключается в том, чтобы из кусочного разрывного развития перейти к системному всеобъемлющему. Для этого человеческие условия должны создаваться не в отдельных точках, а по всей стране в целом. Но это уж следующая задача.
1: Ну, смотрите, а тут как получается? Вот если мы, например, производство дронов хотим открыть, вот здесь государство помогает. А если кто-то хочет 8 квартир в Человейника купить и потом сдавать, вот тут вот не очень.
0: Не, а это не надо стимулировать, извините. Если человек хочет купить 8 квартир и потом сдавать, с какой стати ему государство вообще обязано помогать?
1: Нет,
0: государство
1: еще
0: налогом должно обложить.
1: Нет, если у него будет там кредит под 5%, он тогда скупит. А если под 15%, то не станет.
0: А вот 5% должно быть для производства.
1: Вот,
0: а так вот и для делают, потребления, а вот для потребления и для спекуляции должно быть 50%.
1: А как разделить?
0: Ну хорошо, для потребления хорошо.
1: Нет, понятно, больше будет.
0: Для потребления 15%.
1: А окей. Как разделить?
0: Элементарно. Финансовая спекуляция – это операция без изменений в реальности, вложение на срок менее года, без участия в управлении. Все это, простите, это не научное определение, это определение из учебника.
1: Нет,
0: нужно
1: понятно,
0: быть руководителем Банка России, чтобы не знать этого.
1: Понятно. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич. Михаил Делягин, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», экономист, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Вас ожидают несколько минут полезной и интересной информации, затем выпуск новостей, а затем наш информационный эфир будет продолжен. Оставайтесь на орбите.
0: Не переключайтесь. Счастливо.

Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 миллион 376 тысяч человек.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. 6 человек, в том числе 2 ребенка, ранены в районе села Таврово Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По информации политика, годовалая девочка и 10-летний мальчик госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Еще 3 пострадавших доставлены для обследования в городскую больницу номер 2 Белгорода. 6-й пострадавшей бригада скорой помощи оказала помощь на месте. От транспортировки в стационар она отказалась. ВСУ минувшей ночью совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока номер 2 Курской АЭС-2, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Помимо этого, он добавил, что минувшей ночью беспилотники зафиксировали в районе Ленинградской и Смоленской АЭС. Кроме этого, Алексей Лихачев рассказал, что решение вопроса иранской ядерной программы с большой долей вероятности не обойдется без Росатома. Посол Швеции Кристине Йоханнессон, вызванный в Министерство иностранных дел России, заявили демарш из-за атаки БПЛА на посольство России в стране, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, МИД России потребовал от посла принятия Стокгольмом мер для прекращения атак беспилотников на российские представительства в королевстве. Украине не хватает перехватчиков противовоздушной обороны. Существенное восполнение запасов в ближайшее время маловероятное, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Как заявил в комментарии один из украинских военных, подобная нехватка ощущается постоянно. Издание отмечает, что украинские операторы ПВО испытывают перегрузку и усталость. Ранее Владимир Зеленский признал, что украинское ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. Глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира по футболу Эндрю Джулиани был инициатором кампании по приостановке действия красной карточки для игрока американской сборной Флорина Балагана, сообщает издание «Политика». Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2-0. Балаган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаримовича. В минувшее воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балагана с испытательным сроком на 1 год. Он сможет с 6 июля сыграть матч 1/8 финала с командой Бельгии. Как отмечает политика, Джулиани, глава американского Минторга, Говард Латник и представители Американской ассоциации по футболу сразу начали запускать различные планы по отмене решения судьи, в том числе искать противоречивые моменты в его биографии для использования их в качестве аргументов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Студия Элиса Хабалова. Есть несколько интересных тем на повестке, и сейчас обсудим их с нашими экспертами. Начнем с того, что председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал двукратное расширение перечня административных правонарушений, за которые иностранных граждан будут выдворять из России с 22 до 45 статей. Среди новых оснований – дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, возраста, отношения к религии, а также неповиновение законному распоряжению военнослужащего, охраняющего государственную границу. Подробнее сейчас мы обсудим эту тему с нашим экспертом. Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев должен к нам присоединиться. А пока что мы эту тему обсудим дальше с вами сами. Изначально все-таки планировалось увеличить с 22 до 43 статей, но в итоге прибавили еще 2 статьи. Будет интересно обсудить, почему так вышло и что все-таки будет входить в эти статьи. Среди правонарушений, которые добавят в перечень, Володин назвал дискриминацию по половому признаку, расовому признаку, цвету кожи, национальности, языку, возрасту, отношению к религии и другое. Кроме того, выдворение может последовать при неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего, как я уже говорила ранее. Михаил Матвеев с нами на связи, депутат Государственной Думы. Михаил Николаевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Михаил Николаевич, расскажите, пожалуйста, почему именно сейчас решили расширить в 2 раза этот перечень оснований для выдворения?
5: Ну, скажем так, правоприменительная практика показывает, что зачастую штраф не является профилактической мерой, к сожалению. Угу. То есть очень часто бывает, когда мигранты получают штрафы и продолжают нарушать закон. Поэтому сменилась концепция миграционной политики, которая была утверждена президентом в прошлом году. Она более жесткие подходы транслирует, в том числе к нарушению законодательства. И поэтому в тех статьях административного кодекса, где одновременно были предусмотрены различные виды наказаний, и штраф, и депортация, теперь по многим статьям, которые вы перечислили, в частности, основным видом будет депортация.
4: Угу. Михаил Николаевич, но эти изменения, они коснутся только нелегальных мигрантов или тех, у кого есть разрешение на временное проживание, например?
5: Нет, они касаются всех иностранных граждан, угу, вне зависимости от того, какой у них имеется статус. К сожалению, я хочу сказать, что мы сталкиваемся почти каждый день в новостях с разного рода, ну, такими странными решениями судов. Например, вот буквально вчера-позавчера интернет обсуждал решение Ставропольского районного суда, где мигранту, гражданину Узбекистана, который пришел продлевать свой патент в миграционную службу в майке с символикой ВСУ, суд назначил штраф 30 тысяч вместо того, чтобы его депортировать, хотя все прекрасно понимают, что это, ну, достаточно серьезное нарушение, mm-hmm, тем более, что данный иностранный гражданин, он упорствовал в том, что он, ну, как бы, что хочет, то и носит, да, это его право, да, и только, то есть не реагировал на даже замечания сотрудников миграционной службы, да, поэтому, конечно, мы видим, что такие основания есть, часто бывают, и особенно важно то, что сейчас такие в качестве депортации будет основная мера в случае неповиновения законному требованию сотрудника полиции или пограничника. То есть, конечно, законопослушание в случае, если уже существует какая-то ситуация, когда тебе сотрудник правоохранительных органов делает замечание, тут, конечно, и мигрант не реагирует, тут, безусловно, конечно, жесткость должна быть однозначная, депортация. Только в этом случае мы добьемся через сарафанное радио определенного эффекта, так скажем, по снижению количества правонарушений.
4: Ну вот как раз, Михаил Николаевич, хотел обратить внимание на как раз то, о чем вы сейчас говорите, неповиновение военнослужащему на границе. Но это не просто отказ показать документы, это что-то более серьезное, да, может быть?
5: Это может быть, конечно, и, ну, скажем так, мне трудно представить себе ситуацию, когда приезжает из-за границы какой-то иностранец, да, и на границе отказывается пограничнику показать документы. Mm-hmm. Скорее речь идет о каких-то других ситуациях, но в любом случае, да, если требование сотрудника пограничной службы, военнослужащего или сотрудника полиции носит законный характер, то его необходимо выполнять беспрекословно. мы имеем часто, вот даже вот глядя интернет, да, мы видим зачастую, когда на какую-то конфликтную ситуацию с участием мигрантов выезжает наряд полиции, и тут же сбегается большое количество соплеменников, скажем так, из диаспоры, и они буквально, ну, нападают на полицейских, да, толкают, произносят там какие-то грубые в их адрес высказывания. Ну, то есть, на мой взгляд, конечно, надо ужесточать меру наказания, и это, эти поправки, они, конечно, своевременные и отчасти запоздавшие уже.
4: Но до этого нашла цитату 2 июля, это было Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности России. Он говорит о том, что есть механизм, который направлен на выявление несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад, школу, которые, по сути, не видны государственным структурам. Хотелось бы обратить внимание еще и на это. То есть в целом ведется такая работа, и сейчас еще и несовершеннолетними детьми занялись. Правильно? Детьми и их,
5: да,
4: родителями.
5: Смотрите, да, я приведу вам статистические данные. У нас в стране по состоянию на прошлый год, когда мы приняли в Государственной Думе закон о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка при приеме в школы, я был одним из инициаторов и авторов этого закона, выяснилось, что в стране находится порядка 700-750 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, то есть детей-подростков, да, мигрантов, из которых школу посещало только порядка 200-250, то есть 600 тысяч уже не посещали школу. Мы совсем недавно приняли закон, который обязывает школы в случае, если кто-то из детей мигрантов отчисляется, либо не сдал вот этот вступительный экзамен, сразу же передавать информацию в МВД, для того, чтобы можно было отслеживать дальнейшую судьбу этого ребенка. У нас бесплатное образование в стране, в том числе для иностранных граждан, но Конституция требует от родителей, чтобы они в обязательном порядке обеспечивали своих детей образованием. То есть если родители, приехавшие в страну со своими детьми иностранными, не обеспечивают знание русского языка и то, что ребенок ходит в школу, то это образует собой состав административного правонарушения, ну, связанный с ненадлежащим воспитанием детей. И, конечно, и до принятия закона о тестировании 600 тысяч детей, не посещающих школу, это огромная такая масса, скажем, блуждающих по улицам подростков, и глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин неоднократно бил тревогу о том, что растет преступность именно среди подростков, среди детей, мигрантов. Сейчас МВД будет проще, быстрее, так скажем, устанавливать факт того, что иностранец, несовершеннолетний, находящийся в стране, не посещает учебное заведение, и, соответственно, выходить на родителей с тем, чтобы они принимали меры по его отъезду к себе в родные кишлаки.
4: Угу. Михаил Николаевич, но также Володин добавил, что перечень правонарушений дополнит неповиновение законному распоряжению. Так, об этом мы уже говорили. Про дискриминацию хотела говорить. Дискриминация дополнит перечень правонарушений. Понятие, как по мне, возможно, довольно размытое. Как на практике можно доказать, что мигрант кого-то дискриминировал, например?
5: Ну, вообще, конечно, ну, в правоприменительной практике все эти механизмы давно отработаны. То есть если, допустим, находящийся в стране мигрант, да, оскорбляет представителей другой национальности, ну, допустим, коренной национальности, там, русских или татар, да, по национальному признаку, да, или он демонстрирует превосходство своей религии над религией как бы другой, то это как раз и будет образовывать собой состав вот этого самого административного правонарушения в том случае, если оно не образует состав уголовного. Потому что есть у нас и статьи Уголовного кодекса, связанные с, ну, вот такого рода унижением, скажем так, по религиозному, национальному признаку и так далее. Это тоже крайне важно, потому что, ну, все как-то привыкли, что в основном такого рода статья должна касаться, собственно, защиты прав мигрантов. Но сейчас их стало так много, что они себя ведут дерзко уже и занимаются, так скажем, дискриминацией местного населения. Да? Такие случаи тоже, к сожалению, бывают. И хорошо, что такого рода расширение основания для депортации сейчас появляются.
4: Но вот вы думаете, такое агрессивное поведение связано с их с ростом их численности, да, на территории страны? Я просто тоже была недавно, да. не так давно свидетелем ситуации. Стоит парень совсем такой, знаете, молоденький, ему, наверное, лет 16-17, мне кажется, в метро. И он стоял не по правой стороне, где нужно всегда стоять, а по левой, где обычно спускаются люди. И как раз пробегал гражданин, ну, да, мигрант, судя по всему, мне так показалось. И он оттолкнул ребенка просто этого за портфель, рюкзак и побежал дальше. И я вот не представляю, как можно, ты находишься в чужой стране и ведешь себя вот настолько неподобающе.
5: Да, вы правы. К сожалению, да, это законы диалектики, количество переходит в качество. И поэтому до тех пор, пока там лет 15-20 назад приезжих из стран Средней Азии, Закавказья было мало, они в основном работали в сфере ЖКХ, да, mm-hmm. то есть где-то там скромно подметали наши улицы, то теперь, когда их стало много, когда у них возникли мощные диаспоры, которые подпитаны, так скажем, финансовыми средствами, они стали вести себя куда более агрессивно. Наверное, многие обращают внимание, что, как правило, молодые люди, так скажем, и приезжие перемещаются по улицам группами, то есть по два, по три человека. То есть это такой способ, который создает заведомое доминирование в случае какого-то конфликта, скажем так, ну, с кем-то, да. Mm-hmm. Поэтому это, ну, действительно, это отчасти часть такой восточного менталитета, да, восточного менталитета, когда их много, то есть их поведение меняется. А еще и надо отметить, что к нам в страну, к сожалению, едут далеко не лучшие представители тех народов, которые проживают в Средней Азии и Закавказье, то есть это люди, которые не могут себя найти там, у них нет там работы, и поэтому зачастую и уровень культуры, образования у них достаточно низкий. Отношение к женщинам является одним из таких маркеров. То есть у нас считается нормой, к примеру, там, девушка в шортах, к примеру, да, которая занимается там, спортом, фитнесом там, mm-hmm. или еще что-то. Для многих из тех, кто приезжает из каких-то горных там аулов Таджикистана, к примеру, да, это является ну, большой дерзостью, скажем, да. То есть они воспринимают такого рода одежду девушки как, ну, признак ее распутства и начинают соответствующим образом себя вести. У нас бывают примеры, когда на девушек, которые занимались пробежкой, да, то есть там по парку, нападали. Вот в электростале был такой случай и так далее, да. То есть это исключительно вопрос менталитета и уровня культуры. Ну, конечно, такого рода поведение надо жестко пресекать, потому что это свидетельство того, что люди, ну, просто не понимают, что в чужой монастырь со своим уставом не едут. То же самое публичные демонстрационные намазы поперек, там, допустим, тротуара, где люди идут и так далее, это тоже никакого отношения, ну, к религии не имеет. Это скорее такая политическая демонстрация, опять же, своего доминирования. То есть это такое выставление флага, да, на чужой территории для того, чтобы ее, ну, показать, что он сюда приехал с целью, так скажем, здесь властвовать. Поэтому много примеров, к сожалению, бывает, когда именно уровень, ну, так скажем, агрессии такой культурной, религиозной, да, или просто за счет доминирования численного очень сильно меняет поведение приезжих и приводит к тем конфликтам, которых, в принципе, на мой взгляд, быть не должно у людей, которые приезжают в гости.
4: Ну вот по отношению к женщине я, наверное, вас здесь полностью поддерживаю, потому что плюс еще одна была громкая ситуация в прошлом году, когда женщина работала на телеканале, она возвращалась вечером домой, и она стала жертвой как раз вот три мигранта напали на нее. Это чудовищная история. И да, действительно, было бы неплохо, если бы как-то можно было обезопасить женщин в такой ситуации, чтобы очень важно, чтобы люди понимали, где они находятся, чтобы они соответствовали, вели себя соответственно правилам города или региона, да, где есть какие-то нормы, которых желательно придерживаться все-таки. Хотела вас еще спросить, Михаил Николаевич, а как закон может повлиять на работодателей, которые нанимают мигрантов? Повлияет ли как-то вообще на работодателей этот закон?
5: Ну, конечно, если неожиданно выяснится, что какого-то работника депортируют, это создает работодателю определенные проблемы. Мы вообще считаем, вот, ну, многие депутаты Государственной Думы, о том, что пора переходить от такого вольного, так скажем, приезда мигрантов, которые в свободном таком режиме ищут себе работу, к целевому набору, когда работодатель предварительно отбирает себе работников необходимой квалификации, и он mm-hmm. может еще в стране исхода, ну, как бы проверить его медицинские, ну, как бы параметры определенные, да, отсутствие заболеваний. Мы, кстати, на эту тему недавно в Государственной Думе тоже закон приняли. И уже выбирать того работника, который подходит, а не кота в мешке, извините, так скажем, да, который потом выяснится, что он, допустим, ну, обладает вот такой какой-то сверхагрессией по отношению к местным или исповедует какие-то агрессивные такие взгляды. Да. И пока ответственность работодатель фактически не несет за работников. Особенно здесь важно отметить, что ну, вот мы, там, жители крупных городов, чаще всего видим мигрантов в сфере услуг. То есть это курьеры, доставка, таксисты. Не все знают, что вот эти крупные агрегаторы и маркетплейсы, как правило, не оформляют мигрантов к себе. То есть используется такая система либо самозанятых, так называемых, либо фирм-прокладок. То есть, несмотря на то, что мигрант едет, к примеру, в автомобиле, брендированном определенной маркой агрегатора, или он везет там какую-то очень красивую сумочку, там желтенькую, зелененькую или еще какую-то, да, на которой тоже имеется соответствующий бренд, но если начать разбираться, работает ли он там, то выяснится, что он там не работает. И, соответственно, вот эта огромная проблема, она связана не только с уходом от налогов и с тем, что, ну, собственно, и сами работники не защищены в этом плане, да, но и с тем, что возникает, ну, такое, допустим, довольно наплевательское отношение у работодателя к соблюдениям их работникам, ну, широкого спектра, так скажем, законодательства, начиная с правил дорожного движения и заканчивая, вот, ну, собственно, как бы своим поведением по взаимоотношениям с клиентами. Поэтому, конечно, здесь надо еще и наводить порядок с точки зрения ну, легализации работы мигрантов. Я здесь добавлю, что недавно Государственная Дума пока в первом чтении приняла закон, который обязывает мигранта, прибывающего в страну с целью трудоустройства, иметь заработок не ниже прожиточного минимума, легальный mm-hmm. заработок не ниже прожиточного минимума. Это тоже крайне важно, потому что многие из них, ну, так скажем, работают в серой зоне.
4: Угу. Я поняла вас. Но может ли быть такое, как вы думаете, что Россия все-таки станет менее привлекательной для трудовых мигрантов после ужесточения? И скажется ли это как-то на России, если действительно это будет так?
5: А, хотелось бы мне, чтобы наша страна была менее привлекательна для мигрантов, потому что, на мой взгляд, тема нехватки рабочих рук искусственно раздувается бизнесом и ну, чиновничеством именно для того, чтобы получать сверхприбыли. Угу. Смотрите, во многих регионах, многие регионы пользуются правом введения запрета на работу иностранцев в тех или иных отраслях. Угу. И, как правило, перед тем, как такого рода запреты обсуждаются, поднимается шум до небес о том, что у нас теперь исчезнут таксисты, у нас там еще некому будет доставлять еду там, или опустеют магазины. Крупный такой город, как Санкт-Петербург, ввел запрет на
4: Михаил
5: работу
4: Николаевич, таксистами. Простите,
5: мигрант.
4: Пожалуйста, было очень интересно с вами общаться. Время заканчивается, к сожалению. Я напомню, с нами на связи был депутат Государственной Думы Михаил Матвеев. И сейчас очень быстро попробуем обсудить еще одну тему. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков с нами на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Игорь Владимирович, у нас буквально две минутки. Российские банки совместно с Центробанком и ФАС разработали меморандум добросовестное информирование потребителей об условиях вкладов. Пожалуйста, расскажите самое важное, что сейчас можно успеть рассказать за две минуточки об этом.
6: Ну, коротко могу сказать, что, конечно, идея эта хорошая, да, но надо посмотреть, как она будет реализована, потому что много раз таких идей уже было. Заканчивалось это, к сожалению, негативно. Мы будем рассчитывать, что это будет все-таки позитивный результат, потому что еще одна тема, которая у нас остается нерегулирована, агрессивная банковская реклама. Во всем мире она регулируется, у нас нет. Поэтому все, что не делается в пользу потребителя, все хорошо. Но вопрос в реализации.
4: Игорь Владимирович, а какие именно визуальные уловки сейчас запрещены? То есть раньше банки часто писали крупным шрифтом 24%, там, например, да, условно, а мелким, что это только на первые 3 месяца. Теперь так нельзя, правильно?
6: Ну, вы знаете, они находят другие уловки. То есть вы приходите в банки, на рекламе написано доходность до 14%, приходите, говорят, а до 14% это только новые деньги, это только, значит, если не меньше, чем на год и так далее. То есть вариантов много, которыми банки пользуются. То есть банковский маркетинг в принципе не урегулирован. И в этом смысле вот мы, Банк России, при нашем содействии, так сказать, они разработали рекомендации по введению специального независимого директора по защите прав потребителей и розничных инвесторов для финансовых организаций, вот это как раз решает проблему во многом. И я думаю, что нужно идти по этому пути, и тогда все остальные будут вопросы решаться.
4: Но к меморандуму присоединились пока что всего там 5 или 6 банков, да? А что делать клиентам остальных? Получается, они пока будут вводить людей в заблуждение, или они уже работают над тем, чтобы присоединиться к этому меморандуму?
6: Мы с вами не скажем, потому что на самом деле я думаю, что все будут присоединяться, поскольку это позиция Центробанка, и мы знаем, что если Центробанк говорит, то все пытаются подписать. Насколько это будет эффективно и насколько не появятся другие способы введения клиентов в заблуждение.
4: Спасибо вам большое. Будем надеяться, что будет действительно эффективно. Очень мало времени у нас было, всего лишь 2 минуточки, но тему, мне кажется, успели раскрыть. Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации Финпотребсоюз Игорь Костиков был с нами на связи.

Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Латей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
9: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве 5 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре, в Ереване на час больше. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Сколько длились переговоры Михаила Мишустина и Николы Пашиняна? В каком необычном месте проведут церемонии бракосочетания в День семьи, любви и верности? И за что Эстонию лишили права провести чемпионат Европы по стрельбе? Об этом и не только. Подробнее далее. Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области увеличилось до 22 человек, информировало Министерство здравоохранения региона. Дрон ВСУ ударил по рынку города 3 июля. Погибли 5 жителей, еще 21 человек получил ранения, сообщал ранее губернатор региона Евгений Балецкий. Переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Николы Пашиняна продлились около полутора часов, передает корреспондент РИА Новости. Встреча Мишустина и Пашиняна прошла в понедельник на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Премьер-министр Армении в ходе встречи заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в Евразийском экономическом союзе. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует открыть в Луизиане объект временного содержания семей мигрантов и детей без сопровождения, что может ускорить процесс их депортации, сообщает канал Ньюсмакс. По данным СМИ, объект должен снять логистические трудности, связанные с перевозкой детей из приемных семей и приютов по всей стране. Иммиграционная и таможенная полиция США называют объект пунктом подготовки, а не центром содержания. И утверждают, что люди будут находиться там не более нескольких дней. Объект может начать работу уже в августе. Он будет расположен рядом с международным аэропортом Александрии.

0: Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина 4 августа представит выставку «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». В экспозицию войдут более 700 экспонатов. Проект подготовлен совместно с Государственным музеем Востока, музеями Бурятии, Калмыкии и приурочен к году единства народов России. Особое внимание будет уделено никогда ранее не выставлявшимся произведениям буддийского искусства из собрания Пушкинского музея. Коллекция была спасена в 1944 году, когда директор музея Сергей Меркуров обнаружил буддийские бронзовые статуи среди сотен тонн металлолома на одном из заводов. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в испанскую Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Беларуси, сообщает местная телерадиокомпания со ссылкой на эстонский стрелковый союз. Европейская стрелковая конфедерация обосновала свое решение тем, что чемпионат Европы станет квалификационным турниром к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года, в связи с чем все спортсмены должны быть допущены. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: 4 минут 6-го, понедельник, 6 июля 26 год. Сегодня же 6-7, 6-7, а? Знаете, да, 6-7, 7-й, 6-й, 6-й, 6-й.
3: Понять, откуда это пошло.
2: Агент Тигран Сардарян, Алеша Тимофеев, всем здравствуйте еще раз. Никто не понимает, все знают, откуда пошло.
3: Была какая-то рэперская песня, вроде...
2: Нет, это рэпер один на баскетбольном матче зарядил, и вот после этого пошло. Но я тебе говорил, да, философ настоящий, который работает философом. Деньги, в смысле, получает за то, что он философ. Сказал, что это отображение неопределенности в текущего времени. То есть это так легло, собственно, потому что, не
3: определенность. Ничего не понятно. Да.
2: Но не знаю. В общем, молодежь, поздравляем вас. Вы с нами, молодежь, напишите нам. Вот эти вот наши молодежи.
3: Никто не напишет, у вас последний экзамен на этой неделе.
2: Последний экзамен, да?
3: Ну да, должны вот на этой неделе сдать.
2: Ну такая горячая пора сейчас, да, в универе.
3: Ну мы выпуск провели, завтра проводим выпуск вручения дипломов магистрам. Сессия заканчивается на этой неделе, сразу после нее начинается приемная комиссия у нас. Ну она уже идет, но вот активные действия, я думаю, на следующей неделе пойдут. И очень хочется надеяться, что 10 августа это все закончится. Можно будет на 10 дней передохнуть чуть-чуть.
2: Это да. Так, ну что, погнали к нашим этим. Да, 4 июля прошло спокойно, потому что важные события, мы знаем, и в Америке, и в Иране проходили. Там праздник, там траур. Но
3: ты видел, что Трамп выступил, говорит... Я, говорит, смотрел церемонию похорон Хамини, я был удивлен, я думал, его там никто не любит. Ты не видел?
2: Нет, это не видел.
3: Он увидел миллионы людей на площадях, которые скорбят, говорит, я думал, его там никто не любит.
2: Удивился. Слушай, не было нового Хамини, не было. Было три человека, это сыновья.
3: Там есть просто этот нервный товарищ чуть южнее и западнее Ирана, да. Я думаю, пока не будет рисковать иранцы.
2: Ну, вот мы как раз говорили тоже на прошлой неделе, там оценивали вероятность там каких-то провокаций и в Америке, и в Иране. Ничего не случилось. О чем это же тоже должно о чем-то нам говорить, как бы о том, что все, так сказать, прошло без происшествий.
3: Ну, в Америке, я не знаю, там, конечно, могло что-то произойти, но там количество субъектов, которые в этом заинтересованы, далеко за пределы Ирана только выходит. Там и психопатов, которые Трампа болезненно воспринимают, еще что-то достаточно. И я думаю, что и планы были, но спецслужбы, видимо, с этим справились. А в Иране, по крайней мере, из прессы, то, что мы читаем, мы видим, что как-то нам пытаются очень сильно продать версию о том, что Трамп невероятные усилия прикладывает, чтобы оказывать давление на Нетаньяху, что Нетаньяху этого всего не принимает, а американский истеблишмент этим раздражен. Вполне вероятно, что это фейковая версия, которая должна заставить верить в то, что когда-нибудь в ближайшее время сделает Израиль, с американцами никак не связано, американцы как могли боролись и получают возможность умыть руки, отойти в сторону. Может быть, в таком ключе. Но нас активно пытаются убедить в том, что американцы оказывают давление на Нетаньяху.
2: А ты видел?

0: да, Нетаньяху сказал, что, значит, Трамп для нас, конечно, важный, драгоценный и любимый, но не единственный друг. Но, и я сначала подумал, ну, то есть это же речь именно про США. Это не то, что, так сказать, вот нас поддерживают США, мы это ценим и все прочее, но это Трамп, не единственный. Да. А именно Трамп, да. И такой, так сказать, это же
1: в Калуге, там, я думаю, такой. Таких Трампов еще много.
0: Много, да. Очень. Но... Я не знаю, как Трампу на это, в смысле, надо же отвечать или не надо отвечать, или не замечать, или замечать.
1: Ну, там, ты знаешь, если так активно за этим следить, Трамп уже несколько раз специально, вот есть вещи, которые он публично может не говорить, об этом не заявлять, но все понимают, что это делается. Есть вещи, которые мы не знаем, делается или нет, но он специально говорит публично, чтобы мы об этом узнали. Вот в случае с Нетаньяху. Ну, там вышел слив какой-то информации, что Трамп по телефону Нетаньяху сказал «You're fucking crazy».
0: Да, да.
1: И он вполне мог ограничиться сливом, но несколько человек, по-моему, он сам даже подтвердил. Его спросил, он сказал, да, там во время разговора я вынужден был таким образом, потому что я хочу, но типа Биби наш друг, близкий, просто fucking crazy, да, там из этой серии. Он очень хочет, чтобы мы знали, что он недоволен Нетаньяху. Но то, что Израиль последние 70 лет не Трампа взращивал для того, чтобы он... И это последняя надежда его, это 100% факт. И среди республиканской партии таких деятелей много. И что очень важно, мы об этом уже один раз говорили, не будем повторяться. Просто пересмотрите все наши эфиры за эти 5 лет, вы найдете этот эфир. Мы говорили про христианский сионизм, да, почему, в чем важность этого явления. В том, что речь не о том, что завербован какой-то отдельно взятый человек, и вот он толкает национальные интересы другого государства и другого народа, а местное население не понимает, говорит, а чего вдруг? Нет, сначала идея, которая убедила политическую элиту, наиболее консервативную часть этого общества, в том, что если ты хочешь быть христианином, ты должен быть сионистом. Это удивительно, но это вот именно в таком ключе. Помимо известного интервью Хакоби и прочих, вот буквально на прошлой неделе у Такера Карлсона вышло очень классное интервью по этой теме с другим деятелем одним, и тот является критиком этого подхода. Но мы себе даже не представляем, он сказал невероятно интересную вещь. Он говорит, американские христиане не представляют себе, они даже не отдают себе отчета, что у остальных христиан нет подобной точки зрения. Им кажется, что это примерно такая же основа, как поздравлять с Пасхой друг друга, ходить там на Рождество поздравлять. Креститься, да. Что это вот просто обязательно, иначе символ ты не христианин. Веры, из этой серии. И вот сначала идея для этой группы людей, потом вокруг этой идеи уже можно всегда, если лидер государства не идет по пути вот, выполнения всех этих прихотей, его же можно обвинить не в том, что он отношения с Израилем просто нарушает, а в том, что он вообще не христианин. Но если убедить местных наиболее консервативных христиан, не считая католиков, да, католики не признают, естественно, этого тезиса.
0: Но там я только вот тоже на прошлой неделе попытался там чуть-чуть почитать по этому поводу, ну, сложно, на самом деле. Не деминационные, там, значит, какие-то не церковные есть евангелисты. Там вот, Трамп ушел из пресвитерианцев, значит, вот, вот эти все секты, которые объединены, нету как бы центра никакого.
1: Так, он не нужен, старик, идея.
0: Да.
1: Главное, очень простая идея, которую очень легко запоминать. В чем, это сейчас то, что я буду говорить, это
0: я прочитал, знаете, там говорится в том числе, что эта история в том числе от пятидесятников древних, значит, от этих...
1: Из 19 века?
0: Да, значит, от пятидесятников, и не только от них. Вот,
1: которые удивительным образом совпадает со временем принятия декларации этого... лорд Балфур, который принял декларацию о том, что необходимо постепенно организовывать переезд, значит, иудейского населения на территорию Палестины. Это все примерно в один период времени происходит. Может быть, совпадение, конечно, ничего не говорю, но как-то... А суть идеи максимально упрощенная, да? Ну, или хочешь, договори, я тогда... Суть идеи, если ее максимально упростить, просто наше население не представляет, до какой степени она, значит, отличается от нашего восприятия. Суть идеи в следующем, говорится, ну, вот, значит, Ветхом Завете Аврааму сказано, что те, кто будут тебя и твой народ благословлять, сами будут благословенны, а кто будут, значит, в твоем отношении творить зло, те столкнутся с карой Божьей такой. Для христиан Израиль как народ в Ветхом Завете заменяется затем на христианскую церковь, да, и Израилем становится церковь. А вот для этих деятелей этого момента не существует. Он говорит, нет, там написано Израиль, а вот это государство на карте мира, оно тоже называется Израиль. Поэтому что вы там придумываете? То есть вся суть в чем, что из-за того, что отказ от сложных интерпретаций, дословно вообще термин фундаментализм, он же изначально не про Ближний Восток и про разные исламские там течения, да? Он в первую очередь про протестантов. Изначально термин использовался для протестантов, чтобы говорить, что они отрицают возможность какого-то богословия, подробного изучения теологии. Они вот как в тексте написано, мы ровно так и будем двигаться. И это первое. Второе, значит, они очень глубоко убеждены, что самым близким к христианству государством на Ближнем Востоке является Израиль. Они не... Вот этот товарищ рассказывал, он говорит, они не представляют себе разницу ключевую между иудаизмом и христианством. С ними и, как он рассказал, несколько, если не ошибаюсь, сотен миллионов долларов выделяется из израильского бюджета только на то, чтобы толкать вот эту концепцию именно. Вот именно эту концепцию. Почему? Я восхищаюсь тем, как эти люди работают, понимаешь? В отличие от нашего подхода, что ну сейчас пойдем посмотрим, там, кто сколько мандарин сюда привозит, а мы отсюда сколько газа кому поставляем. И это вообще не дает никакого результата. Вот это маленькое государство, оно сначала внедряет идею, потом вокруг этой идеи оказывается способно организовать политический процесс. Это фантастика. Вот к чему я это все говорю. Но давай... с католиками, старик, это может поменяться. Вот Джей Диванс католик. Мы видим, что католики в Америке сейчас нереально мобилизованы. Нереально. Вот Кеннеди было, это считалось, что какой-то нонсенс вообще. Как так? Сейчас католическое участие в политике огромное, а они с этими концепциями всеми, как известно, не совсем согласны.
0: Но там же все дело опять... Мы сейчас упремся в папу, понимаешь ты, к которому тоже отношение, конечно же, неоднозначное. Да. И если католики будут в большей степени набирать вес, то, как мне кажется, это, конечно, может стать вызовом для функции, для президента как функции. Ну, типа, надо же будет тогда отстаивать свои полномочия и прочее, прочее. Но и это
1: ну,
0: у католиков,
1: видишь, такая, во-первых, очень сильная это епископская конференция в Америке. То есть она даже как-то отличается... Это для католицизма характерно, ведь в Латинской Америке долгое время учение уходило несколько в другую сторону от того. Те, кто кардинально уходили, типа теологии освобождения, еще что-то, они не воспринимались. Но есть, безусловно, разные акценты, которые ставятся в рамках Римско-католической церкви, это вполне себе допустимо. И американские тоже, мало того, что активные, централизованные, они еще в определенной степени отличаются своим консерватизмом от европейского мейнстрима католического. И вопрос не в их количестве, что католиков физически становится больше, а в том, что, как и в Европе, они невероятно мощно организованы. У них есть бесконечное количество общественных организаций, профессиональных союзов и всего прочего, которые в совокупности способны обеспечивать достаточно мощное влияние на результаты выборов. И если один раз это уже получилось, вот следующий кандидат, скажем, Джей Ди Венс, если он сумеет доказать католикам, что он все еще католик, потому что пару раз он в лужу сел, поссорился с папой, с Ватиканом, в его случае точно лучше этого не делать, потому что католик, который не ладит с папой, это и протестантам не мило, и католикам.
0: Там просто все же опять упрется, так сказать, вот как с этой... смешная история, ничего смешного, естественно, да, с красной карточкой во время чемпионата. Ну, позвонил, так сказать, и все.
1: Ну, это трындец.
0: И решил
1: это,
0: вопрос.
1: Вот, давай, это... вот, старик.
0: Вот он так позвонит там куда-то там и скажет, послушайте, ну, давайте вот эту там, я не знаю, главу из Евангелия, ну, пересмотрим, ну, просто, ну, надо, да, так сказать, вы там что-то договорите между собой, ну, нам просто так это, ну, какую-то главу там. Нет, что-то, ну, слова, может, мы ставим, давайте.
1: Я просто все-таки у Ватикана, конечно, нервная система покрепче, чем у Джанни Инфантино. Дубина, поэтому я думаю, что они послать могут папу куда подальше. Но вот про эту карточку я просто хочу, чтобы вы понимали, если кто не знает, американский нападающий получил красную карточку.
0: Заслуженно, не спорный, там никакой момент. 100%
1: красная карточка. У них матч с Бельгией сегодня. Значит, без него у американцев с нападением уже не очень хорошо. Трамп вчера звонит Джанни Инфантино и говорит, отмените ему красную карточку. ФИФА отменяет красную карточку. Во-первых, чемпионат мира до этого, в частности, допустим, однажды проводился при власти Муссолини в Италии. Mm-hmm. Проводился также при Гитлере в Германии. Но даже там такого не было.
0: Не звонили. Это, да?
1: Во-первых, как...
0: Ну, телефонов не было там. Еще всякое-то, да. А голый пока долетит.
1: Вот Джанни Инфантино после этого. Во-первых, как вы нам после этого можете запрещать вообще где-то участвовать? Вы скоты, вы просто берете и просто так отменяете красную карточку, потому что вам позвонил президент страны. И при этом говорите, что вот политика должна быть вне спорта. Вас спасает сейчас только одно, что я на дух не переношу сборную Бельгии, потому что тирада была бы дольше.
0: А что ты вообще, тебе бельгийцы не нравятся?
1: Это так же, как и французы. Мне они не нравятся, потому что это не бельгийцы. Вот были бы бельгийцы, я бы...
0: Ну, хватит, конечно... слушай, но немцы тоже не немцы, бразильцы тоже не бразильцы.
1: Итальянцы, но не вышли.
0: Да,
1: итальянцы хорваты, но не прошли.
0: Хорваты, да, самая белая сборная, значит, ничего не смогла сделать.
1: Вопрос даже не в цвете кожи, абсолютно не об этом речь. Ну, просто и мне сложно, я помню сборную Франции в 98-м году, за которую было очень классно болеть, потому что такая команда интересная была, все. Ну, сейчас я не уверен, что эти пацаны себя, большая часть из них реально ассоциируют с этим государством.
0: Ну, классно играют. Ну, просто, ну, потрясающе.
1: Вопросов нет. Как футбольный клуб, ПСЖ или еще что-то, вопросов нет. Ну, просто сборная. Я не говорю, что это заговор, значит, мирового масонства и тех товарищей, которые придумали христианский сионизм. Я про то, что это данность. Вот Франция сегодня такая, и Бельгия сегодня такая, что там люди не играют в футбол, видимо. Я думаю, если бы были местные жители изначальные, коренные, которые играли бы в футбол лучше вот этих товарищей, наверное, их бы в сборную звали, ставили. Но уже вот не хотят они ни футбол играть, ни спортом заниматься.
0: Я думаю, что это все равно самые сильные граждане во Франции, которые, значит, играют в футбол.
1: Чисто я как человек, как бы помню вот чемпионаты мира, где сборная Германии играла против сборной Франции, там были совершенно другие игроки.
0: Ну, посмотри, у немцев все ничего не получается. И, значит, все говорят, вот это мультикультурализм, Меркель проклятая, довела сборную Германии, где наш, значит, Швайнштайгер, где Герт Мюллер, понимаешь ты, где они все. Ну, вот французы. Французы блистательно играют. Ты смотришь, это потрясающе. Все эти Алисе, Баркаля, там даже без Мбаппе, понимаешь, они реально очень круто играют. Остроумно.
1: Я просто, знаешь, я на футбол всегда смотрю как на что-то чуть большее, чем тупо спортивное состязание, где измеряется, кто быстрее пробежит, как ударит. Мне нравится всегда история, которая стоит за командой.
0: Конечно.
1: Культура, которая... Вот норвежцы мне чем нравятся? Саму игру они мне не нравятся. Уродливая игра достаточно. Но вот болельщики, которые сидят там и гребут, как викинги, да, отображают этим свою историю. Или бразильцы раньше нравились чем? Тем, что за их игрой стояла философия всегда. Джога Бонито, играем в такой красивый футбол, чтобы доставлять удовольствие зрителям, улыбаться.
0: Сократос.
1: Смотрел, это абсолютно не сборная Бразилии, даже близко там ничего не напоминало. И так, к сожалению, происходит со всем футболом. Вот мой любимый зарубежный клуб «Милан». Это тоже самый символичный клуб был. Вот им владел Берлускони. В команде всегда большинство составляли итальянцы. У него был свой стиль, своя философия была. Ну, сейчас им владеют американцы, которые получили его за долги китайцев. Тренером сейчас назначили португальца. Директора там вообще смесь американцев, черт знает кого. В клубе в настоящий момент два игрока основы итальянцы. И, пропадает то, за что человек хочет болеть. Либо, может быть, это людям помладше мне сейчас нравится больше, чем мне, и, может быть, это даже лучше для них, я не знаю. Но идентичность это очень сильно размывается, к сожалению.
0: Мир так мир устроен. Но так вот он меняется, и мы стали свидетелями. Да, там долгое время что-то было так более-менее устойчивые, мы привыкли к этому, а сейчас все меняется, все вот это, так сказать, как завещал Будда, да, нет ничего постоянного. Вот это и есть, значит, одна из благородных истин. Все находится постоянно в изменении. И мы, в смысле, за этим можем только наблюдать и не привязываться.
1: Ну, испанцы, кстати, в этом плане не так страшно, да, там пару Нико Уильямса и еще кто-то.
0: Как будто бы, да, испанцы
1: самый молодой
0: выглядят.
1: Из всех молодых.
0: Да, и он так симпатичный, конечно. Мы ради них и смотрим. И ради Кейна, и ради Мбаппе футбол. Да, все равно да. Мы смотрим, так сказать, как классно играют, как обращаются с этим дебильным мячиком, понимаешь ты. Ну, потрясающе. И норвежцы, конечно. Ну, 5 миллионов человек. Третье место по хоккею обыграли канадцы в этом году. Значит, обыграли бразильцев. Ну, это же не может не потрясать.
1: Это, кстати, одни и те же люди.
0: Да.
1: По хоккею, по футболу.
0: Но это же не может не потрясать. Но это как? Ну, 5 миллионов. Это округ Москвы.
1: Ну, Хорватия тоже там 3 с чем-то миллиона человек всего. Бельгия, территория 30 тысяч квадратных километров всего. Не самая большая страна.
0: Да. Так, ладно. Но возвращаемся туда, в Иран. Да, мы поговорили просто, почему не произошло ничего. Это тоже сигнал. И выяснили, что, конечно, так сказать, желающих устроить какую-то провокацию было много. И там, и там. И в Иране, и в Соединенных Штатах Америки. Слава богу, все пошло благополучно. Я знаю еще, на что обратил внимание. Значит, российскую делегацию на траурных мероприятиях в Тегеране возглавлял Дмитрий Анатольевич Медведев. И в своей речи он сказал, осуждая случившееся, не помню, какой точный эпитет подобрал он к этой атаке, ну, я от себя, может быть, значит, ну, типа зверская атака, которую совершили США и другие страны. Да, почему другие страны?
1: Ну, во-первых, давай отметим, что это самое безобидное выступление Дмитрия Анатольевича за последние 5 лет. Он мог бы, конечно, там разразиться такой тирадой, как в телеграм-канале. Ну, почему другие страны, сказать сложно, мы, в принципе, в официальной нашей риторике редко, когда прямо Израиль, во-первых, мы и американцев там не сильно обвиняли.
0: Ты только из США и другие страны, какие другие страны?
1: Тут как бы такое есть ощущение, что у нашего руководства особые взаимоотношения с Израилем, и им не хочется эти взаимоотношения портить с Нетаньяху, поэтому они... На уровне президента делали только заявление о том, что призывают все стороны эскалировать. Все стороны. То есть не говорилось о том, что, значит... Ну, речь шла о том, что удары Америки не были спровоцированными, и агрессия не спровоцирована. Но вот прямо очень резкого осуждения Израиля со стороны военно-политического руководства я лично не припомню. Я могу ошибаться, но была такая всегда... сбалансированная позиция достаточно, поэтому я тут...
0: И тут мы, значит, в устами Дмитрия Анатольевича, значит, называем США и вот этот эпитет. Я не помню, какое там прилагательное было в адрес этой атаки. Ну, пусть бы не спровоцирован там, или, по-моему, жёстче все-таки она была. Но неважно, значит. А потом 90 минут, полтора часа президенты США и России говорят по телефону. Угу. Трамп и Путин говорят по телефону, там 85 или 87, что такое, минут. Ну, долго, короче говоря. И обсуждают и Иран, и Украину. Что вообще думаешь по поводу этого разговора? Вот он нужен был, кому он нужен был? Зачем он состоялся, так сказать? Вот что это?
1: Ну, разговор, я думаю, 100% нужен, потому что это 14-й разговор с момента избрания Трампа. Это фантастика, на самом деле. Мы как бы об этом не задумываемся, но 14 разговоров за 2 года, да, фактически. Это при условии, что с Байденом с момента начала СВО, в принципе, не было контактов таких. И поэтому это показательно, это раз. Во-вторых, мы не знаем, о чем реально говорили президенты двух стран. Нам в пресс-релизе сказали, что Трамп предложил свою помощь, значит, по Украине. Президент нашей страны сказал, что если надо, я помогу деэскалировать на Ближнем Востоке ситуацию. Но мы понимаем, что вряд ли... Вы же представляете, да, что такое 90 минут? Ну, допустим, по 45 минут каждая сторона говорит... Ну, из них 15 минут, допустим, Трамп говорит, что ему не дали Нобелевскую премию мира. Ну, хорошо, вот 45 минут. Может наш президент говорить, слушай, если хочешь, я могу по Ближнему Востоку помочь. Тот говорит, нет, если честно, давай я тебе помогу по Украине.
0: То есть этот хронометраж, это свидетельство предметности.
1: Предметно, детально обсуждалась какая-то тема. Значит, там в пресс-релизе было обозначено 3 темы. Первая тема – это то, что президент поздравил Трампа с праздником. Вряд ли это детально обсуждалось. Вторая тема – это то, что значит, Украина, и третья тема – Ближний Восток. Ближний Восток отчасти есть там что обсуждать? Безусловно, есть. Вот то, что касается Украины, вот там точно есть что обсуждать детально. Более того, президент России, согласно заявлению помощника президента Ушакова, тот сказал, что президент подробно представил Трампу ситуацию в линии боевого столкновения и успехи российской армии. Вот это для нас намек, что реально 90 минут обсуждалось. Скорее всего, ну вот если они не принимают, мы рассчитываем, что к этому времени уже будем здесь, что здесь будет такой-то результат. В настоящий момент мы находимся тут. Вот это я могу представить, что 90 минут обсуждают. А вот то, чтобы 90 минут просто обменивались, дайте мы вам поможем, очень важно, давайте вместе, это несерьезно. На это все про все 7 минут, наверное, ушло. Остальные 90 обсуждалась реальная ситуация на земле.
0: Ну, реальная ситуация на земле с какими-то, ну, типа, можем ли мы предполагать, есть ли какие-то намеки, что, ну, как, ближе мы к урегулированию, дальше,
1: что там? Мы были в Анкоридже. В Анкоридже, значит, было достигнуто, судя по всему, какое-то понимание, что вот мы военным путем можем добиться этого результата к такому-то времени. Если они хотят, могут дипломатическим путем это дать. Если нет, то нет. Вот сейчас момент, если нет, то нет, и мы показываем, какой результат.
0: Так, прерываемся на выпуск новостей и рекламы, скоро вернемся.
2: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
6: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вражеские БПЛА атаковали омский нефтеперерабатывающий завод. ВО уничтожили большую часть беспилотников. Об этом сообщил глава региона Виталий Хаценко. Он добавил, что погибших и пострадавших нет. Глава региона также напомнил, что приближаться к обломкам и вести видео и фотосъемку атаки БПЛА и ее последствий запрещено. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, цитата, «прошел хорошо». Конец цитаты. Об этом он сказал журналистам в овальном кабинете, комментируя попытки урегулировать конфликт на Украине. Помимо этого, по словам Трампа, украинский вопрос будет обсуждаться на ближайшем саммите НАТО. ВСУ перешли к тактике минирования и обстрела подъездных дорог к городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару», сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Там добавили, что обстановка в городе в связи с постоянными обстрелами ВСУ остается напряженной. В Запорожье уничтожен начальник 4-го отдела Запорожского управления полиции капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в пытках и незаконном задержании людей, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Там отметили, что ликвидацию удалось осуществить в результате огневого воздействия по отделу. Противники урегулирования украинского конфликта пытаются воспользоваться той отстраненной позицией, которую заняли Соединенные Штаты в отношении украинского урегулирования. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, текущая позиция администрации США может быть охарактеризована как позиция заметной отстраненности. Рябков отметил, что Россия будет следить за тем, какую позицию Штаты сформируют по Украине после саммита НАТО. По его словам, визит Уитков и Кушнера в Россию остается в повестке дня. Украинское командование рекомендует закрывать в Черниговской области такие медицинские учреждения, как родильные дома. А после закрытия ВСУ развертывают на их базе военные госпитали, вынуждая выезжать беременных женщин и их семьи из региона. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Екатерина Малкова, которая первой за всю историю единого государственного экзамена набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ, сообщили в пресс-службе вуза. Ранее ее пригласили посетить университет и пообщаться с директором физтехшколы биологической и медицинской физики и директором физтехшколы электроники, фотоники и молекулярной физики. Также абитуриентка побывала в нескольких передовых лабораториях, где увидела процесс создания цифровых двойников сердца и разработки в области регенеративной кардиологии. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
0: Продолжаем. Прямой эфир 17.33. Гентеграч Сардарян, Алеша Тимофеев. Все здесь. Все, продолжаем. Так, ну и смотрите, тут у нас только вот все закончилось 4 июля. Да, там еще можно тоже по каким-то вещам, но так, коротко, если. Трамп, вот это выступление, упор на ветеранов, на флаге, что ты отметил бы еще из-за выступления?
1: Ну, это предвыборное выступление было, оно не к празднику. Обычно, знаешь, праздничные выступления о чем бывают? Наша великая страна и никогда больше. И только благодаря и каждый из нас, да. Это обычно в таком стиле. Он минут 5-7 в этом ключе, и потом нам угрожают коммунисты. Коммунисты это страшная напасть. И он говорит, главные враги, значит, Дня независимости США – это коммунисты. Я понимаю, что он делает. Это поляризация. То есть он пытается разделить все американское политическое поле на себя и коммунистов страшных. Причем выбор врага понятен. Старшее поколение коммунистов боится генетически, младшее поколение не знает, кто это такие, поэтому вполне вероятно, что тоже может испугаться.
0: Но коммунисты равно демократы, короче говоря. Но
1: только он хочет не только демократов, а любую критику слева превратить в коммунизм. А критики справа у него нет, потому что в американских условиях правее него никого в настоящем... Ну, кто пытается, там не особо получается, а центра в Америке, в принципе, не существует. То есть вот есть такие разные виды леваков, которые им недовольны, и есть внутри его партии и внутри его движения люди, которые в нем разочаровываются, выходят, но мы видим, что он это быстро переваривает. Карлсона, всяких там Тейлор Грин и прочее.
0: Ну, во-первых, конечно же, это в том числе должно нам говорить о том, что рост, простите, тех настроений, которые Трамп определяет как коммунистические, растет, потому что он видит в этом угрозу и сразу...
1: Он другое понимает под коммунизмом,
0: да,
1: старик.
0: Да, я понимаю.
1: Да.
0: Но вот о чем я еще... Мы тоже с Евстафьевым на эту тему говорили. Вот, значит, как бы логика этого рассуждения. В какой-то момент идеология становится больше, чем ценностью в больших городах Америки. Ультралиберализм становится важнее, чем, не знаю, джинсы, жвачка, телефон там, и прочее, прочее. Если ты разделяешь там какие-то идеи зеленой энергетики там, или, значит, транс какой-то запрещенной в России повесточки, то ты крутой. То ты, так сказать, говоришь, я выше, чем все остальные. В какой-то момент это было была машина, я езжу на классной машине, она дороже, чем ты,
1: но
0: поэтому...
1: Это другая
0: я...
1: ступенька масла.
0: Совершенно верно, да, тусовки, ценностный. Да.
1: Ну,
0: да.
1: Если тебе жрать нечего, тебе не до тусовки.
0: Это правда. Понятно, там, да. Ну-то там да. Есть что жрать, значит, вот. А, и теперь кажется, что вот эта идеология, она поменялась. С ультралиберальной на такую, как бы, левую, или там леворадикальную. Там и эти анархосиндикалисты, и кого там, короче говоря, нету, да. А, она может в большей степени захватить умы вот этих больших городов и действительно, ну, как бы трансформировать ультралиберальную на такую вот левосоциальную, что ли, знаешь? На...
1: Я, вот смотри, я сейчас скажу, сложная тема будет сейчас, мне придется чуть дольше на нее отвечать. Ну, офигенный вопрос, очень хороший. Значит, в чем специфика этой проблемы? Специфика в том, что... то, что зеленая повестка, ну, давай ее просто назовем, либеральная да. такая, леволиберальная, какая угодно, вот либеральная повестка якобы становится какой-то социалистической, типа того, да, у людей сразу возникает ощущение какое, что сейчас американские рабочие, пролетариат пойдут громить капиталистов, у них там что-то отнимают. Это не те социалисты. Во-первых, это из-за того, что мы зачастую не очень хорошо понимаем, что марксизм, помимо ленинско-сталинской версии и развития, имел также и альтернативные, которые в Европе стали намного популярнее. Громшанство, да, троцкизм в США, он реально невероятно распространен. Хотя, возможно... Огромное количество тех людей, которые ему следуют, они не знают, что в основе этих идей находится Грамши, Троцкий. Им кажется, что они сейчас выступают за то, чтобы черных актеров было больше на киноэкранах. Они сейчас выступают за то, чтобы разрешали женщинам с небритыми подмышками сниматься в рекламе дезодорантов. Это отвратительная реклама была бы. Ну вот, они за такие вещи выступают. Не понимая, что это грамшанство, что мы должны сначала получить культурную гегемонию, навязать свои ценности, а потом сможем бороться за политическую власть. Вот, и поэтому в чем трагедия Демократической партии США? В том, что она перестала быть партией рабочих, партией пролетариата американского. Ровно так же, как лейбористская партия Великобритании перестала быть партией рабочего шахтеров, движения
0: да,
1: США.
0: Шахтеров, да.
1: И в итоге Трамп одержал победу на выборах, потому что рабочие голосовали за него. Они настолько разочарованы, вот они не видят, они включают им весь день демократы, говорят, если ребенок в 11 лет не может поменять свой пол, то что мы тогда за страна такая? И этот рабочий говорит, вы что, обо мне кто-то будет говорить, что у меня там, я не знаю, ипотека недоступная, зарплата низкая, ребенок мой образование не может получить? Нет. А Трамп тут обещает, что все будет как при дедушке, все будет красиво, все будет хорошо, и постепенно начинает перетекать туда. Я глубоко убежден, что те силы, которые сумеют оприходовать запрос политический рабочих, рабочего класса, у них, безусловно, будут очень большие успехи на грядущих выборах. Почему? Потому что внедрение искусственного интеллекта, тотальная цифровизация. Это можно этому радоваться, безусловно, но это обязательно будет приводить к потере рабочих мест. По разным оценкам, в глобальном масштабе, до 600 миллионов человек потеряют свою работу, потому что такой профессии больше существовать не будет. Очевидно же, что их голоса кто-то должен будет представлять. Если вот человек потерял работу, потому что его заменил робот, а к нему приходят какие-то деятели, говорят, а вы знаете, что в Амазонках леса горят? А вот бедные негритянские маленькие женщины не могут больше становиться белыми мужчинами. Как мы будем с этим бороться? Ты больной, что ли? Ты моими проблемами займись. Вот кто им будет адресовать свой запрос, тот сумеет.
0: А если вот туда вообще в сторону реально там анархизма или там анархосиндикализма, мой любимый вылетел из головы, как его, моего любимого, значит, этого... Ноам Хомски, значит, да, всем должны управлять вот эти синдикаты, самоуправление. Они не вывозят. Ни Трамп, который пообещал нам заняться нашими проблемами, ни демократы, которые, значит, за всех и про все, они все не вывозят. Берем, значит, все в свои руки. В первую очередь телеграф, почту там, что там еще. Ну и дальше все, лупим из Авроры, значит, и начинается.
1: Ты знаешь, у них есть, вот гипотетически, да, в каком-то абсолютно сумасшедшем сценарии, если на свете и есть какой-то народ, который мог бы подписаться на минимальную совершенно роль государства, это скорее американцы, чем кто-то другой. Они говорят, что они бы на это подписались. Но они очень... противоречивое общество, судя по всему, потому что они либо стремятся к тому, чтобы была одновременно минимальная роль государства в определении реальной повседневной их бытовой жизни, и при этом они нереально вождистский тип лидерства.
0: Да, да, я
1: каждый
0: президент
1: США это полуравноапостольский святой.
0: Конечно.
1: Но
0: суперстар.
1: Абсолютно.
0: Суперстар.
1: Но что здесь ключевой вот тезис? Представь себе, ты же читал, наверняка очень хорошо знаешь про Великую депрессию в Соединенных Штатах Америки. Ты задумывался когда-нибудь о том, что если бы Великая депрессия была бы, допустим, во Франции, ты представляешь количество протестов на улицах, революций, свержений строя, разбитых витрин, если бы Великая депрессия была во Франции. Но не было ни одной мощной акции протеста в Соединенных Штатах Америки против правительства. Знаешь почему? Потому что население винило себя, это поэтому и депрессия. Население винило себя, что я плохой, у меня поэтому дома денег нет. Почему? Потому что население, оно и не ожидает от правительства, что правительство будет решать их проблемы. Это доказанный политологами феномен, что во Франции население сказало бы, наше правительство дерьмо,
0: не вывозит,
1: оно
0: да.
1: не вывозит, да. мы поэтому плохо живем. Американский гражданин в то время, по крайней мере, исходил из того, что это я не вывожу, у меня что-то не так, поэтому я не успешен. Я считаю, это супер важное качество для достижения.
0: Да, это я не знал, кстати, эту мысль любопытно. Но потому что там в литературе все-таки они винят гроздья гнева, да, они, да. Они, он не винит себя, он не винит себя, он винит как бы сложившийся мир таким образом, он не переносит это, правда, там на правительство.
1: Вот об этом, да, правительство да. в таких вещах не виноват, в случае с Францией именно оно
0: но
1: и виноват.
0: Но смотри, условно. Нам еще про НАТО надо поговорить, а это да. такая любопытная тема, да. значит, продолжим буквально пару минут. Значит, да... Но опять возвращаемся к анархосиндикализму и вот этому местному самоуправлению. Еще несколько лет назад, 5 или 10, я не помню, ну нет, наверное, 5, может быть, чуть больше, 7. Значит, глобальные корпорации Соединенных Штатов подписали декларацию. Она очень любопытная. Значит, если раньше все, вот как бы основной принцип, клиент всегда прав, то теперь сотрудник, работник всегда прав. То есть ориентация на работника. Что они подписали? Потому что работник для нас все, они говорили тогда. И это подписали все. Coca-Cola, Макдональдс, Боинг, значит, ну все просто, все эти иллюминаты, рептилоиды и прочее, прочее. Они говорят, мы обеспечиваем ему образование, да. медицину, мы обеспечиваем ему. И тогда мне пришла в голову мысль, работникам быть важнее, чем гражданином. Потому что работодатель тебе дает больше, чем государство. Больше, да.
1: Случаях, да.
0: И в этом смысле вот такой вот корпоративный, что ли, знаешь, синдикализм. Ну, то есть, не штат Техас, а BlackRock, например. Штат BlackRock. Можем мы представить, что будет штат BlackRock, ну, понимаешь?
1: До недавнего времени, я считаю, эта тема интереснее, чем НАТО, поэтому можно забить на повестку. Маргарита, прости нас. Я считаю, что вполне себе эта тема была востребована лет 10-15 назад. Мы учились в универе, нам говорили, ну, вы понимаете, вот мир уже такой, что государства будут играть меньшую роль, чем транснациональные корпорации, потому что они всем все обеспечивают, от них зависит иногда больше, чем от 90% государств, существующих на карте мира. Да, безусловно, так было. Но дальше...
0: Сейчас-то к вопросам безопасности.
1: Это 100%. Но это банальный вопрос. Сказать про то, что BlackRock всю страну не защитит. Вот ты типа сидишь, а ядерным оружием BlackRock будет управлять, да, там, или системой ПВО, кто будет управлять. Но помимо этого, мы видим, что есть вещи... Это оставим для вот банальных разговоров, да. Из небанального мы видим, что человек на протяжении последних 10 лет, человек как сущность, нам доказывает свой абсолютно иррациональный характер. То есть мы все время во всех теориях, во всех прогнозах, во всех попытках осмыслить социальную реальность исходим из того, что человек бесконечно совершает рациональный выбор. Вот, вот смотри, экономическая теория. Почему каждый раз происходит кризис там, где не ждали? Вот никто же не говорит, ребят, через 6 лет с этими цифрами будет кризис, поэтому давайте справимся. Нет, нам каждый раз говорят, ну вот так получилось, что разгорелся кризис. Почему? Потому что человек не поступает рационально. Потому что я сейчас, вот многие мои коллеги вот с бензином связаны, мне там распугают, а как ты, все, я на электричке, мне без разницы. Но я понимаю, что, наверное, в каком-то случае эти уже 5-я, 6-я, 7-я канистра бензина, ну, вряд ли это рациональное поведение, потому что, а, он этим осложняет жизнь другим, б, если его совсем не станет, вряд ли эти 7 канистр его спасут до конца года. То есть такой вот момент специфический. Но человек не рационален сам по себе. И поэтому, когда мы говорим, ну вот ему же выгоднее, ему корпорация дает это, то дает это. Но помимо того, чтобы что-то получать, человек все время находится в поиске вопросов, ответов на вопросы, которые подталкивают его к нахождению коллективной идентичности. Он может себя считать частью вот этой корпорации очень важной. Но это ему ответит на какой-то блок вопросов. Мы все, кстати, себя так идентифицируем. Я себя всю жизнь идентифицирую как гемошника. Для меня это очень важная часть моей идентичности. Все мои друзья, близкие. Мы все являемся выпускниками самого классного университета на свете. Вот мы себя так идентифицируем. Мы можем, я себя идентифицирую как итальяниста, потому что я принадлежу к маленькой, очень маленькой группе ученых, которые занимаются этим. Это нормально. Но мне не может быть достаточно этих профессиональных идентификаций для того, чтобы ответить себе на вопрос, чего я хочу от жизни. Да, это мне не ответит на этот вопрос. Мне не может быть этого достаточно для того, чтобы ответить на вопрос, какие у меня должны быть взаимоотношения с родителями, там, с детьми, с братом, с друзьями. Это более сложного порядка этические вопросы, на которые для того, чтобы ответить, человек ищет опору для себя в какой-то абстрактной социальной конструкции. Она может быть какой угодно. Может быть русский или, я не знаю, англичанин. Может быть христианин, мусульманин. Это все конструкты, которые помогают человеку в невероятно сложном, абсолютно сумасшедшем мире, где ты можешь погибнуть каждую секунду, где в любой момент мир может стать абсолютно непредсказуемым, потому что ты не будешь зарабатывать, ты не сможешь прокормить близких, ничего. В этом мире тебе нужна какая-то опора на конструкт, который тебе кажется вечным. Ну вот если у тебя вечно...
0: Но это же во время кризиса только. Значит, люди, воспитывающие детей, но некоторые рефлексируют, но это меньшинство. Но большинство, так сказать, перенимает схему, условно говоря, традиционную, то, как их воспитывали, значит...
1: Так об этом речь,
0: А в момент кризиса, когда что-то, так сказать, вот рушится, идет, нет, тогда уже начинается типа
1: поиски. Вот ты сейчас что-то... очень круто сказал, ты говоришь, они фактически репродуцируют, да, воспроизводят картину, которая была в их отношении со стороны их предков. Ну, это хорошо, когда на этой территории минимум, там, я не знаю, 10 поколений живут люди, и у человека, который живет в Смоленске, у него не возникает вопрос, а я кто? Ну, как кто? Ну, ты русский из Смоленска. Ну, какой у тебя? Ты абхаз, что ли? Или кто ты там? Аргентинец, может быть. Нет, ты русский из Смоленска, человек, представляющий православную культуру. Даже если ты вообще не верующий, у тебя твой быт повседневный, он построен вокруг этого. А что делать с обществами? Как, скажем, американское или какое-либо другое, которые могут быть очень разношерстные, очень мультикультурные, перемешанные друг с другом. Что делать с обществами, в которых была попытка, что далеко ходить, в нашей стране взять период, допустим, после 17-го года. Ну, вчера все было понятно. Мы русские православные, значит, не знаю, крестьяне. Это один уклад жизни. Русские православные дворяне, хотя по происхождению могут быть и шотландцами, и французами, и кем угодно. А кто такой советский человек? А это как мне воспитывать ребенка в советской традиции? Ну, в церковь водить нельзя, это теперь не комильфо со стороны власти. Большая часть того, что вчера было нормально, сегодня провозглашается буржуазным каким-то, значит...
0: Ну, неправильно.
1: Какими-то пережитками и всем прочим. Вот прошло несколько десятилетий, появилось представление о том, примерно как это устроить, и как бы это смешно ни звучало, но советский гражданин как абсолютно новая, модерновая какая-то штука, которая должна была быть прорывной. Типа, вот все, что было в прошлом мире, это отменило, и теперь этот человек, он не скован узами буржуазного брака, ребенок не является обузой для женщины, еще что-то. Очень быстро эта общность начала превращаться в что-то наподобие конкретной национальной идентичности. Национальной не в смысле этнической, это наша русская ошибка, что мы нацию путаем с этносом. Это абсолютно не так. Национальная в смысле государственная, гражданская. И поэтому и в Москве, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Алмате, и в Бишкеке люди абсолютно разного происхождения имеют одинаковую идентичность по состоянию на какой-нибудь 75-й год. Вот ты можешь поехать туда, во-первых, везде знакомая тебе архитектура, понятные учреждения, все прочее.
0: И люди говорят рабочие,
1: интеллигент с интеллигентом на одном языке, рабочий с рабочим, единая общность возникает. Удается ли создать такую общность, скажем, в западных странах? В этом огромная проблема. Я думаю, что не удается. Я в Европе пожил. Могу сказать, что есть успешные примеры. Типа я их все время приводил самим итальянцам. Я говорю, это нереально смешно, вы этого не замечаете. В Германии, в Великобритании, когда ты видишь мигрантов приехавших, они принципиально пытаются местным показать, что мы не такие, как вы. Угу. Их родители чаще всего бегут от порядков, не хотят жить в порядках и хотят детям дать второй шанс. Вот они бегут от тех порядков, которые их дети в двойном размере пытаются насаждать. Вот ведут себя в соответствии с этим. Хотя, ну, их родители уехали, потому что им это все не нравилось в этих странах. И ты очень часто увидишь этих мигрантов, которые принципиально только в этнической одежде, специально по-другому говорят, не хотят общаться на местном языке, отрицают все. Я говорю, вот в Италии, я не говорю про остров Лампедуза, где там со страшными вещами сталкиваются, но в целом через месяц-два после прибытия на эту территорию какой-то мигрант, он уже начинает разговаривать вот так, у него интонации начинают появляться, они пытаются выглядеть как местные примерно. Почему? Потому что сильная культура местная, она очень простая, очень захватывающая, и люди в нее вписываются. А вот в случае с французской культурой, опять возвращаясь к французской сборной, великое там, европейское государство с фантастической культурой, но которое почему-то ненавидит собственную культуру и происхождение. Вот ненавидит до такой степени, что само себе запрещает признавать. Франция одна из самых важных для католицизма стран. Вот если для православия одна из важнейших стран, это в настоящий момент самая важная Россия, исторически одна из важнейших это Россия, для католицизма, безусловно, Франция в 10 раз важнее страна, чем Италия. Италия возникла только в 19 веке как единое государство. Франция важнейшая страна. И она, как говорила сама Римско-католическая церковь, самая неблагодарная дочь католической церкви. Она так ее воспринимает.
0: Но мы же не можем там откинуть все это свободы мысли гугенотов, от гугенотов до еретиков или там этих неверующих, понимаешь?
1: Всё, мы берем
0: это часть Франции, конечно. Точно так же.
1: И мы берем, вот смотри,
0: если для атеизма Франция ничуть не меньше, чем, конечно, так сказать, для католической церкви.
1: И до тех пор, пока во Франции живут только этнические французы, которые могут по прихоти кто-то быть, значит, атеистом, кто-то протестантом, кто-то католиком, кто-то кришнаитом, но будучи вот, тем не менее, на бытовом уровне, по привычке, мне мама говорила, есть круассан, улицу переходить вот здесь, значит, с людьми громко не разговаривать и вот этим не делать. Это все, это баловство работает. Как только к тебе приходит чужой элемент, другой абсолютно, из другой цивилизации, ты этому человеку говоришь, ты можешь следовать правилам. Он говорит, каким? И вот здесь начинается эта игра. Ну, знаешь, самих-то правил нет. Я католик, он атеист, третий вон кришнаит этот товарищ. Четвертый говорит, что Франция в прошлом это ужасная колониальная империя, нас вообще всех высечь за это надо. Это, ну, этот приехавший говорит, в принципе, согласен. Ну, вы тогда разбирайтесь сами собой, а я буду жить так, как я живу, потому что мне так комфортно. Это не работает в итальянском, в польском обществе не работает. Почему? Потому что у них нет вот этих метаний между тем и вот эти, но другие нету, или третьи.
0: Конечно.
1: А в случае с американцами, американский эксперимент, он неповторим нигде больше, потому что там в изначальной версии, на мой взгляд, в изначальной версии это абсолютный искусственный социальный конструкт, у которого нет давлеющего над ним бэкграунда культурного. То есть это люди, которые приехали на континент, уничтожили местных индейцев, отобрали, забрали, выкупили, все что угодно сделали. И дальше был придуман искусственный вид идентичности, которому должны соответствовать все местные жители. Нигде, вот во Франции бы, в Италии придумали, что мы все, с сегодняшнего дня мы теперь итальянцы. Знаешь, сколько времени прошло, вплоть до Муссолини, для того, чтобы житель провинции Больцано какой-нибудь и провинции Мачерата, допустим, они начали друг друга воспринимать, что у нас хоть что-то общее
0: земляки,
1: есть.
0: Что земляки,
1: да, только армия, очень долгий период времени. Здесь этой сложности не было.
0: Но сложно. Оставим эту тему. Еще будем обсуждать, безусловно. Потому что, конечно, приезжающий мигрант, который надевает на себя, значит, какие-то традиционные для Ближнего Востока или Северной Африки наряды, может их надевать. Но он должен с уважением относиться к Шарли Эбдо. Потому что Шарли Эбдо – это культурная идентичность Франции.
1: Вот для того, чтобы сказать, что это культурная идентичность, нужно определить, что у Франции она есть. Проблема в том, что в рамках вот распространенной пока что... Она сейчас помрет скоро, это вопрос, вот она ладан дышит. Вот распространенной этой традиции, в которой относительно все, трансцендентности нет вообще никакой, понимаешь, как это работает? Ты говоришь, знаете что, ваша эта там церковь, это я вот ее не... Я имею право ее не признавать. Как только ты это делаешь, окей, хорошо, мы все согласились, тогда я имею право не признавать твою свободу. И невозможно это оспорить. Я могу сказать, моя свобода в том, что они признают твои ценности.
0: Нет, там просто же ушли от этих. У кого-то стабильности, нет, у кого-то трансцендентности. Да. Значит, давай коротко. Саммит НАТО стартовал, главная тема Украины, передавать, не передавать 70 миллиардов. Трамп, Зеленский, все, короче, в Анкаре.
1: Я думаю, что 70 миллиардов они, тем не менее, передадут. Американцы могут сказать, что мы ни копейки платить не будем, пусть приходят, у нас покупают. Позиция, конечно, очень удобная. Если выбирать нам между тем, что американцы давали бы сами в качестве помощи украинцам вооружение, финансировали бы ее, и выбором между тем, что американцы говорят, пусть покупают у нас за деньги европейцы, второе, конечно, лучше. Но, тем не менее, сильно ситуацию это не облегчает, потому что мы видим, что европейцы компенсируют сокращение объема поставок тем, что они поставляют те вещи, которые до этого не поставляли, и разрешают бить по территории
0: России.
1: 20
0: секунд, тоже важный вопрос. Турция приобретает, все пишут об этом, какую-то дополнительную значимость. В каком контексте? За кого она будет? Будут ли, в смысле, стороны, условно говоря, Брюссель и Вашингтон тянуть к себе Анкару?
1: Будут, Анкара всем будет говорить, я сейчас подойду.
0: Сейчас Пахлавов, сейчас Пахлавов.
1: Ты меня подожди, я сейчас подойду.
0: Хорошо. Все, спасибо большое, Генрих Сердарян, Олег Тимофеев. Не переключайтесь, скоро будем продолжать.

0: Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской военной разведки. Министр промышленности и торговли России обсудил перспективы сотрудничества с зарубежными коллегами на Иннопроме. Дональд Трамп признался, что это он попросил пересмотреть решение о дисквалификации американского футболиста с чемпионата мира. Об этих и других темах подробнее далее. Российские спецслужбы получили доступ к базам данных украинской военной разведки через телефон одного из администраторов наиболее известного информационного ресурса Главного управления разведки Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что украинский военнослужащий предоставил доступ к своему телефону, сопряженному с ботом обратной связи, за сумму, равную его зарплате в управлении. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов провел ряд встреч с иностранными партнерами в рамках выставки «Иннопром», в том числе с министром экономики Армении Геворгом Папаяном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в металлургии и фармацевтике, сообщает ведомство. Кроме того, Алиханов провел переговоры с министром промышленности и развития микро, малых и средних предприятий Мьянмы Чарли Таном. Они обсудили текущие статусы и перспективы развития сотрудничества в сфере металлургии, редкоземельных металлов и реализации совместных инфраструктурных проектов. Россия готова делиться своим потенциалом для развития суверенных технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов. Дипломат отметил, что у нашей страны есть проверенные временем наработки и решения, а история отечественных исследований машинного обучения восходит к 50-м годам прошлого столетия. Алимов добавил, что от компаний-разработчиков искусственного интеллекта необходимо добиваться соблюдения законодательства стран, где эти системы используются. Государственная дума на пленарном заседании 8 июля заслушает министра экономического развития Максима Решетникова по вопросу реализации стратегии пространственного развития нашей страны в части развития сельских территорий. Об этом сообщил председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что ранее дума уже рекомендовала правительству пересмотреть подходы к

0: Отстранение от должности президента страны и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами. Акция протеста состоится в четверг перед резиденцией президента Венгрии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Ларина Балагуна, получившего красную карточку. При этом он назвал президента ФИФА Джанни Инфантино, цитата, «умным и твердым». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Так, продолжаем прямой эфир. Вечер на «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем еще раз добрый вечер. Как вы знаете, по понедельникам Руслан Осташко приходит в студию «Радио Спутник». Но сегодня его нет. Ждем его к следующему разу. Все хорошо, не переживайте. Будет следующий понедельник. Но это ничего не отменяет. Ни прямого эфира, ни интересных новостей и обсуждений. На прямой связи с нами общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Басурин. Вместе будем справляться. И я предлагаю, знаете, Эдуард Александрович, да, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Да, если бы возникнет какой-то у нас какой-то вопрос к аудитории возникнет, мы можем задать его, адресовать, я телефон назову, так сказать, будем тогда, если мы что-то хотим узнать у аудитории нашей, достопочтенной публики. Вот, у нас есть такая возможность, так сказать, если хотите, в качестве опции такой, да, будем иметь в виду, что она, эта опция всегда у нас есть. Ну, а так, традиционный Телеграм, ВКонтакте и Рутюб, принимаем ваши вопросы. Значит, смотрите, новость пятиминутной давности. Где это у меня? Вот она. Она как бы не по этому, не по нашей верстке. А вот. Значит, режим беспилотной опасности снят на территории Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем канале в мессенджере Макс. Значит, беспилотную опасность отменили в Тюменской области. Много разговоров сейчас, но Тюмень далеко от границ с Украиной. И беспилотникам,
3: 400, насколько я помню.
2: Да, и беспилотникам, ну, долго лететь. Помимо того, что долго лететь, это значит преодолевать разные регионы. В этих разных регионах есть у каждого своя, видимо, там ПВО, не знаю, есть или нет, но думаю, что есть. Вот скажите, пожалуйста, как происходит, почему, во-первых, так далеко долетает этот самый беспилотник? И кто его, по идее, где должен сбивать?
3: Алексей, ну, знаешь, у меня сразу вопрос возникает, когда мы говорим о дальности. А откуда его запускают? С какой части?
2: Не знаю.
3: Вопрос первый, самый главный, этот вопрос. Или есть люди, которые помогают Украине, здесь у нас, в России, или где-то соседние страны? Потому что летает, грубо говоря, один и тот же тип беспилотника, о котором говорят, да, самолетного типа. Размеры его не увеличились, они остались те же самыми. Соответственно, бак, он бензином заполняется. Он же не безразмерный. Ну, я не верю в данном случае, что что-то придумали волшебную таблетку, при этом он летит при тех же самых объемах нагрузки, расстояние в два раза больше, чем он может лететь. Это первое. А по поводу, где его должны сбивать, ну, понятно, что если мы берем, что он летит с Украины, его в первую очередь должны сбивать на линии соприкосновения, как мы говорим, да. Плюс система ПВО должна работать таким образом, эшелонированно, о том, что она должна находиться на различных расстояниях. И то же самое реагировать на полеты неизвестных летательных аппаратов. Поэтому вопрос, наверное, больше сейчас нужно задавать Министерству обороны и тем людям, которые разрабатывали систему РЛС, которая должна обнаружить данный летательный аппарат.
2: То есть вы говорите, что его не видят как будто бы, да? Но не как бы, без как будто бы, что его не видят. Поэтому он пролетает все эти регионы.
3: О том, что его не видят.

0: те, назовем, приборы, которые следят за небом. Они просто его не видят. Локатор его не видит. Поэтому он пролетает. Маршруты, давайте, если берем, что он летит с Украины, значит, маршруты выбираются таким образом, что там нет людей, лесистая местность, и вот он над ней, на этим лесом летит очень низко, и там людей не должно быть вообще. Ну, в это тяжело поверить? Ну, возможно. Но все время наступать на одни и те же грабли очень как-то это, больно. Поэтому что-то происходит, сбой именно какой-то происходит в обнаружении и информировании о том, что происходит пролет неизвестного летательного аппарата.
1: Сегодня Алексей Чедаев, он бывает у нас в эфире, вот он написал, что типа, но есть сложности в бюрократической, как бы, вот этой структуре нашей со сбитием этих самых, но они типа не могут расходовать тот БК, который у них есть. Потому что, типа, летит не на нас, ну а что нам его сбивать? А если мы израсходуем БК, который нам предназначен, потом нас спросят, а куда вы его дели, этот БК? Значит, а он, ну, вот эти сложности действительно имеют место или нет?
0: Ну, я бы на это сильно не ссылался. Я думаю, что что-то существует, как ты говоришь, бюрократические какие-то вопросы между ведомствами различными на федеральном уровне, между различными организациями на уровне там, областей, может быть. Я просто по этому поводу хотел бы тебе напомнить историю с Рустом.
1: Угу. Ну да.
0: Когда
1: да.
0: Никто не хотел брать на себя ответственность.
1: Да, сбивать.
0: И в итоге самолет сел на Красной площади. Ну, в принципе, пошло снятие очень больших должностей Министерства обороны. Ну и в итоге мы знаем, к чему это привело. Мы лишились той великой страны под названием Советский Союз.
1: Ну, это как будто бы это не из-за Руста. Да, ну и потом контекст, конечно, был другой.
0: Просто,
1: да.
0: Оно как бы все вместе на тот момент происходило. Я просто к чему, как пример привожу, о том, что люди, которые должны принимать решения, они не должны оглядываться и ждать звонка. Они сами для этого там находятся, чтобы это решение принимать. Мимо он летит, не мимо он летит. Его нужно уничтожать.
1: Ну вот, да, в этом и вопрос. Так, ну и давайте тогда и туда обратим внимание. Большой удар массированный России по Киеву. Кличко, градоначальник киевский, называет этот ночной удар самым массированным. Самым массированным. Значит, во-первых... Но мы не раз сталкивались с этими формулированиями. Вот нанесен рекордный удар там или еще что-то, так сказать. Вот откуда берутся вот эти рекорды, имеется в виду? Есть ли в них какая-то... Ну, почему они происходят? Почему какой-то удар становится каким-то рекордом? На фоне каких-то новостей, событий? Или есть какая-то другая военная логика? Или политическая логика в масштабе ударов?
0: Ну, в первую очередь, я бы, наверное, здесь номером один поставил ВПК или ОПК, как его кто угодно может назвать, да? Военно-промышленный комплекс.
1: Да.
0: Количество тех или иных ракет, самолетов, бомб, которых выпускают они, дают возможность применять их массово. Это первое, да. Второе, ты правильно подметил, если в нашу сторону это происходит, в основном это связано с какими-то большими событиями по НАТО. Ну, почему-то так выходит.
1: Угу.
0: Или нужно принять очередной какой-то закон, положение или помощь Украине финансовую. Поэтому то же самое, вот они начинают заявлять о том, что прошли какие-то масштабные налеты. Но я хотел бы напомнить, что Кличко это говорит уже третий раз, да, о самых масштабных налетах. Зеленский, Поц говорил, что таких уже было два перед этим. Поэтому это все цифры. Тут же самое главное количество пораженных целей и масштаб поражения. Вот это самое главное критерий.
1: Справедливо. Это понятно, да. Но речь идет, Но удар-то был нанесен по этим там предприятиям, значит, оборонно-промышленного комплекса. Вот, вот сейчас, ну, условно говоря, да, там вот, вот с 5 на 6. А почему не со 2 на 3, или там не с 27 на 28 июня, или там или не с 8 на 9 июля, имеется в виду. То есть вот эта дата и масштаб, это скорее носит некую политическую коннотацию, да, или военную, ну, в том смысле, что, вот, так сказать, вот, я не знаю, там накопили или подготовили удар к этому числу, и он поэтому нанесен. Именно нет, сейчас, да.
0: Я понимаю, да. Я думаю, что увязывать с какими-то датами, я думаю, здесь не стоит. В первую очередь нужно понимать...
1: Событиями, не с датами, событиями. Событиями. Хорошо, ну событиями. Вот там типа Трамп поговорил с Путиным по телефону. Вот, значит, одно событие. Потом саммит НАТО в Турции. Тоже событие. Вот в такой логике можно воспринимать и нужно ли воспринимать эти удары, которые ну, называют рекордными?
0: Нет, я думаю, здесь не нужно это воспринимать именно таким образом. Здесь нужно смотреть, наверное, с другого ракурса или с другого угла. Да? Это заявление, которое сделал наш президент. Нужно с этой стороны смотреть. Здесь нужно обязательно учитывать разведданные. Потому что нанесение по тем или иным объектам, это происходит после того, как четко известно, что там находится. Не с бухты-барахты. Это скрупулезно идет работа, на основании которых делается вывод. Здесь можно, знаешь, о чем говорить? О том, что предупреждение происходит противнику, зная о том, что он собирается что-то сделать. Да? И мы работаем на опережение. И при этом мы говорим о том, что мы готовы вести определенный с вами диалог, но не надо шалить. И делаем вот такой образ предупреждения. Но я думаю, это не связано с какими-то датами, о которых ты говоришь. Да? Ну, вот увязывать здесь смысла никакого нет. Еще потому что заявления, которые делает пресс-секретарь президента, они же тоже сейчас изменились. Они, риторика стала более воинственной у него. Даже вот это последнее заявление, которое он сделал о том, что у нас идет не специальная военная операция, а война. Ну, тут это же не к дате какой-то, правильно? Это к событиям. Да, может здесь быть в какой-то степени связаны разговоры двух президентов США и России, где наш президент обрисовал картину на линии фронта, что там происходит. Может здесь это быть, да? Может это предупреждение англичанам, полякам, немцам, французам о том, что сколько они будете поставлять, мы это все будем уничтожать. Ну, может тут в этом плане. Очень много вещей, о которых мы можем только догадываться. Знаешь, как говорят, подковерные вещи.
1: Ну да. Ну да.
0: Поэтому надо, самое главное, давай так, смотреть не даты или под даты, да, а степень урона, который мы наносим противнику. Я думаю, это самый главный критерий.
1: Но справедливо, конечно. Конечно, это критерий. Но вопрос, так сказать, почему сегодня, как помните, в этом было, да, вчера было рано, а завтра будет поздно. Вот поэтому типа сейчас. Вот в этой логике почему возникает вопрос, почему вот эта дата, значит, стала, сам, ну, так сказать, в эту дату нанесены самые масштабные удары. Сергей тут пишет, Елена, всех читаю, Сергей Дроздов, специально для вас. Вопрос напишите, а то, так сказать, вы только вот вопросы читаете, читаем, да, вы вопрос формулируете и напишите. Если он будет какой-то интересный, пожалуйста, мы его озвучим и переадресуем Эдуарду Басурину. Так, но степень... Поражение, вот вы как оценили, Эдуард Александрович, значит, степень поражения вот этого массированного удара и насколько мощным можно, так сказать, признать тот урон, который был нанесен, и как долго с ним может справляться ВСУ?
0: Ну, это, в принципе, очень легко будет проверить. Будет массовый налет на территорию России в ближайшее время или не будет? И тогда можно сказать, урон, который мы нанесли этим предприятиям, он существенный или нет. Вот, я думаю, самое главное вот этот критерий, ответка, какая будет ответка, когда и сколько. Я думаю, вот это самое главное, на что нужно смотреть.
1: Если ответка будет, значит, тоже какой-то рекордной мощной, значит, удар был слабым, типа. Так, такая логика.
0: Да,
1: прямая.
0: Это первое, удар был слабый, значит, на этих объектах, в которых якобы происходит сборка тех или иных военных, ну, военного вооружения, назовем так, да, значит, кто-то ввел дезу, и мы ударили в пустоту. Возможно, возможно. Предательство тех людей, которые якобы работают на нас, а в итоге работают на собственный карман. Угу. Тут много слагаемых, которые можно проверить. Но если, как говорит Песков, началась война, ну, такие удары должны происходить не каждый, не по каким-то, назовем, датам, да, а каждый день. Если у нас ВПК работает и в объеме необходимом военным производит продукцию, значит, они должны наноситься с увеличением количество. И тем самым тогда можно заставить противника задуматься и сесть за стол переговоров и вести, назовем, диалог на тех условиях, которые мы обозначили. А если мы это делаем, как говорит Песков, в отместку, ну тогда горе нам, потому что у нас будет дальше литься обычная кровь, начиная от ребенка и заканчивая стариком. Тут нужно тоже на это смотреть.
1: Трамп говорит, что США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта. Мы ведем переговоры и посмотрим, говорит Трамп. Это вот тоже там сколько, 4-5 минут назад новость. Мы ведем переговоры и посмотрим, сможем ли мы добиться завершения конфликта. И, значит, глава Белого дома считает, что и Москва, и Киев хотят завершения конфликта.
0: Ну... Трамп, если понаблюдать его выступление, его заявление, он же как Фигаро здесь, Фигаро там. И вашим, и нашим. Ну, на это бы не стоило обращать сильно внимание. Действие. Не слова, должно быть действие. Если он хочет, как говорит, мира здесь, ну, соответственно, давайте так, не поставляем оружие, да, не даем разведданные, блокируем счета, ну, чтобы деньги не ходили. Этого же не происходит, нет. Мы только делаем заявление.
1: А верим Трампу, что Москва и Киев хотят завершения конфликта? Вы как
0: нет,
1: думаете?
0: Ну, нет, Леш, я согласен в том, что и Москва, и Киев, если мы берем, да, этих два антипода на данный момент, да, что Россия не хочет мира? Хочет. Киев, Украина не хочет мира? Хочет. Ну, это реальные слова говорить, да. На каких условиях? Вопрос-то в этом. Зеленский заявляет постоянно о том, что мир должен наступить минимум по линии соприкосновения. Минимум. Без сдачи какой-то территории, как они говорят, считают, что это наша территория. Мы говорим о том, что мир должен наступить, все территории по Конституции России должны быть без украинских военных, и б, мы создаем зону безопасности для дальнейшей, сожительства рядом. Но зона безопасности должна присутствовать. Мы это требование говорим. Я не говорю там признание территории, это все соответственно, да, в тех границах, о которых по Конституции Российской Федерации входят эти исторические новые территории, как говорим, да, Крым и 4 области. Может, там еще какие-то происходить будут. Я не говорю о том, что, скорее всего, в пунктах разговора существует изначально, который был еще там 2014 года, о том, что изменение устройства Украины по Конституции. Я думаю, там тоже это происходит. Ну, как мы говорим, работаем на будущее. Делается федеративное устройство под названием Украина, где каждый регион, область потом сама определяет, с кем ей жить и как ей жить. Ну, почему? Я думаю, что это тоже там присутствует. Поэтому Трамп в этом плане говорит честно, открыто, без подвоха. Каждый из нас хочет мира. Вопрос только этот. Какого мира? Я уже как-то тебе говорил, что на наших территориях говорят, мы не хотим мира, мы хотим победы. Поэтому вот этот мир должен быть в виде победы, где мы диктуем свои условия, а не условия диктуют нам. Если условия диктуют нам, тогда это не победа, а поражение. Да, это будет мир, но это будет поражение. Слово «мир» присутствует, но разные понимания.
1: Такой, да, сложный вопрос. Просто когда мы, вот вы только что сказали, Эдуард Александрович, значит, и там, и в Киеве хотят, значит, мира, и в Москве хотят, все хотят мира, и Трамп хочет, все хотят мира. Все дело типа в условиях. Ну, да, я соглашусь с этим, тут, так сказать, сложно спорить. Но вы человек, как тоже, так сказать, воевавший непосредственно, ну, вы же понимаете, что, а может быть, ну, там понятно, что не достигнуть мира, а просто приостановить боевые действия и договариваться об этих самых условиях, не проливая кровь сейчас. Ну, поскольку все хотят одного и того же, а кровь-то льется.
0: Ну, ты говоришь то же самое другими словами. Ты говоришь то, что хочет, назовем там, Украина, да, Украина и те страны, которые поддерживают Украину, остановиться, где мы сейчас находимся, и после этого там вести диалог, как разруливать эту ситуацию. Ну, ты правильно подметил, мы с 2014 года находились в этом состоянии, да, Минск-1, Минск-2. Там даже были уже и определенные подвижки сделаны, когда тяжелое вооружение отодвигалось от линии соприкосновения. Но это не останавливало, и каждый день у нас страдало гражданское население. Я не беру даже военных, да? Я говорю о гражданском населении. Каждый день люди страдали.
1: Эдуард Александрович, вам лучше, чем мне и кому-то из наших слушателей известно, что после заключения Минска людей гибло, ну, в 21-м году, ну, вообще, ну, там, по-моему, 7 человек или 9 там было. Ну, не перестали гибнуть люди после заключения Минска. Каким бы он плохим не был, этот Минский. Ну, в том смысле, и что нынешняя ситуация, она произошла ровно потому, что не исполнялись те пункты, которые были прописаны в этом Минском соглашении. Как бы мы к нему ни относились. Но поскольку Украина отказалась, так сказать, мы же помним, в чем там дело, да, в этой очередности, границы, выборы. Вот там завязли и не смогли, так сказать, Зеленский настаивал на том, что сначала граница, потом выборы, а Минские соглашения были прописаны с учетом, что сначала, так сказать, выборы, да, а потом границы. И вот из-за того, что не договорились в этой очередности, мы имеем ту катастрофу, которую как бы имеем. Все люди гибнут каждый день. Значит, я к тому, что это было, ну, понятно, что много раз говорили, обманули там и надули и прочее, прочее. Но они-то работали, люди перестали гибнуть. А разве нет, самое главное?
0: Нет, люди продолжали гибнуть. Ты зря так говоришь. Люди продолжали гибнуть. В Луганске это происходило намного реже, а в Донецке это происходило очень часто. Да, вот здесь, кстати, если мы берем определенные даты, особенно религиозные, то это происходило всегда. Что какой-то большой православный праздник, и гибли или получали ранения гражданское население. Это было всегда, да. При первом, втором Минске. Просто ты упомянул, аналогию сделал о том, что 22-й год из-за того, что они не выполняли Минск. Да нет, 22-й год наступил, мы смогли сработать на опережение. Потому что все забывают тезисы, которые были озвучены Владимиром Путиным в декабре 21 года. Он же там четко было 10 позиций, да, с которым Российская Федерация вышла к Украине и другим странам, поддерживающим Украину. И когда было понятно, что они это выполнять не собираются, были вынуждены работать на опережение. Потому что если мы этого бы не сделали, то, я думаю, трагедия Луганска и Донецка, она бы уже вошла в аналогию мировой. В том плане, что количество смертей измерялось бы не сотнями, а тысячами. Мы об этом забываем. Мы только берем о том, что спасти Минск, да, ну там уже не Минск спасали, там уже спасали просто этих людей, живущих здесь, и плюс Россию-матушку. Вот нужно это четко понимать. Почему наступил 22-й год, именно февраль 22-го года, вот эта невозвратная точка. Потому что дальше тянуть уже некогда было. Если мы исходим из этого, что Минск, как нам говорят, нас обманули, да, но мы уже эту ошибку съели, и мы не должны ее повторять, потому что любая задержка в продвижении нашей победы, это будет кровь больше, там, через год, через два, через три. Перевооружение происходит не на Украине, перевооружение происходит в Европе. Угу. Перевооружение происходит в Америке. И, соответственно, опыт этих боевых действий, который был с 22 года, мы четко посмотрели, да. Они же по нарастающей шли.
1: Все, на этом ставим многоточие, прерываемся на выпуск новостей и рекламу, скоро вернемся.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
4: Лучшее утреннее шоу Петр Лидов, Трофим Татаренков.
3: Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: «Изолента Лайф». На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские вооруженные силы в ночь на 6 июля в ответ на террористические атаки киевского режима на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Государственная Дума на этой неделе рассмотрит 5 законопроектов, направленных на расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Один из них связан с усилением правовых гарантий обеспечением жильем для семьей участников спецоперации. Другой законопроект упростит для добровольцев получение набора социальных услуг. Еще одна инициатива позволит им получить дополнительные дни отдыха. Председатель Государственной Думы напомнил, что для обеспечения целей специальной военной операции, а также поддержки солдат, офицеров и добровольцев с 2022 года принято 173 федеральных закона. По его словам, также была создана правовая система, которая постоянно совершенствуется. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта. Американский лидер считает, что и Россия, и Украина хотят завершения конфликта. Президент России Владимир Путин в ходе разговора с Трампом 4 июля акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов. Об этом сообщал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Индонезия намерена увеличить импорт промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также потребительских товаров после вступления в силу соглашения о свободной торговле между Джакартой и Евразийским экономическим союзом, рассказал в преддверии выставки «Инопром» председатель Комитета Индонезийской торговой промышленной палаты по сотрудничеству с Россией Дидит Ротам. Он считает, что после вступления соглашения в силу может увеличиться импорт энергетических технологий. Индонезия при этом сможет увеличить поставки продуктов питания в Россию, включая кофе, чай, фрукты и рыбу, считают в торгово-промышленной палате. Всероссийская агросмена, участниками которой стали 100 школьников из агротехнологических классов, стартовала в Калуге. Ключевая задача – познакомить российских школьников с современным технологичным агропромышленным комплексом, с многообразием профессий завтрашнего дня. Следующий выпуск уже через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
1: 18.33. Продолжаем прямой эфир. Напомню, с нами на прямой связи Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог и полковник. Эдуард Александрович, еще раз привет.
0: Еще раз здравствуйте.
1: Значит, несколько вопросов. Ну вот, писал даже несколько с наездом, писал Сергей Дроздов, а вопрос плохой написал. Давайте другой вопрос. Разница СВО и военного положения. Слушайте, СВО – это военная операция, проводимая за пределами страны, а военное положение проводится внутри страны при разных там условиях, которые прописаны законом. Плохой вопрос, пишите другой. Значит, а есть такие любопытные в том числе? В частности, Эдуард, можете ли вы предположить, что систематические удары станут критичными для Украины предстоящей зимой? Слушатель наш спрашивает.
0: Там мне бы хотелось о том, чтобы они стали критически до зимы.
1: Да.
0: Дело же, мы все время берем зима, а до зимы. Что мы должны терпеть вот этот беспредел, который они устраивают по отношению к нам до зимы. Я не согласен с этим. Поэтому здесь должно происходить намного раньше, быстрее.
1: А почему практически ни разу не было опубликовано спутниковых снимков при ударах по Украине, спрашивает слушатель.
0: Ну, в принципе, можно было обозначить фамилии нескольких людей, от которых это зависело. Ну, потому что у нас нет того количества спутников, которые это могут сделать. Вот и все.
1: Их просто нет, думаете, они не публикуют?
0: Их нет физически. Просто когда собирались принять ту или иную программу космического освоения, да, то всегда на первом плане выходили деньги. Находили частный бизнес, не государственный, чтобы деньги вкладывал, а частный бизнес, и за счет этого они пытались эти программы реализовывать. Но в итоге мы получили то, что мы получили. У нас нет того количества спутников, которые могли бы помогать в полном объеме решать те задачи, которые стоят перед военными.
1: Да, но тут надо сказать, что ситуация понемногу, наверное, не теми темпами, которые хотелось бы, нет, не теми, исправляется. Мы знаем, что тоже создается там аналог, пока, так сказать, он существенно на порядки уступает тому, что есть у тех же американцев, но будем надеяться, что да, что история это будет исправляться. Так, Алексей спрашивает, интересно, каковы перспективы, на взгляд эксперта, осуществления народных чаяний на предмет возвращения в родную гавань Одесса, а также Харькова и Днепропетровска?
0: Ну, в принципе, об этом уже даже было озвучено, о том, что Новороссия целиком должна входить в состав Российской Федерации. А хотел бы напомнить, что Одесса, Николаев, это и была Новороссия. Уже было озвучено это. Раньше об этом не сильно говорили, а сейчас стали говорить. Сергей Викторович об этом заявлял.
1: Ну, верно. Ну, да, но насколько это соответствует там реальному положению дел и, значит, реальному сопоставлению сил, значит, двух сторон. Ну, и потом, это огромные города. Огромные города. Я уж не буду вспоминать там, значит, про Бахмут, Авдеевку, вот сейчас там Константиновку, да, сколько времени понадобилось для, так сказать, взятия под контроль этих маленьких населенных пунктов. А мы говорим об огромных городах. И о цене. А что за цена может быть заплачена за взятие этих городов? Вот это тоже. Готовы ли наши слушатели? Вот, Алексей, напишите, вы готовы, так сказать, вот... Какую цену вы лично готовы на себя взять? Вот на себя. Да. Эдуард Александрович, пожалуйста.
0: Ну, давай так. Ты правильно, в принципе, ставишь приоритеты. Ну, тогда самое главное, нужно ставить знак равенства, да, и СВО, и война. Специальная военная операция, контрреллизия или КТО, как угодно ее можно называть, или война, да. И, соответственно, война – это же не только на чьей территории, а способ ведения. Поэтому если мы все-таки говорим, что мы воюем, а не проводят спецоперацию, ну, соответственно, тогда чуть развязываются руки военным, и у них возможность применения тех средств поражения, ну, тогда увеличивается. И эти большие города уже не рассматриваются как крепость, да? А это объект, который мы должны взять. Я не говорю там любой ценой. Нет, речь не об этом идет. Но без этих городов, мы, понимаешь, мы тогда должны отказаться от своей истории. Ты готов отказаться? Я нет. Это города, которые были созданы Российской империей, да? Великими людьми, живущими в то время. Там тоже уже очень много крови пролили. Ну что, мы должны от этого отказываться? Нет. Поэтому, когда мы заявляем о том, что это наша территория, соответственно, мы должны сделать все, чтобы это было нашей территорией. Но тогда военным не нужно связывать руки.
1: А что это значит?
0: Ну, давай так. Если мягко выражаясь, грубо говоря, когда выбираются цели уничтожения того или иного, оно не должно иметь столько согласований, нужно или не нужно. Если определили о том, что это мешает ведению боевых действий и увеличивает количество наших потерь, оно должно быть уничтожено. Все, точка. Тут другое не должно быть критерий.
1: Города в пыль, короче говоря. Ну, просто в пыль, ну, так сказать, не считаясь с мирным населением. Ну, просто не считая, не думая о том, сколько там погибнет и прочее.
0: Нет, почему? Ну, я не так не согласен. Ну, Леш, ну, не согласен. Ну, давай перемем опыт, возьмем, который сделал Израиль, да? Или американцы сделали.
1: Но.
0: Вот эта война, которая длится уже там десятилетиями на Ближнем Востоке. Они говорили, что в течение суток будет нанесен удар. Гражданское население оттуда должно уйти. И оно уходило.
1: И не уходило, Эдуард Александрович. Ну что там? Но сколько погибло?
0: В том виде они все-таки уходили. Ну уходили.
1: Но куда они уходили? Там сколько в чудовищное количество просто человеческих жертв в секторе Газа, когда Израиль стирал квартал за кварталом. Да, и мы помним, что сектор Газа там, да, вот этот вот, который обстреливался, но это, ну, там пару районов, например, Одессы.
0: Там плотность населения тоже
1: совершенно учитывать. И не уходили, но там просто в десятки тысяч погибших в гражданских людей. Вот израильтянам не жалко как будто бы этих людей. Ну, вот так сложилось впечатление. А нам жалко одесситов или харьковчан, или нет? Напишите, вам жалко одесситов или харьковчан? Слушатели, напишите. Интересно, что вы скажете. А вам, Эдуард Александрович, жалко или нет?
0: Это очень сложный вопрос. Понимаешь, мы же православные. Нам, в принципе, каждая жизнь жалко, да? Которая впустую будет потрачена. Но я исхожу по принципу, а чья жизнь важнее? Если жизнь с моей стороны, моих родных, близких или людей, которые живущие здесь, она для меня выше, чем люди, живущие там. Ну, это мой принцип. Ну, нужно из этого исходить. Да, вот. У нас часто говорят о том, что вот мы должны беречь жизни. Да, мы должны беречь только жизни. Только когда начинается выясняться, сколько осталось там гражданского населения. Ну, вот берем какой-то населенный пункт, да. В этом населенном пункте там до войны жило 15 тысяч. Там на тот момент осталось 300 человек или там 200 человек. А сколько мы положили, чтобы этот населенный пункт взять, сохраняя жизнь этим 200? Ну, давай так, тогда критерий более жесткий. Ты сохранишь 200 жизней, но и положишь 1000. Или из этих 200, да, погибнут 100, но ты сохранишь у себя 1000 своих. Вот где, на весах, как это измерить?
1: Угу. Сложно.
0: Ну, сложно. А когда увидят о том, что мы применяем определенные... Давай так. Мы сейчас воюем по-немецки. По правилам. Следующий этап войны, который он уже существует, его называют... по-израильски, без правил.
1: Угу.
0: Мы, в принципе, это видим здесь у нас. Мы это видим на Ближнем Востоке. Мы это видели в Иране. Там правил нет. Если мы дальше будем рыцарями, хотим или не хотим, тогда нас сотрут. Ну, мы этого не хотим, но тогда нас сотрут.
1: Почему нас должны стереть, если
0: мы... Ну, нет, если мы воюем по правилам, вот почему я сказал по-немецки, да, это по определенным правилам. Это войны со Средневековья, когда начались, и они дальше так продолжались. Были определенные правила, которые нельзя было нарушать. Не убей, не укради, не уничтожь. Ну, было там какие-то вещи, да. Сейчас их нет. Единственное, то, что применение тогда ядреной бомбы, ну, тогда будет плохо всем. Ну, плохо будет всем.
1: Да, ладно, спросит, значит, по тем новостям, которые мы договаривались обсуждать. В частности, давайте к Константиновке перейдем. Украина отвергает российскую инициативу по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке. В Минобороны дают этому событию оценку. В ходе проработки этого вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от предложения. Таким образом, говорят Минобороны, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших были достойно захоронены родственниками. А почему они отказываются?
0: Ну, здесь, в принципе, все очень на поверхности. Тем самым Украина якобы подчеркивает, что эту территорию не контролируют. И зачем нам делать какие-то обмены, если мы контролируем эту территорию? Это первое. Второе, это да, это уже нет тех похоронок в том количестве, которое придет в семьи на Украине. Тут вопрос только в этом. Ну, да, наши попытки. Это же не первая попытка, когда военные, может, определенные политики, может, тот же МИД, пытались таким способом попробовать уменьшить количество потерь. Ну, Украина все время в этом отказывалась. Ну, в первую очередь, это чисто вот этот политический ход со стороны Украины о том, что, вот, как говоришь, к дате, да, в Анкаре встреча НАТО. О том, что эту территорию, хоть и заявил наш президент Трампу о том, что мы взяли этот город, эта территория контролируется Украиной. Поэтому зачем нам какие-то сборы урожая в виде трупов, если это принадлежит нам, и мы это контролируем. Ну, все нормально. Чисто психологически, информационно, не более того.
1: Там же в военном ведомстве говорят, что более 20 средств массовой информации из разных стран мира хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке. Значит, при согласии Киева министерство готово организовать работу иностранных журналистов в этом городе. А сейчас вот реально там организовать работу журналистов, Эдуард Александрович?
0: Нет, конечно.
1: Нереально.
0: Нереально это сделать, да. Мы тоже играем определенные игры, да, информационные. Мы предоставляем средства массовой информации, во-первых, чтобы они убедились, что этот город принадлежит нам. А Украина или украинские военные этому сопротивляются, потому что те очаги, которые есть внутри, да, ну там в любом случае не существует, да, о том, чтобы их не раскрыли, и картинка была, что город полностью нами не контролируется. Поэтому они будут против. И, соответственно, гарантировать безопасность. Вот в данном случае я бы на месте пресс-службы Министерства обороны или МИДа гарантию 100% не дал бы никогда. Но это был бы обман. Любой беспилотник, прилет, их несколько, вот тебе уже трупы. И кто будет виноват? Будет виноват, а кто? Обвинять будут Украину? Да нет, обвинять будут Россию.
1: В том, что типа не обеспечили, да, безопасность.
0: Ну, конечно, да. Они сказали, мы обеспечим безопасность, а сделать это не смогли. Соответственно, нам начинают меньше верить, и мы из плюса делаем себе в минус. Ну, это игрище. Это игрище определенные, как я говорю, по правилам. Но давно на Украине по правилам не воюют.
1: Слушайте, а вот такой вопрос, конечно, он жуткий, честно говоря, даже... Страшно там его представлять себе, но он понятный. Ну, а Россия, например, мы же помним, да, передавала Украине тоже тела погибших. А вот сейчас в Константиновке их что, надо, так сказать, вот тоже как-то собирать, вывозить тела погибших? Или что? Или оставлять там? Вот что делать с этими телами?
0: Ну, то, что делала всегда Россия, да. Русский солдат во все времена. Он собирал... Раньше просто он закапывал землю, а сейчас, ну, есть возможность сохранить то, что осталось, и потом передать. Кстати, для хохлов это вообще очень удачно. Не надо тратить деньги, усилия по сбору биоматериала. За тебя это все сделают, передадут. Ну и все, а потом Украина скажет, видите, какие мы хорошие, мы помогли этот биоматериал доставить на свою родную землю, и родные и близкие могли с ним попрощаться. Вот я такой хороший Зеленский, вот если бы не я, то этого бы не было. Он из этого всегда будет делать политическое шоу. Поэтому за чужой счет, а что, это классно. Лёш, ну ты бы что, отказался, чтобы за тебя это сделали?
1: Ну, естественно, да, логика понятна, это логика понятна. А почему... Почему вот изменились эти правила, если, говорите, раньше там захоранивали эти тела, а сейчас, так сказать, есть возможность их, ну, не хранить, так сказать, вот как-то сохранять, отвозить там куда-то специализированные эти места, да, для того, чтобы потом передать. Почему это важно вот для нас? Только вот, ну, тут тоже, нас... это без этого, ну, типа там, ну, потому что это там, типа, по-православному и так далее. Это тоже есть, безусловно, из гуманитарных, гуманистических позиций. А военный смысл-то в этом какой? Военно-политический, ну, если хотите, да.
0: Ну, хорошо, ну, давай так, это чисто информационно, да, количество потерь. Угу. Сколько произошло у противника и у тебя, потому что, ну, цифры, когда называют, да, передачу тел, когда происходит, там 1200, и с обратной стороны там 40-50. Угу. Вот. Это один из элементов давления информационного на противника. Да? Потому что из утюга могут рассказывать о том, что они нас убивают десятками тысяч, а у них потери там сотни. Но это показывается не только там для жителей Украины, но и в принципе для всего мира. Какие потери несет Украина, воюя с Россией. Здесь нужно из этого исходить еще. Чисто информационно, давай так, информационное давление на противника и на обычного солдата, который с оружием в руках, нам противостоит. Угу.
1: Так, еще давайте по странам Балтии и Прибалтики пройдемся. Значит, Сикорский, это министр иностранных дел Польши. Радослав Сикорский, значит, говорит, что Россия может быть довольна тем, как ей якобы удалось настроить Киев и Варшаву друг против друга. К сожалению, различные заявления и действия привели к тому, что россияне могут испытывать удовлетворение от того, как они натравили поляков и украинцев друг на друга. Но понятно, значит, Зеленский называет там в честь запрещенной в России признанной террористической организации одно из своих подразделений, и виновата в этом Россия, оказывается. Вот тоже любопытно. Это что, расхождение тоже во внутренней политике там Польши, потому что мы знаем, что президент польский лично, так сказать, да, был недоволен этим фактом. А Сикорский, вот глава МИДа, говорит, что типа Россия, вот Россия виновата.
0: Ну, слушай, ну это нормально. Ну, это нормально. О том, что детишки между собой что-то там не поделили, да. Плюс есть исторический фактор, который каждая из сторон не хочет там признавать. Ну, это нормально, но, знаешь, по этому поводу я бы все-таки обратился к первоисточнику в том плане, что делал заявление Владимир Путин, да. Вот недавно видел подборку его видеозаявлений, начиная с 21-го и заканчивая 24-м годом по взаимоотношениям Украины и Польши. И вот во всех этих заявлениях он говорил о том, что поляки все время мечтают и видят часть территории Украины, что это часть Польши. И она должна быть частью Польши. И он даже есть такое у него выражение интересное, что если страны НАТО зайдут на территорию Польши, на территорию Украины в виде миротворцев, то потом все выйдут, кроме поляков.
1: Угу.
0: Поэтому там чисто в этом плане все идет.
1: А поляка да, нужен это проблема интимного характера, так сказать, болячка, да? Вот не хочется просто снижать там...
0: Поляки...
1: А они что, не знают, что там? Или все во Львове будут рады полякам, или в Тернополе, там, или в Луцке, и так далее. Тоже же будет, но будет то же самое, что уже было много раз.
0: Будет как много-много лет назад, в веках это все, это территория, которая никому не хотела подчиняться, и они все время боролись за самостоятельность. Угу. Это если мы берем Галицию, да?
1: Да.
0: Ну, если не пошарить, ну, кажется, Бисмарк говорил о том, что это территория вольнодумцев, которую, если кто-то будет контролировать, у них будет всегда проблемы.
1: Угу.
0: Ну да, вольнодумцы там очень были, такие были хорошие. Даже один из самых лучших университетов, он находился во Львове.
1: Угу.
0: Поэтому там образованность людей была очень высокая. Но это территория, которую контролировать невозможно. Да? Ну, у поляков же своя есть. Вот они хотят Речь Посполитую восстановить. Да? Ну, величие свое показать. Поэтому тут коса на камень нашла. О том, что мы в этом помогаем, ну, а что стесняться? Да, мы в этом помогаем. Мы разжигаем ненависть друг к другу у поляков. Пусть обычный поляк будет не руку протягивать из кошелька и помогать своими деньгами на то, что нас убивают, а наоборот, эти деньги перестанет давать Украине. Что в этом плохого? Я считаю, это нормально. Пусть грызутся. Для нас только это будет в плюс.
1: Там же
0: и нужно тогда в этот огонь поленьи больше подкидывать. Угу.
1: А ну, у нас есть возможность такая?
0: Ну, почему бы нет? Есть. Периодически мы начинаем же открывать свои сейфы информационные. Я имею в виду архивы. Угу. Ну, нужно, значит, тогда побольше открывать и показывать, как поляки. Мы же не любим говорить то, что происходило, когда мы освобождали эту территорию. Потому что они потом стали Варшавский договор, они социалистический путь развития взяли. Как поляки сдавали наших военнопленных, которые бежали из плена. Это были не только военные, это были гражданские, когда они сдавали их немцам. Но об этом тоже нужно говорить. Понимаешь, вот эти болевые точки, не нужно стесняться. А у нас таких фактов именно задокументированных очень много. Вот это можно использовать, почему бы и нет.
1: Там вот скандал разгорается дальше, вот этот польско-украинский. Вот с одной стороны там дипломат, этот глава дипломатии польской пытается как-то типа примирить, и говорит Сикорский, что типа там не надо теребить старые раны, а жить надо ради будущего там и прочее. А с другой стороны, вот на прошлой неделе там была новость, что поляки готовы утилизировать самолеты, по-моему, МиГи, МиГ-29, если ничего не путаю, если путаю, простите, значит, не, там какое-то количество, вместо того, чтобы передавать их Украине. То есть, если раньше та техника, которая подлежала утилизации, ну, в связи с истекшим сроком годности, так сказать, подлежала утилизации, но ее передавали, несмотря на что, Украине, да, то теперь говорят, нет. Нет, и сам не дам, и другому не дам, значит, буду уничтожать, это раз. И еще министр обороны тоже выступил, его фамилия Косиняк-Камыш, он говорит, что после консультации с премьером распорядился рассекретить все пожертвования Украине за 22-26 годы, за 4 года, то есть за 4 года опубликуют все, так сказать, данные, сколько денег было передано. А почему? Это там очередной виток напряжения, и что он призван как бы продемонстрировать и на что повлиять?
0: Ну, давай так, с последнего. Это борьба двух ветвей власти в самой Польше. Ветвь премьер-министра и ветвь президента. Там идет своя борьба у них. Поэтому они там друг друга пытаются этим самым надавить. А по поводу МИГов, ну, мы все забываем, что дьявол-то кроется в деталях. Деталь в чем заключалась? Да, ты правильно сказал о том, что оружие, которое уже было по тем временам считалось старое, его нужно было утилизировать, только утилизация стоит денег. Mm. А здесь они давали Украине, за это получали деньги. Mm-hmm. Различных фондов. А сейчас им деньги отказались отдавать. Mm. Ну, это нормально же, да? По-хохляцки, как это? Я с этого еще ничего не поимею. Ну, поэтому и решили. Только они там красиво это сказали. Они отказываются передавать оставшиеся самолеты МиГ-29, потому что Украина отказалась передать технологию производства каких-то типов беспилотников. Mm. Вот так вот это произошло. Ну,
1: типа наш они, пинг-понг. Да, который... они нам нет, и мы им тоже в ответ да, на нет.
0: А реально из-за нет. того, что деньги, которые выделялись странам, помогающим с передачи вооружения, эти деньги просто перестали давать. Вот и все. Деньги.
1: Да, вот ключ, да, к этой разгадке. Спасибо большое. Общественный деятель, политолог и полковник Эдуард Александрович Басурин был с нами на прямой связи. Спасибо еще раз. Всего доброго. До свидания.
2: Узнать знать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, а обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 км в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Курчатове отражена атака украинских БПЛА. Госдума рассмотрит законопроекты по совершенствованию миграционной политики. Стало известно, какой вуз выбрала выпускница, сдавшая каждый из 5 ЕГЭ на 100 баллов. Об этих и других темах подробнее далее. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы накануне ночью уничтожили и подавили 12 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону курского города Курчатова, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев информировал, что ВСУ, минувшей ночью, совершили удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока номер 2 Курской АЭС-2. Московский городской суд заочно приговорил гражданина Украины Романа Рогозина к 9 годам лишения свободы за нападение на здание посольства России в Киеве в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в МАКСе. Как установило следствие, 6 марта 2016 года фигурант, находясь в Киеве вместе с сообщниками, бросил кусок брусчатки в окно над входной дверью посольства, разбив стекло, а затем повредил камеры видеонаблюдения на здании. Рогозин объявлен в международный розыск. Государственная дума на этой неделе рассмотрит во втором чтении 3 законопроекта, которые направлены на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Во вторник депутаты рассмотрят инициативу о передаче МВД отдельных полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. В среду Госдума обсудит поправки к налоговому кодексу об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранными гражданами, которые осуществляют трудовую деятельность в России. По словам Володина, с одной стороны появится сдерживающий фактор для приезда мигрантов с семьями в Россию, с другой же дополнительно снизится нагрузка на социальную сферу, в том числе на здравоохранение и образование. Цифровые платформы проекта «Автоматизированная диагностика и коррекция дислексии у школьников и обучение чтению детей инофонов», который вошел в топ-100 проектов форума «Сильные идеи для нового времени», используется для помощи детям с дислексией в 52 странах. Об этом сообщил фонд «Росконгресс». Отмечается, что по данным Международной ассоциации дислексии, трудности с чтением испытывают до 23% людей. В России чтение нарушено примерно у 10 тысяч детей. Еще около 200 тысяч детей-мигрантов не знают русского языка на уровне, достаточном для учебы. Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит с 2020 года по поручению президента Владимира Путина. Екатерина Малкова, которая первой за всю историю единого государственного экзамена набрала 500

0: Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 4:08. Продолжаем прямой эфир. Понедельник, 6 июля, 26-й год. Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи с нами Борис Рожин. Тут без изменений у нас все, так сказать, как всегда. Рады видеть Бориса, автора телеграммы Макс-канала «Клан Эль Касад». Борь, салют. Да, добрый вечер.
3: Вечер добрый. Всем приветствую.
2: По традиции с новостей и с мест событий, как в Крыму, что происходит в Крыму?
3: Ну, в Крыму сохраняются перебои со светом, там ведь прилет по подстанции был, ряд районов обесточены, там кое-где подают сейчас, ну, периодически, то есть, по сути, с отключениями. У нас в городе, ну, плюс-минус запитано, ночью света не было вообще, то есть, пока ремонтники ночью делали, под утро уже вот дали, то есть, где-то часов 6 не было. То есть, сейчас есть свет, связь, бензин, видимо, в город завезли сегодня, уже так на большом количестве заправок, ну и в Крыму говорят, что вот уже более чем на 130 заправок завезли бензина. То есть, ну, какое-то время, как говорил еще Аксенов, потребуется, прежде чем наладить постоянную распределенную логистику по завозу топлива в Крым. Но перебои со светом и с бензином сохраняются. То есть ситуация, ну, безусловно, носит такой чрезвычайный характер. Ну, собственно, у нас по факту, ну, такой режим ЧС и действует.
2: Угу. Борь, вот эти удары по подстанциям, почему они возможны?
3: Ну, потому что запускается, ну, так как бы спам-атака, то есть запускается большое количество дронов в расчете, что что-то долетит, паразит и вызовет серьезные проблемы. Ну, вот как сегодня запускали вот по Омскому НПЗ кучу дронов, там несколько, там что-то долетело, там повредили завод, типа вот перемога, да, то есть, ну, какое-то время потребуется там на ремонт. То есть это тактика спам-атак, то есть количеством пытаются продавливать какие-то направления.
2: Я имею в виду, что, ну, там же много говорилось просто, так сказать, я не специалист, мне вот сложно понять, хочу, чтобы ты объяснил, ну, что, не знаю, там сетки всякие, например, которые натягивают, ну, вот на такие объекты, которые могут защитить, вот насколько эта там мера может обезопасить?
3: Ну, опять же, с сетками у нас, вот, допустим, подстанцию городскую затянули еще в 2023 году, то есть сильно до. То есть в этом плане, безусловно, то есть такие критически важные вещи надо обваливать мешками с песком, строить при необходимости заранее, конечно же, бетонные укрытия сверху. То есть понятно, что она не гарантирует 100%, скажем так, вырываемого объекта, если по нему действительно прилетит что-то серьезное, но опять же, если принято меры защиты, то есть повреждения могут оказаться не настолько критическими, соответственно, это может сократить время ремонта. То есть опять же, заблаговременно принятые меры, они снижают эффективность таких атак. Противник, кстати, еще с 23-24 года также активно занимается укрытием подстанций, различных энергоблоков, нефтебаз. То есть это то, что надо делать постоянно, пока идет война. То есть предпринимать защиту не только тех объектов, которые находятся в очевидных местах, но и тех, которые находятся глубже в тылу, потому что противник, безусловно, ищет уязвимости в нашей ПВО, пытается найти маршруты, которые позволят пройти для каких-то важных для нас объектов. Поэтому тут необходимо не только заранее как-то защищать какие-то объекты, но и прикидывать, куда противник может пытаться ударить.
2: Так, ну что, к Трампу. Трамп тут высказался, сказал, что обе стороны конфликта хотят его завершения. Это раз. И еще президент США указывает на то, что конфликт находится значительно ближе к завершению, чем принято считать. Об этом он говорит журналистам в овальном кабинете. Ну, так сказать, вот как ты относишься к этой информации? Мы много раз ее слышали, да. Вот сейчас что-то поменялось, стоит ли к ней относиться как-то иначе, чем мы относились к подобного рода заявлениям раньше? Вот что-то, так сказать, поменялось или нет?
3: Ну, у меня-то прошлое заявление, противник стало меньше на Константиновку. Это разница.

0: Так что в этом плане действительно мы стали ближе к нашей цели. И, ну, а у нас как бы обозначено, что вот наша цель – освобождение Донбасса. Ну, то, собственно, такая цель ставилась еще в феврале 2022 года. И, соответственно, в случае освобождения Донбасса, уже, что вот те территориальные цели, которые ставили в феврале, они Россией достигнуты. Это то, что мы можем говорить, что да, вот ставили задачу, несмотря на сопротивление Украины, при поддержке там всего НАТО во главе США. Тем не менее, мы этой цели достигли. Противника это понимает, поэтому он отказывается выводить войска с Донбасса. То есть война ведь может закончиться быстро, да. Кокаиновый фюрер объявляет, что мы выводим войска с оставшихся территорий Донбасса, и война после этого останавливается. То есть то, о чем договаривались Трамп с Путиным в Анкоридже. То есть если США хотят ускорить окончание войны, они знают, как это сделать, это промотивировать соответствующим образом киевский режим на вывод войск Донбасса. Ну а если он этого не сделает, ну мы добьемся, то есть там за этого военным путем, о чем, собственно, и говорит российское военно-политическое
1: Вот
0: руководство.
1: мы же понимаем, да, что это будет сложное такое политически, ну как это, ну политическое решение, так сказать, которое, конечно, Зеленскому не простят. А если мы вспомним, например, то, о чем говорилось там даже в 22-м году, да, многие часто вспоминали такой инструмент, как референдум. А вот на подконтрольной Киеву территориях Донбасса, с твоей точки зрения, реально ли провести какой-то референдум по определению их дальнейшей судьбы?
0: Маловероятно, что Россия на это пойдет, так как если соглашаться на какие-то референдумы, которые Россия там пытаются навязать, то значит признать, что какие референдумы были какие-то неправильные. То есть значит это, а у нас, как Путин неоднократно говорил, у нас главное это выбор людей. Поэтому попытки перепроводить референдумы по Крыму и по Донбассу, это фактически попытка оспорить выбор людей.
1: Но
0: То есть поэтому
1: нет,
0: маловероятно.
1: не перепроводить, а вот, ну, например, тот же Славянск-Краматорск, например.
0: Ну, опять же, референдум 2014 года в Донбассе, я напомню, он проходил в том числе в Славянске и Краматорске. И люди там в 2014 году сделали свой выбор в пользу России, ну, и в пользу независимого Донбасса. То есть люди в Константиновке, кстати, это, ой, не в Константиновке, в Красноармейске тогда референдум сорвали, а в Славянско-Краматорской агломерации референдум тогда прошел. Люди там проголосовали за ДНР, а не за Украину, хотя пункт про Украину там был. Соответственно, Россия, когда она заявляет о претензиях на Донбасс, то опять же она ссылается в том числе на референдум. А если ты говоришь, ну ладно, тот референдум какой-то неправильный, то есть ты фактически сам подрываешь, делегитимизируешь свои же основания правовые, по которым ты претендуешь на эти территории. Поэтому все эти идеи перепроводить референдум по Крыму или по Донбассу, это просто попытка делегитимизировать российские юридические аргументы, на основании которых она проводила, ну, по сути, референдум в Крыму и последующую интеграцию ЛДНР в состав России. Поэтому это ловушка очевидная, ну, маловероятно, что мы на нее пойдем.
1: Хорошо, а они, так сказать, вот могут предложить эту идею? Киев согласится или нет? Ну, или может там быть инициатором подобного рода?
0: Они уже заявляли, что они не считают, что на территории Донбасса могут быть проведены честные референдумы. Они априори же все считают, что все референдумы и выборы, которые проводились на этой территории, нелегитимные, фальшивые. Они референдум в Крыму также отрицают, также они будут отрицать и любые. То есть если даже предположить, что это референдум провести, даже если там будет результат, то есть они говорят, скажут, да нет, это опять там Путин все сфальсифицировал, ну как бы зачем играть в эти очевидно бесполезные игры, если заведомо известен результат. Перед кем? Для кого? Для кого этот референдум проводится? У кого мы собираемся этим референдумом убедить? США или НАТО? Ну, это смешно. Международного
1: Нет, ну
0: права
1: послушай, ну
0: нет.
1: так вот,
0: Кого?
1: если мы там никого не убедить, а в общем и целом, как
0: А
1: говорится,
0: зачем?
1: значит,
0: Ну,
1: ну смотри,
0: если никакой конкретной цели нет, то зачем оно? Ну, а
1: ну
0: зачем оно
1: как
0: надо?
1: зачем? Чтобы, так сказать, вот дать людям право определить самим свое будущее. ну, типа, так сказать, из гуманистических соображений, чтобы не проливать много крови, потому что города укреплены, ясно, что будут большие потери с обеих сторон при, значит, взятии, а в том числе будут потери среди мирного населения, будет разрушена инфраструктура, ну, и так далее. Давайте с международными наблюдателями в Славянске и Краматорске проведем референдумы для того, чтобы, так сказать, выяснить, а с кем хотят дальше жить люди. Ну и все. Да, и пусть люди голосуют.
0: Что мы будем делать с людьми, которые были вынуждены уехать из Славянска и Краматорска в Россию? Или значительная часть людей...
1: Они уже свой выбор сделали.
0: Они уехали, а если туда, условно говоря, навезли там каких-то бандерлогов, которых туда завозили с 2016 года, они говорят, нет, мы хотим Мазепу, Бандеру и Шухевича. То есть, а все, кто там жил, они их голос нет, как бы не имеют. То есть имеет значение только выбор 2014 года, точно так же, как откатывают названия бандеровские после 2014 года во всех освобожденных населенных пунктах. Поэтому голос имеют те, кто там жил с 2014 года, а те, кого туда завозили, как бы это люди, которые идут лесом. То есть им дорога на Украину. Не хотят жить на Донбассе и в России, чемодан, вокзал, Львов. То есть это единственный возможный вариант. Потому что если вы допускаете там выбор под руководством режима Зеленского, ну, где вообще на 5 лет выборы фактически отменили, какие честные выборы, референдумы вы рассчитываете получить на Донбассе? Это очевидная фикция и спектакль. То есть никаких честных выборов. Честные наблюдатели — это какие? Наблюдатели ОБСЕ, которые приезжали, передавали координаты для ударов на территории Донбасса. Наблюдатели МАГАТЭ, которые не могут сказать, кто обстреливает ЗС, где вы найдете независимых сейчас?
1: Китай, в Беларуси, например. Китай, Беларусь, бразильцев в конце концов пригласим, позовем.
0: Россия предлагала вводить войска ОДКБ на линию разграничения. Мы знаем, как они ответили, никаких войск.
1: Нет, но тут же не войска, Борь, но наблюдатели все-таки другая история.
0: Для белорусов они отказываются в Белоруссию, они вот сейчас убивают граждан Белоруссии. Какие белорусские наблюдатели? То есть они детей белорусских там пытаются убивать, а вы говорите,
1: это же политические решения, которые можно достичь. Короче говоря, пока ты говоришь, что это невозможно, потому что невозможно, и перечисляешь там со своей позиции аргументы в пользу, так сказать, в пользу своей позиции. Окей, и они все сводятся к тому, что это невозможно. Но если мы отбросим типа политическую предвзятость и так далее, это могло бы быть каким-то решением?
0: Нет, конечно. Потому что, во-первых, даже вот такой сценарий с выводом войск с территории Донбасса и остановка по неразграничению — это просто небольшая пауза, ну или, может быть, чуть более длинная пауза перед следующей войной, потому что понятное дело, что Украину как рассматривали, так и будут рассматривать как плацдарм для ведения войны против России. То есть остановка войны по ЛБС — это просто пауза. Все это проходили во времена Минских соглашений, и в таком формате это просто перерыв перед следующей войной. То есть там будет не до выборов, наши-то выборы там будут проводиться, да, которые вот проводятся там единый день голосования, там выборы президента, выборы в Государственную Думу, на этих территориях будут проводиться. То есть те, кто уедет оттуда на Украину, это люди сразу автоматом второго сорта, которых уже заранее частично уже лишили права голосовать, которые там уже заведомо юридически поражены в правах, уже сейчас, то есть как относится к выходцам с Донбасса на Украине, хорошо известно. То есть, естественно, о каком-то там реинтеграции этих людей, тех, кто едет на Украину, там, в украинском обществе говорить не приходится. Да. Восстанавливаться, интегрироваться там будет только то, что войдет в состав России. С той стороны будет мертвая зона, где будут стоять войска, куда они будут стараться завести войска НАТО, и где будет высокий потенциал для провокаций с ударами дронов, с скрытым минированием, с действиями ДРГ, с терактами, с использованием ждунов. То есть там, на этих территориях, будет еще годы режим КТО, как в Чечне, в Дагестане после Чеченской войны. То есть вот реалии, они как бы там договориться, и хороший мир там настанет. А не настанет там никакой мир, вы что?
1: Угу. Тут вопрос пришел к нам. Спасибо большое. Кстати, хороший вопрос. Вот это хороший вопрос. От подписчика, значит, подписанный вопрос от подписчика каналов Бориса. Присылайте, друзья, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, да. Принимаем эти вопросы. Я сейчас вот напомню, да. Значит, вопрос от подписчика каналов Бориса, двоеточие. Как вы с большой буквы написано, все, так сказать, все запятые расставлены, все это признак, между прочим, это важно, Борь. Значит, как вы относитесь к читателям, ставящим смеющийся смайлик под постами о попаданиях ракет натовских ПВО по жилым домам на Украине или под видео захвата ТЦКшниками очередного раба? Не пугает ли вас количество глумящихся?
0: А, ну тут ничего такого нет. В Телеграме, по сути, нет нормального механизма модерирования смайликов. То есть, если там есть смеющийся смайлик, соответственно, любой человек может зайти и поставить под любым постом. И там крайне проблематично все это разбирать. Это просто ограничение платформы. Понятное дело, что это заходят укработы, типа посмеяться, ой, посмотрите, там в России там куда-то прилетело. Написать они не могут, потому что их модератор там вычистит. Ну, соответственно, что им еще остается, ну, ставят смайлики, пытаются как-то нас задеть. Ну, это, опять же, признак того, что вот вы видели там количество каких-то смайликов под какой-то там трагической новостью. Это вот примерное количество наших оппонентов, которые вот забежали, типа, поглумиться над типа над каким-то там трагедией, там, вот дети, ребенок погиб, они там, а-ха-ха-ха, как смешно, да. Ну, что тут, спорить с ними нет, зачем? То есть, все появляются в комментариях, там, есть укработы, шлюхоботы, удаляются. А как бы расплаты, что наш приходит, вот сегодня там люди ноют, ой, у нас там несколько кварталов там снесло при детонации склада боеприпасов, ой, они как плохо, что склады боеприпасов размещают в городских кварталах. Ну так вам про это 22 года говорили, что вы теперь такие расстроенные красные смайлики ставите, а что не веселящиеся, не смеющиеся смайлики? Что, не смешно уже стало, да? Ну, как бы за все это приходится платить, вот и в том числе за глумление, за потерю человеческого.
1: Нет. А я вот, я так понял, что это в том числе и про, ну, как бы, про наших глумящихся, ну, как будто бы, то есть, ты там публикуешь, например, да, видосы с разрушенными объектами на Украине, и вот находятся люди, которые там, типа, ха-ха-ха, вот тоже ставят смеющиеся смайлики, а это, вот к этому как ты относишься?
0: Ну, опять же, я не сторонник, допустим, что если там где-то при ударах, там, допустим, погиб какой-то гражданский, да, то есть такое как бы тоже бывает, и безусловно говорить, что так не бывает, это, ну, смешно. Но, опять же, тут главное не опускаться до вот этого животного уровня оппонентов, радоваться, ой, а там вот у них тоже гражданских побило, там еще непонятно, то есть ладно, если там еще это там погиб какой-то известный там бандеровец, там ладно, это я могу понять. Но когда там, допустим, какие-то случайные люди, там, допустим, сбили ракету, ракета вместо там завода упала, там где-то там во дворе там кого-то убила, да, то есть несмотря на то, что, ну, гражданский, то есть радоваться смерти вот этого гражданского нету, я стараюсь такое вообще пресекать, потому что, ну, и сам как бы стараюсь таким не злоупотреблять, потому что, ну, это значит ставить себя на уровень тех, с кем мы воюем, то есть я вот эти подходы...
1: А как ты думаешь, а вот эта история, мы же с тобой знаем, что она заразная, что у нас тоже появляются, ну, то есть мы местами... В некоторые моменты становимся очень похожими.
0: Если смотреть в бездну, бездна начинает смотреть. Это классика. И опять же, хорошее знание. Ну, я как раз... Для чего нужно научить классическую литературу? Чтобы вот эти моменты, ну, вовремя понимать и как бы, ну, соблюдать определенные рамки. Как, ну, собственно, и мораль, своего собственного морального состояния, ну, и некие общественные приличия. Потому что во что превратилась украинская повестка информационная, украинский дискурс, где вот это вот на... Еще со времен «Зимней вишни» вот это все на постоянной основе, там, ой-ой, акула съела российскую туристку, ой-ой-ой.
1: Но
0: тут,
1: это мы помним, это чудовищное, да, и бары, да, эти и, киевские.
0: Они вот они это нормализовали, я не сторонник того, чтобы это нормализовывать в России, это уродство, это неправильно, то есть мы выше этого, то есть мы их будем, как били, так и будем бить, мы их будем побеждать, но при этом нам как бы нельзя становиться вот такими же, как они, это вот как раз таки говорят, что вот я вот сейчас, что я вот не могу поглумиться над ними, это ни разу не приближает вот, вот само по себе это оглубление, но не приближает нас к победе, это просто типа я вот там порадовался, что какие-то там гражданские погибли, и что кому-то сделал лучше. То есть приблизил нашу армию к победе вот этой своей радостью над погибшими гражданскими. Нет.
1: Да, справедливо. Так, 4 минуты 30 секунд у нас остается до конца этого блока. Предлагаю поговорить про Беларусь. Мы в прошлый раз, кстати, с тобой говорили про Беларусь. Значит, лидер белорусский Александр Григорьевич Лукашенко говорит, что Международная партия войны всеми силами стремится к затягиванию вооруженного противостояния на Украине. Но при этом подчеркивает белорусский президент, что он не отправит в зону... граждан Беларуси не отправят в зону боевых действий. Никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, говорит Александр Григорьевич. Значит, сначала давай про вот эту партию войны. Международная причем. Международная партия войны.
0: А, ну, это то, о чем говорили Орбан, Фиц, Эрдоган, что да, есть конгломерат стран и евроатлантических элит, которые заинтересованы в продолжении войны, делают для этого все возможное. То есть не так давно Орбан еще раз про это говорил. И Орбан, и Фиц говорили. То есть в этом плане Лукашенко свои позиции не изменяет. Он примерно это, ну, плюс-минус это говорит уже 4 года. То есть в этом плане он достаточно последовательный. То есть то, что войну будут пытаться продлить, ну, это, в принципе, все прекрасно видят и понимают. Ну, собственно, и это и российский МИД заявляет и так далее. То есть то, что Белоруссию пытаются еще в это втянуть, тоже очевидный факт, причем не только на словах, но и на деле. Вот эти атаки на гражданских белорусов, которые осуществляются, и угрозы нападения на Беларусь, это часть вот этой, в том числе, деятельности вот этой партии войны, которая хочет именно ее масштабирования, ну, что в конечном итоге все это перешло уже в прямое военное противостояние России и НАТО. То есть такие, ну, явления мы все их прекрасно знаем. То есть то, что они от этого не отказывались, это очевидно. И ближайший саммит НАТО они рассматривают в том числе как попытку не только законсервировать этот сценарий, но и выбить под него дополнительные ресурсы, в том числе американские. То есть это вот будет достаточно, они это рассматривают достаточно важно. То есть вся вот эта кампания информационная про якобы перелом на фронте, который противник вел в течение почти всего июня, вот и начала июля, это в том числе с прицелом на получение новых кредитов, оружия для дальнейшего войны, там, 27-28 года. То есть у них же такой горизонт планирования, что война продлится еще несколько лет. То есть и остановить ее они не дадут. Точно так же, как почему, говорят, ой, почему Минские соглашения не сработали? Ну, так их никто не собирался реализовать. Почему войну не останавливают? Так ее никто не собирается останавливать. У них настрой вполне конкретный.
1: Слушай, а почему, с твоей точки зрения, Лукашенко раз за разом это повторяет, одно и то же говорит? Это что, запрос? Ну, кто адресат? Кто адресат этих сообщений?
0: Ну, во-первых, это собственное население, то есть он занимается успокоением собственного населения, потому что люди, естественно, спрашивают, они не нападут ли, не начнут ли. То есть поэтому, с одной стороны, миролюбивые изъявления, но при этом Беларусь активно занимается военным строительством. При этом после визита Лукашенко к Путину и Си Цзиньпину, там и МИД Беларуси уже занял более жесткую позицию по вот вопросу этих угроз. Ну, при этом часть того послания мирного, это в том числе адресаты на глобальном юге, что вот, как бы, Беларусь мирная страна, она как бы в войне не участвует, поэтому вот смотрите, мы свою позицию не изменяем.
1: Хорошо. А для Европы можно ли назвать это? Вот, так сказать, вот для той партии войны. Вот он говорит, есть партия войны, которая хочет продолжения, но мы воевать не будем.
0: Не, ну, понятное дело, нет, он-то, ну, говорит, ну, придерживается своей позиции, при этом, конечно же, он понимает, что если там решат напасть на Белоруссию, там нападут на Белоруссию, даже несмотря на наличие ядерного оружия, тем более, как мы знаем из заявлений ИСВР, КГБ Белоруссии, такие планы практически и существуют, связанные в том числе с захватом территории Белоруссии, то есть это все есть, но при этом, опять же, ну, если такое нападение случится, все вот эти предыдущие заявления про миролюбивых характер Беларуси, это, опять же, будут немаловажными в каких-то последующих спорах о том, кто начал эту войну. Угу. Это может иметь более долгосрочные последствия.
1: Хорошо, мы прервемся на выпуск новостей и рекламу. Скоро будем продолжать. Борис Рожин с нами по связи.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Россия не собирается сворачивать контакты с Соединенными Штатами по Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что конфликт на Украине можно быстро решить, если Соединенные Штаты будут действовать на основе согласия, которое Россия дала на американские предложения на саммите на Аляске. Власти Калининградской области должны поддерживать в готовности системы оповещения населения и создать локальные системы оповещения в районах с опасными производственными объектами, заявил глава МЧС России Александр Куренков. В понедельник министр прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, чтобы оценить перспективы развития региональных подразделений. По его словам, вопрос обеспечения безопасности области требует повышенного внимания, в том числе из-за особого географического положения. Около 35 тысяч участников церемонии прощания с погибшим лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране получили медицинскую помощь, сообщает глава иранской службы экстренной медпомощи Джафар Миафар. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что многокилометровая процессия растянулась по улицам Тегерана, где в понедельник проходит церемония прощания с Хаменеи. Власти прогнозировали участие в мероприятии не менее 15 миллионов человек. Среди собравшихся не только тегеранцы. На похоронное мероприятие приехали жители со всего Ирана. Во вторник аналогичная процессия пройдет в городе Кум, а 8 июля тело Хаменеи отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. На родину отца мученика Ирана вернут 9 июля, его родной город Мешхед, где и пройдет погребение. Подмосковье находится в числе регионов-лидеров по количеству олимпиадников и 100-бальников по единому государственному экзамену, заявил губернатор области Андрей Воробьев. В 2026 году в Подмосковье более чем на треть выросло число 100-бальников ЕГЭ по сравнению с результатами прошлого года. По данным пресс-службы, Подмосковье удерживает лидирующие позиции во Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году регион вновь занял второе место по количеству дипломов. В олимпиаде участвовали 1115 школьников Московской области, которые получили 578 дипломов, на 28 больше, чем в прошлом году. Президент Международной федерации футбола Джани Инфантино отверг обвинение в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагана, подчеркнув, что органы ФИФА являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Дональдом Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг игрока американской национальной команды. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
4: 19.33. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев, Борис Рожин, автор телеграммы «Макс» канала «Клан Эль Касат», с нами на прямой связи. Я вот послушал новости от Даши Гущиной, как всегда, блистательно, прекрасно. Но я обратил внимание на русский язык, Борь, не знаю, слышал ты или нет. Он, конечно, действительно живой, потрясающий. И как вот он меняется. Ну, например, словосочетание «стобальник по ЕГЭ». Стобальник по ЕГЭ. Вот еще лет 20, например, да, так сказать, вот человек услышит, но 20, но нет, 20 еще бы ничего не сказал, или там 30 назад, там, стобальник по ЕГЭ. Вот просто словосочетание такое вырванное. Это про русский
5: язык. Ну, русский... язык, он не статичный, он да. Просто русский язык-то и славен тем, что он постоянно развивается, и какие-то, то есть, да, бывают излишние какие-то заимствования, но в целом у нас всегда нормально, как бы, заимствовали из разных языков, и это нормально, то есть то, что адаптируется, и даже вот эти сленговые выражения некоторые вполне себе органично сейчас смотрятся, и такие фразы можно услышать даже не от молодежи, а от людей среднего и даже пожилого возраста, то есть значит, что слово или словосочетание, оно себе вполне уже погрузилось в нашу языковую культуру.
4: Это ну, нормально. Конечно, но это там репостнул в тележеньке, например, тоже, да, репостнул в тележеньке, но все, а это уже, можно сказать, какая-то, ну, вполне себе взрослые люди, да, что он репостнул, например, в тележеньке. Да, это правда, ну, просто вот я обращаю так, знаешь, внимание на эти... Ладно, друзья, значит, продолжаем. Слушай, вот тут я тебя тоже попрошу вот прокомментировать и ответить на этот вопрос. Вот я, например, опять читаю, да, значит, временное ограничение снято в аэропорту Ярославля. Сегодня там про Тюмень тоже говорили, что там водились и были сняты тоже ограничения там в связи с беспилотной опасностью. Борь, ну им же надо долететь. Вот когда они долетают там через несколько регионов до Ярославля или до Тюмени, да, эти беспилотники, о чем их говорит? Ну, то есть, типа, их не видно. Ну, что их не видит один, каждый регион их не видит, а почему и тогда видят, как бы, вот эти финальные там в Ярославле или в Тюмени? Вот,
5: ну... почему? Во-первых, ну, нельзя, конечно, не. Вот, допустим, сегодня вот была атака, казалось бы, на Омск далеко. Но ведь даже уже говорят, что да, был прилет, но при этом сказали, что вот большое количество дронов там было сбито на подлете. То есть, опять же, это говорит о том, что дроны ждали, и большую часть их там позбивали. То есть, говорит о том, что там объект не прикрыт, нет. То есть, можно говорить о том, что объект недостаточно был прикрыт, что вот дроны, идущие на низкой высоте, часть из них вот смогла прорваться. Почему так происходит? Во-первых, противник, безусловно, внимательно изучает нашу систему ПВО, потому что у нас, безусловно, есть своя система для борьбы с дронами. То есть он ищет, понятно, что если посылать все, там, допустим, стоп с юга на Москву, то там все, собственно, и позбивают. То есть там, ну, вы видели, какие массированные атаки шли на Москву, и почти все там сбивается и не долетает там даже до окраин города. То есть понятно, что это не самый эффективный способ для атаки. Но понятно, что если, вот, допустим, отправлять их так, чтобы они шли, допустим, к западу от Москвы, потом делали крюк и шли уже с более, как они считают, более уязвимого направления. То есть это, опять же, естественно, осуществляется при помощи спутников НАТО, при помощи разведки НАТО, которые изучают нашу ПВО.
4: Ну вот, прости ради бога, самый... Борь, ну хорошо. Ну вот смотри, вот опять 19.30, вот только что новость этой минуты, беспилотную опасность отменили на Ямале. Но они же прилетают это, вот, так сказать, хорошо, их сбивают, безусловно. Мы видим, и, слава богу, работает действительно ПВО. Прилетает меньшинство, а, так сказать, это единица из того роя, который там был запущен. Но они, вот их сбивают на подлете когда? Или на протяжении всего пути их сбивают?
5: Ну, это зависит от того, как в области организован. То есть, я так понимаю, что в каждой области, я вот не знаток, как вот организован, допустим, на Урале, за Уралом вопросы ПВО. То есть, потому что в каждой регионе, ну, этим занимаются в том числе местные власти, владельцы НПЗ, это местные ЧВК, ну, естественно, там местная регионе армия ПВО, которая там дислоцируется, то есть она принимает какие-то меры. То есть, безусловно, важно учитывать, что это вопрос ресурсов, то есть это огромнейшие территории, то есть никаких панцирей, на эту территорию вы не напасетесь. То есть вы ставите их для каких-то объектов. То есть как можно увеличить вероятность сбития вот этих низколетящих дронов? Это увеличение количества МОГов и усиление, главное, координации МОГов между собой. Потому что пока он летит через несколько регионов, то есть в каждом регионе их должны сбивать, чтобы если летит дрон до какого-то далекого региона, что туда либо вообще еще не долетало, либо долетали там считанные единицы, что, естественно, облегчает работу работу МОГа в глубоком тылу. То есть, но для этого всю эту систему надо, ну, скажем так, усиливать с точки зрения интеграции и взаимодействия, потому что сейчас в каких-то регионах там сбивают очень много, в каких-то мало. То есть, опять же, это каких-то проблемах именно с организацией борьбы с низколетящими дронами в каких-то регионах. Потому что смотришь, в одних регионах дофига сбивают, в других как-то не очень. Ну, опять же, это вопросы. То есть, ну, кому вопросы? Ну, естественно, у нас ВКС, который этим занимается, потому что новый командующий. Это вопросы организации, ну, кто-то местной власти, ЧВК, ЧОПы, которые там этим занимаются. То есть, зачастую здесь проблема не то, что нечем сбивать, а именно бюрократические, это инерция, трения, ну, какие-то нужные решения принимаются долго. А кто-то говорит, ну, вот мы там свой, как сегодня там кто-то Чедаев поднимал там вопрос, да, что... Да. Вот, как бы, да. Ну, да, нет, это правильно, на самом деле, потому что, опять же, у нас значительная часть проблем носит даже не ресурсный, а бюрократический, организационный характер.
4: Он пишет, то типа, на предприятиях и в регионах думает, не по нам летим, тогда мы не будем расходовать БК собственный, значит, поскольку летит не по нам. Вот. А если, если используем, то надо будет отчитываться за это использованный БК.
5: Так тут наоборот же, надо, во-первых, систему премирования, то есть вот, допустим, есть МОГи в регионе, они сбили там столько-то дронов, то есть расчеты, премировать ресурсы, если, то есть создать, ну, единые штабы региональные, то есть вот в этой области сбили сколько дронов, региональный штаб выделяет дополнительно боеприпасы, топливо для МОГов, дополнительные ресурсы, то есть премировать людей за эту работу, то есть если выплачивать, кстати, в Москве, кстати, выплачивают за сбитые дроны, что, кстати, мотивирует расчеты тренироваться, потому что это не просто борьба, ну и как вот на Великую Отечественную, то есть платили там тоже за сбитые там дроны, есть же система премирования за уничтожение бронетехники. Соответственно, разрабатывать мотивирующие инструменты для того, чтобы люди были кровно заинтересованы в том, чтобы это сбивать. А у кого не по нам летит, ну пусть в другом регионе, это не наша проблема. Это неправильно, с такими настроениями надо бороться. А бороться с этим может только государство, как кнутом, так и пряником.
4: Так, ну что, про НАТО тогда и Константиновку. Начнем с Константиновки. Но Денис Пушилин, глава ДНР, рассказал, например, о разрушениях. Назвал их очень-очень серьезными. Пояснил, что окончательную оценку можно этим разрушениям можно будет дать после того, как, собственно, появится такая возможность. По его словам, в городе продолжается дозачистка. Еще одно слово. Из данного яза.
5: Группы, то есть вот там пленных показывают свежевзятых периодически. Ну, собственно, и вот эти предложения, что типа приезжайте, мы вам там этих трупов, ВСУшников, там несколько сотен над Грузией. Ну, очевидно, что там никто не рассчитывал, что кто-то оттуда приедет за ними, потому что они так обычно в таком формате они их не забирают. Ну, будут ждать, пока мы их соберем, и потом им отдадим где-нибудь на границе с Белоруссией. Касательно того, ну, де-факто оборона Константиновки была взломана еще в середине июня, когда вот мы еще тогда говорили. То есть последняя вот у них организованная оборона сохранялась вот на северо-западных окраинах. Ну вот на прошлой неделе там флаги уже поставили и на севере. Но при этом, конечно же, выйти там смогли далеко не все, как по причине того, что там дронами все накрыто нашими, а с той стороны тех, кто выходил, свои же как подступающим били. Ну и, соответственно, вот эти, они просто сидят по каким-то подвалам. Город действительно сильно разрушен, причем сначала мы там взламывали оборону, в том числе с большим количеством фабов. Сейчас противник туда тоже, в том числе, корректируемые авиабомбы кидает, тоже разрушает город и обстреливает его артиллерией. Ну, это сценарий не новый. Также они сдавали Часов Яр, Артемовск. Так что они его постараются напоследок еще максимально разрушить. Поэтому, конечно же, Пушилин, не, ну, смысл торопиться. То есть там, когда уже фронт уйдет дальше, там в Дружковку, там уже можно будет прикидывать текущий масштаб разрушений. Константиновку, я думаю, будут восстанавливать, но, конечно, не в приоритетном порядке, там как бы и другие населенные пункты имеются.
4: Ну вот, когда он говорит, очень серьезно эти разрушения, там город-то вообще, так сказать, вот он остался или...
5: Не, ну почему? Домов там, если смотреть, ну как, домов так вроде много стоит многоэтажных, да, но фактически это пустые коробки, там часть из них, скорее всего, придется потом сносить. Плюс там, а потом обнаружится, что делать, там, если в каком-то бомбе там ФАБ застрял, там, или еще что-то. То есть там уборка займет не один месяц от мин, там, снарядов, авиабомб, не взорвавшихся и прочего. То есть какую-то часть зданий снесут. С другой стороны, у нас такая сейчас скорость строительства жилищных комплексов, там могут просто часть вот снести и там построить новый ЖК, он как в Мариуполе за 2 года выкатили. То есть, в принципе, это вполне, ну, если деньги выделят на это, то есть, как бы, почему нет? Исторический центр, там, не смотришь, некоторые здания, ну, скажем так, вполне себе уцелели. То есть, говорить, что совсем-совсем разрушено, нет. Скажем, есть города гораздо сильнее, тот же Волчанск, который там в кашу просто за 1,5 года боев превратили. То есть Константиновка на фоне Волчанска, скажем так, еще не совсем разрушенный город.
4: Ну, о взятии Константиновки говорил президент, например, да, и даже подчеркивал важность взятия под контроль. Говорит, это только президент Путин, это только первый, но при этом крайне важный этап уничтожения формирования ВСУ. Я хочу сейчас передать самое наилучшее слово благодарности и пожелания всем бойцам, командирам под руководством генерала Кузьменкова. Они действуют уверенно. Я обратил внимание, что в зоне Константиновки ДНР остаются мирные жители. Поручил президент сделать, значит, все необходимое для обеспечения их эвакуации. Вот о важности взятия Константиновки говорят, ну, многие там, и Медведев, вот, и даже сам президент об этом сказал, даже, так сказать, поделился этим в рамках телефонного разговора с Трампом. Ну, вот давай тоже, так сказать, Борь, поговорим о важности взятия этого небольшого города.
5: Ну, по сути, как небольшой? По сути, это второй по размерам город, который российская армия освободила в ходе СВО. То есть он больше Дзержинска, он больше Авдеевки, Селидова и других. То есть это достаточно, там сколько, 118 тысяч человек там проживало, ну и по территории это был большой укрепленный город. Ну, то есть имело серьезно политическое значение, имело для противника важное логистическое значение.
4: 78 тысяч на начало 22 года.
5: Да, ну вот если брать, ну, это на 22-й, а начало 14-го там гораздо больше. Ну, как бы не суть.
4: Но 100 не было никогда. Это вот в 2001-м 94 тысячи. Это 2001 год.
5: 94, да? Там на 14-й год надо смотреть. Сколько там было, когда вот он вошел в состав ДНР, город, вот сколько, вот собственно, по этому населению можно считать, вот сколько там. А сейчас там, по разным оценкам, в подвалах потенциально 2-3 тысячи человек, которые там, ну, первых там уже начали эвакуировать, там какие-то гуманитарные мероприятия в их отношении уже пошли. Что главное, взятие Константиновки открывает дорогу уже в самое сердце славянской Краматорской агломерации. То есть бои за Алексеево-Дружковку уже начались. Можно ждать, что скоро мы продвинемся и к окраинам Дружковки. Ну и, собственно, очевидно, что вот в этой ближайшей кампании, в ближайшие месяцы российская армия будет делать ставку на выход уже непосредственно в Краматорск, Славянск и Дружковку. Потому что это ключевые города Донбасса, которые надо освободить. Их потеря, это будет иметь не только военное значение, но и огромное политическое значение. Это значит, что последние крупные города на Донбассе ВСУ потеряли. То есть это, безусловно, удар по режиму Зеленского, который там рассказывает про переломы на фронте. И, безусловно, по морально-психологическому состоянию, что вот несмотря на все усилия, несмотря на помощь Запада, несмотря на все дроны, тем не менее ВСУ продолжает терять территорию и города на Донбассе. То есть это бьет, в том числе, по рядовым и гражданским, и военным, потому что расхождение реальности и пропаганды в этом случае становится все более и более разительным. Поэтому не случайно на фоне рассказов многие из тех, кто заранее стелит себе соломку, типа Кулебы, говорят, что типа, ну, не смешите насчет переломов, потому что, ну, они-то понимают, что рано или поздно этот разрыв произойдет окончательный между пропагандой и реальностью, и кому-то надо будет отвечать, почему рассказывали про перелом в войне, а тут Донбасс отваливается, который они... Ну, и, собственно, причина уже в том, что Константиновку-то они собирались держать до конца лета, То есть, чтобы летнюю кампанию российская армия провозила с Константиновкой. А сейчас только вот июль начался, Константин, уже бои за Алексеева Дружковку идут, и до Славянска с Краматорска менее 8 километров. А это говорит, что уже там к концу августа, в сентябре начнутся бои за Славянск, Краматорск.
4: А вот, Борь, поменялось что-то принципиально с точки зрения ведения боевых действий, там, оперативно-тактических каких-то планов, методов, значит, по сравнению с, я не знаю, там, с Авдеевкой или с Бахмутом, вот с другими такими населенными пунктами взятия городов?
5: Ну, Константиновку брали не лобовым штурмом, Константиновку брали фланговыми ударами, то есть сначала продвинулись на флангов, и потом с севера и с востока зашли в город, по сути, разрезав единую оборону противника, что, собственно, и обусловило ее столь быстрый по меркам СВО коллапс, потому что, ну, опять же, бои начались во второй половине, ближе к концу февраля за город, а уже в середине июня город, ну, де-факто организованная оборона, все. Почему так быстро? Потому что избежали ситуации, когда вот мы продвигаемся медленно, противник отходит, мы продвигаемся. Вот как Дзержинск, вот так мучительно долго брали, тот же Волчанск, или то, что сейчас в Купянске происходит. То есть командованию удалось здесь решить эту проблему. Во-вторых, опять же, фланговые действия. Во-вторых, инфильтрация пехоты, тактика продолжает оттачиваться.
4: Дальше вот это смена, минуточку, Борь, вот смена вот это, так сказать, место штурмов в лоб, в заход фланг. Это произошло почему? Ну, типа, потому что появилась такая возможность, а там не было, например, в Бахмуте и в Авдеевке, так сказать, подобного продвижения. Или это новое какое-то видение, понимание или желание в командующих?
5: Ну, во-первых, Авдеевка, так сказать, тоже обралась так не в лоб. Сначала там была, сейчас на фоне трубы уже подзабыта, а укрепрайон Зенит-то брался, когда заходили через подземную трубу, то тоже был элемент военной хитрости, который позволил взломать оборону. И плюс тогда же вот этот известный прорыв через Терриконы в город, который позволил отсечь Авдеевский как Сахим от остального города. То есть были элементы вот именно фланговых действий тогда, вот Угледа, когда его пытались в лоб штурмовать, там все было у нас не очень хорошо. А когда совершили фланговые удары через реку Кашлагач, когда вот 5-я бурятская танковая бригада прорвала фронт и позволила с флангов кружить противник, город даже особо и не оборонял после этого. То есть, опять же, там, где есть возможности, там, где командование грамотно выстраивает боевые действия, там удается добиваться хороших оперативных результатов. Вот командование вот на Константиновском направлении и на оперативном тактическом уровне сработало достаточно хорошо, отсюда и сроки. Кроме того, очень многое внимание уделялось борьбе с логистикой противника. Здесь использовались лучшие наработки боев в Курской области и в Славянско-Краевой, и в Красноармейской агломерации. У противника логистика умерла еще до того, как рухнула оборона в городе. То есть это предшествовало через полтора месяца активной работы по техники на дорогах. Также многие штурмовые действия сопровождались применением раев дронов, которые прикрывали пехотинцев и в том числе атаковали вражеские дроны. То есть там противник отмечает, что Россия также применяет раевую тактику. Ну, пока еще это все ограничено, но в перспективе, по мере увеличения, ну, количества применяемых дронов и большего количества расчетов, мы сможем, опять же, свои наступательные действия также поддерживать большим количеством дронов. Ну, собственно, войска беспилотных систем созданы весной. Вот максимальный эффект можно ожидать от них где-то вот к концу июля, началу августа, когда вот эти люди, которых там готовили там по 2-3 месяца, которых оснащали, которые постепенно вводятся в дело, то есть они также должны давать результаты.
4: Хорошо. Так, 5 минут остается у нас для того, чтобы обсудить саммит НАТО, который стартовал сегодня в Турции. Давай поговорим про него. Значит, насколько важны мероприятия, как, в принципе, с твоей точки зрения, могут ли итоги этого форума, этой встречи большой сказаться там на мировой вот этой военно-политической ситуации, как на Ближнем Востоке, так и, конечно, на урегулировании или, наоборот, так сказать, эскалации в конфликт на Украине.
5: Ну, у них есть вполне понятные задачи. То есть, во-первых, им надо получить какие-то дополнительные деньги и военные ресурсы. прежде всего, средства, ну, они сами особо не скрывают, им нужны средства ПВО, также они, безусловно, будут стремиться к наращиванию производства дронов в странах НАТО, это два, также среди их главных задач это максимальное утрамбование темы переговоров в Анкоридже, чтобы эта тема снова не всплыла, то есть задача такая, чтобы американцы снова поддержали уже более открыто военную поддержку Украины, то есть и со всеми этими ценными идеями про там, окончание войны на условиях Анкориджа, больше про эту историю не вспоминали, а для этого им надо продать Трампу идею, что на фронте наметился какой-то перелом. Константина, вот, собственно, не случайно Путин, когда Трамп ему звонил, ему объяснял по поводу того, какие там на самом деле переломы происходят, потому что, опять же, это война нарративов о том, кому принадлежит инициатива на фронте, ну, как бы нам проще, потому что нам есть что предъявить с точки зрения населенных пунктов и территорий, а противнику, ну, противник в этом плане больше воюет в интернете со своими переломами.
4: Ну вот будет обсуждаться помощь и так далее. Все-таки с твоей точки зрения, вот, ну, перспективы этого саммита.
5: Деньги дадут, ракеты дадут, дроны дадут. То есть тут как бы никаких сомнений в этом нет. Вопрос в количестве, то есть и вопрос, сколько денег дадут, потому что основная проблема, надо сейчас найти еще на этот год несколько десятков миллиардов, и на следующий год еще там, по-моему, 70 или 90 миллиардов, а по некоторым более реалистичным 140 миллиардов, то есть то, что надо где-то брать. Соответственно, опять же, это кредиты. То есть кто будет брать эти кредиты в европейских странах? Там и так правительство, не те, которые сейчас верховодят войной, они в следующем году уже не увидим Макрона, Стармер уже все, но останется там Мерц. То есть, ну, понятно, что придут такие же, которые, ну, плюс-минус, которые будут придерживаться этого же курса. Ну, то есть, опять же, это пересменка постоянная. То есть, показывает, что курс определяет не вот эти фигляры, а вот именно ну, как конгломерат европейских военно-промышленных и финансовых элит, которые, ну, без замени Стармера на Бёрнема, знаменитом Мерца на Лашета или Макрона там на какого-нибудь Оланда, кстати, тоже не исключенный вариант, то есть курс-то останется плюс-минус тем же, но опять же мы видим, когда говорят, что вот для России растет тяжесть войны, для Европы эта тяжесть войны возрастает постоянно, то есть где война ведется в кредит, экономические последствия для Европы также ухудшаются. То есть, безусловно, эта война, это экономическое, имеет экономическое противостояние, устойчивое противостояние тыла и у нас, и у них, у кого быстрее. То есть они-то стоят в ставку, что у нас тыл надломится, и предпринимают для этого все возможные усилия с ударами вот по НПЗ, пытаться там Крым без света оставить, чтобы народ говорит, ой, давайте заканчивать, то есть давайте на любых условиях, ну, давайте мы сдадимся, чтобы все это прекратить. Ну, то есть их-то расчет понятен, чего они хотят. То есть, ну, я думаю, ничего у них с этим не получится.
4: Но тут, знаешь, еще вот любопытно, что в частности некоторые западные СМИ определяют вот этот саммит и называют его там некоторые, но в частности на BBC там, по-моему, писал, значит, что решающий саммит, решающий. То есть такой, как будто он действительно, ну, судьбоносный, что ли, для Альянса. Согласен с такими оценками или нет?
5: Ну, это скорее даже не с тем, что с Украиной связано, это связано с вполне конкретными требованиями Трампа, потому что если Трамп продолжит от них требовать 5% ВВП на оборону, они не смогут, и это будет совмещаться с реализацией угроз вывести части войск с территории Европы, ну, что отчасти уже началось, но речь-то идет об угрозах провести более масштабные сокращения войск и вооружений в Европе, а это загонит многие правительство в странную ситуацию, когда им на фоне вот этой алармистской риторики про то, что надо тратиться больше на оборону, придется действительно тратиться больше на оборону из внутренних ресурсов. Это для многих это политическая смерть, потому что там есть многие такие псевдосоциалистические правительства, которые приходили к власти под лозунгами о заботе населения, а в итоге приходилось принимать череду крайне непопулярных мер, что обваливает их рейтинги и популярность таких партий в обществе. Поэтому Европа находится вот в этом опросе, в том числе в состоянии ну, такого длящегося экономического кризиса. И давление Трампа может этот кризис очень серьезно усилить. Поэтому, конечно, я не верю, что вот там Трамп НАТО возьмет, разбежится. Конечно, нет. Но при этом произойдет перераспределение влияния внутри альянса. То есть
4: Пора
5: США,
4: закончить.
5: Безусловно, да.
4: Да.
5: То есть в этом плане, да, для судьбоносная встреча.
4: Все, Борь, спасибо большое. До следующего понедельника. Борис Рожин был с нами на связи.
0: Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Последняя информация о последствиях удара ВСУ в Токмаке. В Армении задержали лидера оппозиционной партии. Дональд Трамп признался, что узнал о последствиях красной карточки в футболе только сейчас. Об этих и других темах подробнее далее. Последствия удара ВСУ по городскому рынку Токмака в Запорожской области ликвидированы, сообщил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков. Дрон ВСУ ударил по рынку города 3 июля. Погибли 5 жителей, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По данным Минздрава региона, число пострадавших возросло до 22 человек. По его словам, также организован сбор средств для семей погибших и пострадавших. Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян задержан. В суд подано ходатайство о его аресте, сообщил в адвокат Ерем Саркисян. По его словам, Царукяна обвиняют в содействии мошенничеству и отмывании денег. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что только сейчас узнал правила дисквалификации после красной карточки в футболе и назвал их несправедливыми. При этом американский лидер подчеркнул, что очень хорошо разбирается в спорте. Американский лидер назвал несправедливым лишение возможности выступать любого игрока, цитата, «но когда лишают возможности играть твоего лучшего игрока, это особенно несправедливо», конец цитаты. Глава Белого дома выразил недоумение тем, что можно отстранять игрока от матча, который еще не состоялся. Именно поэтому, по его словам, он потребовал пересмотра решения. Фестиваль в честь Дня переднеазиатского леопарда состоится 15 июля в парке «Ривьера» в Сочи. На сцене с тематическими программами выступят музыкальные, театральные и танцевальные коллективы. Переднеазиатский леопард был широко распространен на Кавказе, поэтому еще его называют «кавказским барсом». Однако к середине 20 века он оказался полностью истреблен. В рамках подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи Минприроды России создали Центр восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке. С 2013 года там родилось 32 котенка. С 15 июля 2016 года было выпущено 15 особей. Сейчас в центре содержится 16 леопардов. Животные успешно адаптируются к естественной среде. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что до сих пор способен придавать команде энергии как на льду, так и в раздевалке. Овечкин 2 июля продлил соглашение с «Вашингтон Кэпиталс» на 1 год. Его зарплата составит 4 миллиона долларов. С учетом бонусов заработок хоккеиста может достичь 9 миллионов долларов. В сентябре Овечкину исполнится 41 год. Он представляет «Кэпиталс» с 2005 года. Российская пара, которая забралась 1 июля на Empire State Building для доступа на шпиль небоскреба, прошла 3 этажа с ограниченным доступом и взломала замок, сообщили в прокуратуре Манхэттена. У россиян не было разрешения на доступ к 102 и 103 этажам небоскреба. В ходе предварительных слушаний в суде 2 июля Николай Кузнецов не признали свою вину. Их адвокат Джейсон Кринске назвал предъявленные обвинения чрезмерными. Пару выпустили из-под стражи без залога. Следующее заседание состоится 24 августа.

0: профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник». Правда, будем слышать только голос его. В студии историк Денис Шполянский, я ведущий «Радио Спутник» Алексей Осин. Приветствую вас, коллеги.
1: Да, Алексей, добрый вечер.
0: Интереснейшая нас тема, честно говоря, многое для себя открыл. Я, конечно, знал фамилию Милорадович, я помню, что он командовал правым флангом в Бородинском сражении, но выяснилось, что гораздо больше интересного об этом замечательном военном и вообще дворянине и так далее, ну, можно вот узнать. И как раз вот лекция по «Россия-1» ваша была, Владимир Ростиславович, и там, видимо, об этом всем рассказался. Я, к сожалению, не застал, но частью сейчас, надеюсь, восполнить этот пробел.
1: У нас как раз довольно много вопросов, Алексей, пришло после этого эфира на «Россия-1», так что некоторые из этих вопросов мы записали, а некоторые можем ответить прямо в прямом эфире. Если вы объявите номер телефона, поговорите Милорадовичу, это не только полезно, но и приятно, потому что такие люди не часто рождаются. И все-таки это человек исключительной судьбы, исключительной яркости.
0: Ну, давайте, действительно, я номер напомню. +7 495 95 95 91 2. Так звучит наш номер. Звоните в прямой эфир, будем прерываться, и звонки обязательно примем. Ну, мы с вопросов начнем, да, или как?
1: Поехали, коллеги. Прям вопросы, которые заготовлены.
0: Давайте.
1: Начнем с них,
0: да. Наиль, YouTube, Лекторий Достоевский. Многие историки, в том числе и у вас это слышал, называют Милорадовича учеником Суворова. Кто-то даже считает любимым учеником, считают большой натяжкой. Я проверил по открытым данным, Милорадович служил у Суворова всего полгода в 1799 году. Так он не доучился у Суворова или экстерном сдавал? Ну, в общем-то, швейцарский, ну, конечно, поход.
1: Да. Да, Черничает наш радиослушатель, но мы приветствуем шутки на тему истории. Это замечательно. Значит, на самом деле, действительно, Милорадович, когда попал к Суворову, ему было 27. Ему было 27, сегодня это был бы, наверное, капитан в лучшем случае. Но в те времена бесконечных войн звание счастливчикам некоторым отдельно присваивались довольно быстро. Кстати, сам Суворов медленно врос в чинах, и он, по-моему, к 40 был полковником. Вот. Но вот Милорадовичу в этом отношении повезло. В 27 уже генерал-майор. То есть совсем молодой генерал ранее наполеоновских войн. Вот. И есть каноническая история про то, когда он представлялся Суворову, то тот вскочил и говорит: «Помню, Мишенька, помню я у твоего батюшки, когда бывал. Ты такой маленький», показываю чуть ниже Ботфорта, значит, рукой, говорю, вот такой маленький с сабелькой под столом бегал. Вот. Действительно, Суворов дружил с отцом Милорадовича, знаком был с его семьей. Вот. И это был, конечно, генерал-поручик Андрей Милорадович, наш герой Михаил Андреевич. И он вместе с Суворовым, к тому моменту он вот только-только скончался, безусловно, поэтому Суворов хотел взять над его сыном молодым некоторое шефство. А так они вместе воевали при известной битве при Козлудже. Там как раз Андрей Милорадович был под началом еще весьма молодого Александра Васильевича Суворова. Так вот, и действительно Милорадович был под прямым командованием Суворова недолго. Гораздо меньше, чем Кутузов, например, которого можно в полном смысле называть вот прямо совсем учеником Суворова. Кутузов был еще капитаном, командиром роты в дивизии, по-моему, Денис, да, в дивизии Суворова.
2: В полку Ахтырском, если память не изменяет, в полку.
1: В полку, да-да-да, в полку. Суворов командир полка, Кутузов молодой, у него командир роты. И дальше потом Кутузов за Астраханский пехотный полк.
2: Астраханский.
1: И дальше они вместе с Суворовым долго шли по жизни, и Кутузов брал Исмаил вместе с Суворовым, командовал одной из штурмовых колонн. А тогда командир штурмовой колонны не из бункера посылал в атаку своих солдат и офицеров. Он вел их в атаку, солдат и офицеров. И Кутузов свал Исмаил земляная крепость. Там не было, в нашем понимании, вот этих вот средневековых стен. Это современная крепость, антиартиллерийская. Толстенная, укрепленная, обложенная кирпичом таким, знаете, там, глиняными такими плитами, земляные валы, которые не пропускают, ядра невозможно пробить, высокие

0: валы, и вот с одного из этих валов Кутузов посылает адъютанта с просьбой подмоги своему командиру Суворову, что мы не можем ворваться в крепость, нет сил, дайте подмоги. Адъютант возвращается с приказом Суворова, что подмоги дать не могу, но уже рапортовал матушке императрице, что на комендантом Измаила взятого. После этого, конечно, у Кутузова не оставалось других вариантов. Вот. И Багратион, Петр Багратион тоже, безусловно, он дольше служил под командованием Суворова. Он еще в Польше вместе они громили польских мятежников. Поэтому каждый из них, и Кутузов, и Багратион, и Милорадович, они именовались учениками Суворова. Каждый из них был по-своему любимым учеником. Но и каждый по-своему был абсолютной звездой полководческого искусства. Причем по-разному. Багратион, которому все время представляемся, как в памятнике на Кутузовском проспекте, значит, на лихом коне с саблей наголо. На самом деле Багратион это очень осторожный, спокойный, невероятно хладнокровный в бою полководец, которому, как правило, поручают операции прикрытия. Он командует арьергардами, Багратион. Он прикрывает отступающую армию. Для этого нужна невероятная выдержка, умение маневрировать и защищаться малыми силами. И, собственно, смерть свою на Бородинском поле Багратион встречает, тяжелое смертельное ранение он встречает, находясь на рубеже прикрытия. Багратионовы флеши выдерживают первый, самый жестокий удар основной массы наполеоновской армии, в то время как, в общем-то, Милорадович на противоположном, на правом фланге. И вот, что еще можно сказать? Ну, полгода вместе с Суворовым, но какие полгода у Михаила Милорадовича? Это итальянский поход. Это переход через Альпы. Это битва при Нави. Милорадович как раз в авангарде суворовской армии. Это спуск потом в Мутонскую, там, или в Мутенскую, по-разному произносят, долину, когда, собственно, стремясь на соединение с австрийской армией, с нашим корпусом римского Корсакова, Суворов не успевает. Австрийцы к этому моменту уже разбиты и отступают, и он остается в более чем в двукратном меньшинстве по отношению к французской армии. Его оборванная, изголодавшаяся, уставшая армия, спускаясь со снежных Альп, атакует с лету подготовленных к бою французов. И эта невероятная атака Милорадовича, его дивизии в том числе, она обеспечивает победу в этом невероятном сражении, которое, наверное, ну, одна из последних звезд в созвездии суворовских побед. Поэтому вопрос не как долго он служил вместе с Суворовым под его началом, а с какой результативностью на войне быстро учатся. И потом, собственно, никто и не отрицал, что и Милорадович, и Багратион, и Кутузов, каждый по-разному, каждый по-своему, все они любимые ученики Александра Васильевича.
1: Денис,
2: добавить, меня смущает, что в отношении генерала Милорадович был уже генерал-майором. Наш уважаемый слушатель ёрничает, что там не доучился ли экстерном. Я просто напомню, что в 20-30-е годы были популярные курсы выстрела для советских военачальников 20 века, естественно.
0: Да, перед войной, да.
2: Да, как раз полкового и дивизионного звена. Там их будущие маршалы, некоторые наши окончили, в частности, Василевский, Катуков там точно учились, вот насколько я помню. И у них курс обучения, вчера специально смотрел документы, до года. То есть, если успел полностью курс отслужить, если тебя там никуда не командировали, то это год. Если какая-нибудь Испания замаячила, или там на Дальнем Востоке японцы голову подняли, то сколько успел, столько и усвоил знаний. А объем знаний, требующихся командующему такого уровня за 100 лет со времен Милорадовича Суворова, больше чем за 100 лет, он увеличился в десятки раз, наверное, особенно по технической части. Поэтому...
0: Да, потому что авиация, танки, техника, все это требует организации слаженного взаимодействия. Но ведь командир-то не тот, который на лихом коне впереди, понимаете, и картошку на столе расставляет. Командир это тот, который знает и понимает, как управлять и координировать действия огромных масс людей и техники. Вот что такое, значит, командующий дивизионного корпусного армейского уровня. Управлять огромными массами слаженно людей десятками тысяч и тысячами единиц техники.
3: А если не... Да, да, извините. Ага.
0: Да, пожалуйста.
3: Если немножечко вопрос перефразировать, ведь получается, что Милорадович попал к Суворову уже сложившимся военачальником, причем довольно-таки высокого уровня, судя по званию. Может быть, так спросить?
0: Ну, высокого звания, но пока еще не сложившегося, конечно.
3: Его... Ну, хорошо, хорошо, тем не менее, да, даже, да, наверное, да. В плюс к моему вопросу. А да. Что мог почерпнуть у Суворова Милорадович? То есть он какое-то уже образование офицерское получил, ну или опыт, скажем, наверное, так правильнее будет сказать. А что он мог почерпнуть у Суворова, с вашей точки зрения?
0: Ну, Суворов это был признанный авторитет в части организации победы самыми современными методами боя того времени. То есть служба обеспечения лучшая от питания до обмундирования и обеспечения лучшую всю. Дальше. Слаженность частей лучше. Все-таки надо понимать, что это армия профессионалов. Рекрутская армия, мы о ней все время думаем, как бы в плане там крепостничества, там это самое, судьба, годиночка, 25 лет, это все там. Но в отличие от армии призывной, тогда, собственно, призывных армий-то и не было, исключая французскую, или армии наемнической, когда служат наемники ограниченное количество времени, кто-то год, кто-то три, кто-то пока не убьют. Это армия британская наемническая, например. То наша рекрутская армия – это армия полностью профессионалов-контрактников, только срок у тебя контракта 25 лет, ты разорвать не можешь. Разорвать его можешь только смерть. То есть суворовские ветераны – это боги войны. 25 лет служить вместе. Можешь себе представить? Про еще бесконечные военные кампании. Ни года без войны. И третье – это невероятная еще оригинальность тактических решений – и фантастические скорости, и фантастические неожиданные удары. Вот мы все время по поводу маневрирования в европейской военной истории ставим за образец Наполеона. Наверное, не без оснований. Наполеон – мастер маневра. Маневра, перестроение, нанесение неожиданных ударов и умение дробить и бить противника по частям. Но в этом отношении Суворов не то чтобы не уступает, а существенно превосходил Наполеона, потому что скорость передвижения суворовских чудо-богатырей была немыслима по масштабам 18 века. Это представьте себе, что все ходят пешком, и только один Суворов на электросамокатах, на мотоцикл. Просто в два раза быстрее перемещается. Появляется в самом неожиданном месте, всегда готов к бою. Вот. А в условиях того медленного времени это... И отсутствие, естественно, разведки, никаких тебе дронов, никаких СМС. Вот. Противник буквально появляется неожиданно из-за холма. И сразу залп, построение атак. Все. Вот это Суворов.
3: Во время штурма перевала Сен-Готард, я вот прочитал, застопорился продвижение наших войск и... Ну, как всегда, но Милорадович говорят, что он очень храбрый был, отчаянно просто храбрый человек, офицер. А он выехал вперед на коне, естественно, и сказал, посмотрите, как будут брать в плен вашего генерала.
2: Не-не, это по Суворову такая сказала, да? Я по Милорадовичу не слышал, но и вряд ли на коне, потому что объективно
3: говоря... А нет, они спускались же с гор,
2: там да, уже, да, да, там да. Уже,
3: хотя кажется... лошади тоже на картине были, у Сурикова, по-моему, если я правильно...
2: Ну, Суриков все-таки не с натуре писал.
0: Это у Сурикова фантастический образ.
2: Там еще самое...
0: Скользило, да. Вряд ли Суворов командовал солдатами, спускающимися буквально на пятой точке с гор. Командовал при этом сидя на коне. Это образ, это красиво.
2: Там еще хрестоматийная есть неточность, но это такой яркий штрих у Сурикова. Даже, по-моему, что никогда было в конце 90-х вопрос о том, что у солдат штыки ничем не зачехлены, то есть они со штыками, по сути, скатываются.
0: Да, такая самоубийство. Нечаянно может откнуть, если не себя, то товарища. Вот. Штыки там на этом самом, навинчены, надеты на ружье, да?
2: Да, то есть там закреплены практически уже...
0: Ну, в боевой позиции, да.
3: Ну, значит, легендумную прочитанную развенчали, но это хорошо. Следующий вопрос Софья задает, канал Владимира Мединского в мессенджере Макс. Почему
0: про
3: в СССР...
0: Алексей, про Милорадовича есть другая каноническая
3: история. Да, давайте, да, да.
0: Подтвержденная разными источниками. Но мы понимаем с вами, что все эти исторические анекдоты, они все базируются на какой-то истории, но дыма без огня не бывает. Во время... по-моему, Бородинского сражения, либо могу ошибиться, какого, Бородинского, значит, Милорадович, он, как и принято было тогда, да, он курит трубку, и он сидит на барабане,

0: французская артиллерия, где танку отрывают голову.
1: О, Господи. Но это
0: Милорадович трубку подхватывает, второй адъютант поднимает с земли. Милорадович даже не привстает с барабана, поворачивается и говорит: «Хороший парень, напишите его матери письмо, что погиб героем. Вот я подпишу». Принимает трубку второго адъютанта, не шевелясь, и заходит.
1: так,
0: Вот это трудно,
1: и
0: да,
1: то
0: вот
1: есть,
0: это
1: нет, я просто думал, может, еще продолжение. Слава богу, ничего не случилось, да?
0: Нет, вот он не вскакивает, не кричит, не падает на землю лицом в грязь, потому что он не шевелится даже. Он передайте, говорит, да, напишите письмо матери, хорошего парня.
1: Напоминаю, кстати, историю с Бастионом Сен-Жерве и мушкетерами. Тоже там они завтракали под ядрами, пулями и прочим.
0: Бледное подобие реальных историй про
1: Так
0: Михаила
1: тут-то
0: Ивановича.
1: правда.
0: Да, тут-то правда,
1: То,
0: да.
1: что творилось, конечно, на Бородинском поле в этом смысле. Софья спрашивает, канал Владимира Мединского в мессенджере Макс. Почему в СССР так любили классово чуждых? Опять такой вот небольшой наезд, как говорят, да? Кутузова – крепостник, и Багратиона – князь-аристократ. И игнорировали Милорадовича, который ни тем, ни другим не был. Но он тоже вроде как при Петре, а его семья переехала, да, в Россию. Он тоже был дворянин, его записали в Измайловский полк прямо с рождения, разве нет?
0: Ну, начнем с того, что все военачальники 99,99 были дворянами изначально. Есть, конечно, несколько примеров выслужившихся из солдат, но это все на пальцах одной руки останутся свободные пальцы тогда. В первой половине 18-й, первой половине 19 века. Эпоха социальных лифтов Петра I прошла, а эпоха социальных лифтов второй половины 19 века после отмены крепостничества она еще не наступила. Поэтому это были все дворяне. Значит, Милорадович из дворян, но он, ну как сказать, ну, наверное, по дворян, по нашим меркам это богатая семья, конечно, по нашим меркам. Но по меркам того дворянского времени это upper middle class. То есть это, ну, сотни крепостных. Ну, как Пушкин примерно, ну, может быть, плюс-минус. Кутузов примерно из этой же серии. Кутузов разбогател на службе, получая за победу свои феноменальные награды, поместья и так далее. Он разбогател на службе. Изначально Кутузов беднее, например, чем Суворов. Суворов из довольно богатой семьи, Александр Васильевич. Это такое крупное московское богатое дворянство. Милорадович Кутузов поскромнее. Багратион просто нищий. Багратион жил на жалование. Он князь, причем он князь природный, не он не князь, как Кутузов, которому дали княжеский титул, причем светлейшего за победы, за службу. Он князь наследственный, Багратион. Ну, правда, с оговоркой, что князь кавказский, грузинский, а там, как шутили, в каждом ауле по два князя. Вот, количество грузинских князей, оно было велико. Вот у нас к князьям относились только потомки Рюриковича и Гедиминовича, а также те, кто получали за службу, как Горчаков или Кутузов там, и так далее.
1: И татары еще, Чингизиды и Кучумовичи были.
0: Чингизиды, да, еще некоторые чингизиды, совершенно верно. Но в основном князья это вот эти Оболенские, Болконские, Волконские и Трубецкие, это все Шуйские, ну, к тому моменту Шуйские уже закончились окончательно, Голицыны, это все потомки Рюрика, Гедимина, вот. Ну, или какие-то чингизиды, перешедшие на русскую службу, вот там вот на закате Орды. А могли себе эти Бекбулатовичи тоже что-нибудь выторговать. Ну, или Максутовы там, да, князья. Багратион такой наследственный князь, он абсолютно нищий. У него-то и крепостных-то, по-моему, не было, честно говоря, у Багратиона. Или если было, то как-то очень мало. Не знаю. Вот у Барклай де Толли, наш антагонист и боевой коллега князя Багратиона, у него ни одного крепостного не было вообще. Фельдмаршал Барклай де Толли жил на зарплату и премиальное. Вот. А когда ему подарили имение в современной Прибалтике за победы, вот, то он, собственно, имение все нарезал на кусочки, как вишневый сад, и сдал в аренду местным крестьянам, чтобы как-то содержать же это надо имение. Не до жиру быть бы живу. Вот. Так что, ну, не было у него крепостных. Как-то так. Скромные люди были весьма.
1: Ну, тут,
0: Да, а почему не любили Милорадовича в советские годы? Потому что он, значит, против декабристов.

0: декабристов-то мы любили еще больше. И Милорадович, понимаете, уговаривал декабристов разойтись, сложить оружие, покаяться, солдат одуматься. Вот. Фантастическую храбрость проявлял генерал-губернатор Петербурга горцуя на лошади перед вооруженными солдатами, поднявшими военный мятеж. Вот. Он был застрелен при исполнении служебных обязанностей, пытаясь в одиночку вот этот вот мятеж, чуть не сказал ЧВК «Вагнер», мятеж регулярных частей императорской гвардии, вот, локализовать и погасить в одиночку, без единого выстрела. Застрелен штатским декабристом Каховским. К тому моменту уже из армии ушедшим отстал. Он в чине поручика, по-моему, Каховский, Денис, не помните? Там.
1: Да, он
0: поручик
1: там,
0: в отставке.
1: у него
0: Ну,
1: были
0: что-то
1: какие-то,
0: такое.
1: он то ли в Грецию хотел уехать воевать, то ли там за столицей, там у него какие-то планы у Каховского были
0: Он
1: неопределенные.
0: такой романтик, да, у него там что-то по службе не покатило, вот он, значит, старшим лейтенантом перешел на гражданку, примкнул к заговорщикам. Вот нервишки не выдержали, застрелил Милорадовича. По данным некоторых историков, считается, что также пытался застрелить великого князя Михаила Павловича, младшего брата Николая. Но пистолет дал осечку.
2: А правда, что он, я имею в виду, Милорадович спросил, кто из вас был со мной под Кульмом, Люцином,
0: Да,
2: Бауценом? Слава богу, ни одного русского солдата. Видимо, после этого выстрел и прозвучал, да?
0: Ну, солдаты, слушай, Милорадович все-таки живая легенда. Вот представьте себе, ну, с чем сравнить. Ну, маршал Рокоссовский.
2: У нас 20 секунд, извините, да.
0: Представьте себе мятеж на Красной площади, такая фантастическая альтернативная история. Году это в 53-м, момент смерти Сталина. Мятеж, и войска вышли на Красную площадь, и к ним выходит на лошади, на белом коне маршал Рокоссовский. И говорит их разойтись. Вот примерно такая история. Вот. И какой-то там штатский предатель ему стреляет в спину.
2: Прервемся на этом. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор в эфире «Радио Спутник», историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
2: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине находится значительно ближе к завершению, чем принято считать. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре в среду встретится с Владимиром Зеленским. Агентство Рейтер передавало, что после разговора с Зеленским американский лидер планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш перечислил виды вооружений, переданных Украине. По его словам, в 2022-2023 годах Украине были переданы различные виды военной техники, вооружения, боевые средства, бронетехника, самолеты. По его данным, в первые два года специальной военной операции Украина получила из Польши вооружение примерно на 4 миллиарда долларов. Также он сообщил, что Польша является лидером среди стран НАТО по обучению украинских солдат. Новый ГОСТ для объектов в сфере современной индустриально-складской недвижимости появился в России, рассказали РИА Новости в Ассоциации индустриальных парков. При проектировании объектов Light Industrial уже рекомендуется предусматривать возможность использования на промышленных площадках беспилотной логистики, а также благоустройство территорий и общественные пространства. Апелляционный комитет Международной федерации футбола признал неприемлемым запрос Королевской бельгийской футбольной ассоциации по поводу отмены приостановки удаления форварда сборной США Полина Балагана. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что решение ФИФА о приостановке автоматической дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира футболиста перешло, цитата, «все границы дозволенного», конец цитаты. Президент ФИФА Джанни Инфантино в ответ на критику отверг обвинение в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию, подчеркнув, что ее органы являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Дональдом Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг игрока американской национальной команды. Собравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке россиянам предъявлено 3 уголовных обвинения и 1 административное. Совокупное наказание за них может превышать 20 лет тюремного заключения, сообщили прокуратуре Манхэттена. Паре предъявлены 3 обвинения в уголовных преступлениях категории D. Безрассудная угроза жизни первой степени, максимальное наказание до 7 лет тюрьмы. Преступное причинение вреда имуществу второй степени до 7 лет тюрьмы. И кража со взломом третьей степени, также до 7 лет тюрьмы. Кроме того, паре предъявлено административное обвинение по статье о запрете на проникновение на крыши зданий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
4: Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. На линии Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. В студии историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Ну вот я все время как-то коня подсовываешь, извините, под нашего сегодняшнего героя. Хотя вот даже во фразе Александра Первого, который сказал, что генерал, который добыл себе чин штыком. Ну, вряд ли у, так сказать, кавалериста должен быть штык. То есть, скорее всего, конечно, речь идет, тут моя уж недоработка, а, так сказать, в пешем строю битве. Но вот действительно он такой отчаянной храбростью обладал. Давайте попробуем вспомнить перед следующим вопросом.
5: Ну, много канонических историй Милорадовича, так сказать, его постоянное нахождение под обстрелом, стремление, ну, это такой, конечно, форсаж такой, да, форсил, но вот это вот его, накрыть завтрак на передовой, на первой линии перед строем солдат, там, в трубу разглядывать, что там происходит. Вот. Потом неоднократные его контакты с Мюратом, когда он вел с ним переговоры в Москве во время отступления нашей армии, там, маневрирование. Причем Милорадович таким был франтом. Вот они два, как петухи разряженных, встречались. Мюрат, значит, известный своим всякими плюмажами, перьями, шелковыми плащами, ярким одеянием, золотом. Там. И Милорадович такой же. Вот они там беседовали по-французски, естественно. Вот. Поэтому, нет, ну, это известно. Так же, как известно то, что Милорадович побывал за свою жизнь в 50 с лишним, по 52, по-моему, сражения, где он непосредственно принимал участие, командуя войсками. 52 сражения и невероятная история. Он ни разу не был ранен. Вообще. Господь берег его. И убит одиночным выстрелом гражданского лица у себя дома в центре столицы, чьей он был генерал-губернатор.
4: А правда ли, что он, да, извините, что он в качестве, занимая пост генерал-губернатора Санкт-Петербурга, запретил азартные игры? Нет, не встречался он такой?
5: Пытался ограничить количество питейных заведений. Угу. Вот, препятствовал повсеместной продаже в розницу алкоголя, действительно, это факт. Далее, немало способствовал развитию театрального искусства, поддерживал театры, актрис. Ну и вообще такой мужчина был видный, поэтому, собственно, его нашли 14 декабря 1725 года не дома. Офицеры, когда искали ранним утром в квартире балерины Мариинского театра, который он написался, Императорского театра, правильно, который он, где он ночевал.
6: Ну, такой, ответственный человек, ну, Адай составил.
5: У него все было, как бы сказать, в духе традиционных ценностей, я бы так сказал. Потом, что еще можно сказать про Милорадовича? Во время знаменитого наводнения в Петербурге 1824 года, описанного столь ярко в «Медном всаднике» Пушкина, ну, собственно, Милорадович там был одним из тех, кто с риском для жизни спасал горожан, руководил спасательными работами. Вот, поэтому довольно популярный человек, да. Участвовал и в тушении пожаров, в том числе, ну, прочее. До сих пор нет ему памятника в Петербурге, что поразительно. Самому знаменитому в истории города генерал-губернатору и единственному погибшему при исполнении своих служебных обязанностей, единственному погибшему в попытке удержать город от кровопролития, до сих пор в Петербурге нет памятника. Но если не считать таковым там, по-моему, бюст где-то на Московском проспекте. Стыдно, честно говоря. Просто стыдно. Я знаю, что неоднократно уже выступали общественники, в том числе и Российское военно-историческое общество, выступали с идеей установки Милорадовичу памятника в Санкт-Петербурге, тем более в связи с 200-летием его кончины, его 200 лет восстания декабристов, 200 лет кончины Милорадовича. И идея эта была поддержана руководством страны. Но вот до сих пор руководство города ищет подходящее место, никак что-то найти не может. Вот. Нет места в городе для памятника прославленному генерал-губернатору. При том, что полностью все расходы по сооружению этого памятника готовы, ну, собственно, памятника, постамента, готовы взять на себя члены Российского военно-исторического общества.
4: А вообще увековечен он в топонимике в питерской где-нибудь?
5: Ну, давайте еще закончу про памятник.
4: Да, извини, я просто подумал, что вы закончили.
5: Прошу, да, прошу извините. Воспринимать как укор в сторону городских властей. Наверное, у них там много своих текущих вопросов. Но я бы все-таки считал бы, что нашим долгом и долгом, и честью, и, безусловно, исторической справедливостью явилась бы установка генерал-губернатору Милорадовичу нашей северной столицы достойного мемориала, достойного памятника, тем более, что за это готово взяться и полностью профинансировать Российское военно-историческое общество. Что касается топонимики, ну вот недавно появилась улица Милорадовича в Москве, в Троицком административном округе, это Новая Москва, за МКАДом. Ну, лучше поздно, чем никогда. Видите, в советские годы, когда целый ряд улиц был назван в центре в районе Бородинская панорама в честь героев 812 года, там и Кутузовский проспект, и Багратионовская, и Дениса Давыдова, и даже Кульнева там, и так далее. Но вот там улицы Милорадовича не дошлось, потому что Милорадович декабристов, так сказать, пытался разогнать.
4: Да, был убит декабристами, да.
5: Да, да.
4: Но это
5: в Питере, по-моему, улицы Милорадовича нет, что тоже, честно говоря, для города.
6: Там еще может быть такой топографический конфликт, потому что улицы Милорадовича нет, а переулок Каховского до сих пор есть. И это, конечно, ужасно.
5: Это не топографический, это ментальный конфликт. Мне, честно говоря, стыдно в этом отношении за тех, кто занимается топонимикой в Петербурге, потому что иметь переулок в честь убийцы, которого по законам любого времени, даже отрываясь от фигуры Милорадовича, должны были повесить и повесить. Вот, и который, собственно, ничем в нашей истории положительным не засветился. Это такая улица в честь Герострата, понимаете? Ничем не засветился, кроме того, что он убил великого человека. И вот в его честь у нас есть переулок нашей северной столицы, а в честь генерал-губернатора Милорадовича, так много сделавшего и для города, и для страны, и для нашей истории, и погибшего при исполнении, ни улицы, ни переулка, как там, ни значка, ни лычки. Вот.
4: Ну, все-таки как-то ситуация меняется, хочется верить, что в том,
5: верить
4: что...
5: хочется, да. Верить хочется, но пока не меняется. Но пока не
4: меняется, я не имею в виду конкретно в Питере, а думаю, что ментальная ситуация в стране меняется. Как мне представляется, мне хочется в это верить.
5: Об этом с вами говорим, понимаете. Я, честно говоря, в целом к декабристам отношусь с сочувствием. Вот. Я не разделяю тех крайних взглядов, что все это навальнисты, и вместо их всех на каторге и на виселице. Но они тоже хотели как лучше, наверное. Во-первых, они все были очень разные, много заблуждались. И, конечно, лучше было бы, если бы они возглавили реформаторское движение, а не подняли военный мятеж. Ну, наверное, не видели другого способа, все им там не терпелось, всего и сразу хотелось. Но все эти мои симпатии и сочувствия никак не касаются Петра Каховского, убийцы Милорадовича. Вот это точно нет. Сочувствовать Каховскому — это все равно, что сочувствовать Войкову, который активно свои химические познания привлекал при убийстве царской семьи. Это все равно, что сочувствует. Ну ладно, давайте не будем продолжать эти аналогии.
4: Ну, кстати, станция метро-то есть в городе Москве.
6: Район свой есть.
5: Что тоже вызывает вопросы у тех людей, которые немного знают грустную сторону истории нашего Отечества.
4: Ну, другое дело, что так не воспринимается, что ну, просто от какое-то, значит, сочетание, как театр Ленком, никакого отношения к комсомолу уже сейчас, наверное, не имеет.
5: Ну, Войковская скорее уже имя нарицательное, там как раз мало кто понимает, кто такой Войков и зачем. Ну, Скаховского понимают, конечно, такое прям.
4: Тут да. Промелькнуло имя Дениса Давыдова, и поэта, и партизана, и офицера блестящего, который, кстати, тоже был увековечен в «Войне и мире». Там он Денисов был, да, если я правильно помню. Сергей...
5: Денисов был партизан, да. Денисов. Василий.
4: Василий Денисов, да. Сергей, канал Владимира Мединского в мессенджере «Макс», задает вопрос. На открытой лекции по Денису Давыдову очень понравились вставки с песнями из советских фильмов. Обратил внимание на занимательное расхождение. В «Эскадроне гусар летучих» звучит песня на стихи Дениса Давыдова «Я люблю кровавый бой». Там прямо в самом конце на титрах я посмотрел. Там французы удалые, ну, то есть вот в фильме, а в этом же месте в оригинале французишки гнилые. Интересно, есть ли этому какое-то объяснение?
5: Ну, во-первых, я всех призываю пересмотреть замечательнейший фильм «Эскадрон гусар летучих». Собственно, это название, это прямая фраза из стихотворения Дениса Давыдова. И там режиссер Ростоцкий, сын его играет прекрасную роль. Сын Ростовский-младший играет Дениса Давыдова. Ну и, конечно, изюминкой этого фильма является подборка невероятно удачных романсов композитора Александра Журбина в исполнении известного барда и поэта Александра Хачинского. Романсов на стихи Дениса Давыдова. Вообще, стихи Дениса Давыдова, они оказываются, я не знаю, там, наверное, в момент работы над этим проектом, не знаю, там ангел сидел на плече у Александра Журбина, потому что он как-то невероятно удачно переложил на музыку эти стихи первой четверти XIX века, начала первой трети XIX века, и они невероятно звучат, потрясающие мелодии. Самое главное, сам вот дух, идея фильма передается там, как будто специальная музыка, как будто и музыка, и слова специально написаны для этого кино. Вот. Ну и там действительно в одной из песен дословно звучит так: «За тебя на черта рад наша матушка Россия, пусть французы удалые к нам пожалуют назад». Ну типа, можем повторить современным языком. В оригинале звучит: «Пусть французишки гнилые к нам пожалуют назад». Ну вот французышки гнилые были переделаны в фильме на французов удалые. Почему? Ну, потому что это 80-е годы, потому что это разрядка, потому что Жескар Д'Эстен, прекрасный президент Франции, дружен с Леонидом Ильичем Брежневым, они там общаются, потому что Франция это занимает особое место в Североатлантическом блоке, она не член военной структуры НАТО, ведет себя очень независимо и довольно доброжелательно по отношению к Советскому Союзу, потому что у нас с Францией особые культурные, цивилизационные, политические связи. И вообще Франция близкая к нам, на тот момент европейская страна, не то, что сейчас, понимаете. Ближе только Финляндия она была в тот момент, нейтральная, из капиталистических стран. Потому что даже французская сборная приехала на Олимпиаду 80, не поддержала бойкот объявленный США, Британии там и так далее. Вот они, а французы приехали, спортсмены, вопреки всему, на Олимпиаду 80 выступали в Москве. Ну и решили не обижать французов, милые. «Пусть французы удалые к нам пожалуют назад», поет Ростоцкий в образе Дениса Давыдова. И в этом нет погрешности против исторической правды, потому что, как ни относись к французам, все-таки армия Бонапарта — это удалые парни, и офицеры, и солдаты. И мы победили лучшую армию в мире и более чем достойного противника.
4: Да, я тоже так об этом подумал.
5: Удаль ставить под сомнение не будем. А Денис Давыдов писал о французах так, как писал бы поэт-фронтовик лейтенантской прозы в 50-е про немецко-фашистских захватчиков. «Пусть французишки гнилые». Он с ними, миль пардон, до этого 15 лет воевал.
4: А еще
5: и дошел до Парижа Денис Давыдов. Вот.
4: А еще в 80-м году, к сожалению, нас покинул Джо Дассен. А еще мы очень любили сами, Пьера Ришара, Жана Поля Бельмондо, Рэй Матье и так далее. Да. Как до сих пор, к ним теплое чувство.
5: Да, и вот этого жандарма инопланетяне, Дефинеса.
4: Тот пораньше был немножко, мне кажется, нет?
5: Мы все равно очень любили французскую культуру. Да и, собственно, любим ее по сей день, потому что Макроны и Микроны приходят и уходят, а великий французский народ остается.
6: Меня еще удивило, это же фильм 1980 года, то есть именно под Олимпиаду, так, не знаю, специально, не специально был снят там, по производственным планам. Но вот французская сборная, у него была одна из самых больших делегаций, потому что в стране развит спорт, инфраструктура, все такое. Но французы выступали под олимпийским флагом. То есть на тот момент олимпийский флаг был флаг, под которым можно было дистанцироваться от политики, а не каким-то вот средством дискриминации, когда у страны забирали флаг. Это было их решение.
5: Это не потому, что мы, как хозяева Олимпиады, запретили французам выступать под национальным флагом. Нет, потому что французы хотели тем самым показать, что они здесь, в Москве, выступают вопреки санкциям тогдашним. Мы вечно под санкциями по какому-то поводу. Вопреки санкциям, и они вне политики таким образом.
4: Там просто, извините, что я, так сказать, встреваю именно в это русло. Тут дело в том, что официально государство не посылали, те, кто бойкот объявил. Если они под олимпийским флагом, мне просто надо это проверить, конечно. Значит, государство, скорее всего, присоединилось. А вот отдельные спортсмены, они приехали и выступали под олимпийским флагом. Кстати, среди них был, например, сэр Себастьян Коу, который сейчас гнобит наших спортсменов и даже в Москве стал чемпионом по легкой атлетике в беге он выиграл. Да? То есть он британец, но тоже выступал под олимпийским флагом. Вот, мне надо проверить, я не знаю, была ли официальная делегация Франции, либо спортсмены ехали сами. Им сказали, хотите езжать, езжайте. Мы от государства никого не будем посылать.
5: Может быть, их посылали национальные ассоциации. Национальные ассоциации, лиги, федерации национальные посылали. То есть, потому что делегация была огромная, французская команда по подсчёту.
4: Тут у нас есть еще вопросы, да, Лена? Вы что-то хотели сказать, извините, не перебил?
5: Не, пожалуйста.
4: Телеграм-канал Владимир Мединский, она спрашивает, побывала с семьей на живой лекции в Петербурге. Вернее, впечатление передает. Впечатление море. А сегодня посмотрели лекцию про Потемкина на России, на телеканале, видимо, да? Ага. И возник вопрос, как вы считаете, родись Денис Давыдов лет на 30 раньше, был бы у него шанс стать фаворитом и возвыситься при Екатерине до уровня государственного деятеля? Во вкусе была Екатерина? Вот так вопрос, наверное, должен звучать.
5: На 30 лет раньше, значит, он родился бы где-то в середине 18 века, то есть был бы помладше Екатерины все-таки лет на 20. Вот. Ну, ничего. Зубов был еще моложе Платоша. Вот. Я думаю, что шансов у него, честно говоря, не было. Денис Давыдов был парень храбрый, талантливый. И, безусловно, Екатерине бы он нравился как офицер и как такой, знаете, значит, авантюрист, в хорошем смысле этого слова. Но мужчине ей нравились другие. Если мы посмотрим на ее фаворитов, Екатерина была девушкой симпатичной, если не сказать красивой в молодости, чуть-чуть склонной к полноте взрослые годы уже. У нас в музее военной формы есть платье, точная восстановленная копия мундирного платья Екатерины II, выставлено в экспозиции постоянной, где ей примерно лет 40. Такая, еще не располневшая совершенно. Девушка в приятных форм, я бы сказал, во всех отношениях. И она была очень невысокого роста. Мы не знаем, какого точно, потому что тогда как бы не было привычки замерять рост императрицам и выставлять это потом в интернете. Вот. Ну, я думаю, что где-то она была ниже 160, вот так, 160 чуть минус. А вот парней она любила рослых. Поэтому все Орловы, Зубовы и Потемкины, они все, где-то 190. У Дениса Давыдова шансов не было.
4: А, он маленький был, да?
5: Ну, нет, он был. Мы топе же точно рост не знаем, но он по росту не проходил в кавалергарды, попал в кавалергарды по блату, а полиргарды брали от 175. Поэтому он был ниже ростом. Это было меньше 170. Ну, по тем временам это нельзя сказать, что низкоросло. Просто чуть просто фавориты Екатерины были, косая сажень в плечах, все вот такие прямо лихие парни. По-моему, Потемкин там где-то был под 190, Орловы такие же примерно. Ну и потом все остальные. Она любила... У нее хороший был вкус мужчинам. И, кстати, было не так много, как нам кажется, как все это потом сильно мифологизировано. С некоторыми из них она жила вместе годами, гражданским браком, как бы сейчас сказали. Императрица не могла позволить себе выйти замуж. С этого момента она перестала бы быть императрицей, и вся система власти приобрела бы такие изменения, да ее окружение никогда не позволило бы ей выйти замуж. Как она, кстати, не хотела жениться на Орлова, выйти замуж за Григория Орлова. И всерьез рассматривала эти планы. Это была долгая, многолетняя любовь, но нет. Как сказал ими канцлер Панин, императрица Екатерина может сделать все, что угодно, но мадам Орлова вряд ли сможет хоть что-то реализовать в России. Так что хочешь работать, оставайся, как Елизавета Великая, как Елизавета Британская, оставайся незамужней дамой на троне. Вдовой. Официально статус вдова. Да.
4: У нас просто еще 2,5 минуты осталось, тогда, так сказать, любопытство дилетанта. А как тогда все смотрели на вот ее эти бесконечные романы? Это же потом даже дошло до каких-то низкопробных поделок литературных, да, вот это вот ее...
5: Ой, ну, слушайте, Алексей, например, кто смотрел?
4: Ну как, подожди, двор, ты... я не знаю, дворяне,
5: ни общество. Ни Инстаграма, ни телевизора не было. Ну, информация об этом владела... Ну, может, пара тысяч человек в империи. Хоть какой-то информации о личной жизни императрицы. Для всех остальных это матушка где-то там в Петербурге. Это же надо черта оседлать, чтобы добраться до нее, как минимум, со своей диканьки. Не у всех есть такие варианты. Вот. Поэтому... А те, кто были в курсе, да, они сами вели пример такой же образ жизни. Это же 18 век. Это полная свобода нравов. Как бы сейчас сказали, эпоха сексуальной революции в верхах. Посмотрите, что творилось там в этот момент во Франции, когда король Франции просто у себя там в Версале держал пансионы девиц. Пансионы целые. Действующих и потенциальных любовниц. То есть он фактически держал гарем, отчасти под паром, пока девушки подрастут. Потому что очень распространены были венерические заболевания. И так, отпустишь кого-то на свободу, потом лечись. Поэтому они там... Для себя. Да. Для себя держали. Кстати, ему не помогло потом. Он все-таки заболел бедняга нехорошей болезнью, потому что предохраняться надо. Вот.
6: Ну, поэтому это Людовик XV, как только его целомудренный сын вступил...
5: женить на своей дочери, да. Елизавете.
6: А Людовик XVI, который был очень целомудренный, его французы снесли. То есть им нужен такой гулящий король.
5: Да, да, вот. Либо Людовик XV, который, простите, там переспал с половиной французского двора. Вот, значит, у него все хорошо было. А его сын Людовик XVI, супруг мадам де Помпадур, он, значит, и хороший семьянин был, и не гулял, и увлекался науками и географией. Вообще человек был очень незлой. Вот. И отрубили голову. Вот и думает.
4: Да,
5: как нравится французам.
4: К Биллу Клинтону тоже лучше относились.
5: Наполеон потом расстрелял прямой наводкой мирную демонстрацию на улицах Парижа из артиллерии, картечью. Его сразу нация полюбила.
4: Спасибо, Владимир Вячеславович. К сожалению, время наше вышло на сегодня. Надеюсь, через неделю продолжим. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор в студии «Историк» Денис Шполянский. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Узнать за 90 секунд. Приход к власти Михаила Горбачева и начало перестройки привели к потеплению отношений между СССР и США. В Москве решили, что дальнейшее участие в дорогостоящей гонке вооружений чревато экономическим крахом. Холодная война стала сходить на нет.
7: На Западе возникла так называемая «горби-мания». Михаила Сергеевича считали руководителем нового формата, способным вывести страну и ее отношения с капиталистическими государствами на новую траекторию. Советское руководство, в свою очередь, демонстрировало готовность идти на компромиссы. Встречи руководства Советского Союза и Соединенных Штатов стали регулярными. Кульминацией сближения стало подписание в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками. Впрочем, Москва пошла на невыгодные условия, уничтожив в два с лишним раза больше ракет, чем Вашингтон. Но это была политика. Простые советские люди активно интересовались американскими товарами и поп-культурой. Им объясняли, что жители двух стран в реальности очень похожи. Международная ситуация и правда стала более спокойной. Но базовые противоречия, как показала дальнейшая история, никуда не делись.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом увеличилось. Европейская страна снизила поставки Украине военной техники и вооружения. У задержанного лидера армянской оппозиционной партии дома находился хищник. Об этих и других темах подробнее далее. Число пострадавших при атаке дрона на автобус под Белгородом увеличилось до 7 человек, сообщает региональный оперштаб. В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольская-Таврова Белгородского округа. Сообщалось, что пострадали 6 человек, включая 2 детей. Российские вооруженные силы в Харьковской области поразили железнодорожные локомотивы, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара беспилотниками «Герань». Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в ночь на понедельник была отражена крупнейшая вражеская атака на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой силами противовоздушной обороны было сбито более 70 беспилотников. Он напомнил, что для жителей области предусмотрена компенсация за ущерб имуществу. Губернатор подчеркнул, что профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы помощь была оказана максимально оперативно. Польша значительно снизила поставки Украине военной техники и вооружения, так как, цитата, «что можно было отдать, уже отдано», заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Он уточнил, что правительство премьера Дональда Туска, находящееся у власти с конца 2023 года, передало Украине ракеты системам «Патриот», ракетные системы, управляемые бомбы, боеприпасы для гранатометов, аппаратуру и запчасти для авиационной техники, радары для техники ПВО, танковые боеприпасы и предметы индивидуального оснащения солдат. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» не видит необходимости в серьезных перестановках в правительстве, несмотря на необходимость выбрать нового премьер-министра, заявил глава политсилы Игорь Гроссу. Пост главы Кабинета министров Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Инициировавшая нынешние консультации президент Майя Санду ранее признала трудности переходного периода, заявив, что процесс реформ идет тяжело, и она, цитата, «ожидала более сильного участия со стороны уходящего правительства». Льва, который содержался в домашнем зоопарке в особняке лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гаги Кацарукяна в Катекской области страны, перевезли в Ереван, сообщает пресс-служба столичной администрации. Цурукян был задержан Следственным комитетом в понедельник. Ему вменяется организация мошенничества в особо крупных размерах и организация отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения смешными и абсурдными. Мария Круглова одержала победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате России, который проходит в Игнатово Московской области. Круглова в финале победила Марию Васильеву. Бронзовым призером стала Айгуль Хабибулина. Марии Кругловой на момент победы 16 лет. Чемпионат России по пулевой стрельбе завершится 10 июля. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: сферу IT, на какой, собственно, стадии мы сейчас находимся, и где, может быть, даже и не стоит пытаться прям совсем уж суверенитет та добиваться?
1: Ну, тут есть очень просто все. Чем мельче, тем хуже, да? Чем крупнее, тем легче, да? То есть, вот, ну, крупнее мы с вами помним. Это, конечно, не совсем IT, но буханка как производилась, так и производится. Это наш автомобиль такой, буханка, да? Вот, но он цельный, наш, отечественный. Кстати, пользуется спросом везде, дешевый, эффективно ездящий, да? То есть, но крупный, да? То есть, как только мы с вами выходим в микросхемы, там тот же самый правило. В общем, с микросхемами примерно такая же история. Где 2 нанометра, там мы, надо отдать должное, слабы, и я бы туда больше не полез. То есть я не стал бы даже соревноваться, я бы дождался следующего технологического уклада и постарался бы соревноваться там. Все-таки меняется все. Знаете, вот телефония, когда была с этими вот этими девушками, и потом нормальная телефония от ТЭС, я бы дождался перехода. А все, что касается крупной истории, у нас все в целом неплохо, да, то есть у нас, когда там речь идет о 120 нанометрах, это не значит, что это плохо, да, для нас с вами как потребителей, да, то есть все, что касается там видеорегистратора, переключателя разнообразного, это все мы делать в целом умеем, а не совсем стопроцентно это наше, потому что катализаторы разнообразные, добавочки в платы, там есть чего. Мы закупаем в разных странах, но под санкции они точно не подпадают, потому что они очень распространенные, в это никто не лезет, то есть крупная такая, как сказать, крупная форма микросхем, как бы это ни звучало диковато, да, то есть, ну, звучит немножко диковато, то есть, ну, крупная форма, в целом нам вполне поддаются даже на таком бытовом уровне, как, извините, электрические счетчики, да, то есть электрические счетчики никто, ну, вот счетчики электроэнергии, то есть счетчики электроэнергии в домах. Это целая была фееричная история, когда начались все эти санкции, у нас вдруг выяснилось, что у нас своих собственного производства, то есть оно как бы есть, но вот как бы, ну, смешно же, согласитесь, да, уж электричество, мы считаем, что должно уметь сами. Благо, там не требуется никаких процессоров суперсовременных, там, в общем-то, какие-то микрочипы достаточно рабочие. Вот, и, в общем-то, Иннопром показал, что там, где мы сильны, там все хорошо, да, там, где мы были слабы, честно говоря, мы и сильно усилились, да, вот, но движение в сторону того, что пошло импортозамещение, потому что мы уже стали, знаете, как, мы уже покупали все, то есть, если говорить на примере непромышленности, там, это спецдетали, а когда мы целиком завозили оборудование для ресторанов, чашки, тарелки, ну, это же совсем перебор, правильно, да, то есть все-таки надо как-то у себя все производить, вещи какие-то у себя можно производить. И в этом плане Иннопром показал, что все, что касается достаточно крупной радиоэлектроники, не стопроцентно, да, но это мы делать умеем. А дальше работает правило, поощрять надо тех, кто справляется, да, то есть вот не тех, кто, ну, в минусе, ну, и в минусе, бог с вами, да, то есть инвестировать надо ровно туда, где есть какое-то шевеление, на мой взгляд, по крайней мере, это классическая бизнес-задача, знаете, когда в компании два подразделения, одно убыточное, второе прибыльное, да, вот мы почему-то всегда бежим спасать убыточное. С точки зрения бизнеса не надо спасать убыточное. И у вас есть прибыльное направление, которое справляется, так давайте в него вкладываться, оно будет быстрее расти. Поэтому мне кажется, что в рамках, знаете, как, если убрать периодически несколько завиральные идеи о том, что завтра у нас будут процессора круче, чем компания Intel, да, ну, например, да, вот, или что у нас там будут спутники легче, чем у Маска, ну, прям, ну, то, что совсем завтра не может быть точно реализовано, все остальное куда-то движется, куда-то идет, и в целом, наверное, не самым плохим образом.
0: Ну, худо-бедно, все-таки спутники запускаем, да, так какие бы они ни были, да?
1: Ну, мы их запускаем, я бы обратил внимание на то, что как только мы изменили термин импортозамещения на технологическую независимость, тут же полетели спутники, аналоги нормальных космос. Но, нет, но, понимаете, проблема-то в чем? Она же старая достаточно, и она вот как раз вот на этапе, то есть на этапе вот этого санкций, да, вдруг вылезли. Я очень хорошо отношусь к людям, но вот у меня есть там, я коллекционирую старую технику чуть-чуть, у меня телефонные аппараты старенькие есть, несколько штучек. Но мы их можем производить, но ведь не надо же их производить, правильно, да? И вот когда люди говорят, вот в Советском Союзе производились телефонии, ну, производилось, один аппарат, вы его помните, я его помню, да, с круговым диском. И я даже до сих пор помню, когда они разных цветов стали производиться, из-за этого было совершенно феерично. Там какие-то зеленые были дефицитом, потому что их было мало, да? Но мы же не так хотим, да, правильно? Мы хотим, чтобы все было действительно хорошо. А в этом плане без международной интеграции никуда не деться. Вот, и поэтому, вот, когда пришли сперва у нас как бы к информационной власти, давайте так скажем, великие импортозаместители, была история, процессоры должны быть отечественные, сервера должны быть отечественные, и в терминологии запутались, понимаете, да? Заигрались, да? А на самом деле надо было

0: говорить про технологическую независимость. Технологическая независимость – это когда мы с вами примерно понимаем, что вот эту микросхему, у нас еще лет 10, мы будем ее возить без всяких проблем.
1: Тут странная ситуация и до большевиков, и при большевиках. Ведь что делали-то? Покупали лицензию, завод какой-нибудь за золото скрипя, так сказать,
0: Да,
1: затягивая ремни.
0: да.
1: И делали, и никого это не смущало на самом деле. Почему мы сейчас должны как-то... Ну, понятно, что нельзя зависеть от людей, надо иметь собственную платежную систему или там ГЛОНАСС вот и так далее.
0: Нельзя зависеть от одних людей, да? От одних людей нельзя зависеть. Но, знаете, как вот это у бандитов в 90-е было, да, то есть вот, не надо иметь одного врага, вот, не надо иметь двух врагов, трех, ну, это, а наоборот, ситуация следующая, вы должны иметь союзников больше одного, когда у вас один союзник, всего один союзник, значит, у вас что-то не то, вот в дата-центрах, если мы говорим сейчас к IT, да, всегда требуется двойное резервирование по питанию, да, причем с разных кусков. С одного места и с другого места. Допустим, с юго-запада откуда-нибудь, и с севера. Чтобы, если вдруг что-то произойдет, у вас всегда был переход. Мы немножечко расслабились, да, мы перестали завозить запасы, да, стратегические. Надо было там закупать процессоров побольше, наверняка. Государство должно было выделять на это деньги и так далее и тому подобное, да. Мы немножечко, вот, знаете, как отчасти наша именно интернет-индустрия во многом благодаря логистике, которая позволяла прям с колес продавать, зачем это резервирование? Оно же действительно удорожает. Когда у вас в резерве все лежит, много. Не будем говорить про бензин, да, то есть вот бензин это, потому что тогда возникнут вопросы, да, то есть вот, ну вот, сколько этого хватает? Сейчас самая большая дискуссия, сколько у нас запасов бензина. Я, правда, смеюсь, но это другая история. На мед вообще, там есть Росрезерв, и там должны были быть в Росрезерве, помимо всего остального, там, вышки 5G, да, то есть закупать заранее это все, да, то есть, но это же история, когда государство должно принимать участие. Я хочу напомнить, что в ряде государств, например, в Японии, да, а бензин закупает государство, да, завозит его, складирует его и только потом продает. Да. Возможно, нам надо было бы в свое время, мы об этом просто мало думали, да, и я подозреваю, никто в мире тогда не думал о том, что это так настолько серьезно и важно. Может быть, нам надо было закупать там опытом там, сотни тысяч процессоров сразу, да, то есть за средства государства, класть их на хранение и продавать потом в розницу.
1: Лучше было,
0: Бензин.
1: Герман Сергеевич, сделать ПВО побольше. Вот тогда не надо бензин завозить. Если есть такая возможность, я не специалист в военной сфере, но тем не менее. Кстати, ну вот Мишустин еще сказал, что в сфере микроэлектроники, вот то, о чем вы уже обмолвились, ну скажете, это то или не то, локализация всей цепочки выпуска чипов. Вот такая задача все-таки стоит. Или все равно это речь о том, что побольше 2 или там 4 нанометров.
0: Слово чип лукавое, да, то есть, и самое главное, в нем нет размера, да, то есть, вообще, если бы мы не упирались рогом заменить сервера, ну, для чего нам нужны чипы, да, поставить в дрон чип, я вас уверяю, совершенно никакой необходимости 2-нанометровый чип туда ставить нет, да, там надо ставить надежный, да, то есть, там будет 200 нанометров, 300 нанометров, можно даже, прости господи, микрометр сделать, ну, это там сколько там, полсантиметра, сколько там получится, да? Это не имеет ровным счетом никакого значения. Он должен один раз долететь, отработать и все. А, речь идет о построении там, логистической цепочки для производства какого-то оборудования. Ну да, не будут не для серверных применения. А у нас в бытовухе чипов применяется бесконечное количество, начиная от этих вот роботов милых, которые едут по дороге, да? Вот для роботов, которые антропоморфные, которые должны там драться, бегать, суетиться, там, конечно, нужно что-то помощнее. А вот все, что касается, на дорогах ездят чипы в электронике, в энергетике много применяется разнообразных электронных чипов. Вот там, да, и в целом мы что-то там, ну, научились что-то делать. Слава тебе, Господи.
1: Пухососам претензий нет, в общем, да.
0: Да.
1: Вот эти кубики
0: Совершенно
1: замечательные.
0: верно. Да. Вот они на наших чипах и вот сделаны, да. Пухососы.
1: Ну, теперь, если чуть-чуть посерьезнее, да, Минцифры создают единый регулятор искусственного интеллекта. 28 тысяч компаний попадут в этот реестр. Там придаются новые функции от мер поддержки, там, до льготов, грантов, доступ к данным и прочее, к центрам обработки данных. Бизнес готов вложить, насколько я понял, ну там такая в 10 раз цифры отличаются, от 300 миллионов до 3 миллиардов рублей. Вот это существенно, нужно здесь единое регулирование. И если нужно, то какое? Чтобы птичку не задушить, с одной стороны, с другой, чтобы не улетело.
0: Ну, давайте я выступлю сейчас в роли Хазину,
1: О.
0: да, то есть, но не экономического, а искусственно-интеллектического, да, то есть вот, битва за контроль над искусственным интеллектом наконец-то завершилась, да, на протяжении достаточно длительного времени, я бы сказал, лет 10, была большая борьба. И несмотря на всю важность, да, мы с вами тактично этот вопрос всегда обходили, потому что поручений президента по искусственному интеллекту много. Он каждый год приходит на конференцию по искусственному интеллекту, которая организовывает Сбербанк. На протяжении 10 лет шла битва между группами, кто отвечает за искусственный интеллект, кто привносит смыслы, кто говорит о чем-то. Битва закончилась, да, и Минцифры получил, что, собственно говоря, должно было быть изначально. Либо должно было быть создано министерство, да, либо были попытки создать что-то типа ассоциации искусственного интеллекта. Сейчас точное название не напишу, куда входили Сбер, Яндекс. Ну, в основном, как я понимаю, претендовал на роль законодателей МОД Сбер, да, вот. Ну, потому что он действительно, его были конференции самые крупными. Проекты в основном представлялись сберовские, Владимир Владимирович туда приходил. Но вот, видимо, прошло 10 лет, и в силу... Я считаю, что это правильно, да, то есть вот человек, регулятор не должен быть внутренним игроком, да, то есть не регулятор, а там, хотите контролер, назовите любые слова. Тот, кто содержит в себе, там, знаете, как бы вот все вот эти истории, куда двигаться, он не должен быть игроком рынка. Сбер являлся игроком рынка, это всегда смотрелось странно, да, то есть вот. А Минцифры станут ответственным. Это с бюрократической точки зрения это вообще прекрасно, да, потому что когда появляется ответственный, хоть как-то можно кого-то пинать. Вот. А потому что до этого момента, с одной стороны, было парадоксально. У нас искусственный интеллект есть. Ну, вспоминаем Раневскую, да, то есть слово есть, а вот нет, да, то есть вот есть. Искусственный интеллект есть, а кто им занимается, нет. Да. Еще когда я был советником, ко мне приходили и говорили, Гер, ты советник по искусственному интеллекту? Я говорю, нет, у нас нет пока такого статуса, как отвечающего за искусственный интеллект. Были дискуссии министерства создать по искусственному интеллекту, но странновато, да, то есть вот прям странновато, потому что все-таки искусственный интеллект без цифры сложновато, потому что все-таки искусственный интеллект – это надстройка над цифрой, да, все-таки сперва идет автоматизация, и только потом сверху уже сажается искусственный интеллект. А поручили Минцифры, мне кажется, это некоторым образом признание заслуг Минцифры. Мы сейчас не говорим про... Мы с вами еще в последнее время... не могу сказать, что в Минцифре разочаровались. Просто когда пошли вот эти истории с перебоями интернета, мы же любим обвинять во всем тех, кто рядом, да, то есть с нами. Но Минцифры здесь не является причиной, как я понимаю, а в основном госуслуги, вообще работающие сервисы. Я думаю, что отдать искусственный интеллект Минцифры было самым правильным решением, да, потому что Минцифры, мне кажется, сейчас одно из самых профессиональных ведомств.
1: Только что редактор мне подсказывает, новость возникла, да? Александр Алимов сообщает замглавы МИД Российской Федерации, что наша страна, российская, готова делиться своим научным и энергетическим потенциалом для развития технологий искусственного интеллекта. Речь идет о глобальном диалоге ООН по управлению искусственным интеллектом. Россия готова делиться своим потенциалом кадровым, научно-техническим, энергетическим для развития суверенных технологий искусственного интеллекта. Он отметил, что страна располагает проверенным временем наработками. По его словам, еще в 50-х годах коллективы советских ученых изучали и демонстрировали возможности машинного обучения. Ну и, кроме того, российская делегация, включающая представителей правительства, исследовательских организаций и разработчиков, готова делиться этим опытом для продвижения технологий ИИ. Кому нам тут присоединяться и возьмут ли нас в компанию с нашим потенциалом? Энергетически, да, тут, я думаю, вопросов нет. А вот кадровый, научный и так далее, имеется ли в этой сфере? Как считаете?
0: За что я люблю дипломатов? За обращение обязательно в историю. Да? То есть я тоже могу, кстати, в историю обратиться. У меня диплом был, назывался «Лямбда-исчисление теории предикатов в методах оценки космической обстановки». То есть, несмотря на то, что заведение у меня было глубоко военное, диплом у меня был тогда про искусственный интеллект. Правда, воспринимали его очень странно. То есть меня принимали когда диплом, меня так посмотрели, сказали, ну, молодец, будешь кадровый офицер служить на Камчатке, да, то есть, ну, я там и служу. А если говорить серьезно, да, я надеюсь, что кадрами мы делиться не будем ни с кем, это не нужно совершенно, кадры нам нужны свои, и я бы не сказал, что у нас их хватает, да, то есть, нам нужно их готовить, причем это не значит, что нужно, знаете, вот у нас сейчас в вузах, там, айтишники, я сейчас не про это говорю, я говорю про кадры, которые профессионально занимаются развитием искусственного интеллекта в России. Это отдельная история, это люди на вес золота, ими делиться не стоит. Но с дипломатической точки зрения он сказал все правильно. С энергетическим мы тоже с вами понимаем, о чем идет речь. Это продажа мобильных атомных реакторов. Да? У нас там и баржи есть, есть и миниатюрные атомные реакторы. И действительно, для дата-центров парочка атомных реакторов с двух сторон вполне себе выглядит неплохо. Да? Там по паре мегаватт это даже очень полезно. Ну, или по десятку. А делиться технологиями, ну, давайте так скажем. Мы когда немножко саркастически отзываемся про Сбер и про Яндекс, мы, конечно, это для себя говорим. Как только мы с вами отойдем в другие страны, где нет ничего, это очень важно, вообще ничего. Да? То есть,
1: в Германии, там, например, да, или во Франции, или в Великобритании. Ни поисковика своего нет, да?
0: Давайте, Алексей, или вот нет? Я понимаю ваш сарказм, давайте, я понимаю ваш сарказм, я сейчас пытаюсь понять, в каком стиле вам ответить, но давайте отвечу в своем пока, да? Что, не надо угрожать Хазина, не надо постоянно угрожать, понимаю. Или Вассерманом, не дай бог. Значит, смотрите, конечно, в Европу нас никто не пустит. Никто и, видимо, ну, давайте так, на историческом промежутке времени никогда, да, то есть, давайте скажем, 10 лет, они от нас ничего не возьмут. Они предпочтут переплатить так же, как и за газ, и за нефть. Причем не потому, что предпочтить, потому что вот у них свои какие-то внутренние обязательства. Они будут брать американское и с нами работать не будут. Китай... может быть, что-то и возьмет, но если он возьмет, то мы за это потом переплатим. Да? То есть это как, знаете, когда они к нам присылают посылки, когда я говорю, коллеги, ну слишком много, они говорят, зато мы у вас покупаем шоколадки Аленка. Да? То есть я говорю, молодцы. Да? То есть выровняли баланс, называется. У нас Большая Азия, там Китай присутствует, но там есть возможность работать. Да? То есть и Африка к нашим услугам, плюс Южная Америка, кстати. Да? Вот эти страны там везде по-разному представлены, надо отдать должное наше. Кстати, раньше Владимир Владимирович их называл коллегами, да? Эти врагами называть вроде тоже нехорошо пока, да? То есть, но теми, кто нас санкционировал, давайте так скажем, да? То есть они там представлены в разном
1: уровне. Партнеры еще он говорил.
0: Да, в разные партнеры, да, в разном уровне проникновения. Страны БРИКС, не просто так БРИКС, хоть несмотря на все вот эти истории, существуют, потому что там даже есть Китай, Индия. Но вот у них все равно много противоречий. У всех большая проблема, потому что цифра стала настолько важной, что все хотят автономность, все хотят верить в то, что никто не заглянул, не только ни ФБР, ни китайской службы, даже чтобы мы туда не глядели. То есть все-таки все страны хотят иметь какую-то свою историю. И у нас там есть шансы, да, это правда, на внедрение наших продуктов. То есть, условно говоря, я максимально поддерживаю нашего коллегу-дипломата из МИДа и чуть-чуть про себя шепчу, энергетику и продукты, пожалуйста, а кадры оставьте нам здесь на месте, нам они тут нужнее.
1: Ну, а в обмен на что-то мы же можем поделиться, а если нам тоже что-то ценное дадут, чего у нас нет?
0: Ну,
1: вы же сами говорите, у нас далеко не все есть.
0: Кадры, нет, ну, слушайте, за кадры это штучный вариант, поэтому, ну, мне кажется, да, здесь даже не надо рассматривать эту историю. Она вообще сложная, да, то есть кадры это вообще, это как звучит хорошо, да, то есть вот на самом деле, как я понимаю, речь идет просто о продуктах, да, то есть по большому счету все, чем мы можем делиться, это отработанные сборки Linux'а. Вот коллеги недавно приезжали из Марокко, разговаривали, да, с нами. Другой вопрос, что у нас, чтобы вы понимали, в чем проблема на самом деле большая. Вот приезжают коллеги, пусть это будет Марокко, например, в данном случае, да, и говорят, нам нужно всю страну всем поставить сервера, да, то есть и Linux, и мы все купим, и заплатим. У вас есть там RedSoft, у вас есть еще кто-то, у вас есть GosLinux, у вас есть, ну, у нас много разных, да, то есть вот ставьте. Некому выехать и поставить. Вот можете себе представить, да, то есть это большая проблема, да, то есть мы готовы продать. Но, возможно, если... Я не думаю, что именно в этой части говорится про кадры, да? А нельзя просто... С программными продуктами какая особенность? Продать их можно, да? Но нужно какую-то здесь основу научить. А там, как правило, нет основы, да? То есть они... ну, нельзя сказать, ну, Африка все-таки, давайте так скажем. Африка жарко, не очень хочется вот... То есть у них нет такого количества айтишников в понимании тех, кто может прийти в офис, поставить софт, там, не знаю, распаять провода, запустить все эти процессы. И на место для внедрения должны выезжать наши люди. А у нас загрузка внутри страны колоссальная, да, потому что мы еще себя пока пытаемся перевести, пока само государство пытается перейти с Microsoft на Linux. А это, я вас уверяю, это кровь, слезы. Да, это выезжают бригады, пытаются в областях, в регионах. А давайте сперва заменим там верхушечку, потом серединочку, потом низы. То есть это, в общем, задача такая, достаточно... непростая, поэтому все-таки кадрами я бы не делился. Да, у нас их просто пока своих не хватает. Нет избытка кадров.
1: Любопытная ситуация. В 79-м году какую-нибудь очередь бы стояла в Марокко поехать поработать на годик.
0: Конечно. Тем более там апельсины были или мандарины были, что у нас там с наклеечками, да, которые через Израиль проходили. Марокканскими их называли. Они вроде были как бы вот как-то так.
1: У Василия Аксенова замечательная повесть есть «Апельсины из Марокко». Кстати говоря, одна из ранних, да. Очень люблю ее. Ускорение мобильного интернета, такой лихой поворот, 2,5 минуты у нас осталось в первой части. С помощью искусственного интеллекта в национальные платформы искусственного интеллекта могут управлять сетями связи каким-то образом, чтобы пропускная способность сетей увеличилась на 20-30%, а задержки снизились наполовину. Это вот серьезно так возможно? Тогда 5G не надо тогда или 6G?
0: Нет. Это 30-40%. Это, кстати, много. Это земляной трафик в основном. Да? То есть все-таки воздушный трафик – это воздушный трафик. Интернет представляет из себя сеточку. Знаете, как рыболовную сеточку. И сигнал может идти вот тысячами разных путей. В зависимости от нагрузки. Да? Как, примерно как автомобильный транспорт. Есть такой термин. Ужасная, откровенная дисциплина, есть такая теория массового обслуживания. Я все время изучал, это было божье наказание, не склоненное к этому. Но, условно говоря, вот когда вот они, там же все сигналы идут, они идут разными путями, и потом собираются вместе. И вот в этот момент это либо прописывается программным обеспечением, либо вот говорят о том, что искусственный интеллект улучшает картинку. Не сомневаюсь, что он улучшает картинку. Это же история, кстати, у энергетиков она примерно есть, потому что у энергетиков тоже перетоки разные свои. Чуть сложнее, чем в интернете, но вот в интернете у нас это прям просто миллионы узлов, и прям вот он может идти, в этом вся и есть удобность. Когда что-то где-то поломалось, обходится, но в этот момент нужно выбирать, где нагрузка высокая, прогнозирование, и там, кстати, искусственный интеллект вполне себе выглядит уместно. Я не очень понимаю, честно говоря, знаете, скажу, я не понимаю, в чем здесь как бы новость, когда это естественно, да, то есть я уверен, что это уже давно применяется в моменте появления, да, то есть есть специальное программное обеспечение у разных операторов, они по-разному свои потоки, это же деньги, поэтому они их, в общем, достаточно нормально перенаправляют, и в этом плане, ну, да, применение искусственного интеллекта и в этой неожиданной для нас области, хотя она сама про себя, это как бы доктор сам себя лечит, да. Оказалось, что доктор сам себя лечить в целом может.
1: Я, кстати, так понимаю, можно и движение регулировать, светофоры те же поставить. Абсолютно. На искусственный интеллект. Ну, то же самое,
0: примерно,
1: наверное.
0: Примерно то же самое. Это задача одного уровня. В интернете это просто чуть быстрее, потому что у нас все очень быстрее идет, чем светофоры. Хотя задача светофоров тоже не является примитивной и простой. Тоже сложная задача.
1: Продолжим после новостей. Герман Клименко, представитель Совета Фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем, да, самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Здание, атакованное беспилотником ВСУ «Панорамы» Музея обороны Севастополя, готовы показать иностранным средствам массовой информации, сообщил директор музея Михаил Смородкин. При этом, по его словам, отечественные журналисты, которые проявили интерес к потере уникального по своей исторической значимости произведения батальной живописи, уже смогли побывать в здании «Панорамы». Напомню, 10 июня БПЛА ВСУ нанес удар по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена воссозданная в советское время после Великой Отечественной войны панорама обороны Севастополя 1854-55 годов. Уцелела 10-я часть от изначального полотна, 25 фрагментов, из которых 16 крупных. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и не пострадали. Министр национальной обороны республики Кольши Владислав Косняк-Камыш опроверг информацию о том, что Варшава уступила, в свою очередь, на покупку в США ракет для ЗРК «Патриот» Украине. Он также сказал, что Польша предпринимает усилия, чтобы перенести производство ракет «Патриот» в Европу. Министерство культуры Беларуси и Третьяковская галерея договорились об экспонировании картины Марка Шагала «Над городом» в Витебске, сообщил местный телеканал. Цитата. «Шедевр художника Марка Шагала «Над городом» впервые едет в Беларусь. Марк и Белла будут парить над родным Витебском 2 месяца», говорится в сообщении, опубликованном на сайте канала. Отмечается, что такие долгожданные и длительные гастроли стали возможны благодаря переговорам Министерства культуры Беларуси и Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея». Подписи под гарантийным письмом поставлены в понедельник. Забравшаяся 1 июля на небоскреб Empire State Building, российская пара своими действиями подвергла опасности задерживавших их правоохранителей, сообщили в прокуратуре Манхэттена. На запрос агентства гособвинения предоставило показания полицейского. Тот сообщил, что антенна на крыше небоскреба излучает высокочастотные радиосигналы, чья мощность позволяет причинить вред человеку. Поэтому подачу электричества на нее отключили, чтобы офицеры, подождав полчаса, смогли подойти к россиянам. Прокуратура Манхэттена сообщила, что забравшимся на небоскреб Empire State в Нью-Йорке россиянам предъявлено 3 тяжких уголовных обвинения. Наказание за них может превышать 20 лет тюремного заключения. Молодость или опыт? Португалец Криштиану Роналду и испанский нападающий Ламин Ямаль вошли в стартовые составы своих национальных команд на матч 1/8 финала чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола. Встреча начнется уже в 22:00 по московскому времени. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
1: Продолжаем разговор с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Ну и здесь в студии я, Алексей Осин. Знаете, наше общество как-то все-таки начинает ершиться против любителей держать и не пущать. Тут, в частности, острая дискуссия развернулась вокруг идеи включить в 3-й пакет антифрод мер, ну то есть это борьбы с мошенниками, обязательное подтверждение значимых действий через мессенджер Макс. И вот некоторые эксперты говорят о том, что это создает негативный фон вокруг национального мессенджера. Дескать, нас опять к нему принуждают, а вот ну его... Потому что я сталкивался, кстати говоря, с иррациональным, знаете, как прививком отношений. Вот из принципа не буду пользоваться Максом, потому что мне его навязывают. Причем вполне образованные люди... И, в общем, солидного возраста уже. Вот что скажете, как нам остановить людей, которые вот сыпят этими идеями буквально, чтобы нам опять что-то запретить? Или, наоборот, к чему-то принудить?
0: Ну, знаете, есть простое решение, да, то есть помимо Макса, да, то есть, например, разрешить что-то подобное безобразие Яндексу. Ну, например, да, то есть. И я уверен, что на 90% скажем так, на 90%, а может быть на 99% весь негатив уйдет. Потому что мы с вами не любим, первое, монополии, никто ее не любит, потому что монополия предполагает отсутствие выбора, предполагает такое насилие некоторое, да, то есть вот, и вот то, что вы говорите, я наблюдаю, я это даже наблюдаю, знаете, Алексей, я вам открою секрет, Полишинеля подозреваю, что даже у депутатов у некоторых есть отрицание этой истории, да. Некоторые депутаты ставят Макс на отдельный телефон, да, потому что у них в голове еще какая-то паранойя живет, да. То есть само по себе подход с точки зрения мер, там же основная история, давайте мы сейчас вот уберем. То есть я думаю, у меня есть гипотеза, только гипотеза, сразу говорю, никакого утверждения, что одним из методов, один еще раз, из, не, нет, не существует вообще ни одного метода, который бы 100% победил мошенников, но один из контрольных точек – это действительно подтверждение, да, по смс-очке. Подтверждение по смс-очке. И я думаю, что Макс в данном случае является не раздражителем для нас, это мы с вами, а это переговорная позиция между операторами. Ну, мы с вами понимаем, как это обычно работает. То есть операторы отправляют смс-очки. Я примерно понимаю, что требуется от операторов. Операторы иногда, ну, там же там есть смс-ки, которые приходят на есимки, смс-ки, которые приходят... То есть там есть вот эта перестановка симок, есимок. У каждого оператора разная своя позиция идет. Государству удобно иметь одну точку. Давайте вот мы сейчас отвлечемся. Я понимаю, что вам это не очень понравится сейчас фраза. Да? Давайте отвлечемся от Макса как зло, да? И рассмотрим его как одну точку единую, где есть одна точка контроля, за которой очень просто контролировать, смотреть, да? Понимать, когда там идут жулики, ну и что-то с ними там делать. Но зато это единая система, которая подчиняется единым правилам. А так у вас есть операторы. У нас сколько их? Четверо, да? У каждого свои правила. Каждый, простите... Операторы вышли из доверия. Давайте скажем, вспомните человечка, которого в Сочи поймали, у которого было миллион симок. Да? То есть сами операторы вышли из доверия. Поэтому государство, мне кажется, да, Максом, знаете, как дубинкой, стучит по голове операторам. Она что-то от них хочет. Ну, у нас же обычно эти переговоры не выносятся наружу. Операторы кочевряжутся. Говорят, не хотите так, вот будет Макс. Да? Я думаю, что... Еще раз, это частное мнение. Да, то есть, но... Там, скажем, есть некие предпосылки к тому, что я прав. Да? Но некоторые сейчас, я тут как раз, опять же, извините, в третий раз упомяну господина Хазина. Он абсолютно уверен, что Набиуллина сотрудница ЦРУ, кажется, да, то есть, или кто там...
1: Международного валютного фонда.
0: Не 5, да. Да, я в этом не уверен, а я уверен, что нет. Но, тем не менее, здесь я не готов ничего быть уверенным, но, тем не менее, я думаю, что к финализации, да, история с Максом там будет закрыта, но не потому, что мы с вами так едино, дружно возмутились. Это, кстати, хорошо, потому что там еще замеряют реакцию. Ну уж если уж так сподобились получить такой инструмент ковыряния палочкой и наблюдать за процессом. Вот, я думаю, что это... Я сталкивался с такой законодательной практикой, когда впихивается закон, который, ну вот мы все смотрим и говорим, вы сошли с ума. До продолжения 2 недели, да? А там задача у юристов, чтобы мы с вами не прочитали пункт 15 под пункт Ж, под пункт Е. Ну, главный интерес этой истории, да? И нам постепенно сдают позиции. Не буду сейчас закон приводить в пример, это были общеизвестные
1: достаточно. А то оставляют, да?
0: Конечно. Поэтому я думаю, что в этой истории Макс является неким... жупелом, да, то есть которым пугают операторов, да, и хотят от них получить какую-то единую систему контроля. То есть само по себе, еще раз, смотрите, само по себе, давайте, значимое событие, это что такое? Подтверждение авторизации, по сути, вторая авторизация, давайте так назовем, двойная авторизация, которая сейчас везде применяется. И там, в общем-то, все предельно понятно, и надо быть абсолютно уверенным, чтобы не было там мошенничества, и, то есть, ну, контроль. И понятно, что государство хочет, чтобы правила были едины. Я, кстати, зла. Вот я вот еще раз, мы с вами перед этим чуть-чуть хвалили Минцифры, да? Я вас уверяю, там, я уверен, что там нет зла. Там люди действительно поинтересовались, как делать. Но операторы же, как же, знаете, никто же не отдает свои свободы, которые были получены. Благо, эти свободы еще не завоеваны были. Они просто были дадены, они сейчас поджимаются. Всегда этих расстраивают. Поэтому я думаю, что в данном случае Макс используется как инструмент такого давления на операторов. И в конечном прочтении его не будет, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. То есть вот прям честно говоря, вообще непонятно зачем. Да? То есть, вот. Точнее, не так. Я даже больше скажу. Если хочется, так бог с ним. Да? То есть, вот. Но в целом непонятно зачем.
1: Ну, вы же знаете, что на стадионе открывают только одни ворота, потому что легче контролировать. с каждой трибуны.
0: Тоже, да, но все же в заботе, понимаете, все же в заботе. Поэтому мы как-то не это самое. Ну, что есть, то есть. Но еще раз повторюсь, я здесь не вижу, с одной стороны, греха великого, да, то есть вот как мне все говорят, Гера, ты не понимаешь, я говорю, не, я не понимаю. То есть вот если серьезно, то я не вижу греха, я понимаю, зачем это делается, особенно если это будет, скорее всего, наравне с другими методами, да. Но в целом я бы предпочел, чтобы либо раздали опции подобного свойства нескольким игрокам рынка, чтобы у нас была конкуренция. Просто она должна быть конкуренцией. И тогда, кстати, и Макс будет вести себя тоже веселее, и у нее пойдут бодрее дела. Я вас уверяю, да? Вот. Либо не привлекать. Ну, зачем нас беспокоить? У нас лето, надо на дачу. Помидоры там, я не знаю, тля, тля. Вы знаете, что такое тля? Мне тут приехали... Мне...
1: Знаю, тля, насекомое мозг... такое, молоко знаете, делает.
0: Я объясняю, почему. Где я и где тля, понимаете? Мне едят этим мозг тлей, да? Конечно, с одной стороны, хорошо. Максом отвлекают людей от этой тли, да? То есть, но в целом у людей много проблем. Не надо их отвлекать. Пусть едут на дачу. Вода, колодец. Уходит вода из колодца, жара, понимаете, да? Сейчас теперь дождь. Теперь мы беспокоимся, что она выльется, понимаете? То есть у людей есть много разных проблем. Пусть они их решают.
1: Знаете, что муравьи доят тлю и молочко забирают? Вот такая вот есть история замечательная.
0: Ну, что-то было у меня в 5 классе биологии, по-моему.
1: Нет, это замечательная есть книжка Яна Ларри «Приключения Карика и Вали», где они уменьшаются и в мир насекомых там с профессором путешествуют. Потрясающая книга, научно-популяризаторский эффект трудно переоценить, но да бог с ним, мы не об этом. Минцифр предлагает блокировать детские сим-карты при нулевом балансе и... чтобы был на них полный запрет на входящие из-за границы звонки, да, и роуминг, соответственно, ну, чтобы мошенники детей не доставали. Но тут важно вот что, ведь, в принципе, родитель же может не указывать, что это детская сим-карта, просто на себя вторую там какую-то или пятую зарегистрировать и отдать своему ребенку. И тогда вся эта конструкция работает только при том, что родители участвуют в процессе. То есть они сами хотят защитить своего ребенка. Вот как считаете, сознательность поднимет или опять скажут, нет, нам вот как прививки, Макс, нам это все не надо, идите отсюда лесом.
0: Вы знаете, какой-то уровень естественного отбора надо оставить. Все-таки, ну, вот вам дают возможность, чтобы вашего ребенка не развели. Давайте про педофилов забудем, это не про это больше про мошенничество, про вынос из дома, там еще чего-то, да. Чтобы ваш ребенок там из дома не вынес что-то или не торговал наркотиками, например. Вам дают такую возможность. Вам достаточно купить ему симку и написать оператору, что она детская. Да, то есть, ну, хотя бы как минимум, да, сделайте это, да. А вы, конечно, ребенка полностью не спасете, да, в том смысле, что, возможно, порнуха ему перестанет быть доступна, но где-то найдет, ну, в каком-то ограниченном количестве, вспомните наше детство, да, и картинки Playboy, да, такое же было, да. Вот, но в целом ситуация будет немножечко под контролем, хоть как-то, да, то есть, и потом большинство детей с большой долей вероятности постучатся в эту стеночку и пойдут заниматься своими делами, своей детской симкой. Если человек не захочет этого делать, но чем мы ему можем помочь? Алексей, вот скажите мне, пожалуйста. Вот вы приходите к человеку и говорите ему, не выходи на улицу. Да? Ну или, допустим, садишься, вы переходишь дорогу, посмотри направо, посмотри налево. Но если он не хочет смотреть направо, ну что мы можем сделать, Алексей? Мы можем ему, конечно, запретить переходить дорогу. Но вы тут же вот буквально недавно меня попрекнули тем, что я люблю Макс пропагандировать. Да, видите, что Макс...
1: Я? Да не в одном глазу.
0: Да, да, я по интонации это понял. Понимаете, да? Поэтому в данном случае я хочу сказать, не надо. Хочет человек переходить через дорогу, не смотрит он направо, налево. Я не готов ему запрещать. Если что-то произойдет в ЧП, это уличная вина. Главное, чтобы водитель, на который, вот, собственно говоря, едет, не пострадал сильно, да?
1: Не был и таким же дураком, я бы сказал, вот так вот.
0: Знаете, как в том анекдоте, как это говорится, на кладбище, да, там, ну, да-да-да, но там ты был прав, и, да, то есть, ну, это не решает историю, поэтому само по себе детские симки, когда мы их ведем, с ними будем долго возиться, но в целом это очень хорошее решение для операторов связи, которых постоянно гнобят за то, что они допускают детей для просмотра какого-то страшного контента. Но когда я прошу показать этот контент, мне просто интересно всегда, да, то есть что конкретно имеет в виду депутат, который прямо сейчас в истерике лоб разбил, говорит, тварь, это мы твари, да, то есть говорит, хорошо, покажите, ну скажите что, еще раз, я хочу понять, что там такого ужасного он смог найти, потому что я не всегда нахожу ужасное, кроме порнографии, но у нашего законодательства с порнографией отдельная какая-то судьба, отдельная история, и это не предмет эфира, да, то есть, а вот все, что касается каких-то ужасов, ну, вроде бы, как бы, так вот не видать. Да? То есть, вот. Поэтому здесь, мне кажется, надо относиться к этим историям спокойно и наблюдать.
1: Не дает нам скучать Дональд Фредович Трамп.
0: Не дает.
1: Не дает. Вот просто приходишь на работу, думаешь, вот надо какие-то темы для эфира поискать. А что там сказал Дональд Трамп? А он сказал вот что. Мы сможем занять 50% рынка чипов к тому моменту, как я покину офис. Сейчас у США ничего нет. Вот у нас потом еще одна новость по этому поводу есть, да? Ну, как бы в качестве комментариев, Тайвань никакие предприятия пока переносить на территорию Соединенных Штатов не хочет. Это вот что за бравада опять очередная? Мы тут нанометры считаем, а он говорит, вообще полмирового рынка захвачу.
0: Ну, если он этого добьется, то есть, то будет очень сильное изменение структур геополитики. Добиться он может это одним путем, давайте сразу скажем. Это Тайвань не будет производить чипы.
1: Вообще.
0: Ну, потому что он их заберет тогда, потому что вторую половину будет производить Китай. Да, там Тайвань Тайванем, но, тем не менее, Китай производит сейчас столько, что мало никому не покажется. Более того, я думаю, в рамках следующих 5 лет Китай нарастит и, скорее всего, догонит. То есть у Китая есть некоторое отставание, наверное, двухлетнее, глобальное двухлетнее отставание от мировых трендов. И то, что Трамп говорит про 50%, ну, давайте, во-первых, я хочу напомнить, что Трамп это ближе к торгашу, да, то есть он, когда летел в Китай, помните, была чудесная история, когда потом он не смог продать 500 самолетов, всего жалких 200 продал, да, Боингов, как говорят, да, то есть, насколько я знаю, там, если бы они 100 продали, они бы уже радовались жизни, да, то есть, поэтому, когда Трамп говорит о 50%, это классическая бизнес-история, когда ты заходишь на рынок, потенциально да, но мы с вами понимаем, на самом деле, вот вы сейчас сказали про Тайвань, да, то есть они пытаются выстроить в Америке завод уже не первый год, они хотят это сделать, да, то есть, но это не так просто, это же сложные логистические проблемы, это кажется нам стукнул, но сейчас не времена Сталина, не в том смысле, что не могут стукнуть, стукнуть-то могут, это сложное технологическое производство, которое, понимаете, было бы здорово, если можно было перевезти. Тогда бы мы, кстати, тоже много чего перевезли. Там еще есть такая проблема, знаете, людишки. Ну, без них не получается. Причем не просто людишки, да, а связанные, да, люди. А очень много процессов, нужно очень много ученых по тем или иным направлениям, да, и чтобы их перевезти, такой куст огромный, да, его надо как-то, ну, на Столыпинский вагон разве что организовать. Знаете, не один, а там поезда. И прямо туда запихивать вместе с серверами, вместо коров, да, как это раньше было, да, там, или кого там грузили в Столыпинский вагон. Печечка была буржуечка, стоила для двух коров и семья, да. Вот так же ученых надо грузить и вывозить. Но если Трамп это сделает, давайте так скажем, если Трамп это сделает, то Америка действительно, потому что сейчас мы с вами, давайте скажем так, Америка, в чем странность вообще IT-ситуации? Все производится в Китае. Все, да, то есть все прекрасные айфоны, все прекрасные еще что-то. Пытаются сейчас частично в Индию переехать. Трамп, кстати, логично говорит. Слушайте, если у вас настолько роботизированы заводы, ну вот так вот, да, то есть, значит, рабочая сила вообще не имеет значения, так перевезите к нам.
1: Угу.
0: Там, это же проблема даже, я так подозреваю, не нежелание там компании Apple перевозить или компания Google. И даже не налоговая история, я думаю, спецрежимы они все себе получат. Да? Тот же Маск получил себе неплохое финансирование для строительства своих ракет. А именно вот, а когда один саженец пересадить, это несложно, да, а когда у вас просто огромный куст с огромным разветвленным укорененной системой, она действительно сложная, понимаете, это не прямо вот взяли, да, а вот как Кремниевая долина, да, вот это же действительно, это отдельная история, когда там сотни компаний, и вот они так друг с другом перемешались, можно выдернуть, но ценность экосистемы присутствует, поэтому ценность экосистемы того же Тайваня, она есть, Америке надо создавать все с нуля. То есть где-то там в районе, возможно, Кремниевой долины, возможно, где-то еще непонятно. Но надо отдать должное Дональду Трампу, да, то есть 50% рынка он не займет, но 20% это уже будет много.
1: Но тут есть еще более простое, но более радикальное решение. Объявить Тайвань 50, там, каким забыл, 51-м штатом Америки. Но, правда, тогда придется, видимо, воевать с Китаем. Но, с другой стороны, может, Китай и не станет воевать. Что-то как-то я в них немножечко сомневаюсь.
0: Слушайте, давайте мы разделим слова, Вот есть такой термин «говорим-говорим» и «говорим-делаем». Вот у меня в части в компании это очень распространено. Когда ко мне приходят, я говорю: коллеги, мы говорим-говорим или говорим-делаем? Uh-huh. Потому что говорим-говорим – это тоже иногда работа. Но мы понимаем, что мы это не доделаем. Да? Вот давайте вспомним. Гренландия. Помните, Гренландия. Какой был фееричный шум «присоединим к Америке». Да? То есть, ну, Трамп успокоился, все успокоились. Вроде пока про Гренландию. Это, кстати, не значит, что этого не произойдет. Да? Потому что

0: это может закрывают, но в целом уже, в этом, уже сейчас появляется, знаете, на дисках там просто код, откуда скачивать, да? Mm-hmm. Ну, просто если людям нравится диск, да, и понятно, что все вот эти игровые магазины, они, ну, на этом мы жили, и это был дополнительный промо для игр. Сейчас магазины перепрофилируются, кто-то в одежду уходит, кто-то еще куда-то. Но давайте так скажем, игры на дисках, это, конечно же, ну, такое...
1: Архаика, да.
0: Это прям, ну это как, слушайте, нет, это виниловые пластинки, это не архаика.
1: Так многие его обожают, винил.
0: Конечно, ну и пусть, я вас уверяю, это даже и в этом плане останется. Кто-нибудь обязательно подхватит. А, будут мелкие выпуски. Слушайте, полироиды продаются, да, но как полироид, как индустрия закончилась, да. Поэтому здесь просто я никогда не играл на должном Sony PlayStation, да, то есть я никогда не играл на дисковые игры, но со стороны наблюдал и всегда удивлялся, зачем. Ну, что ж, проводим их достойно.
1: Эх, поискать бы свою Sega Mega Drive 2 там с дискетами. Да. Спасибо, да, Герман, да, Сергеевич. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Скоро новости, оставайтесь на орбите.
2: Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Пожилая женщина погибла под ударом ВСУ в Запорожской Васильевке. Члены НАТО не могут увеличивать траты на оборону из-за ограничений промышленности. Картина Шагала над городом впервые будет выставлена в Белоруссии. Подробности далее. Пожилая женщина погибла, еще три жителя ранены из-за удара ВСУ по запорожскому городу Васильевка, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко. Она назвала произошедшее террористическим актом. Российские вооруженные силы в Харьковской области поразили железнодорожные локомотивы, использовавшиеся в интересах ВСУ, сообщили Минобороны России. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара беспилотниками «Герань». Отмечается, что железнодорожные локомотивы были поражены в районе населенных пунктов Веретень и Малиновка, а также был поражен железнодорожный кран в районе населенного пункта Близнюки. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил Росавиация. Отмечает,

0: Что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее Минобороны информировало, что за последние 12 часов дежурные средства российской ПВО сбили 116 украинских беспилотников. Европейские страны НАТО и Канада увеличили бюджеты на оборону, но потратить все средства не могут, поскольку предприятия оборонного комплекса не успевают нарастить производственные мощности, заявил генсек организации Марк Рюта на пресс-конференции накануне саммита Альянса в Анкаре. По его словам, европейские члены НАТО и Канада уже выделили дополнительные 250 миллиардов долларов на оборонные нужды блока, однако реализовать средства будет непросто. В конце июня постпред США при Альянсе Мэтью Уитакер заявлял, что Вашингтон на саммите Альянса в Анкаре ждет от союзников отчета о росте оборонных расходов. Уитакер также добавил, что Европа должна взять на себя ответственность за защиту своего контингента конвенциональными средствами. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о том, что Варшава уступила, в свою очередь, на покупку в США ракет для ЗРК «Патриот» Украине. Глава ведомства также заявил, что Польша предпринимает усилия, чтобы перенести производство ракет «Патриот» в Европу. Ранее вице-спикер Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерации Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК «Патриот», которые были куплены в Варшавы для создания своей системы противовоздушной обороны, а глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидыч заявил, что Варшава в свое время уступила, в свою очередь, на покупку в США ракет «Патриот» Киеву. Министерство культуры Беларуси и Третьяковская галерея договорились об экспонировании картины Марка Шагала над городом Витебске, сообщил телеканал «Первый информационный». Отмечается, что первый показ всемирно известной картины состоится 16 июля, в день открытия Славянского базара в Витебске. Накануне пресс-служба белорусского правительства сообщала, что по итогам переговоров премьеров Беларуси и России Александра Турчина и Михаила Мишустина в Екатеринбурге было принято решение о продлении экспонирования в Минске картины «Шагала. Прогулка». Картина останется в белорусской столице до октября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Сегодня же 6-7, а? Знаете, да, 6-7.
3: Седьмой, что еще не можешь понять, откуда это пошло.
2: Агенте Грань Сардарян, Алеш Тимофеев, всем здравствуйте еще раз. Никто не понимает, все знают, откуда пошло.
3: Была какая-то рэперская песня, вроде...
2: Нет, это рэпер один на баскетбольном матче зарядил, и вот после этого пошло. Но я тебе говорил, да, философ настоящий, который работает философом. Деньги, в смысле, получает за то, что он философ. Значит, сказал, что это отображение... неопределенности в текущего времени. То есть это так легло, собственно, потому что,
3: ничего не понятно. Да.
2: Но не знаю. В общем, молодежь, поздравляем вас. Вы с нами, молодежь, напишите нам. Вот эти вот наши молодежи.
3: Никто не напишет, у вас последний экзамен на этой неделе,
2: напоминаю. Последний экзамен, да?
3: Ну да, должны вот на этой неделе сдать.
2: Ну такая горячая пора сейчас, да, в универе.
3: Ну мы выпуск провели, завтра проводим выпуск вручения дипломов магистрам. Сессия заканчивается на этой неделе, сразу после нее начинается приемная комиссия у нас. Ну она уже идет, но вот активные действия, я думаю, на следующей неделе пойдут. И очень хочется надеяться, что 10 августа это все закончится. Можно будет на 10 дней передохнуть чуть-чуть.
2: Это да. Так, ну что, погнали к нашим этим. Да, 4 июля прошло спокойно, потому что важные события, мы знаем, и в Америке, и в Иране проходили там праздник, там траур.
3: Ты видел, что Трамп выступил, говорит... Я, говорит, смотрел церемонию похорон Хаминии, я был удивлен, я думал, его там никто не любит. Ты не видел?
2: Нет, это
3: не видел. Он увидел миллионы людей на площадях, которые скорбят, говорит, я думал, его там никто не любит.
2: Удивился. Слушай, не было нового Хаминии, не было. Было три человека, это сыновья.
3: Там есть просто этот нервный товарищ чуть южнее и западнее Ирана, я думаю, пока не будет рисковать Иран.
2: Ну, вот мы как раз говорили тоже на прошлой неделе, там оценивали вероятность там, каких-то провокаций и в Америке, и в Иране. Ничего не случилось. О чем это? Это же тоже должно о чем-то нам говорить, как бы о том, что все, так сказать, прошло без происшествий.
3: Ну, в Америке, я не знаю, там, конечно, могло что-то произойти, но там количество субъектов, которые в этом заинтересованы, далеко за пределы Ирана только выходит. Там и психопатов, которые Трамп болезненно воспринимает, еще что-то достаточно. И я думаю, что и планы были, но спецслужбы, видимо, с этим справились. А в Иране, по крайней мере, из прессы, то, что мы читаем, мы видим, что как-то нам пытаются очень сильно продать версию о том, что Трамп невероятные усилия прикладывает, чтобы оказывать давление на Нетаньяху, что Нетаньяху этого всего не принимает, а американский истеблишмент этим раздражен. Вполне вероятно, что это фейковая версия, которая должна заставить верить в то, что когда-нибудь в ближайшее время сделает Израиль, с американцами никак не связано, американцы как могли боролись и получают возможность умыть руки, отойти в сторону. Может быть, в таком ключе. Но нас активно пытаются убедить в том, что американцы оказывают давление на Нетаньяху.
2: А ты видел, да, Нетаньяху сказал, что, значит, Трамп для нас, конечно, важный, драгоценный и любимый, но не единственный друг. Но, и я сначала подумал, ну, то есть это же речь именно про США. Это не то, что, так сказать, вот нас поддерживают США, мы это ценим и все прочее, но это Трамп, не единственный. Да. А именно Трамп, да. И такой, так сказать, это же
3: в колоде там, я думаю, таких Трампов еще много.
2: Много, да, очень. Но я не знаю, как Трампу на это, в смысле, это надо отвечать или не надо отвечать, или не замечать, или замечать.
3: Ну, там, ты знаешь, если так активно за этим следить, Трамп уже несколько раз специально, вот есть вещи, которые он публично может не говорить, об этом не заявлять, но все понимают, что это делается. Есть вещи, которые мы не знаем, делается или нет, но он специально говорит публично, чтобы мы об этом узнали. Вот случай с Нетаньяху, ну, там вышел слив какой-то информации, что Трамп по телефону Нетаньяху сказал «You're fucking crazy».
2: Да, да.
3: И он вполне мог ограничиться сливом. Но несколько человек, по-моему, он сам даже подтвердил. Его спросил, он сказал, да, там во время разговора я вынужден был таким образом, потому что я хочу, но типа Биби наш друг, близкий, просто fucking crazy, да, там из этой серии. Он очень хочет, чтобы мы знали, что он не доволен Нетаньяху. Но то, что Израиль последние 70 лет не Трампа взращивал для того, чтобы он, и это последняя надежда его, это 100% факт. И среди республиканской партии таких деятелей много. И что очень важно, мы об этом уже один раз говорили, не будем повторяться. Просто пересмотрите все наши эфиры за эти 5 лет, вы найдете этот эфир. Мы говорили про христианский сионизм, да, почему, в чем важность этого явления. В том, что речь не о том, что завербован какой-то отдельно взятый человек, и вот он толкает национальные интересы другого государства и другого народа, а местное население не понимает, говорит, чего вдруг? Нет, сначала идея, которая убедила политическую элиту, наиболее консервативную часть этого общества, в том, что если ты хочешь быть христианином, ты должен быть сионистом. Это удивительно, но это вот именно в таком ключе. Помимо известного интервью Хакаби и прочих, вот буквально на прошлой неделе, у Такера Карлсона вышло очень классное интервью по этой теме с другим деятелем одним, и тот является критиком этого подхода, но мы себе даже не представляем, он сказал невероятно интересную вещь. Он говорит, американские христиане не представляют себе, они даже не отдают себе отчета, что у остальных христиан нет подобной точки зрения. Им кажется, что это примерно такая же основа, как поздравлять с Пасхой друг друга, ходить там на Рождество, поздравлять.
2: Креститься, да.
3: Что это вот просто обязательно, иначе ты не христианин. Из этой серии. И вот сначала идея для этой группы людей, потом вокруг этой идеи уже можно всегда, если лидер государства не идет по пути вот выполнения всех этих прихотей, его же можно обвинить не в том, что он отношения с Израилем просто нарушает, а в том, что он вообще не христианин. Но если убедить местных наиболее консервативных христиан, не считая католиков, да, католики не признают, естественно, этого
2: тезиса. Но там я только вот тоже на прошлой неделе попытался там чуть-чуть почитать по этому поводу. Ну, сложно, на самом деле. Не деминационные, там, значит, какие-то не церковные есть евангелисты. Там вот, Трамп ушел из пресвитерианцев, значит, вот, да. Вот эти все секты, которые объединены, нету как бы центра никакого.
3: Так, он не нужен, старик.
2: Да, вне...
3: Идея.
2: Да.
3: Главное, очень простая идея, которую очень легко запоминать. В чем? Это сейчас то, что я буду говорить, это...
2: Ну, я прочитал, знаете, там, да. Там говорится в том числе, что эта история, в том числе от пятидесятников древних, значит, от этих...
3: Из 19 века?
2: Да, значит, от пятидесятников, и не только от них. Вот,
3: которая удивительным образом совпадает со временем принятия декларации этого... Господи, лорд Балфур, который принял декларацию о том, что необходимо постепенно организовывать переезд, значит, иудейского населения на территорию Палестины. Uh-huh. Это все примерно в один период времени происходит. Uh-huh. Может быть, совпадение, конечно, ничего не говорю, но как-то... А суть идеи максимально упрощенная, да? Ну, или хочешь, договори, я тогда...
2: Не-не-не,
3: давай. Суть идеи, если ее максимально упростить, просто наше население не представляет, до какой степени она, значит, отличается от нашего восприятия. Суть идеи в следующем. Говорит, ну вот, значит, в Ветхом Завете Аврааму сказано, что... те, кто будут тебя и твой народ благословлять, сами будут благословенны, а кто будут, значит, в твоем отношении творить зло, те столкнутся с карой Божией такой. Для христиан Израиль как народ в Ветхом Завете заменяется затем на христианскую церковь, да. Израилем становится церковь. А вот для этих деятелей этого момента не существует. Он говорит, нет, там написано Израиль, а вот это государство на карте мира, оно тоже называется Израиль. Поэтому что вы там придумываете? То есть вся суть в чем, что из-за того, что отказ от сложных интерпретаций, дословно вообще термин фундаментализм, он же изначально не про Ближний Восток и про разные исламские там течения, да? Он в первую очередь про протестантов. Угу, это изначально термин использовался для протестантов, чтобы говорить, что они отрицают возможность какого-то богословия, подробного изучения теологии. Они вот как в тексте написано, мы ровно так и будем двигаться. И это первое. Второе, значит, они очень глубоко убеждены, что самым близким к христианству государством на Ближнем Востоке является Израиль. Они не... Вот этот товарищ рассказывал, он говорит, они не представляют себе разницу ключевую между иудаизмом и христианством. С ними и, как он рассказал, несколько, если не ошибаюсь, сотен миллионов долларов выделяется из израильского бюджета только на то, чтобы толкать вот эту концепцию именно. Вот именно эту концепцию. Почему? Я восхищаюсь тем, как эти люди работают, понимаешь? В отличие от нашего подхода, что ну сейчас пойдем посмотрим, там, кто сколько мандарин сюда привозит, а мы отсюда сколько газа кому поставляем. И это вообще не дает никакого результата. Вот это маленькое государство, оно сначала внедряет идею, потом вокруг этой идеи оказывается способно организовать политический процесс. Это фантастика. Вот к чему я это все говорю. Но давай... с католиками, старик, это может поменяться. Вот Джей Ди Венс католик. Мы видим, что католики в Америке сейчас нереально мобилизованы. Нереально. Вот Кеннеди было, это считалось, что какой-то нонсенс вообще. Как так? Сейчас католическое участие в политике огромное, а они с этими концепциями всеми, как известно, не совсем согласны.
2: Но там же все дело опять... Мы сейчас упремся в папу, понимаешь ты, к которому тоже отношение, конечно же, неоднозначное. Да. И если католики будут в большей степени набирать вес, то, как мне кажется, это, конечно, может стать вызовом для функции, для президента как функции. Ну, типа, надо же будет тогда отстаивать свои полномочия и прочее. Но и
3: это не приведет... католиков, видишь, такая, во-первых, очень сильная это епископская конференция в Америке. То есть она даже как-то отличается... Это для католицизма характерная вещь. В Латинской Америке долгое время учение уходило несколько в другую сторону от того. Те, кто кардинально уходили, типа теологии освобождения, еще что-то, они не воспринимались. Но есть, безусловно, разные акценты, которые ставятся в рамках Римско-католической церкви. Это вполне себе допустимо. И американские тоже, мало того, что активные, централизованные, они еще в определенной степени отличаются своим консерватизмом от европейского мейнстрима католического. И вопрос не в их количестве, что католиков физически становится больше, а в том, что, как и в Европе, они невероятно мощно организованы. У них есть бесконечное количество общественных организаций, профессиональных союзов и всего прочего, которые в совокупности способны обеспечивать достаточно мощное влияние на результаты выборов. И если один раз это уже получилось, вот следующий кандидат, скажем, Джей Ди Венс, если он сумеет доказать католикам, что он все еще католик, потому что пару раз он в лужу сел, поссорился с папой, с Ватиканом. В его случае точно лучше этого не делать. Потому что католик, который не ладит с папой, это и протестантам не мило, и католикам.
2: Там просто все же опять упрется, так сказать, вот как с этой смешная история, ничего смешного, естественно, да, с красной карточкой во время чемпионата. Ну, он позвонил, так сказать, и все.
3: Ну, это трындец.
2: И решил это, вопрос.
3: Вот, давай, это... вот, старик.
2: Вот он так позвонит там куда-то там и скажет, послушайте, ну, давайте вот это там, я не знаю, главу из Евангелия, ну, пересмотрим, ну, просто, ну, надо, да, так сказать, вы там что-то договоритесь между собой, ну, нам просто так это, ну, какую-то главу там. Нет, что-то, ну, слова, может, мы ставим, давайте все, мне.
3: Я просто все-таки у Ватикана, конечно, нервная система покрепче, чем у Джанни Инфантино, поэтому я думаю, что они послать могут папу куда подальше. Но вот про эту карточку я просто хочу, чтобы вы понимали, если кто не знает, американский нападающий получил красную карточку.
2: Заслуженно, не спорный там никакой момент.
3: 100% красная карточка. Да, да. У них матч с Бельгией сегодня.
2: Да.
3: Значит, без него у американцев с нападением уже не очень хорошо. Трамп вчера звонит Джанни Инфантино, да, и говорит, отмените ему красную карточку. ФИФА отменяет красную карточку. Да. Во-первых, чемпионат мира до этого, в частности, допустим, однажды проводился при власти Муссолини в Италии. Mm-hmm. Проводился также при Гитлере в Германии. Но даже там такого не было.
2: Не звонили. Это, да. Я,
3: ну, во-первых, как...
2: Ну, телефонов не было там. Еще какая-то, да. А гол пока долетит.
3: Вот Джанни Инфантино после этого. Во-первых, как вы нам после этого можете запрещать вообще где-то участвовать? Вы скоты. Вы просто берете и просто так отменяете красную карточку, потому что вам позвонил президент страны. И при этом говорите, что вот политика должна быть вне спорта. Вас спасает сейчас только одно, что я на дух не переношу сборную Бельгии, потому что тирада была бы дольше.
2: А что тебе бельгийцы не нравятся?
3: Это так же, как и французы. Мне они не нравятся, потому что это не бельгийцы. Вот были бы бельгийцы, я бы...
2: Ну, хватит, конечно... слушай, ну немцы тоже не немцы, бразильцы тоже не бразильцы.
3: Итальянцы, значит, итальянцы, но не вышли.
2: Да, итальянцы
3: хорваты, но не прошли.
2: Хорваты, да, самая белая сборная, значит, ничего не смогла
3: вопрос,
2: сделать.
3: Вопрос даже не в цвете кожи. Абсолютно не об этом речь. Ну, просто... И мне сложно, я помню сборную Франции в 98 году, за которую было очень классно болеть, потому что такая команда интересная была, все. Ну, сейчас я не уверен, что эти пацаны себя, большая часть из них реально ассоциируют с этим.
2: Ну, классно играют. Ну, просто, ну, потрясающе.
3: Вопросов нет. Как футбольный клуб, ПСЖ или еще что-то, вопросов нет. Ну, просто сборная. Я не говорю, что это заговор, значит, мирового масонства и тех товарищей, которые придумали христианский сионизм. Я про то, что это данность. Вот Франция сегодня такая, и Бельгия сегодня такая, что там люди не играют в футбол, видимо. Я думаю, если бы были местные жители изначальные, коренные, которые играли бы в футбол лучше вот этих товарищей, наверное, их бы в сборную звали, ставили. Но уже вот не хотят они ни в футбол играть, ни спортом заниматься.
2: Я думаю, что это все равно самые сильные граждане в Франции, которые,
3: ну, значит, играют в футбол. Чисто я как человек, как бы помню вот чемпионаты мира, где сборная Германии играла против сборной Франции, там были совершенно другие игроки.
2: Ну, посмотри, у немцев все ничего не получается. И, значит, все говорят, вот это мультикультурализм, Меркель проклятая, довела сборную Германии, где наш, значит, Швайнштайгер,
3: Швайнштайгер.
2: Где Герт Мюллер, понимаешь ты, где они все. Ну, пошли, ну вот французы. Ну, французы, ну, блистательно играют. Ну, ты ничего не... Ну, просто ты смотришь, это, ну, потрясающе. Все эти Алисе, Баркаля, ну, да, там даже без Мбаппе, понимаешь, они реально очень круто играют. Остроумно.
3: Я просто, знаешь, я на футбол всегда смотрю как на что-то чуть большее, чем тупо спортивное состязание, где измеряется, кто быстрее пробежит, как ударит. Мне нравится всегда история, которая стоит за командой.
2: Конечно.
3: Культура, которая... Вот норвежцы мне чем нравятся? Саму игру они мне не нравятся. Это уродливая игра достаточно. Но вот болельщики, которые сидят там и гребут, как викинги, да, отображают этим свою историю. Или бразильцы раньше нравились чем? Тем, что за их игрой стояла философия всегда. Джога Бонито, играем в такой красивый футбол, чтобы доставлять удовольствие зрителям, улыбаться.
2: Сократос.
3: Вчера я смотрел, это абсолютно не сборная Бразилии, даже близко там ничего не напоминало. И так, к сожалению, происходит со всем футболом. Вот мой любимый зарубежный клуб «Милан». Это тоже самый символичный клуб был. Вот им владел Берлускони. Да, в команде всегда большинство составляли итальянцы. У него был свой стиль, своя философия была. Ну, сейчас им владеют американцы, которые получили его за долги китайцев. Тренером сейчас назначили португальца. Директора там вообще смесь американцев, черт знает кого. В клубе в настоящий момент два игрока основы итальянцы. И, ну, как бы пропадает то, за что человек хочет болеть. Либо, может быть, это людям помладше мне сейчас нравится больше, чем мне. И, может быть, это даже лучше для них, я не знаю. Но идентичность это очень сильно размывается, к сожалению.
2: Ну, мир так мир устроен. Но так вот он меняется, и мы стали свидетелями. Да, там долгое время что-то было так более-менее... устойчивые, мы привыкли к этому, а сейчас все меняется, все вот это, так сказать, как завещал Будда, да, нет ничего постоянного. Вот это и есть, значит, одна из благородных истин. Все находится постоянно в изменении. И мы, в смысле, за этим можем только наблюдать и не
3: привязываться. Ну, испанцы, кстати, в этом плане не так страшно, да, там пару Ника
2: Уильямса и еще кто-то. Ну, как будто бы, да, испанцы
3: самый молодой выглядят. Из всех молодых.
2: Да, и он так симпатичный, конечно, мы ради них и смотрим, и ради Кейна, и ради Мбаппе. Футбол, да, все равно да. Мы смотрим, так сказать, как классно играют, как обращаются с этим дебильным мячиком, понимаешь ты, ну потрясающе. И норвежцы, конечно, ну 5 миллионов человек. Третье место по хоккею обыграли канадцы в этом году, значит, обыграли бразильцев, ну это же не может не потрясать. Ну, 5
3: это,
2: миллионов.
3: Кстати, одни и те же люди.
2: Да.
3: По хоккею, по футболу.
2: Но это же не может не потрясать. Но это как, ну 5 миллионов, это округ Москвы.
3: Ну, Хорватия тоже там 3 с чем-то миллиона человек всего. Бельгия, территория 30 тысяч квадратных километров всего. Не самый большой страна.
2: Да, так, ладно, но возвращаемся туда, в Иран. Да, мы поговорили просто, почему не произошло ничего. Это тоже сигнал, и выяснили, что, конечно, так сказать, желающих устроить какую-то провокацию было много. И там, и там, и в Иране, и в Соединенных Штатах Америки. Слава богу, все пошло благополучно. Я знаю еще, на что обратил внимание. Значит, российскую делегацию на траурных мероприятиях в Тегеране возглавлял Дмитрий Анатольевич Медведев. И в своей речи он сказал, осуждая случившееся, не помню, какой точный эпитет подобрал он к этой атаке, ну, я от себя, может быть, значит, ну, типа зверская атака, которую совершили США и другие страны. Да, почему другие страны?
3: Ну, во-первых, давай отметим, что это самое безобидное выступление Дмитрия Анатольевича за последние 5 лет. Он мог бы, конечно, там разразиться такой тирадой, как в Телеграм-канале. Ну, почему другие страны, сказать сложно. Мы, в принципе, в официальной нашей риторике редко, когда прямо Израиль... Во-первых, мы и американцев там не сильно обвиняли.
2: Ты только США и другие страны. Ну, да, какие другие страны?
3: Тут как бы такое есть ощущение, что у нашего руководства особые взаимоотношения с Израилем, и им не хочется эти взаимоотношения портить с Нетаньяху, поэтому они... На уровне президента делали только заявление о том, что призывают все стороны эскалировать. Все стороны. То есть не говорилось о том, что, значит... Ну, речь шла о том, что удары Америки не были спровоцированными, и агрессия не спровоцирована. Но вот прямо очень резкого осуждения Израиля со стороны военно-политического руководства я лично не припомню. Я могу ошибаться, но была такая всегда... сбалансированная позиция достаточно, поэтому я тут...
2: И тут мы, значит, в устами Дмитрия Анатольевича, значит, называем США и вот этот эпитет. Я не помню, какое там прилагательное было в адрес этой атаки. Ну, пусть бы не спровоцирован там, или, по-моему, жёстче все-таки оно было. Но неважно, значит. А потом 90 минут, полтора часа президенты США и России говорят по телефону. Угу. Трамп и Путин говорят по телефону, там 85 или 87, что такое, минут. Ну, долго, короче говоря. И обсуждают и Иран, и Украину. Что вообще думаешь по поводу этого разговора? Вот он нужен был, кому он нужен был? Зачем он состоялся, так сказать? Вот что это?
3: Ну, разговор, я думаю, 100% нужен, потому что это 14-й разговор с момента избрания Трампа. Это фантастика, на самом деле. Мы как бы об этом не задумывались, но 14 разговоров за 2 года фактически. Это при условии, что с Байденом с момента начала СВО, в принципе, не было контактов таких. И поэтому это показательно, это раз. Во-вторых, мы не знаем, о чем реально говорили президенты двух стран. Нам в пресс-релизе сказали, что Трамп предложил свою помощь, значит, по Украине. Президент нашей страны сказал, что если надо, я помогу деэскалировать на Ближнем Востоке ситуацию. Но мы понимаем, что вряд ли... Вы же представляете, да, что такое 90 минут? Ну, допустим, по 45 минут каждая сторона говорит. Ну, из них 15 минут, допустим, Трамп говорит, что ему не дали Нобелевскую премию мира. Ну, хорошо, вот 45 минут. Может наш президент говорить, слушай, если хочешь, я могу по Ближнему Востоку помочь. Тот говорит, нет, если честно, давай я тебе помогу по Украине.
2: То есть этот хронометраж это... свидетельство предметности. Предметно,
3: детально обсуждалась какая-то тема. Значит, там в пресс-релизе было обозначено три темы. Первая тема – это то, что президент поздравил наш Трампа с праздником. Вряд ли это детально обсуждалось. Вторая тема – это то, что, значит, Украина. И третья тема – Ближний Восток. Ближний Восток отчасти есть там что обсуждать? Безусловно, есть. Вот то, что касается Украины, вот там точно есть что обсуждать детально. Более того... Президент России, согласно заявлению помощника президента Ушакова, тот сказал, что президент подробно представил Трампу ситуацию в линии боевого столкновения и успехи российской армии. Вот это для нас намек, что реально 90 минут обсуждалось. Скорее всего, ну вот если они не принимают, мы рассчитываем, что к этому времени уже будем здесь, что здесь будет такой-то результат. В настоящий момент мы находимся тут. Вот это я могу представить, что 90 минут обсуждают. А вот то, чтобы 90 минут просто обменивались, дайте мы вам поможем, очень важно, давайте вместе, это несерьезно. На это все про все 7 минут, наверное, ушло. Остальные 90 обсуждалась реальная ситуация на Земле.
2: Но реальная ситуация на Земле с какими-то, ну, типа, можем ли мы предполагать, мы... есть ли какие-то намеки, что, ну, как, ближе мы к урегулированию, дальше,
3: мы были там? В Анкоридже. В Анкоридже, значит, было достигнуто, судя по всему, какое-то понимание, что вот мы военным путем можем добиться этого результата к такому-то времени. Если они хотят, могут дипломатическим путем это дать. Если нет, то нет. Вот сейчас момент, если нет, то нет, и мы показываем, какой результат.
2: Так, прерываемся, скоро вернемся.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Тем временем ограничения сняты в аэропортах Сочи, Краснодара и Нижнего Новгорода. Киевские власти закрыли глаза на реальные потери, отказавшись забрать тела украинских военнослужащих из освобожденной российскими войсками Константиновки в ДНР. Об этом заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич. По его словам, киевский режим уже настолько заигрался в моделирование собственной реальности для Евросоюза и НАТО, что не готов видеть подтверждение превосходства российской армии и признать погибшими исчисляемые сотнями украинских солдат. В субботу, 4 июля, Минобороны России предложила провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирования ВСУ, находящихся в Константиновке, взятые под контроль российскими войсками. Украина позднее отказалась от этого предложения. Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Он пояснил, что у Польши есть 14 самолетов МиГ-29. До 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы. Варшава ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-29 Киеву в обмен на беспилотные технологии. Косиняк-Камыш в начале июля заявил, что украинская страна отказалась поставлять дроновые технологии, в связи с чем не получат эти истребители. Бензин на заправках Нижегородской области для сокращения очередей будет продаваться по учетным и нечетным числам владельцам автомобилей в зависимости от госномера. Также будет пробно введен отпуск топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, в ходе совещания пресс-штаба по обстановке в Нижегородской области решено ограничить отпуск бензина на АЗС до 40 литров в одни руки и разрешить продавать топливо в канистры для водного транспорта на некоторых заправках региона. Спасатели спустили с высокогорного участка в Алматинской области на юго-востоке Казахстана туриста из России, который получил травму и не смог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. В ведомстве уточнили, что помощь спасателей потребовалась туристу на пике Маншук-Маметовой, расположенном на высоте 4194 метров над уровнем моря. Сообщается, что группа из трех человек совершала восхождение через перевал Антикайнин. В ведомстве добавили, что после завершения спасательной операции турист был передан сотрудникам Центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
6: Продолжаем прямой эфир. Игин Тигрович Сардарян, Алеша Тимофеев, все здесь, все продолжаем. Так, ну и смотрите, тут у нас только вот все закончилось 4 июля. Да, там еще можно тоже по каким-то вещам, но так, коротко, если. Трамп вот это выступление, упор на ветеранов, на флаге, что ты отметил бы еще из-за выступления?
7: Ну, это предвыборное выступление было, оно не к празднику. Обычно, знаешь, праздничные выступления о чем бывают? Наша великая страна. И никогда больше, и только благодаря и каждый из нас, это обычно в таком стиле, он минут 5-7 в этом ключе, и потом нам угрожают коммунисты. Коммунисты – это страшная напасть, и он говорит, главные враги, значит, Дня независимости США – это коммунисты. Я понимаю, что он делает. Это поляризация, то есть он пытается разделить все американское политическое поле на себя и коммунистов страшных. И причем выбор врага понятен. Старшее поколение коммунистов боится генетически, младшее поколение не знает, кто это такие, поэтому вполне вероятно, что тоже может испугаться.
6: Но коммунисты равно демократы, короче говоря. Ну,
7: только он хочет не только демократов, а любую критику слева превратить в коммунизм. А критики справа у него нет, потому что в американских условиях правее него никого в настоящем... Ну, кто пытается, там не особо получается, а центра в Америке, в принципе, не существует. То есть вот есть такие разные виды леваков, которые им недовольны, и есть внутри его партии и внутри его движения люди, которые в нем разочаровываются, выходят, но мы видим, что он это быстро переваривает. Карлсона, всяких там Тейлор Грин и прочих.
6: Ну, во-первых, конечно же, это в том числе должно нам говорить о том, что рост, простите, тех настроений, которые Трамп определяет как коммунистические, растет, потому что он видит в этом угрозу и сразу...
7: Он другое понимает под коммунизмом,
6: да, старик. Да, я понимаю.
7: Да.
6: Но вот о чем я еще... Мы тоже с Евстафьем на эту тему говорили. Вот, значит, как бы логика этого рассуждения. В какой-то момент идеология становится больше, чем ценностью в больших городах Америки. Ультралиберализм становится важнее, чем, не знаю, джинсы, жвачка, телефон там, и прочее, прочее. Если ты разделяешь там какие-то идеи зеленой энергетики там, или, значит, транс какой-то запрещенной в России повесточки, то ты крутой. То ты, так сказать, говоришь, я выше, чем все остальные. В какой-то момент это была машина, я езжу на классной машине, она дороже, чем ты,
7: но
6: поэтому...
7: Ну, это другая ступенька масла.
6: Совершенно верно, да,
7: тусовки,
6: ценностный.
7: Да. Ну, если тебе жрать нечего, тебе не до тусовки.
6: Это правда. Понятно, там, да. Ну, то там да. Есть что жрать, значит, вот. И теперь кажется, что вот эта идеология, она поменялась с ультралиберальной на такую, как бы, левую или там леворадикальную. Там и эти анархосиндикалисты, и кого там, короче говоря, нету, да. Она может в большей степени захватить умы вот этих больших городов и действительно, ну, как бы трансформировать ультралиберальную на такую вот левосоциальную, что ли. Знаешь,
7: на... Вот смотри, я сейчас скажу, сложная тема будет сейчас, мне придется чуть дольше на нее отвечать. Ну, офигенный вопрос, очень хороший. Значит, в чем специфика этой проблемы? Специфика в том, что... то, что зеленая повестка, ну, давай ее просто назовем, либеральная такая, леволиберальная, какая угодно, вот либеральная повестка якобы становится какой-то социалистической, типа того, да, у людей сразу возникает ощущение какое, что сейчас американские рабочие, пролетариат пойдут громить капиталистов, у них там что-то отнимают. Это не те социалисты. Во-первых, это из-за того, что мы зачастую не очень хорошо понимаем, что марксизм, помимо ленинско-сталинской версии и развития, имел также и альтернативные, которые в Европе стали намного популярнее. Громшанство, да, троцкизм в США, он реально невероятно распространен. Хотя, возможно, огромное количество тех людей, которые ему следуют, они не знают, что в основе этих идей находится Грамши, Троцкий. Им кажется, что они сейчас выступают за то, чтобы черных актеров было больше на киноэкранах. Они сейчас выступают за то, чтобы разрешали женщинам с небритыми подмышками сниматься в рекламе дезодорантов. Это отвратительная реклама была бы. Ну вот, они за такие вещи выступают. Не понимая, что это грамшанство, что мы должны сначала получить культурную гегемонию, навязать свои ценности, а потом сможем бороться бороться за политическую власть. Вот. И поэтому в чем трагедия демократической партии США? В том, что она перестала быть партией рабочих, партией пролетариата американского. Ровно так же, как лейбористская партия Великобритании перестала быть партией рабочего шахтеров, движения
6: да,
7: США.
6: Шахтеров, да.
7: И в итоге Трамп одержал победу на выборах, потому что рабочие голосовали за него. Они настолько разочаровали. Вот они не видят, они включают им весь день демократы, говорят, если ребенок в 11 лет не может поменять свой пол, то что мы тогда за страна такая? И это рабочий говорит, вы что, обо мне кто-то будет говорить, что у меня там, я не знаю, ипотека недоступная, зарплата низкая, ребенок мое образование не может получить. Нет. А Трамп тут обещает, что все будет как при дедушке, все будет красиво, все будет хорошо, и постепенно начинает перетекать туда. Я глубоко убежден, что те силы, которые сумеют оприходовать запрос политический рабочих, рабочего класса, у них, безусловно, будут очень большие успехи на грядущих выборах. Почему? Потому что внедрение искусственного интеллекта, тотальная цифровизация. Это можно этому радоваться, безусловно, но это обязательно будет приводить к потере рабочих мест. По разным оценкам, в глобальном масштабе, до 600 миллионов человек потеряют свою работу, потому что такой профессии больше существовать не будет. Очевидно же, что их голоса кто-то должен будет представлять. Если вот человек потерял работу, потому что его заменил робот, а к нему приходят какие-то деятели, говорят, а вы знаете, что в Амазонках леса горят? А вот бедные негритянские маленькие женщины не могут больше становиться белыми мужчинами. Как мы будем с этим бороться? Ты больной, что ли? Ты моими проблемами займись. Вот кто им будет адресовать свой запрос, тот сумеет.
6: А если вот туда вообще в сторону реально там анархизма или там анархосиндикализма? Мой любимый вылетел из головы, как его, моего любимого, значит, этого... Ноам Хомски, значит, да, всем должны управлять вот эти синдикаты, самоуправление. Они не вывозят. Ни Трамп, который пообещал нам заняться нашими проблемами, ни демократы, которые, значит, за всех и про все, они все не вывозят. Берем, значит, все в свои руки. В первую очередь, телеграф, почту, там, что там еще. Ну и дальше все, лупим из Авроры, значит, и начинается.
7: Ты знаешь, у них есть, вот гипотетически, да, в каком-то абсолютно сумасшедшем сценарии, если на свете и есть какой-то народ, который мог бы подписаться на минимальную совершенно роль государства, это скорее американцы, чем кто-то другой. Они говорят, что они бы на это подписались. Но они очень... противоречивое общество, судя по всему, потому что они либо стремятся к тому, чтобы была одновременно минимальная роль государства в определении реальной повседневной их бытовой жизни, и при этом они нереально вождистский тип лидерства.
6: Да, я
7: каждый президент
6: понимаю,
7: США это полуравноапостольский
6: да,
7: святой.
6: Конечно.
7: Но
6: суперстар.
7: Абсолютно.
6: Суперстар.
7: Но что здесь ключевой вот тезис? Представь себе, ты же читал, наверняка очень хорошо знаешь про Великую депрессию в Соединенных Штатах Америки. Ты задумывался когда-нибудь о том, что если бы Великая депрессия была бы, допустим, во Франции, ты представляешь количество протестов на улицах, революций, свержений строя, разбитых витрин, если бы Великая депрессия была во Франции. Но не было ни одной мощной акции протеста в Соединенных Штатах Америки против правительства. Знаешь почему? Потому что население винило себя, это поэтому и депрессия. Население винило себя, что я плохой, у меня поэтому дома денег нет. Почему? Потому что население, оно и не ожидает от правительства, что правительство будет решать их проблемы. Это доказанный политологами феномен, что во Франции население сказало бы, наше правительство дерьмо.
6: Не вывозит,
7: оно
6: да.
7: не вывозит, да. Мы поэтому плохо живем. Американский гражданин в то время, по крайней мере, исходил из того, что это я не вывожу. У меня что-то не так, поэтому я не успешен. Я считаю, это супер важное качество для достижения...
6: Да, это я не знал, кстати, эту мысль любопытная. Но потому что там в литературе все-таки они винят гроздья гнева, да, он не винит себя, он винит как бы сложившийся мир таким образом, он не переносит это, правда, там на правительство.
7: Вот об этом,
6: да,
7: правительство в таких вещах не виноват, в случае с Францией именно оно
6: но
7: и виноват.
6: Но смотри, условный. Нам еще про НАТО надо поговорить, а это такая любопытная тема, значит, продолжим буквально пару минут. Значит, да... Но опять возвращаемся к анархосиндикализму и вот этому местному самоуправлению. Еще несколько лет назад, 5 или 10, я не помню, 5, может быть чуть больше, 7, Значит, глобальные корпорации Соединенных Штатов подписали декларацию. Она очень любопытная. Значит, если раньше все, вот как бы основной принцип, клиент всегда прав, то теперь сотрудник, работник всегда прав. То есть ориентация на работника. Что они подписали? Потому что работник для нас все, они говорили тогда. И это подписали все. Coca-Cola, Макдональдс, Боинг, значит, ну все просто, все эти иллюминаты, рептилоиды и прочее, прочее. Они говорят, мы обеспечиваем ему образование, медицину, мы обеспечиваем ему. И тогда мне пришла в голову мысль, работникам быть важнее, чем гражданином, потому что работодатель тебе дает больше, чем государство. Больше, да. Случаях, да. И в этом смысле вот такой вот корпоративный, что ли, знаешь, синдикализм. Ну, то есть, не штат Техас, а BlackRock, например. Штат BlackRock. Можем мы представить, что будет штат BlackRock, ну, понимаешь?
7: До недавнего времени, я считаю, эта тема интереснее, чем НАТО, поэтому можно забить на повестку. Маргарита, прости нас. Я считаю, что вполне себе эта тема была востребована лет 10-15 назад. Мы учились в универе, нам говорили, ну, вы понимаете, вот мир уже такой, что государства будут играть меньшую роль, чем транснациональные корпорации, потому что они всем все обеспечивают, от них зависит иногда больше, чем от 90% государств, существующих на карте мира. Да, безусловно, так было. Но дальше...
6: Сейчас-то к вопросам безопасности.
7: Это 100%. Но это банальный вопрос. Сказать про то, что BlackRock всю страну не защитит. Вот ты типа сидишь, а ядерным оружием BlackRock будет управлять, да, там, или системой ПВО, кто будет управлять. Но помимо этого, мы видим, что есть вещи... Это оставим для вот банальных разговоров, да. Из небанального мы видим, что человек на протяжении последних 10 лет, человек как сущность, нам доказывает свой абсолютно иррациональный характер. То есть мы все время во всех теориях, во всех прогнозах, во всех попытках осмыслить социальную реальность исходим из того, что человек бесконечно совершает рациональный выбор. Вот, вот смотри, экономическая теория. Почему каждый раз происходит кризис там, где не ждали? Вот никто же не говорит, ребят, через 6 лет с этими цифрами будет кризис, поэтому давайте справимся. Нет, нам каждый раз говорят, ну вот так получилось, что разгорелся кризис. Почему? Потому что человек не поступает рационально. Потому что я сейчас, вот многие мои коллеги вот с бензином связаны, мне там говорят, а как ты, все, я на электричке, мне без разницы, но я понимаю, что, наверное, в каком-то случае эти уже 5-я, 6-я, 7-я канистра бензина, ну, вряд ли это рациональное поведение, потому что, а, он этим осложняет жизнь другим, б, если его совсем не станет, вряд ли эти 7 канистр его спасут до конца года, то есть такой вот момент специфический. Но человек не рационален сам по себе. И поэтому, когда мы говорим, ну вот ему же выгоднее, ему корпорация дает это, то дает это. Но помимо того, чтобы что-то получать, человек все время находится в поиске вопросов, ответов на вопросы, которые подталкивают его к нахождению коллективной идентичности. Он может себя считать частью вот этой корпорации очень важной. Но это ему ответит на какой-то блок вопросов. Мы все, кстати, себя так идентифицируем. Я себя всю жизнь идентифицирую как гемошника. Для меня это очень важная часть моей идентичности. Все мои друзья, близкие, мы все являемся выпускниками самого классного университета на свете. Вот мы себя так идентифицируем. Я себя идентифицирую как итальяниста, потому что я принадлежу к маленькой, очень маленькой группе ученых, которые занимаются этим. Это нормально. Но мне не может быть достаточно этих профессиональных идентификаций для того, чтобы ответить себе на вопрос, чего я хочу от жизни. Да, это мне не ответит на этот вопрос. Мне не может быть этого достаточно для того, чтобы ответить на вопрос, какие у меня должны быть взаимоотношения с родителями, там, с детьми, с братом, с друзьями. Это более сложного порядка этические вопросы, на которые для того, чтобы ответить, человек ищет опору для себя в какой-то абстрактной социальной конструкции. Она может быть какой угодно. Может быть русский или, я не знаю, англичанин. Может быть христианин, мусульманин. Это все конструкты, которые помогают человеку в невероятно сложном, абсолютно сумасшедшем мире, где ты можешь погибнуть каждую секунду, где в любой момент мир может стать абсолютно непредсказуемым, потому что ты не будешь зарабатывать, ты не сможешь прокормить близких, ничего. В этом мире тебе нужна какая-то опора на конструкт, который тебе кажется вечным. Ну вот если у тебя вечно...
6: Это же во время кризиса только. Значит, люди, воспитывающие детей, но некоторые рефлексируют, но это меньшинство. Но большинство, так сказать, перенимает схему, условно говоря, традиционную, то, как их воспитывали, значит...
7: Так об этом речь,
6: А в момент кризиса, когда что-то, так сказать, вот рушится, идет, тогда уже начинается типа
7: поиски. Вот ты сейчас что-то... очень круто сказал, ты говоришь, они фактически репродуцируют, да, воспроизводят картину, которая была в их отношении со стороны их предков. Ну, это хорошо, когда на этой территории минимум, там, я не знаю, 10 поколений живут люди, и у человека, который живет в Смоленске, у него не возникает вопрос, а я кто? Ну, как кто? Ну, ты русский из Смоленска. Ну, какой у тебя? Что, ты абхаз, что ли? Или кто ты там? Аргентинец, может быть. Нет, ты русский из Смоленска, человек, представляющий православную культуру. Даже если ты вообще не верующий, у тебя твой быт повседневный, он построен вокруг этого. А что делать с обществами? Как, скажем, американское или какое-либо другое, которые могут быть очень разношерстные, очень мультикультурные, перемешанные друг с другом. Что делать с обществами, в которых была попытка, или что далеко ходить, в нашей стране взять период, допустим, после 17-го года. Ну, вчера все было понятно. Мы русские православные, значит, я не знаю, крестьяне. Угу. Это один уклад жизни. Русские православные дворяне, хотя по происхождению могут быть и шотландцами, и французами, и кем угодно. А кто такой советский человек? А это как мне воспитывать ребенка в советской традиции? Ну, в церковь вводить нельзя, это теперь не камильфо со стороны власти. Большая часть того, что вчера было нормально, сегодня провозглашается буржуазным каким-то, значит...
6: Ну, неправильно.
7: Какими-то пережитками и всем прочим. Вот прошло несколько десятилетий, появилось представление о том, примерно, как это устроить, и как бы это смешно ни звучало, но советский гражданин как абсолютно новая, модерновая какая-то штука, которая должна была быть прорывной. Типа, вот все, что было в прошлом мире, это отменило, и теперь этот человек, он не скован узами буржуазного брака, ребенок не является обузой для женщины, еще что-то. Очень быстро эта общность начала превращаться в что-то наподобие конкретной национальной идентичности. Не в смысле этническое, это наша русская ошибка, что мы нацию путаем с этносом. Это абсолютно не так. Национальное в смысле государственное, гражданское. И поэтому и в Москве, и в Тбилиси, и в Ереване, и в Алмате, и в Бишкеке люди абсолютно разного происхождения имеют одинаковую идентичность по состоянию на какой-нибудь 75-й год. Вот ты можешь поехать туда, во-первых, везде знакомая тебе архитектура, понятные учреждения, все прочее. И люди говорят на одном... Да, вот интеллигенция интеллигентом на одном языке, рабочий с рабочим, единая общность возникает. Удается ли создать такую общность, скажем, в западных странах? В этом огромная проблема. Я думаю, что не удается. Я в Европе пожил. Могу сказать, что есть успешные примеры. Типа я их все время приводил самим итальянцам. Я говорю, это нереально смешно, вы этого не замечаете. В Германии, в Великобритании, когда ты видишь мигрантов приехавших, они принципиально пытаются местным показать, что мы не такие, как вы. Их родители чаще всего... бегут от порядков, не хотят жить в порядках и хотят детям дать второй шанс, вот они бегут от тех порядков, которые их дети в двойном размере пытаются насаждать. Вот ведут себя в соответствии с этим. Хотя, ну, их родители уехали, потому что им это все не нравилось в этих странах. И ты очень часто увидишь этих мигрантов, которые принципиально только в этнической одежде, специально по-другому говорят, не хотят общаться на местном языке, отрицают все. Я говорю, вот в Италии, я не говорю про остров Лампедуза, где там со страшными вещами сталкиваются, но в целом через месяц-два после прибытия на эту территорию какой-то мигрант, он уже начинает разговаривать вот так, у него интонации начинают появляться, они пытаются выглядеть как местные примерно. Почему? Потому что сильная культура местная, она очень простая, очень захватывающая, и люди в нее вписываются. А вот в случае с французской культурой, опять возвращаясь к французской сборной, великое там, европейское государство с фантастической культурой, но которое почему-то ненавидит собственную культуру и происхождение. Вот ненавидит до такой степени, что само себе запрещает признавать. Франция одна из самых важных для католицизма стран. Вот если для православия одна из важнейших стран, это в настоящий момент самая важная Россия, исторически одна из важнейших – это Россия. Для католицизма, безусловно, Франция в 10 раз важнее страна, чем Италия. Италия возникла только в 19 веке, как единое государство. Франция – важнейшая страна. И она, как говорила сама Римско-католическая церковь, самая неблагодарная дочь католической церкви. Она так ее воспринимает.
6: Но мы же не можем там откинуть все это свобода мысли гугенотов, от гугенотов до еретиков или там этих неверующих, понимаешь? Всё, это часть Франции, конечно. Точно так же.
7: И мы берем вот смотри, если
6: для атеизма Франция ничуть не меньше, чем, конечно, так сказать, для католической церкви.
7: И до тех пор, пока во Франции живут только этнические французы, которые могут по прихоти кто-то быть, значит, атеистом, кто-то протестантом, кто-то католиком, кто-то кришнаитом, но будучи вот, тем не менее, на бытовом уровне, по привычке, мне мама говорила, есть круассан, улицу переходить вот здесь, с людьми громко не разговаривать и вот этим не делать. Это все, это баловство работает. Как только к тебе приходит чужой элемент, другой абсолютно, из другой цивилизации, ты этому человеку говоришь, ты можешь следовать правилам. Он говорит, каким? И вот здесь начинается эта игра. Ну, знаешь, самих-то правил нет. Я католик, он атеист, третий, он кришнаит, этот товарищ. Четвертый говорит, что Франция в прошлом – это ужасная колониальная империя, нас вообще всех высечь за это надо. Это, ну, этот приехавший говорит, в принципе, согласен. Ну, вы тогда разбирайтесь сами с собой, а я буду жить так, как я живу, потому что мне так комфортно. Это не работает в итальянском, в польском обществе не работает. Почему? Потому что у них нет вот этих метаний между тем и вот эти, другие или третьи.
6: Конечно.
7: А в случае с американцами, американский эксперимент, он неповторим нигде больше, потому что там в изначальной версии, на мой взгляд, в изначальной версии это абсолютный искусственный социальный конструкт, у которого нет давлеющего над ним бэкграунда культурного. То есть это люди, которые приехали на континент, уничтожили местных индейцев, отобрали, забрали, выкупили, все что угодно сделали, и дальше был придуман искусственный вид идентичности, которому должны соответствовать все местные жители. Нигде, вот во Франции бы, в Италии придумали, что мы все, с сегодняшнего дня мы теперь итальянцы. Знаешь, сколько времени прошло, вплоть до Муссолини, для того, чтобы житель провинции Больцано какой-нибудь и провинции Мачерата, допустим, они начали друг друга воспринимать, что у нас хоть что-то общее
6: земляки,
7: есть.
6: Что земляки,
7: да, только армия, очень долгий период времени. Здесь этой сложности не было.
6: Но сложно. Оставим эту тему. Еще будем обсуждать, безусловно. Потому что, конечно, приезжающий мигрант, который надевает на себя, значит, какие-то традиционные для Ближнего Востока или Северной Африки наряды, может их надевать. Но он должен с уважением относиться к Шарли Эбдо. Потому что Шарли Эбдо – это культурная идентичность Франции.
7: Вот для того, чтобы сказать, что это культурная идентичность, нужно определить, что у Франции она есть. Проблема в том, что в рамках вот распространенной пока что... Она сейчас помрет скоро, это вопрос, вот она на ладан дышит. Вот распространенной этой традиции, в которой относительно все, трансцендентности нет вообще никакой. Понимаешь, как это работает? Ты говоришь, знаете что, ваша это там церковь, это я вот ее не... Я имею право ее не признавать. Как только ты это делаешь, окей, хорошо, мы все согласились. Тогда я имею право не признавать твою свободу. И невозможно это оспорить. Я могу сказать, моя свобода в том, что они признают твои ценности.
6: Нет, там просто же ушли от этих.
7: Трансцендентности нет.
6: У кого-то стабильности нет,
7: у кого-то трансцендентности.
6: Да. Значит, давай коротко. Саммит НАТО стартовал, главная тема Украины, передавать, не передавать 70 миллиардов. Трамп, Зеленский, все, короче, в Анкаре.
7: Я думаю, что 70 миллиардов они, тем не менее, передадут. Американцы могут сказать, что мы ни копейки платить не будем, пусть приходят, у нас покупают,

0: дополнительную значимость в каком контексте? За кого она будет? Будут ли, в смысле, стороны, условно говоря, Брюссель и Вашингтон тянуть к себе Анкару?
1: Будут, Анкара всем будет говорить, я сейчас подойду.
0: Сейчас прохлаву, сейчас прохлаву.
1: Ты меня подожди, я сейчас подойду.
0: Хорошо. Все, спасибо большое, Генрих Сердарян, Олег Тимофеев. Не переключайтесь, скоро будем продолжать.

0: знать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в Москве. Подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Ландратова обратилась в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло. Студенты из Старобельского колледжа, атакованного ВСУ, получили дипломы. Подробности далее. Уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Кроме того, федеральный омбудсмен отметил, что ее аппарат собирает все подобные факты преступлений Киева против мирного населения в отдельный доклад. Ранее сегодня в Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что дрон ВСУ атаковал автобус на участке автодороги Никольская-Таврова Белгородского округа. Пострадали 7 человек, включая 2 детей. Украинские власти расширяют программу военной подготовки так называемого национального сопротивления среди населения, готовя школьников и студентов в будущем к диверсионной деятельности на освобождаемых вооруженными силами Российской Федерации территориях. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о так называемых основах национального сопротивления, школьной дисциплине и одноименной системе военной подготовки граждан. Согласно документу, ее вводят в школах и вузах. Программу обучения включат практические занятия, в том числе занятия по стрельбе на полигонах и в тирах. Число погибших в результате двойного землетрясение в Венесуэле возросло до 3535 человек, 16740 получили ранения, и почти 18 тысяч человек остаются без крова, сообщило правительство республики. Отмечая

0: что в результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В стране развернуты 82 временных лагеря для пострадавших. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. Активисты провели в центре Стамбула демонстрацию против саммита НАТО, который завтра открывается в Анкаре, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, сторонники партии освобождения народа коммунистического толка собрались на центральной площади Бишикташа у паромных причалов с флагами и плакатами. За акцией наблюдали порядка 20 полицейских со щитами, но акция завершилась мирно. Во вторник в Анкаре стартует очередной саммит НАТО, на котором, как ожидается, будет объявлено о новой помощи Киеву. Студенты Страбельского колледжа ВЛНР, по которому в мае ударили ВСУ, получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Об этом сообщило учебное учреждение. Там уточнили, что дипломы получили выпускники специальностей дошкольное образование, преподавание в начальных классах и документационное обеспечение управления и архивоведения. В колледже поздравили выпускников с важным событием и пожелали удачи и успехов в дальнейшей жизни. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Тогда погиб 21 человек и более 40 получили ранения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Политолог, востоковед Карина Геворгян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Карина Александровна.
3: Алексей, приветствую.
2: Ну, давайте начнем с события печального. Траурное мероприятие в память о Али Хаменеи, духовного лидера Ирана, и его семьи, ну, уже несколько дней продолжаются. И давайте начнем с того, прежде чем перейти к деталям, а они тоже важны, с того, о чем нам вот это событие должно сказать, о каких процессах, которые в Иране происходят, и как они отзовутся на международной политике.
3: Ну, мы видим, что отношение к погибшему лидеру, даже у его внутренних оппонентов, очень уважительное в связи с тем, что он сознательно принес себя в жертву, как я считаю. Он явно сделал это совершенно сознательно. И все разговоры о том, что он там прятался в бункере, что он как сыр в масле катается, а народ бедствует и так далее, оказались несостоятельными. Это на людей произвело впечатление очень серьезное. Не говоря уже о том, что он все-таки и за отечество кровь проливал на фронте во время войны, когда Саддам Хусейн напал на Иран. И Саддаму Хусейну, будем откровенно, помогали и Штаты, и Советский Союз. Вот, тем не менее, он не только не справился с поставленной задачей, но и иранцы небольшие, но, тем не менее, им преимущество сохранили. Судоходная часть «Шаттель-Араб» и контроль над побережье Персидского залива, оно все-таки осталось в руках иранцев, что сегодня позволяет им претендовать на статус как минимум ведущей державы Ближнего Востока, Ближнего и Среднего Востока. Мы видим, как потихонечку меняется в том числе и политика соседей, которые совсем не любители Ирана, таких как Саудовская Аравия, Катар, которые свои делегации послали на эти траурные мероприятия. И тут есть любопытная деталь, что каждой делегации был предпослан мусульманской подчеркиваю, был предпослан определенный совершенно аят из Корана. Вот, я сейчас затруднюсь это на память цитировать, поэтому, но каждому с определенным намеком это было сделано. И надо сказать, что я думаю, что эти месседжи стороны очень так серьезно оценивают. Вот. Многих удивило, что Саудовская Аравия послала свою делегацию, меня нет, потому что переговоры с определенной частью саудовской элиты, включая принца, идут. Его достаточно приближенный министр обороны посещал Тегеран, и шли разговоры о совместных учениях в Персидском заливе. Это было еще до войны. Вот, поэтому меня это никак не удивляет. И я думаю, что вот эти позиции Соединенных Штатов и Израиля на Аравийском полуострове действительно уже изменились. Понятно, что они ослаблены. Поэтому и Соединенные Штаты и Израиль стремятся укрепить свои позиции в Средней Азии, заключая так называемые Авраамовские соглашения, подписанные. Напомню, что Казахстан их подписал. Вот, и это только начало. Поэтому здесь очень много всяких деталей, в том числе и активности Соединенных Штатов и внутренних противников Трампа по НАТО, если можно так выразиться, и европейцев. Там идет большая конкуренция в связи с этим. Поэтому я думаю, что они, иранцы, очень любопытно срежиссировали это прощание. Пусть никого не удивляет. Действительно, мусульмане хоронят, стараются всегда хоронить своих павших в тот же день. Но если речь заходит о героях и праведниках, там могут быть некоторые исключения. И в Иране этот культ праведников и святых, он очень серьезный для шиитов, двунадесятников.
2: Так что здесь, получается, от традиции не отступили, да? Спустя,
3: нет,
2: получается, полгода, да, где-то? Ну, чуть меньше.
3: Нет, нет, не отступили. Абсолютно. Тут другое дело. Значит, иранцы тут очень важны. Из растрийских времен для них прикосновение к телу умершего – это харам. Для этого существуют специально обученные люди и так далее. То есть даже родственники не прикасаются к телу умершего, призывают особо обученных, специально обученных людей. Это до исламской эпохи это была особая страта такая, очень почетная, надо сказать, но это связано с доисламскими, в том числе религиозными верованиями. Поэтому тела находятся в гробах, хотя вы знаете, что мусульмане хоронят просто в саванах и так далее. И понятно, что на сегодняшний день именно потому, что он пал шахидом, то есть пожертвовал собой за отечество, то есть пожертвовал собой отечество, да, вот, то ему оказывается особый почет. Кроме всего прочего, он, конечно, именно он трансформировал Иран, который при нем вошел в десятку самых технологически развитых стран мира. Это несомненно, иранцы это тоже осознают. Система образования была реформирована по ряду позиций. Иранцы в пятерку лучших стран по высшему образованию входят. Вот. Я помню, как я слушала, я была в это время в Ширазе, и он выступал перед молодежью. Молодежи было много. Я видела, как горели глаза. Вот. И меня удивило, на каком современном языке, не подделываясь под молодежный сленг, этот старый человек разговаривал со своей молодежью. И что интересно, это особое надо подчеркнуть, очень уважительно. Вот, многие думают, что да, такое уважение к старости существует. Вот в Иране существует и со стороны стариков уважение к молодости. То есть это всегда очень такое вот почтительное отношение. Я много раз рассказывала, что в иранской традиции и в иранских мечетях место проповедника заглублено. Это такое вот квадратное углубление. Вот. И проповедник, который смотрит на паству, он сидит ниже, то есть на голову ниже, чем паства. Это сделано для того, чтобы при всех своих достоинствах он никогда не загордился. Вот, вот это понимание гордыни как великого греха у них тоже есть. Это уже свойство этой цивилизации.
2: Ну да, одна известная нам страна, по-моему, ее обуяла вот эта самая гордыня, которая является одним из самых страшных грехов. Теперь о деталях. Далее мероприятия должны состояться на территории Ирака, в Кирбиле и в Наджафе. Ну, вы только что сказали, что сам Али Хаменеи принимал участие в боевых действиях, когда Ирак воевал с Ираном, или Иран с Ираком, неважно. Тогда почему именно продолжение вот этой такой траурной череды, оно в Ираке будет происходить? С чем это связано?
3: Ну, это главные шиитские святыни.
2: Ага, понятно.
3: Да, и как бы вот этот... Понимаете, чисто физическое пребывание там означает метафизическую связь, укрепление метафизической связи. Я понятно выражаюсь?
2: Ну, примерно, да. Ну, тогда у меня
3: то
2: стоит,
3: есть то, что, то, что он совершает как бы паломничество, посмертное паломничество главным святыням шиитов, которые находятся как раз в Кирбиле и Наджафе. А после этого он будет захоронен в мавзолее имама Резы и Мешеде. Я там была, это удивительный комплекс. И очень интересно наблюдать, я многим рекомендую туристам съездить, и тогда многое вам станет понятно. Вы когда людей там увидите, там всегда очень много народу. И вы увидите очень современных людей там. И вас удивит, вам будет казаться, что, может быть, вот такие современные люди, они должны быть, обладать, ну, нести какие-то протестные настроения, ничего подобного. Вот это особая совершенно атмосфера такой деликатности и одновременно свободы, которая там существует, и невероятная атмосфера доброжелательности. В том числе и по отношению к совершенно не мусульманам, которые там... туристы типа меня там оказываются. Вот. Удивительно совершенно. Я до сих пор помню, это одно из самых сильных моих впечатлений.
2: Тогда любопытно.
3: Что, касается, что касается войны с Ираком, я все-таки напомню, что 60% населения Ирака шииты. И, собственно говоря, после всего того, что постигло Ирак за последние, да, 30 лет, ну, настроения в стране тоже сильно изменились. Несмотря на то, что не все шииты, около 30% шиитов Ирака не поддерживают Тегеран, но, во всяком случае, они с ним и не ссорятся, можно так выразиться.
2: Вот. А что делали иранцы, иранские шииты, когда шла вот эта 7-летняя война? То есть они не могли к святыням прикоснуться, да?
3: Да.
2: Понятно. Ну, на фоне этого, наверное, логичная речь главкома иранской армии Амира Хатами, который пообещал отомстить за кровь, цитирует его Аль-Джазира, канал, ну и там отомстить, причем кому, указывается непосредственно, Америка и преступный сионистский режим. То есть на фоне того, что идут переговоры, вот такие заявления. В чем это может выразиться? Потому что вроде как преступления совершали, если, так сказать, на сторону Ирана становиться, и до этого, а вот особой мести как-то я не видел. Или, может, я что-то пропустил.
3: Тут надо слово «месть» заменить словом «возмездие». Они требуют... Они требуют не мести, а возмездия. И учитывая тоже, при всем при том, что иранцы человек, то есть народ богобоязненный, совершенно очевидно, во всяком случае, они считают, что Бог не фраер точно. И врать ему это последнее дело. Вот. Тем не менее, они очень умеют быть расчетливыми и хладнокровными. Поэтому о чем идет речь? Он подвесил эту составляющую, то есть как в том еврейском анекдоте, теперь ты спи, а он пусть ворочается.
2: Угу.
3: Вот. А каким будет это возмездие? В каком масштабе, где и когда? Он же не уточнил.
2: Да, разумеется. А как вы относитесь к вот этим заявлениям Трампа о том, что, дескать, я им дал, ну, я не точно цитирую, извиняюсь, дал передышку на похороны, да? Можно ли провести параллель, когда Зеленский говорил, что он нам дал провести парад, или это все-таки другая ситуация и действительно некий благородный жест?
3: Да это не благородный жест, а что он мог сделать? Он что может сделать? Наносить удары?
2: 20 миллионов на улицах ударить, там, в толпу.
3: А вот он и до этого не наносил удары, потому что иранцы держали народ ночью на улицах в своих городах. И тем самым они устроили живой щит по всей стране, замечу я вам.
2: Угу.
3: И уже тут бить, понимаете? Они встали вот грудью, да. Помните, когда сербы наклеивали на грудь бумажку «Я мишень», да? Mm-hmm. Ну, это вот было организовано, причем действительно они не уходили с улиц. И это важно. Ну, а толку-то что?
2: Ну, то есть это вариант Зеленского задача. С вашей точки зрения, да?
3: Нет.
2: Не совсем. Или нет?
3: Не совсем. Это вообще завеса туманная, потому что я напомню вам, 11 июля, насколько мне известно, мы должны в Исламабаде пройти очередной какой-то раунд переговоров между Ираном и США. Это да, же тоже да. Важно.
2: Или да, в Швейцарии, поэтому... там два варианта есть.
3: Нет, ну вроде бы намечен Исламабад, да. Вот, значит, и у Трампа, я напомню, своих проблем хватает. Вот, вязнуть и дальше в этой истории он не хочет. Он хочет выдраться из этого болота. Потому что, по сути, как я понимаю, ему удалось договориться как минимум, что если вы там устроили администрацию Ормузского пролива, Тегеран и Маскат, это столица Омана, то дайте мне дольку, и, кажется, он ее выторговал. Причем я думала, он будет просить 25%. Вот, ну, 20% он выторговал, видите, все-таки. Ну, тем не менее.
2: Заплатит Европа, получается, да? Или
3: а заплатят,
2: Китай,
3: да, все остальные, да, все остальные заплатят, да.
2: Это ж неплохо, вот там, неплохо.
3: Да, конечно. Вот, зачем оно? Оно ему зачем? Базы американские сильно пострадали. Арсеналы, конечно, не пусты, но все-таки тоже нужно пополнить, и время для этого нужно. Вязкая для него ситуация, выборы на носу там, и прочее. Плюс все эти скандалы, и колебания и перетягивание каната со своими вассалами. Что он сказал про встречу в Анкаре? Сказал, что если бы не Эрдоган, он вообще бы не поехал.
2: Это я пропустил, я извиняюсь, да, каждый раз,
3: да.
2: Каждый день чем-то
3: радует. Он сказал,
2: радует.
3: Еду, он сказал, лечу только из уважения к Эрдогану. На этом фоне очень любопытно, конечно, вот эта перепалка между Венсом, косвенная, конечно, перепалка между Венсом и Нетаньяху. Потому что Венс сказал, слушайте, не шкните уже, да, ну так я перевожу на дворовый язык.
2: На пацанский, да.
3: Да, не шкните уже, там, кончайте, не мешайте, ребята, у вас, в конце концов, кроме нас, никакой серьезной опоры нет. И тут вдруг Нетаньяху делает заявление, что подумаешь, тоже крупный союзник, а у нас тут есть такой мелкий союзник, как Индия. Индия действительно является союзником Израиля, но, конечно, не в той мере, в какой ее являются Соединенные Штаты. Поэтому это очень своеобразный месседж.
2: Ну, что сказал, что мне многие позвонили, поэтому друзей хватает.
3: Ну,
2: по какому-то поводу,
3: не
2: я
3: об
2: не
3: этом.
2: Помню. Да?
3: Он имел в виду, с моей точки зрения, то, что он до этого и делал. Он тоже сидел на двух стульях. Он как бы рассказывал своему народу, что лучше Трампа за всю историю Израиля не было президентов. Вот. А с одной стороны, а с другой стороны сотрудничал с глобалистским Лондоном, который, да, там глобалистский Лондон — это и часть американского истеблишмента и глубинного государства. Это так, это условно. Просто уж не знаешь, как это определить, иначе придется лекции читать. Вот, а у нас с вами другой формат. Вот, вот что он показал. Ах, вот, он не про Индию в данном случае, он о глобалистском Лондоне. Что должно дополнить на Трампа, разозлить. И равны и Венса, соответственно. А уж Индии-то стоит 100 раз подумать.
2: Дмитрий Анатольевич Медведев, как всегда, был афористичен, сказав, что у Ирана есть не слабее ядерного оружия, это Ормузский пролив, но есть еще и термоядерное, Бабель-Мандебский, и когда все вообще перевозки будут заперты, если его перекрыть. Ну, я сомневаюсь, что Дмитрий Анатольевич не знает географию, видимо, я чего-то не понимаю, потому что Ормузский пролив я понимаю, как может Иран закрыть, а Бабель-Мандебский между Красным морем и Индийским океаном, каким образом? Там же другие страны.
3: А там все очень любопытно.
2: Берегах.
3: Ну, хорошо, да, значит, да. Это йеменские хуситы, у которых ракета, как, да, у дурака махорки. Вот, рядом находятся Сомали, а на территории Сомали существует непризнанное образование, называемое Сомалиленд. Единственная страна, признавшая Сомалиленд, независимость, это кто? Это Эрец-Исраэль. Да, который там уже свою базочку так потихонечку нарисовал. Вот. Что очень не нравится руководству Сомали, как вы догадываетесь. Так вот, там с другого конца как раз Сомали и хуситы. И все уже со всеми договорились. И мало кто обращает внимание на то, что и у иранцев есть база у западного побережья Африки. Вот, это важно. Они имеют свою, как это сказать, акцию в ситуации вокруг Судана и прочее. Это тоже отдельная тема. Поэтому представлять себе, как Иран только вот так вот, не выходящий за свои пределы, это крайне наивно. У Ирана есть и серьезные, и давние позиции в Африке. Вот, и армия Махди – это вооруженные люди за пределами Ирана. Некоторые военные специалисты считают, что численность, ну такая, мобилизованная численность до 400 тысяч.
2: А как вы думаете, человек? В ходе переговоров вот этот аргумент звучал, дескать, откройте Ормузский, мы можем открыть Ормузский, но закрыть Бабель-Мандебский, или нет? Или пока еще на столе этого козыря нет?
3: Ну, слушайте, вот почему с иранцами и трудно переговаривать, с одной стороны, а с другой стороны легко. Они не врут. Они говорят, вот Ормузский пролив наш, и все. Равно как и Персидский залив, вся его северная часть. И тут мы не собираемся даже это обсуждать. Так же, как нашу ракетную программу. Вот все. Нет, так и нет. И пришлось, ну, кролик не пришел, вычеркиваем. Вот.
2: А, ну, хорошо, но с другой стороны же говорят, а вот мы вас там в каменный век, как Трамп-то размахивал виртуальным,
3: ну, хорошо,
2: топором каменным.
3: А дальше иранцы на деле, на земле, отвечали как лакедемоняне. Да, приди и возьми, и чего? Вся эта операция по спасению летчиков. А где летчики-то?
2: Непонятно.
3: Нет, ну мы тут ездили, чтобы уран добыть, а ну приди, возьми.
2: Ну, да, так что тут, а вообще, если, ну, это не на минуту вопрос, конечно, что будет, если закрыть Бабель-Мандебский пролив? Наверное, еще в два раза хуже, чем было, когда Ормузский, если прям лаконично.
3: Пострадает Европа. Трудно будет, несомненно, Китайской Народной Республике и Индии. Вот. Но американцы, как я понимаю, меньше понесут урона от этого. Ну, тут есть еще нюансы. Значит, ладно, Ормузский пролив, но там же и там кабели.
2: А, вот эти самые интернеты, да. Угу.
3: И все говорили, вот, в случае чего иранцы там раскурочат эти кабели. А зачем? Вопрос. Я вам говорю, они очень расчетливые люди. Они по-тихому сказали, значит так, кабели идут практически по нашей акватории. Вот, мы отвечаем за их безопасность, а посему мы создаем страховую компанию.
2: Карина Александровна, вот теперь совсем времени не осталось, продолжим после новостей.
3: Платят,
2: Карина Геворгян, политолог, востоковед, на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу, сообщает корреспондент РИА Новости. Завтра, как ожидается, у Лаврова состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеусом. Также запланированная встреча с представителями руководства республики. Одной из главных тем обсуждения, скорее всего, станет вопрос строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории. Эфиопия станет первой остановкой в африканском турне Лаврова. Последний раз российский министр посещал Аддис-Абебу ровно 4 года назад, в июле 2022 года. Швеции следует прекратить делать вид, что атаки БПЛА на российские представительства в королевстве являются не более чем досадной случайностью. Об этом заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. По его словам, безопасность диппредставительств представляет собой базовый тест на то, способно ли государство называться современным и действительно цивилизованным. Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой из прикрепленной имитации самодельного взрывного устройства упал на территорию около дипмиссии. Ранее сегодня посол Швеции в России Кристина Йоханнессон была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство на фоне этой атаки. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» создала инструмент для ликвидации оппозиции, а Конституционный суд закрепил его в законодательстве. Об этом заявил депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Богдан Цирдя. По его словам, этот механизм станет палкой о двух концах, поскольку рано или поздно власть сменится, и этот закон будет использоваться уже против ПДС. Ранее Конституционный суд Молдавии отклонил жалобы трех оппозиционных политсил: «Альтернативная сила спасения Молдавии», «Молдовы», «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова», которые оспаривали нормы закона о политических партиях, применяемые властями для их возможного роспуска. Почти 500 000 потребителей в США остаются без электроэнергии на фоне непогоды, охватившей большую часть восточного побережья страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Power Outage. Отмечается, что самые серьезные проблемы наблюдаются в штате Мичиган, где без электричества находится более 95 тысяч потребителей. Свыше 90 тысяч человек ждут света в Пенсильвании. Более 63 тысяч потребителей испытывают сложности с энергоснабжением в Нью-Джерси, а еще почти 43 тысячи в штате Нью-Йорк. Как информировала Национальная служба погоды, отдельные регионы на восточном побережье страны в понедельник могут столкнуться с грозовыми дождями и наводнениями. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Политолог, востоковед Карина Геворгян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Карина Александровна, если хотели мысль продолжить, я прямо уж до последнего тяну, чтобы успели ее закончить, но тут время наше оборвалось, к сожалению. Если какая-то мысль...
3: Я хотел сказать, что иранцы уже создают страховую компанию и ведут, видимо, как я догадываюсь, переговоры с ними. Хотите, чтобы ваши кабели были в безопасности, страхуйте не в Штатах и не в Лондоне, а у нас.
2: Это вообще...
3: Ну, они... Да, но я так понимаю, что они в этом плане готовы и делиться с соседями. Им есть что предложить соседям.
2: Вообще любопытная ситуация, потому что нам начали отрезать вот эти страховые услуги, на чем Лондон имел, как говорилось в одном старом советском фильме, большую деньгу. Вот, то есть там Ллойдс и другие страховые компании, да, они, в общем, весьма были уважаемы в мире. И тут стали сами себя от рынка, значит, отрезать от этого кусочка. Но рынок же, он имеет такое свойство, что если ты уходишь, то заходит кто-то другой. Британцы же не такие, ну, дурачки, скажем так, чтобы так делать. Вот почему они на это пошли, как считаете?
3: Ну, а не случайно же Иран так шарашил по Эмиратам, который главный, собственно, филиал Лондона в этом макрорегионе. Они выбивали эти позиции. И в этом смысле, как ни странно, Трамп, я не знаю, рассчитывал он на это или нет, вот, но получилась бы легкая прогулка. Ну и вроде и слава богу, да. Вот, можно было бы, он же там 38 раз себя назначил в победители. Это раз, да. А с другой стороны, он... сказал Нетаньяху, он поддался действительно, как бы поддался Нетаньяху. Вот. Но Нетаньяху почему еще так зол? Потому что вместо того, чтобы служить Израилю, как золотая рыбка на посылках, Трамп свой гешефт в этом уже так потихонечку почувствовал и увидел. И тут же на этот гешефт пошел. В общем, вы понимаете, что тот камень, который они вот с горы спихнули, Нетаньяху и Трамп, привел к тектоническим изменениям во всех сферах, включая углеводородную, энергетическую, страховую, финансовую, геостратегическую. И это все вроде бы как-то получается, что... как это сказать, и тут Иран приобрел такую субъектность, которой у него раньше не было. Она была латентная. Я все время говорила, ну, не потому, что я иранист, и, конечно, мне очень симпатична и близка страна, ментальность людей, действительно, великолепная страна, те, кто... бывал в массе своей, в том числе и европейцы, и американцы, которые через Европу там путешествовали, они все всегда это отмечали. Насколько великолепная страна, и интересная, и очень доброжелательная, и безопасная, максимально безопасная была, одна из самых безопасных стран. И очень высокого уровня, и современная страна одновременно, древняя и современная одновременно. Вот. И я считала, что наше руководство Иран недооценивает явно. Или, по крайней мере, наши эксперты, там, специалисты по геополитике и геостратегии, и в плане всякого евразийства. Вот недооценка Ирана была... вот все Турция, да Турция, Туран, да, проект Туран, Эрдоган и так далее, все это как-то было громче. А тут вдруг оказалось, что где-то Турция, потому что она качественно, Турция, отстает от Ирана в плане технологическом.
2: Ну, ведь тут ситуация-то в чем? Мы не то, что, как мне кажется, могу ошибаться, недооценивали Иран. Мы переоценивали Европу, Запад. Запад воюет с Ираном. Мы ближе к Западу, как когда-то были. Сейчас-то уже нет, конечно. Может, в этом дело, нет?
3: Ну, это отдельная тема. Ее многие эксперты, и Сергей Кургинян назвал это идеологией вхождения, это от Горбачева идет, да?
2: Угу.
3: Когда мы такие черные, лохматые, косые, кривые, неопрятные и прочее, должны были вернуться в войти в цивилизацию мировую. Оскорбить над окраинностью. Он, наверное, не видел этих карикатур 19-го, там, начала 20 века, где Россию рисовали в таком неприглядном виде. Вот, это еще до серьезных войн. Да?
2: Они когда-то прекращались, я прошу прощения.
3: Ну да, у нашей части нашей элиты она оказалась тем самым, я это уже как-то в одном интервью цитировала в разговоре. Помните песню Высоцкого про Джона Ланкастера, да? Угу. Который нашел себе подручного? Епифан казался жадным, умным, хитрым, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится, может, с каждым, если пьяный мягкотел. Ну, на самом деле, да, он был, это самое, майор разведки и прекрасный семьянин. Но часть оказалась Епифаном. И вот эти Епифаны, у них предмет веры – это Запад, такой иллюзорный Запад, которого и не было, и нет. Вот, такая провинциальная, да, такая провинциальная неадекватность была. Вот. Хотелось жить как по картинке этой самой западной элиты, заманчивой, которую они видели в кино. Но жизнь жестче.
2: Да, вот, да, извините, Карина Александровна, какое же там кино, если это все было описано в романе Достоевского «Бесы», когда Шатов ездил в Америку. Вот прям вот, ну вот, как под копирку, до всякого кина еще, до кина было...
3: Они не читали Достоевского.
2: А, ну да, там Чубайса, не знаю, на агент он или нет, он ненавидит Чубайса, то есть Чубайса, Достоевского, в чем неоднократно признавался.
3: Ну, ради бога, это у нас известно, делится, знаете, как в литературном бомонде поклонники Толстого, поклонники Достоевского, да, или поклонники Грузии, поклонники Армении.
2: А мне куда, я и того, и другого обожаю. Мне как той мартышке, к умным или к красивым, я мечусь.
3: Понятно.
2: Практически.
3: Потому что вы умный, Алексей.
2: Спасибо.
3: Да, поэтому это глупо противопоставлять, это совершенно проразное. Вот. Хотя глубинно про одно, но про разное, да. Вот. И Достоевский, конечно, это, кстати, один из любимых писателей Германа Гесса, одного из моих любимых писателей мировых.
2: Это граф Бисер, который, да?
3: Ведь ну, я больше помню. Предпочитаю «Степного волка». Mm-hmm. Народ, почитайте «Степного волка». Скучно сначала, долго раскачивается, зато потрясающая вторая часть, финал. Вот, вас будете вознаграждены. Очень похоже,
2: да,
3: на нашу эпоху, потому что это вот переходная эпоха и моральные терзания утонченного, образованного, умного, глубокого человека, который не знает, как стоит ли жить вообще в этих условиях. Там очень много интересного. Это очень современный роман, я считаю. Да.
2: Если к реалиям возвращаться, только что мне мысль в голову пришла, что Иран, как там, дурной пример заразителен, но вот этот самый пример другим и подал. Ведь можно же не только Баб-эль-Мандебский прикрыть, а можно Суэцкий канал, а можно Панамский, а можно, я не знаю, там, мыс Горн или еще что-нибудь в этом роде. Что ж с мировой торговлей-то будет? Все же хотят денежки получать, неизвестно за что. Как думаете?
3: Ну, мировая торговля может накрыться медным тазом при боевых действиях по всей планете. Это правда. Так и так. Другое дело, что по поводу Баб-эль-Мандебского пролива, это колеблющемуся Египту, который не вышел из Авраамовских соглашений, по-моему, они подписывали, да. Вот, и, в общем, от Израиля газ получает, и там завязки существуют очень серьезные. И Египет имеет, ну, не антииранскую, но и не, ну, и, скажем, такую вредную для Ирана позицию. Поэтому это такой мягкий шантаж.
2: А вы сказали, что Объединенные Арабские Эмираты – это, так сказать, ну, не хочется говорить клиент, но, тем не менее, государство, скажем так, связанное с Великобританией. Это поэтому они вышли из ОПЕК+, как считаете?
3: Ну, конечно, это серая касса и серое uh-huh. хранилище, и черное, и белое лондонского сити.
2: О, Господи, вот что надо каким-то образом, не знаю, там немножечко обрезать, если получится. Дмитрий Медведев, я уже его цитировал сегодня, он был же в Иране, да, и встречался с президентом страны Максудом Пезашкианом, и они беседовали о странах, которые подверглись санкционным ударам со стороны Запада. И Дмитрий Анатольевич сказал, что был проведен разговор о том, что хорошо бы создать площадку для подсанкционных стран, которые не только будут вместе противодействовать этим несправедливым, так сказать, рестрикциям, но и вводить какие-то контрмеры. Вот что скажете об этой идее?
3: Иранцы очень давно, как только их в это дело назначили, в это же была назначена Корейская Народно-Демократическая Республика, они давным-давно Пхеньяну сказали: ну, слушайте, мы оказались вольнс-нолинс в одной лодке, давайте сотрудничать. И хорошо получилось. И идет этот процесс очень давний. Значит, по сути, спасибо большое Дмитрию Анатольевичу, я всегда к этому призывала. Де-факто это уже существует.
2: А, то есть вопрос лишь к этому присоединиться.
3: Вопрос лишь формализации этого и создания площадки. Вот, что, собственно, и проговорил Дмитрий Анатольевич. Это означает, что, как минимум, я так понимаю, человек, он соблюдающий этические правила в высших эшелонах власти, несомненно, вот, и очень опытный. То есть это тем самым он показал, что Россия к этому тоже готова.
2: Ну, тут ведь главный это вопрос. У меня, кстати, даже название есть для этой организации. Накосе-выкусе.
3: А, ну хорошо.
2: Вот, но тут важно ведь вот что. Важно, мы об Индии уже сегодня говорили, да? Важно, что делают Китай и Индия. А Китай и Индия пока позицию не занимают. Они пытаются, значит, между струйками просочиться. То есть, с одной стороны, нам чего-то не продают, а продают через третьи страны Украины, как Сербия, да, какие-нибудь вот эти детали для беспилотников. Значит, с нами не сотрудничают по важным для нас моментам, ну, например, по серверам компьютерным и ряду других позиций. И Индия, в принципе, так же. Он и с Израилем дружит, и с Соединенными Штатами, и с Европой, и вроде как с нами, но с нами не очень, потому что там разные моменты. Вот если привлечь их как-то вот в эту организацию виртуальную, то было бы интересно. А так что могут сделать даже вот Россия, Иран и Северная Корея? Ну, кто там еще, ну, у нас?
3: Китай
2: Афганистан еще, да?
3: Да. Китай, конечно, тоже получал санкции, он тоже имеет эту проблему. Но вы абсолютно правы. Но тут надо смотреть на карту. Я считаю, что Китай действует в том числе по созданию срединного коридора, который минует нашу территорию, да, для транзита товаров. И немалую роль, непозитивную, сыграл в ослаблении наших позиций на Южном Кавказе. Вот это мое твердое убеждение. По факту я просто это видел, как это происходило. Да и срединный коридор этот через Казахстан, Азербайджан и Грузию, где они купили порт Анакля, и сейчас его создают. Грузия с Казахстаном подписала договор о стратегическом сотрудничестве. Это все минуя нас. Вот. Я не хочу сказать, что мы все должны контролировать, да, обязаны там доминировать, и ай-яй-яй всем, вот, и мне обидно. Я сейчас не об этом говорю. Я просто к тому, что с моей точки зрения, несмотря на идеологию сообщества единой судьбы человечества, Китаю нечего универсального такого для создания нового миропорядка предложить. А вот Индия, кстати, может. Потому что именно Индия – родина движения неприсоединения. В Индии просто сейчас сложилась очень такая специфическая ситуация у самого Моди, и страна очень специфическая. Это, если можно вот так выразить, все-таки конфедерация стран, по сути. Я не индолог, но поскольку у меня друг из Калькутты и человек необыкновенно просвещенный в дружбе со многими людьми, которые имеют в том числе выход на ближайших советников Моди. Вот так вот, представляете, какие страшные тайны выдаю. Uh-huh. Он мне объяснял эту специфику в Индии, и я, честно говоря, тоже для меня это было во многом открытие, но...
2: Говорят, что они северяне с южанами не понимают даже друг друга на разных языках.
3: А там языков...
2: Бенгальский, там вот этот хинди и так
3: там
2: далее.
3: Там языков сколько море, хотите. Да. И там, кстати, ведущие интеллектуальные части всегда были... Те самые люди, которые говорят на бенгальских языках. Их, это не один язык просто. Кстати, и гимн Тагором-то был создан на бенгальском и на английском. Да? Гимн Индии. Вот. А Моди, он хиндусский такой националист. Вот. Немножечко перебарщивает в этом деле. Ну, это сейчас не про Индию. Но, короче говоря, с Индией просто нужно больше работать. Поэтому Индия колеблется, потому что, видимо, они тоже считают, что мы слишком акцентируем китайское направление в нашей внешней политике. И так оно отчасти и есть. Вот. Но Индия нами не потеряна, и здесь предстоит большая великолепная работа. Вот. Кстати, когда обострение Индии-Пакистан произошло, я замечу, что там иранцы, между прочим, поучаствовали для организации переговоров и погашения, ну, это самое, этого пожара, да, пытали, они тоже поучаствовали в этом. То есть у Тегерана с Нью-Дели довольно хорошие отношения. Невзирая на отношения со Исламабадом. Да, но тут, опять же, есть нюансы, поэтому... Извините, хорошо было бы... Да, спасибо. Хорошо было бы, да, и, возможно, усилить роль Индии и наше вот это направление во внешней политике.
2: Да, ну, кстати, принимали Владимир Владимирович очень хорошо, там даже мультик, да. Помните, был на основе фильма «Месть и закон», который мы все, да. Мы все смотрели, так сказать, в юном возрасте, там рыдали, когда одного из героев убили, и там, значит, вот как раз Нарендра Моди и Владимир Путин, так же, как герои этого фильма, на мотоцикле едут и что-то такое. Ну, да, то есть Индия хочет, в общем, да, со всеми иметь нормальные отношения. Но если возвращаться вот к этой ситуации с проливами, по-моему, вот мне так кажется, вот вы подтвердите или опровергните, у нас 3 минутки еще осталось, что Ирану важно не переборщить вот с этой игрой, потому что это может, так сказать, вообще на всю торговлю мировую оказать влияние, и самому Ирану будет не очень хорошо, или нет? Или там все средства хороши, и лучше закрутить гайки по-серьезному?
3: Я вообще считаю, что выигрывает умный и отважный. Потому что если мы посмотрим на всемирную историю, то удивимся, как это так вот получилось. И, знаете, нужно все учитывать. И мне близка фраза адмирала Ушакова, канонизированного недавно православной церковью, когда он в фильме «Ушаков» говорит, когда мало кораблей, много умных. Вот, поэтому иранцы в этом смысле обладают и отвагой, и умом. И не надо удивляться сколь широко образован был тот же покойный Аятолла Хоменеи, царство ему небесное, а Лариджани, опять же, царство небесное, который там писал диссертацию, в том числе две диссертации, две работы больших, посвященных наследию Канта, и многие думают, что это, ну, какой-то перепев западных ученых. Ничего подобного, это очень современные работы. Вот, не надо недооценивать иранцев. Мы все время пытаемся их куда-то в какую-то архаику записать. Архаику они не теряли и любят очень свою архаику. Вот, но именно она, может быть, отчасти она, не именно, а вот отчасти она дает им энергию для захвата будущего.
2: Ну уж, коль скоро Израиль охотился за учеными, значит, они там есть и представляют для Израиля опасность. А эти ребята, они просто так не будут ничего делать. Правильно ведь?
3: Всех не перебьешь,
2: это
3: а
2: понятно,
3: Израиль маленький.
2: Тем не менее, да.
3: А вот в Америке уже, по-моему, 12 человек, да, этих ядерщиков куда-то
2: пропали.
3: Исчезли, растворились в мордве и чуде.
2: Ну, странная ситуация, да. Посмотрим, что из этого всего получится. Спасибо большое, Карина Александровна. Как всегда, очень приятное такое эссе с восточной вязью, с орнаментом из восточной вязи. Политолог, востоковед, была в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. На этом мы этот час эфира заканчиваем, но начнется новый, так что оставайтесь на орбите.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
7: Вам удобно?
8: Ну да.
7: Лампа не слишком светит в лицо?
8: Нет.
7: Камера не смущает?
8: Вовсе нет.
7: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана

0: Днем с 12 до 14 на радио «Спутник». Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре, особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель» по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко. Реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Ряд энергообъектов поврежден в Запорожской области в результате атаки ВСУ. 8 армянских партий осудили репрессии против оппозиционера Царукяна. Русская гуманитарная миссия начала работу мобильной клиники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Подробности далее. Ряд энергообъектов поврежден в Запорожской области. В результате атаки ВСУ фиксируется частичное отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Уточняется, что идет оценка повреждений. Тем временем все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на месте. Позиция высшего руководства России, ее стратегический ракетно-ядерный потенциал, а не абстрактное ядерное сдерживание, удерживают мир от Третьей мировой войны. Об этом заявил в парламентской газете член Совета по внешней оборонной политике России Андрей Климов. Кроме того, по его словам, то, что Российская Федерация делает сегодня в рамках специальной военной операции, открывает действительно новую эру в мироустройстве. Именно поэтому враги России сегодня ведут себя так вызывающе в отношении нее, заключил Климов. 8 армянских оппозиционных партий выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили репрессии властей в отношении лидеров партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, а также обыски, проводимые на принадлежащих ему предприятиях. Политсилы утверждают, что Армения движется к диктатуре, число политзаключенных, а также лиц, преследуемых по политическим мотивам, растет день ото дня. Царукян был задержан Следственным комитетом накануне. Ему вменяются организация мошенничества в особо крупных размерах и организация отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения смешными и абсурдными. Русская гуманитарная миссия начала работу в сезоне 2026 года мобильной клиники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило представительство Россотрудничества, Российский центр науки и культуры, Русский дом в Белграде. Уточняется, что на прием пришли не только местные жители, но и население соседних труднодоступных горных районов.

0: Проект «Мобильная клиника» реализуется в теплый сезон, начиная с 2018 года в Сербии БИК. Высококвалифицированные российские и сербские врачи выезжают для проведения бесплатной диагностики, консультации и приемов. Всего было принято уже около 6 тысяч человек. Накрывшие Нью-Йорк сильные дожди подтопили ряд районов мегаполиса, упали десятки деревьев, передает местное подразделение телеканала ABC. Как сообщила ранее Национальная служба погоды, отдельные регионы на восточном побережье страны могут столкнуться с грозовыми дождями и наводнениями. РИА Новости со ссылкой на данные портала Power Outage позднее писала, что почти 500 000 потребителей в США остаются без электроэнергии на фоне непогоды. Отмечалось, что самые серьезные проблемы наблюдаются в штате Мичиган, где без электричества находится более 95 тысяч потребителей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Слушайте «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Так, продолжаем прямой эфир. Вечер на «Радио Спутник». Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем еще раз добрый вечер. Как вы знаете, по понедельникам Руслан Осташко приходит в студию «Радио Спутник». Но сегодня его нет. Ждем его к следующему разу. Все хорошо, не переживайте. Будет следующий понедельник. Но это ничего не отменяет, ни прямого эфира, ни интересных новостей и обсуждений. На прямой связи с нами общественный деятель, политолог, полковник Эдуард Басурин. Вместе будем справляться. И я предлагаю, знаете, Эдуард Александрович, да, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Да, если возникнет какой-то у нас какой-то вопрос к аудитории возникнет, мы можем задать его, адресовать, я телефон назову, и, так сказать, будем тогда, если мы что-то хотим узнать у аудитории нашей достопочтенной публики. Вот, у нас есть такая возможность, так сказать, если хотите, в качестве опции такой, да, будем иметь в виду, что она, эта опция всегда у нас есть. Ну, а так, традиционный Телеграм, ВКонтакте и Рутю, принимаем ваши вопросы. Значит, смотрите, новость 5-минутной давности. Где это у меня? Вот она. Она как бы не по этому, не по нашей верстке. А... Значит, режим беспилотной опасности снят на территории Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Мор в своем канале в мессенджере Макс. Значит, беспилотную опасность отменили в Тюменской области. Много разговоров сейчас, но Тюмень далеко от границ с Украиной. И беспилотникам,
3: насколько я помню.
2: Да, и беспилотникам, ну, долго лететь. Помимо того, что долго лететь, это значит преодолевать разные регионы. В этих разных регионах есть у каждого своя, видимо, там ПВО, не знаю, есть или нет, но думаю, что есть. Вот скажите, пожалуйста, как происходит, почему, во-первых, так далеко долетает этот самый беспилотник? И кто его, по идее, где должен сбивать?
3: Алексей, ну, знаешь, у меня сразу вопрос возникает, когда мы говорим о дальности. А откуда его запускают? С какой части?
2: Не знаю.
3: Вопрос, самое главное, этот вопрос. Или есть люди, которые помогают Украине, здесь у нас, в России, или где-то соседние страны? Потому что летает, грубо говоря, один и тот же тип беспилотника, о котором говорят, да, самолетного типа. Размеры его не увеличились, они остались те же самыми. Соответственно, бак, он бензином заполняется. Он же не безразмерный. Ну, я не верю в данном случае, что что-то придумали волшебную таблетку, при этом он летит при тех же самых объемах нагрузки, расстояние в два раза больше, чем он может лететь. Это первое. А по поводу, где его должны сбивать, ну, понятно, что если мы берем, что он летит с Украины, его в первую очередь должны сбивать на линии соприкосновения, как мы говорим, да? Плюс система ПВО должна работать таким образом, эшелонированно, о том, что она должна находиться на различных расстояниях, то же самое реагировать на полеты неизвестных летательных аппаратов. Поэтому вопрос, наверное, больше сейчас нужно задавать Министерству обороны и тем людям, которые разрабатывали систему РЛС, которая должна обнаружить данный летательный аппарат.
2: То есть вы говорите, что его не видят как будто бы, да? Но не как бы, без как будто бы, что его не видят. Поэтому он пролетает все эти регионы.
3: О том, что его не видят те, назовем, приборы, которые следят за небом. Они просто его не видят. Локатор его не видит. Поэтому он пролетает. Маршруты. Давайте, если берем, что он летит с Украины. Значит, маршруты выбираются таким образом, что там нет людей, лесистая местность. И вот он на этим лесом летит очень низко, и там людей не должно быть вообще. Ну, в это тяжело поверить? Ну, возможно. Но все время наступать на одни и те же грабли очень как-то это, больно. Поэтому что-то происходит, сбой именно какой-то происходит в обнаружении и информировании о том, что происходит пролет неизвестного летательного аппарата.
2: Сегодня Алексей Чедаев, он бывает у нас в эфире, вот он написал, что типа, но есть сложности в бюрократической, как бы, вот этой структуре нашей со сбитием этих самых, но они типа не могут расходовать тот БК, который у них есть. Потому что типа летит не на нас, ну а что нам его сбивать? А если мы израсходуем БК, который нам предназначен, потом нас спросят, а куда вы его дели, этот БК? Значит, а он, ну, вот эти сложности действительно имеют место или нет?
3: Ну, я бы на это сильно не ссылался. Я думаю, что что-то существует, как ты говоришь, бюрократические какие-то вопросы между ведомствами различными на федеральном уровне, между различными организациями на уровне там, областей, может быть. Я просто по этому поводу хотел бы тебе напомнить историю с Рустом.
2: Угу. Ну, да.
3: Когда
2: да.
3: Никто не хотел брать на себя ответственность.
2: Да, сбивать.
3: В итоге, да. И в итоге самолет сел на Красной площади. Ну, в принципе, пошла снятие очень больших должностей Министерства обороны. Ну, и в итоге мы знаем, к чему это привело. Мы лишились той великой страны под названием Советский Союз.
2: Ну, это как будто бы это не из-за Руста. Да, но и потом контекст, конечно, был другой.
3: Просто,
2: да.
3: Оно как бы все вместе на тот момент происходило. Я просто к чему, как пример привожу, о том, что люди, которые должны принимать решения, они не должны оглядываться и ждать звонка. Они сами для этого там находятся, чтобы это решение принимать. Мимо он летит, не мимо он летит. Его нужно уничтожать.
2: Ну вот, да, в этом и вопрос. Так, ну и давайте тогда и туда обратим внимание. Большой удар массированный России по Киеву. Кличко, градоначальник киевский, называет этот ночной удар самым массированным. Самым массированным. Значит, во-первых... Но мы не раз сталкивались с этими формулированиями. Вот нанесен рекордный удар там или еще что-то, так сказать. Вот откуда берутся вот эти рекорды, имеется в виду? Есть ли в них какая-то... Ну, почему они происходят? Почему какой-то удар становится каким-то рекордом? На фоне каких-то новостей, событий? Или есть какая-то другая военная логика? Или политическая логика в масштабе ударов?
3: Ну, в первую очередь, я бы, наверное, здесь номером один поставил ВПК или ОПК, как его кто угодно может назвать, да? Военно-промышленный комплекс.
2: Да.
3: Количество тех или иных ракет, самолетов, бомб, которых выпускают они, дают возможность применять их массово. Это первое, да. Второе, ты правильно подметил, если в нашу сторону это происходит, в основном это связано с какими-то большими событиями по НАТО. Ну, почему-то так выходит.
2: Угу.
3: Или нужно принять очередной какой-то закон, положение или помощь Украине финансовую. Поэтому то же самое, вот они начинают заявлять о том, что прошли какие-то масштабные налеты. Но я хотел бы напомнить, что Кличко это говорит уже третий раз, да, о самых масштабных налетах. Зеленский, Поц говорил, что таких уже было два перед этим. Поэтому это все цифры. Тут же самое главное количество пораженных целей и масштаб поражения. Вот это самое главное критерий.
2: Справедливо, это понятно, да. Но речь идет, ну удар-то был нанесен по этим там предприятиям, значит, оборонно-промышленного комплекса. Вот сейчас, ну условно говоря, да, там вот с 5 на 6. А почему не со 2 на 3, или там не с 27 на 28 июня, или там или не с 8 на 9 июля, имеется в виду. То есть вот эта дата и масштаб, это скорее носит некую политическую коннотацию, да, или военную, ну в том смысле, что вот, так сказать, вот, я не знаю, там накопили или подготовили удар к этому числу, и он поэтому нанесен. Именно нет, сейчас, да.
3: Я понимаю, да. Я думаю, что увязывать с какими-то датами, я думаю, здесь не стоит. В первую очередь нужно понимать...
2: Событиями, не с датами, событиями. Хорошо, событиями. Ну события. Вот там типа Трамп поговорил с Путиным по телефону. Вот, значит, одно событие. Потом саммит НАТО в Турции, тоже событие. Вот в такой логике можно воспринимать и нужно ли воспринимать эти удары, которые ну, называют рекордными?
3: Нет, я думаю, здесь не нужно это воспринимать именно таким образом. Здесь нужно смотреть, наверное, с другого ракурса или с другого угла. Да? Это заявление, которое сделал наш президент. Нужно с этой стороны смотреть. Здесь нужно обязательно учитывать разведданные. Потому что по нанесению по тем или иным объектам, это происходит после того, как четко известно, что там находится. Не с бухты барахты. Это скрупулезно идет работа, на основании которых делается вывод. Здесь можно, знаешь, о чем говорить? О том, что предупреждение происходит противнику, зная о том, что он собирается что-то сделать, да? И мы работаем на опережение. И при этом мы говорим о том, что мы готовы вести определенный с вами диалог, но не надо шалить. И делаем вот такой образ предупреждения. Но я думаю, это не связано с какими-то датами, о которых ты говоришь. Да? Ну, увязывать здесь смысла никакого нет. Еще потому раз. Что заявления, которые делает пресс-секретарь президента, они же тоже сейчас изменились. Они, риторика стала более воинственной у него. Даже вот это последнее заявление, которое он сделал, о том, что у нас идет не специальная военная операция, а война. Ну, тут это же не к дате какой-то, правильно? Это к событиям. Да, может здесь быть в какой-то степени связаны разговоры двух президентов США и России, где наш президент обрисовал картину на линии фронта, что там происходит. Может здесь это быть, да? Может это предупреждение англичанам, полякам, немцам, французам о том, что сколько не будете поставлять, мы это все будем уничтожать. Ну, может тут в этом плане. Очень много вещей, о которых мы можем только догадываться. Знаешь, как говорят, подковерные вещи.
2: Ну да. Ну да.
3: Поэтому надо, самое главное, давай так, смотреть не даты или под даты, да, а степень урона, который мы наносим противнику. Я думаю, это самый главный критерий.
2: Но справедливо, конечно. Конечно, это критерий. Но вопрос, так сказать, почему сегодня, как помните, в этом было, да, вчера было рано, а завтра будет поздно. Вот поэтому, типа, сейчас. Вот в этой логике, почему возникает вопрос, почему вот эта дата, значит, стала в эту дату нанесены самые масштабные удары. Значит, Сергей тут пишет, Елена, всех читаю, Сергей Дроздов, специально для вас. Вопрос напишите, а то, так сказать, вы только вот вопросы читаете, читаем, да, вы вопрос формулируете и напишите. И если он будет какой-то интересный, пожалуйста, мы его озвучим и переадресуем Эдуарду Басурину. Так, но степень поражение, вот вы как оценили, Эдуард Александрович, значит, степень поражения вот этого массированного удара и насколько мощным можно, так сказать, признать тот урон, который был нанесен, и как долго с ним может справляться ВСУ?
3: Ну, это, в принципе, очень легко будет проверить. Будет массовый налет на территорию России в ближайшее время или не будет? И тогда можно сказать, урон, который мы нанесли этим предприятиям, он существенный или нет. Вот, я думаю, самое главное вот этот критерий, ответ, какая будет ответка, когда и сколько. Я думаю, вот это самое главное, на что нужно смотреть.
2: Если ответка будет, значит, тоже какой-то рекордной мощной, значит, удар был слабым, типа. Так, такая логика.
3: Да, прямая. Это первое, удар был слабый, значит, на этих объектах, в которых якобы происходит сборка тех или иных военных, ну, военного вооружения, назовем так, да, значит, кто-то ввел дезу, и мы ударили в пустоту. Возможно, возможно. Предательство тех людей, которые якобы работают на нас, а в итоге работают на собственный карман. Угу. Тут много слагаемых, которые можно проверить. Но если, как говорит Песков, началась война, ну, такие удары должны происходить не каждый, не по каким-то, назовем, датам, да, а каждый день. Если у нас ВПК работает и в объеме, необходимом военным, производит продукцию, значит, они должны наноситься с увеличением количества. И тем самым тогда можно заставить противника задуматься и сесть за стол переговоров и вести, назовем, диалог на тех условиях, которые мы обозначили. А если мы это делаем, как говорит Песков, в отместку, ну, тогда... Горе нам, потому что у нас будет дальше литься обычная кровь, начиная от ребенка и заканчивая стариком. Тут нужно тоже на это смотреть.
2: Трамп говорит, что США ведут переговоры со сторонами украинского конфликта. Мы ведем переговоры и посмотрим, говорит Трамп. Это вот тоже там сколько, 4 минуты, 5 минут назад новость. Мы ведем переговоры и посмотрим, сможем ли мы добиться завершения конфликта. И, значит, глава Белого дома считает, что и Москва, и Киев хотят завершения конфликта.
3: Ну, Трамп, если понаблюдать его выступление, его заявление, он же как Фигаро здесь, Фигаро там. И вашим, и нашим. Ну, на это не стоило обращать сильно внимание. Действие. Не слова, должно быть действие. Если он хочет, как говорит, мира... Здесь, ну, соответственно, давайте так, не поставляем оружие, да, не даем разведданные, блокируем счета, ну, чтобы деньги не ходили. Угу. Этого же не происходит, нет. Мы только делаем заявление.
2: А верим Трампу, что Москва и Киев хотят завершения конфликта? Вы как
3: нет,
2: думаете?
3: Ну, нет, Леш, я согласен в том, что и Москва, и Киев, если мы берем, да, этих два антипода на данный момент... Да, что Россия не хочет мира? Хочет. Киев, Украина не хочет мира? Хочет. Ну, это реальные слова говорить, да? На каких условиях? Вопрос-то в этом. Зеленский заявляет постоянно о том, что мир должен наступить минимум по линии соприкосновения. Минимум. Без сдачи какой-то территории, как они говорят, считают, что это наша территория. Мы говорим о том, что мир должен наступить, все территории по Конституции России должны быть без украинских военных, и, б, мы создаем зону безопасности для дальнейшей, сожительства рядом. Но зона безопасности должна присутствовать. Мы это требование говорим. Я не говорю там признание территории, это все соответственно, да, в тех границах, о которых по Конституции Российской Федерации входят эти исторические новые территории, как говорим, да, Крым и 4 области. Угу. Может, там еще какие-то происходить будут. Я не говорю о том, что, скорее всего, в пунктах разговора существует изначально, который был еще там 2014 года, о том, что изменение устройства Украины по Конституции. Я думаю, там тоже это происходит. Ну, как мы говорим, работаем на будущее. Делается федеративное устройство под названием «Украина», где каждый регион, область потом сама определяет, с кем ей жить и как ей жить. Ну почему? Я думаю, что это тоже там присутствует. Поэтому Трамп в этом плане говорит честно, открыто, без подвоха. Каждый из нас хочет мира. Вопрос только этот. Какого мира? Я уже как-то тебе говорил, что на наших территориях говорят, мы не хотим мира, мы хотим победы. Поэтому вот этот мир должен быть в виде победы, где мы диктуем свои условия. Они условия диктуют нам. Если условия диктуют нам, тогда это не победа, а поражение. Да, это будет мир, но это будет поражение. Слово «мир» присутствует, но разные понимания.
2: Такой, да, сложный вопрос. Просто когда мы, вот вы только что сказали, Эдуард Александрович, значит, и там, и в Киеве хотят, значит, мира, и в Москве хотят, все хотят мира, и Трамп хочет, все хотят мира. Все дело типа в условиях. Ну, да, я соглашусь с этим. Тут, так сказать, сложно спорить. Но вы человек, как тоже, так сказать, воевавший непосредственно. Ну, вы же понимаете, что, а может быть, ну, там понятно, что не достигнуть мира, а просто приостановить боевые действия и договариваться об этих самых условиях, не проливая кровь сейчас. Ну, поскольку все хотят одного и того же. А кровь-то льется.
3: Ну, ты говоришь то же самое другими словами. Ты говоришь то, что хочет, назовем там, Украина. Да, Украина и те страны, которые поддерживают Украину. Остановиться, где мы сейчас находимся. И после этого там вести диалог. Как разруливать эту ситуацию. Ну, ты правильно подметил. Мы с 2014 года находились в этом состоянии. Да, Минск-1, Минск-2. Там даже были уже и определенные... подвижки сделаны, когда тяжелое вооружение отодвигалось от линии соприкосновения. Но это не останавливало, и каждый день у нас страдало гражданское население. Я не беру даже военных, да? Я говорю о гражданском населении. Каждый день люди страдали.
2: Эдуард Александрович, вот, вам лучше, чем мне и кому-то из наших слушателей известно, что после заключения Минска людей гибло, ну, в 21-м году, ну, вообще, ну, там, по-моему, 7 человек или 9 там было. Ну, не перестали гибнуть люди после заключения Минска. Каким бы он плохим не был, этот Минский. Ну, в том смысле, и что нынешняя ситуация, она произошла ровно потому, что не исполнялись те пункты, которые были прописаны в этом Минском соглашении. Как бы мы к нему ни относились. Но поскольку Украина отказалась, так сказать, мы же помним, в чем там дело, да, в этой очередности, границы, выборы. Вот там завязли и не смогли, так сказать, Зеленский настаивал на том, что сначала граница, потом выборы, а Минские соглашения были прописаны с учетом, что сначала, так сказать, выборы, да, а потом границы. И вот из-за того, что не договорились в этой очередности, мы имеем ту катастрофу, которую как бы имеем. Все люди гибнут каждый день. Значит, я к тому, что это было, ну, понятно, что много раз говорили, обманули там и надули и прочее. Но они-то работали, люди перестали гибнуть. А разве нет, самое главное?
3: Нет, люди продолжали гибнуть. Ты зря так говоришь. Люди продолжали гибнуть. В Луганске это происходило намного реже, а в Донецке это происходило очень часто. Да, вот здесь, кстати, если мы берем определенные даты, особенно религиозные, то это происходило всегда. Что какой-то большой православный праздник, и гибли или получали ранения гражданское население. Это было всегда, да? При первом, втором Минске. Просто ты упомянул, аналогию сделал о том, что 22-й год из-за того, что они не выполняли Минск. Да нет, 22-й год наступил... мы смогли сработать на опережение. Потому что все забывают тезисы, которые были озвучены Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Он же там четко было 10 позиций, да, с которым Российская Федерация вышла к Украине и другим странам, поддерживающим Украину. И когда было понятно, что они это выполнять не собираются, были вынуждены работать на опережение. Потому что если мы этого бы не сделали, то, я думаю, трагедия Луганска и Донецка, она бы уже вошла в аналогию мировой. В том плане, что количество смертей измерялось бы не сотнями, а тысячами. Мы об этом забываем. Мы только берем о том, что спасти Минск, да, ну там уже не Минск спасали, там уже спасали просто этих людей, живущих здесь, и плюс Россию-матушку. Вот нужно это четко понимать. Почему наступил 22-й год, именно февраль 22-го года, вот эта невозвратная точка? Потому что дальше тянуть уже некогда было. Если мы исходим из этого, что Минск, как нам говорят, нас обманули, да, но мы уже эту ошибку съели, и мы не должны ее повторять, потому что любая задержка в продвижении нашей победы, это будет кровь больше, там, через год, через два, через три. Перевооружение происходит не на Украине, перевооружение происходит в Европе. Угу. Перевооружение происходит в Америке. И, соответственно, опыт этих боевых действий, которые были с 22 года, мы четко посмотрели, да. Они же по нарастающей шли.
2: Все, на этом ставим многоточие, прерываемся, скоро вернемся.
1: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник».
1: Продолжаем прямой эфир. Напомню, с нами на прямой связи Эдуард Басурин, общественный деятель, политолог и полковник. Эдуард Александрович, еще раз привет.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Значит, так, несколько вопросов. Ну вот писал даже несколько с наездом, писал Сергей Дроздов, а вопрос плохой написал. Давайте другой вопрос. Разница СВО и военного положения. Слушайте, СВО – это военная операция, проводимая за пределами страны, военное положение проводится внутри страны при разных там условиях, которые прописаны законом. Плохой вопрос, пишите другой. Значит, а есть такие любопытные в том числе? В частности, Эдуард, можете ли вы предположить, что систематические удары станут критичными для Украины предстоящей зимой? Слушатель наш спрашивает.
2: Там мне бы хотелось о том, чтобы они стали критически до зимы.
1: Да.
2: Ну, да. Вот, дело же, мы все время берем зима, а до зимы. Что мы должны терпеть вот этот беспредел, который они устраивают по отношению к нам до зимы, я не согласен с этим. Поэтому здесь должно происходить намного раньше, быстрее.
1: А почему практически ни разу не было опубликовано спутниковых снимков при ударах по Украине, спрашивает слушатель.
2: Ну, в принципе, можно было обозначить фамилии нескольких людей, от которых это зависело. Ну, потому что у нас нет того количества спутников, которые это могут сделать. Вот и все.
1: Их просто нет, думаете, они не
2: физически
1: публикуют?
2: Физически нет. Ну, их нет физически. Просто когда собирались принять ту или иную программу космического освоения, да, то всегда на первом плане выходили деньги. Находили частный бизнес, не государственный, чтобы деньги вкладывал, а частный бизнес. И за счет этого они пытались эти программы реализовывать. Но в итоге мы получили то, что мы получили. У нас нет того количества спутников, которые могли бы помогать в полном объеме решать те задачи, которые стоят перед военными.
1: Да, но тут надо сказать, что ситуация понемногу, наверное, не теми темпами, которые хотелось бы, нет, не теми, исправляется. Мы знаем, что тоже создается там аналог, пока, так сказать, он существенно на порядке уступает тому, что есть у тех же американцев. Но будем надеяться, что да, что история эта будет исправляться. Так, Алексей спрашивает, интересно, каковы перспективы, на взгляд эксперта, осуществления народных чаяний на предмет возвращения в родную гавань Одесса, а также Харькова и Днепропетровска?
2: Ну, в принципе, об этом уже даже было озвучено, о том, что Новороссия целиком должна входить в состав Российской Федерации. А хотел бы напомнить, что Одесса, Николаев, это и была Новороссия. Уже было озвучено это. Раньше об этом не сильно говорили, а сейчас стали говорить. Сергей Викторович об этом заявлял.
1: Ну, верно. Ну, да, но насколько это соответствует там реальному положению дел и, значит, реальному сопоставлению сил, значит, двух сторон. Ну, и потом, но это огромные города. Огромные города. Я уж не буду вспоминать там, значит, про Бахмут, Авдеевку, вот сейчас там Константиновку, да, сколько времени понадобилось для, так сказать, взятия под контроль этих маленьких населенных пунктов. А мы говорим об огромных городах. И о цене. А что за цена может быть заплачена за взятие этих городов? Вот это тоже. Готовы ли наши слушатели? Вот, Алексей, напишите, вы готовы, так сказать, вот... Какую цену вы лично готовы на себя взять? Вот на себя. Да, Эдуард Александрович, пожалуйста.
2: Ну, давай так. Ты правильно, в принципе, ставишь приоритеты. Ну, тогда самое главное, нужно ставить знак равенства, да, и СВО, и война. Специальная военная операция, контрреллиз или КТО, как угодно ее можно называть, или война, да. И, соответственно, война это же не только на чьей территории, а способ ведения. Поэтому, если... Мы все-таки говорим, что мы воюем, а не проводим спецоперацию. Ну, соответственно, тогда чуть развязываются руки военным, и у них возможность применения тех средств поражения, ну, тогда увеличивается. И эти большие города уже не рассматриваются как крепость, да? А это объект, который мы должны взять. Я не говорю там любой ценой. Нет, речь не об этом идет. Но без этих городов, мы, понимаешь, мы тогда должны отказаться от своей истории. Ты готов отказаться? Я нет. Это города, которые были созданы Российской империей, да? Великими людьми, живущими в то время. Там тоже уже очень много крови пролили. Ну что, мы должны от этого отказываться? Нет. Поэтому, когда мы заявляем о том, что это наша территория, соответственно, мы должны сделать все, чтобы это было нашей территорией. Но тогда военным не нужно связывать руки.
1: А что это значит?
2: Ну, давай так. Если мягко выражаясь, грубо говоря, когда выбираются цели, то уничтожение того или иного, оно не должно иметь столько согласований, нужно или не нужно. Если определили о том, что это мешает ведению боевых действий и увеличивает количество наших потерь, оно должно быть уничтожено. Все, точка. Тут другое не должно быть критерий.
1: Города в пыль, короче говоря. Ну, просто в пыль, ну, так сказать, не считаясь, не считаясь с мирным населением. Ну, просто не считая, не думая о том, сколько там погибнет и прочее.
2: Я, нет, почему? Ну, я не так не согласен. Ну, Леш, ну, не согласен. Ну, давай перемем опыт, возьмем, который сделал Израиль, да? Или американцы сделали.
1: Но.
2: Вот эта война, которая длится уже там десятилетиями на Ближнем Востоке. Они говорили, что в течение суток будет нанесен удар. Гражданское население оттуда должно уйти. И оно уходило.
1: И не уходило, Эдуард Александрович. Ну, что там? Ну, сколько погибло?
2: Ну, в том виде они все-таки уходили. Ну, уходили.
1: Ну, куда они уходили? Там сколько чудовищное количество просто человеческих жертв в секторе Газа, когда Израиль стирал квартал за кварталом. Да, и мы помним, что сектор Газа там, да, вот этот вот, который обстреливался, но это, ну, там пару районов, например, Одессы.
2: Да, ну, вот, там плотность населения тут же тоже надо учитывать.
1: И не уходили, но там просто в десятки тысяч погибших в гражданских людей. Вот израильтянам не жалко как будто бы этих людей. Ну, вот так сложилось впечатление. А нам жалко одесситов или харьковчан, или нет? Напишите, вам жалко одесситов или харьковчан? Слушатели, напишите. Интересно, что вы скажете. А вам, Эдуард Александрович, жалко или нет?
2: Это очень сложный вопрос. Понимаешь, мы же православные. Нам, в принципе, каждая жизнь жалко, да? Которая впустую будет потрачена. Но я исхожу по принципу, а чья жизнь важнее? Если жизнь с моей стороны, моих родных, близких или людей, которые живущие здесь, она для меня выше, чем люди, живущие там. Ну, это мой принцип. Ну, нужно из этого исходить. Да, вот. У нас часто говорят о том, что вот мы должны беречь жизни. Да, мы должны беречь только жизни. Только когда начинается выясняться, сколько осталось там гражданского населения. Ну, вот берем какой-то населенный пункт, да. В этом населенном пункте там до войны жило 15 тысяч. Там на тот момент осталось 300 человек или там 200 человек. А сколько мы положили, чтобы этот населенный пункт взять, сохраняя жизнь этим 200? Ну, давай так, тогда критерий более жесткий. Ты сохранишь 200 жизней, но и положишь 1000. Или из этих 200, да, погибнут 100, но ты сохранишь у себя 1000 своих. Вот где, на весах, как это измерить?
1: Сложно.
2: Ну, сложно. А когда увидят о том, что мы применяем определенные... Давай так. Мы сейчас воюем по-немецки. По правилам. Следующий этап войны, который он уже существует, его называют по-израильски. Без правил. Мы, в принципе, это видим здесь у нас. Мы это видим на Ближнем Востоке, мы это видели в Иране, там правил нет. Если мы дальше будем рыцарями, хотим или не хотим, тогда нас сотрут. Ну, мы этого не хотим, но тогда нас сотрут.
1: Почему нас должны стереть, если
2: мы... Ну, нет, если мы воюем по правилам, вот почему я сказал по-немецки, да, это по определенным правилам. Это войны со Средневековья, когда начались, и они дальше так продолжались. Были определенные правила, которые нельзя было нарушать. Не убей, не укради, не уничтожь. Ну, было там какие-то вещи, да. Сейчас их нет. Единственное, то, что применение тогда ядреной бомбы, ну, тогда будет плохо всем. Ну, плохо будет всем.
1: Да, ладно, спросит, значит, по тем новостям, которые мы договаривались обсуждать. В частности, давайте к Константиновке перейдем. Украина отвергает российскую инициативу по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке. В Минобороны дают этому событию оценку. В ходе проработки этого вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от предложения. Таким образом, говорят Минобороны, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших были достойно захоронены родственниками. А почему они отказываются?
2: Ну, здесь, в принципе, все очень на поверхности. Тем самым Украина якобы подчеркивает, что эту территорию не контролируют. Зачем нам делать какие-то обмены, если мы контролируем эту территорию? Это первое. Второе, это да, это уже нет тех похоронок в том количестве, которое придет в семьи на Украине. Тут вопрос только в этом. Ну, да, наши, это же не первая попытка, когда военные, может, определенные политики, может, тот же МИД, пытались таким способом попробовать уменьшить количество потерь. Ну, Украина все время в этом отказывалась. Ну, в первую очередь, это чисто вот это политический ход со стороны Украины о том, что вот, как ты говоришь, к дате, да, в Анкаре встреча НАТО. О том, что эту территорию, хоть и заявил наш президент Трампу о том, что мы взяли этот город, эта территория контролируется Украиной. Поэтому зачем нам какие-то сборы урожая в виде трупов, если это принадлежит нам, и мы это контролируем? Ну, все нормально. Чисто психологически, информационно, не более того.
1: Там же в военном ведомстве говорят, что более 20 средств массовой информации из разных стран мира хотят присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке. Значит, при согласии Киева министерство готово организовать работу иностранных журналистов в этом городе. А сейчас вот реально там организовать работу журналистов, Эдуард Александрович?
2: Нет, конечно.
1: Нереально.
2: Нереально это сделать, да. Мы тоже играем определенные игры, да, информационные. Мы предоставляем средства массовой информации, во-первых, чтобы они убедились, что этот город принадлежит нам. А Украина или украинские военные этому сопротивляются, потому что те очаги, которые есть внутри, да, ну там в любом случае не существует, да, о том, чтобы их не раскрыли, и картинка была, что город полностью нами не контролируется. Поэтому они будут против. И, соответственно, гарантировать безопасность. Вот в данном случае я бы на месте пресс-службы Министерства обороны или МИДа гарантию 100% не дал бы никогда. Но это был бы обман. Любой беспилотник, прилет, их несколько, вот тебе уже трупы. И кто будет виноват? Будет виноват, а кто? Обвинять будут Украину? Да нет, обвинять будут Россию.
1: В том, что типа не обеспечили, да, безопасность.
2: Ну, конечно, да. Они сказали, мы обеспечим безопасность, а сделать это не смогли. Соответственно, нам начинают меньше верить, и мы из плюса делаем себе в минус. Ну, это игрище. Это игрище определенные, как я говорю, по правилам. Но давно на Украине по правилам не воюют.
1: Слушайте, а вот такой вопрос, конечно, он жуткий, честно говоря, даже... Страшно там его представлять себе, но он понятный. Ну, а Россия, например, мы же помним, да, передавала Украине тоже тела погибших. А вот сейчас в Константиновке их что, надо, так сказать, вот тоже как-то собирать, вывозить тела погибших? Или что? Или оставлять там? Вот что делать с этими телами?
2: Ну, то, что делала всегда Россия, да. Русский солдат во все времена. Он собирал. Раньше просто он закапывал землю, а сейчас, ну, есть возможность сохранить то, что осталось, и потом передать. Кстати, для хохлов это вообще очень удачно. Не надо тратить деньги, усилия по сбору биоматериала. За тебя это все сделают, передадут, ну и все. А потом Украина скажет, видите, какие мы хорошие, мы помогли этот биоматериал доставить на свою родную землю, и родные и близкие могли с ним попрощаться. Вот я такой хороший Зеленский. Вот если бы не я, то этого бы не было. Он из этого всегда будет делать политическое шоу. Поэтому за чужой счет, а что, это классно. Лёш, ну ты бы что, отказался, чтобы за тебя это сделали?
1: Ну, да, логика понятна, это логика понятна. А почему... Почему вот изменились эти правила, если, говорите, раньше там захоранивали эти тела, а сейчас, так сказать, есть возможность их, ну, не хранить, так сказать, вот как-то сохранять, отвозить там куда-то специализированные эти места, да, для того, чтобы потом передать. Почему это важно вот для нас? Только вот это без этой, ну, типа там, ну, потому что это там типа по-православному и так далее. Это тоже есть, безусловно, из гуманитарных, гуманистических позиций. А военный смысл-то в этом какой? Военно-политический, ну, если хотите, да.
2: Ну, хорошо, ну, давай так, это чисто информационно, да, количество потерь. Угу. Сколько произошло у противника и у тебя. Потому что, ну, цифры, когда называют, да, передачу тел, когда происходит, там 1200, и с обратной стороны там 40-50. Угу. Вот. Это один из элементов давления информационного на противника. Да? Потому что из утюга могут рассказывать о том, что они нас убивают десятками тысяч, а у них потери там сотни. Но это показывается не только там для жителей Украины, но и в принципе для всего мира. Какие потери несет Украина, воюя с Россией. Здесь нужно из этого исходить еще. Чисто информационно, давай так, информационное давление на противника и на обычного солдата, который с оружием в руках, нам противостоит. Угу.
1: Так, а еще давайте по странам Балтии и Прибалтики пройдемся. Значит, Сикорский, это министр иностранных дел Польши. Радослав Сикорский, значит, говорит, что Россия может быть довольна тем, как ей якобы удалось настроить Киев и Варшаву друг против друга. К сожалению, различные заявления и действия привели к тому, что россияне могут испытывать удовлетворение от того, как они натравили поляков и украинцев друг на друга. Но понятно, значит, Зеленский называет там в честь запрещенной в России признанной террористической организации одно из своих подразделений, и виновата в этом Россия, оказывается. Вот тоже любопытно. Это что, расхождение тоже во внутренней политике там Польши, потому что мы знаем, что президент польский лично, так сказать, да, был недоволен этим фактом. А Сикорский, вот глава МИДа, говорит, что типа Россия, вот Россия виновата.
2: Ну, слушай, ну это нормально. Ну, это нормально. О том, что детишки между собой что там не поделили, да. Плюс есть исторический фактор, который каждая из сторон не хочет там признавать. Ну, это нормально, но, знаешь, по этому поводу я бы все-таки обратился к первоисточнику в том плане, что делал заявление Владимир Путин, да. Вот недавно видел подборку его видеозаявлений, начиная с 21-го и заканчивая 24-м годом по взаимоотношениям Украины и Польши. И вот во всех этих заявлениях он говорил о том, что поляки все время мечтают и видят часть территории Украины, что это часть Польши. И она должна быть частью Польши. И он даже есть такое у него выражение интересное, что если страны НАТО зайдут на территорию Польши, на территорию Украины в виде миротворцев, то потом все выйдут, кроме поляков.
1: Угу.
2: Поэтому там чисто в этом плане все идет.
1: А полякам, да, нужен это проблема интимного характера, так сказать, болячка, да? Вот не хочется просто снижать там лексику.
2: Поляки...
1: Они что, не знают, что там? Или все во Львове будут рады полякам, или в Тернополе, там, или в Луцке, и так далее. Тоже же будет, ну, будет то же самое, что уже было много раз.
2: Будет, как много-много лет назад, в веках, это все, это территория, которая никому не хотела подчиняться, и они все время боролись за самостоятельность. Угу. Это если мы берем Галицию, да?
1: Да.
2: Ну, если не пошарить, ну, кажется, Бисмарк говорил о том, что это территория вольнодумцев, которую, если кто-то будет контролировать, у них будут всегда проблемы.
1: Угу.
2: Ну да, вольнодумцы там очень были хорошие. Даже один из самых лучших университетов, он находился во Львове.
1: Угу.
2: Поэтому там образованность людей была очень высокая. Но это территория, которую контролировать невозможно. Да? Ну, у поляков же своя есть. Вот они хотят Речь Посполитую восстановить, да. Ну, величие свое показать. Поэтому тут коса на камень нашла. О том, что мы в этом помогаем, ну, а что стесняться? Да, мы в этом помогаем. Мы разжигаем ненависть друг к другу у поляков. Пусть обычный поляк будет не руку протягивать из кошелька и помогать своими деньгами на то, что нас убивают, а наоборот, эти деньги перестанет отдавать Украине. Что в этом плохого? Я считаю, это нормально. Пусть грызутся. Для нас только это будет в плюс.
1: Там же
2: и нужно тогда в этот огонь поленья больше подкидывать. Угу.
1: А ну, у нас есть возможность такая?
2: Ну, почему бы нет? Есть. Периодически мы начинаем же открывать свои сейфы информационные. Я имею в виду архивы. Угу. Ну, нужно, значит, тогда побольше открывать и показывать, как поляки... Мы же не любим говорить то, что происходило, когда мы освобождали эту территорию. Потому что они потом стали Варшавский договор, они социалистический путь развития взяли. Как поляки сдавали наших военнопленных, которые бежали из плена. Это были не только военные, это были гражданские. Когда они сдавали их немцам. Но об этом тоже нужно говорить. Понимаешь, вот эти болевые точки, не нужно стесняться. А у нас таких фактов именно задокументированных очень много. Вот это можно использовать, почему бы и нет.
1: Там вот скандал разгорается дальше, вот этот польско-украинский. Вот с одной стороны там дипломат, этот глава дипломатии польской пытается как-то типа примирить, и говорит Сикорский, что типа там не надо теребить старые раны, а жить надо ради будущего там и прочее. А с другой стороны, вот на прошлой неделе там была новость, что поляки готовы утилизировать самолеты по-моему, МиГи, МиГ-29, если путаю, простите, значит, не там какое-то количество, вместо того, чтобы передавать их Украине. То есть, если раньше та техника, которая подлежала утилизации, ну, в связи с истекшим сроком годности, так сказать, подлежала утилизации, но ее передавали, несмотря на что, Украине, да, то теперь, говорят, нет. Нет, и сам не гам, и другому не дам, значит, буду уничтожать, это раз. И еще министр обороны тоже выступил, его фамилия Косиняк-Камыш, он говорит, что после консультации с премьером распорядился рассекретить все пожертвования Украине за 22-26 годы, за 4 года, то есть за 4 года опубликуют все, так сказать, данные, сколько денег было передано. А почему? Это там очередной виток напряжения, и что он призван как бы продемонстрировать и на что повлиять?
2: Ну, давай так, с последнего. Это борьба двух ветвей власти в самой Польше. Вет премьер-министра и вет президента. Там идет своя борьба. Поэтому они там друг друга пытаются этим самым надавить. А по поводу МИГов, ну, мы все забываем, что дьявол-то кроется в деталях. Деталь в чем заключалась? Да, ты правильно сказал о том, что оружие, которое уже было по тем временам считалось старое, его нужно было утилизировать, только утилизация стоит денег. Mm. А здесь они отдавали Украине, за это получали деньги. Mm-hmm. Различных фондов. А сейчас им деньги отказались отдавать. Mm. Ну, это нормально же, да? По-хохляцки, как это? Я с этого еще ничего не поимею. Ну, поэтому и решили, только они там красиво это сказали. Они отказываются передавать оставшиеся самолеты МиГ-29, потому что Украина отказалась передать технологию производства каких-то типов беспилотников. Mm. Вот так вот это произошло. Ну,
1: типа наш пинг-понг. Да, они нам нет, и мы им тоже в ответ да, на нет.
2: А реально из-за нет. того, что деньги, которые выделялись странам, помогающим с передачи вооружения, эти деньги просто перестали давать. Вот и все. Деньги.
1: Да, вот ключ, да, к этой разгадке. Спасибо большое. Общественный деятель, политолог и полковник Эдуард Александрович Басурин был с нами на прямой связи. Спасибо еще раз. Всего доброго. До свидания.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные –

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

повлиявших на ход мировой истории, не так уж много, от силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Адрафеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород и округ. Несколько вражеских беспилотников сбиты в небе над Курском. Актрису Екатерину Жемчужную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Подробности далее. Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород и округ. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Он добавил, что в округе в селе Пушкарное загорелась надворная постройка. Сотрудники МЧС тушат огонь. Позднее Шуваев заявил, что в отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов есть перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры. По его словам, экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки киевского режима. Тем временем несколько вражеских беспилотников сбиты в небе над Курском. Есть повреждения частных жилых домов. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он добавил, что информация уточняется. На место выехали заместитель главы региона и глава Курска. Утром дом обследует комиссия по оценке ущерба. Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите начальников полиции государств-членов ООН, сообщает российская миссия в организации. Подробности в следующем выпуске. Лондон за неимением свежих идей ввел новые нелегитимные санкции против российских научно-исследовательских учреждений на основе извлеченных из нафталина обвинений. Об этом заявило посольство России в Великобритании. В дипмиссии также обратили внимание на то, что Британия до сих пор использует клевету против России как доказательство существования мнимой российской угрозы. Таким образом, Лондон добивается усиления конфронтации с Россией и пытается обосновать непопулярные решения, которые причиняют ущерб британскому населению. Накануне британский МИД сообщил о введении санкций против Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Министерства обороны России и научного центра «Сигнал», а также их руководства и сотрудников. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов в разговоре с РИА Новости назвал перенос чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из Эстонии в Испанию логичной расплатой за попытки европейских чиновников саботировать решение международных спортивных организаций и неуважение к спортивным принципам. Ранее эстонская телерадиокомпания со ссылкой на эстонский стрелковый союз сообщила, что чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в испанскую Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии. Турнир пройдет с 3 по 9 марта следующего года.

0: Церемония прощения с народной артисткой России Екатериной Жемчужной состоится сегодня в столичном театре «Ромэн». Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в пресс-службе театра сообщили, что Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия. На счету Жемчужной более 20 киноролей в фильмах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Цыганка Аза» и других. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи с нами Борис Рожин, тут без изменений, у нас все, так сказать, как всегда, рады видеть Бориса, автора телеграммы Макс-канала «Клан Эль Кассад». Борь, салют, да, добрый вечер.
3: Вечер добрый, всем приветствую.
2: По традиции с новостей, с мест событий, как в Крыму, что происходит в Крыму?
3: Ну, в Крыму сохраняются перебои со светом, там ведь пролет по подстанции был, ряд районов обесточены, там кое-где подают сейчас, ну, периодически, то есть, по сути, с отключениями. У нас в городе, ну, плюс-минус запитано, ночью света не было вообще, то есть, пока ремонтники ночью делали, под утро уже вот дали, то есть, где-то часов 6 не было. То есть, сейчас есть свет, связь, бензин, видимо, в город завезли сегодня, уже так на большом количестве заправок, ну и в Крыму говорят, что вот уже более чем на 130 заправок завезли бензина. То есть, ну, какое-то время, как говорил еще Аксенов, потребуется, прежде чем наладят постоянную распределенную логистику по завозу топлива в Крым. Но перебои и со светом, и с бензином сохраняются. То есть ситуация, ну, безусловно, носит такой чрезвычайный характер. Ну, собственно, у нас по факту, ну, такой режим ЧС и действует.
2: Борь, вот эти удары по подстанциям, почему они возможны?
3: Ну, потому что допускается, ну, так как бы спам-атака, то допускается большое количество дронов в расчете, что что-то долетит, поразит и вызовет серьезные проблемы. Ну, вот как сегодня запускали вот по Омскому НПЗ кучу дронов, там несколько там что-то долетело, там повредили завод, типа вот перемога, да, то есть, ну, какое-то время потребуется там на ремонт. То есть это тактика спам-атак, то есть количеством пытаются продавливать какие-то направления.
2: Я имею в виду, что, ну, там же много говорилось просто, сказать, я не специалист, мне вот сложно понять, хочу, чтобы ты объяснил. Ну, что, не знаю, там сетки всякие, например, которые натягивают, ну, вот на такие объекты, которые могут защитить, вот насколько эта там мера может обезопасить?
3: Ну, опять же, с сетками у нас, вот, допустим, подстанцию городскую затянули еще в 2023 году, то есть сильно до. То есть в этом плане, безусловно, то есть такие критически важные вещи надо обваливать мешками с песком, стоит при необходимости заранее, конечно же, бетонные укрытия сверху. То есть понятно, что она не гарантирует 100%, скажем так, вырываемого объекта, если по нему действительно прилетит что-то серьезное, но опять же, если предпринять меры защиты, то есть повреждения могут оказаться не настолько критическими, соответственно, это может сократить время ремонта. То есть опять же, заблаговременно принятые меры, они снижают эффективность таких атак. Противник, кстати, еще с 23-24 года также активно занимается укрытием подстанций, различных энергоблоков, нефтебаз. То есть это то, что надо делать постоянно, пока идет война. То есть понимать защиты не только тех объектов, которые находятся в очевидных местах, но и тех, которые находятся глубже в тылу, потому что противник, безусловно, ищет уязвимости в нашей ПВО, пытается найти маршруты, которые позволят пройти для каких-то важных для нас объектов. Поэтому тут необходимо не только заранее как-то защищать какие-то объекты, но и прикидывать, куда противник может пытаться ударить.
2: Так, ну что, к Трампу. Трамп тут высказался, сказал, что обе стороны конфликта хотят его завершения. Это раз. И еще президент США указывает на то, что конфликт находится значительно ближе к завершению, чем принято считать. Об этом он говорит журналистам в овальном кабинете. Ну, так сказать, вот как ты относишься к этой информации? Мы много раз ее слышали, да. Вот сейчас что-то поменялось, стоит ли к ней относиться как-то иначе, чем мы относились к подобного рода заявлениям раньше? Вот что-то, так сказать, поменялось или нет?
3: Ну, у меня-то прошлое заявление, противник стало меньше на Константиновку. Это разница. Так что в этом плане действительно мы стали ближе к нашей цели. И, ну, а у нас как бы обозначено, что вот наша цель — освобождение Донбасса. Ну, то, собственно, такая цель ставилась еще в феврале 2022 года. И, соответственно, в случае освобождения Донбасса, мы говорим, что вот те территориальные цели, которые ставили в феврале, они Россией достигнуты. Это то, что мы можем говорить, что да, вот ставили задачу, несмотря на сопротивление Украины, поддержки там всего НАТО во главе США. Тем не менее, мы этой цели достигли. Противник это понимает, поэтому он отказывается выводить войска с Донбасса. То есть война ведь может закончиться быстро, да. Кокаиновый фюрер объявляет, что мы выводим войска с оставшихся территорий Донбасса, и война после этого останавливается. То есть то, о чем договаривались Трамп с Путиным в Анкоридже. То есть если США хотят ускорить окончание войны, они знают, как это сделать, это промотивировать соответствующим образом киевский режим на вывод войск из Донбасса. Ну а если он этого не сделает, ну мы добьемся, то есть там за этого военным путем, о чем, собственно, и говорит российское военно-политическое вот руководство.
2: Мы же понимаем, да, что это будет сложное такое политически, ну как-то, ну политическое решение, так сказать, которое, конечно, Зеленскому не простят. А если мы вспомним, например, то, о чем говорилось там даже в 22-м году, да, многие часто вспоминали такой инструмент, как референдум. А вот на подконтрольной Киеву территориях Донбасса, с той точки зрения, реально ли провести какой-то референдум по определению их дальнейшей судьбы?
3: Маловероятно, что Россия на это пойдет, так как если соглашаться на какие-то референдумы, которые России там пытаются навязать, значит признать, что такие референдумы были какие-то неправильные. То есть, значит, это, а у нас, как Путин неоднократно говорил, у нас главное — это выбор людей. Поэтому попытки перепроводить референдумы по Крыму и по Донбассу — это фактически попытка спорить выбор людей.
2: Не перепроводить, а вот, ну, например, то Славянск-Краматорск, например.
3: Ну, опять же, референдум 2014 года в Донбассе, я напомню, он проходил в том числе в Славянске и Краматорске. И люди там в 2014 году сделали свой выбор в пользу России, ну и в пользу независимого Донбасса. То есть люди в Константиновке, кстати, в Красноармейске тогда референдум сорвали, а в Славянско-Краматорской агломерации референдум тогда прошел. Люди там проголосовали за ДНР, а не за Украину, хотя пункт про Украину там был. Соответственно, Россия, когда она заявляет о претензиях на Донбасс, то, опять же, она ссылается в том числе на референдум. А если ты говоришь, ну ладно, тот референдум какой-то неправильный, то есть ты фактически сам подрываешь, делегитимизируешь свои же основания правовые, по которым ты претендуешь на эти территории. Поэтому все эти идеи перепроводить референдум по Крыму или по Донбассу — это просто попытка делегитимизировать российские юридические аргументы, на основании которых она проводила, ну, по сути, референдум в Крыму и последующую интеграцию ЛДНР в состав России. Поэтому это ловушка очевидная, ну, маловероятно, что мы на нее пойдем.
2: Хорошо, они, так сказать, вот могут предложить эту идею? Киев согласится или нет? Ну, или может там быть инициатором подобного рода?
3: Они уже заявляли, что они не считают, что на территории Донбасса могут быть проведены честные референдумы. Они априори же все считают, что все референдумы и выборы, которые проводились на этой территории, нелегитимные, фальшивые. Они референдум в Крыму также отрицают, также они будут отрицать любые. То есть если даже предположить, что это референдум провести, даже если там будет результат, то есть они скажут, что да, нет, это опять там Путин все сфальсифицировал, ну как бы зачем играть в эти очевидно бесполезные игры, если заведомо известен результат. Перед кем? Для кого? Для кого этот референдум проводится? У кого мы собираемся этим референдумом убедить? США или НАТО? Ну, это смешно.
2: Нет, ну, послушай, ну так вот, если мы там никого не убедить, а в общем и целом, как говорится.
3: А зачем? Значит, смотри. Ну, если никакой конкретной цели нет, то зачем оно?
2: Зачем? Чтобы, так сказать, вот дать людям право определить самим свое будущее. Ну, типа, так сказать, из гуманистических соображений. Чтобы не проливать много крови, потому что города укреплены, ясно, что будут большие потери с обеих сторон при, значит, взятии. А в том числе будут потери среди мирного населения, будет разрушена инфраструктура и так далее. Давайте с международными наблюдателями в Славянске и Краматорске проведем референдумы для того, чтобы, так сказать, выяснить, а с кем хотят дальше жить люди. Ну и все. Да, и пусть люди голосуют.
3: А что мы будем делать с людьми, которые были вынуждены уехать из Славянска и Краматорска в Россию? Или значительная часть людей...
2: Они уже свой выбор сделали.
3: Уехали, а если туда, условно говоря, навезли там каких-то бандерлогов, которых туда завозили с 2016 года, они говорят, нет, мы хотим Мазепу, Бандеру и Шухевича. То есть, а все, кто там жил, они их голос не имеют. То есть имеет значение только выбор 2014 года, точно так же, как откатывают названия бандеровские после 2014 года во всех освобожденных населенных пунктах. Поэтому голос имеют те, кто там жил с 2014 года, а те, кого туда завозили, как бы это люди, которые идут лесом. То есть им дорога на Украину. Не хотят жить на Донбассе и в России, чемодан, вокзал, Львов. То есть это единственный возможный вариант. Потому что если вы допускаете там выбор под руководством режима Зеленского, ну, где вообще на 5 лет выборы фактически отменили, какие честные выборы, референдумы вы рассчитываете получить на Донбассе? Это, ну, это очевидная фикция и спектакль. То есть никаких честных выборов. Честные наблюдатели — это какие? Наблюдатели ОБСЕ, которые приезжали, передавали координаты для ударов на территории Донбасса. Наблюдатели МАГАТЭ, которые не могут сказать, кто обстреливает ЗС, где вы найдете независимых сейчас...
2: Китай, в Беларуси, например. Китай, Беларусь, бразильцев, в конце концов, пригласим, позовем.
3: Россия предлагала вводить войска ОДКБ на линию разграничения. Мы знаем, как они ответили. Никаких войск из дружественных...
2: Нет, но тут же не войска, Борь, но наблюдатели все-таки другая история.
3: Для белорусов они отказываются, в Белоруссию, они вот сейчас убивают граждан Белоруссии. Какие белорусские наблюдатели? То есть они детей белорусских там пытаются убивать, а вы говорите о наблюдателях.
2: Но это же политические решения, которые можно достичь. Короче говоря, пока ты говоришь, что это невозможно, потому что невозможно, и перечисляешь там со своей позиции аргументы в пользу, так сказать, в пользу своей позиции. Окей, и они все сводятся к тому, что это невозможно. Но если мы отбросим типа политическую предвзятость и так далее, это могло бы быть каким-то решением?
3: Нет, конечно. Потому что, во-первых, даже вот такой сценарий с выводом войск с территории Донбасса и остановка по неразграничению — это просто небольшая пауза, ну или, может быть, чуть более длинная пауза перед следующей войной, потому что понятное дело, что Украину как рассматривали, так и будут рассматривать как плацдарм для ведения войны против России. То есть остановка войны по ЛБС — это просто пауза. Все это проходили во времена Минских соглашений, и в таком формате это просто перерыв перед следующей войной. То есть там будет не до выборов, наши-то выборы там будут проводиться, да, которые вот проводятся там единый день голосования, там выборы президента, выборы в Государственную Думу, на этих территориях будут проводиться. То есть те, кто уедет оттуда на Украину, это люди сразу автоматом второго сорта, которых уже заранее частично уже лишили права голосовать, которые там уже заведомо юридически поражены в правах, уже сейчас, то есть как относится к выходцам с Донбасса на Украине, хорошо известно. То есть, естественно, о каком-то там, реинтеграции этих людей, тех, кто едет на Украину, там, в украинском обществе говорить не приходится, да. Восстанавливаться, интегрироваться там будет только то, что войдет в состав России. С той стороны будет мертвая зона, где будут стоять войска, куда они будут стараться завести войска НАТО, и где будет высокий потенциал для провокаций с ударами дронов, с скрытым минированием, с действиями ДРГ, с терактами, с использованием ждунов. То есть там, на этих территориях, будет еще годы режим КТО, как в Чечне, в Дагестане после Чеченской войны. То есть вот реалии, а не как бы там договориться и хороший мир там настанет. А не настанет там никакой мир, вы что?
2: Угу. А вот тут вопрос пришел к нам. Спасибо большое. Кстати, хороший вопрос. Вот это хороший вопрос. От подписчика, значит, подписан вопрос от подписчика каналов Бориса. Присылайте, друзья, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, принимаем эти вопросы. Я сейчас вот напомню, да. Значит, вопрос от подписчика каналов Бориса, двоеточие. Как вы с большой буквы написано, все, так сказать, все запятые расставлены, все это признак, между прочим, это важно. Вот. Значит, как вы относитесь к читателям, ставящим смеющийся смайлик под постами о попаданиях ракет натовских ПВО по жилым домам на Украине или под видео захвата ТЦКшниками очередного раба? Не пугает ли вас количество глумящихся?
3: Ну тут ничего такого нет. В Телеграме, по сути, нет нормального механизма модерирования смайликов. То есть, если там есть смеющийся смайлик, соответственно, любой человек может зайти и поставить под любым постом. И там крайне проблематично все это разбирать. Это просто ограничение платформы. Понятное дело, что это заходят рук работы, типа посмеяться, ой, посмотрите, там в России там куда-то прилетело. Написать они не могут, потому что их модератор там вычистит. Ну, соответственно, что им еще остается? Ну, ставят смайлики, пытаются как-то нас задеть. Ну, это, опять же, признак того, что вот вы видели там количество каких-то смайликов под какой-то там трагической новостью, это вот примерное количество наших оппонентов, которые вот забежали, типа, поглумиться над, типа, над каким-то там трагедией, там, вот дети, ребенок погиб, они там, а-ха-ха-ха, как смешно, да, ну, что тут, спорить с ними нет, зачем, то есть, и появляются в комментариях, там, есть укработы, шлюхоботы, удаляются, а, как бы, расплата, что наш приходит, вот сегодня там люди ноют, ой, у нас там несколько кварталов там снесло при детонации склада боеприпасов. Ой, они, как плохо, что склады боеприпасов размещают в городских кварталах. Ну так вам про это 22-го года говорили, что вы теперь такие расстроенные красные смайлики ставите? А что не веселящиеся, не смеющиеся смайлики? Что, не смешно уже стало? Да, ну, как бы за все это приходится платить. Вот и в том числе за глумление, за потерю человеческого
2: Нет, облика. А я вот, так понял, что это в том числе и про, ну, как бы, про наших глумящихся, ну, как будто бы. То есть ты там публикуешь, например, да, видосы с разрушенными объектами на Украине, и вот находятся люди, которые там типа ха-ха-ха, вот тоже ставят смеющиеся смайлики. А это, вот к этому как ты относишься?
3: Ну, опять же, я не сторонник, допустим, что если там где-то при ударах, там, допустим, погиб какой-то гражданский, да, то есть такое как бы тоже бывает, и безусловно говорить, что так не бывает, это, ну, смешно. Но, опять же, тут главное не опускаться до вот этого животного уровня оппонентов, радоваться, ой, а там вот у них тоже гражданских побило, там еще непонятно, то есть ладно, если там еще это там погиб какой-то известный там бандеровец, там ладно, это я могу понять. Но когда там, допустим, какие-то случайные люди, там, допустим, сбили ракету, ракета вместо там завода упала там где-то там во дворе, там кого-то убила, да, то есть несмотря на то, что, ну, гражданский, то есть радоваться смерти вот этого гражданского нету, я стараюсь такое вообще пресекать, потому что, ну, и сам как бы стараюсь таким не злоупотреблять, потому что, ну, это значит ставить себя на уровень тех, с кем мы воюем, то есть я вот эти подходы...
2: А как ты думаешь, а вот эта история, мы же с тобой знаем, что она заразная, что у нас тоже появляется, ну, то есть мы местами... В некоторые моменты становимся очень похожими.
3: Если смотреть в бездну, бездна начинает смотреть. Это классика. И опять же, хорошее знание. Ну, Олег как раз... Для чего нужно учить классическую литературу? Чтобы вот эти моменты, ну, вовремя понимать и как бы, ну, соблюдать определенные рамки. Как, ну, собственно, и мораль, своего собственного морального состояния, ну, и некие общественные приличия. Потому что во что превратилась украинская повестка информационная, украинский дискурс, где вот это вот на... Еще со времен «Зимней вишни» вот это все на постоянной основе, там, ой-ой, акула съела российскую туристку, ой-ой-ой.
2: Но это мы помним, это чудовищные, да, и бары эти киевские,
3: и все. Вот они это нормализовали. Я не сторонник того, чтобы это нормализовывать в России. Это уродство, это неправильно. То есть мы выше этого. То есть мы их будем как били, так и будем бить. Мы их будем побеждать. Но при этом нам как бы нельзя становиться вот такими же, как они. Это вот как раз таки говорят, что вот я вот сейчас что, я вот не могу поглумиться над ними. Это ни разу не приближает вот самого по себе это оглумление, но не приближает нас к победе. Это просто, типа я вот там опорадовался, что какие-то там гражданские погибли, и что кому-то сделал лучше. То есть приблизил нашу армию к победе вот этой своей радостью над погибшими гражданскими? Нет.
2: Да, справедливо. Так, 4 минуты 30 секунд у нас остается до конца этого блока. Предлагаю поговорить про Беларусь. Мы в прошлый раз, кстати, с тобой говорили про Беларусь. Значит, лидер белорусский Александр Григорьевич Лукашенко говорит, что Международная партия войны всеми силами стремится к затягиванию вооруженного противостояния на Украине. При этом подчеркивает белорусский президент, что он не отправит в зону, граждан Беларуси не отправят в зону боевых действий. Никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, говорит Александр Григорьевич. Значит, сначала давай про вот эту партию войны. Международная причем. Международная партия войны.
3: А, ну, это то, о чем говорили Орбан, Фиц, Эрдоган, что да, есть конгломерат стран и евроатлантических элит, которые заинтересованы в продолжении войны, делают для этого все возможное. То есть не так давно Орбан еще раз про это говорил. И Орбан, и Фиц говорили. То есть в этом плане Лукашенко свои позиции не изменяет. Он примерно это, ну, плюс-минус это говорит уже 4 года. То есть в этом плане он достаточно последовательный. То есть то, что войну будут пытаться продлить, ну, это, в принципе, все прекрасно видят и понимают. Ну, собственно, и это и российский МИД заявляет и так далее. То есть то, что Белоруссию пытаются еще в это втянуть, тоже очевидный факт, причем не только на словах, но и на деле. Вот эти атаки на гражданских белорусов, которые осуществляются, и угрозы нападения на Беларусь, это часть вот этой, в том числе, деятельности вот этой партии войны, которая хочет именно ее масштабирования, ну, что в конечном итоге все это перешло уже в прямое военное противостояние России и НАТО. То есть такие, ну, заявления мы все их прекрасно знаем. То есть то, что они от этого не отказывались, это очевидно, и ближайший саммит НАТО они рассматривают в том числе как попытку не только законсервировать этот сценарий, но и выбить под него дополнительные ресурсы, в том числе американские. То есть это вот будет достаточно, они это рассматривают достаточно важно. То есть вся вот эта кампания информационная про якобы перелом на фронте, который противник вел в течение почти всего июня, вот и начала июля, это в том числе с прицелом на получение новых кредитов, оружия для дальнейшего ведения войны там 27-28 года. То есть у них же такой горизонт планирования, что война продлится еще несколько лет. То есть и остановить ее они не дадут. Точно так же, как почему, говорит, ой, почему Минские соглашения не сработали? Ну, так их никто не собирался реализовывать. Почему войну не останавливают? Так ее никто не собирается останавливать. У них настрой вполне конкретный.
2: Слушай, а почему, с твоей точки зрения, Лукашенко раз за разом это повторяет, одно и то же говорит? Это что, запрос? Ну, во-первых... Кто адресат этого, этих сообщений?
3: Ну, во-первых, это собственное население, то есть он занимается успокоением собственного населения, потому что люди, естественно, спрашивают, они не нападут ли, не начнут ли. То есть поэтому, с одной стороны, миролюбивые изъявления, но при этом Беларусь активно занимается военным строительством. При этом после визита Лукашенко к Путину и Си Цзиньпину, там и МИД Беларуси уже занял более жесткую позицию по вот вопросу этих угроз. Ну, при этом часть того послания мирного, это в том числе адресаты на глобальном юге, что вот, как Беларусь мирная страна, она как бы в войне не участвует, поэтому вот, смотрите, мы свою позицию не изменяем.
2: Хорошо. А для Европы можно ли назвать это? Вот, так сказать, вот для той партии войны. Вот он говорит, есть партия войны, которая хочет продолжения, но мы воевать не будем.
3: Не, ну, понятное дело, нет, он-то, ну, говорит, ну, придерживается своей позиции, при этом, конечно же, он понимает, что если там решат напасть на Белоруссию, там нападут на Белоруссию, даже несмотря на наличие ядерного оружия, тем более, как мы знаем из заявлений и СВР, и КГБ Белоруссии, такие планы практически и существуют, связанные в том числе с захватом территории Белоруссии, то есть это все есть, но при этом, опять же, ну, если такое нападение случится, все вот эти предыдущие заявления про миролюбивых характер Беларуси, это, опять же, будут немаловажными в каких-то последующих спорах о том, кто начал эту войну. Угу. Это может иметь более долгосрочные последствия.
2: Хорошо, мы прервемся. Скоро будем продолжать. Борис Рожин с нами по связи.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник».
1: Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев, Борис Рожин, автор телеграммы Макс-канала «Клан Эль Касат», с нами на прямой связи. Я вот послушал новости от Даши Гущиной, как всегда, блистательно, прекрасно. Но я обратил внимание на русский язык, Борь, не знаю, слышал ты или нет. Он, конечно, действительно живой, потрясающий. И как вот он меняется. Ну, например, словосочетание «стобальник по ЕГЭ». Стобальник по ЕГЭ. Вот еще лет 20, например, да, так сказать, вот человек услышит, но 20, но нет, 20 еще бы ничего не сказал, или там 30 назад, там, стобальник по ЕГЭ. Вот это просто словосочетание такое вруны. Это про русский.
2: Ну, язык, он не статичный, он да. Просто русский язык-то и славен тем, что он постоянно развивается, и какие-то, то есть, да, бывают излишние какие-то заимствования, но в целом у нас всегда нормально, как бы, заимствовали из разных языков, и это нормально, то есть то, что адаптируется, и даже вот эти сленговые выражения некоторые вполне себе органично сейчас смотрятся. И такие фразы можно услышать даже не от молодежи, а от людей среднего и даже пожилого возраста. То есть значит, что слово или словосочетание, оно себе вполне уже погрузилось в нашу языковую культуру.
1: Это ну, нормально. Конечно. Ну, это там репостнул в тележеньке, например, тоже, да? Репостнул в тележеньке. Но все, а вы это уже можете сказать, какая-то ну, вполне себе взрослые люди, да, что он репостнул, например, в тележеньке. Да, это правда. Ну, просто вот я обращаю так, знаешь, внимание на эти. Ладно, друзья, значит, продолжаем. Слушай, вот тут я тебя тоже попрошу вот прокомментировать и ответить на этот вопрос. Вот я, например, опять читаю, да, значит, временное ограничение снято в аэропорту Ярославля. Сегодня там про Тюмень тоже говорили, что там водились и были сняты тоже ограничения там в связи с беспилотной опасностью. Борь, ну им же надо долететь. Вот когда они долетают там через несколько регионов до Ярославля или до Тюмени, да, эти беспилотники, о чем их говорит? Ну, то есть, типа, их не видно. Ну, что, их не видит один, каждый регион их не видит? А почему и тогда видят как бы вот эти финальные там в Ярославле или в Тюмени?
2: Вот, ну... ну, почему? Во-первых, ну, нельзя говорить, что нет. Вот, допустим, сегодня вот была атака, казалось бы, на Омск, далеко. Но ведь даже уже был прилет, но при этом сказали, что вот большое количество дронов там было сбито на подлете. То есть, опять же, это говорит о том, что дроны ждали, и большую часть их там позбивали. То есть, говорит о том, что там объект не прикрыт, нет. То есть, можно говорить о том, что объект недостаточно был прикрыт, что вот дроны, идущие на низкой высоте, часть из них вот смогла прорваться. Почему так происходит? Во-первых, противник, безусловно, внимательно изучает нашу систему ПВО, потому что у нас, безусловно, есть своя система для борьбы с дронами. То есть он ищет, понятно, что если посылать все, там, допустим, стоп с юга на Москву, то там все, собственно, и позбивают. То есть там, ну, вы видели, какие массированные атаки шли на Москву, и почти все там сбивается, не долетая там даже до окраин города. То есть понятно, что это не самый эффективный способ для атаки. Но понятно, что если, вот, допустим, отправлять их так, чтобы они шли, допустим, к западу от Москвы, потом делали крюк и шли уже с более, как они считают, более уязвимого направления. То есть это, опять же, естественно, осуществляется при помощи спутников НАТО, при помощи разведки НАТО, которые изучают нашу ПВО.
1: Ищут, ну вот, прости ради бога, там... Борь, ну хорошо. Ну вот смотри, вот опять 19:30, вот только что новость этой минуты, беспилотную опасность отменили на Ямале. Но они же прилетают это, вот так сказать, хорошо, их сбивают, безусловно, мы видим, и слава богу, работает действительно ПВО. Прилетает меньшинство, а, так сказать, это единица из того роя, который там был запущен. Но они, вот их сбивают на подлете когда? Или на протяжении всего пути их сбивают?
2: Но это зависит от того, как в области организован. То есть, я так понимаю, что в каждой области, я вот не знаток, как вот организован, допустим, на Урале, за Уралом вопросы ПВО. То есть, потому что в каждом регионе, ну, этим занимаются в том числе местные власти, владельцы НПЗ, это местные ЧВК, ну, естественно, это местная регионе армия ПВО, которая там дислоцируется. То есть, она предпринимает какие-то меры. То есть, безусловно, важно учитывать, что это вопрос ресурсов. То есть, это огромнейшие территории, то есть, никаких панцирей, территории, на эту территорию вы не напасетесь. То есть вы ставите их для каких-то объектов. То есть как можно увеличить вероятность сбития вот этих низколетящих дронов? Это увеличение количества МОГов и усиление, главное, координации МОГов между собой. Потому что пока он летит через несколько регионов, то есть в каждом регионе их должны сбивать, чтобы если летит дрон до какого-то далекого региона, что туда либо вообще еще не долетало, либо долетали там считанные единицы, что, естественно, облегчает работу МОГов в глубоком тылу. То есть, но для этого всю эту систему надо, ну, скажем так, усиливать с точки зрения интеграции и взаимодействия, потому что сейчас в каких-то регионах там сбивают очень много, в каких-то мало. То есть, опять же, о каких-то проблемах именно с организацией борьбы с низколетящими дронами в каких-то регионах. Потому что смотришь, в одних регионах дофига сбивают, в других как-то не очень. Но, опять же, это вопросы. То есть, ну, кому вопросы? Ну, естественно, у нас ВКС, который этим занимается, потому что он командующий. Это вопросы организации, ну, кто-то местной власти, ЧВК, ЧОПы, которые там этим занимаются. То есть, зачастую здесь проблема не то, что не чем сбивать, а именно бюрократические, инерция, трения, ну, какие-то нужные решения принимаются долго. А кто-то говорит, ну, мы там свой, как сегодня там кто-то Чедаев поднимал там вопрос, да, что да. Вот, как бы, да. Ну, да, нет, это правильно, на самом деле, потому что, опять же, у нас значительная часть проблем носит даже не ресурсный, а бюрократический, организационный характер.
1: Он пишет, то есть, типа, на предприятиях и в регионах думает, не по нам летим, тогда мы не будем расходовать БК собственный, значит, поскольку летит не по нам. Вот. А если используем, то надо будет отчитываться за это использованные БК.
2: Так тут наоборот же, надо, во-первых, систему премирования, то есть вот, допустим, есть МОГи в регионе, они сбили там столько-то дронов, то есть расчеты, премировать ресурсы, если, то есть создать, ну, единые штабы региональные, то есть вот в этой области сбили столько дронов, региональный штаб выделяет дополнительно боеприпасы, топливо для МОГов, дополнительные ресурсы, то есть премировать людей за эту работу, то есть если выплачивать, кстати, в Москве, кстати, выплачивают за сбитые дроны, что, кстати, мотивирует расчеты тренироваться, потому что это не просто борьба, ну и как вот на Великую Отечественную, то есть платили там тоже за сбитые там дроны, есть же система премирования за уничтожение бронетехники. Соответственно, разрабатывать мотивирующие инструменты для того, чтобы люди были кровно заинтересованы в том, чтобы это сбивать. А у кого не по нам летит, ну пусть в другом регионе, это не наша проблема. Это неправильно, с такими настроениями надо бороться. А бороться с этим может только государство, как кнутом, так и пряником.
1: Так, ну что, про НАТО тогда и Константиновку. Начнем с Константиновки. Но Денис Пушилин, глава ДНР, рассказал, например, о разрушениях. Назвал их очень и очень серьезными. Пояснил, что окончательную оценку можно этим разрушениям можно будет дать после того, как, собственно, появится такая возможность. По его словам, в городе продолжается дозачистка. Еще одно слово. Из данного яза.
2: Там отдельных, то есть вот там пленных показывают свежевзятых периодически. Ну, собственно, и вот эти предложения, что типа приезжайте, мы вам там этих трупов ВСУшников там несколько сотен отгрузим. Ну, очевидно, что там никто не рассчитывал, что кто-то оттуда приедет за ними, потому что они так обычно в таком формате они их не забирают, но будут ждать, пока мы их соберем, и потом им отдадим где-нибудь на границе с Белоруссией. Касательно того, ну, де-факто оборона Константиновки была взломана еще в середине июня, когда вот мы еще тогда говорили. То есть последняя вот у них организованная оборона сохранялась вот на северо-западных окраинах. Ну вот на прошлой неделе там флаги уже поставили и на севере. Но при этом, конечно же, выйти там смогли далеко не все, как по причине того, что там дронами все накрыто нашими, а с той стороны тех, кто выходил, свои же как подступающим били. Ну и, соответственно, вот эти те, они просто сидят по каким-то подвалам. Город действительно сильно разрушен. Причем сначала мы там взламывали оборону, в том числе с большим количеством фабов. Сейчас противник туда тоже, в том числе, корректируем, авиабомбы кидает, тоже разрушает город и обстреливает его артиллерией. Ну, это сценарий не новый. Также они сдавали Часов Яр, Артемовск, так что они его постараются напоследок еще максимально разрушить. Поэтому, конечно же, Пушилин, смысл торопиться. То есть там, когда уже фронт уйдет дальше, там в Дружковку, там уже можно будет прикидывать текущий масштаб разрушений. Константиновку, я думаю, будут восстанавливать, но, конечно, не в первое в приоритетном порядке, там как бы и другие населенные пункты имеются.
1: Ну вот, когда он говорит, очень серьезно эти разрушения, там город-то вообще, так сказать, вот он остался или...
2: Не, ну почему? Домов там, если смотреть, ну как, домов так вроде много стоит многоэтажных, да, но фактически это пустые коробки, там часть из них, скорее всего, придется потом сносить. Плюс там, а потом обнаружится, что делать, там, если в каком-то бомбе там ФАБ застрял, там, или еще что-то. То есть там уборка займет не один месяц от мин, там, снарядов, авиабомб, не разорвавшихся и прочего. То есть какую-то часть зданий снесут. С другой стороны, у нас такая сейчас скорость строительства жилищных комплексов, там могут просто часть вот снести и там построить новый ЖК, он как в Мариуполе за 2 года выкатили. То есть, в принципе, это вполне, ну, если деньги выделят на это, то есть, как бы, почему нет? Исторический центр, там, не смотришь, некоторые здания, ну, скажем так, вполне себе уцелели. То есть, говорить, что вот совсем-совсем разрушено, нет. Скажем, есть города гораздо сильнее, тот же Волчанск, который там в кашу просто за 1,5 года боев превратили. То есть Константиновка на фоне Волчанска, скажем так, еще не совсем разрушенный город.
1: Ну, о взятии Константиновки говорил президент, например, да, и даже подчеркивал важность взятия под контроль. Говорит, это только президент Путин, это только первый, но при этом крайне важный этап уничтожения формирований ВСУ. Я хочу сейчас передать самые лучшие слова благодарности и пожелания всем бойцам, командирам под руководством генерала Кузьменкова. Они действуют уверенно. Я обратил внимание, что в зоне Константиновки ДНР остаются мирные жители. Поручил президент сделать, значит, все необходимое для обеспечения их эвакуации. Вот о важности взятия Константиновки говорят, ну, многие там, и Медведев, вот, и даже сам президент об этом сказал, даже, так сказать, поделился этим в рамках телефонного разговора с Трампом. Ну, вот давай тоже, так сказать, Борь, поговорим о важности взятия этого небольшого города.
2: Ну, по сути, как небольшой. По сути, это второй по размерам город, который российская армия освободила в ходе СВО. То есть он больше Дзержинска, он больше Авдеевки, Селидова и других. То есть это достаточно, там сколько, 118 тысяч человек там проживало. Ну и по территории это был большой укрепленный город. Ну, то есть имело серьезно политическое значение, имело для противника важное логистическое значение.
1: 78 тысяч на начало 22 года.
2: Да, ну вот если брать 14, ну, это на 22-й, а начало 14-го там гораздо больше людей. Ну, как бы не суть.
1: Но 100 не было никогда. Это вот в 2001 94 тысячи. Это 2001 год.
2: 94, да? Там на 14-й год надо смотреть. Сколько там было, когда вот он вошел в состав ДНР, город, вот сколько, вот собственно, по этому населению можно считать, вот сколько там. А сейчас там, по разным оценкам, в подвалах потенциально 2-3 тысячи человек, которые там, ну, первых там уже начали эвакуировать, там какие-то гуманитарные мероприятия в их отношении уже пошли. Что главное, взятие Константиновки открывает дорогу уже в самое сердце славянской Краматорской агломерации. То есть бои за Алексеева Дружковку уже начались. Можно ждать, что скоро мы продвинемся и к окраинам Дружковки. Ну и, собственно, очевидно, что вот в этой ближайшей кампании, в ближайшие месяцы российская армия будет делать ставку на выход уже непосредственно в Краматорск, Славянск и Дружковку. Потому что это ключевые города Донбасса, которые надо освободить. Их потеря, это имеет не только военное значение, но и огромное политическое значение. Это значит, что последние крупные города на Донбассе ВСУ потеряли. То есть это безусловный удар по режиму Зеленского, который там рассказывает про переломы на фронте, и безусловно по морально-психологическому состоянию, что вот несмотря на все усилия, несмотря на помощь Запада, несмотря на все дроны, тем не менее ВСУ продолжают терять территорию и города на Донбассе. То есть это бьет, в том числе по рядовым и гражданским, и военным, потому что расхождение реальности и пропаганды в этом случае становится все более и более разительным. Поэтому не случайно на фоне рассказов многие из тех, кто заранее стелит себе соломку, типа Кулебы, говорят, что типа, ну, не смешите насчет переломов, потому что, ну, они-то понимают, что рано или поздно этот разрыв произойдет окончательный между пропагандой и реальностью, и кому-то надо будет отвечать, почему рассказывали про перелом в войне, а тут Донбасс отваливается, который они... Ну, и, собственно, причина уже в том, что Константиновку-то они собирались держать до конца лета, То есть, чтобы летнюю кампанию российская армия провозилась Константиновкой. А сейчас только вот июль начался, Константин, уже бои за Алексеева Дружковку идут, и до Славянска с Краматорска менее 8 километров. А это говорит, что уже там к концу августа, в сентябре начнутся бои за Славянск, Краматорск.
1: А вот, Борь, поменялось что-то принципиально с точки зрения ведения боевых действий, там оперативно-тактических каких-то планов, методов, значит, по сравнению с, я не знаю, там, с Авдеевкой или с Бахмутом, вот с другими такими населенными пунктами взятия городов?
2: Ну, Константиновку брали не лобовым штурмом, Константиновку брали фланговыми ударами, то есть сначала продвинулись на флангов, и потом с севера и с востока зашли в город, по сути, разрезав единую оборону противника, что, собственно, и обусловило ее столь быстрый по меркам СВО коллапс, потому что, ну, опять же, бои начались во второй половине, ближе к концу февраля за город, а уже в середине июня город, ну, де-факто организованная оборона, все. Почему так быстро? Потому что избежали ситуации, когда вот мы продвигаемся медленно, противник отходит, мы продвигаемся. Вот как Дзержинск, вот так мучительно долго брали, тот же Волчанск, или то, что сейчас в Купянске происходит. То есть командованию удалось здесь решить эту проблему. Во-вторых, опять же, фланговые действия. Во-вторых, инфильтрация пехоты, тактика продолжает оттачиваться.
1: Дальше вот это смена, минуточку, Борь, вот смена вот это, так сказать, место штурмов в лоб, в заход фланга. Это произошло почему? Ну, типа, потому что появилась такая возможность, а там не было, например, в Бахмуте и в Авдеевке, так сказать, подобного продвижения. Или это новое какое-то видение, понимание или желание в командующих?
2: Ну, во-первых, Авдеевка, так, кстати, тоже обралась, это так не в лоб. Сначала там была, сейчас на фоне трубы уже подзабыта, а укрепрайон Зенит брался, когда заходили через подземную трубу, это тоже был элемент военной хитрости, который позволил взломать оборону. И плюс тогда же вот этот известный прорыв через Терриконы в город, который позволил отсечь Авдеевский как сахим от остального города. То есть были элементы вот именно фланговых действий тогда, вот угледа, когда его пытались в лоб штурмовать, там все было у нас не очень хорошо. А когда совершили фланговые удары через реку Кашлагач, когда вот 5-я бурятская танковая бригада прорвала фронт и позволила с флангов окружить противник, город даже особо и не оборонял после этого. То есть, опять же, там, где есть возможности, там, где командование грамотно выстраивает боевые действия, там удается добиваться хороших оперативных результатов. Вот командование вот на Константиновском направлении и на оперативном тактическом уровне сработало достаточно хорошо, отсюда и сроки. Кроме того, очень многое внимание уделялось борьбе с логистикой противника. Здесь использовались лучшие наработки боев в Курской области и в Славянско-Крае, и в Красноармейской агломерации. У противника логистика умерла еще до того, как рухнула оборона в городе. То есть это предшествовало через полтора месяца активной работы по техники на дорогах. Также многие штурмовые действия сопровождались применением раев дронов, которые прикрывали пехотинцев и в том числе атаковали вражеские дроны. То есть там противник отмечает, что Россия также применяет раевую тактику. Ну, пока еще это все ограничено, но в перспективе, по мере увеличения, ну, количества применяемых дронов и большего количества расчетов, мы сможем, опять же, свои наступательные действия также поддерживать большим количеством дронов. Ну, собственно, войска беспилотных систем созданы весной. Вот максимальный эффект можно ожидать от них где-то вот к концу июля, началу августа, когда вот эти люди, которых там готовили там по 2-3 месяца, которых оснащали, которые постепенно вводятся в дело, то есть они также должны давать результаты.
1: Хорошо. Так, 5 минут остается у нас для того, чтобы обсудить саммит НАТО, который стартовал сегодня в Турции. Давай поговорим про него. Значит, насколько важны мероприятия, как, в принципе, с той точки зрения, могут ли итоги этого форума, этой встречи большой сказаться там на мировой вот этой военно-политической ситуации, как на Ближнем Востоке, так и, конечно, на урегулирование или, наоборот, так сказать, эскалации в конфликт на Украине.
2: Ну, у них есть вполне понятные задачи. То есть, во-первых, им надо получить какие-то дополнительные деньги и военные ресурсы. прежде всего средства, ну, они сами особо не скрывают, им нужны средства ПВО, также они, безусловно, будут стремиться к наращиванию производства дронов в странах НАТО, это два, также среди их главных задач это максимальное утрамбование темы переговоров в Анкоридже, чтобы эта тема снова не всплыла, то есть задача такая, чтобы американцы снова поддержали уже более открыто военную поддержку Украины, то есть и со всеми этими ценными идеями про там, окончание войны на условиях Анкориджа, больше про эту историю не вспоминали, а для этого им надо продать Трампу идею, что на фронте наметился какой-то перелом. Константина, вот, собственно, не случайно Путин, когда Трамп ему звонил, ему объяснял по поводу того, какие там на самом деле переломы происходят, потому что, опять же, это война нарративов о том, кому принадлежит инициатива на фронте, ну, как бы нам проще, потому что нам есть что предъявить с точки зрения населенных пунктов и территорий, а противнику, ну, противник в этом плане больше воюет в интернете со своими с переломами.
1: Но вот будет обсуждаться помощь и так далее. Все-таки с твоей точки зрения, вот, ну, перспективы этого саммита.
2: Деньги дадут, ракеты дадут, дроны дадут. То есть тут как бы никаких сомнений в этом нет. Вопрос в количестве, то есть и вопрос, сколько денег дадут, потому что основная проблема, им надо сейчас найти еще на этот год несколько десятков миллиардов, и на следующий год еще там, по-моему, 70 или 90 миллиардов, а по некоторым более реалистичным 140 миллиардов, то есть это надо где-то брать. Соответственно, опять же, это кредиты. То есть, кто будет брать эти кредиты в европейских странах? Там и так правительство, не те, которые сейчас верховодят войной, они в следующем году уже не увидим Макрона, Стармер уже все, но останется там Мерц. То есть, ну, понятно, что придут такие же, которые, ну, плюс-минус, которые будут придерживаться этого же курса. Ну, то есть, опять же, это пересменка постоянная. То есть, показывает, что курс определяет не вот эти фигляры, а вот именно ну, конгломерат европейских военно-промышленных и финансовых элит, которые, ну, без замени Стармера на Бёрнема, знаменитого Мерца на Лашета или Макрона там на какого-нибудь Оланда, кстати, тоже не исключенный вариант. То есть курс-то останется плюс-минус тем же, но опять же мы видим, когда говорят, что для России растет тяжесть войны, для Европы эта тяжесть войны возрастает постоянно, то есть где война ведется в кредит, экономические последствия для Европы также ухудшаются. То есть, безусловно, эта война, это экономическое, имеет экономическое противостояние, устойчивое противостояние тыла и у нас, и у них, у кого быстрее. То есть они-то стоят в ставку, что у нас тыл надломится, и предпринимают для этого все возможные усилия с ударами вот по НПЗ, пытаться там Крым без света оставить, чтобы народ говорит, ой, давайте заканчивать, то есть давайте на любых условиях, ну, давайте мы сдадимся, чтобы все это прекратить. Ну, то есть их-то расчет понятен, чего они хотят. То есть, ну, я думаю, ничего у них с этим не получится.
1: Но тут, знаешь, еще вот любопытно, что в частности некоторые западные СМИ определяют вот этот саммит и называют его там некоторые, но в частности, на BBC там, по-моему, писал, значит, что решающий саммит, решающий. То есть такой, как будто он действительно, ну, судьбоносный, что ли, для Альянса. Согласен с такими оценками или нет?
2: Ну, это скорее даже не с тем, что с Украиной связано, это связано с вполне конкретными требованиями Трампа, потому что если Трамп продолжит от них требовать 5% ВВП на оборону, они не смогут, и это будет совмещаться с реализацией угроз вывести части войск с территории Европы, ну, что отчасти уже началось, но речь-то идет об угрозах провести более масштабные сокращения войск и вооружений в Европе, а это загонит многие правительство в странную ситуацию, когда им на фоне вот этой алармистской риторики про то, что надо тратиться больше на оборону, придется действительно тратиться больше на оборону из внутренних ресурсов. Это для многих это политическая смерть. Потому что там есть многие такие псевдосоциалистические правительства, которые приходили к власти под лозунгами о заботе населения, а в итоге приходилось принимать череду крайне непопулярных мер, что обваливает их рейтинги и популярность таких партий в обществе. Поэтому Европа находится вот в этом опросе, в том числе в состоянии ну, такого длящегося экономического кризиса. И давление Трампа может этот кризис очень серьезно усилить. Поэтому, конечно, я не верю, что вот там Трамп НАТО возьмет, разбежится. Конечно, нет. Но при этом произойдет перераспределение влияния внутри альянса, то есть США, безусловно, да.
1: Да.
2: То есть в этом плане, да, для Хохикмета судьбоносная встреча.
1: Все, Борь, спасибо большое. До следующего понедельника. Борис Рожин был с нами на связи.

В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!

Стандарты профессии писатель. Контекст. Мастера слова, сочинители, инженеры человеческих душ. Как только в России не называют писателей, традиционно играющих в отечественной культуре особую роль. Однако профессии писатель в нашей стране нет. В дипломе выпускников единственного в мире учебного заведения такого рода, Литературного института имени Горького, указывается квалификация «литературный работник». В прошлом году на это обратил внимание глава Российского книжного союза Сергей Степашин. В новом отраслевом докладе Минцифры «Книжный рынок России» указывается, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу утвержденный Минтрудом стандарт профессии «писатель». Это делается для поддержки литературного процесса и закрепления специальности в нормативно-правовом поле. Человек, который решил связать свою жизнь с литературной деятельностью, получил официальный статус. Теперь в дипломе и трудовой книжке у него будет написано «писатель», по аналогии с актером или режиссером. Вид профессиональной деятельности в профстандарте сформулирован кратко: реализация художественного замысла в литературном произведении. А вот трудовые функции, требования к знаниям, навыкам и образованию прописаны подробно. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». We'll be right back.

Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные.

Тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства являет собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Саратова. Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиции государства ООН. Суд приговорил убийцу россиянки в Хургаде к смертной казни. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, информирует ведомство, московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. Возможны корректировки в расписании. Здание, атакованное беспилотником ВСУ «Панорамы» Музея обороны Севастополя, готовы показать иностранным СМИ, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин. При этом, по его словам, отечественные журналисты, проявившие интерес к потере уникального по своей исторической значимости произведения батальной живописи, уже смогли побывать в здании «Панорамы». 10 июня украинский БПЛА нанес удар по Музею обороны Севастополя. Разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена воссозданная в советское время после Великой Отечественной войны панорама обороны Севастополя. Уцелела 10-я часть от изначального полотна, 25 фрагментов, из которых 16 крупных. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и не пострадали. Накануне в пресс-бюро службы внешней разведки России назвали удар по музею обороны Севастополя детальной спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб. Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите начальников полиции государств-членов ООН, сообщает российская дипмиссия при Всемирной организации. Отмечается, что главу ведомства у трапа самолета встретил заместитель постпред России при ООН Дмитрий Чумаков, генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков и представитель МВД в Нью-Йорке Валерий Этнюков. С 7 по 8 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится 5-й саммит начальников полиции государств-членов организации. Две прошедшие в армянский парламент оппозиционные силы, блоки «Сильная Армения» и «Армения», выразили поддержку задержанному в понедельник лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну. Блоки Армении считают, что подобными действиями правящий режим пытается скрыть кризис легитимности и устранить все очаги возможного сопротивления на пути реализации антигосударственных целей. Тем временем в блоке «Сильная Армения» предприниматели Самвела Крапетяна заявили, что основная цель продолжающихся репрессий и заставить оппозиционные силы замолчать. Царукян был задержан Следственным комитетом накануне. Ему вменяются организация мошенничества в особо крупных размерах и организация отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения смешными и абсурдными. Суд в Египте приговорил обвиняемого в ограблении и жестоком убийстве россиянки в Хургаде к смертной казни, сообщает корреспондент РИА Новости. Обвиняемый 31-летний Мухаммед Бадави в октябре прошлого года проник в квартиру, которая была не заперта, с целью ограбления и зарезал россиянку после того, как она оказала сопротивление, сообщил ранее РИА Новости источник. Бадави также украл деньги и мобильный телефон, принадлежавший жертве. Тело погибшей обнаружили охранники здания. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».

0: то время как, в общем-то, Милорадович на противоположном, на правом фланге. И вот, что еще можно сказать? Ну, полгода вместе с Суворовым, ну какие полгода у Михаила Милорадовича? Это итальянский поход, это переход через Альпы, это битва при Нави, Милорадович как раз в авангарде суворовской армии. Это спуск потом в Мутонскую, там, или в Мутенскую, по-разному произносят, долину, когда, собственно, стремясь на соединение с австрийской армией, с нашим корпусом Римского-Корсакова, Суворов не успевает. Австрийцы к этому моменту уже разбиты и отступают, и он остается в более чем в двукратном меньшинстве по отношению к французской армии. Его оборванная, изголодавшаяся, уставшая армия, спускаясь со снежных Альп, атакует с лету подготовленных к бою французов. И эта невероятная атака Милорадовича, его дивизии в том числе, она обеспечивает победу в этом невероятном сражении, которое, наверное, ну, одна из последних звезд в созвездии суворовских побед. Поэтому вопрос не как долго он служил вместе с Суворовым под его началом, а с какой результативностью на войне быстро учатся. И потом, собственно, никто и не отрицал, что и Милорадович, и Багратион, и Кутузов, каждый по-разному, каждый по-своему, все они любимые ученики Александра Васильевича.
1: Денис,
0: добавите.
1: Меня смущает, что в отношении генерала Милорадович был уже генерал-майором. Наш уважаемый слушатель ёрничает, что там не доучился ли экстерном. Я просто напомню, что в 20-30-е годы были популярные курсы выстрел для советских военачальников 20 века, естественно.
0: Да, перед войной, да.
1: Да, как раз-таки полкового и дивизионного звена. Там их будущие маршалы, некоторые наши окончили, в частности, Василевский, Катуков там точно учились, вот, насколько я помню. И у них курс обучения, вчера специально смотрел документы, до года. То есть, если успел полностью курс отслужить, если тебя там никого не командировали, то это год. Если какая-нибудь Испания замаячила, или там на Дальнем Востоке японцы голову подняли, то сколько успел, столько и усвоил знаний. А объем знаний, требующихся командующему, такого уровня за 100 лет со времен Милорадовича Суворова, больше, чем за 100 лет, он увеличился в десятки раз, наверное, особенно по технической части. Поэтому...
0: Да, потому что авиация, танки, техника, все это требует организации слаженного взаимодействия. Но ведь командир-то не тот, который на лихом коне впереди, понимаете, и картошку на столе расставляет. Командир это тот, который знает и понимает, как управлять и координировать действия огромных масс людей и техники. Вот что такое, значит, командующий дивизионного корпусного армейского уровня. Управлять огромными массами слаженно людей, десятками тысяч и тысячами единиц техники.
2: А если не... Да, извините.
0: Да, пожалуйста.
2: Если немножечко вопрос перефразировать, ведь получается, что Милорадович попал к Суворову уже сложившимся военачальником, причем довольно-таки высокого уровня, судя по званию. Может быть, так спросить?
0: Нет, высокого звания, но пока еще не сложившимся, конечно.
2: Вот. Ну, хорошо, хорошо, тем не менее, да, даже, наверное, в плюс к моему вопросу. А что мог почерпнуть у Суворова Милорадович? То есть он какое-то уже образование офицерское получил, ну или опыт, скажем, наверное, так правильнее будет сказать. А что он мог почерпнуть у Суворова, с вашей точки зрения?
0: Но Суворов это был признанный авторитет в части организации победы самыми современными методами боя того времени. То есть служба обеспечения лучшая от питания до обмундирования и обеспечения лучшего Суворова. Дальше. Слаженность частей лучше. Все-таки надо понимать, что это армия профессионалов. Рекрутская армия, мы о ней все время думаем, как бы в плане там, крепостничества, там это самое, судьба, годиночка, 25 лет. Это все там. Но в отличие от армии призывной, тогда, собственно, призывных армий-то и не было, исключая французскую, или армии наемников, когда служат наемники ограниченное количество времени. Кто-то год, кто-то три, кто-то пока не убьют. Это армия британская наемническая, например. То наша рекрутская армия – это армия полностью профессионалов контракта.

0: только срок у тебя контракта 25 лет, а разорвать не можешь. Разорвать его может только смерть. То есть суворовские ветераны – это боги войны. 25 лет служить вместе. Можете себе представить? Про еще бесконечные военные кампании. Ни года без войны. И третье – это невероятная еще оригинальность тактических решений и фантастические скорости, и фантастический неожиданный удар. Вот мы все время по поводу маневрирования в европейской военной истории ставим за образец Наполеона. Наверное, не без оснований. Наполеон – мастер маневра. Маневра, перестроение, нанесение неожиданных ударов и умение бить, дробить и бить противника по частям. Но в этом отношении Суворов не то чтобы не уступает, а существенно превосходил Наполеона, потому что скорость передвижения суворовских чудо-богатырей была немыслима по масштабам 18 века. Это представьте себе, что все ходят пешком, и только один Суворов на этих, на электросамокатах, на мотоцикл. Просто в два раза быстрее перемещается. Появляется в самом неожиданном месте, всегда готовы к бою. Вот. А в условиях того медленного времени это и отсутствие, естественно, разведки, никаких тебе дронов, никаких смс. Вот. Противник буквально появляется неожиданно из-за холма. И сразу залп, построение атаки. Все. Вот это Суворов.
1: Во время штурма перевала Сен-Готард, я вот прочитал, застопорилось продвижение наших войск. И, ну, как всегда, но Милорадович говорят, что он очень храбрый был, отчаянно просто храбрый человек, офицер. Он выехал вперед на коне, естественно, и сказал: посмотрите, как будут брать в плен вашего генерала.
2: Не-не, это по Суворову так рассказывал, да? Я по Милорадовичу не слышал, но и вряд ли на коне, потому что объективно говоря...
1: А нет, они спускались же с гор,
2: там уже, да, там
1: да.
2: Уже,
1: мне хотя кажется... лошади тоже на картине были, у Сурикова, по-моему, если я правильно...
2: Ну, Суриков все-таки не с натуре писал.
0: Это у Сурикова фантастический образ.
2: Там еще самое...
0: Скользило. Вряд ли Суворов командовал солдатами, спускающимися буквально на пятой точке с гор. Командовал при этом сидя на коне. Ну, это образ, это красиво.
2: Там еще хрестоматийно есть неточность, но это такой яркий штрих у Сурикова. Даже, по-моему, что когда было в конце 90-х вопрос о том, что у солдат штыки ничем не зачехлены, то есть они со штыками, по сути, скатываются.
0: Да, такое самоубийство. Нечаянно можно ткнуть, если не себя, то товарища. Вот. Штыки там на этом самом, навинчены, надеты на ружье, да?
2: Да, то есть там закреплены практически уже...
0: Ну, да, в боевой позиции, да.
1: Ну, значит, легенду мною прочитанную развенчали, но это хорошо. Следующий вопрос Софья задает, канал Владимира Мединского в мессенджере «Макс». Почему
0: про
1: в СССР...
0: Алексей, про Милорадовича есть другая каноническая история.
1: Да, давайте, да.
0: Подтвержденная разными источниками. Но мы понимаем с вами, что вы понимаете, все эти исторические анекдоты, они все базируются на какой-то истории, но дыма без огня не бывает. Во время, по-моему, Бородинского сражения, либо могу ошибиться, какого, Бородинского, значит, Милорадович, он, как и принято было тогда, да, он курит трубку, и он сидит на барабане, ему подают завтрак. Естественно, вся эта демонстративная лихость имеет одну цель, это не просто показать свою удаль товарищам, а вселить в солдат, стоящих рядом рядами, готовыми к бою, вселить в них уверенность, потому что попадает ядро, и ряд выкашивается сразу. Вот он стоит, и он подает трубку адъютанту, чтобы он набил ее табаком, и в этот момент ядром французской артиллерии адъютанту отрывают голову.
1: О, Господи.
0: Милорадович трубку подхватывает, второй адъютант поднимает с земли. Милорадович даже не привстает с барабана, поворачивается и говорит: хороший парень, напишите его матери письмо, что погиб героем. Вот я подпишу. Принимает трубку второго адъютанта, не шевелясь, и забыл.
1: Так,
0: вот это
1: и... я просто думал, может, еще продолжение. Слава богу, ничего не случилось, да?
0: Он не вскакивает, не кричит, не падает на землю лицом в грязь, потому что он не шевелится даже, передайте, говорит, даже слушай, напишите письмо матери, хорошего парня.
1: Напоминаю, кстати, историю с Бастионом Сен-Жерве и мушкетерами. Тоже там они завтракали под ядрами, пулями и прочим.
0: Бледное подобие реальных историй.
1: Так тут-то правда.
0: Да, тут-то правда.
1: То,
0: да.
1: Что творилось, конечно, на Бородинском поле в этом смысле. А Софья спрашивает, канал Владимира Мединского в мессенджере Макс. Почему в СССР так любили классово чуждых? Опять такой вот небольшой наезд, как говорят, да? Кутузова, крепостник и Багратиона, князь-аристократ. И игнорировали Милорадовича, который ни тем, ни другим не был. Но он тоже вроде как при Петре, а его семья переехала, да, в Россию. Он тоже был дворянин, его записали в Измайловский полк прям с рождения, разве нет?
0: Ну, начнем с того, что все военачальники 99,99 были дворянами изначально. Есть, конечно, несколько примеров выслужившихся из солдат, но это все на пальцах одной руки останутся свободные пальцы тогда. В первой половине 18 и первой половине 19 века. Эпоха социальных лифтов Петра Первого прошла, а эпоха социальных лифтов второй половины 19 века после отмены крепостничества она еще не наступила. Поэтому это были все дворяне. Значит, Милорадович из дворян, но он, ну как сказать, ну, наверное, по дворян, по нашим меркам это богатая семья. Конечно, по нашим меркам. Но по меркам того дворянского времени это upper middle class. То есть это, ну, сотни крепостных. Ну, как Пушкин примерно. Ну, может быть, плюс-минус. Кутузов примерно из этой же серии. Кутузов разбогател на службе, получая за победу свои феноменальные награды, поместья и так далее. Он разбогател на службе. Изначально Кутузов беднее, например, чем Суворов. Суворов из довольно богатой семьи, Александр Васильевич. Это такое крупное московское богатое дворянство. Милорадович, Кутузов поскромнее. Багратион просто нищий. Багратион жил на жаловании. Он князь, причем он князь природный. Он не князь, как Кутузов, которому дали княжеский титул, причем светлейшего за победы, за службу. Он князь наследственный, Багратион. Ну, правда, с оговоркой, что князь кавказский, грузинский, а там, как шутили, в каждом ауле по два князя. Вот, количество грузинских князей, оно было велико. Вот, у нас к князьям относились только потомки Рюриковича и Гедиминовича. А также те, кто получали за службу, как Горчаков или Кутузов там, и так далее.
2: И татары еще, чингизиды и кучумовичи были.
0: А, чингизиды, да, еще некоторые чингизиды, совершенно верно. Но в основном князья, это вот эти оболенские, балконские, волконские и трубецкие, это все шуйские. Ну, к тому моменту Шуйские уже закончились окончательно, Голицыны. Это все потомки Рюрика, Гедимина. Вот. Ну, или какие-то чингизиды, перешедшие на русскую службу, вот там вот впред, на закате Орды. Могли себе эти Бекбулатовича тоже что-нибудь выторговать. Ну, или Максутовы там, да, князья. А вот Багратион такой наследственный князь, он абсолютно нищий. У него-то и крепостных-то, по-моему, не было, честно говоря, у Багратиона. Или если было, то как-то очень мало. Вот у Барклай де Толли, наш антагонист и боевой коллега князя Багратиона, у него ни одного крепостного не было вообще. Фельдмаршал Барклай де Толли жил на зарплату и премиальное. Вот. А когда ему подарили имение в современной Прибалтике, за победы, вот, то он, собственно, имение все нарезал на кусочки, как вишневый сад, и сдал в аренду местным крестьянам, чтобы как-то содержать что-то надо имение. Не до жиру быть бы живым. Вот. Так что, ну, не было у него крепостных. Как-то так. Скромные люди были весьма.
1: Почему
0: не любили Милорадовича в советские годы? Потому что он, значит, против декабристов. Декабристов-то мы любили еще больше. И Милорадович, понимаете, уговаривал декабристов разойтись, сложить оружие, покаяться, солдат одуматься. Вот. Фантастическую храбрость проявлял генерал-губернатор Петербурга, горцуя на лошади перед вооруженными солдатами, поднявшими военный мятеж. Вот. Он был застрелен при исполнении служебных обязанностей, пытаясь в одиночку вот этот вот мятеж, чуть не сказал ЧВК Вагнер, мятеж регулярных частей императорской гвардии, вот, локализовать и погасить в одиночку. без единого выстрела. Застрелен штатским декабристом Каховским. К тому моменту уже из армии ушедшим в отставку. В чине поручика, по-моему, Каховский, Денис, не помните, там?
2: Да, он
0: поручик
2: там,
0: в отставку, он
2: у
0: был,
2: него
0: ну,
2: были
0: что-то такое.
2: какие-то, он то ли в Грецию хотел уехать воевать, то ли там за столицу, там у него какие-то планы у Каховского были
0: Он
2: неопределенные.
0: такой романтик, да, у него там что-то по службе не покатило, вот он, значит, старшим лейтенантом перешел на гражданку, примкнул к заговорщикам. Вот нервишки не выдержали, застрелил Милорадовича. По данным некоторых историков, считается, что также пытался застрелить великого князя Михаила Павловича, младшего брата Николая. Но пистолет дал осечку.
1: А правда, что он, я имею в виду, Милорадович спросил, кто из вас был со мной под Кульмом, Люцином,
0: Да, он
1: Бауценом?
0: спросил,
1: Слава
0: он...
1: богу, ни одного русского солдата. Видимо,
0: Да,
1: после этого
0: да.
1: выстрел и прозвучал, да?
0: Ну, солдаты, слушай, Милорадович все-таки живая легенда. Ну, это представьте себе, ну, с чем сравнить. Ну, маршал Рокоссовский.
1: У нас 20 секунд, извините, да.
0: Представьте себе мятеж на Красной площади, такая фантастическая альтернативная история. Году это в 50, в 53-м момент смерти Сталина. Мятеж, и войска вышли на Красную площадь, и к ним выходит на лошади, на белом коне маршал Рокоссовский. И говорит их разойтись. Вот примерно такая история. Вот. И какой-то там штатский предатель в него, ему стреляет в спину.
1: Прервемся на этом. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор в эфире «Радио Спутник», историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
4: Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. На линии Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. В студии историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. Ну вот я все время как-то коня подсовываешь, извините, под нашего сегодняшнего героя. Хотя вот даже во фразе Александра Первого, который сказал, что генерал, который добыл себе чин штыком. Ну, вряд ли у, так сказать, кавалериста должен быть штык. То есть, скорее всего, конечно, речь идет, тут моя уж недоработка, а, так сказать, в пешем строю битве. Но вот действительно он такой отчаянной храбростью обладал. Давайте попробуем вспомнить перед следующим вопросом.
5: Ну, много канонических историй о Милорадовиче, так сказать, его постоянном нахождении под обстрелом, стремление, ну, это такой, конечно, форсаж такой, да, форсил, но вот это вот его, накрыть завтрак на передовой, на первой линии перед строем солдат, ты там в трубу разглядывать, что там происходит. Вот. Потом неоднократно его контакты с Мюратом, когда он вел с ним переговоры в Москве во время отступления нашей армии, там, маневрирование. Причем Милорадович таким был франтом, вот они два как петухи разряженных встречались. Мюрат, значит, известный своим всяким плюмажами, перьями, шелковыми плащами, ярким одеянием, золотом там. И Милорадович такой же, вот они там беседовали по-французски, естественно. Вот, поэтому, нет, ну, это известно. Так же, как известно то, что Милорадович побывал за свою жизнь в 50 с лишним, по 52, по-моему, сражения, где он непосредственно принимал участие, командуя войсками. 52 сражения и невероятная история. Он ни разу не был ранен. Вообще. Вот Господь берег его. И убит одиночным выстрелом гражданского лица у себя дома в центре столицы, чьей он был генерал-губернатор.
4: А правда ли, что он, да, извините, что он в качестве, занимая пост генерал-губернатора Санкт-Петербурга, запретил азартные игры? Нет, не встречался он такой?
5: Пытался ограничить количество питейных заведений, вот, препятствовал повсеместной продаже в розницу алкоголя, действительно, это факт. Далее, немало способствовал развитию театрального искусства, поддерживал театры, актрис, ну и вообще он такой мужчина был видный, поэтому, собственно, его нашли 14 декабря 1725 года не дома. Офицеры, когда искали ранним утром в квартире балерины Мариинского театра, императорского театра, правильно, который он, где он ночевал.
6: Ну, ответственный человек, ну, адай составил.
5: У него все было, как бы сказать, в духе традиционных ценностей, я бы так сказал. Потом, что еще можно сказать про Милорадовича? Во время знаменитого наводнения в Петербурге 1724 года, описанного столь ярко в «Медном всаднике» Пушкина, ну, собственно, Милорадович там был одним из тех, кто с риском для жизни спасал горожан, руководил спасательными работами. Вот, поэтому довольно популярный человек, да. Участвовал и в тушении пожаров, в том числе, ну, прочее. До сих пор нет ему памятника в Петербурге, что поразительно. Самому знаменитому в истории города генерал-губернатору и единственному погибшему при исполнении своих служебных обязанностей, единственному погибшему в попытке удержать город от кровопролития, до сих пор в Петербурге нет памятника. Но если не считать таковым там, по-моему, бюст где-то на Московском проспекте. Стыдно, честно говоря. Просто стыдно. Я знаю, что неоднократно уже выступали общественники, в том числе и Российское военно-историческое общество, выступали с идеей установки Милорадовичу памятника в Санкт-Петербурге, тем более в связи с 200-летием его кончины, 200 лет восстания декабристов, 200 лет кончины Милорадовича. И идея эта была поддержана руководством страны. Но вот до сих пор руководство города ищет подходящее место, никак что-то найти не может. Вот. Нет места в городе для памятника прославленному генерал-губернатору. При том, что полностью все расходы по сооружению этого памятника готовы, ну, собственно, памятника, постамента, готовы взять на себя члены Российского военно-исторического общества.
4: А вообще увековечено в топонимике в Питерской где-нибудь?
5: Ну, давайте еще закончу про памятник.
4: Да, извини, я просто подумал, что вы закончили.
5: Прошу, да, прошу
4: извините.
5: Воспринимать как укор в сторону городских властей. Наверное, у них там много своих текущих вопросов. Но я бы все-таки считал бы, что нашим долгом и долгом, и честью, и, безусловно, исторической справедливостью явилась бы установка генерал-губернатору Милорадовичу нашей северной столицы достойного мемориала, достойного памятника, тем более, что за это готово взяться и полностью профинансировать Российское военно-историческое общество. Что касается топонимики, ну вот недавно появилась улица Милорадовича в Москве, в Троицком административном округе, это Новая Москва, за МКАДом. Ну, лучше поздно, чем никогда. Видите, в советские годы, когда целый ряд улиц был назван в центре в районе Бородинская панорама в честь героев 812 года, там и Кутузовский проспект, и Багратионовская, и Дениса Давыдова, и даже Кульнева, там и так далее. Но вот там улицы Милорадовича не дошлось, потому что Милорадович декабристов, так сказать, пытался разогнать.
4: Да был убит декабристами, да.
5: Да, да.
4: Но это
5: в Питере, по-моему, улицы Милорадовича нет, что тоже, честно говоря, для города.
6: Ну, там еще может быть такой топографический конфликт, потому что улицы Милорадовича нет, а переулок Каховского до сих пор есть. И это, конечно, ужасно.
5: Это не топографический, это ментальный конфликт. Мне, честно говоря, стыдно в этом отношении за тех, кто занимается топонимикой в Петербурге, потому что иметь переулок в честь убийцы, которого по законам любого времени, даже отрываясь от фигуры Милорадовича, должны были повесить и повесить. Вот, и который, собственно, ничем в нашей истории положительным не засветился. Это такая улица в честь Герострата, понимаете? Ничем не засветился, кроме того, что он убил великого человека. И вот в его честь у нас есть переулок нашей северной столицы, а в честь генерал-губернатора Милорадовича, так много сделавшего и для города, и для страны, и для нашей истории, и погибшего при исполнении, ни улицы, ни переулка, как там, ни значка, ни лычки. Вот.
4: Ну, ничего. Ситуация меняется, хочется верить, что в том,
5: верить
4: что...
5: Хочется, да. Но пока не меняется.
4: Меняется, я не имею в виду конкретно в Питере, а думаю, что ментальная ситуация в стране меняется. Как мне представляется, мне хочется в это верить.
5: Об этом с вами говорим, понимаете. Я, честно говоря, в целом к декабристам отношусь с сочувствием. Вот. Я не разделяю этих крайних взглядов, что все это навальнисты, и вместо их всех на каторге и на виселице. Ну, они тоже хотели как лучше, наверное. Во-первых, они все были очень разные, много заблуждались, и Лучше было бы, если бы они возглавили реформаторское движение, а не подняли военный мятеж. Ну, наверное, не видели другого способа, все им там не терпелось, всего и сразу хотелось. Но все эти мои симпатии и сочувствия никак не касаются Петра Каховского, убийцы Милорадовича. Вот это точно нет. Сочувствовать Каховскому — это все равно, что сочувствовать Войкову, который активно свои химические познания привлекал при убийстве царской семьи. Это все равно, что сочувствовать... Ну ладно, давайте не будем продолжать эти аналогии.
4: Ну, кстати, станция метро-то есть в городе Москве.
6: Район целый есть.
5: Что тоже вызывает вопросы у тех людей, которые немного знают грустную сторону истории нашего Отечества.
4: Ну, другое дело, что так не воспринимается, что ну, просто это какое-то, значит, сочетание, как театр Линком, никакого отношения к комсомолу уже сейчас, наверное, не имеет.
5: Ну, Войковская, скорее уже имя нарицательное, там как раз мало кто понимает, кто такой Войков и зачем. Но с Каховского понимают, конечно, такое.
4: Тут да. Вот. Промелькнуло имя Дениса Давыдова, и поэта, и партизана, и офицера блестящего, который, кстати, тоже был увековечен в «Войне и мире». Там он Денисов был, да, если я правильно помню. Сергей.
5: Денисов был партизан, да. Денисов. Василий.
4: Василий Денисов, да. Сергей, канал Владимира Мединского в мессенджере «Макс», задает вопрос. На открытой лекции по Денису Давыду очень понравились вставки с песнями из советских фильмов. Обратил внимание на занимательное расхождение. В «Эскадроне гусар летучих» звучит песня на стихи Дениса Давыдова «Я люблю кровавый бой». Там прямо в самом конце на титрах я посмотрел. Там французы удалые, ну, то есть вот в фильме, а в этом же месте в оригинале французишки гнилые. Интересно, есть ли этому какое-то объяснение?
5: Ну, во-первых, я всех призываю пересмотреть замечательнейший фильм «Эскадрон гусар летучих». Собственно, это название, это прямая фраза из стихотворения Дениса Давыдова. И там режиссер Ростоцкий, сын его играет прекрасно роль. Сын Ростоцкий-младший играет Дениса Давыдова. Ну и, конечно, изюминкой этого фильма является подборка невероятно удачных романсов композитора Александра Журбина в исполнении известного барда и поэта Александра Хачинского. Романсов на стихи Дениса Давыдова. Вообще, стихи Дениса Давыдова, они оказываются, я не знаю, там, наверное, момент работы над этим проектом, не знаю, там ангел сидел на плече у Александра Журбина, потому что он как-то невероятно удачно переложил на музыку эти стихи первой четверти XIX века, начала первой трети XIX века, и они невероятно звучат, потрясающие мелодии. Самое главное, сам вот дух идеи фильма передается там, как будто специально как будто и музыка, и слова специально написаны для этого кино. Вот. Ну и там действительно в одной из песен дословно звучит так: «За тебя на черта рад наша матушка Россия, пусть французы удалые к нам пожалуют назад». Ну, типа, можем повторить современным языком. В оригинале звучит: «Пусть французишки гнилые к нам пожалуют назад». Ну вот французишки гнилые были переделаны в фильме на французов удалые. Почему? Ну, потому что это 80-е годы, потому что это разрядка, потому что Жескар Д'Эстен, прекрасный президент Франции, дружен с Леонидом Ильичем Брежневым, они там общаются. Потому что Франция это снимает особое место в Североатлантическом блоке, она не член военной структуры НАТО, ведет себя очень независимо и довольно доброжелательно по отношению к Советскому Союзу, потому что у нас с Францией особые культурные, цивилизационные, политические связи. И вообще Франция близкая к нам, на тот момент европейская страна, не то, что сейчас, понимаете. Ближе только к Финляндии, когда она была в тот момент нейтральная из капиталистических стран. Потому что даже французская сборная приехала на Олимпиаду 80, не поддержала бойкот объявленный США, Британии там и так далее. Вот они, а французы приехали, спортсмены, вопреки всему, на Олимпиаду 80 выступали в Москве. Ну и решили не обижать французов, милые. Пусть французы удалые к нам пожалуют назад, поет Ростоцкий в образе Дениса Давыдова. И в этом нет погрешности против исторической правды, потому что, как ни относись к французам, все-таки армия Бонапарта – это удалые парни, и офицеры, и солдаты. И мы победили лучшую армию в мире, более чем достойного противника.
4: Да, я тоже так об этом подумал.
5: Удаль ставить под сомнение не будем. А Денис Давыдов писал о французах так, как писал бы поэт-фронтовик лейтенантской прозы в 50-е про немецко-фашистских захватчиков. Пусть французишки гнилые. Он с ними, миль пардон, до этого 15 лет воевал.
4: А еще
5: дошел до Парижа Денис Давыдов. Вот.
4: А еще в 80-м году, к сожалению, нас покинул Джо Дассен. А еще мы очень любили Пьера Ришара, Жана-Поля Бельмондо, Мирея Матье и так далее. Да. До сих пор, к ним теплое чувство.
5: Да, и вот этого жандарма-инопланетяне, Дефинеса.
4: Тот пораньше был немножко, мне кажется, нет?
5: Мы все равно очень любили французскую культуру. Да и, собственно, любим ее по сей день, потому что Макроны и Микроны приходят и уходят, а великий французский народ остается.
6: Меня еще удивило, это же фильм 1980 года, то есть именно под Олимпиаду, так, не знаю, специально, не специально был снят там, по производственным планам. Но вот французская сборная, у него была одна из самых больших делегаций, потому что в стране развит спорт, инфраструктура, все такое. Но французы выступали под олимпийским флагом. То есть на тот момент олимпийский флаг был флаг, под которым можно было дистанцироваться от политики, а не каким-то вот средством дискриминации, когда у страны забирали флаг. Это было их решение.
5: Это не потому, что мы, как хозяева Олимпиады, запретили французам выступать
6: под национальным
5: флагом. Нет, потому что французы хотели тем самым показать, что они здесь, в Москве, выступают вопреки санкциям тогдашним. Мы вечно под санкциями по какому-то поводу. Вопреки санкциям, и они вне политики таким образом.
4: Там просто, извините, что я, так сказать, встреваю именно в это русло. Тут дело в том, что официально государство не посылали, те, кто бойкот объявил. Если они под олимпийским флагом, мне просто надо это проверить, конечно. Значит, государство, скорее всего, присоединилось. А вот отдельные спортсмены, они приехали и выступали под олимпийским флагом. Кстати, среди них был, например, сэр Себастьян Коу, который сейчас гнобит наших спортсменов, и даже в Москве стал чемпионом по легкой атлетике, в беге он выиграл. Да? То есть он британец, но тоже выступал под олимпийским флагом. Вот, мне надо проверить, я не знаю, была ли официальная делегация Франции, либо спортсмены ехали сами. Им сказали, хотите езжать, езжайте, мы от государства никого не будем посылать.
5: Это может быть, их посылали национальные ассоциации.
4: Национальные
5: ассоциации, лиги, федерации национальные посылали. То есть, потому что делегация была огромная, французская команда под Шевченко.
4: А тут у нас есть еще вопросы, да, Лена? Вы что-то хотели сказать, извините, не перебил?
5: Не-не, пожалуйста.
4: Телеграм-канал Владимир Мединский, она спрашивает, побывала с семьей на живой лекции в Петербурге? Ну, вернее, впечатление передает. Впечатление море. А сегодня посмотрели лекцию про Потемкина на России, на телеканале, видимо, да? Ага. И возник вопрос, как вы считаете, родись Денис Давыдов? Лет на 30 раньше, был бы у него шанс стать фаворитом и возвыситься при Екатерине до уровня государственного деятеля? Во вкусе была Екатерина? Вот так вопрос, наверное, должен звучать.
5: На 30 лет раньше, значит, он родился бы где-то в середине 18 века, то есть был бы помладше Екатерины все-таки лет на 20. Вот. Ну ничего, Зубов был еще моложе Латоша. Вот. Я думаю, что шансов у него, честно говоря, не было. Денис Давыдов был парень храбрый, талантливый. И, безусловно, Екатерине бы он нравился как офицер. И как такой, знаете, значит, авантюрист, в хорошем смысле этого слова. Но мужчине ей нравились другие. Если мы посмотрим на ее фаворитов, Екатерина была девушкой симпатичной, если не сказать красивой в молодости, чуть-чуть склонны к полноте в взрослые годы уже. У нас в музее военной формы есть платье, точная восстановленная копия мундирного платья Екатерины II, выставлено в экспозиции постоянной, где ей примерно лет 40. Ну, скажу, такая-то, ну, такая, еще не располневшая совершенно. Девушка приятных форм, я бы сказал, во всех отношениях. И она была очень невысокого роста. Мы не знаем, какого точно, потому что тогда как бы не было привычки замерять рост императрицам и выставлять это потом в интернете. Вот. Ну, я думаю, что где-то она была ниже 160, вот так, 160 чуть минус. А вот парней она любила рослых. Поэтому все Орловы, Зубовы и Потемкины, они все, ну, где-то 190. У Дениса Давыдова шансов не было.
4: А, он тоже, раз, он маленький был, да?
5: Ну, где-то он был. Мы Топи же точно рост не знаем, но он по росту не проходил в кавалергарды, попал в кавалергарды по блату, а кавалергарды брали от 175. Поэтому он был ниже ростом. Где-то был меньше 170. Ну, по тем временам это нельзя сказать, что низкорослый, просто чуть... Просто фавориты Екатерины были, касая Сашень, в плечах все, вот такие прямо лихие парни. По-моему, Потемкин там где-то был под 190, Орловы такие же примерно. Ну и потом все остальные. Она любила... У нее хороший был вкус мужчины. И, кстати, было не так много, как нам кажется, как все это потом сильно мифологизировано. С некоторыми из них она жила вместе годами, гражданским браком, как бы сейчас сказали. Императрица не могла позволить себе выйти замуж. С этого момента она перестала бы быть императрицей, и вся система власти приобрела бы такие изменения, да ее окружение никогда не позволило бы ей выйти замуж. Как она, кстати, не хотела жениться на Орлова, выйти замуж за Григория Орлова. И всерьез рассматривала эти планы. Это была долгая, многолетняя любовь, но нет. Как сказал ей канцлер Панин, императрица Екатерина может сделать все, что угодно, но мадам Орлова вряд ли сможет хоть что-то реализовать в России. Так что хочешь работать, оставайся, как Елизавета Великая, как Елизавета Британская, оставайся незамужней дамой на троне. Вдовой. Официально статус вдова. Да.
4: У нас просто еще 2,5 минуты осталось, тогда, так сказать, любопытство дилетанта. А как тогда все смотрели на вот ее эти бесконечные романы? Это же потом даже дошло до каких-то низкопробных поделок литературных, да, вот это вот ее...
5: Ой, ну, слушайте, Алексей, например, кто смотрел?
4: Ну как, подожди, двор, я не знаю, дворяне,
5: ни общество. Ни Инстаграма, ни телевизора не было. Ну, информация об этом владела... Ну, может, пара тысяч человек в империи. Какой-то информации о личной жизни императрицы. Для всех остальных это матушка где-то там в Петербурге. Это же надо черта оседлать, чтобы добраться до нее как минимум со своей диканьки. Не у всех есть такие варианты. Вот. Поэтому а те, кто были в курсе, да, они сами вели примерно такой же образ жизни. Это же 18 век. Это полная свобода нравов. Как бы сейчас сказали, эпоха сексуальной революции в верхах. Посмотрите, что творилось там в этот момент во Франции, когда король Франции просто у себя там в Версале держал пансионы девиц. Пансионы целые. Действующих и потенциальных любовниц. То есть он фактически держал гарем, отчасти под паром, пока девушки подрастут. Потому что очень распространены были венерические заболевания. И так, отпустишь кого-то на свободу, потом лечись. Поэтому они там... Для себя. Да. Для себя держали. Кстати, ему не помогло, потом он все-таки заболел бедняга нехорошей болезнью, потому что предохраняться надо. Вот.
6: Ну, поэтому это Людовик XV, как только его целомудренный сын вступил...
5: Женить на своей дочери, да. Елизавете.
6: А Людовик XVI, который был очень целомудренный, его французы снесли. То есть им нужен такой гулящий король.
5: Да, вот либо Людовик XV, который, простите, там переспал с половиной французского двора. Вот, значит, у него все хорошо было. А его сын Людовик XVI, супруг мадам де Помпадур, он, значит, и хороший семьянин был, и не гулял, и увлекался науками и географией. Вообще человек был очень незлой. Вот. И отрубили голову. Вот и думает.
4: Да, и
5: как нравится французам.
4: К Биллу Клинтону тоже лучше относились.
5: Наполеон потом расстрелял прямой наводкой мирную демонстрацию на улицах Парижа из артиллерии картечью. Его сразу нация полюбила.
4: Спасибо, Владимир Вячеславович. К сожалению, время наше вышло на сегодня. Надеюсь, через неделю продолжим. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор в студии историк Денис Шполянский. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
7: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
8: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Будущее рубля. Контекст. Никакой конкуренции, а только перераспределение. 1 сентября к наличной и безналичной форме нацвалюты добавится цифровой рубль. Крупнейшие банки будут обязаны обеспечить расчеты с его помощью. В Гознаке пояснили, что эта организация способна на базе собственных дата-центров создать возможность подключения к инструментам, оперирующим цифровой формой валюты. А дальше покажет практика. Но наличные хранить точно не приходится. Они останутся в ходу. А вот баланс между тремя категориями денег со временем может поменяться. От введения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены колебаниям курса. В долгосрочной перспективе цифровой рубль рассматривается как инструмент для упрощения трансграничных расчетов. Осенью 2026 года работать с ним начнут Сбербанк, ВТБ и другие ключевые финансовые структуры. А с 1 сентября 2027 все остальные. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
9: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
8: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
9: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
10: Симметрично, Михаил Леонидович.
8: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
9: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
8: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
10: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
8: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
11: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
8: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
11: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
8: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
11: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
12: знать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Внуково принимает, отправляет рейсы по согласованию. Глава Приднестровья назвал российских миротворцев единственной гарантией мира на Днестре. Забравшиеся на Empire State россияне подвергли опасности полицейских. Подробности далее. Московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщил Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.